0: этого, как бы сказать, прохода, оно вообще не дает им покоя, и они все на базе этого и строят весь уклад своей жизни. Вот. И, так, конечно, вот те, кто норовит
1: гланды вырезать
0: через задний проход, это все, в принципе, кандидаты, вот, как бы сказать, в масонскую ложу, они таким образом демонстрируют или
1: ловкость свою, навыки просто,
0: свои, ловкость, да, навыки, ловкость, да, рук и пристрастия свои, в общем-то, как вы видели.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Разрешите, пожалуйста...
1: Хорошо вас слышно, не волнуйтесь, хорошо. Да-да-да.
2: Разрешите, пожалуйста, вопрос... Связано ли как-нибудь врожденное косолапие с органическими поражениями мозга, и как с этим бороться?
1: Спасибо. Да. Ну, это интересный вопрос. К тому же он так относится ко всем восьмерым нам тут сидящим самым непосредственным образом. Все мы страдаем этой штукой. Даже когда мы сюда входили так странным гуськом, то вот охранник, он как-то посмотрел и пошел чинить лифт сразу. Обратили внимание. Ну, хотя его предупреждали, что мы как-то так, походка у нас всех восьмерых не балетная, прямо скажем. Андрей, вы тянете ножку?
0: Вообще, на самом деле, связано с какими-то вот проявлениями запредельного флегматизма, насколько мне известно. Ну, то есть, в отличие, например, от людей, например, меланхолических, которые более склонны, например, это же, на самом деле, если брать проекцию, там, например, ушной раковины или же стопы, это же, на самом деле, проекция всего организма. И при, например, если брать уже индуктивно, там, например, как ты ходишь, так ты себя и чувствуешь, или как ты себя чувствуешь, так ты и ходишь. Ну, то есть здесь вопрос курицы и яйца, вот. Но если взять, например, ухватиться, например, за яйцо или за два, то можно сразу смело сказать, что, например, в данном случае, потому, например, стимулируется определенная часть тела. То есть можно сказать, что при такой походке, там, например, определенная часть тела, там, например, стимулируется больше, чем другие. Да. А можно сказать, что наоборот. В результате...
1: А можно, кстати, промолчать загадочно, что тоже воздействует сильно на объект.
0: Это тоже научно.
1: Тоже. Вы знаете, вот пришло сообщение, кстати, нам на пейджер Александру от Геннадия по вопросу сеток для укладки волос. В настоящее время профессионалы используют чуть чаще для укладки волос шапочки с прорезями для глаз. Ну, Геннадий, я, в общем-то, не боюсь никаких угроз. Да. А что касается вообще походки, вот есть такой момент, что некоторые ходят, у них вот как бы ножные отростки, они иксиком, это в основном к женскому полу относится, и мы можем наблюдать на их штанишках в местах соприкосновения внутренних поверхностей колен протиры постоянные. Вот это достойное изучение. Я знаю, что вы отбирали целую группу таких, производили отлов на улице, потому что они, помнится, вот, только год назад они ходили повсюду. Уже по этому лету таких не было. Все больше такие вот как раз у них в распирды находились ножные. Уже вот такие X-образные исчезли. Вот результаты этих изучений хотелось бы и исследований узнать хотя бы вкратце.
0: Ну, на самом деле у животных вот известно, что у них определенное строение задней части, ну, задних ног, определенные формы они. И по мере выпрямления у Homo sapiens, они приобретали, в общем-то, разную интенсивность загиба. То, соответственно, сохранившие какие-то искривления, они связаны большей частью вот...
1: С атавизмом.
0: Да, с атавизмом и с некоторыми инстинктами, которые, например, до сих пор генерируются. Такие люди, как правило, обладают повышенным, там, например, или... интенсивностью каких-то определенных органов, там, например, обоняние или зрение.
1: Подвижность пальцев, может быть, нервная суета в пальцах, как-то хватательный рефлекс, постоянно они хватают что-то там.
0: Это алкоголиков, по-моему.
1: И у трудоголиков тоже, кстати, вообще у людей, которые как-то активно прикладывают свою энергию.
0: У них, пальцы вообще не сгибаются, они уже заточены так, чтобы что-нибудь брать и перекладывать.
1: Да, перекладывают, постоянно берут. Ну что же, я предлагаю, может быть, послушать еще телефонные звонки, если вы не против, 203-19-22. Еще раз напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» МНС, кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бах, с братом Борисом, недавно уволенным, и также, в общем-то, Андрей Орлов, наш базитолог. Мы представляем новую книжку всех вот восьмерых. Книжка называется «Голова как часть тела», и мелко, снизу мелким шрифтом написано ее содержимое и польза. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Говорите погромче, вас плохо слышно.
3: Рад вас слышать. Вот очень познавательная программа. У меня родился такой вопрос. Есть такое известное народное выражение: «Волос длинный, ум короткий». Как вы относитесь к этой народной мудрости? Ведь получается так, что человек с длинным волосом нередко более умен, нежели чем с коротким. Как бы, неужели народная мудрость не права? Как вы можете это прокомментировать?
1: Спасибо. Вообще, вот тут я бы начал бы обсуждение этого вопроса вообще с проблемы внедрения в наш обиход народных мудростей. Вот, знаешь, народная мудрость. Вот, например, а герой Советского Союза, он один. Вот да, ну а почему называется, вот наш радиослушатель Иосиф сказал «народная мудрость», а вот это выражение «народная мудрость».
0: Ну, если народом считать тот, кто там в автобус наступает.
1: Да, вот я как раз и хотел. А потом... То есть, вот, например, выражение там «чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу, как рыба об лёд Баха, молчит вся», да, к примеру. Вот, и все это принято считать народной мудростью.
0: Раз упал, то молчит.
1: Да, да, вот рыба с возу, там, бабе легче, к примеру. Ну, масса их. И все это как бы проходит под эпиграфом, под шапкой народной. Вот, хотя конкретные те герои, вот, известны, кто это писал-то, в общем-то, в каких подвалах это делалось и какими службами.
0: Да.
1: Совершенно верно. Ну, это мы исчерпывающе ответили на вопросы на Сергея. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Я вот поражаюсь невежливости звонящих слушателей.
1: Вы знаете, я тоже. Поэтому я их так это прям вот выключаю часто. Да.
4: Да. Так вот, я удивляюсь. Хоть бы кто додумался поздравить вас с годовщиной организации, так сказать, вот ассоциации канатных видов спорта, которая, как известно, слушателям, я думаю, организована с целью пропаганды такого популярного ныне и перспективного вида спорта, как метание канатов. Ведь не секрет, что существует много интересных разновидностей. То есть метание каната на дальность, в высоту.
1: Метание, кстати, извините, что вас перебиваю, метание каната завязано в узел на одном конце, на двух концах.
5: И метание на кучность еще есть.
1: На кучность каната метание, да, там много.
4: Вот.
1: Пятиборье по метанию.
4: Да, еще метание каната,
0: нет,
4: значит,
0: всего
4: вот,
0: этого, поедание каната.
4: Парное, очень интересный вид спорта.
1: А, парное метание каната,
4: вот.
1: Да.
4: И, значит, также спортивная ходьба по канату. И,
5: фигурное
4: метание. И, конечно же, перетягивание каната.
1: Перетягивание.
4: Ну, нельзя не... Да, нельзя не упомянуть еще такой интереснейший, на мой взгляд, вид спорта, как метание каната с парашюта. Вот.
1: Спасибо, спасибо вам.
4: Вот я хотел бы спросить, значит, каковы вот ваши успехи? Я слышал, что в Олимпийском комитете...
1: Откуда вы знаете? Скажите прямо, откуда вы знаете?
4: А, так вот я внимательно слушаю, так сказать, вот.
1: Спасибо, вы открыли нашу тайну, спасибо. Действительно, действительно, мы все тут восьмером сидящие представляем сборную России по метанию канатов с парашюта. И вот мы вернулись как раз из Бийска, где и происходили вот последние соревнования по этому виду спорта. Там определяется длиной каната максимальной. Вот наши, в общем-то, из восьмерых пять до земли достигли, не порвавшись, понимаете? Знаете, по измерению, в общем-то, в общей сложности длина их была больше, чем у других сборных. Например, бельгийские спортсмены буквально на 50, по-моему, сантиметров, да, Бориса, обогнали. Все благодаря вашему, кстати. Вот вы такой хороший,
5: да,
1: выдали.
5: Это так, но я просто учитывал ветер очень внимательно. Я слушал погоду.
1: Да, мой зацепился, видите?
0: Да. местные власти в лице мэра не могли нарадоваться и в дальнейшем решили его переименовать в Канатогорск.
1: Да, кстати, такое предложение сейчас там это вот рассматривается. Ну, я предлагаю обратиться к прочтению сообщений, приходящих на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю всем нашим уважаемым, что помимо прямого телефона к вашим услугам постоянно работает пейджер 956-32-32, абонент 109-279. У меня косолапость, но я очень люблю танцевать, написала нам Пульхерия. Ну что же, Мишка тоже танцует. Я имею в виду животные. И очень это самое неплохо. Как-то вы будете комментировать?
0: Нет. А, в принципе, здесь...
1: Ну нет, а не надо, я ничего.
0: Она искусственное явление. В общем-то, вот медведь, когда он на двух лапах ходит, он действительно выглядит, может быть, косолапым. А когда он ходит на четырех, и когда особенно бегает, то здесь...
1: Не, такой, не, вообще... не, в этом его уже не упрекнешь.
0: Особенно за кем бегает, тот не скажет вообще.
1: Судя по вашим высказываниям, к Андрею, судя по всему, вопросу к Борису, надо произвести поголовную дебилизацию населения. Будете комментировать?
0: А что это означает?
1: Ну, правильно, не надо комментировать. Весь сбор от вашей сегодняшней передачи пойдет на развитие лыжного спорта в Африке. Некто граф. Граф, проведите пульпацию головы. Это Андрей, будете комментировать?
0: Лыжный спорт уже давно существует. Вот Япи, например, ездит туда на как-то на монолыжах или там на доске, что ли, катаются по дюнам. В общем-то, здесь смех никак...
1: неуместен ни в коем случае. Смеяться над этим перегиб. В конце концов, к тому же лыжный спорт, в отличие от вот, метания каната с парашюта, испытывает сейчас, как и любой классический вид спорта, финансовые трудности. То есть не хватает деревьев на лыжи. Сидение на стуле,
0: названные шахматами.
1: Да,
0: на самом деле, отсид на стуле. То есть там человек не всякий может 48 часов. Там,
1: безусловно, кто кого пересидит, нам идет. Да. Кстати, сейчас же идет соревнование по игре в шахматах, сидя на корточках. Это уже для совсем профессионалов. Ну да, мы прервемся ненадолго, а затем продолжим наш разговор. Еще раз напоминаю, 203-19-22 это телефон прямого эфира и 956-32-32 абонент 109-279 это пейджер нашей программы, который к вашим услугам круглосуточно, ежедневно. Вот. Правда, он периодически у нас, так сказать, падает в различные отхожие места, его отлавливают, снова нам присылают уже чистый и помытый. Так что если попадется, где вы нам шлите. Отвлечемся, да?
6: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы базитолог Андрей Орлов и младший научный сотрудник кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бак со своим братом Борисом. Мы обсуждаем проблемы, которые, в общем-то, отражены в их новой книжке, которая называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Периодически общаемся с вами по телефону 203-19-22 в прямом эфире и посредством пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Приходит много всяческих сообщений, то есть, к примеру, а вот все 8 уже вернулись. «Присылать ли мне в редакцию дальнейшие плоды своего творчества?» спрашивает Пульхерия. Конечно, Пульхерия, присылайте, обязательно, мы всегда рады. Можете, кстати, приложить к плодам вот еще и анализы какие-то. Мы, в общем-то, обязуемся в кратчайший срок дать вам качественный ответ любой на любой вопрос вас интересующий. Дальше вот, наверное, вы, Софья, и вы, Борис, и вы вот, оба Андрея, вы же наблюдали, видимо, вот странных людей, которые внизу у нас в вестибюле вот долбят такими отбойными молотками вглубь, то есть они углубляются туда вниз. Как бы вы думали, что это такое? Ну, я могу сказать, вы не думайте даже ничего. Вот это дело в том, что часть наших пациентов, в общем-то, подверглась такому психозу, что, дескать, в недрах этого здания есть нефть. Они играют в нефтяную буровую скважину, вот, а их главный шлет нам сообщение. Вот всей ночной смене быть в 10:00 у меня в кабинете. Ююф, он себя называет. Тоже Иосиф Ююф. Вот, ну, дело в том, что наша программа несет в себе достаточно серьезные гуманитарные, такие гуманные функции. Мы помогаем каким-то людям вот реализоваться. Вы что-то хотели, Борис, сказать?
5: Нет, я просто хотел прокомментировать, что вот эта вот группа с отбойными молотками, она, очевидно, вот с Пироговской улицы, я просто пару лет назад наблюдал, как... люди гуляли, разбившись по парам, вокруг клиники имени Корсакова. Это психиатрическая лечебница. Вот, и как
1: кто
5: раз...
1: же не знает клинику Корсакова?
5: Да, и вот подобные симптомы уже наблюдались мной.
1: Как вам не стыдно, пишут нам на пейджер, парное метание канатов есть скрытая форма прелюбодеяния. Как вам не стыдно призывать радиослушателей к разврату, пишет нам человек по фамилии Белани. Но здесь, понимаете, дело в том, что тогда синхронное плавание — это групповуха, это мы дойдем, что гребля — это вообще какая-то садомия попросту и так далее. В спорте не может быть и нет никаких, в общем-то, ограничений. Андрей, будете комментировать? Нет. Ну, правильно, и не нужно, конечно. Занимается ли, это вот непосредственно, видимо, ко всем вам троим вопрос, занимается ли ваш институт проблемами нарушения мозгового кровообращения и недогона крови в конечности, как следствие возникает плоскостопие? Косоглазие, с уважением, Сюембеке Агалбетовна Базинчук. Это уволенная, кстати, у нас она тут была. Одно время ее перевели в бригаду, да, нефтяников, которые внизу вот сейчас скважину бурят. А потом ее оттуда тоже. Ну, будете вот отвечать на вопрос насчет...
0: Ну, вообще-то, мне кажется, что асимметрия какая-то в человеке, она всегда подозрительна. То есть, с одной стороны, у него, конечно, он самостоятельный и себе на уме. То есть здесь явный, в общем, признак того, что у него душа с телом находится в конфликте. Но это же с другой стороны, как, ну так, очевидно, в общем-то, можно заметить, что это, в общем, сигнал для окружающих, чтобы они были на чеку, когда человек там что-то...
1: То есть своего рода защитная окраска, ну или не защитная, а яркая, как у змеи уши. Ну вот эти, да, которые набухают. Да, вот сообщение на пейджер дяди очень рассердился. Подпись Черкизову. Черкизов. Дело в том, что я Сергею Черкизову, это тоже вот один из нефтяников. У него дядя очень тучный, и залезая в ванну, часами там лежит, его пучит, он там под себя иногда делает. И я посоветовал смазать всю ванну мылом, ну, до того, как дядя туда залезет. И вот, видимо, Сергей выполнил, и дядя рассердился. Ну, извините, извините, уважаемый и дядя, извините. Да все меня извините, собственно. Чего мне лень, что ли, извиниться? Да. Дальше начнем, значит, сообщение. Ну, это глупое сообщение. Вот, и интересное, на мой взгляд, это, видимо, опять, кстати, к вам, Борис. Сейчас, да, вот она. Зависят ли умственные способности от длины и ширины носа? Как вы думаете, Борис?
5: А это вопрос абсолютно идентичен тому, на который я уже отвечал. Конечно, зависит. Чем больше площадь носа, тем в холодное время года умственные способности ниже. Мы уже обсудили это. Из-за оттока крови от мозга.
1: Хорошо, но с другой стороны, давайте все-таки, уважаемый Борис, подумаем по-другому. К этой проблеме подумаем по-другому. Чем больше, скажем так, мяса в какой-то области организма, тем большее количество крови перегоняется, естественно, в эту область. Да? То есть если у человека большой желудок, то большой отток крови к желудку. Тем самым увеличение массы носа приводит к оттоку крови из остального организма к голове, тем не менее.
5: Да, нет, секундочку, отток крови как раз из мозга в нос, вот о чем я говорил.
1: А летом?
5: А летом? А летом как раз вот все в порядке. В общем-то, если обратить внимание на природу в целом, то видно, что зимой жизнь как бы затормаживается везде, то есть вот и в том числе в умственной, в умственном мире, в человеческом. То есть люди, как правило, даже вот ученые, больше открытий совершают в летнее время, чем в зимнее. Ну, вот это очевидно, по-моему.
7: Что не относится к водителям. Для водителей, находящихся в пути, в целях предотвращения геморроя и вообще тоски, предлагается гимнастика для заднего прохода под нашу музыку. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три.
1: Кстати, да, мы сейчас помогли очень многим избежать каких-то проблем, связанных с анусом и так далее. Андрей, вы будете комментировать?
0: Что комментировать?
1: Правильно.
0: Нет, на самом деле, вот я не согласен с тем, что летом вот по причине того, что отток жидкости происходит, скорее всего, потому что люди находятся в расслабленном состоянии, у них мозги не заняты как бы трудовой деятельностью и в свободном полете находятся. Поэтому всякие идеи могут возникать. Вообще, традиционно считается, что зима, она как-то более способствует развитию мозговой деятельности, поскольку человек консервативно себя ведет в плане физическом, то есть ему там как-то обломно ходить там куда-то, холодно и так далее, он сидит себе на месте, и надо же как-то компенсировать свою гиподинамию, ему приходится там внутри как-то напрягаться и производить работу ума.
5: Это может быть, как раз это происходит после возвращения с холодного воздуха в теплую квартиру. Как раз вот на контрасте на таком мозги, возможно, начинают работать лучше. Но если бы, например, спросить у профессора математики при температуре минус 50 на улице, сколько будет дважды два, он может, в общем-то, и запнуться. И засомневаться всерьез совершенно.
0: При такой температуре спросить ты не сможешь.
1: Это во-первых. А во-вторых, еще такой момент, что как-то вы берете вот физиологическую сторону этого дела. А вот, например, в зимних странах, где холод, да, то у человека все мозги направлены на борьбу со стихией. И у него нет времени для отвлечения на какие-то гуманитарные науки.
0: Но он же не физически борется со стихией.
1: Нет, у него просто нет времени на создание каких-то там теорий, гипотез, не связанных, например, с снежными заносами, с морозом,
0: существует
1: с утеплением.
0: Такое общее понятие, что на юге дураки живут. Вот,
1: существует,
0: ну, как сказать,
1: да.
0: Вот возьми лицо, например, сицилийца. Оно,
1: а, кстати, кроме, прям как, по телевидению очень часто сейчас
0: вот
1: показывают.
0: В принципе, учебники психиатрии, они, ну, когда тяжело было там, например, собрать материал по идиотизму и прочим вещам, то пользовались легко, в общем-то, брали фильм там «Крестный отец», и оттуда лица выбирали и туда вставляли без потерь абсолютно. Очень хорошо читается учебник, иллюстрации отличные, просто роскошные.
1: А вот вопрос ко всем вам четверым тут сидящим. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем вызвано обращение вот в различных мексиканских сериалах, да, и так далее, к нарядам, то есть в которых они ходят дома? Ну, понятно, о лицах вот вы сейчас, Андрей, достаточно исчерпывающе сказали, там спорить не приходится. А вот что касается нарядов, то есть, ну, когда они дома ходят, в общем-то, в вечерних платьях, одно дело, вот сегодня Софья пришла, и вчера она в нем это ходила тоже повсюду, вот. А, скажем, что касается вот их, они же дома, ну, вот Софья, вот скажите, вот, например, позавчера вы в нем были или нет, в платье? Да, или вот нет? Ну, честно скажите.
7: Да, да, а где?
1: Ну, в общем, не важно. А, так вот, а они все время в этих вот везде ходят, иногда розу втыкают, иногда даже там вот мы наблюдаем в белой рубашке, в штанах, вот в кармане белой рубашки, у которой вот на левой груди торчит большое перо, красный, как красное перо птицы неведомой, да, чудо-птица. То есть какие-то контрасты цветовые. То есть либо это любовь, собственно, всех южных к каким-то ярким краскам и так далее. Достаточно посмотреть на нашу коллекцию Дембель альбомов уроженцев Южных Республик, которые у нас в комнате. Вот, пожалуйста, потом после программы вы сделаете фотографии, экскурсовода вам выделим из нефтяников снизу. Вот они там сейчас уже кончат долбить и вообще кончат все там. Вот, поэтому что вы думаете? Будете комментировать?
0: Да ближе вот к плюсам.
1: Да, конечно. к ним?
0: Носовые камеры, они увеличиваются. То есть, а экваториальные люди, они, негры, это считается переходной. В общем, это ноль, как бы, вот, если брать шкалу числовую, она представлена в виде положительных чисел и отрицательных. То есть, к плюсам ближе они, как бы, стремятся в бесконечности к плюсу, а к минусу. То есть, например, человек, конечно, нельзя сказать, чем южнее, тем глупее. То есть, ближе к экватору. Вот, например, от северного полюса ближе к экватору. То есть, стремление, конечно,

0: Пингвинов мы произошли.
1: Нет, но мы-то все-таки как-то не на севере.
0: Питатели канаты, это наша сборная.
1: А скажите, вот тут пришло интересное сообщение от человека по фамилии Надоело. То есть, кстати, вот интересно, вот, он искренне...
0: А слово «надой»?
1: Ну, видимо, он искренне признался, что не способен воспринимать, в общем-то, все нами сейчас вот сказанное, и спрашивает, присылать ли ему анализы, и вообще, как ему стоит, в общем-то, в какой степени ему стоит озаботиться своим здоровьем. То есть ведь...
0: Если он не сдал еще, то необходимо.
1: Ну, да.
0: Причем для сдачи там биопсии ему необходимо явиться лично, вот, принести с собой
1: полотенце,
0: да,
1: обязательно.
0: Полотенце, расческу, тапочки и столовые приборы.
1: И для, харчи на три дня, потому что я теперь урезал харчи.
0: Персонал, да. Поскольку они нуждаются в инструментарии, мы его переделываем. У нас тут кузня работает, заточку производим этих вилок, ложек и ножей. Используем их в дальнейшем для нашей научно-хирургической исследовательской работы. У нас большой штат, в общем-то, есть кружок любителей. Юный хирург, он нуждается в постоянном обновлении инструментария, поскольку они работают, конечно, как обучающийся персонал. Они, конечно, учатся, но они чему-то когда-то научатся, но у них потери инструментария огромные.
1: То есть, кстати, я хочу сказать, что на нашем примере очень многие детские и подростковые заведения могут организовывать свою работу с молодежью, потому что у нас же вот существуют, скажем, кружки «Юный жестянщик», «Юный сварщик», а уже потом, как следующая ипостась этого искусства, уже вот как раз «Юный хирург». То есть все юные жестянщики и же
0: хирург
1: с ними...
0: Хирург-любитель.
1: Да, хирург-любитель. Они пытаются вот попасть в тот кружок. Соответственно, только самые лучшие вот попадают туда. Вот один как раз на инструмент переводит много. А влажность, а? Вот влажность. Каким образом влияет влажность на формирование сознания общества? Вот, например, в тропиках влажность, да, большая. Вот это что же стихии своего рода? У них там, во-первых, не сохнет ничего. То есть они, например, приезжают сюда, вот из Уганды, это она призналась, она говорит, я тут, например, белье вот все сушат, а я мочу специально, чтобы как-то быть ближе к той среде, которая меня там окружала.
0: Ну,
1: парадокс. Парадокс.
0: У нас существует целая кафедра, занимающаяся антирекламой этих прокладок и вообще связанных с, как хирурги-любители. У нас существует юный гинеколог-любитель. По мере так, взросления, конечно, такие кружки более пополняются как-то вот с этими юными гинекологами. А поначалу их там и не бывает. Вот там они вопросы влажности и сухости как раз выясняют очень. И, в общем, если вас интересует, можно прямо отдельно на эту тему и поговорить. Ну, я думаю, просто, наверное, существует и масса других интересных каких-то.
1: Да, например, голова.
0: Вещей.
1: Например,
0: голова и ее влажность головы, да?
1: А, нет, тут несколько другой вопрос пришел нам на пейджер. Сейчас я вам практически дочитаю засловно. Сейчас, секунду, извините. В общем, я уже, по-моему, стер это сообщение, а может, нет. Сейчас так тяжело-то, господи, с такими пальцами, понимаете, это так крутить, это, ну, неважно. В общем, он, значит, про обезьян тут что-то спрашивает, а в результате говорит, что, дескать, у него в ушах перестала образовываться сера. И он слышал, что, в общем-то, например, у эвенков и у таких северных национальностей действительно ушная сера практически не выделяется, что это продукт свойственный, вот, скажем, человеку нашей полосы. Ну, как, к примеру, вот крестьяне, они не потеют.
0: Угу.
1: Да, или там, скажем, это... Ну, вы знаете, что я имел в виду. Будете комментировать?
0: Да, я могу сказать, что даже китайцы, они, в принципе, изобрели вот эти огнестрельные оружия. Вернее, это не китайцы изобрели. Китайцы как бы считают, что порох изобрели, но они большие, значит, любители исследования, в общем-то, человеческого тулова. И все, в общем-то, на основе его делалось. Вообще все взрывы и пожары у нас в организме на самом деле уже существуют. И у нас даже существуют маленькие ядерные взрывы в нашем организме. Они, конечно, не буквально так

0: воплощается. Но те, кто хорошо изучает человеческий организм, он всегда сможет путем скрупулезного исследования найти какие-то ключевые биохимические моменты, которые в дальнейшем может использовать вот как бы для внешнего применения. То есть, например, известно там, например, очень опасное скопление сероводорода в организме бывает такое, что просто курить вредно в таком
1: ну,
0: случае.
1: Опасно даже, не то, что
0: опасно,
1: вредно,
0: и ты говорил вот просто про другие там воспламеняющиеся вещества.
1: Это сигнализация опять срабатывала, но мы вас больше не будем отпускать, поскольку как бы вы долго отсутствовали, пусть себе они там кричат. Вы не волнуйтесь, уже сейчас хозяева выйдут из ночных клубов, сами разберутся. Вот скажите, в вашей книжке совершенно неожиданно есть глава, которая на первый взгляд не относится никак.
0: Чем вообще отличается книга от книжки?
1: Ну, книжка — это, в общем-то, продукт, который на выходе у создателя. А книга — это продукт, который приходит к потребителю.
0: Вот как здорово.
1: Да, вот в вашей книжке, вернее, в нашей теперь уже с вами книжке, да, отдельная глава, которая вроде на первый взгляд не посвящена голове, но с другой стороны, в общем-то, поскольку она туда вошла, хотелось получить некоторое объяснение. Вы там целиком и полностью разрушили такую, в общем-то, необходимость такой процедуры, как взятие анализа крови именно из пальца. Вот непонятно почему. Как вы можете это объяснить сейчас, вот, так сказать, наочно, понимаете, вот здесь они все собрались, держат пальцы с упором.
0: Если внимательно на него посмотреть в течение примерно 20 минут, то просто очень огромная вероятность, что вы будете замечены и привлечены, если вы будете смотреть где-то 20 минут или 30 на палец на свой. Но если вы будете в течение этого времени на него смотреть, вы можете увидеть массу интересных вещей, что палец по своему рисунку, например, он очень напоминает любимый вами кишечник и упоминаемые же вами аналогии кишечника с мозгом. То есть вот эта витиеватость на поверхности, это только верхний слой. А в течение длительного рассматривания пальца можно заметить так, что он обладает какой-то внутренней мощной энергией. И какая-то, в общем-то, особа, которая вообще не имеет даже понятия, которая ни разу по 20 минут на свой палец не смотрела, она лезет с иголкой и пытается у вас что-то из этого пальца извлечь, мало чего соображая. Ее научили, как вот просто процедуре этой нужно проткнуть и чего-то взять оттуда.
1: Так она еще ведь и сдавливает его, ведь это же вообще странно. То есть давит, это как бы практически доит его, получается.
0: Ну, это вот как раз профессия медика заключается, вот настоящего. Там они делятся на административных работников и, собственно, медиков. Вот административно они занимаются сбором денег с населения и там всяких глюкосодержащих продуктов, таких как конфеты, яблоки, печенье и все остальное. Они собирают интенсивно и относятся в свою кормушку и там распределяют в дальнейшем.
1: Делят просто.
0: Да. А, собственно, медики, они занимаются чем? Подавлением в себе всякой там сострадания и жалости по отношению к себе подобным. То есть они пытаются преодолеть в себе какой-то животный страх перед внутренностями человека как такового. И интенсивно их вскрывают, там, зашивают и опять вскрывают. Там работают с внутренностями, со всякими жидкостями, которые там находятся, испражнениями и прочими вещами, которые, в общем, человек как таковой, он, в принципе, испытывает сакраментальное отношение ко всему и не способен заниматься так интенсивно этим всем. А, собственно, медик, он как раз вот, достигнув определенного развития своего медицинского, обычно на это лет 5 требуется, но есть такие, в общем-то, прирожденные, которые, в общем, правильно не нашедшие вот выхода, они начинают вскрывать уже как попало и чем попало. Они ходят, вскрывают их, конечно, подвергают репрессиям, поскольку они не стали медиками, собственно, и
1: все. А так, в принципе, это одно и то же. Ну, то есть, в принципе, вы хотели сказать, что по идее, вот ее вот этот укол в палец, его последующее доение, это, собственно, стремление нанести какие-то страдания, да, вот пятерне, там далее локтевому, это, плечевому.
0: Скорее всего, уже... продемонстрировать собственный уровень квалификации своим коллегам. Вы заметили, что она в одиночку почти не берет. А если даже она на первый взгляд в одиночку берет, то если вы приглядитесь, то из-за двери точно кто-нибудь подсматривает. Человек 5 заинтересованных лиц обязательно.
1: А вы знаете, я тут недавно совершенно случайно узнал о том, каким образом происходит конкурсный отбор на берущих. То есть там самый главный критерий — это вообще попасть, потому что многие...
0: Они в дартс тренируются.
1: Да, то есть у них
0: в школе они еще... Да. В свое время тоже затачивали перья и метали их, это я знаю.
1: Да, так что давайте обратимся теперь же к телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Софье Анатольевне Бах, брату ее Борису и Андрею Орлову. В общем, всем им пятерым можете задавать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите громче, пожалуйста. Алло. Вас плохо слышно, я вас выключу. Здравствуйте. Ну, тут вообще ничего толком не слышно. Ну, и, собственно, что касается такой вопрос, связанный чисто уже, может быть, с, вот, с, так сказать, с планами вашими. То есть, будет ли эта книга каким-то образом в другом виде представлена публике? Ну, скажем, может быть, в виде лепки, там, или выпечки, или что-то более. Потому что книги, они ведь сейчас каким-то образом, ну, не особо пользуются популярностью. Поэтому вот эти же образы и вещи должны быть как-то по-другому читателю.
0: Мы сейчас работаем над тем, чтобы научить некоторые виды животных, собак и кошек, пытаемся научить читать именно эту книгу. То есть, если они проявляют неусидчивость, мы их бьем, там, таскаем за хвост и всячески репрессируем, подключаем гальванические элементы к ним все, и там пугаем электрическими разрядами. В общем, у нас уже сдвиги есть, они начинают читать и как бы даже сами листать. Слюнявый палец, они начинают уже сами перелистывать, и уже задел, в общем, есть, и в дальнейшем просто пытаемся перейти на то, чтобы научить также рыб читать. Ну и так далее. Остальные, вплоть до кольчатых червей. А с людьми мы разобрались в одночасье. Они у нас читают и заданы наперед, и как угодно.
1: А, кстати, вот многие читатели вот ваши, они шлют нам сообщения какие-то сумбурные там про то, что, например, нас уже выпустили из сумасшедшего дома. То есть какие-то вот такие странные сообщения. То есть, видимо, все-таки перегрузка происходит от такого чтения. То есть если у животных-то вот у ваших, собственно, какой-то сильный достаточно иммунитет, то есть они могут, в общем, читать, могут не читать. В общем-то, могут читать, не впитывать. Кстати, не думаете ли, что они вас обманывают? То есть они, конечно, читают, но, как говорится, в одно ухо входит, из другого выходит, или, как говорится, в народе смотрят книгу, видят
0: Нет,
1: фигу.
0: Нет, они у нас пишут на эту тему отчеты и сочинения. У нас даже кроты читают методом Брайля.
1: А, ну так все, вы все-таки производите какой-то анализ вот впитываемой информации, да?
0: Конечно.
1: Ну, а все-таки выпечка или вот лепка будет производиться?
0: На основе книги будет.
1: Да, будет. Ну, это хорошо, это очень важно. Это говорит о том, что вы стремитесь все-таки охватить широкий спектр читателей, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, Зинаида.
2: Беспокоит вас из второго медицинского института.
1: Вот только говорите погромче, пожалуйста.
2: Беспокоит вас из второго медицинского института, центральная лаборатория. У нас проблема большая, хотели бы с вами проконсультироваться. При частичной трепанации, когда мы извлекаем мозг, как правило, он извлекался раньше вместе с глазами, чем пугал наших лаборанток. Но дружественные нам, так сказать, вот Макдональдс, они нам выделили красные кепки. Вот, и поэтому мы прикрывали мозги и глаза прятались. Но после Чернобыльской катастрофы мозг стал извлекаться вместе с языком. И материал, так сказать, всех нас, а у нас работают женщины. Я узнаю, у вас в лаборатории тоже есть женщины. Вот все смущаются. Что делать? Так сказать, вот здесь мы уже кепками никак не обходимся.
1: Спасибо. Но это, в общем, чисто хирургический вопрос. Я вообще удивлен, что вот мозг и язык непосредственно связаны.
0: То есть... Это известная ошибка, потому да. что они, опять же, используют трепанацию, а пропагандируемый нами метод — это извлечение головного мозга путем извлечения спинного мозга. То есть сначала продалбливается в копчике отверстие, начинается извлекаться спинной мозг. За ним тянется, в общем-то, вся вегетативная нервная система, концевые отростки. И как следствие, головной мозг туда же идет, а то, что за ним там тащится, глаза или уже язык или уши, это гланды уже как разные, бы уши, да, вернее, они в последнюю очередь, но тоже иногда с волосами вместе иногда уходят, но это уже дело испытуемого, нужно, в общем, напрячься и закрыть глаза и прикусить язык, чтобы он не во время этого
1: это зависит от
0: извлечения.
1: Внутренней дисциплины вот да, своего да, пациента, да. собственно
0: то
1: говоря.
0: То есть ему физиотерапия прописана, он должен где-то в течение месяца тренироваться, прикусывать язык, закрывши глаза.
1: А ведь многие так волнуются перед этой, в общем-то, легкой операцией, что когда им говорит ассистент хирурга, дескать, прикусите язык и зажмурьте глаза, вот он забывает, ему еще и любопытно, он начинает косить этим глазом, ну, хлюп только, и все, уже выскользнуло. А потом вставляя. Вставлять-то это все сложнее. Вот, кстати, Борис Анатольевич, я вижу у вас в банке вот как раз чей-то мозг. Не могли бы вы рассказать, зачем вы вообще его сюда принесли и, собственно, с какой целью вот он был вынут?
3: Ну, это вот как раз для таких непрофессиональных хирургов, которые только что нам звонили из Старого мединститута, просто как образец, как надо работать. Вообще, меня жутко возмутило вот это сообщение, куда смотрит господин Ерыгин. Я не пойму, это ректор, кто не знает этого самого института. Нужно как-то что-то делать, господин Ерыгин. Это ужасно, это очень жестоко. У вас страдают люди. Чему вы учите ваших студентов?
1: Да, совершенно справедливо. То есть хорошо прокомментировали. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Не могли бы вы погромче говорить?
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да. И вот по слогам еще лучше будет, потому что мы вот очень плохо усваиваем, так сказать, быструю речь.
4: Угу. Ну вот вы знаете, вот тут уже было сказано, что вот существуют различные кружки, кружок хирурга, да. Вот, а хотелось бы узнать, не существует ли кружка для юного перетягивателя каната, вот. Вот так вот я скажу.
1: Спасибо. Вы знаете, этот кружок, в общем, по-другому называется гамачник. То есть мы кладем их в гамаки, ставим рядом стол, к этому столу привязываем веревку и конец, вот, или канат, да, там, и даем в руку ему, и он сам себя качает. И вроде так спокойно себя ведет до поры до времени, пока вот этот канат не порвется. Сразу подбегают специальные, в общем-то, люди, нянечки, которые снова узелком связывают канат. Причем, чем короче канат, тем, значит, соответственно, с одной стороны, меньше амплитуда вот движения его руки, сами понимаете, и больше амплитуда качания. То есть это тоже привыкание определенное мы тем самым не пропагандируем.
0: Поскольку вот да. ты капитан нашей команды по канатам, то я как начинающий канатоходец вот с электронной почты снял вопрос, там, касающийся диет, которая необходима для перетягивателя каната.
1: И интересно, интересно.
0: Тебе вопрос.
1: А, то есть что касается диета. Ну, вообще...
0: Но канат, он вообще нуждается, по-моему, в диете в определенной, и непосредственно с этим связано, или как? То есть необходимо ли какие-то веревки есть там, прежде чем
1: канат получился? Нет, только пшено, причем это пшено должно быть не вареное, а просто его необходимо обдать кипятком. Угу. Вот. И есть, в общем-то, без всяких добавок в количествах где-то, ну, приблизительно стакан обычный, 200-граммовый, вот перед, соответственно, обычным завтраком, обедом, ужином. Вот, если вы будете и в полдник также съедать обваренное пшено, то, в общем-то, есть определенные гарантии, что вы сможете как-то, ну, сдать хотя бы на третий разряд.
0: А вот говорят, что из конопли делают, вяжут канат. Вот
1: это считается,
0: применяется это в диете.
1: Это считается уже типа анаболиков у нас, у спортсменов. То есть ни в коем случае я не советую, потому что потом бывает так, что канат начинает уже занимать главенствующее место в организме, и в результате спортсмен просто самосгорает. Конечно,
0: а как
1: это...
0: добиться выхода корабельного каната?
1: Корабельного каната. Да. Дело в
0: как
1: том,
0: известно,
1: что...
0: они где-то порядка 30... 30 сантиметров в диаметре.
1: А вы вспомните, какой рост был у самого Геннадия Корабельного, поэтому, то есть, стремиться там, скажем, к его масштабам не с нашей с вами, так сказать, тушки. То есть, вот, как говорится, канат Геннадия Корабельного — это не по жопе нам клизма, другими словами. Поэтому здесь каждому рекорду, понимаете, свое время и место. Вот. А я, кстати, предлагаю...
0: А Веревкин вот... как же? Веревкин.
1: Так, а Веревкин? Веревкин — это как очень часто встречающаяся фамилия. То есть вот у нас только сейчас с пальцами стоят, с проколотыми, две Веревкиных, один Веревкин. Еще один вот Веревочкин, но это маленький. Это же... А если мы сейчас заговорим там о Птичкиных, да, там, вот, даже Гуськов, вот, например, тоже у него канат своеобразный, даже скорее Катышек такой, да, Козин. Опять же, у Козина вообще там целая череда, пульки отливает такие. Так что тут... Ну что, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, да, 203-19-22, да, прежде чем к телефонным звонкам, это опять, видимо, к Борису звонок, зависит ли частота метания каната от умственных способностей индивида?
3: Знаете, это зависит скорее не от умственных способностей, а от активности умственной деятельности, потому что если индивид... активен в умственной деятельности, он большую часть дня свою, он как бы сидит. Он просто сидя. Вот. Стало быть, реже. Просто ему некогда, вот в чем дело. Вот. А если же человек не привык думать, не привык работать мозгом, ну, в общем-то, жизнь его упрощается, остается только есть, спать, и вот, собственно...
1: Понятно, хорошо, тоже вы так прокомментировали. А вот скажите, пожалуйста, тут, видимо, вопрос ко всем. Опять же, есть такая, опять же, народная мудрость, там, хозяин всему голова в доме, да, получается. А почему не говорят, например, голова хозяина всему хозяин, да, к примеру? Ну, я вижу, что хочет Софья Анатольевна прокомментировать.
5: Простите, как вы сказали, голова хозяина, дальше...
1: А вы разве не знаете этой пословицы?
5: Нет, впервые слышу.
1: Голова всему в доме хозяин.
5: Да.
1: Но это уже моя интерпретация. А так, хозяин, голова хозяина всему дому.
5: Да. То есть я даже в растерянности в полной.
1: То есть не будете комментировать.
5: Еще про канаты я бы могла там сказать, что нужно бы расслабляться уметь. Тоже немаловажная роль здесь вот в предыдущем вопросе.
1: То есть для лучшего как бы вот...
5: Прохождение, правильно, да. Надо уметь расслабляться. А как вы знаете, расслабление вот любых мышц, оно, конечно же, идет из головы. То есть если вы умеете вот это мысленно расслабляться, полезен, кстати, тренинг медитации в этом случае, вот, то и с проходимостью у вас тоже, как правило, все будет нормально. Но я бы вот еще к пшену... Про пшено говорите, да. Я бы порекомендовал еще овощную диету. Очень, знаете, они хорошо, овощи тоже вяжутся.
1: Причем здесь нужно сказать, что овощную диету вот не в буквальном смысле овощи, а именно кожицу от них. То есть тут идет потребление только кожицы. То есть огуречный, там, помидорный. То есть ни в коем случае нельзя есть саму
5: не мякоть. Правильно. Да. А вот еще к последнему товарищу, который прислал вот как раз... что-то там, можно ли кружок создать. Да, вот да. Вы знаете, если вы, уважаемые такие, я тут, раз уж я включилась в этот процесс, и если вы, уважаемые, такие вопросы будете задавать, так вы рискуете как раз вот в разряд тех слушателей попасть, которые здесь у Александра за окном стоят, а потом выстраиваются в очереди на обогреватели. Дело все в том, что вот надо не спрашивать, можно ли, а прям вот, если хочется, так становиться и формировать кружки у себя дома, или, скажем, внутри подъезда, или внутри вот вашего
1: самого
5: микрорайона.
1: Себя можно, да, вот кружок для одного себя, то есть тоже...
5: Совершенно справедливо. Зачем вам вот наш кружок там, ну, то есть нам, конечно, это очень льстит, но творчество начинается с того, что вы вот как бы после даже... «хочу» начинаете делать.
1: Это во-первых. А во-вторых, другой есть момент, что если бы вы внимательно слушали именно ну, вот нашу передачу, программу, то вы бы знали, что мы уже вот все кружки заменили на квадратики, ромбики, то есть у нас там...
5: Треугольнички.
1: Треугольнички, да. Так что кубики, вот, например, кубик хирургов-любителей и так далее. Но я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Вот скажите, пожалуйста.
1: Да. Только говорите, пожалуйста, громче,
6: да,
1: вас плохо.
6: Так слышно?
1: Вот так, да, получше, да. Ну, тоже не совсем, но постараемся.
5: Поближе к трубочке просто.
1: Поближе к трубочке.
6: Эй,
1: да, да.
6: Да.
1: А скажите, вот, вот, да, ничего, я не ничего. Да-да-да-да, не стесняйтесь, не волнуйтесь,
6: вы
1: не волнуйтесь.
6: Тут говорили про то, что, значит, ну, вы, видимо, проводили исследование, что, значит, анализ из пальца связан с подсознательным, значит, вот, мартидистическим стремлением причинить боль, вот, значит, вот пальцу, потом, так сказать, локтевому суставу, и, следовательно, вот. А не кажется ли вам, что всякие вот эти вот садомазохистские тусовки порождены на самом деле медицинской практикой делание уколов в ягодичные мышцы? Ведь вы смотрите, значит, в древности, когда не было уколов, вообще медицины не было, да? Ведь никаких таких садомазохистских тусовок не было. Ну, так сказать, были всякие наказания, но все совершенно серьезно там, без игр различных. Вот. И, значит, еще у меня такой вопрос. Вот у нас тут спор вышел. Значит, вот что будет, если просверлить, значит, дырку в земле насквозь и, значит, человека посередине поместить? Вот смотрите, когда человек находится с одной стороны земли, он тянется, в общем-то, туда, к центру. А когда он находится, вот, допустим, вот в Штатах, то, значит, в противоположную сторону тянется. А вот что будет, если, значит, он будет в середине? Он будет постоянно раскачиваться туда-сюда или его просто разорвет на разные части?
3: Нет, его не разорвет, он будет сжиматься, потому что в абсолютный центр поместить вы его никак не сможете, исходя просто из формы человеческого тела. Он же все-таки имеет форму как бы так...
5: Продолговатую.
3: Да, продолговатую, грубо говоря, как бы такой эллипс.
1: Сарделечную, я бы сказал.
3: Да, да. Вот, и поэтому его ноги будут со страшной силой стремиться к голове, а голова к ногам, в общем-то, он просто...
1: Пополнеет. Это, в общем-то, такая...
3: Это минимум, да.
1: Пополнил, чтобы человек... Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Меня хорошо слышно?
1: Да. Немножко можно, конечно, погромче.
7: Значит, вот известно еще, что в Древнем Египте небезызвестный, так сказать, Рамзес II, вы помните, наверное, он писал стихотворение, так сказать, сидя в, как оно называется, пирамиды, да?
1: Да-да-да.
7: Помните, да, это? Да. Начало помните. «Свой канатик завяжу, никому не покажу». Поэтому он туда, наверное, и попал, я вот так думаю.
1: Знаете, спасибо вам. И я, кстати, вот какой вообще, как приятно, да, Софья Анатольевна и вы, Борис Анатольевич, что именно вот эпилогом к вашей книге наш радиослушатель подвел такую замечательную черту и к окончанию нашего разговора. Кстати, я-то не знал, что вот эпилог для вашей книги написал все-таки Рамзес.
5: Борис Рамзес.
1: Борис,
5: да,
1: Рамзес.
5: Действительно, эпилог нашей книги написал Борис, за что мы должны ему сказать слова благодарности. Борис сейчас болен, поэтому выздоравливай. Несмотря на твою болезнь, получился отличным твой эпилог. Мы тебе очень благодарны. И вот, ты знаешь, ты подвел, на самом деле, такую жирную черту под всем нашим творчеством, что как бы, да, вот по этой теме и добавить-то уже и нечего. Я даже не знаю, вот те наши ученики, которые взяли на вооружение тему головы, вот ее как части тела, ее содержимое и функции, что они еще смогут написать после такого вразумительного окончания.
1: Ну что же, а теперь я предлагаю вам всем пройти в комнату, где у нас расположены экспозиции дембельских альбомов представителей дальних республик.
5: И для наших слушателей обязательная информация. Анализы мы принимаем по вторникам и четвергам с 8 до 12.
1: Да, в кабинете главного редактора. До свидания.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И мы приступаем, так сказать, к обсуждению важной темы. Опять же, темы, которую вы в своих многочисленных письмах, так сказать, просили поднять и обсудить. Это тема альфанизма. Я специально попросил на сиамских близнецов Энджелса и Торшина как-то отнестись посерьезнее на этот раз к этой проблеме. Они, значит, проштудировали огромное количество различных печатных изданий, там, в общем-то, видео, фильмов и так далее, разных публикаций. И, кстати, их тоже эта тема серьезно, в общем-то, волнует по вполне понятной причине. Во-первых, наш сиамский близнец достаточно молод, я имею в виду физиологический возраст, и, в общем-то, его некоторые экзотические, скажем так, особенности привлекают к нему огромное количество старых бабочек. Так он, любя, называет вот тех, значит, женщин, которые пытаются на него, значит, напрыгнуть. Ну, и я предоставляю слово вам, Энджел Свиторшина.
1: Да, альфанизм присущ только, так сказать, монолюдям, но, в принципе, в природе и в законах есть масса исключений. И, в принципе, последнее время я избрал эту профессию для себя, чтобы, так сказать, нажить в некотором эксклюзиве денег немножко и поднять свое благосостояние, Торшина благосостояние, благосостояние, так сказать, моих средств передвижения, и уйти в мир иной, то есть куда-нибудь уехать в страну близнецов или еще куда-нибудь. Ну, в закордонье. Это, вот. Дело в том, что альфанизм — это, в принципе, болезнь чисто женская, так как... Но, правда, при современном развитии технического прогресса эта болезнь перешла и на мужчин. Вы все знаете, как такие мужчины называются. Я не могу это слово произносить вслух, это все-таки радио. Вот. А так это чисто... Ну, будем брать старые времена, ну, хотя бы лет 10-15 назад, советского времени. Потому что за кордоном-то им там всегда было все равно. Вот. И как бы альфанизм всегда был чисто женской такой болезнью. Женщины, особенно богатые, почему-то болели этой болезнью. Среди бедного населения женского это как-то даже и в голову не приходило пойти себе мужичка взять на прокат.
0: Нет, ну, вполне возможно, что это было, но как бы прокат был не оплачен. Например, вот в той рукописи, которую вот недавно мы нашли при раскопках, вот тут под Кремлем, значит, там сказано, что вот еще греки древние, молодые, значит, в таких, в шапках с рогами, ну, не с рогами, а тут шапкой, гребень такой, иракез медный, да, и в латах, значит, они подвергались около колодцев нападению, значит, престарелых гречанок, как правило, которые, в общем-то, прикидывались нищенками, ну, или, видимо, да, и были таковыми. И вот он, значит, подходит с гребнем, значит, к колодцу, значит, набрать воды для войск.
1: Им обычно по вот маске давали колотушкой, да, резонировала она, он...
0: Оседал прям.
1: Конфуз происходил такой.
0: Да, и происходил, значит, напрыг нищенки на него.
1: Вот, соответственно, в этот момент мышцы все напряжены, соответственно, то есть организм начинает функционировать во всех своих действиях. Да. Вот, и в силу того, что, так сказать, мужской пенис имеет такое свойство, что когда уже энергии... Организм настолько перенасыщается энергией, что остальные организмы уже не двигаются, то мужской пенис, он как раз наоборот, вся кровь начинает к нему притекать, и он, соответственно, получает эрекцию, так сказать.
0: Даже вот в той же рукописи сказано, что именно из древней Греции появилось такое выражение. Ну, первое выражение «ты думаешь задницей», это для уже старых, как бы совсем. А другое выражение «ты пенисом, что ли, думаешь?» Вот как бы древние греки, они были не дураки, они судно, потому что построили с мордой льва, значит, ну, таким большим, ну, львом, да, ощеренным, там он щерился. Вот.
1: А у меня, кстати, дома висит вот морда я убитого видел, такого снятый льва.
0: Да, я на нее обычно, когда прихожу навестить тебя, я вешаю шляпу, да, на клык прям. Удобное, удобное, да, место. Да. Вот. Так вот, как бы действительно этот орган, он особенно в древние времена жил совершенно расхлябанно, вот, и, так сказать, не управлялся мозгом, как говорится, концом туда, концом сюда. Это
1: да,
0: было
1: ну, даже вот оттуда же идет такая пословица: у него своя голова, у меня своя голова. То есть мужчины обычно так же говорили.
0: Да, да, вот. И только вот как бы мы вот в институте базитологии и всеведения на историческом, на кафедре истории Греции, собственно, изучили, так сказать, логический вот этот, логический этот путь огромный, длинный, который прошел, значит, прошло человечество с тех времен, как мы обнаружили рукопись, и вот заканчивая сейчас. И поняли, что, в общем-то, исключительно, так сказать, вот моральные нагрузки, которые постоянно, значит, приходится испытывать, значит, головному подкапотью, вот, они, в общем-то, сроднили вот эти две головы, и теперь, в общем-то, импотенция такая.
1: Да, но вообще греки на самом деле это такая цивилизация, которая всегда была продвинута в сексуальном плане. Так сказать, если в те времена в Америке еще было очень глухо с сексом, то в Греции уже вовсю этим занимались везде. И даже вот он идет в латах, да, такой, ну, ему, ну что, колотушка ему, да, его же раздеть еще надо. Вот, а у греков всегда такая потребность была, вот он идет, да, так, идет и клава идет тоже где-то рядом.
0: Греческая.
1: Даже не идет, а белье вешает. Из вот, корзинки да. белье, она же нагибается, у нее сразу возбуждение, а греки, они же близки к этим всем азиатским народам, да. типа грузинов, армянинов. Вот. У него сразу же все датчики приходят в форму повышенной возбудимости. Кровь отовсюду отливается.
0: Туда прям приливает.
1: Да, она прям как вот в горловину. Так...
0: Как все, воронка такая.
1: Да, и все да. прям туда.
0: И кстати, даже вот, я извиняюсь, что вот вас перебиваю, просто тут нужно сказать еще об одной особенности, что молниеносно происходило побеление, значит, цвета лица. Вот это к тому,
1: ну,
0: мы говорим, что...
1: крови происходило.
0: Отток крови, он был заметен очень. Да. То есть, и когда, например, вот вы заметите, если сейчас взять древние холсты, где, например, написано, ну, в смысле, надпись сделана, я имею в виду,
1: да.
0: там, значит, ужин древнего протокола, там, ну, так вот, имеется в виду имя, там, значит, человека такое, вот, то мы обратим, что все краски, которыми нарисованы, значит, бубны их, они значительно блеглее, нежели вот там коленки и окорока, значит, поедаемыми, и сами шлемы с гребнями, потому что художники в то время, они были, так сказать, реалистами, ну, почти как Церетели, вот, который Петра Первого поставил, и Петр Первый, он такой и был, на самом деле, большой и красивый, да. Вот, и действительно, в момент, значит, поедания пищи древними греками, значит, желудок начинал работать, и кровь к нему активно притекала изо всех там частей тела, в общем, сверху к низу, и они прям бледнели. Вот. А потом уже доказано, что современный человек обладает гораздо большим количеством крови в организме и кишков.
1: Не, дело в том, что как бы при еде человек стал больше совершать функции. Если раньше греки, вот те же, они отдавались еде полностью. Они вот сидели и ели.
0: Да.
1: Там, сидели
0: потом
1: и ели.
0: Они даже были
1: вот,
0: так
1: у них
0: вот...
1: организм в это время ничего больше не делал. Он ел. То есть мозг был
0: Нет,
1: занят.
0: Ну,
1: они
0: здесь,
1: даже
0: здесь
1: хуже
0: немножко,
1: видели.
0: Здесь вы немножко неправы, потому что как бы вообще греческая трапеза, как бы, я не побоюсь этого слова, она как бы непосредственно имела близкое отношение к акту дефекации. То есть, значит, была прорезь в стульевом, значит, подсидке, и канат постоянно лез. То есть, это
1: и
0: такая...
1: был еще таз, куда они сблевывали все это.
0: Да,
1: дело.
0: Периодически. Кстати, именно вот вторую традицию вот это позаимствовали потом русские купцы уже у греков. Они как бы, потому что видели все время там на картинах, вот и в этой рукописи написано, значит, в смысле нарисовано, что, значит, как бы постоянно они желудок опорожняли не только посредством, значит, каната, мета, но и, значит, вот, значит, выкидывание, ну, как это говорят американцы, значит, звали Ральфа, ну, в белый телефон. Пойду, говорит, позвоню в большой белый телефон Ральфа, и так, Ральф, вот. То, как бы, вот это то, что творилось над столом, это, в общем-то, запечатлено и на холстах, и во многих...
1: Ну, по-моему, вот сейчас Третьяковка открывается, по-моему, там будут даже представлены эти холсты.
0: Да, и фрагменты еще будут да. увеличены. То, что творилось под столом, как бы, все-таки эстетические нормы древних греков не позволяли изображать, поэтому эта традиция не дошла до, так сказать, русских купцов, но, тем не менее, то, что, значит, греки сразу, причем обеих полов, то есть, как бы, и мужчины, и женщины, и дети, они сразу вот и ели, и канаты прям валились. И специальные, значит, слуги порабощенные там, вот, они сразу, то есть, один был, стоял, подавал пищу, другой относил, значит, тазик с, значит, результатами общения с Ральфом, а другой, значит, отвечал за канаты. Вот так и звали канатный. Ну, вот, типа, позовите мне канатного, говорил грек, самый главный. И канатный приходил прям, и вот прям уносил.
1: Даже есть этому доказательство. Не зря же до наших веков дошли вот эти вот детские стульчики с прорезями. Вот. Ну, то есть
0: как
1: это
0: средство прям,
1: да. Вот. И потом видел даже картины альтернативных художников, где они даже подстолье изображали. То есть, в принципе, их задача была именно... То есть, ну, это в некотором смысле некоторая, так сказать, противоположность этого искусства. Ну, как всегда.
0: Ну, то есть, это как бы уже в то время был такой андеграунд вот в изобразительном искусстве все-таки.
1: Да.
0: Вот. И я, кстати, знаю вот по этой рукописи, мне это ее довелось тоже все-таки почитать, что эти художники, они, как правило, вот очень недолго существовали, потому что вот жрецы их сразу прям...
1: Ну да, тогда же все было построено на язычестве, и это как бы было глумлением над поеданием еды.
0: Да.
1: А еда тогда была просто возведена в культ, там, священность.
0: Ну, потому что надо уважать как бы животных, даже мертвых, вот, да. Если ты его поедаешь, животное. Вообще тогда считалось, что вот многие животные, они как бы считались вот даже не то, что наравне с человеком, а прям вот они главнее были во всех, собственно, отношениях. Вот. И, естественно, их поедание как бы вот только великие удоставились. Поэтому вот великие, значит, поедали животных. И, значит, вот, кстати, телефон для вызова Ральф, он был золотой. И также был золотой, значит, канатный тазик из чистого золота. А потом, в дальнейшем, когда разграбили Грецию всю, потом эти тазики, значит, богатые люди купили себе. И сейчас говорят, что это древнегреческая золотая посуда. И вот на приеме там партийные боссы, там приемы,
1: икру
0: свадьба,
1: икру
0: из нее едят. Да, но это просто в силу вот того, что рукопись была найдена гораздо позже. Да, так вот, значит, нужно вернуться к теме альфанизма в Древней Греции. Мы все-таки начнем, так сказать. А вообще, вот, как вы считаете, так сказать, родина альфанизма, она где?
1: Ну, наверное, все-таки, если, так сказать, основоположниками секса были греки, я думаю, что, в принципе, с точностью до города даже можно сказать. Это, по-моему, город, наверное, все-таки Афины был. Так вот мы по звездам с бузитологом все это дело просмотрели, и прям точка показала прям вот. Ну, по-моему, все-таки в окрестностях. Мы, видно, надо еще поискать рукописи. Вот. И, наверное, все-таки там будет что-то сказано о каких-то окрестностях Афин. Потому что точка не упала точно. Может, мы, конечно, в дробях где-нибудь ошиблись. Но все-таки вот... Да, и, в общем, идет этот путник весь в доспехах. Там, да. Он же железный, он видит эту клаву. У него все, процесс пошел. Там.
0: А, кстати, прошу прощения, да. Тут еще тут такой момент, как все знают, что вот, значит, древнегреческие воины ходили вот в этой, значит, такой папахе с ирокезом металлическим, с коротким мечом, значит, в таких латах.
1: И круглый щит такой, блины, да, на нем жарили еще.
0: Кстати,
1: раньше
0: в походах, да, на костре подвешивали, да, лепешки, вернее, ну, как бы блины, ну, блины их можно назвать, да.
1: Ну, пусть будут лепешки.
0: Лепешки.
1: Тогда не было слова «блины». Тем более, это в России блины-то были.
0: Нет, на самом деле...
1: А тогда и России, наверное, не было.
0: Ну, была, но дело в том, что вот вообще... Дело в том, что один раз вот в Сибирь приплыл такой, значит, татарский путешественник, блин, и как бы поработился, и именно вот слово «блины», они так же, как и ненормативная лексика, оно, значит, было привыто вот, собственно, завоевателями. Ну, потому что откуда русскому человеку такое слово «блин»? Ну,
1: но, насколько я помню, в рукописях написано, так сказать, расшифровка слова «блины» — это, так сказать, хреновая лепешка.
0: Да, да.
1: Почему то есть... отсюда и пошло первый блин комом, там, то есть вот когда... То есть вот кухарка там... Да, нет, в походах не кухарка, а старший поварной. Вот, он около костра с щитом со своим там кидает вот шматок вот этого куска из того, что должно получить лепешка. И он не получается, не отдирается, тут кричит «блин», там все в него плюют. Вот, и, в общем... он заново все отмывает щит, это потому что
0: да,
1: щит
0: прям в водах, вот да. В водах. А собственно вообще изначально как бы этим продуктом кормили вообще военнопленных на грибных судах, то есть когда вот они плыли,
1: они это, грибуны, разносные к ним подходят и каждому дают укусить, и вот проходит
0: большой блин. А поскольку как бы ситуация такая, как бы судно должно плыть и никогда не останавливаться, то как бы особо им не до, так сказать, вкусовых качеств, главное,
1: вот
0: чтобы
1: там
0: калории.
1: На кораблях были тоже канатные вот эти.
0: Канатные,
1: вот,
0: да, они там сидели. Вот. И прям даже
1: и лавки у них все в дырках были.
0: Все в дырках. А когда, значит, судно плыло, то вот если бы в то время перенести, так сказать, наш вертолет, какой-нибудь там МиГ, там, я не знаю, с какой-нибудь мощной фарой и с видеокамерой, мы бы увидели прям такой канатный шлейф и огромное количество рыб. Потому что, значит, они так вот все гребли, что и настолько все-таки желудки были непривычны, и вот к пище агрессоров, к этому, значит, блину плохому, они так сказали, блин, просто... опять несут, что не допереваривался, и прям голодные рыбы прям
1: накидывались.
0: Да. А вот, значит, сами поработители, они уже, пользуясь этим, производили отстрел этих рыб. Таким образом, значит, поработители питались
1: гоняли
0: рыбами.
1: Гоняли вот этих мужиков по кругу.
0: Да, чтобы тех канат был, да, так сказать, менее переваренный, значит.
1: Вот это опять, вот это же изречение, опять же, доказывает то, что, в принципе, раньше организм у человека был проще. Вот видите, он гребет, организм у него сразу отключается на еду.
0: Конечно.
1: И пища непереваренная сразу в канатную уходит.
0: Ну да, она немножко в желудке отсосет что-то,
1: да,
0: в легкую.
1: Она мягче становится. Все, ее прям можно просто брать и глотать, и вообще она переварится.
0: Или даже вот можно было вот современным рыбакам вот вместо манки брать кусочек первобытного каната, так на крючок налепить, прям,
1: да,
0: тупо плевать и
1: потому
0: типа рыбу.
1: Кроме
0: рыба,
1: лепешек там не ели ничего. Ну, в эти гребцы вот эти вот.
0: Конечно.
1: У них же там одно весло на десятерых, вот они его подымут, бревно такое, и на себя. Ну, они там, правда, все здоровы такие, у них даже были не цепи, а их там чуть ли так вот железным обраблением не прибивали к этим стульчикам.
0: Да, прям брали вот забор кованный, разбирали, вот этими прутьями прям огибали, он даже не вставал. Вот, но... как бы это мы уже перешли в область мореплавания, хотя действительно это тоже интересно. Еще у нас как бы такая тема...
1: Кстати,
0: как...
1: оттуда и пошел секс между мужчиной и мужчиной, потому что даже не брали, так сказать, женщин.
0: А как же, беда, они беда. Же были, значит, прутьями прикованы и гребли.
1: А вот дело в том, что это все, понимаешь, во все века и во всех народах как бы вся культура идет сверху. То есть нам моду показывают более высокие. Там, допустим, наверху стали яйцо чистить с острого конца, и все с острова начали там глумиться друг над другом. Мужеловство так называется. Они сверху, и все остальные соответственно.
0: То есть как бы такое, значит, простонародное обезьянничье, дескать.
1: Да. Вот, и там пошло дело так, что как бы этот гребет едет, да, а начальник подошел к нему там, присунулся слегка и ушел, в общем. И
0: то
1: нормально.
0: Есть как бы вот в суе, если... так в суе, дескать, да. Дескать, я как бы проверил работоспособность грибной единицы, дескать.
1: Вот, но он в то же время, ну, в силу простейшего организма того времени, у него сразу все отключалось, и организм только работал на пенис, и все.
0: А вот хотелось бы знать, ведь в рукописи гораздо более позднего, правда, происхождения сказано о том, что на каждом таком грибном судне, значит, там в 50 каторжных сил грибных, значит, существовали специальные и женщины для, вот, ну, как вот, значит, старший поварной для выпечки, значит, лепешек. Ну, лепешки, кстати, тут нужно сказать для так, капитана и вот основной команды для там стрелков, лучников и латников. Они были нормальные, а вот как бы неудачные, то, что назывались блины, их, значит, вот выдавали грибунам. То есть, ну, сейчас бы их можно назвать клапана или вкладыш.
1: Ну да, что-то вот из этой серии. Не, наверное, скорее всего, поршня.
0: Нет, поршня бы вот этот бы не стал бы иметь, он бы стал, может, вкладыш иметь. То есть поршня это называли тех, кто именно следил за грибунами. То есть
1: нет,
0: подходил
1: но...
0: и сёк их, ну, сёк и плёткой. Там же
1: а,
0: были...
1: А, ну,
0: это,
1: может, да, создавал это, давление.
0: Создавал давление. А это всё-таки скорее вот это вкладыши такие как бы. Ну, вот... И там специальные были, значит, еще вот помимо главного поварного существовали, значит, женщины с целью, значит, разгрузки какой-то, так сказать.
1: А, ну, дело в том, что, насколько я помню, в рукописи написано, что это было только на судах более-менее богатых людей.
0: Ну, конечно, конечно.
1: А... То есть он мог себе позволить там завести несколько девочек для вот этого состава прикольно. И они прям сидят, гребут, и женщины их обслуживают. То есть, ну, в силу простейшего, там, то есть на один ряд весельный давалась одна женщина, чтобы как бы она обслуживала одного, он уходил в отключку, остальные гребли. То есть,
0: да, чтобы
1: он ушел, отдохнул, она к другому перешла.
0: Потому что, в принципе, еще такая вот ситуация, что им спать особо не давали, там как бы...
1: Ну, они вообще практически не спали.
0: В силу простейшего организма, собственно. Вот. Ну, а тут, как вы сами понимаете, как бы, чтобы, значит, взять такую нормальную женщину, то есть это слишком им жирно, ну, типа, как бы, потому что была такая попытка, так столько пошло сразу народу в грибуны,
1: да, лишь
0: что
1: бы...
0: да, поэтому, как бы, поэтому, значит, они и стали брать, как правило, женщин таких престарелого возраста, там, подберут на улице Рима какую-нибудь, значит, женщину старую,
1: там, какую-нибудь. Что, кстати, да, тоже это дело такое, чем старее, тем опыт богаче.
0: Да, ну, как бы, это, я, так сказать, мягко
1: перехожу
0: к теме альфанизма.
1: А, альфа. Ну, это уже как бы...
0: А ведь и грибуны-то, они тоже не вечные. Они некоторые потом как бы там... То есть вкладыши-то меняют, а старые выкидывают. Да, выкинут старые вкладыши на свободу. А они уже как бы настолько привыкли вот, значит, иметь дело в этом плане, значит, с такими уже пожилыми, что как бы и на молодых фей там и не смотрят. Ну, это я говорю исторически. А поскольку тогда практически все транспортные средства, это было судно, и на всех мест вкладышей, значит, вот, и клапанов существовали грибуны.
1: Да.
0: Да, ну я вас перебил насчет вот...
1: А, ну вот он идет, да, и как бы, чтобы совершить акт, вот, ему нужно как-то раздеться, он весь в латах и...
0: А, извиняюсь, я немножко перебью, прошу прощения. Тут дело-то в том, что как бы все помнят вид, значит, древнего грека, значит, с мечом коротким и с такой круглой, значит, шишак, значит, надет гребень, латы тут на локотнике, значит, золотые перчатки.
1: Юбочка.
0: И вот, это самое главное. Но мало кто знает, что есть под юбочкой, потому что мы как бы предложили вот нынешним владельцам лондонского музей мадам Тюссо поставить там настоящего, значит, грека, там древнего изготовленного, здесь всеми сотрудниками нашей радиостанции. Тут все сложился, каждый по детали приделал. Вот, ну, прям вылепил и приделал. Вот. На самом деле, под этой юбочкой, если поднять его, вовсе не то, что вы сейчас все ожидали, а тоже латы.
1: Да, я вот об этом и хотел сказать.
0: Кстати, именно от этих лат пошли так называемые пояса верности в дальнейшем.
1: Да.
0: Но я думаю, попозже.
1: Вот насколько это. Ты помнишь, вот эта юбка, она состоит из таких пластин.
0: Да, пластины.
1: Вот тоже. Эти пластины, они очень легко раздвигаются.
0: Это типа как вот жалюзи на сейчас в офисах.
1: Нет, жалюзи у них
0: там... Вернулся, здесь я домой унес их уже.
1: Нет, это вот типа шторок.
0: Шторки.
1: Да, так...
0: Раздвинулись, да.
1: Вот, а там уже вот эти...
0: Трусняк такой металлический.
1: Да, вот. А в этом труснике, так сказать, такая заслонка, ну, типа форточки. Он ее так открыл.
0: То есть, и типа...
1: И все, он уже...
0: Ну, да. Там, кстати, тут нужно сказать так, что как бы их две. Одна, так сказать, канатная.
1: А, вот, ну, это естественно.
0: А другая, вот, значит, для мытья палубы.
1: И вот даже такая, как бы сказать... Не легенда, а традиция, что ли, была, как определить, что человек пьяный идет.
0: А, вот.
1: То есть он идет, он гремит всеми этими заслонками, потому что забыл их все выключить. Вот. То есть не выключить, а закрыть. И, значит, вы там сидите дома, там курите сигару, слушаете там рок-н-ролл. И тут идет что-то такое там. Злям-блям, что-то так гремит, все, посмотрели, а это он идет форточками своими разы.
0: Они постукивают одна в другую, а в жалюзи.
1: Да, а все, ну, гром такой, вот. И то есть видно, что человек напился и...
0: А вот ведь бывали такие случаи, как бы вот в силу примитивности организма древних греков, и, соответственно, чем организм примитивнее, тем он ближе к организму животного. Есть такая, значит, такое понятие, как медвежья болезнь. Ну, все знают, что это такое. И у большинства вот древних греков в момент, когда они, значит, шли в атаку, эта болезнь случалась. Вот. И, кстати, вот этот трусняк металлический, он был герметичный. Ну, то есть, поскольку срам же было бы, если бы, значит, вдруг стал так канат как-то вообще струится, ну, прямо перед,
1: да,
0: врагами.
1: Страшно там, то есть, да. Чтобы, так сказать, не показать врагу, что он боится.
0: Что, дескать, да, боязнь идет. Вот, поэтому как бы часто случались такие случаи, что если древний грек, значит, уже победил всех, то он вообще забывал открывать форточки, прям падал пьяный, и вот, значит, у него происходила прям беда и срам. Вот. А тут ведь ситуация такая, что вот этот трусняк, его нельзя было снять вообще никак, пока ты служишь, значит, в древнегреческой армии, потому что вот, ну, как бы это типа как кандалы были, они, значит, на поясе так крепились, вот, открывалась только та форточка и это. Вот. И военачальник, он как бы после каждого боя, значит, ходил и делал лобнюх. Там, если, значит, человек... соответственно, там у него как бы канат какой-то сгустился, то, значит, он либо пьяный был до этого, либо, ну, естественно, когда он в бой идет, чтобы форточки не гремели, их закрывали, да, значит, да, либо он, значит, осрамился в бою. И тогда такого, как правило, в гребуны разжаловали, и уже все.
1: Не, ну, это самое первое время, так там чуть ли вся страна гребунами не стали. А потом их просто прутьями металлическими, по металлическому их корпусу и стегали. Это на самом деле еще больнее, чем по живому телу.
0: И, кстати, ведь и отпускали посрамленных и помятых, и тоже не снимали
1: вот
0: ничего.
1: Вот от этого получались нищие.
0: Да. Вот, но они же, вот, так сказать, вот эти выбоины на труснике, они внутрь тушки прям...
1: Да, и он, ему трудно было ходить, там, переломы ребер, но все время давит, там, даже не то, что переломы, а организм приспосабливался к этой кривизне, и сам организм...
0: Да.
1: То есть, в итоге, когда потом уже раздевались, с него латы снимали,
0: ну, причем
1: видели
0: это тоже делали...
1: изогнутость, допустим, руки, то есть, волной как-то прошла,
0: да,
1: и ребра, там, вот это все. Вот. А... Ну да.
0: Ну вот вообще на самом деле, так сказать, освобождение вот бывшего латника от его лат, это мог себе позволить только либо его военачальник, либо, значит, вот какие-то такие тоже андеграундные методы демократические.
1: Но это, по-моему, тогда не было еще медалей, орденов, и как бы вот награда была такая, что как
0: пищу
1: бы...
0: давали.
1: Нет, вот латы можно было снимать после боя. То есть можно было ходить без латы.
0: Ну, это только старшим... без ножных, ведь это такая редкая была, типа, как герой Советского Союза.
1: Там только старшему офицерскому составу.
0: А вот Спартак, вот он был вообще самый крутой, у него только одна лата была, даже в балете показывали.
1: А я не помню.
0: Ну, и неважно, я знаю зато.
1: Вот не, там... ну, Спартак это вообще культовая личность, это чуть ли не бог всей Греции, а бог, так сказать, этих гладиаторов.
0: Да, вот. Ну и, собственно, как бы вот все эти латы сейчас, естественно, у нас радиослушатель спросит, а как же вот, дескать, они производили, омыв тушки, собственно. А очень просто, значит, делался подвяз, значит, латника на такое специальное приспособление, типа мельницы такой в быстром ручье, и там запруда была. Значит, это, значит, мельница, она вертела такую хреновину, типа бабы, которая долбит землю, ну, знаете, такая привязанная такая... такая конструкция остроугольная, она вот на стройке долбит землю, баба называется.
1: Uh-huh.
0: Вот. Вместо бабы, значит, подвязывали латник, и совершенно устрашающей быстротой кунали, значит, вверх-вниз. Таким образом, значит, все остатки канатов, зерен, разных там других, значит, в общем-то, вещей, которые там... Вот все это омывалось вот в это озеро. То есть, ну, это типа как бы... ну, как вот там... как моют, например... кефирные бутылки. Только вот если бы ёршиком был латник.
1: Ну да.
0: Ну там это даже схема нарисована.
1: Ну да, понятно.
0: Это, ну, мы так отвлеклись, значит, вот про альфонизм.
1: Альфонизм вообще пошел из Греции в силу того, что греки очень любили воевать. А так как они любили воевать, то средний возраст мужчины достигал не больше 35 лет.
0: Да.
1: И то старший офицерский состав. Вот. А... так как женщины жили гораздо дольше, у них средний возраст составлял 60-63 года, вот, то им, женщинам вот этим, ничего не оставалось, так как все мужчины до 35 жили, им ничего не оставалось, как общаться вот с молодыми людьми.
0: Да.
1: Да, вот. И очень большой дефицит мужчин приводил к тому, что женщинам состоятельным приходилось платить за это деньги. Так как когда этот грек, воин, он находился на войне, в силу простейшего простоты своего организма, у него вот эти все половые функции как бы автоматом выключались. И он, то есть там... проходили специальные политинформации.
0: Нет, ну то есть он мог выполнять.
1: Показывали фильмы специальные, настраивали.
0: Нет, ну не фильмы, а как бы наглядные пособия. Тогда не было кинематографа.
1: Перепутал.
0: Вот вообще организм мог в то время выполнять как бы только вот взаимосвязанные функции. Да, вот, там, и... Если он ест, то канат. Если, например, там он плывет, то пьет. Если он воюет, то он защищается. Ну и так далее. А вот, например, там есть одновременно, значит, заниматься сексом, или там канат, секс, или там, скажем, канат и плыть. Но это он мог, если он только упал в воду и плывет.

0: же, ну как, улиц не было тогда.
1: Кого не было?
0: Улиц.
1: А мне показалось, сказать куриц. Кстати, куриц тоже в то время не было. Это курица, это, как сказать, мутирующий голубь вообще.
0: Да, в силу повышения радиации на 0,3 децибела.
1: Причем скачнуло это очень резко.
0: Да, почему-то непонятно. Голубь сразу так разросся, отупел в нулину просто.
1: Да, и стал вот куль. Да. А вообще изначально, как бы вот свинья, она была, любая свинья, она была проворная, как собака. Вот. И даже вот дикие свиньи, вот те, что сейчас вот она там кабанчики, да, разные, да, да, их же не сравнить с первобытными их предками. То есть те были, они прям как шакалы напрыгивали на жертву, валили, жрали, даже могли ходить на задних ногах, собственно. Вот это потом, когда человек решил приручить, это некоторые экземпляры, вот получилось
0: им
1: такая...
0: специально вот на шею вешали очень большие куски железа, чтобы они не могли на двух ногах ходить.
1: И чтобы менее шустро двигались, совершенно верно. Кстати, или списанные латы вешали, прям
0: вот,
1: комок.
0: И от их шустроты только осталось одно явление, они вот очень так шустро двигают хвостиком своим.
1: Исключительно, да.
0: Это, как это вот единственное, на что уж не стали вешать, там...
1: Ну да, да.
0: Грузики всякие.
1: Так же, собственно, произошло вот и с далеким, так сказать, предком голубя-курицы. Вот тот голубь, который сейчас вот сидит тут, видишь, за окном, он, собственно, совершенно не такой, как он был раньше. И сложно сказать, что он и курица, это одно и то же. Потому что тот голубь, он первобытный, он был размером с воробья. Вообще такой очень маленький, очень шустрый.
0: Они, по-моему, все были почтовые.
1: Да, это, кстати, вот сейчас понятие почтовый голубь, это совершенно не почтовый голубь, это просто более, так сказать, быстрое, но не менее глупое создание, нежели его собрать. И те голуби были действительно размером с воробья, но очень сильные. Случались, например, случаи, когда такой вот голубь мог перенести в подарок от скифского царя греческому царю меч.
0: Ну, как бы не один, а не стаи. Там дело в том, что там
1: Я просто в рукописи читал, что могли, а вот подробности.
0: Наверное, перевод, у вас, наверное, плохой был перевод. Главное, в чем переводе это читать. Вот, дело в том, что там тогда голубя был очень интересен тем, что они думали все одинаково, вся стая. Они брали этот меч и несли туда, куда сказали это одному голубе нести.
1: Ну, или делали подвяз просто лапный.
0: Ну, даже нет, подвяз, даже не было ниток.
1: Ну, как, на женских волосах это все. А нитки заменяли и канаты, вот я имею в виду канаты, это такие, на которых...
0: Да, да, да.
1: Вот, их плели из женских, собственно, волос, причем, как правило, у рабынь, потому что... В общем, высочайшему наказанию.
0: Отстригали их на лысо.
1: Да, потому что своих там гречанок, как бы это было очень позорно. То же самое, что вот латник, например, уснул пьяным и забыл открыть, значит, трусниковые форточки. Также вот срамы, да, не дай бог с ним приключилась, значит, беда дефекационная. То же самое, как бы вот с женщиной. Там самый срам был, это если ее постригут как бы на лысо. То есть это значит, что она уже все, ушла в тираж. Вот, а с этими, значит, со свиньями, да, их тоже получилось и голубей приручили. Вот. И в результате таким образом вот мы видим то, что мы сейчас видим. Да, ну, кальфанизм.
0: Да, кальфанизм. Ну, в принципе, наверное, надо потихоньку все-таки от истории переходить к современному кальфанизму.
1: Нет, ну вот он идет.
0: А, они выходили с такими плакатами. Вот, где было нарисовано все, в общем, написано, то есть...
1: По-гречески древним.
0: Да, сколько стоит, кому он принадлежит и так далее.
1: А
0: и...
1: вот интересно, как бы вот хозяин он отдавал какой-то процент? И...
0: А хозяин он отдавал все. В основном это дело происходило только за кормежку.
1: А вот он не мог...
0: И то это были блины опять же.
1: А спрятать там, скажем, где вот деньги он не мог, имеется в виду под каким-нибудь
0: камнем. Ну, за это отрубали голову. То есть, в принципе, вот эта клава, которая его снимала, должна была потом в течение 3 дней прийти и сообщить.
1: Что, дескать, как
0: заказ был, да.
1: А, то есть могла стукнуть на него просто, да?
0: Ну, как
1: а
0: бы...
1: Вот, а обязательно голову не пытались ли там как бы промежуточного наказания, значит, отдать в грибуны вот...
0: Не, ну в основном в это дело были задействованы вот в начальной стадии 14 лет.
1: Ну так он как раз...
0: Вот и в грибуны. Дело в том, что грибуны — это сильные мужчины в плане рук. А и как бы в силу простоты организма там все это дело концентрировалось в основном на этом. А здесь с самого детства ребенку внушали, обучали его именно другому.
1: Ага.

0: Вот. И даже там была даже такая формула, она к нынешним временам оказалась утерянной, так сказать. Увеличивали размер полового члена для нужных. Вот. И как бы в публичном доме таком были все размеровые стандартные категории.
1: То есть вот она могла прийти. И, кстати, ведь тут еще так нужно сказать, что в силу примитивности организма они не различали, так сказать, лица друг друга. Ну, у них понятие красоты было. Это если, значит, гребень выше и блестящий, и меч там короче, ну, шире. Вот так же и здесь, как бы, вот она приходила в этот публичный, значит, дом, и там, в общем-то, были выставлены не целиком работники, значит, вот, а только их вот эти части, так сказать,
0: да. Вот, и, кстати, вот это вот объясняет то, что вот особенно ранние греческие художники рисовали так называемых инопланетян, как мы сейчас думаем, вот эти размытые лица, как бы глаза, да, рот. Да. На самом деле они рисовали портреты, даже автопортреты.
1: Просто не было в силу примитивности восприятия.
0: Они не видели другого.
1: Черты лица не воспринимались. Тут дело в том, что, видимо, природа просто немножко поторопилась и дала, значит, человечеству черты лица, которые то еще не могло воспринимать.
0: Да.
1: Вот. И, ну, и как бы, и, кстати, вот сейчас вот есть некоторые такие ученые, которые, вот, в частности, в Институт базитологии приходят с проектами, то есть, что вот даже те черты лица, которые мы сейчас видим друг в друге, они вовсе не соответствуют нашему истинному виду.
0: То
1: вот.
0: Наш интеллект еще не дошел до того, чтобы оценить,
1: видеть нас.
0: На самом деле, если, так сказать, как говорят, мы созданы так богоподобны, ну, неужели Бог такой урод? Вот.
1: Действительно, ни в коем случае этого быть не может.
0: При том, при всем, что, как говорят ученые, вот, наши братья, что у кошек и собак рот чище, чем у человека. Вот, как бы доказали это.
1: Какая гадость.
0: Это вообще, это, как говорится, там только что мухи не летают.
1: А вот, собственно, кстати, вот такая оценка, например, вот как бы женщины, они способны, как им опять же кажется, оценить красоту мужчин, а мужчины как бы способны оценить красоту женщин, да, вот, но как бы красоту друг друга они вот как бы, ну, не могут там как бы полностью оценить, видимо, в силу того, что если, так сказать, половая ориентация совершенно нормальная, то как бы отсутствует какое-то еще чувство вот оценки в данном случае. Вот приблизительно исходя из этого, вот наши коллеги-ученые и выстроили свою теорию, что если, например, мы не можем, там, люди одного пола не могут оценить адекватно друг друга, то как бы это является одной только пятой частью причин, по которой сам человек не может оценить свой облик или вообще облик.
0: Ну да. Да. То есть вот если, допустим, я встаю перед зеркалом, говорю, фу, какой я урод, а все эти дамы говорят, ты просто симпатичный, очаровательный. Вот. А мне так не кажется. Но еще, так сказать, наши коллеги-ученые выдвинули, доказали такую версию, что как бы женщины, между женщиной и женщиной, они не могут видеть красоты женщины, а мужчины не могут видеть красоты мужчины.
1: Да, да.
0: Ну, вот они только могут видеть вот красоту противоположного пола.
1: И то, как бы, как мы уже сказали, не совсем до конца. Дело в том, что, как бы, скажем, визуальная оценка архитектурных каких-то, значит, красот, ну, скажем, вот мы идем и говорим, вот там, какое красивое здание там в готическом стиле и какие красивые башенки, да, то вот как бы с этой же позиции, по мнению наших, значит, нашей профессуры знакомой, вот, нужно оценивать человеческое лицо чисто с архитектурной точки зрения. Вот. Ну, представьте себе, что вот, например, этот замок, он, значит, как бы резиновый, оживает и тоже может строить гримасы. Вот как бы человеческое лицо и тушка вообще, она с точки зрения этой профессуры должна рассматриваться как вот, значит, движущийся вот этот замок. Вот. Просто как бы ведь замки, они тоже не оценивают друг друга.
0: Да, вот и... если исходить из этой теории, то, конечно, можно прийти к очень серьезным выводам. И я думаю, что если это в ближайшее время докажут, это очень повлияет на будущее нашей планеты. То есть, если сейчас вопрос стоит ребром, что к 2000 году будет так называемый Армагеддон, то если все-таки доказывают эту идею, то, наверное, все-таки Армагеддон отодвинут еще на столетие.
1: Вот, а вообще, конечно, вот, ну, например, там вот созваниваются там, да, во имя Шсова, типа, как вот там тебе та там рыженькая, да ну, какая там Шнобель такой.
0: Ну, и, да, и, еще есть противоположный искусств. Это да. Дело в том, что...
1: Нет, я просто сейчас о другом немножко не предупреждаю. Или там, типа, а, там у него там компостер там такой кривой весь, да, ну, или там, или они там мешаются, а этот тебе как этот, да, ну, у него там, типа, щеки здоровые какой-то там, ну, или там другое что-то там, или там, значит, глазовые узкие, к примеру, то здесь будет по-другому, как бы, ну, а как вот, типа, тебе, ну, вот у него бойница немножко там узковатая, и кирпич, типа, в мху, вот такой.
0: И неровно лежит еще, кладка
1: неровная. Да, то есть плохо построен, то есть нельзя говорить, типа, красивый или некрасивый, так плохо построен, как бы, и дело в том, что такое вот осознание и такой подход к визуальному, так сказать, восприятию друг друга, он поможет развиться новому виду хирургии. Не той вот пластической хирургии примитивной. Это то же самое, что вот, например, в первобытное время, например, аппендицит просто вырывали, там, значит, сучком отрезали пузо, там, вынимали рукой аппендицит, выкидывали, а потом палками же зашивали. Да, то же самое, в принципе, и современной пластической хирургии. Это совершенно не то. То есть будет целиком перестройка зданий производиться на уровне, так скажем, уже такой серьезной генетики.
0: А, по-моему, да. Сейчас уже начинают это делать.
1: Это очень мало.
0: Ну, это, конечно, грудничковые посылы такие.
1: Совершенно.
0: Вот, но я вот еще читал в научно-популярном журнале «Мир», значит, ученые доказали, провели эксперименты, доказали, что на самом деле вот в этом... случаи, когда тебе нравится эта девочка, да. А мне не нравится. Это не разность вкуса. Дело в том, что, допустим, есть нормы красоты какие-то, да, и если тебе вот эта норма уже не нравится, значит, в тебе, как в мужчине, присутствует очень большое количество гормонов, и ты, соответственно, уже не можешь воспринимать красоту женщин.
1: Я знаком с теорией этого ученого, зовут Саврас Евгеньевич Дуга. Вот. Дело в том, что хотел сразу сказать, что Саврас Евгеньевич, он, как бы это правильнее выразиться, он вот так заостряется на избытке гормонов или их недостатки в силу своего врожденного гермафродитизма. Вот всем известно, что Саврас Евгеньевич, он как бы полумужчина, полуженщина, причем как бы неисправимый.
0: Ну да, встречаются сейчас такие люди. Это, конечно, печальный факт нашей истории, но...
1: Послушаем композицию.

0: вообще альфа-анизм в жизни человека сделал некоторый, так сказать, прогресс. Он приблизил людей ближе к Богу намного вперед, чем весь остальной млекопитающий мир. Вот. И как бы, то есть они, так сказать, заслужили это. Вот именно, то есть как бы это в копилку всех вот этих интеллектуальных человеческих проблем собралось, и Бог посмотрел и понял, что, допустим, надо не обезьян высшую расу выбирать, а людей, или не свиней. Хотя говорят, что свиньи, у них самый приближенный организм к человеку, хотя это такая неправда, такая хинея.
1: Нет, ну почему? Вот последнее вскрытие, оно показало, что вот похоже. То есть...
0: Не, ну похоже действительно человек, который ведет свинячий образ жизни.
1: Да нет, ну как бы кишочки те же. Вот мы проверяли, значит, состояние.
0: Не, ну я-то имею в виду внешне.
1: Внешне, ну, как бы поскольку мы уже
0: у
1: договорились,
0: тебя же,
1: что мы.
0: Нету копыт.
1: Да, но мы же не договорились, что мы вроде не можем оценивать адекватно внешность, так сказать, друг друга. Ну, вот человек человека.
0: Нет, не человек человека, а по половым признакам это надо различать.
1: Нет, по половым как раз отличие.
0: Нет, мужчина-мужчина, женщина-женщина.
1: Нет, почему? Как бы это самая примитивная форма осознания того, что люди не могут различать внешность друг друга. А на самом деле мы же вроде как бы пришли к такому выводу, что вообще люди не могут адекватно оценить внешность друг друга, и что как бы ну, с позиции архитектурной исключительно. А, вот.
0: Ну,
1: а это и есть самое главное.
0: Не,
1: ну а так, как иначе? Вот, например, какая разница? Вот, например, ты можешь сказать, вот, вот оно, дескать, красивое, да? А вот откуда ты знаешь, что оно красивое? Если у тебя...
0: Не,
1: бы...
0: взять каталог,
1: нет,
0: норм
1: линзы,
0: красоты.
1: Линзы, как бы, вот у тебя, они все равно не передают мозгу. Вот, то есть мозг способен воспринять и оценить информацию визуально гораздо больше, нежели пропускают линзы. Но это как бы вот как сложная видеокамера какая-то. Она зависит от, так сказать,
0: от
1: того стекла. Нет, нет, совершенно нет. От стекла, из которого сделан объектив. И, как бы, микросхемы способны там уже на многое.
0: А, ну,
1: а
0: да,
1: вот частота изображение, поэтому как бы, а вот у любого человека как бы все эти хрусталики, они значительно мутнее, нежели способен воспринять мозг. То есть, если, например,
0: даже они зернисты, скажем так.
1: Да.
0: Как вот телевизор зерна. Вот,
1: вот, вот. Почему, например, животные редко воспринимают телевизор? Потому что их глаза, они устроены совершенно по-другому. И тут
0: они,
1: тоже
0: по-моему,
1: сложность.
0: Вообще даже вот это свечение не видят, животные.
1: Ну, они вообще не видят. Но они как бы вот способны как бы оценить какие-то вещи, которые не способны оценить люди. Вот, например, с точки зрения вот твоего подсвинка, который на ВДНХ, вот ты красивый или нет? Вот. Вот, я думаю, что он видит в тебе некоторые черты, которые вот теперь никто из окружающих тебя не видит.
0: Не, но он мне лижет руку при встрече, наверное, это о чем-то говорит уже.
1: Ну, скорее всего, это подобострастие просто, потому что ты, наверное, его бьешь.
0: Не, ну, пинчище-то я ему всегда вот как ухожу, ну, чтобы не расслаблялся.
1: Это такой вибромассаж, я знаю, ты говоришь в обществе защиты животных, что это вибромассаж, потому что, когда даешь ему, значит, пинчину под полуягодицу, он потряхивается весь до пятака.
0: Ну, правда, как бы жир разгоняется немножко, да. Да, а то он зажирел.
1: Да, вот. Ну, так, собственно, вот...
0: А, я начал-то с того, что да, как бы альфа-анизм... Дело в том, что животным альфа-анизм не присущ. Он как таковой просто отсутствует, потому что у них как бы этот биологический возраст, он не считается.
1: Ну, это
0: вот,
1: как,
0: вот у меня кошка есть дома, да?
1: Да.
0: И она вот что... 10 лет назад была, что сейчас одинаково.
1: Ну,
0: то есть
1: как
0: у
1: бы...
0: нее не выпадают зубы.
1: Во-первых, она... морщин не видно.
0: Морщин не видно. Потом...
1: Вымя не обвисает.
0: Вымя обвисает только после беременности. Но это ясное дело.
1: Это как бы да. Потому вот. Что происходит оттяг губными, значит.
0: Да.
1: А вот другой тут момент, что как бы, значит, вот взять биологический возраст, например, кошки, да, вот там, значит, котенок, ему, скажем, ну, сколько там, вот половозрелый, там, не знаю, там, я в кошках не разбираюсь, но, к примеру...
0: Ну, в каком смысле? Ну, с человеческим возрастом.
1: Ну, с человеческим, сравним, что котенку, скажем, там, 15 лет, а кошке, скажем, скажем, 70 лет. И это вовсе не значит, что вот этот котенок не взгромоздится, значит, на эту 70-летнюю кошку.
0: Взгромоздится и с таким же удовольствием. И,
1: да, безо всяких каких-то
0: комплексов.
1: Тем более,
0: комплексов. В основном, если вот взять человека, то к старости уже становится вся дряблая.
1: Ну, я не думаю, что здесь...
0: такая. Нет, не кошка, а
1: да, я не думаю, что, так сказать, здесь, опять же, ты несколько неправильно подходишь. Ты оцениваешь визуальный какой-то вот признак, мне кажется.
0: Ну, по архитектуре все.
1: Ну, по архитектуре, да, но плюс как бы к этому, то есть визуальное восприятие вот этой архитектуры, значит, оно, в общем-то, играет всего где-то на 10% вот эту роль.
0: Вы забыли еще про эротическое восприятие. Это очень важно для человека.
1: Да, тут еще 10%, а вот 80% это все-таки прежде всего моральный какой-то устой, внушенный обществом, что вот, дескать, там, ну ведь случаются примеры, как молодой, здоровый, так сказать, лохматый парень, скок на старушку, вот, и так, вот, как бы тут уже сложно.
0: А у нее в устоях уже денег на тумбочку ему положить?
1: Ну, во-первых, ну, как бы, это с точки зрения, значит, морали как бы плохо, а у животных этой морали попросту нет.
0: Ну, у них и денег даже нет.
1: И денег нет.
0: Как-то вот. Странно, да? Как-то живут все без денег. Нормально. Вот. И в отличие от проституции, альфанизм, он настолько развит, что как бы даже мужчин покупают настолько глубоко, что они даже живут с этими женщинами.
1: Прям долгие годы там.
0: Да.
1: Вот. А бывали случаи, когда, значит, она обещает оставить ему в наследство такой маленький Боинг для перевозки не менее чем 500 килограммов груза. Вот там. И, значит, золотой брошку своей бабушке, хотя сама уже бабушка...
0: На величиной щит вот этот греческий.
1: На котором брошку. Блины жарили, да. Вот. И, в общем-то, а потом неожиданно с утра помирает, а обнаруживается, что, в общем-то, заявление, то есть это завещание написано на там ее пуделя там.
0: Не, но более продвинутые альфонсы, они с самого начала заключают контракт вот, на какую-нибудь долю состояния и живут припеваючи, ездят на Порше там. Все нормально. И ага. Никакие эти вкладыши не меняют.
1: Да, ну да. Ну и, кстати, не вставляют дополнительно бортовые компьютеры, которые должны быть изначально в конструкции. Вот, собственно, о животных, так сказать, об альфанизме у животных. Ведь уже существует...
0: А
1: вот...
0: что о нем говорить, если он там не существует?
1: Вот сейчас я тебе докажу, что существует.
0: По, так некоторых сказать, позициях.
1: Сводкам, да? Просто вот некоторых там... По сводкам некоторых источников,
0: сводкам.
1: Да, доказано, что некоторые, значит, престарелые особи женского пола, человеческие, они, значит, используют в качестве любовников молодых животных.
0: Мог бы сказать не только молодых, но и я смотрел некоторые порнофильмы с участием таких животных, как собаки. Кстати, съемки проводились в России, и прям русский разговор шел, вот, с лошадьми.
1: Так.
0: И с какими-то другими животными.
1: Вот я знаю, вот со змеями.
0: А, со змеями это вообще, это, ну, конечно, ядовитые эти, ужиков берут.
1: Ужиков. Вот. Ну, таких уже взрослых.
0: Либо это, да. Удава, то есть это вообще верх блаженства. Там, то есть,
1: ну, это и стоит дорого, я так знаю.
0: Это очень дорого.
1: По сводкам дорого.
0: Такие змеи, их дрессируют специально, чтобы не уползла куда не надо. Вот, а то уползет, там потом ищи. Вот, и как бы... Очень дорогое удовольствие. Так что, женщина, если у кого есть очень крутые деньги, я вам советую просто попробовать.
1: Нет, ну зачем ты советуешь такие страшные вещи? Мы же выступаем против применения животных.
0: Нет, мы против, ну так как мы участники Гринписа, но я для тех, кто очень любит секс.
1: А, советую, то есть просто... любя относится к этому животному.
0: Да.
1: Хорошо его кормит.
0: Да. Ага. Вот, потому что, когда вы получаете этого ужика, вам дают инструкцию, как правильное питание. Одно питание.
1: Куда блюдечко ставит с молоком.
0: Вот. И потом они же питаются вот этими французскими лапками от лягушек.
1: это дорого.
0: То есть надо водить в ресторан этого ужика, чтобы там отведать этих лапах. Вот. Даже я сейчас часто очень вижу, вот сидит дама с сумочкой.
1: Бальзаковского возраста.
0: Да, из сумочки выползает ужик.
1: Причем как бы даже с бабочкой, со всеми приблудами.
0: Ну да, в смокинге, в таком, сделан в такой, из полиэтилена причем.
1: Потому что он склизкий. Да. Ну так, нет, вообще на самом деле нормальный ужик сухой, конечно. Ну, если он, так сказать, готовится уже к бурной ночи, вот он склизок.
0: Да, у него вот это вот выделение, смазочка такая небольшая.
1: Ну, пот, такой пот ужиный. Змеи, они тоже потеют. Кстати, вот индусское такое племя тафов, оно для них это высшее наслаждение. Вот, значит, облиз потного ужа по кругу. То есть специально сажают, значит, змея в целлофановый пакет, вот, или в бычий пузырь. Ну, в что-то герметическое достаточно и кладут недалеко, значит, от костра. Значит, животное там сидит и, кстати, млеет. И вот пот прям стекает с него. И как бы сперва, значит, пьет самый главный воздух, вождь в перьях, затем, например, его, значит, жена, там, дети, потом первый шаман, второй шаман, третий, ля-ля, и понеслась. И уже, а самый, значит, последний, значит, воин, которого вот индейцы между собой называют, там, засранец. Ну, потому что там есть, там, пять перьев,
0: засранец,
1: три
0: перья. Белое перо.
1: Нет, он без перьев.
0: Ну, или бесперый.
1: Бесперый, да, то же самое. Вот. И он просто уже облизывает ужа. Вот. И, кстати, тут доказано, что вот можно удава довести до размера ужа путем вот такого пропотевания.
0: Зализы и пропотевания.
1: Да, именно оттуда, вот, кстати, и взяли, так сказать, на вооружение многие, значит, толстушки, это обматывать тушку целлофановыми пакетами и бегать по утрам.
0: Да.
1: Вот, так сказать, а пототерапия.
0: Особенно в дождь они почему-то бегают в этих
1: пакетах. А это чтобы не было видно, так сказать, мокрых пятен, вот, выступающих на тушке, значит, естественного происхождения.
0: Да.
1: Вот, да.
0: А еще вот я читал в научно-популярном журнале «Животные и мы», вот, что как бы вот уж средних размеров выделяет пота, они вообще уже очень потливые.
1: Очень.
0: Да, в год 100 литров.
1: Причем высококачественного.
0: Да. Вот. Пота, а не то, что мы выделяем.
1: А вообще вот совершенно недавно состоялся, так сказать, форум участников защиты животных, общества защиты животных, где, значит, рассматривался вопрос о, так сказать, запрете перевозки животных авиатранспортом, значит, в силу того, что кроме как клюва, значит, все остальные зверьки, они очень плохо реагируют на такие резкие перепады давления. Так, например, змеи, которых перевозили, собственно, вот, буквально после двухчасового полета, значит, уже становились импотентами, не могли размножаться. То есть, значит, змеиные яичники разрушались под воздействием вот этой вот перепада давления.
0: Ну, атмосферные вот эти все дела, они очень влияют.
1: А вот, кстати, мне нужно было выйти в момент, так сказать, когда делался доклад о влиянии, значит, авиатранспорта на вот подсвинков, вот их вот, я, по-моему, вы не выкатывались в этот момент, может быть, вы ознакомите вот, как бы.
0: Да, дело в том, что с 1985 года провоз животных в самолетах запрещен строго-настрого. И вот эта вот навязчивая идея о том, что лайка и белка, да?
1: Нет, ну лайк, это уже доказано, что ты эстонский правозащитник, сосланный просто.
0: Ну да, то есть я и
1: взамен
0: хотел
1: вышки, сказать, его, дескать, да, туда.
0: Вот, что в космос летали собаки, и до сих пор это все бред. Потому что в космос собака, она не пролетит и километра вверх, она просто произойдет молекулярный распад.
1: А вот, кстати, недавно прилетели обезьяны, дескать, и одна, дескать, умерла. Так никому не секрет, что их никуда и не посылали, потому что, во-первых, стало целиком очевидно, так сказать, полная бесполезность этого полета, поскольку, ну, это какая-то шаловливая затея. Все равно, что дети, например, занимаются тем, что подсоединяют к хомякам электрический ток, и просто какое-то любопытство
0: объясню,
1: дебильное. Да. Ну, да.
0: Дело в том, что в конце года, так сказать, начинается обсуждение бюджета на следующий год.
1: У НАСА.
0: Да, и они уже ухитряются вот выделывать эти штуки, запускать немыслимые корабли там ни с чем вообще, просто пустые. Главное, чтобы им выделили больше денег на следующий год.
1: Главное, чтобы их было видно, эти корабли, на радарах, потому что какое-то должно быть доказательство, что спутники...
0: А обезьяны, они даже рулить кораблем не умеют, поэтому не имеет смысла... Что они там будут стоять привязаны, глазами хлопать в мониторы, это ни к чему не нужно.
1: Никакого. Хотя я знаю,
0: сейчас ломают что-нибудь.
1: Да, я знаю, что вот замечательный человек Осип Валерьевич Жингл, это один из, так сказать, сильно разбогатевших людей здесь, наш соотечественник, он, значит, предлагал большие деньги вот самому главному там в комитете по космическим исследованиям, чтобы, значит, те послали в космос вот его жену с любимой баллонкой. Ну, как бы дело в том, что жена, значит, она кокаин много принимает, и у нее, значит, вся ботва отъехала наглухо, она вот с любимой собачкой хочет, так сказать, объять вселенную и, значит, там испытать оргазм во вселенную. Вот, как бы.
0: Но и для вот... этого, наверное, берет собачку.
1: Нет, просто как бы для этого она берет массу других приобретений, купленных вот в нашей лавочке снизу, там, в частности, поросячьи хвосты, ну и так далее. Ну, это тебе известно все. Вот. Но, как бы, вот такой добровольный полет поощряется. Плюс, если, так сказать, Осип Валерьевич Жингл еще денег, как бы, дает на это дело там целиком на свой...
0: Ну, по-моему, вот этот бюджет годовой весь и проплатил
1: практически
0: за этот эксперимент.
1: Практически, да. Вот. А вот что касается засыла, значит, в космическое пространство, как бы, животных против их воли, то вот тут мы немножко, конечно, против, бьем там всякую тревогу, и так бьем, что уже их и не посылают. Вот. Но тем не менее, вот вернемся к эксперименту с, значит, свинками, посланными со свиньями, то есть которых посылали на самолете перелет. Вот там докладчик в момент, когда я выходил, что он там рассказывал. Мне просто интересно, поскольку, как мы сегодня говорили неоднократно о близости, значит, кишечниках и лопастей, значит, внутренних органов человека и свиньи.
0: А дело в том, это, что...
1: Мы сейчас, извиняюсь, мы просто таким образом приблизительно представим себе картинку, насколько, значит, меняется внутри у человеческой тушки баланс, на примере свиньи.
0: Ну, как бы для человека это, конечно, не те высоты. Человеку нужны более высокие высоты. А вот дело в том, что все, что про космонавтов нам рассказывают, это, конечно, ну, по-моему, просто бред. На самом деле человек дальше вот черной атмосферы не улетал. Потому что, ну, он там просто не может жить, безвоздушное пространство, несмотря на то, что, как бы, он в скафандре. Дело в том, что безвоздушное пространство создает настолько сильное давление, что когда корабль летит, идет некоторое даже потрескивание корпуса.
1: Да, да,
0: вот,
1: да.
0: И он прилетает на землю, он просто весь растрескавшись.
1: Прямо типа как вот автомобиль первой модели «Жигулей», который вот стоял все время на морозе. Вот, такой
0: на обочине еще.
1: На обочине. Он там весь такой в побрызгах, и его можно шилом, говорят, проткнуть, или даже
0: пальцем.
1: Пальцем даже, да, вот из этой серии. Поэтому, конечно, живое там существо вряд ли, видимо, уцелеет. Хотя уголь, там же есть уголь.
0: Не, ну посылали же вот Гагарина того же, куда он пропался, интересовался.
1: Не хотел совершенно человек лететь.
0: Да, и послали, и, пожалуйста, получили результат. Просто приехал корабль на землю пустой.
1: Вообще, да.
0: Вот, и вот на примере свиньи я вам сейчас покажу, насколько происходит эта ситуация.
1: Ну, правда, слайды не все увидят, но я буду, так сказать, по мере рассказывать о том, что я вот вижу на изображении, а вы, соответственно, комментируйте.
0: Ну, вы ручку диафильма крутите так, помедленнее, чтобы текстовочку было видно. Вот.
1: Первый кадр.
0: Свиньи, они, в принципе, похожи на человека по организму, но...
1: Ну да, вот я сейчас прокомментирую.
0: Менее вынослив.
1: Да, вот здесь как раз на этом кадре, который мы видим, значит, стоит свинья и на карачках человек. И внешность их действительно, лица очень похожи. Я не знаю, откуда вы взяли. Похож, кстати, на одного политического деятеля. Ну нет, это мне померещилось.
0: Да, вот. И, значит... При достижении определенной высоты тушка свиньи или человека начинает молекулярно распадаться. Вот. И если,
1: Это вот уже съемка происходила, я так вижу, в этом батискафчике, да?
0: Ну да, то есть вот...
1: Здесь что-то вот непонятное.
0: В батискаф был помещен самолет.
1: Так, так.
0: Вот, и создалось некоторое ощущение невесомости.
1: То есть как бы вот батискаф это с целью, если произойдет разрыв тушки, я так понял, чтобы не забрызгать трюм арендуемого самолета.
0: Да,
1: есть...
0: да, потому что фирма...
1: Но здесь поэтому как бы и не видно.
0: Airplanes да. очень запретила.
1: Здесь на кадре просто, значит, вот трюм самолета и круглый предмет, в котором, знаешь, даже пока свиньи не видно.
0: Да, и вот этот батискаф находится в бизнес-классе. Да, этим вот мотивируется, видно, что батискаф, потому что этот да, батискаф да. ни в какой другой отсек самолета не помещал.
1: Видно, что там сидят люди в лисьих шубах, в бриллиантах и пьют коньяк какой-то вот прям. Вот так вдалеке, видите? Так,
0: ну да, на первых рядах там сидели действительно ученые люди.
1: Так, следующий. Ой, а это, по-моему,
0: вот
1: что-то
0: уже
1: неприличное.
0: Нет, это уже начинает происходиться первый, так сказать, распад. Дело в том, что в этом эксперименте произошла такая очень удачная маленькая экспериментюшка, что как бы достигли нужной высоты и резко пошли на более низкую высоту.
1: То есть это сделано с целью, как бы вот, чтобы был более резкий перепад давления, видимо.
0: Ну да, чтобы
1: или это случайность была?
0: Ну как бы да, это была случайность. Это
1: но на самом
0: так,
1: деле
0: что...
1: за закономерность.
0: Ну потом вывели в закономерность это, потому что получилось так, что как бы молекулы начали распадаться, и две свиньи находились рядом. Вот представьте, вот сейчас мою голову и свою.
1: Да.
0: Они начали распадаться, и все молекулы перемешались. А потом все пошло вниз.
1: Осыпалось.
0: Нет, самолет пошел вниз, пришло в норму давление, и все как бы стало на свои места, но перемешано.
1: Ну-ка, вот что.
0: То есть вот срастание головами. Вот, эти...
1: вот следующий, видите, да. кадр. А, кстати, вот там видно, что дама в лисьей шубе, у нее вот воротник поднялся, и, значит, как бы так вот морда, извиняюсь, лицо но еще красное такое стало.
0: Ей потом еле отстригли этот лисий воротник, потому что как бы молекулярно воротник начал распадаться. И как бы уже начала подходить та высота, когда у человека начали молекулы слегка немного отслаиваться. Вот. И,
1: то есть как бы вот воротник получился, да, сроднился с холкой как
0: да,
1: бы.
0: Да, то есть ей отстригли, и у нее теперь шея вся в рыжих волосах.
1: То есть такая щетинка как бы.
0: Да, она теперь бреется даже.
1: А вот мужчина там, вот я вижу мужчина, как бы вот он вообще голый почему-то сидит такой. Ну только вот цепь эта здоровая, золотая весь...
0: А нет, да. это мы забрали с Иордании одного мужчину.
1: А,
0: мы
1: вообще не имеет
0: его отношения. Ограбили, да, это наш, ну, так сказать, новый русский.
1: То
0: просто летит, да.
1: Со всякими
0: классфилинами, вот. А вот видите, да. мужчина сидит с такой шикарной шевелюрой.
1: Да, кстати, да, я вижу. Я почему-то думал, что это женщина сперва.
0: Это, так сказать, айсберг. Нет, я имею в виду фамилию, профессор Айсберг.
1: А, так
0: Варфоломей
1: вот
0: Айсберг, да.
1: А,
0: вот. Ну, вы его, я понял, почему не узнали, потому что он раньше был лысым.
1: Вообще лысый был,
0: да,
1: как
0: а
1: коленка.
0: Него,
1: вот.
0: Да, это у него шапка из кролика.
1: О.
0: Вот, она вот тоже молекулярно распалась и, так сказать, врослась. И на этой основе сейчас институт прически разрабатывает новые, так сказать, вживляемые парики от животных.
1: То есть можно как бы на большой высоте посадить лысого,
0: да.
1: и с ним любое животное. И...
0: Нет, не то, что животное, а даже шкурку. Ну, прикинь, там, леопарда какого-нибудь посадишь, он его загрызет. Там,
1: то лысину. Есть чисто шкурку?
0: Да.
1: А для этого нужно как бы постелить шкурку на лысину?
0: Да, ну, естественно, чтобы да. произошел распад, отслоение. От,
1: там это туда-сюда?
0: Скальпа молекул, и чтобы все это врослось. Потому что, так сказать, как бы врастает шкурка, и происходит, так сказать, фрагмент червя. Когда червя разрубаешь пополам, то у него вместе разрыва или отруба произрастает голова либо попа.
1: Ага. А вот как бы вот со свиньями что произошло? Давайте
0: они
1: сейчас
0: срослись пятаками. Вот, посмотрите.
1: Вот, вижу. И, кстати,
0: они прям точно... Потому что они когда обалдели, они стояли, не понимая,
1: морду,
0: да, не понимая, смотрели глазами друг на друга, хлопая ресницами.
1: Так вот, кстати, вот здесь видно, что они уже мертвые, видимо, они задохнулись, поскольку...
0: Не, ну в итоге, да, они прожили 3 минуты 43 секунды.
1: Вот видно в таймер, да, тут как бы стоит.
0: Вот,
1: и синие лежат все.
0: И все.
1: И
0: ну,
1: прям,
0: я
1: кстати,
0: думаю,
1: тут даже
0: будем...
1: можно сказать, что вот они срослись так, что вот даже как бы у них... два глаза на двоих, то есть, а вот передние части морды срослись, то есть уши, четыре уха на два глаза, то есть прям так, настолько плотное сращение.
0: Да.
1: А вот скажите, вот как бы при осмотре тушек там не видно ли было каких-то еще дисфункций там, например, там, я не знаю, внутренних органов, то есть там, значит, хвосты, я вот вижу сейчас, что вроде они нормальные совершенно.
0: Ну вот покрутите немного, сейчас, так сказать, линзу, наведите резкость.
1: Так.
0: Вот мы отчетливо видим, что как бы произошло расслоение ушных раковин.
1: А, то есть они как-то
0: видите,
1: принялись...
0: получается, что как бы одна прослойка вверх смотрит, другая вертикально... Ой, вниз, а другая вертикально вверх, а третья назад.
1: То есть вообще какая-то свастика прям даже ушная.
0: Да, вот как бы так получается.
1: А вот это как бы случайность или так это просто такое расперды чисто физическое? Или
0: это молекулярные расперды.
1: А, ушной молекулярный расперды. Сейчас, а что за следующий кадр? А, так это вы, я вижу, уже как
0: да,
1: бы на
0: это
1: отдыхе.
0: Вот это как мы бы... на этом эксперименте попытались молекулярно отщепить торшина, но почему-то из этого ничего не получилось.
1: Зачем же такое вам это понадобилось?
0: Ну, как бы торшин вещал, а суеверности своего тельца.
1: А, суверенности, вот он, суверенитет,
0: да,
1: дескать,
0: требует. Не суеверенности, а суверенитет.
1: Да, да.
0: Вот, ну, насмотрится этих телевизионных программ.
1: И давай суверенитет требует. Ну, хотя сам дурак не понимает, что прожить-то в одного не сможет, засохнет.
0: Ну, как бы да, все-таки. Вот. Ну, ему дали автономию пока.
1: Ну да, выключим, да, этот диапроектор.
0: Да, все, уже можно выключать.
1: Угу. Да, ну что же, достаточно
0: давайте
1: такой...
0: Давайте музыкальную паузу, наверное, сделаем.
1: Давайте.
0: У нас еще не позволяет.
1: Нет.
0: Регламент.
1: Нет, можно и сейчас.
0: Можно и сейчас. Да, слушать.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И я думаю, если вы позволите, конечно, вот пообщаться с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22, вы можете, так сказать, задавать вопросы Энджелсу и Торшину. Мне, собственно, тоже. Мы как бы с радостью расскажем вам то, что мы знаем. И если это вам будет интересно, я поднимаю первую телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Дмитрий, я один из постоянных слушателей вашей программы. Случайно сейчас попал на вас, потому что как бы смотрел телевизор.
0: Понятно, что не на деньги попали, да.
2: Да, это приятно тоже. Кстати, было такое. Вот в свое время, слушая вашу передачу, зная как бы заранее, что она как бы веселые, там есть такие хохмы, есть такие смешные люди, которые дозваниваются до вас, спрашивают какую-то глупость, когда они вот не очень понимают, о чем вообще идет речь.
0: Ага. Ну, например, вот, например, заказывают песню какую-нибудь.
2: Ну да, да, вот «Машину времени», я помню. Вот,
0: да, да.
2: Это, конечно, людям, которые слушают эту передачу настойчиво, они, им, конечно, становится смешнее еще больше. Но в свое время как-то была какая-то передача с каким-то, кажется, то ли поэтом, то ли нет, что на протяжении около, ну, долгого времени, то есть она стала принимать какой-то серьезный характер, потому что затрагивались темы какие-то серьезные. А, не знаю, почему, как бы, в моей там дурацкой голове такая информация, ну, не информация, а мысль залеглась. Я полный нормальный человек, я как бы не такой, не сякой. Но сегодня, опять же, вот смотрел по дурацкому нашему телевидению какие-то там вот... Ну, в общем, тема Чикатило и вот всех этих убийц и так далее. Когда вот как раз было раскрытие всех этих вот ужасных его преступлений, в то время выступал психиатр, который как бы занимался этим делом, и в котором у него, значит, вырывалась, ну, можно сказать, мольба такая к людям, то, что те люди, у которых есть проблемы. Звонить, вот. И, то есть, этих людей, которые могут совершать такие-то ужасные преступления, безусловно, ужасные, их можно как-то от этого оградить. То есть, ну, просто им помочь.
0: То есть, вы нам помощь предлагаете?
2: Нет, я просто хочу, чтобы эта тема тоже, как бы, хоть она и... Ну, она, конечно, серьезная, да.
1: Я думаю, наш редактор сейчас слушает этот звонок, да, и, наверное, примет к сведению и это, приготовит нам материал.
2: Да, это, кстати, достаточно глобальный материал, но я понимаю,
0: да,
2: что...
0: Да, к нему нельзя подходить.
1: Кстати, а ваша фамилия, имя, чтобы мы указали, так что в соответствии с законом об интеллектуальной собственности, чтобы вы на нас потом в суд не подали.
0: Да, да, за тему.
2: Фамилия с удовольствием, моя фамилия Козлов.
0: Записали. Так вот, собственно, да, ну как бы, в общем-то, как это ни странно, первопричина, в общем-то, вот всех этих явлений неприятных, о которых вы вот сейчас, так сказать, нам поведали, она, в общем-то, кроется как раз...
1: Про щекотки, да, было, по-моему? Щекотили там кого-то.
0: Она как раз как бы сводится к, так сказать, выступлению подобного рода психиатров по этому ящику, вот, вообще к этому ящику, как ни странно. Понимаете, да?
2: Я немножко не уловил.
0: Ну, да, я дам вам время на, так сказать, обдумывание, да. Вот, а вам, тем не менее, спасибо за звонок, вот. И
1: спасибо за идею, конечно.
0: И за идею, спасибо, до свидания. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, эх, Москва.
0: Здравствуйте.
3: Сразу, так скажу, о законе об авторских правах, свою фамилию. Пусть звонит вот такие звериные фамилии. И хочу сказать, вот затрагивалась тема.
1: Недаром мы в обществе Greenpeace состоим.
3: Да, вот затрагивалась тема беременности, там всяких разных зверей, там.
1: Кошек.
3: И о продолжительности жизни человека. Вот что хочу сказать. Вот, читал давно, что период половозрелости надо умножать на 15. То есть, если человек, так сказать, в среднем 15-16 лет половозрелый, вот на 15 умножить, это почти 230 лет получается. Это же устанешь жить. Вот. А второе, что хочу сказать. Вот был у вас на концерте. В смысле, не на концерте, а на вечере, вот, «Эхо Москвы»,
0: да,
3: в концертном зале Чайковского. И меня вот обломали.
0: Что сказали?
3: А сказали, вот выиграл я музыкальный центр «Samsung».
0: Так.
3: пятый ряд, пятое место у меня было. И там мне на пульте так рукой помахал хорошо. Да. Я уже встал, с матерью был там. Мать там вся радостная была. А оказалось, там партер.
0: Указан.
3: Ну, там типа указан не был, но там много всяких рядов было. Там партер, там...
1: А вы где, на галерке
3: театр,
1: сидели?
3: Второй театр, там много чего было.
0: Ну, так правильно. А как бы даже есть такая вот игра, ну, когда пишут...
3: Угадай мелодию или разобрал?
0: Нет, мелодию, это да. Я, честно говоря, смутно понимаю. Вот вы, наверное, по телевизору что-то видели, вот в смысле...
3: Да-да-да,
0: вот,
3: да, да,
0: вот, бывает. Нет, я включаю. Как бы не понимаю этого. А другая игра, когда один человек, значит, пишет какую-то фразу на маленьком листочке бумаги, и говорит...
3: А для умных?
0: Нет, ну да, просто там бывает. Что-то, там слово из там трех букв, да, там из четырех. Вот. А другой рисует клеточки такие пронумерованные, берет этот листик и начинает класть на цифры, которые
3: да,
0: говорят...
3: Да, вот, да, это вот сейчас и там несколько... каналы появились, вот, типа там РЕН-ТВ, что ли? Там...
0: А вот он сложный, я тоже понимаю. Это старая такая игра, старая, типа.
3: Да, там...
0: И там вот как бы эти номера, они повторяются иногда. И когда, значит, он говорит, ну, например, номер 5, да, вот, и кладет эту бумажку на пятый номер. В это время тот, кто, так сказать, разводящий, он говорит, нет, не на этот 5. Берет бумажку, перекладывает на 5 в другом углу. А за это время ловким движением пальцев подкладывает свою бумажечку.
3: Вот разводящий в армии называли мы половник.
0: Ну, это как бы неважно. Тот, кто, так сказать, игру ведет в данный момент, да. Вот, и так далее. Потом говорит, ну, теперь иди эту бумажку не разворачивай, сожги и принеси мне пепел. Пока, значит, тот ходит лохушка, значит, сжигать бумажку, этот разворачивает подмененную, читает слово, уже его знает, потом растирает, значит, этот пепелок и с мудрым видом рассказывает, значит, поет песню о том, какое слово там написано. Поэтому вам нужно было сразу изначально бежать, вот прям ломиться и с улыбкой.
3: Ломиться было некуда. Там, понимаете, там вот с амфитеатра надо было выходить там через фойе, там туда-сюда, надо было через голову бежать.
1: А я и говорю, в театр а надо вчера, с пистолетами ходить.
3: А вот вчера, да, с оптическим прицелом обязательно. Потому что там бинокль выдают, это лишнее. А вчера
1: а бинокль шел... можно к пистолету приделать.
3: Я шел мимо вашей радиостанции. Так. 5 часов 9 был вечер, наверное. Угу. И перекурил у Черкизова. Так случайно так получилось. Я шел, у меня зажигалка вот, запропастилась. Угу. Черкизов вышел. Я так к нему подхожу, говорю, ба. Он говорит, я не ба. Я говорю, ну в смысле, вы Черкизов? Он говорит, да, я Черкизов. Говорю, ну ладно, с праздником. Он говорит, с каким праздником? Я говорю, как с каким? С Новым годом. Он говорит, ну народ у нас. До сих пор Новый год празднует.
0: Угу.
3: А сегодня здесь пошел к приятелю. А меня тоже с праздником поздравили.
0: Во как.
3: Да, ну, правильно, оказывается, сегодня-то вот 19-е.
1: Ну,
3: да.
1: Сегодня же праздник.
3: Сегодня праздник.
0: Сегодня праздник. И вообще вся страна, так сказать, на преддверии порога кануна праздника постоянного.
3: И вот хочу вас тоже поздравить с праздником.
0: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, уважаемый спокойный товарищ Гусев. Спасибо. А я, собственно, ну, нужно же порадовать, что как бы центр этот, он был совсем маленький, тем не менее мы его поделили. Он был нераздельный. Ну, там, да. Целиком одним блоком, но мы распилили его. Значит, одному досталось, так сказать, тюнер, другому компакт-диск, третьему усилитель и колонки. Вот, поэтому как бы даром он не пропал. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь.
1: А, по-моему, даже это место оказалось пустое.
0: Вообще.
1: 5,5.
0: Потому что именно на это место билет как бы...
1: И не продали. Вот, чтобы зажать его на радиостанции.
0: Правильно. Так как... А как хотели все совершенно?
1: Спонсоры денег мало выделяют, и вот эти все дела, которые идут на подарки, они зажимаются.
0: И делятся.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Да. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Так это вы все бредни сейчас, да?
0: Простите, вы...
4: Я впервые вас слушаю.
0: Так, так.
4: Вы извините меня, это все бред, да? То, что вы говорите.
0: Простите, игры, да? Вы как бы, собственно, те темы, которые вас интересуют, видимо, в корне расходятся с теми темами,
4: нет,
0: которые затрагиваем.
4: Нет, вы говорили о полете, а я как это самое... приняла это всерьез. Это неправда ведь?
0: Почему? Совершенно правда. Вот. Просто как бы мы только когда передача зарождалась, мы вели рассказ о там, скажем, о том, как правильно вот жарить сосиски, чтобы они не лопались. Это тоже тема очень важная.
4: Нет,
0: вот.
4: Нет, нет. Я поняла, что вы это самое занимаетесь сатанизмом.
0: А что, простите?
4: Натурально занимаетесь сатанизмом. Путаете людям сатанин. Сознание. Этого делать нельзя. Что-то за игры, я не пойму никак.
1: Сатанизм – это та же культура, что и богопоклонение.
4: Нет, ну нельзя это делать, милые мальчики. Ну, поговорили бы о чем-нибудь хорошем.
0: Простите. Простите, вот, собственно, эти темы мы тоже периодически затрагиваем.
4: Послушайте себя со стороны, это же волосы дыбом встают. Не то, что там шапка вырастает.
0: Так это же очень хорошо.
4: Не ради.
0: Так нет, ну что вы, это спасибо. Это очень хорошо. Как видите, женщина не осталась равнодушным. Во-первых, как бы нет необходимости производить накрутку, значит, бигудей, потому что волосы дыбом на женщине, это как бы она приблизилась к...
1: Их уже и не накрутить.
0: Она к высокой моде вполне приблизилась. И самое главное, что ее качнуло, понимаете, ее качнуло. Она не верит в прогресс. А все почему? Вот как нам звонил Дмитрий Козлов и сказал там такую вот тему. Я ведь неспроста сказал, что телевизор, он несет в себе серьезную нагрузку. Как раз то слово, которое имела в виду наша замечательная Серафима Ремарковна Ноздрей, она, в общем-то, оно скорее применимо к телевизионным эфирам, где, так сказать, несутся, в общем-то, как сказать, на уровне какой-то догмы какие-то вещи. Вот. Мы как бы рассказываем о том, что есть, что может быть, и, в общем-то, никому не запрещаем думать. Если как бы вот у вас, Серафима Ревмарковна, как-то с трудом этот процесс происходит, то прежде всего нужно прекратить смотреть телевизионные программы, слушать, так сказать, радио для тех, кому за 40 и так далее.
1: Ну и потом наши передачи надо слушать подготовленным людям. Просто так вот с ничего прийти, включить, вот как вы сказали, включить это самое, я включил приемник первый раз. И
0: конечно.
1: Надо подготовиться. Мы каждый вечер советуем в конце передач своих читать литературу нужную для будущих, чтобы слушатель уже нас понимал, чтобы мы говорили на одном языке, а с вами мы разговаривали просто на разных.
0: Да, и что касается, опять же, вот споре о разных видах, так сказать, культур, о разных совершенно вероисповеданиях, тут тоже споры совершенно неуместны. Существует и то, и другое, и как бы заниматься оспариванием и заострением каких-то углов на этом, это
1: ну,
0: как
1: вот
0: бы...
1: Женщина выглядела так же, как гречки,
0: да,
1: которые
0: смешно.
1: И даже размытость лица не определили.
0: А здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Энджелс.
0: Здравствуйте.
5: Это говорит Саша Токарь. Я хочу
1: прежде всего
5: извиниться, за предыдущий звонок. Это звонила моя бабушка Вероника Пупуина Зюля.
0: А, я перепутал вот Серафим и Ревмарк.
5: Нет, они одногодки просто.
0: А, понятно.
5: Вот. Но дело не в этом. Я вот хотел задать такой вопрос. Саш, почему вот и ты, и Энджелс, умалчиваете о первом вообще опыте, эксперименте относительно космоса? Это туда же ведь черепашек заслали на самом деле.
0: Было такое дело.
5: Вот. И еще такой момент. Я не знаю, то ли у вас перевод несколько не тот был, то ли еще в чем-то дело. Относительно вот промыва лад в Греции. Вот ты говорил, что их раскручивают там... как на мельнице, да?
0: Нет, мельница, она дает вращательное движение и переводит вращательное движение в поступательное. Вот их как бы, я же привел пример с бабой строительной.
5: Я понял, но есть такой момент, центробежная сила.
0: Да, естественно, на колесе этом.
5: Вода, на самом деле, была нужна для охлаждения тушки этого грека.
0: То есть вы думаете, что кожа, значит, древних греков, вы думаете, была столь пупырчатой, что трение о воздух приводило к ожогам, что ли?
5: Конечно,
0: совершенно не правы. Нет. Именно был водяной омыв тушки.
5: Происходил иногда даже вскип грека внутри лад его.
0: Нет, бывало, конечно, то есть вода после окунания, там, половина войска, она была теплая уже.
5: Ну, конечно.
0: Понятно. И ее, кстати, потом применяли для стирки, потому что подогрев уже не было необходимо делать подогрев.
5: Это стирка, это было перманентное состояние, потому что там сначала замачивание, когда только начинали этих...
0: Да, уже бельишко уже там, да. Так что, как бы, ни о каком, так сказать, трении о воздухе не было речи. Совершенно правильный перевод.
5: И еще такой момент. Ведь раньше в Греции, в общем-то, то есть ежи, вот обычные ежи, земляные, откуда пошли? Из Греции. То есть там ученые каким-то образом вывели ежа. И вот относительно всяческих перепадов давления, я бы хотел сказать, есть такие, морские ежи. То есть это обычного ежа, там, в экспериментальных целях, туда, значит, в глубину.
0: Происходило же вшивание жаберных, естественно.
5: Ну да, или мутация. В общем, неважно. Вот. А также, собственно говоря, откуда черепашки-то пошли? Это, в общем, несколько деформированные ежи после всяких испытаний в воздухе.
0: Да, да.
5: Вот, то есть происходил слип их иголочек.
0: Нет, вообще, да, спасибо, спасибо вам.
5: До свидания.
0: А вообще, насчет, так сказать, происхождения черепах, существует, так сказать, теория, что, как правило, какое-то существо доходит до определенной стадии своего развития и потом зависает в достаточно таком статичном состоянии и уже никак там дальше не изменяется. Вот черепахи существуют достаточно много лет в том виде, в каком они существуют. Значит, до того, как они приняли этот вид, просто на это существо много раз наступали. Ну вот, предположим, почему одевают на себя золотые слитки там некоторые сограждане наши и так далее. Это все от недостатка вот этих золотых слитков в их далекой юности. То есть они как бы компенсируют вот тот недостаток этим. Значит, черепахи были какими-то животными. Вполне возможно, что это просто какая-то микропорода кошек, которые постоянно путались под ногами и подвергались, значит, наступу со стороны, да, значит, домохозяек. Да. И в результате
1: природа совершенствовала их.
0: Да. Да.
1: Делала панцирь.
0: Вот, ну что же, прервемся на небольшую музыкальную паузу.
1: Да, совсем небольшую.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: снес корзиночку яиц.
1: Хотелось бы затронуть еще такую проблему. Вот очень многие нам звонят, спрашивают, присылают письма. Это проблема, так сказать, сухопутных животных, воле-поневоле оказавшихся в водной стихии. Ну, так, например, многие подводники берут с собой как бы на службу, значит, на подводные лодки кошечку, собачку, то есть как корабельные животные. Вот одно дело, если как бы собака палубная, ну, так и есть, палубная собака, она, значит,
2: уже... Ну, вот как фильм был снят «Соленый пес» по реальным событиям.
1: «Соленый пес»?
2: «Соленый пес». Фильм такой был. Там палубный пес был.
1: Я понял. Ну да, вот типа такого, да. Это как бы, в принципе, можно понять. Ну, плывет все, значит, но все равно под его почвой, значит, твердый, там, под ногами твердая почва. Вот, другое дело, когда, значит, в подводное плавание берут с собой животных. Так, например, долгое время... С командой известнейшего Кусто плавал попугай. Вот кокоду такой, ну, поменьше размером.
2: И он, по-моему, разучился говорить в итоге вот, под влиянием морского давления.
1: Да, там, во-первых, давление, во-вторых, как бы вот сам вот иллюминаторный вид, он чушь, так сказать, птицы, потому что, скажем, вот представьте себе, что чувствует рыба, которую извлекли, значит, из морских глубин на сушу. Во-первых, ее внутренне...
2: И поставили на подоконник.
1: Да, во-первых, изнутри у нее такое давление, которое на морской глубине компенсируется давлением, значит, морских этих вод там внешним, что когда ее вынимают, ее начинает просто пучить, и у нее там происходит...
2: Расперды, по-моему.
1: Да, там вылезают все кишки и прочее. Плюс, как бы, ее глаза, они предусмотрены все-таки к созерцанию, так сказать, вот каких-то объектов, преломленных струями, понимаешь, вот. А, значит, когда вынимает, это сушняк такой сразу глазовой, и она вот прям...
2: Там выжигает, по-моему,
1: сетчатку. Со страшной силы, да. То же самое для птицы, окунутой в море, там, как бы, совершенно другая. Но, тем не менее, люди, не спрашивая у животных разрешений, берут...
2: Значит, это вот не досматривает Greenpeace.
1: Да, вот я знаю, что вы тоже проводили на кафедре вот, подводных исследований при Институте базитологии и всеведения эксперименты, связанные с посылом животных домашних, собственно, в морские пучины. И в частности,

0: она, да, она в лапку, лапками, ну, она лежит там, конечно, в бетоне в этом.
1: Ну, только на пузике, видимо.
0: Не, ну, как-то вот лапки в бетоне, она ложится на пузике, ага, на бочок, как там кочевряжется. Вот, ее все время носит, она еще при этом носится. Вот, ну,
1: а
0: все.
1: То есть, как бы, это такая плита, видимо, бетонная, да, ее как-то переставляют, кому неудобно.
0: Ну, да, как
1: ну,
0: бы.
1: Чтобы под ногами не, да, путалось. Там можно на подоконник поставить.
0: Даже вот один раз было настолько сильное извержение мышечного движения, что она вместе с плитой как бы начала двигаться. И мы ее уже прибили гвоздями там, ну, эту, ну,
1: скобы,
0: плиту.
1: Скобы, видимо, такие проделали, да,
0: да, чтобы уже к полу.
1: Через прям дыры, значит, на винторезах прям посадили.
0: Вот, и очень такая еще особенность была, у нее было шерстяное расперды.
1: Так вот, интересно.
0: Вот, происходила очень сильная ионизация тушки.
1: А вот это интересно вызвано, так сказать, внутренними движениями электронов по проводке лодки, или все-таки это чисто, значит, соприкосновение с водной стихией, как бы моральное вот это?
0: Я думаю, что электропроводка не дает никакого влияния на тушку, потому что они, то есть проводка очень изолирована в подводной лодке, не дай бог. Вот. Может быть, может, то есть профессор Сечкин допускал такую возможность. Профессор Сечкин допускал такую возможность в силу того, что лодка была атомная, и как бы вот это расперды получилось из-за присутствия атома. Ну, так,
1: А вот скажите, собственно, ведь как бы кошка, она должна питаться и, собственно, отбрасывать канат, значит, это каким-то образом, значит, после отброса каната у нее есть такой инстинкт, значит...
0: Подлиз делать и закапывать.
1: Закап, значит, задними лопастями, активное шерушение вот у собак, у кошек. А здесь, как бы, поскольку она в цементе, вот, как бы, эта функция у нее, мне просто, это отвлеченная тема совершенно,
0: да,
1: значит, по поднятии наверх и разбетонирование, значит, животного, эта функция у него пропала. Или я вообще рано затронул эту тему, может быть, оно и не вернулось?
0: Нет, ну почему? Не то, что рано, не поздно. Эту тему можно затронуть в любом вообще разговоре. Вот. Дело в том, что эти инстинкты у кошек настолько врождены,
1: ага,
0: до мозга корней.
1: Угу.
0: Нет, до корней мозга. Вот. И, то есть, ну вот это то же самое, что человека отучить дышать.
1: То есть,
0: невозможно, да. А по пришествии, то есть мы эту кошку, она все-таки дожила, странным образом дожила.
1: Правда.
0: Мы ее кормили, убирали за ней все вот это.
1: Канат этот смазанный, да.
0: Вот. И как мы ее наверх думали, как же это самое, освободить ее от бетона-то, ну, ножом же.
1: Этой вот, дын-дын-дышкой.
0: Нет, решили просто простым способом.
1: Да.
0: Вспомнили старые фильмы, когда там у мещан стояли на полочках вот эти кошечки с прорезем для копилочки. И просто один там матрос, средний механик,
1: в смысле, средний по умственным способностям?
0: Нет. А. Там просто есть старший механик, средний механик и механик.
1: И еще есть поммех.
0: Поммех, это да, это уже вообще.
1: Это он даже в трюме который, и не вылезает.
0: Это который сразу уголь кидает,
1: да,
0: в шахту.
1: Его сразу начинают это самое, в шахту реактора.
0: Это как
1: надо.
0: Грибной вот на тех греческих.
1: Даже
0: лодках.
1: Под грибной.
0: Да, тоже подводная это лодка.
1: Запасной пригребли,
0: вот.
1: Как бы.
0: И он прям, вспомнил, схватил эту кошку и об асфальт шандарахнул. Она же, соответственно, на лапы стала.
1: Ага.
0: Вот. И вот эта плита, она в дребезге.
1: И кошка свободна.
0: Кошка от ужаса вообще сорвалась и побежала.
1: Мы надо было наступить только на канаты, она бы...
0: Надо было, а вот никто
1: не успел.
0: Да,
1: никто.
0: Там все потерялись, пыль вот эта еще прямо в глаза поперла. И мы потом кошку еле нашли, ее задрали собаки.
1: Какая печальная история.
0: Да,
1: а вот вы знаете, я вот теперь как бы вижу очень часто, что вот ведь домашние животные доставляют огромное беспокойство их хозяевам. Ну, то есть бегают, вот кошки там царапают, значит, занавески, собаки,
0: ой,
1: значит...
0: ужасно, кресло,
1: да,
0: дорогую мебель.
1: Да, птицы, значит, постоянно летают, поэтому я знаю,
0: на лысину какают.
1: Вообще, да. И я знаю, что вроде бы сейчас вот этот метод научный, вот, взят на вооружение, то есть вы можете спокойно, так сказать, в зоомагазине или где-то даже участвовать частных лиц по спецзаказу заказать себе животное, у которого лапа, так сказать, уже в бетонную плиту заперто. То есть живой

0: животное, вы его кормите.
1: Ну, также. Да, это плита, она имеет такой газончик. Да,
0: то есть
1: травочка,
0: выглядит
1: так,
0: с точки зрения эстетической очень красиво. Да. Вот, и как бы вам остается только канат, значит, подметать и давать, значит, корм. А так вы даже можете это животное поставить в любое место, где вам хочется. То есть если вы захотите, знаешь, если это, так сказать, с кошечкой, вы захотите, чтобы она легла у вас в ногах, вы, значит, одеваете на бетонную плиту специальный такой ворсистый чехол, сделанный из шкуры натуральной тоже кошки, но задранной собаками, там, погибшей в результате какого-то катаклизма. И таким образом всю эту конструкцию кладете к себе, значит, свою живую мурлыку, эту вот мандулу здоровую. Вот,
1: она
0: так...
1: мурлыкает, а эта кожица согревает.
0: Да, плюс, что касается птиц, это вообще идеально, например, чем иметь чучело, гораздо лучше иметь живую птицу,
1: да,
0: которая
1: кормить
0: стоит...
1: ее.
0: Да, и она будет, кстати, канат выкидывать прям четко в мишень, то есть ведь недостаток птиц в том, что она летает и всюду, значит, гадит.
1: Да-да-да, а тут она уже летать не сможет, она да. только поклюв может непроизвольно сделать, если вы мимо проходите.
0: Ну, ее можно отставить подальше.
1: Но на клюв, опять же, можно надеть колпачок от ручки.
0: Кстати, да, если это птица, вот, да, колпачок от ручки, да, и вообще какую-то любую штуку там. Да. Вот.
1: В зависимости от клюва.
0: Да, от там диаметра. Ну, вот, а как вы относитесь к этому методу? Ведь как бы именно вот ваш зав лаборатории, к сожалению, нынче уже покойная Марина Михайловна Сыпь, это был вот ее, собственно, метод, я знаю, вот для эксперимента с кошкой на борту подводной лодки.
1: Да, и чего? Я не понял вопрос.
0: Ну, а вдруг это используется коммерчески?
1: А, ну, в законе об интеллектуальной собственности есть такая статья, что если автор мертв,
0: так.
1: то это можно уже как бы в на халяву делать.
0: Ага.
1: Если он не написал завещание на кого-нибудь.
0: Ну, давайте посмотрим все-таки вот фрагмент диафильма про кошку или про бычка уже как
1: Нет,
0: бы сейчас.
1: Нет, вот давайте сейчас вот столкнемся с такой проблемой, что если все-таки хозяева не хотят делать искусственную бетонировку тушки.
0: А, то есть, а как бы хотят успокоить так?
1: Нет, то есть, если им животное доставляет неудобства только в смысле сброса каната.
0: А, так.
1: Вот,
0: а.
1: Как с этим бороться?
0: Uh-huh.
1: Я бы посоветовал вам либо просто презерватив, либо
0: перчатку резиновую можно натянуть.
1: Можно резиновую перчатку. Но в силу того, что памперсы это очень неудобно.
0: И дорого.
1: Да, а презервативы можно вот
0: себе позволить
1: успехом,
0: вполне, да.
1: да.
0: Ну что же, диафильм включаем?
1: Да, диафильм.
0: Вот первый кадр. Я вижу. Здесь, извиняюсь, только филейную часть какого-то животного, но совершенно нельзя понять пока что.
1: Это бок свиной. Вот, значит, свиной бок рослой свиньи уже. Ее вес 72 килограмма. Вот, возраст 3 года. Вот, это как бы боров. Вот, то есть филейная часть применяется для изготовления шейки, для изготовления карбоната. Очень вкусно и питательно.
0: Так, следующий кадр. Вот здесь я вижу как бы копытца почему-то.
1: Копытца, да, очень-очень хороший продукт. Применяется для холодца. Очень вкусный холодец получается. Как варится холодец сейчас?
0: А скажите, вот, кстати, качество холодца зависит ли от возраста? Вот,
1: да, естественно. Чем моложе свинья, тем холодец
0: хуже, видимо.
1: Нет, лучше, он упругистее. То есть, если вы подаете гостям холодец, и он такой весь размазанный, слизлый, то это уже свинья, которая почти умерла естественным путем.
0: А скажите, вот поскольку как бы организм человека все-таки напрямую похож с организмом, значит, свиньи, то почему бы вот вместо силикона, значит, в имени загонять холодец?
1: Ну, дело в том, что боятся самопожирания.
0: А, организм будет питаться, подпитываться.
1: Да, да, да.
0: Кстати, это хороший метод для подразделений, которые воюют в пустыне. Солдатам можно как бы промеж лопаток впендюривать такой холодцовый ком подкожный. как верблюд.
1: А он растает, и в пятки. Вот самое.
0: И будут так они передвигать, хлюпать.
1: Идете по пустыне и хлюпаете.
0: Совершенно, то есть нельзя.
1: Ужасная картина, она очень травмирует. Мы проводили такие эксперименты.
0: Мануш, то есть вы как бы вот, как бы видите, все предусмотрели.
1: И потом холодец, он выпаривается, он выходит вместе с потом.
0: Фу, какая вонища, наверное. Да, ну что, следующий кадр. А, вот здесь я вижу именно хвостик. Ну, хвостик мы знаем, это применяется в секс-шопах в основном. Да. Поросячий хвост, об этом мы неоднократно. Так, это вот я что-то не пойму, что это что-то такое вообще странное, но ворсистое.
1: Да, это пятачок. О, он сделан во весь это... кадр.
0: Страшная вещь. Я думал, что вот это какой-то тоннель
1: это как бы,
0: для паровоза.
1: Сказать, шутка создателей этого диафильма.
0: Да, хороший шутник.
1: Это как бы просто шутка. Она не объясняется, это просто шутка.
0: Ну, а, собственно, вот приготовление какое-то? Или
1: приготовление пятачка. Из пятачка получаются очень прекрасные двухстворчатые, двухотверстные котлеты отбивные.
0: А смысл?
1: Ну, смысл. Берется пятачок и обрезается. Примерно обрез делается в сантиметр. То есть у вас в ладошке такая лепешка.
0: А скажите, вы не проверяли ли так способности, вот, собственно, к восстановлению пятачка? То есть, так сказать, к...
1: А, вживление или...
0: Нет,
1: ну, имеется в виду... Самопроизвольного.
0: Да, произвольного.
1: Нет, но как бы пятачок восстанавливается, но вот ноздревых отверстий уже нету.
0: А, то есть приходится, значит, ей дышать ртом?
1: Да, ртом.
0: Гадость.
1: Да, но мы, правда, искусственным путем пытались... так сказать, сделать две дырки, но у нас ничего не получилось.
0: Потому что очень сложно, видимо, попасть вот в...
1: Да, надо рассчитать вот этот, так сказать, соплевой канал, чтобы попасть именно в него. И мы вставляли две трубки, но мы не знали о том, что нужно рассчитывать. Нам потом из Нью-Йорка очень известный профессор попросил не называть его имени. Вот, подсказал, что нужно делать расчеты.
0: Ага, вот ведь,
1: кстати... это свинья теперь с этими двумя трубками ходит вот так вот.
0: Ведь я просто сейчас подумал о том, что это может быть даже практично, значит, отрезается родной пятак, как бы, значит, происходит нарастание другого, правильно?
1: Да, вот. Его можно опять отрезать.
0: Да, но, ведь он наверняка начинает расти внутрь и в сопельные каналы, то есть вы достаточно его надрезать и вынуть, это получится такой пятак и два корня, как морковки для... Это же практически тот же пятак, просто он будет гораздо больше и вкуснее. То есть практически две кишки размером с сопельные каналы на халяву. То есть, как, дескать, плюс две бесплатные или там плюс 10 и за ту же цену.
1: Да.
0: Да, 200%
1: нет,
0: годовых.
1: Нет, там, кстати, уже не за ту же цену, а по граммам считают. Это для того, кто производит, это для того халява.
0: А ну понятно.
1: Кто как бы нет, тот...
0: Ну что, следующий кадр,
1: да? Пожалуйста.
0: Так, здесь я что-то вижу.
1: А это группа ученых. Это группа ученых. Они просто сидят...
0: Странный какой-то ракурс, это как-то даже неприличный.
1: Вот мы с вами разговаривали о греческом застолье. Ага. Здесь тоже показано застолье. То есть репродукция повторена полностью только сотрудниками нашего НИИ.
0: Вот я вижу Павлов-то, академик там.
1: Да, все они.
0: Все сидят.
1: Куяц вот сидит, видите, да, слева?
0: Да.
1: Матрёна Евстигнеевна Рубец вот тоже тут.
0: Я вижу, кстати, Генриетта Тихомировна СПИ. Ну, кстати, она всего лишь лаборанткой тогда была в то время замечательная черно-белая. Да.
1: Не, но это, так сказать, заслуженная лаборантка. Кроме нее, то есть, неправильно, ее затмить никто не смог.
0: Из лаборантов, типа.
1: Да.
0: А, кстати, вот ведь редкие случаи, когда вот из обычной лаборантки человек вырастает до уже зав. Кафедры, да, вот Генриетта Тихомировна СПИ, она как бы прям вот буквально умерла на следующий день после того, как ей дали должность.
1: А дело в том, что это очень просто объясняется, как бы человек выполнил свою миссию на этой земле, он добился того, чего хотел, то, что ему было начертано. Вот. И как бы она сама сказала, я еще помню, еще в 77-м году она сказала: я не умру, пока не стану кандидатом наук.
0: И как бы даже в том анекдоте, типа, все у нее спрашивали: и как здоровье, Генриетта Тихомировна? Она: и не дождетесь, я помню. Да. Шутила все старушка так. Ну что, следующий, я думаю. кадр, а здесь почему-то вообще какие-то только надписи и графики. Это совершенно непонятно. Это техническое.
1: Я сейчас объясню. Вот тут вот как раз мы производим расчеты попадания в сопельные каналы. Вот. Но я не буду рассказывать эти формулы, это очень достаточно сложно. Я не думаю, что среди радиослушателей сидят математики, и если я начну загибать что-то в стиле синусов-косинусов, то вряд ли что можно понять.
0: Да, но тем не менее, я так вижу, вот пласты вырисованы вполне грамотно. Я думаю, кстати, именно отсюда стали вот запекать целого порося с двумя маклами в сопельных каналах.
1: Ну, как бы там. Да. Но это при нашем институте уже есть кулинарный отдел.
0: Это как бы даже, я знаю, не кулинарный отдел, а отдел изучения кулинарных пристрастий слоев населения по социальным признакам.
1: Отдел, да.
0: А другой отдел?
1: Да, это другой отдел этим занимается.
0: А кстати, вот мне интересно, вот этот отдел изучения кулинарных, так сказать, пристрастий.
1: Он занимался разработкой книги о вкусной и здоровой пище.
0: То есть для среднего класса населения?
1: Ну, там есть как для малоимущего, для среднего и для богатых.
0: Ага, то есть три как бы основных категории. Ну, правильно. А вот по возрастному цензу как-то кулинарные пристрастия сильно ли? Вот,
1: в основном разделение идет на грудничковый период и негрудничковый.
0: А, ну ведь грудничковый период может продлиться и до 40 лет. Вот, как
1: может.
0: Это учитывается тоже.
1: Да,
0: то есть вот, анализы
1: то есть
0: нужно
1: есть
0: сдавать.
1: Есть отклонения эти, все. Без проблем. Если вы хотите поменять свое питание на грудничковое,
0: приходите,
1: приходите в наш кабинет.
0: Анализы приносите.
1: Подростковой переориентации, и вам все сделают.
0: Ну что же, я предлагаю послушать вопросы наших уважаемых радиослушателей по телефону 203-19-22. К сожалению, конечно, вы не могли видеть этот замечательный диафильм,
1: потому что сегодня восьмой канал не работает.
0: Почему? Но я как бы думаю, что мы растиражируем это и будем в таких...
1: Не, но мы достаточно так подробно
0: ярко описали.
1: Все.
0: Ну, мало ли, может быть, кто-то как бы захочет.
1: Не, ну вот эти, конечно, там три в квадрате не видно, но ничего страшного. Да.
0: Ну что, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: А вот вы знаете, вы как раз ошиблись, я наблюдал в подзорную трубу.
0: Неправда, вы нас это самое обманываете, потому что у нас шторки, да.
2: Признайтесь, почему вот, например, Генриетта Тихомировна изображена черно-бело, а все остальные в цвете?
0: Ну, вы где-то видели просто эту фотографию, и все, до того.
1: И при том, эта фотография, это просто удачно смонтированная фотография, потому что Генриетта, она никогда не фотографировалась в последнее время.
0: Это было почетное, ей как бы почетное.
1: То есть а последняя фотография только черно-белая не была.
0: Пришлось как бы вот ее вмонтировать почетно на почетное место среди Павлова. Там.
2: Хорошо, а скажите, пожалуйста, вы тут... Значит, заявляете, что являетесь активистами Greenpeace, так что же вы сейчас делаете на радиостанции, когда все активисты разгребают мазут у японских берегов?
0: А мы, так сказать,
2: чем вы занимаетесь?
0: Мы активисты мысли. У каждого свое место у станка.
1: Мы в Greenpeace делаем свою работу. И вы нас не можете упрекнуть.
0: И к тому же тут дело в том, что как бы смотря, что вы подразумеваете под Greenpeace'ом. То есть вот у нас Тимофей Greenpeace главный. И совершенно не имеет отношения он к мазуту. Он ничего совершенно не разливал, чтобы мы собирали.
2: То есть это подпольная организация, как бы?
0: Вот, видимо, та, другая, да.
2: А, понятно.
0: Потому что мы о ней что-то слышали, там даже видели, там по диапроектору показывали
1: я
0: что-то.
1: Я думаю, настолько человек сомневается, что ему, наверное, стоит подъехать, чтобы мы показали документы.
0: Нет, подумайте сами, какое общество, так сказать, охраны животных будет показывать по диапроектору для, в общем-то, населения, среди которого прям практически процентов 40 грудничков, да, там про как убивают китов и прочих. Это полный абсурд.
2: Понятно.
0: Да. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Это опять господин Гусев.
0: Здравствуйте, господин Гусев.
1: Здравствуйте.
3: Ну, вот знаете, что хотел сказать? Вот, да. Конечно, про свиней очень интересно было, там про Greenpeace, там все. Но вот хожу в бассейн так изредка, в Олимпийский, и там вот Макаревич организовал секцию такую подводного плавания. Там вот рыб стоит, у нее типичный растопыр. Растопыр такой, то есть.
1: Расперды, да.
0: Да-да-да.
3: Ее вот подняли с большой глубины, видно.
0: Ага.
3: Или ее, после паланга.
0: Ее выпущило.
3: Выпущило страшно. Слово. Вот надо заняться этим.
4: Что да, вы, будет? Пожалуй, не ходите в этот
3: город. Я вот там боюсь. Мне, как мне такое распердень не вышло.
1: Кстати, то есть... очень возможно.
3: Да, вот да. Фамилия Гусев, да?
0: Нет, да, просто если, да, если как будто, ну, вам нужно срочно, так сказать, замерить давление.
3: Вот мерю постоянно теперь. Так. Боюсь даже в бассейн ходить. Справка даже кончилась.
0: Да, ну
3: не
0: что же.
3: Теперь.
0: Спасибо, спасибо вам за серьезную проблему поднял господин как бы Гусев. В принципе, самая лучшая проверка вот давления на прочность, это как бы не те вот шланги, которые вокруг там, значит, ручной обматывают, прикладывают какую-то, значит, плюшку сюда, слушают там что-то. Вот, на самом деле, не подумайте, как бы не поймите превратно, лучшее измерение давления это как бы автомобильным насосом. Вставляется посредством клизмы туда же, куда и клизма, и делается несколько качковых движений. И если держит 50 атмосфер, то вы можете смело плавать. Нет, я что-то не то сказал.
1: Нет,
0: я,
1: все, я... все нормально.
0: Нет, вы как-то так... Нет, может быть, я атмосферы как-то...
1: Я про другое. Я вот хотел добавить, что на примере, так сказать, гражданина Гусева мы видим, что аномальные явления животного мира очень плохо психологически влияют на человека.
0: Конечно, конечно.
1: Вот, и поэтому я вам, так сказать, дорогие радиослушатели, рекомендую не заводить дома чучельных животных.
0: Лучше вот залитых в цемент ногами.
1: Да, лучше, да. Потому что, когда вы видите чучельного животного, вы как бы начинаете дисгармонировать. Вот, вы видите перед собой смерть постоянно. И вот как показал социологический опрос, в таких домах люди умирают чаще.
0: Да, да.
1: Вот, кончают жизнь самоубийством гораздо чаще. Так что у кого есть... Вот даже сейчас такой кризис по Москве. Куда-то повымирали все преподаватели зоологии. Потому что огромное количество фаршированных непонятно чем тушек.
0: Опилками.
1: Да. Просто повлияло на них.
0: Травмирует вообще. Кстати, да. Вот мумификация, это как бы не самое гуманное средство. Вот.
1: Вот. Да. И сейчас даже институт зоологии педагогический, он просто набирает очень большие конкурсы, так как это огромная вакансия такая,
0: да,
1: в силу вот того, что работы сейчас нету.
0: Ну и вообще как бы общение...
1: И за вредность сейчас доплачивают там.
0: Общение вот с какими-то визуальными собственно образами, оно напрямую воздействует на человека. То есть вот доказано, что как бы люди, а как правило это женщины, так сказать, которые прилипают прям к диапроектору в момент, когда там проходит мексиканский, именно мексиканский сериалы, где играют люди с более темным цветом кожи, и у них как бы свои, так скажем, особенности в отношениях там между друг другом, вот, совершенно не свойственные европейскому человеку. Вот эти женщины, как правило, в общем, тоже постепенно у них кожа темнеет, как бы, вот, появляются обязательно родинки на губах, потому что там все, как правило, значит, и когда они с соседками выносят мусорное ведро, они встают не друг с другом, а встают, как бы поворачиваясь к окну, то есть лицом к окну, ну, как это во всех мексиканских сериалах, и общаются друг с другом, не колечком стоя, как вот когда соображают трое на трое, фу, просто троих их мужья после завода, они как бы стоят лицом к окну все втроем и что-то говорят, вот. Поэтому что уж тут говорить о действительно чучелках.
1: Да, вот еще был в нашем НИИ такой случай. Профессор Евстигний Петрович Минута.
0: Хороший весельчак такой. Он сейчас военную кафедру вел.
1: Он шел по улице и увидел разлагающуюся кошку. И в итоге через месяц он сам весь полностью разложил. Тоже сгнил весь изнутри.
0: Поэтому нужно, когда такие картинки неприятные видишь, проходить чур-чур миниатюр.
1: Их надо психологически задвигать. То есть я вас сейчас научу это как делать. Вы идете и видите дохлую кошку, которая гниет, да? Вы, так сказать, у себя в сознании проецируете картинку, что на самом деле эта кошка не гниет, она просто лежит и устала.
0: Да.
1: Вы ее пугаете, она встает и убегает. И как бы вот этим вы запираете вот это вот страшное осознавание того, что животное погибло.
0: Даже можно похлопать в ладоши и сказать «кыш-кыш».
1: Ну, да, ну чтобы как бы...
0: подкрепить, так сказать, делом свою
1: мысль. Ветер, да, мысли подобрал.
0: И принес как бы к ней туда. Да. Ну, да, вот, да, да. Вот, собственно, еще я хотел рассказать такую достаточно, может быть, грустную историю, которая случилась вот с уборщицей, который вот работал в лаборатории. Его звали Снегирь Викторович Гиря. Вот, человек достаточно здоровый, и он убирался как раз на кафедре зоологии, где были все эти чучелки. И да, потом вот там он... есть опилки, которыми вот посыпают пол в метрополитене повсюду.
1: Просто да, да, да, я помню этот случай.
0: Поедание опилок. То есть опилкомания происходит, то есть набив желудочного мешочка опилками.
1: Не... Вот, кстати, его сейчас тоже, ну, в силу того, что он сам по себе превратился в чучело, его поставили в музей.
0: Но он сам совершенно, и даже вот постепенно еще моргал, я помню, что-то там, да, помыкивал. А сейчас все вообще чуть-чуть.
1: У него даже, то есть, пульс прощупывается там.
0: Ну, еле-еле. А вот, кстати, ведь это происходит от того, что люди делятся на несколько категорий, но самые две главные, это первые...
1: Дворники
0: это
1: и не дворники, да?
0: Нет. Первая категория, это которые при виде животного хотят его съесть, а вторая, которые как бы видят в нем какую-то гармонию с природой, да, ну, да, просто, да, красоту. Вот, ты как бы... Гирю он видел именно съесть. То есть, когда, вот, например, он видел, там у вас стоит чучело свиньи, да, там, ну, масса там чучел разных. Вот он, прежде всего, видел в них продукт питания. Ну, и, соответственно, как бы, когда этот продукт питания уже, он же щупал его, там, тыкал, обнюхивал, постепенно ассоциации в его мозгу возникали с этими самыми опилками. Вот в результате он вот именно наелся до состояния полного. Так сказать, произошло самобальзамирование.
1: Да, вот самонабивание.
0: Самонабивание.
1: Вот, я хотел добавить то, что даже один раз он хотел пожарить тушку, набитую опилками птицы. Но, видно, как мы потом подумали, решили, что настолько мозг был распылен тем, что организм требовал еды. И вот как недаром он был дворником, и как у древних греков, у него отключились все остальные посылы. Он на последнем там содрогании мышц смог отрубить голову этой птицы, и... распотрошить ее, и в итоге чуть не сгорел.
0: Да. Ну что же, музыкальная пауза.
1: Да.
0: И, собственно, вот, возвращаясь к теме вот сериалов, существует такое мнение, что огромное их количество, которое появилось в последнее время, несмотря на все наши предупреждения, несмотря на диагностику, все-таки их количество только увеличивается. И, как вы правильно сказали, затрагиваются там уже самые любые темы. Если раньше только страдания определенного органа каких-то мексиканских ужасных самочек, то сейчас это и полицейские сериалы, и сериалы там...
1: А выдуманных каких-то бессмертных.
0: Да, да. В общем-то, и как бы бытует мнение определенное, достаточно авторитетное, что все они, так сказать, несут в себе энергию, которая действует разрушительно на мозг, собственно, населения этой страны.
1: Домохозяек.
0: Домохозяек, это же как губки, у которых они впитывают только ту информацию, которая, в общем-то, несет в себе то, что нужно людям сильным, способным эту информацию толкнуть, а если информация подается в каком-то более-менее гуманном виде, так сказать, каким-то демократическим способом, дескать, возьми, почитай книжку, да, там все сказано, вот, или на каких-то примерах, которые для губки не вполне понятны, то она уже эту, как бы, не впитывает информацию, получается перекосопырь, значит, весов в одну сторону.
1: По-моему, да, вообще кинематограф, он и заглушает фантазию человека. Если человек как бы сидит, читает книгу, то там описывается, да, допустим, красота ближайшей рощи около поместья Толстых.
0: Или пень, на котором, да, сидела Гонриетта.
1: Вот, человек, да, сидит, читает и фантазирует. Он
0: воображение
1: представляет, да,
0: да.
1: А в кино ему просто показали, он тупо пропустил эту картинку.
0: Совершенно.
1: До следующего там это такого очень атомного действия какого-нибудь, где
0: мечом
1: бьют,
0: срубили ботву, да, кому-нибудь,
1: да,
0: к примеру.
1: Машины там перевертываются. Вот. А вот эти вот вот моменты яркие, прекрасные, так сказать,
0: которые создают всю атмосферу,
1: да, я бы сказал. Которые в нас сталкивали такие великие писатели, как Толстой, Тютчев.
0: Ну, они, многие.
1: Да, многие. Они просто...
0: Но вместо этого...
1: На быстрой скорости проходит.
0: Вместо этого, как мы видим, какие-то совершенно ужасные мексиканские рожи каких-то тамошних, как вы говорите,
1: клав. Да, можно подумать, мы не можем на наших смотреть.
0: Да, плюс, как бы, все эти рожи еще стоят на фоне каких-то совершенно декоративных на уровне китча пейзажей и разговаривают какими-то, естественно, несуразными голосами. И спрашивается, значит, вы сами поймите, что все это, естественно, закупается не просто так. То есть это не за добрые глаза дают в прокат. Естественно, за это платятся деньги, которые берутся у налогоплательщиков. То есть, если вы хотите платить деньги за то, чтобы вам показывали мексиканских, значит, обезьян по телевизору с их страданиями половых органов, то, собственно, вы вправе это делать. Но почему бы каким-то образом тогда уж не субсидировать производство сериалов отечественного? Понятно, что это тоже зло, но оно, по крайней мере, немножко меньше.
1: Да,
0: оно,
1: и потом зарабатывают деньги наши актеры, а не чужие.
0: Какие-то засранцы, да. Вот эта тема серьезная достаточно. Вот. Плюс, как я думаю, что те проблемы, которые затрагиваются вот у этих ужасных, в общем-то, некрасивых людей, они как бы все-таки чужды в основном проблемам.
1: Чужды.
0: Вот. Ну, хотя бы потому, что, например, для всех автолюбителей важно что? Чтобы резину купить шипованную.
1: Да, вовремя.
0: Да, а жена говорит, да ты че, ты лучше купи нашему Тимошке, а Тимошка это баллонка такая, купи ему там мясо, к примеру. Вот эти проблемы, они более свойственно человеку, который имеет глупость жить там, где температура имеет тенденцию опускаться до минус 20 градусов. А что можно ждать от каких-то непонятных...
1: Теплолюбивых, вот
0: каких-то растений каких-то, да. Ну что же, обратимся к телефонным звонкам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Я вот хочу вернуться к теме, которая была до этой.
0: Да.
1: Саша, отмотай.
0: Так, говорите.
5: Ну... Я бы хотела предложить более гуманный способ по поводу фиксации домашних животных.
0: Так.
5: Все-таки не цементировать их, чтобы они были так обездвижены совсем.
0: Ага.
5: Вот. Хочу, правда, сказать про волнистых попугайчиков, потому что очень давно занимаюсь этой проблемой. Развожу этих маленьких птичек у себя дома. Ну, они, гады, портят обои, какают везде.
0: Царапают когтями, кстати, вот.
5: Да, колготки рвут, вот, всякие дорогие.
0: То есть, а вы что же, всегда лежите ногами вверх, что ли, как бы, чтобы... Как же они добираются?
1: А, по-моему, на пятки
5: умудряются все равно садиться.
0: То есть, они как собаки набрасываются прям.
5: Да, да, когда их
0: значит,
5: много...
0: вы очень привлекательны, видимо.
5: Видимо,
0: вы, наверное,
5: да.
0: Похожи на цветок, потому что птицы любят садиться на цветы.
5: Да, да. Вот, вы знаете, вот очень хороший способ брать резиночку от бегудей и на попугайчика, на его тушку, одевать ее.
1: Фиксировать крылышки.
5: Крылышки, да, потому что... И можно вставить в любое место, куда вам
1: не,
5: нравится.
1: Не, ну он тогда прыгать будет.
5: Не, ничего страшного, главное, что он летать не сможет.
0: А скажите, а ведь это таким образом мы перетягиваем ему грудную клетку, и у него,
1: он
0: значит...
1: Он задыхается.
5: Нет, вот в том-то...
1: Сдвигаются ребра.
5: Вот как раз вся прелесть этого метода, что вот диаметр этой резиночки от старых бегудей подходит под диаметр тушки этого попугайчика.
1: А-а-а.
5: Это уже
1: ну, вам-то виднее, вы же, наверное, проводили исследовательские опыты.
5: Да, но это, я вот как орнитолог говорю вам, что это проверено.
0: А скажите, а вот, собственно, как бы понятно, но попугайчики вот, особо волнистые, как бы у них есть тенденция суетиться, именно, значит, мотая крыльевыми лопастями. А вот ведь существуют птицы, ну, например, там, из серии кокоду, да, которая вот, она не особо летает, но зато ходит небе лежачего.
5: Ну, вот главное следить за попугайчиком, чтобы он не упал с шкафа. Со шкафа или
0: за
5: со
0: шкаф,
5: стола, да.
0: За шкаф, главное.
5: И за шкаф, да. То потом вот. Очень сложно будет его извлечь оттуда. Он начнет разлагаться, издавать неприятные запахи.
0: И терять оперение, кстати. А вот если, например, взять и как бы какой-нибудь изящной цепочкой просто приковать в попугайчиках колышку изящную прям врубленному в середь кухни.
1: Это, наверное, у более богатых
5: людей. Ой, можно,
1: но
5: если очень много попугайчиков, это ж сколько же цепочек-то надо?
0: Ну, зато они будут так красиво мельтешить, да, на цепочках таких. Ну как?
1: Позвякивание золота, как, опять же, оно завораживает.
5: Это у новых, да, русских, наверное, такой способ.
0: Живут. Ну, понятно, да, вот с попугайчиками метод понятен. А вот как быть, значит, с кошками вот там суетливыми, там, которые, кстати, вообще дерут обои. А,
1: да, кстати, мебель дерут деревянную.
0: И уж тут не говоря о колготках, они начинку даже колготок могут порвать вообще. Вот как быть с ними?
5: Начинку? Это что, ногу, что ли?
0: Конечно.
5: Ой, ну вот, да, ну вы же уже как бы про кошек и собак говорили.
0: А, то есть вы все-таки рекомендуете птиц пощадить в этом смысле?
5: Да, да, потому что они все-таки более вольнолюбивые.
1: Да, и, по-моему, вот кость птичьей ноги, она очень слабая, она может надломиться, и птичка улетит все равно.
0: Прямо у основания бетона, да?
1: Да.
0: Если она рванется крылами, да, прямо останутся.
1: Не, ну а будут стоять так покачиваться, да, и в итоге они обломаются, ну там, после третьего-четвертого качка.
0: А вы знаете, действительно, вот ваш метод, поэтому ваш
1: лучше,
0: метод гуманий.
1: Лучше, не, ну...
0: резиночку.
1: Тоже гуманий. Мы все-таки пошли на некоторые разработки и придумали, что нужно по колено, так сказать, в бетон птицу зацементировать, и тогда у нее изгибы будут происходить. Дело в том, что всем
0: у
1: известно...
0: них бедра тоже, как у индийских танцовщиц, у некоторых птиц, да, вот они как, да.
1: Дело
0: там
1: в том,
0: танцы брачные пеликанов там.
5: А вот если птицу по колено-то замуровать, как же вот ей будет испражняться, извините.
0: Совершенно.
5: Вот,
0: она же...
5: она не сможет...
1: Ну, у нее же колени-то где?
0: Нет, ну она же ногу поднимает всегда. Ты что, не знаешь, как птицы это делают? Ну прекрати. Вообще, да, лучше действительно. Вот ваш метод мне тоже как-то ближе. И, кстати, дешевле, согласитесь.
5: Да,
0: на,
5: да,
0: порядок.
5: Гораздо, да, дешевле.
1: Животный бетон, он сейчас подорожал нас.
0: Знаете, спасибо. Спасибо вам за звонок и за этот уникальный рецепт. Спасибо. Я думаю, кстати, что многие вот наши радиослушатели таким образом действительно решат эту проблему. Потому что нежели идти куда-то и, значит, заказывать вот этот, так сказать, биоцемент для закатки, значит, лапок животного, гораздо проще вот одеть. Такие, знаешь, народные хитрости. Это, вот, прям, это, наверное, нам звонила Козьма Прутков прям.
1: Да, вот похоже, что это, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я вот тут случайно попал на вашу радиостанцию.
0: Угу.
6: Ну, радиостанцию я слушаю днем.
0: Угу.
6: Ребята, ну, извините, вот такую чепуху.
0: Алло, алло, говорите громче, а то слово «чепуха» пропало где-то в...
6: Просто слушать, да, невозможно, но я понимаю, что вы решили нас всех посмешить.
0: Так,
6: это все понятно, но к вам очень подходит хорошая русская пословица «горе от ума». Вот и все мы такие ребята, но такую чушь, это просто невозможно.
0: Понятно, спасибо. Вы знаете, мы в следующий раз пригласим Ефима Шифрина, чтобы он доступнее, так сказать, донес до вас, так скажем, наши идеи, и вы действительно в волю посмеялись. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Вот я совершенно не согласен с предыдущим радиослушателем. То есть, все-таки, по-моему, это довольно-таки очень серьезно.
0: Ну, в общем, да, просто мы уже говорили о методах, то есть, так сказать, донесения какой-то информации до людей. То есть, значит, кто-то способен воспринимать сухую научную лекцию, а кто-то, скажем, какого-нибудь певца-пародиста, то есть для него это смешно.
1: Да,
0: кто-то любит
1: вот
0: капустник,
1: сразу,
0: да, а кто-то любит, там, я не знаю, гонки Формулы-1, там, к примеру. Поэтому все люди разные, мы не вправе, так сказать, вот, как бы этого несчастного человека, как там, в общем-то, обижать.
1: Ну вот вы, наверное, очень мало смотрите телевизор, а предыдущий радиослушатель много.
7: Да, наверное, просто смотрит человек телевизор, поэтому и... Вот, я, в принципе, хотел спросить вот что. А что делать, если, допустим, вот того же попугайчика, скажем, крылья, его можно перевязать вот этой вот резинкой, а как же быть, если он будет, скажем, клеваться просто?
1: Ну, мы же советовали колпачок от ручки. Или, опять же, в цемент.
7: Ну да.
1: Ну, клюв прям в цемент.
0: Такая цементная бляха будет.
1: Нашлепка.
0: Да.
7: Ну да, а что, скажем, делать, скажем, с петухом?
0: А петухов дома не хранят.
1: Да,
0: это как бы все больше в местах лишения.
1: Лишения свободы.
0: Да, так что уж тут... Это не к нам вопрос.
7: Спасибо большое.
0: До свидания, спасибо.
1: До свидания, пожалуйста.
0: Почему ты сказал «пожалуйста»? А, ну...
1: Но он же сказал «спасибо», и ты сказал «спасибо»,
0: да?
1: А мне что остается говорить?
0: Ага. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло.
0: Алло, алло.
1: Алло.
8: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
8: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Что-то у вас какие-то все мелкопопугайчики-то и темки-то идут.
0: А поскольку это самый, так сказать, ходовой товар сейчас, то есть птица стоит недорого, правильно? Вот, и плодится быстро.
9: А старичка Дарвина совсем забыли?
0: Кого-кого?
9: Старичка Дарвина-то.
1: Но в нашем институте он...
0: Занимает как... почетное место вот среди бюстиков в коридоре, так что...
1: Да, а это значит, он является большим изгоем.
9: Загипсовали, значит, да?
0: Ну, что ж поделать, он, как,
9: а
0: так сказать, увековечили... Как вы говорите?
9: Ну, зооантропоморфы.
0: Нет, вы знаете, как бы это уже совершенно устаревшая тема. Мы ее разрабатывали, сейчас я вам даже скажу точное число. Это было 16 июля в 134-м выпуске нашей программы. И приходил известный вам наверняка человек, ученый, профессор Иван Матвеевич Нерест. Да, так что как бы эту тему...
9: Нерест, простите, это функция.
0: Нет, это фамилия, простите, вы не обижайте профессуру отечественную.
9: Да нет, я не это имею в виду.
0: А как же, а я вот именно имею в виду и Ивана Нереста. Вот, вот тут так и написано. Нет, простите, вот тут написано Иван Матвеевич Нерест, а вы его называете зверем. Одно дело, если бы вы назвали господина КДК зверем, вот после того, что он сделал со всеми экспонатами, вот, с сушеными бабочками и личинками. То есть, да, кстати, с личинками, между прочим, которые, так сказать, общественные, на общественные деньги куплены. То да, можно сказать, КДК, ты зверь. А Иван Матвеевич Нерест, уважаемый профессор.
1: Даже, можно сказать, заслуженный, имел почетные награды.
0: Нет, я не могу разговаривать с радиослушателями, которые не в курсе предмета совершенно. Пожалуйста.
1: Да, видно сразу, что неподготовленный.
0: Неподготовленный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте, еще раз.
0: Здравствуйте.
10: Я вот хотел задать близнецу вопрос.
0: Конечно.
10: Вот в животном мире встречаются сиамские близнецы? Животным, как они вообще выживают,
1: да,
10: потом?
1: Выживают, спасибо, ну, по-разному. Вызывают вообще... Не вызывают, а выживают. Есть близнецовые рыбы. По их, так сказать, конструкции создали катамаран. Вот. Есть свое... Ну, очень много же. Это
0: я просто сейчас
1: литературы.
0: Многие наши радиослушатели, дескать, воскликнули. Как же так? Вот мы там когда ходим, значит, со спиннингом или с жердянкой.
1: Да.
0: Типа рыбу ловить, да? Вот, мы ни разу, дескать, не ловили сиамскую рыбу. Но все правильно, потому что, как бы говорят, одни мозги хороши, а два лучше. Уже двойная рыба не такая дура, чтобы ловиться вот на крючок какой-то, да, собственно. Да.
1: И потом их мало.
0: Да, конечно, то есть в сравнении там это все равно...
1: Я не думаю,
0: да,
1: что кто-нибудь из радиослушателей когда-нибудь видел вблизи там сиамского близнеца, а не по телевизору.
0: И, конечно. Ну,
1: любого пола.
0: И, кстати, мы в ближайшее время будем проводить, так сказать, конкурс. Тот, кто в этом конкурсе выиграет, сможет созерцать вас.
1: Автограф там,
0: Торшин,
1: да,
0: с автографом. Вот. Ну что же, музыкальная пауза.
1: Да.

0: В гостях у программы «Монмаранси» Василий Шумов и Айрат Дашков, которым мы обязаны приходом сюда Василия. Здравствуй, Василий, рад тебя видеть и рад слышать эту песню по-настоящему, потому что воспоминания о юности, они всегда теплы. Но это, собственно, что-то я не то уже говорю. Ты знаешь, приходит огромное количество писем к нам в студию. Вот, например, пенсионерка Екатерина Геннадьевна Лютая, она вообще занимается тем, что, в общем-то, вышивает хохламские узоры. Вот. И она пишет, что была у меня такая, дескать, идея, Александр, найти себе спокойный уголок, где я бы могла заниматься творчеством, но чтобы рынок сбыта моей продукции, моих хохламских узоров, остался на родине. Я бы, говорит, иногда приезжала, тут как-то продавала бы. Вот. И мне было хорошо. Я с пенсионеркой согласился, потому что такая мечта была и у меня, например, осесть в Праге, заниматься там, на вокзале работать, правильно? Как все русские. Вот. В свободное время записывать что-то и здесь издаваться. Но и я, и Екатерина Лютая, как бы, видимо, только плюсы эти. Казалось, поди плохо. Все условия для того, что вид за окном хороший. Вот. А как сказал Ганс Гильон, то, в общем-то, вид за окном создает и творчество, собственно говоря. Вот. Но мы не знаем сторон отрицательных, а они наверняка есть. Ты, как человек такой опытный в этом смысле, ты уже не первый год живешь вот в другой стране. Вот, что бы ты мог сказать о минусах? Это я так сразу о минусах, потому что эта тема сквозит всюду.
1: Минусы такие, что вокруг люди говорят на другом языке. И я говорю на другом языке в том плане, даже те, которые приехали оттуда из той же страны, они говорят на другом языке, чем говорю я, как говорю я. Допустим, 33 слова будет 33, вот так говорят они. Или там «Гриша! Здравствуй, Гриша!» Ага. То есть, понимаешь, там откуда-то они или с Украины, или с Молдавии. Так? И я считаю, что другой язык — это не мой язык. Вот я говорю, как они говорят, знаешь, с московским акцентом. То есть вот я помню, ездил в поезда здесь, мне сразу: «А, ты москаль». Вот, так, да? Знаешь, да, сразу отличали. Потому что тут вот есть московский акцент в русском языке.
0: Извини, что перебиваю. В свое время мне довелось побывать в городе Екатеринбурге. И я что-то там говорю им, прогоняю, типа: «Здравствуйте, друзья». Вот, а смотрю, все прям смеются. Прям. Вот я думаю, что я так там лицо стал вытирать. Думаю, может, опять со мной это произошло. Вот выяснил, что им действительно наш акцент кажется вот как для нас утрированный какой-то болотной такой полуодесский. Вот. Язык. И я вот просто это сказал, что я подтверждаю целиком наличие московского акцента. Это действительно испытал тоже.
1: Поэтому, живя в Лос-Анджелесе, значит, получается так, что, естественно, американцы говорят на английском языке, и те иммигранты из Советского Союза говорят на других языках, нежели чем я. Потому что, если они говорят с таким диким акцентом, вот для меня, это не мой язык. Потому что для меня критерий такой: могу ли я этих людей использовать в своих записях? Вот, я записываю альбомы, так, и я, к сожалению, не могу, потому что я считаю, что это будет дисгармония.
0: Все вот такие.
1: Если, допустим, стюардесс летних линий, там нужно подпеть, и там буква «Р», я понимаю, все люди, которые букву «Р» не выговаривают, но это будет отход от авторской идеи.
0: Плюс еще любой микрофон как бы эту букву «Р» обычно подчеркивает. Да. То есть и так-то кажется, что...
1: Да. Или там, допустим, есть песни, в которых буква «Г» есть. Если там будет «Г», понимаешь, тоже не подходит. И поэтому мне приходилось приглашать специально для участия в альбомах оригинального участника группы «Центр» Валерия Виноградова, который с честью справлялся вот с этими подпевками вот в этой песне, потому что он говорит с московским акцентом, так же, как и я. И центр группы московская. Так? И поэтому я стараюсь вот выдержать этот стиль. И живя там, вот если ты, допустим, устроишься работать на вокзале в Чехословакии, то у тебя возникнет та же ситуация, если ты вот как человек пишущий, насколько я понял, вот. И любишь играть с ансамблем, и любишь, чтобы тебе там с тобой пел тот или подпевал, то, уверяю тебя, в Чехословакии там тоже будут такие: «Гриша,
0: А вот это как раз и случилось.
1: Александр.
0: Я же почему сказал про вокзал? Там же пошла новая тенденция. То есть как бы друзья поехали, ну, решили почему-то то ли сэкономить, то ли им прикольнее в поезде. Ведь в поезде можно напиться, да, в самолете. Mm-hmm. Как бы вот решили поехать в Прагу вот на электричке. Приехали, а их там встречают такие вот. И говорят, типа, пацаны. Mm-hmm. Так прям, ну, на чистом русском языке, типа, хочешь в Праге, спокойно же денег, да, пришли мне, а то я сейчас позвоню и достаю такую вот хреновину, этот свисток сотовый, mm-hmm. понимаешь? Вот, поэтому, как бы, я так понял, что в основном все силы сейчас там стекают вообще к вокзалу. Mm-hmm. Вот, насколько, кстати, это уже от меня такой mm-hmm. вопрос, муссируется тема в средствах массовой информации русской мафии. Не мог бы ты вот осветить нам этот вопрос?
1: Я, к сожалению, полный профан в этом деле, потому что, как я понял, русская мафия, если таковая имеется, о чем, соответственно, русские там полностью открещиваются, представители русских районов, но, как я понял, можно действовать в тех же районах. Так? Потому что, как я понял, вот если вьетнамцы, если вьетнамский какой-то квартал, или китайский квартал, или японский, или корейский, то там своя внутренняя вот эта разборка идет внутри друг друга.
0: Ну, общежитие обычно.
1: Я как-то там, открыл на интернете десяток наиболее разыскиваемых ФБР лиц, и там какой-то вьетнамец среди них. Так я, значит, стал... Ну, просто интересно, что этот вьетнамец какой-то хуэнь-кван-кван такой, понимаешь? Вот,
0: наверное, его звали Нго Динь Зьен.
1: Совершенно справедливо. Я думаю, это-то как сюда попал? Значит, стал выяснять поподробнее. И оказалось, что он приехал специально из Вьетнама и убил какого-то вьетнамского бизнесмена в Америке, который там уже, значит, бизнес сделал. Так? Вот. И там еще были какие-то случаи, и, как я понял, вот они друг с другом, понимаешь? То есть ты должен быть на той же радиоволне, uh-huh. чтобы как-то, значит, вот даже на уровне мафии, если таковая существует, так? И я живу территориально очень далеко вот от этого так называемого русского квартала Лос-Анджелеса. И поэтому я полный профан. Что там творится?
0: У меня за всю мою жизнь был только... Ну, есть сейчас только один мой товарищ, который мне говорит, мне, типа, в жизни нужно все, кроме наличия соотечественников. Вот так он. Причем он это говорит совершенно искренне. Вот. Но я думаю, он там бы был, в общем-то, счастлив, потому что изолировать себя можно целиком. Но с другой стороны, вот, насколько, опять же, я знаю, есть такое понятие болото, вот эта вот русская диаспора, которые такие песни тут поют, что, дескать, не влезть в нее нельзя, потому что останешься в одного, как бы, биться с американским флагом. Вот. А влезть в нее, это значит, ну, тоже беда. Вот и все вот между этими вилами тычутся. Тебе-то как удалось? Это почему? Может, я тоже там лыжи навострю со временем? Я же должен...
1: Прагу, да?
0: Ну, через Прагу, потом туда. Надо же плацдарм там, понимаешь? Там
1: начать все... с Праги, а там будет видно.
0: Конечно.
1: Так, подготовиться. Моя ситуация такова, что я человек довольно-таки замкнутый. И мне достаточно общения с самим собой, в принципе. То есть меня не тянет в ресторан, меня не тянет в Диснейленд. Я, кстати, ни разу в жизни в Диснейленде не был.
0: Правильно.
1: Я там 7 лет прожил, я там ни разу не был. Вот. Я был несколько раз в таком заведении, которое называется Universal Studios. Это такой, типа, выставка достижений кинохозяйства американского. Вот там, голливудского. И, значит, возят экскурсантов на трамвайчиках через всякие исторические места, в которых снимались там фильмы Хичкока. Ну, такого. Делают всякие такие имитации фильмов, в которых были землетрясения. И так. И я там был, типа, как сопровождающих каких-то знакомых, которые приехали в Лос-Анджелес и говорят, а вот мы хотим посмотреть. И мне, я говорю, я в Диснейленд не пойду. Так? Ну ладно, сюда я уж пойду, ладно. И то есть я их сажаю на этот, на трамвайчик. Вот они поехали, я, значит, жду. Через 45 минут они приезжают, я их забираю. Вот, и, значит, веду домой. Это единственное, наверное, мое общение вот такое с американской такой вот, ну, культурой, что ли. Вот именно то, что есть настоящая вот эта вот штука, которая распространилась по всему миру.
0: То есть мы называем вот такой стиль отдыха, ну, иногда и стиль мышления как бы базитизмом. Вот есть такой термин базитизм. Это на Алтае один человек обнаружил селение людей, больных, вот у них у всех это свисал тут зоб здоровый, и были выпученные глаза. Они были все похожи один на одного немерено. И чтобы отличать друг друга, имена себе совешь, там, я там Ген, там, я там Гриш, к примеру. Вот, соответственно, никакие идеи они тоже не могли генерировать. Вот, и довольствовались тем, что им предлагали другие. А поскольку запросы у них невысоки были, то им достаточно было как раз каких-то там Диснейлендов, этих гамбургеров и так далее. Вот ты сейчас рассказал это все, то есть действительно вот настолько там силен этот базитизм, то есть это действительно так?
1: Я сейчас вот что как-то, значит, попытаюсь раскрыть это пошире. Я считаю такую вещь, вот что касается меня, почему меня не тянет вот вообще никуда. Как говорю, мне достаточно общения с самим собой. Дело в том, что, как я понял, вот я небольшой турист сам по себе. Вот концепция туриста, вот знаешь, в Москве вот пойдешь куда-нибудь на Красную площадь, и там вот люди с фотоаппаратами какие-то ходят.
0: Как правило, японцы. Они любят там...
1: Знаешь, вот эта концепция такого человека с фотоаппаратом и такого, знаешь, с какими-то значками.
0: С туристическим автобусом обязательно, и с флажком впереди, да, идет тетка такая.
1: Ага. Да. В какой-то панамке с символом города. Так? Вот. У меня совершенно эта такая жажда вот туризма отсутствует.

0: И они поехали на океан.
1: Я, значит, поехал с ними на океан, зашел в воду, вода холодная. Вот, все, значит, с тех пор я в воду больше не заходил. На горных лыжах, это мне даже в бреду не приснится, я лыжи вообще ненавижу, как эти две вот эти штуки, которые к ногам привязываются.
2: Отношение к ним у меня тоже сложное немножко.
1: Вот, тем более с каких-то гор, а там же эти лыжи, это же не просто лыжи. Это же костюмчик вот этот.
3: Вот красный,
1: эти,
3: вот этот.
1: Вот эти очки, вот это, значит, вот это лицо. У тебя обязательно должна какая-то девушка с тобой быть так же одетая.
2: Да.
1: Ну, чтобы, понимаешь, чтобы так это засветиться.
2: Ритуал целый.
1: Там, наверное, надо $1000 потратить на эту экипировку. Так. И туда, значит, выезжать. Ну, там, понимаешь, то есть, короче, вкусить все. У меня полностью отсутствует вот эта вот тяга к горам. Я вообще горы не люблю. Я родился в равнинной местности, я горы вообще не люблю. То есть, значит, еще альпинист из меня нулевой. Тоже.
2: Кстати, из меня тоже. Я один раз скатился в Алуште с горы. На мне только кепка почему-то осталась.
1: Я, кстати говоря, совершенно не понимаю людей, которые в горы прут. Вот я слышал, знаешь, на Эвересте еще одна жертва. Чего он туда попер?
2: Как раз я в тот момент над ним пролетал. Это правда. На туристическом базитическом самолетике. Вот. Нет, мы летели очень-очень тихо. Вот, а вообще у них же есть, назад, когда мы летели, с нами летела как раз группа вот этих товарищей, и они очень громко в самолете пели песни. Вот, причем гитару очень не строила, и он с такой бородой сам, очень здоровый, и пел какую-то песню очень задушевно. Вот, но мы ему сказали, ты, дескать, пап, давай дискаунт по шуму немножко. Ну, вот тогда он немножко притих. Вот, вообще, это очень загадочно, вот, действительно, люди.
1: И потом, значит, ну ладно, там бы они сами, ладно, прешь ты в горы, ну ладно, твое личное дело. А значит, там так, штат Колорадо, там вот так называемые Rocky Mountains, так, горы под названием Rocky, так это называется у них. Там, значит, здоровые, особенно в зимнее время, там здоровые снежные эти вершины. И вот все знают, что там бывают эти снежные лавины, как называется, аваланч. Так? Дикие совершенно, которые там сметают все. Так эти же специально лезут туда группами вот в этот сезон, когда эти оползни, так? Их там заваливает, и это все спасатели там бьются за них, потому что они должны их спасать, теперь они туда заперли, так? Вот. И, значит, вот, их оттуда оттаскивают, значит, выкапывают из снега, значит, там половина мертвецов. Да.
2: Половина уже обморожена.
1: Уже все, уже готово, так? Значит, да. Он, значит, посетил, значит, эти горы. И половину их, значит, там сами бьются эти спасатели, там вертолеты, какая техника задействована. Это же служба, же должны их теперь спасать, он туда залез.
2: Там связь специальная какая-то,
1: все, вот, мощнейшая. Там еще, какие-то... Да. Ну, что, я, знаешь, понял, почему они делают? Потому что это бесплатно. Спасание — это бесплатно в Америке. Там за все платить, а вот это дело бесплатно.
2: А интересно, вот здесь так же бесплатно или нет? Вот я не уточнил. Но эти люди очень были страшные с гитарой, я побоялся это спросить. Наверное, тоже, в принципе, это же гуманная акция.
1: Вот, и то есть эти, значит, они их там спасают, вынул его из снега тот. Он ничего, ничего не соображает, понимаешь, пробежал.
2: А потом
1: там
2: через год опять полезет.
1: Я не удивлюсь.
2: Полезет.
1: Понимаешь?
2: Полезет.
1: Вот. И вот и опять эти спасатели, значит, опять бедные эти ребята.
2: Опять работают.
1: Вот, которые на самом деле, может, кого-то спасти там надо, ну не знаю, там прошла какая-то катастрофа, там оборвалась, не знаю, машина.
2: Просто люди сами не нарывались, а у них
1: это произошло. Да, ну получилось, да. Может, там какой-то там дачный поселок, кто-то ехал, было оледенение, машина там, ну, сорвалась там с этого.
2: Или киты выпрыгнули все, это было один раз, по-моему.
1: Нет, так эти пруд там, и все.
2: Ну, знаешь, как сказал в свое время один мой хороший знакомый, говорит, вот знаешь, пожарников, ну, слушай, пожарники, это они, говорит, прикалываются огонь тушить. А вот они, может, прикалываются вот спасать, а эти в горы лазить, понимаешь?
1: Нет, причем эти люди платят большие деньги, чтобы туда доехать. Платят, значит, за гостиницу, там где-то останавливаются
2: за
1: в гостинице.
2: За право восхождения деньги платят. Чуть ли, вот я не буду врать, но сумма какая, чуть ли не $10,000 залезть на горку, чтобы вот, типа, чтобы дали лицензию.
1: Правда, да, и там с проводником, а вот где-то без проводника. И вот только он без проводника, там его накрывает сразу же. Так, и вот кайф.
2: Представляешь, как проводнику-то, да, вот? Вот с таким сдаунами.
1: А проводник, он уже привык, он уже знает. Ну, сейчас вот они там отойдут, ну и все. Он уже там знает, что делать. Конечно, вызывать надо эту вот эту спасательную. У него уже налажено, да? Уже, значит, имеет там с собой, что там как его отмораживать, понимаешь?
2: Слушай, ну вот ты, наверное, на пляже вообще бываешь иногда хотя бы?
1: Нет.
2: Ну вот, а если все-таки тебе приходится бывать на пляже?
1: На пляже, знаешь, как бываю? Сейчас тебе расскажу. Значит, вдоль пляжа там идет так называемый Pacific Coast Highway. Ну, такое Тихоокеанское шоссе, который идет, значит, начиная вот от Южной Калифорнии до Северной Калифорнии, туда, в сторону Сан-Франциско, и она идет вдоль пляжа. И так что вот я на пляж был, когда

0: мимо проезжаю, смотрю, там сидят.
1: Там прыгают.
0: Да, так что я, в принципе, могу рассказать о ситуации на Лос-Анджелесском пляже.
1: Просто что касается меня, и вот сегодня я нашел единомышленников, мне как-то было в этом стыдно признаться, но я, когда выхожу на пляж, я всегда беру винишко, вот, и прячусь под зонтик сразу. Я вот не вылезаю на солнце, вот, и мне все говорят, ну, что ж ты там на пляже? Вот я под зонтик забьюсь там втихую, в легкую, и мне же сразу весело. Вот, и вот сегодня я первый раз встретил людей, которые делают так же. Вот, ну что же, пьесу?
0: Давай.
1: Старенькую опять, да?

ухожу домой в такси. Моя жена привела любовника. Мне позвонила на работу соседка. Соседка все видела с балкона. Он пришел в бежевой шляпе, принес нарциссы и маленький торт. Они познакомились летом в Анапе.

Она точно знала, что я на дежурстве и вернусь домой только послезавтра. Специально для него сидела в салоне и втихаря закупила шампанского. Он не спеша принимает ванну и вытирается моим полотенцем. Ходит по квартире в моих тапочках, пьет мой ликер и орет.

забыли о времени. Слышны его смех и ее визглявый голос. Кто она такая? Сомнений больше нет. До конца выдавили. Осталось недолго. Я

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Василий Шумов и Айрат Дашков. Мы разговариваем потихонечку, а вы по телефону 203-19-22 можете так начинать звонить и высказывать ваши соображения, также задавать, конечно же, вопросы Василию Шумову. Вот, ты знаешь, я все-таки думаю, что не все наши соотечественники, которые приезжают туда, они приезжают с какой-то, скажем так, корыстной целью или погыкать, или там как-то еще. Вот. Существует другая категория людей. Мне о ней недавно рассказала одна дама, которая там была. Ее принимали в частном доме как бы наши бывшие сограждане, которые там уехали год назад. Вот. Но они и тут были наглухо, по ее словам. Вот. А там, значит, такие песни они пели. То есть, значит, она приехала к ним. Открывает, значит, там штора какая-то, там жалюсь, да, там какое-то солнышко, кирпичный дом, и какой-то стоит катер, там, ну, автомобиль. Вот, ей показывают, смотри, как нам так, ну, вид, как вид, дескать. Да ты что, это же так же гениально, как Битлз. Вот такая фраза, на полном серьезе пропелась. Следующий момент, который меня насторожил, я тоже хотел узнать твое мнение, это их кино, ведь кино там у них, я так понял, это целый культурный пласт. То есть, где вот они сидят, как она рассказала, едят вот эти попкорны, да, и смеются там очень громоподобно. А когда она им говорит, дескать, ну что ж ты так смеешься? Причем откровенно эти смеются не там, где нужно, а типа у них своя какая-то логика, типа уже запоздало, видит, весь зал так пошел, ага, там эхо, а они там в ответ, что ж так, дескать, громко. А я так, расслабься, это же Америка. Вот такие фразы вот такие люди поют.
1: Насчет кино дело такое. Что мне последнее, значит, попалась на глаза такая вещь. Вот выходил фильм не так давно под названием «Эвита». В главной роли, значит, Мадонна, которая играет вот эту какую-то там историческую аргентинскую героиню. Естественно, никого поприлично не найти не могли. Но не в этом дело. Дело в том, что до выхода этого фильма, я просто как-то случайно, мне журнал попался на эту тему, они уже знали, сколько зрителей пойдет его смотреть. И уже высчитали, уже какой будет доход, и были довольны.
0: Понимаешь? То есть там... Продано все сразу как-то.
1: Нет, нет, еще фильм не показывался в кинотеатрах. Так? Но они уже все точно посчитали, что придет столько-то зрителей, пока он будет показываться, и они получат столько денег, и они уже были довольны. То есть вот эти зрители, они настолько, как бы сейчас сказать, ну, дисциплинированные и вымуштрованные, что вот эти американские, значит, статисты, которые занимаются статистикой, и вот эти киностудии, у них, наверное, целые отделы есть, которые ведут, значит, этот опрос общественного мнения. И так называемое есть понятие «ожидаемая явка» на фильм. «Ожидаемая». Так? Там какие-то дикие формулы, какие-то дикие, значит, методы, как они это делают, значит, считают. Но интересно то, что до выхода фильма на суд публики, если можно назвать так, судом публики, они уже знают точно, сколько они за это дело продадут билетов, сколько, значит, фильм будет кассовый или не кассовый и так далее. Вот они были довольны насчет этой «Эвиты».
0: Так очень часто, ведь как бывает, какой-то фильм смотришь, и там вроде в начале сюжет, все идет, все интересно, потом что-то раз, ощущение такое, что режиссеру надоели герои, он начинает тупо их одного за другим либо коцать, либо они умирают, либо просто исчезают. Вот, видимо, тут как раз те расчеты в какой-то момент фильм уже снимается, они приводят к тому, что денег, дескать, не собрать, и резко, может быть, сокращают бюджет. И ему приходится резко там сюжет кромсать, потому что есть такая вещь, действительно, когда типа, да надоело уже выдумывать, или там наркотики у него кончились, какие-то, он там, да ладно, там убью
1: это,
0: я главное.
1: Это знаешь, как называется? Это называется потом, когда вот они урежут все, так, так сократят там на часа на два. Вот. А то, что было изначально, это остается и потом выпускается на видеокассете директорская версия. Директор, то есть режиссерская версия.
0: Вот так,
1: да? Режиссер и директор у них называется. Режиссерская версия.
0: Типа... А вот что касается конъюнктуры, там вот видео и кинорынка. Вот ты сейчас сюда вернулся, ты когда последний раз приезжал на родину-то?
1: Ну, в марте прошлого года.
0: А, ну, значит, вот таких перемен, может быть, резких особо не застал. Я имею в виду сейчас взять кино, кинотеатры. Сейчас везде в них мебельные или автосалоны. Больше мебельные. Я не знаю уж, кто эту мебель покупает. Вообще, на что люди живут, для меня загадка. У меня только знакомых человек 12, которые мебелью торгуют. Чем занимаешься мебелью торгуют? Не понимаю я. Это ладно, везде, как бы в кинотеатрах, то есть кино, как бы оно умерло. Вот. А там, если верить, опять же, это прям, типа, прям культура, буквально культура. Вот. Что, почему их туда тянет-то, если дома купил кассету, воткнул, посмотрел?
1: В Америке люди довольно-таки, ну, следуют традициям. Если в Америке есть какая-то традиция, то она будет надолго. Когда, допустим, есть вот традиция такого семейного праздника, который называется Thanksgiving, у нас такого нет, типа День Благодарения. Это вся родня собирается. Ну, то есть повод собрать все родни. Там это какой-то последний или второй четверг октября, что ли, я уж точно не помню. В общем, где-то осенью. Так? И обязательно должна быть индейка из духовки. Здоровая, причем такая, знаешь, здоровая.
0: А искусственная, потому что ее, ну, кормят всякими, да, там, гормонами. Вот этими,
1: да, здоровая такая. И тыквенный пирог. И тыква такая, знаешь, выставлена где-то в окошко, пустая тыква.
0: Вот эти, со свечками,
1: да. Вот. И уже знают, что, допустим, вот приближается Thanksgiving, и они уже знают, что в Америке будет продано, там, не знаю, 100 миллионов этих индеек. Потому что все покупают. Все. Так?
0: А ты принимал участие в этом безумии?
1: Я из-за вежливости пару раз ходил, и потом всегда находил какие-то отговорки, типа, у американцев так, я работаю, это все.
0: Святое.
1: Да, я работаю. У них не хватает даже соображения, что это выходной день, там, ну, до свидания. Я работаю, я в студии, я работаю, у меня смена. Все, ну, приходилось, потому что... Ну,
0: я может быть, это отношение такое к тебе, как к музыканту, поскольку музыкант, он все-таки везде считается, ну, как бы человек сам себе на уме. Там.
1: Нет, это просто работа. Вот когда ты говоришь, что я работаю, это все. Это типа, знаешь, как в свое время я пошел на партсобрание.
0: То есть, ну,
1: все,
0: понятно.
1: Это уже все, понимаешь, что ночевать буду у нее.
0: Ты, знаешь, дескать, у меня сегодня 8-е, как будто она говорит. У меня сегодня 8-е.
1: Все. Ну, да. Вот. И что касается кино, дело такое. Значит, в последнее время вот был популярен стиль фильма катастроф. Вот ни с того ни с сего вдруг... Раз, вдруг популярный фильм катастроф.
0: То есть, типа, массовые бедствия какие-то, что...
1: Да, вот, допустим, был такой фильм, который назывался «Данте Пик». Ну, типа, «Пик Данте». Горы, да, «Пик Данте». И вот, значит, это, из этого пика, значит, он взорвался, вулкан. Так, вот содержание фильма. Люди убегают от этого взорвавшегося вулкана, и там все рушится. Вот содержание фильма.
0: Это такое же с домами что-то было. Тут как-то показывали пару раз.
1: Я уже не помню. По-моему, это даже было... Он не первый. Я забыл, какой фильм явился первым фильмом катастроф вот за последние там года два, который создал эту моду. И только, значит, это один фильм катастроф какой-то студии, там, не знаю, или Warner Brothers, или там 20th Century Fox, или Sony, что у нас там, Columbia Pictures, это Sony. Я не знаю, кто сделал первый такой фильм. Но это значит, что все студии, Paramount, все они, сделают по одному, по два фильм катастроф. И пошло, значит, турбуленс, как самолет падает, просто сюжет фильма пассажиры в падающем самолете.
0: Так? А что же их влечет? Дескать, мол, хорошо, что это не я, потом, и не баба моя, наверное.
1: Потом фильм «Землетрясение в Лос-Анджелесе».
0: Вот этот показывали тут.
1: Так.
0: Показывали.
1: И причем там в них так называемые хорошие актеры. Вот в этом фильме, где вот от вулкана все бегут, так? Там этот Пьер Броснан, который, значит, вот новый Джеймс Бонд.
0: Впереди всех бежал.
1: Ну, новый Джеймс Бонд, он там спасал людей. А. Спасал людей от этой, от лавы, от пепла, который, значит, их там засыпал. В этом фильме про Лос-Анджелесское землетрясение хороший актер Томми Ли Джонс. Так, хороший актер. Он там тоже, значит, типа спасателя-пожарника, когда Лос-Анджелес там трясет. А, помимо того, что там было землетрясение, магма начала литься.
0: Спучить ее.
1: Спучить, так? Да. Вот, и там, значит, весь Лос-Анджелес горит. И вот у каждой теперь студии, киностудии крупной, есть по одному, по два таких фильма. В разных версиях, ну так называется, фильм-катастроф. Все.
0: И ходят, да, люди вот смотрят.
1: И вот из-за того, что они настолько там натренированы, так, то есть они пойдут, будут смотреть.
0: А видео? Ну почему не купить,
1: значит,
0: сейчас это вот
1: видео все-таки? Видео обстоит так, что вот сейчас вышел фильм, вот, допустим, «Данте Пик», с этим, бегущими от этого, от вулкана, а на видеокассету он появится только через 6 месяцев.
0: Хитрые.
1: Так?
0: Вот. Они пишут там в стреножнике, как знаешь, раньше было пират.
1: Нет, ну это нет. Это
0: наверное, это... которые гыкают. Вот, и да, сюда отправляют.
1: Да, наверное. Потому что для американцев это некоторые вещи, вот, которые у нас распространены в плане такого, знаешь, такого мошенничества. У американцев даже... Они, у них это вне их восприятия. Вот, допустим, сидеть в кино с кинокамерой, снимать, а потом размножить на кассетах. У них это вообще не... Ну, они не знают. Им недоступны такие вещи. Потому что, ну, как... Ну, билет в кино там стоит сколько там? $7.
0: Так, ну, много стадии. Денег.
1: Так. Ну, такая стабильная цена, которую уже... Они уже знают. Вот $7
0: там. А сколько там доход средний, вот, ну, скажем, рабочего фермы? Ну, это я так взял, к примеру. Наверное, рабочая ферма немерено получает деньги.
1: Я живу в городе, так, ну, и так, если ты работаешь, ты неплохо зарабатываешь, если ты не работаешь, где-то что-то, ну, там не очень, ну, скажем, считается так, более месяца зарабатываешь $2000 в месяц.
0: Ну, вполне терпимая сумма.
1: Ну, если человек снимает квартиру, допустим, маленькую квартиру в Лос-Анджелесе, так скажем, двухкомнатная по нашим понятиям, или в их понятиям one bedroom, ну, в общем, одна комната, где спать, а другая комната, значит, где сидеть. Ну, в таком среднем районе, не в самом бедном, не в самом богатом, такая она будет стоить $700 в месяц, 700-750.
0: Как бы ты-то на первых порах как обитался?
1: Ну, у меня...
0: Вот как только приехал, тебя, наверное, прибило
1: нет,
0: сразу?
1: Нет, как я там вообще оказался?
0: Вот, вот как? Ты у меня спрашиваешь?
1: Ну, вот. Как я там оказался? Оказался там по семейным причинам. У меня жена американка.
0: А, ну, видишь, тебе проще. Понимаешь, у тебя есть, уже плацдарм.
1: То есть я приехал в семью.
0: Ну, пьесу отслушаем.
1: Давай.

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: У нас в гостях Василий Шумов по телефону 203-19-22. Звоните, задавайте ему вопросы. Но прежде такой, может быть, прозаический вопрос, который мы быстренько так... Там, школьница Василиса 9 спрашивает вот рацион питания русского гражданина на чужбине. То есть вообще гастрольные есть же блюда разные, когда люди ездят на гастроли, да, там, ну, масса. Вот. А вот как бы с чего начал ты? Вот приехал яишенка или что там? Ну, это Василиса.
2: А, в моем случае все было довольно-таки так просто. Из-за того, что я приехал в семью.
1: А.
2: Так. У моей жены уже была, значит, такая концепция питания. Вот она вегетарианка. И я, значит, решил, раз жена вегетарианка, для упрощения вот этого всего дела, я тоже буду типа вегетарианца. Просто для упрощения, не из-за того, что я там, мне коровку жалко, понимаешь, или там птичку жалко, а из-за того, что просто для упрощения вот этого питания. Потому что я, честно говоря, большого значения вот не придаю. То есть, ну что есть, то и съел. Ну, как человек выросший, понимаешь, в Москве. То есть особыми претензиями в плане кулинарии я там не обладаю. То есть все, что есть, то и съел. Так? Вот из-за того, что жена вегетарианка, я, значит, как-то так стал типа такого полувегетарианца. Полу. Да? Потому что иногда я что-то ел такое, не вегетарианское, скажем, рыбу.
1: А рыбу они едят, вегетарианцы?
2: Я нет, нет, знаю. Нет. Ну, там есть разные градации вегетарианцев, так? То есть моя жена, скажем так, ну, психически нормальный вегетарианец. Потому что он доходит, на самом деле, до клинических случаев.
1: А она идейно как бы на это пошла? Или тоже потому, что лень просто была?
2: Нет, у нее типа такой, что вот на нее нашло ни с того ни с сего, когда ей там было лет 16 или 17, задолго того, когда она меня встретила. Так вот на нее нашло что-то, что вот, значит, надо стать вегетарианкой, так? Ну, по крайней мере, это она так рассказывает. Ну и все, что я отношусь вообще с большим уважением к индивидуальным каким-то проявлениям любой личности. Я сугубо индивидуалист, как в творчестве, так и в жизни. Я считаю, что индивидуальность в первую очередь. И если моя жена, тем более вегетарианка, браво. Отлично. То есть я полностью поддерживаю. Так. И, значит, для упрощения я вот питался, что, значит, входит в рацион моей жены. А она там все что угодно. Она ест сыр. Так. То есть она такая, я считаю, вменяемая вегетарианка. Она просто не ест мясо, рыбу и птицу. Вот что называется. Там животная пища.
1: Да.
2: Так? Ну, со временем там у меня получилась такая картина, что я, кстати говоря... В свободное время, вот я в горы не лажу и на серфинг катаюсь, я играю в хоккей, настоящий хоккей.
1: Ходили слухи даже, да. Что ты создал там команду и назвал ЦСКА.
2: Да, это значит, ну сейчас я уже прекратил играть вот с командой ЦСКА, с той местной. Меня пригласили в одну из новых лиг, там любительских, типа тренером.
1: Ну, то есть, а ты так серьезно, прям вот там в хоккей умеешь, типа там рассекать?
2: Я сейчас тебе расскажу, что до того времени, как я увлекся рок-музыкой, ну, это было в раннем возрасте. Я был воспитанником детской спортивной школы ЦСКА в Москве, в хоккей. Так? То есть дело такое. Там готовят профессиональных хоккеистов, в принципе. Ну, в то время так не называлось, но, в принципе, это одна из лучших хоккейных школ, которую только можно найти. Так? Вот. И ну, я там стал играть в хоккей, потому что там есть возможность. Здесь я уже в хоккей давным-давно. Я, наверное, лет 15 на коньках не катался. Так. Но из-за того, что была эта закваска цисковская у меня, все эти вот инстинкты и навыки, приобретенные в юном возрасте, они сохранились. Ну, естественно, уже, естественно, там и запал не тот, и скорость не та. Но, по крайней мере, вот общие навыки, они так и сохранились. И для любительских команд, там, когда люди играют после работы, этого было более чем достаточно.
1: А состав-то был из соотечественников бывших?
2: А, нет. И,
1: местные, знаешь, что я сказал, да?
2: Да, местечковых, вот. И в Южной Калифорнии, так называемый, хоккей – это растущий спорт, развивающийся спорт. Все равно в Америке хоккей вот так вот в среднем, спорт малоизвестен. То есть он где-то месяц так на 20-м по популярности.
1: Ну, по-моему, даже они вот не участвовали же ни в чемпионатах, ни в каких там.
2: Нет, ну, хоккей — это канадская игра. Сейчас Национальная хоккейная лига, которая, в конце концов, так вот в последнее время получила больше развития в Америке, чем в Канаде. Многие канадские команды переехали в американские города просто из-за того, что зарплата хоккеистов резко возросла. Но это бизнес, капитализм. И маленькие канадские города, типа Виннипега, не могут поддерживать высокооплачиваемых игроков. И они переезжают, скажем, команда из Виннипега теперь переехала в город Феникс в Америку. Так? И в Калифорнии то же самое. Ну, такой популярность хоккея своего рода развивается. И организуются там, из-за того, что есть катки с искусственным льдом, организуются такие любительские лиги. И меня парень, который организовывал одну из таких лиг, пригласил возглавить там команду любительскую, типа быть играющим тренером.
1: Угу. Вот. Почтенная должность.
2: Да, я сказал, хорошо, давай. Я говорю, я был в школе ЦСКА, давай сделаем команду ЦСКА. Он сказал, о, отлично, у них это называется...
1: А он понимает хоть о чем речь, что ЦСКА
2: нет,
1: там...
2: Нет, нет, у них это называется Red Army.
1: А, ну.
2: И в свое время это вот то настоящее ЦСКА, в которой были вот, типа, игроки типа Харламова. Они ездили в Америку и в Канаду в 70-е годы, навели там, значит, такой большой фурор. И с тех пор вот команда Red Army — это типа такой, знаешь, как, ну что ли, хорошая память у вот, американцев, кто интересуется хоккеем, вот о уровне, о классе игры и так далее. А сила того, что вся эта форма изготовляется там, эти майки фирмы CCM, то проблем не было с экипировкой, вот этими майками и этими гетрами. Вот. И несколько сезонов вот я так и играл, как играющий тренер.
1: Выигрывали чаще-то все-таки?
2: Нет, команда была такая, середнячок в моей лиге, потому что у меня были разные игроки, которые встали на коньки там несколько лет назад.
1: Вот скажи, вот как бы я так заметил, что тоже это американское веяние, как какой-нибудь спортивный чемпионат, выбегают девахи в юбках, какими-то штуками такими машут, ну, дескать, создают праздник, дескать, мы бабочки от спорта. Вот они тоже бегали там?
2: Нет, тут, наверное, такая была интересная вещь, что вот человек, который, в принципе, без понятия о хоккее, так, но он смотрел по телевизору много раз, и там время от времени происходят драки в Национальной хоккейной лиге, которые разрешены по правилам.
1: Говорят, там даже не останавливают, пока кто-нибудь не рухнет, вплоть до того.
2: Нет, в основном это такие, там дерутся одни и те же игроки в каждой команде, по одному, по два таких, называется enforcer, ну, типа такой.
1: То есть специальные как бы люди.
2: Да, которые очень минимальные хоккейные таланты. Так, иногда, да, я так смотрю, как они вообще там играют. Ну, потому что плохо катается человек, так. Вот. Но зато вот он специально для этого, он так, где-то так и тяжелый, здоровый. Такие бугаи.
1: Они, наверное, общаются потом между собой, сидят в пивнушке,
2: такой,
1: то есть свой круг.
2: Типичный,
1: такой,
2: типичный представитель такого плана. Парень, который, значит, там бьется все время, он дерется, там, лидер по штрафным минутам. А в такой обычной жизни он там... любит детей, какие-то иллюстрации для детских книжек делает.
1: Или, может быть, жена его гоняется садомистской плеточкой.
2: Ну, насчет этого это особо так не афишируется. Но вот типичный игрок такой есть, Тодд Юэн. Там, он долгое время играл в команде Mighty Ducks. Это новая команда там в местечке под Лос-Анджелесом, которая называется Анахайм. Кстати говоря, где Диснейленд. Это фирма Disney организовала хоккейную команду Mighty Ducks. После того, как они сделали фильм фирмы Disney, который назывался Mighty Ducks, про детскую хоккейную команду, они организовали потом настоящую команду НХЛ, и, значит, вот этот игрок, Тодд Юэн, играл долгое время, и он только специально, значит, по этому делу по мордобою, да. Потом они его продали в Сан-Хозе, там, под Сан-Франциско, значит, это Sharks. Акулы, так, он там же. И вот у него такая картина на льду, он только, значит, мордобой, а после он оформляет книжки для детей, вот эти рисуночки, там, для детского садика, там, ну, знаешь, там, Мишка, Чебурашка, вот эти все, вот такого плана, и он сам придумывает эти персонажи. То есть, ну, там вообще, он когда смотрит на ребенка, он там плачет, так, а у него лицо все просто в этом, ну, в этих в синяках все время так. У него,
1: шишки там
2: у него все кулаки стесаны там, потому что они когда дерутся там, они в основном удары идут в шлем.
1: Понимаешь? Шлем.
2: То есть там у них своя техника, понимаешь? Они стараются сперва шлем сорвать вот с того, с кем он, а тут с него тоже, потому что они в шлемах играют.
1: Надвигают еще их на голову.
2: И, в общем, там целая технология, потому что куда только бить можно, только вот в эту, в саму, понимаешь?
1: В репку.
2: В репку, да? Потому что там шлем. И, но все равно они вот это... лупят и пошли.
1: Тебе приходилось биться так вот, бодаться с кем-нибудь?
2: Дело в том, что в любительских лигах это запрещается.
1: А, ну, то есть, потому ну, что... ну, а все-таки наоборот, душа просит.
2: Нет, правда. там бывают эти свалки, так. Но там такая картина, что в любительской лиге там таких специальных ребят нет, так, которые поэтому... И мне из-за того, что я хорошо просто стою на коньках, так, меня трудно сбить с ног.
1: А, но ты же еще и тренер играешь.
2: Понимаешь? То есть там такая, я хоть...
1: То есть они не лезут, наверное, просто чувствуют, что, дескать,
2: нет, это ломится. Нет, это никому не надо, потому что там люди собираются после работы поиграть просто в свое удовольствие. Да? Ну, иногда бывает там раскаляться страсти, и иногда бывает там один-два таких игрока, которые, насмотревшись вот таких вот игр...
1: По телевизору посмотрел.
2: Майти Дакс каких-нибудь, да? Ну, приходят. Ну, там сразу большое удаление следует, и его там дисквалифицируют на пару игр. Так? Ну и все, в силу того, что эти лиги платные... То есть сами игроки платят за, ну, за лед, там какие небольшие деньги. Ну, он просто получается вне команды там на 2-3 недели.
1: И вечером, да. Типа, женет не может сказать, она знает, что его деклассифицировали. Типа, а он куда пойдет? Все,
2: нет,
1: не
2: там, деться. Кстати говоря, в основном там играют холостые ребята, как ни странно. Как ни странно, женатые люди в хоккей не играют.
1: Слушай, а почему нет вот женских команд?
2: Есть.
1: Вот, не на траве. Я
2: нет, виду, есть.
1: Прям
2: есть.
1: На коньках,
2: что ли? Есть, и там, значит, из-за того, что женские хоккейные команды просто по количеству намного меньше там, их просто женщин меньше играет. Женщины играют с мужиками вот в этих любительских лигах.
1: А нормальные девки, красивые хоть или так, ну...
2: Понимаешь, ну, когда ты идешь играть в хоккей и видишь там девушку, понимаешь?
1: Ну, же вот я говорю,
2: это опасно. Это уже как-то ты ее не воспринимаешь, в принципе, как женщину.
1: Ну, ты же не будешь там ее там толкать. Там,
2: а вот иногда трудно разобраться, потому что ты играешь с какой-то другой командой, ты же не знаешь, какие там игроки, а там в этих все в шлемах, так? Вот. И, в принципе, ты там физиономистику не изучаешь, когда ты играешь в хоккей. Кто там? Ты усмотришь другая майка и бьешь туда. Другого цвета, понимаешь? Вот
1: а это все. Как бы смешанная команда даже бывает. У них там, ну, там, то есть, там, скажем, может быть, две девки, остальные.
2: Не, ну, там одна максимум. Редко. Так, ну, бывают. И, кстати говоря, некоторые из них неплохо катаются. Там вот одна, я знаю, играет там в другой команде. Она была этим членом национальной сборной американской, вот женской. Да? Ну, там это любительский там хоккей. Вот. Но они играют вот, для поддержания тонуса в таких любительских лигах. И она неплохо катается, довольно-таки так неплохо. Ну, катается, да. Она не участвует ни в какой там силовой борьбе, естественно. Но, по крайней мере...
1: Могут же шлепнуть об борт ее все равно вот так.
2: Да кого угодно могут шлепнуть.
1: В принципе, да.
2: Кстати говоря, разговор зашел о хоккее после разговора о вегетарианстве. Так вот, мое вегетарианство, знаешь, закончилось на чем? Значит, несколько лет назад я врубился в борт со всей скорости, сам по себе.
1: Просто промахнулся, дескать, чуть-чуть.
2: Не промахнулся, бывает просто там что-то, ну, конек там подвернулся, так. И со всей скорости я врубился в борт левым плечом, так. Ну, игру я доиграл, а плечо, значит, онемело. То есть, ну, вроде как там оно не вылетело вот из ключицы, как там, знаешь, вот, что надо было вставлять его назад. Но я разбил здорово вот эти мягкие ткани. И долгое время это не заживало. Не заживало, наверное, год. Все время вот болит там и болит. Ну так, понимаешь, не сильно, но чувствуется. В конце концов, моя жена нашла какого-то такого натурального доктора, потому что помимо, что она вегетарианка, она еще вот во всех этих натуральных, во всех медицинах вот это... Натуральный доктор — это тот, который, значит, лечит или руками, или натуральными средствами, там, то есть не химией, вот этой, там, препаратами.
1: Как-то. Ну, без трубочки это ходит.
2: Да. Вот. И когда он со мной побеседовал, он сказал, ну, ты вряд ли скоро вот у тебя это плечо заживет, потому что ты... Он спросил, откуда я, что? Он сказал, что ты вот из северной страны, Россия, северная страна, и все твои предки, они ели мясо, не из-за того, что они там не любили животных, а просто, чтобы выжить в эту зиму. Так? И у тебя вся твоя система организована таким образом, что все основано на мясе. У нас же все едят мясо постоянно. Так?
1: Ну, в общем, вот. Да, это
2: и,
1: уже...
2: И все предки. И, как он мне объяснил, до тех пор, пока я не восстановлю свой нормальный рацион, на котором вот я вырос и жил всю свою жизнь, у меня все эти травмы будут залечиваться крайне-крайне редко. Вот, и все. И иначе я послушал его совету. Он мне сказал, ты в таком плохом состоянии, вот чисто твой, вообще весь организм, вот после твоего этого так полувегетарианства, что тебе надо в день там 3-4 антрикота таких больших. что называется, Нью-Йорк стейк, там таких здоровых куски мяса.
1: Вот. Ну, то есть ты сейчас как бы завязался.
2: Я сейчас нормальный, да. То есть нет, и дело в том, что моя жена, для нее это было типа, знаешь, как оплеухой, потому что вроде бы она хотела мне как лучше.
1: По здоровью, дескать, помочь.
2: Потому что там вегетарианская есть целая система, что знаешь, там и если ты не ешь мясо, то там не развивается рак прямой кишки, допустим. Потому что рак прямой кишки считается, что это от того, что много мяса ешь и так далее. Ну там у вегетарианцев своя есть такая как теория, объясняющая, как здоровая, это здоровое, да, что там лучше сердце работает, меньше сосуды закупориваются и так далее и тому подобное. Вот. И все, значит, и плечо у меня прошло. Само по себе.
1: Правильно, потому что там же еще гормональные эти средства, которые, в общем-то, идут на лечение
2: тушки. Результат да. Налицо. То есть у меня год не проходило плечо, он мне посоветовал, не прописывал мне никаких таблеток. Просто сказал, вот ты должен вернуться на свой нормальный режим.
1: Не, ну, в принципе, такая, кстати, игра, там, как хоккей, это же калорий много отбирается, боксеры, все, вот попробуй боксера, подержи на вегетарианство, так и я его побью.
2: Он вот, превратится в буддиста и не сможет человека по лицу ударить.
1: Да. Не, а, кстати, буддисты, они очень ловкие. Они очень высоко прыгают, я наблюдал.
2: Серьезно?
1: Очень, очень ловкие
2: потому
1: люди.
2: Потому что банан, чтобы с дерева достать или чего?
1: Нет, у них как бы вот очень сильные ноги. А вот они ходят же постоянно вокруг ступа и читают мантры. А. И ноги развиваются.
2: Накачанные такие.
1: Очень, как у страусов.
2: А, о, молодцы.
1: Ну что же, ненадолго прервемся, а затем продолжим общение с Василием Шумовым.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

я получил и положил множество сил. Стало неловко, вроде бы как. Что дальше делать?

0: В гостях у программы «Монмаранси» Василий Шумов и Айрат Дашков. Мы слушаем старые записи группы «Центр». Вернее, не старые, а, как вот ты сказал, специально изготовленные вот в том стиле. На мой взгляд, удалось это.
1: Да, дело в том, что неоднократно ко мне обращались любители музыки с вопросами, а когда вот выйдут на компакт-дисках записи «Центр», старые «Центр». Вот эти песни, которые вот мы сегодня слушали, часть из них, потому что некоторые слушали мы снова в альбоме «Смотное пятно неизвестно чего», а вот старые песни начала 80-х годов, которые мы тут играли на концертах. И я искал, где же все эти оригиналы, вот так называемые мастера на этих, на бобинах.
0: На 19-й скорости.
1: На 38-й даже некоторые были. Смотри как.
0: А где же они вот?
1: Интересные? Так вот, и значит оказалось так, что некоторые есть, некоторых вообще нет. То есть нет, я не знаю, где они.
0: Слушай, а вот меня интересует, как же ты так вот писал, это ж труд был, и такое вроде небрежное, непростительное отношение к... Нужно было сразу изымать прям. И...
1: Понимаешь, когда это дело писалось в году так 83-84, так, там и в мыслях не было, что это может быть кем-то когда-то выпущено в каком-то виде. Как вот теперь на компакт-дисках, там фирмы грамзаписи есть разные.
0: А ты получал удовольствие, когда это все по новой переделывал?
1: О, огромное, да? Огромное, да. Я как-то, как говорится, постарался.
0: Не, ну это
1: постарался. И у меня, значит, что оказалось, живя в Лос-Анджелесе, запись этих песен на кассетах, на компакт-кассетах. Я просил своих знакомых прислать мне из Москвы, у кого в любом качестве копии, мне просто, чтобы так сориентироваться, как там сыграно, и слова, чтобы точно уже так это все снять. Потому что дело в том, что у нас много альбомов, так, и многие песни, я даже их забыл, что это я их сочинил. Понимаешь? Потому что, как говорят, я же не так называемый нечесовый артист. Вы знаешь, есть программка, и поехал по стране. Лет 10 одни и те же песни. Знаешь, в принципе, вот как устроен этот шоу-бизнес. Вот. Я тебе расскажу вот случай из Лос-Анджелеса. У меня одна знакомая певица, студийная в Лос-Анджелесе. Она, значит, помогала Пит Таушенду. Знаешь, Пит Таушенд из группы The Who?
0: Да.
1: Вот, он сейчас живет там, недалеко от Лос-Анджелеса, записывать его новый альбом. И Пит Таушенд, значит, когда он это дело или записывал, или записал, значит, получил приглашение. Есть такая сеть клубов в Америке, называется House of Blues. Ну, что-то типа планеты Голливуд, только сориентировано на такую живую музыку, скажем так. И в основном такая музыка, которая традиционная. Ну, скажем там, рок-н-ролл, блюз, ритм-н-блюз. И Пит Таушенд, естественно, как суперзвезда, там желанный гость. Но там ему сказали, вот как ни странно, эти устроители лос-анджелесского этого клуба House of Blues. Значит, давай, делай свой концерт, только 80% старых песен. Ну, The Who. Хитов старых. И 20% новых. Знаешь, он отказался.
0: А грустно, кстати, когда так говорят.
1: Да нет, это вот как устроен этот шоу-бизнес, понимаешь? И поэтому вот в моем случае, из-за того, что я никогда особо нигде не гастролировал, тем более последние 7 лет я, значит, просто отсутствовал здесь физически, многие песни совершенно естественным путем, я их просто забыл, что такие даже существуют.
0: Не, ну, естественно, 7 лет.
1: И вот, кстати говоря... Кто-то мне прислал кассеты, чуть ли не ты мне там где-то собирал. Как я, помнишь, я тебя спрашивал, а есть у тебя, у тебя-то есть? Ты спрашиваешь, у тебя есть центр? Я говорю, а у тебя есть. Вот. И поэтому какие-то, значит, я собрал все, что мог. Так, я слушаю. Да, понятно. И как-то начинаю вспоминать, что да, вот это мы записываем.
0: Темп там такой, типа.
1: Нет. Типа, знаешь, вот в принципе, я все помню. Так. Но до тех пор, пока это я не послушал, я это не...
0: Ну, настроение
1: не было в активной памяти. Так, это где-то было там на подкорочке. Вот. И я стал, значит, постепенно так выруливать, как же с ними поступить, потому что на самом деле поступают заявки от слушателей. Знаешь, где же старый центр? Вот. А то, что даже осталось на мастерах, выпускать нельзя, потому что, как я это услышал, мне говорят, а ситуация изменилась у нас.
0: Вот так, да?
1: Понимаешь? У нас ситуация изменилась. У тебя тут не было, а у нас ситуация изменилась. Мы теперь движемся.
0: А, в движении.
1: Да, я тут был обвинен молодыми журналистами в том, что, значит, я отстал от жизни, ничего не понимаю.
0: Вот так,
1: что, да? Что я, типа, как тебе сказать, ну, живу там у себя и живу. А вот тут такие вещи происходят, что Америка давно отстала от всего.
0: Во как.
1: От этого, что здесь происходит, так? Вот и то, что движется куда-то. Все движется, все случается. Так?
0: А вот ты же, когда вот центр начинался, была такая плеяда журналистов, из которых сейчас уже часть стала культовыми, да? Вот мне интересно твое мнение. Вот как ты считаешь, насколько изменился сам журнализм здесь? Вот насколько они изменились?
1: Я тебе скажу такую вещь. Значит, у меня есть так называемый свежий взгляд, такие свежие глаза, потому что у меня здесь не было долго, так? Вот. И многие вещи я могу вот как-то так узреть. И, а люди, которые здесь живут, они просто к ним привыкли, как-то их не выделяют, что это, в принципе, какая-то такая интересная какая-то штука.
0: Привыкание шло постепенно.
1: Да, то есть не обращаешь внимания. Вот. И вот что касается журналистов, вот те, которые были в мое время, и сейчас, которые, как ты говоришь, стали культовыми, значит, вот глядя на них, я бы, как бы так сказал, определил такую творческую группу, даже не только журналистов, а, кстати говоря, музыкантов, которые вот были в мое время. Ну, так как неохота говорить, потому что мое время еще вроде не кончилось. Но все равно в то время, кстати, так скажем, там, «Золотое подполье» есть такая книжка. Вот. Назовем это время «Золотым подпольем». И вот глядя на то, что сейчас вот с ребятами происходит, я вот как создал такую категорию, которую называю «отработанный материал». Понимаешь? Отработанный материал. То есть человек физически еще существует. Он там кушает, там дышит.
0: Но не генерирует.
1: Или он генерирует, но это уже отработанный материал, как калошная фабрика, вот старый калошу лепит.
0: Так? Иногда делает модификацию остроносой, чтобы в Киргизии лучше брали.
1: Да,
0: там, у них там попс это лучше за остроносой.
1: Да, вот. Ну, хотя, в принципе, калоши уже просто, они там...
0: Ну, как бы, да.
1: Как концепция, она уже исчезла. Они там все лепят, эти калоши.
0: И еще с зеленым сукном внутри от бильярдов списанных. Вот этих.
1: И поэтому сложилась такая вот категория людей. Ну, вот смотри, например, если ты помнишь, вот во времена «Золотого подполья» людей за пьянку, за тунеядство, за какое-то мелкое хулиганство высылали за 101 километр. Помнишь?
0: 5 минут прям, кстати.
1: Да.
0: Не, ну можно было как-то избежать этого.
1: Но... короче говоря, очень ты быстро мог оказаться за 101 километром, и назад уже трудно было прописаться. И так
0: как точно.
1: Теперь люди сами туда едут. Типа, вот они отмораживаются здесь. То есть они, понимаешь, они не могут адаптироваться. Ситуация изменилась, понимаешь?
0: В движении же.
1: Движется все. Тут все случается, Америка тоже отстала, так? Вот, и они не набирают вот эти обороты этого движения, и они отмораживаются, то есть в плане того, что вот они начинают ненавидеть ларьки, скажем, людей с пейджерами.
0: А, вот такие
1: пейджеры
0: дела.
1: Как вообще, как концепцию, как вот живое существо. Ненавидят людей там.
0: Музыкантов тоже.
1: Музыкантов, которые что-то добились, так? Которые как-то разбогатели по сравнению с ними. И вот это все вместе их выталкивает за 101 километр в лес куда-то.
0: То есть спасаются отступлением, но героически при этом.
1: Нет, это типа, ну, как тебе сказать, ну, вот признак отработанного материала. То есть, понимаешь, то есть все, ушел в лес, и все. И сам понимаешь, ну, человек ушел в лес, ну, что с него взять?
0: Знаешь, вот у меня, как бы, я тоже достаточно так отшельником пребываю, ну, так особо нигде так не мелькаю, все после того грустного случая, вот, но тем не менее, вот у меня свой какой-то взгляд появился, знаешь, я даже такую красивую формулировку вывел, что вот журналистика — это как бы справочный ларек на вокзале искусства, сильно, да, вот, а ни в коем случае справочный ларек не должен быть выше здания вокзала. А здесь они что-то настроили очень много. То есть, а уже звезды, понимаешь?
1: Ты понимаешь, дело вот в чем, что, наверное, когда ты говоришь журналистика, и вот в моем случае, ну, это имеется в виду, скажем так, музыкальная журналистика.
0: Да, исключительно.
1: Вот, музыкальная критика. И с этим делом, кстати говоря, оказалось очень туговато. Это уже не то, что там отработанный материал, а вот молодняк, вот которому сейчас по 20 лет, то есть когда вот было золотое подполье, они ходили в первый класс в школу.
0: Так, то есть... Они ничего не помнят.
1: Нет, они не помнят, да, то есть ничего. Они вот уже сформировались вот сейчас, то есть так вот, как сказать, раскрутились, новое слово, да, что, приподнялись, вот. И музыкальные журналисты, они, в принципе, говорят только о деньгах. То есть они музыку воспринимают так. Эта группа получила или затратила 20 тысяч долларов на видео. Раз, вот тут они молодцы, тут они разбираются. Или для раскрутки такого-то проекта, таких-то, таких-то, продюсер вложил 100 тысяч долларов. Ах, какой молодец там. Или музыкант приехал на концерт на 600-м Мерседесе. Или там на 500-м. Или там на 300-м, на 420-м. Так? И вот все, вот как я
0: так понял... Так они так скажут сразу, плохой музыкант.
1: Ну, менее скажут, желаемый, скажут, да. Менее успешный, да. Но вот я так говорю в общих чертах, имея в виду то, что вся эта музыкальная журналистика, она свелась к разговору о шоу-бизнесе. Вот именно о бизнесе, который вот здесь сейчас происходит, так, вот слово «проект», слово там, какая-то, значит, это раскрутка, так. Ну вот этот есть какой-то такой...
0: Или еще так, они сейчас стали звездами.
1: Они сейчас стали звездами.
0: Такая вот песня была один раз так, а они сейчас стали звездами. Вот так мне. Ну, правда, человек я так сел на попу ровно, сижу, думаю, вот как он сформулировал.
1: Понимаешь, и получается такая ситуация, что вот если журналисту, вот этому молодому, я говорю, в общем, так, дать вот послушать песню и скажи, вот напиши, что ты думаешь. И он не в состоянии написать, если он не увидит, в чем артист одет, он может написать одежду, на чем он приехал, он может написать, были ли там телохранители, были ли там какие-то, значит, сопровождающие бабы его там или еще кто-то.
0: Или так? Хотя бы фотокарточку студии, ну хотя бы краешком.
1: Или хотя бы его дачу.
0: Дачку.
1: Ну вот это, понимаешь? А что касается вот непосредственно музыкальной критики и музыкального какого-то вот интереса,

0: полную фонограмму на живом концерте. Так? Люди беснуются, все довольны. Да? То есть вот это уже получается, как тебе сказать, полный какой-то провал такой. Знаешь, вот такой, как сказать, эзотерический, полная смерть эзотерической, потому что ну, это смерть настоящая такая, вот знаешь, смерть творческая, зрительская. То есть люди, им даже, они ходят на концерты, знаешь, вот как вот зомби какие-то, я даже не знаю, зачем. Эту фонограмму он может дома послушать. Так?
1: Да.
0: Вот или как-то слиться в стадии, или, я даже не знаю, посмотреть на что, на мигающие лампочки там, или на дергающихся мальчиков на этой на сцене, или не знаю, на кого. Вот. И поэтому вот это дело, так, и об этом даже как-то им эти так называемые музыкальные журналисты, и нормально, они мне сегодня сказали, я имел встречу с так называемыми молодыми музыкальными журналистами, или вообще журналистами, они мне так сказали, как я сказал, вот тут я как бы удивился, что спокойно идет выступление под фонограммы, они сказали, ну это сейчас у нас меняется, всего только 2/3 концертов по... одна треть только под фонограмму. И так, типа, нормально. Типа, большое достижение. Представляешь?
1: Не, ну, понимаешь, учитывая то, что вообще такой менталитет был всегда вот фонограммный, я все-таки считаю, на самом деле, большое, потому что там они все же сейчас стали там набирать живых музыкантов, причем поиски ведутся в самых разных местах, по кабакам, типа, вот, то есть такие там нарывают там алмазы себе делают. Это действительно так.
0: Нет, я, как мне показалось, что вот так называемый этот местный шоу-бизнес московский, он вообще не требует музыки. Музыка там не нужна. Вот сама вот музыка, идея, как вот непосредственное какое-то, вот, знаешь, наслаждение от игры на инструменте, от исполнения какого-то произведения, какой-то песни, какой-то находки, понимаешь? Это вообще не требуется. Требуется деньжата. Требуется какой-то понт, вот это все, понимаешь, требуются какие-то фотографы. И вот такие вот журналисты, которые будут писать вот об этом. Так? Ну а потом я так узнал, что там есть определенные расценки за определенную статью в определенном там издании.
1: То есть, чтобы как бы написали статью, денег даешь и пишут. Вот,
0: типа. Да, да, да. То есть приходит кто там, продюсер. Для меня всегда продюсер был, знаешь, что там типа Джорджа Мартина, который создал звук Битлз.
1: Да, да, да, именно.
0: Вот такие там. Работа, или да. Пол Ротшильд, кто создал звук Doors. Вот такие, понимаешь, продюсеры. Или Фил Спектор, который создал вообще новую концепцию звукозаписи. Вот. А здесь это просто...
1: Называется продвинул.
0: Дядя, который с деньгами, и у которого там железная хватка. О музыке вообще речь не идет. Понимаешь?
1: Грустно.
0: Ну, я не знаю. Это, наверное, вот то, что...
1: Грустно.
0: Это, наверное, то, что имеется в виду, что Америка отстала, что у нас здесь движение, что мы тут прорвались на всех этих, что ты, Василий, тут отстал от всего. Ты смотришь на мир там, ты не теми глазами.
1: Ты немножко не забывай, как бы кто тебе напел это. То есть дело в том, что журналисты вообще существа очень загадочные. Вот даже политические журналисты, к примеру, они действительно принадлежат к группе риска, вот, и должны это знать. Вот. И как бы... быть, предположим, героем, но в то же время быть постоянно под защитой нереально. То есть ты практически на военном положении. Чего ж кричать, что тебя обижают? Да, ты иди на это. Как ты военный, как бы корреспондент практически. Все. Чего ж там понять? То есть это у них сейчас очень сложно внутри из себя вот эти разборки. У музыкальных, у всех.
0: Ты знаешь, дело в том, что вот на мой взгляд, все, что касается вот музыкальной журналистики, они находятся в идеальной ситуации, как ни странно, вот на мой взгляд. Они ничем не рискуют, потому что музыка, вот как ни крути, она вне политики, понимаешь? Ну, вне политики.
1: Пытаются увязать некоторые.
0: Нет, ну, может быть, есть там какие-то 1-2 исполнителя, которые, скажем так, политически ориентированы. Но сама музыка, она аполитична. Сама по себе, вот концепция музыки, это аполитично. Поэтому писать о музыке, в принципе, не опасно. Если у тебя есть талант, и вот я сейчас упомянул слово, которое, в принципе, наверное, цианистый калий на сегодняшний день, чтобы быть музыкальным журналистом, нужно иметь просто талант для этого дела. Просто вот талант, который, помимо того, что его надо иметь, его надо развивать. Как любой талант, надо его развивать. Неразвитый талант, он просто исчезает, и ты ничего не достигаешь в данной области. Вот. И как я понял, спокойным музыкальным журналистом может быть кто угодно. Как знаешь, вот теперь в таких фонограммных ансамблях артистом может быть кто угодно.
1: Да, по-полисать, дескать.
0: Понимаешь?
1: Это вот как раз вот... вот.

0: Володя, о котором я у тебя спросил, он рассказывал, как его один раз подписали поплясать на гитаре в ансамбле, по-моему, что-то связано с маями, со временами года. То есть это действительно было. А знаешь, а другое немножко меня, как бы вот такая есть статистика и тенденция, что, как правило, большинство музыкальных журналистов и вот, как ты говоришь, продюсеров, да,
1: это я слышал здесь, это я услышал здесь, вот есть слово «продюсер». Ну, и когда я так вот поинтересовался, а кто же это? Это имеется в виду человек, ну как-то администратор такой, руководитель, понимаешь? Вот
0: как ни странно, это все не имеет... вышли либо из музыкантов сами, у них не получилось, они типа, да, я займусь вот там журналистикой, буду вот. Либо что еще чаще встречается из тусовки, понимаешь? Вот, ну как бы...
1: Нет, ну дело-то в том, что в конце
0: концов... Кто у вас продюсер, барабанщик?
1: Ну, в конце концов, все сводится к тому, это все, короче говоря, идет просто в плане того, что чем больше денег заработали, тем лучше. Вот ценность продюсера в этой ситуации. Заработать как можно денег для себя, ну и для своих этих, значит, подопечных. Понимаешь?
0: Может быть, это и правильно. Сложно судить.
1: Понимаешь, я живу в другой стране, так... Вот, и у меня до сих пор сохранились идеалы такого непосредственного музыкального как бы исполнения и удовольствия от общения с исполнителем, там даже слушая или на записях, или на живом концерте. То есть у меня сохранилось такое, ну, как я понимаю, естественное восприятие музыки.
0: Не горюешь без живых концертов, это очень трудно. Вот я по себе знаю, там есть перерыв, хотя бы там месячишко другой, уже как бы тушка начинает беспокоиться, как бы пальцы лихорадочно там что-то ищут в пространстве.
1: Ты знаешь, в моем случае это не совсем так тяжело, как в твоем, потому что у меня расширился, что ли, такой музыкальный мой диапазон, потому что я считаю, что вот сейчас, вот в наше время, быть просто вот музыкантом, скажем, рок-музыкантом, который вот сочиняет музыку, записывает это на альбомы, его выпускает и потом играет концерты, этого недостаточно. Вот есть такое понятие, как мультимедиа. Так? То есть помимо этого там должно что-то еще быть как бы в больше широком плане. Или какой-то...
0: Ты знаешь, то же самое, извини, что я тебя перебил, чтобы понять, вы кто? Я поэт.
1: Ну и что?
0: Ну что, ничего.
1: Это, кстати говоря, вот в Америке женщины, вот, кстати говоря, хороший индикатор женщины, отношение женщин к музыкантам в Америке. Вот если раньше, ну, скажем, лет 20 назад там, в Лос-Анджелесе парень говорил девушке, я играю в рок-группе, сразу возникал какой-то интерес, какие-то, значит, эти, может быть...
0: Таинственность была.
1: Да, какой-то шарм, и девушка так, о, как интересно, туда-сюда. Если сейчас парень в Лос-Анджелесе скажет, что я в группе, это скорее даже будет опасно, она свалит от него.
0: Потому что сядет сразу на плечи и не скинешь.
1: Просто. Нет, это просто уже считается так, типа, ну и что? Понимаешь?
0: Потому что нет, ты... обязательно, конечно, нужно
1: что
0: делать
1: ты,
0: что-то
1: понимаешь,
0: еще.
1: Понимаешь, что если, если, а если ты скажешь, допустим, вот я делаю музыку и представляю, скажем, на интернете.
0: Уже? Уже не просто поэт, а еще у меня свое издательство, дескать, книжное.
1: Или понимаешь, да. Да, вот, речь, кстати говоря, вот моя группа «Центр», во что сейчас вот вылилось, так? Значит, помимо того, что я сам работаю с интернетом, вот я тебе книжку вот подарил, да, вот. Так, Евгения Головина, который там рассмотрел мое творчество, книжка называется «Колориты голливудского Василька». Вот появилась идея создавать такой музыкально-литературный альманах под названием «Центр». То есть вот на базе группы «Центр», группа «Центр», издавать такой альманах литературно-музыкальный, в который будут входить вот, скажем, наши мировоззренческие какие-то, ну, основы, но которые не можешь втиснуть в песни. Как, допустим, я не могу втиснуть песни общение с народом. Так?
0: Ну, через интернет, ты знаешь, не самая лучшая форма.
1: Нет, а мы, нет, а вот для этого, понимаешь, моя специальность в моем арт-колледже в аспирантуре — новые медиа. Я поясню, что такое, меня спрашивают, а что это такое? То есть смотри, вот если существуют такие традиционные виды искусства или медиа, медиа — это, в принципе, коммуникация, так? Кино, так? Театр, литература, живопись, так? Вот они существуют, ну вот я назвал такие основные. А вот что между ними, вот представь, если на циферблате часов... Вот так вот, где 12 цифр, там будет кино, где цифра 3, там будет театр, где цифра 6, там будет литература, где цифра 9, будет живопись, так? А мультимедиа заполняет вот эти между вот этими 9 и 12, вот это 11 и 10, так? То есть расширяются возможности. То есть это получается и не кино, и не театр. Вот есть такое понятие, как интерактивность. Интерактивность — это имеется в виду то, что ты являешься не только слушателем, а участником какого-то процесса. Ну, кто знает, может быть, CD-ROM есть, но ну, такие вот первые опыты интерактивности, так? Что вот уже недостаточно просто сидеть на стуле и просто слушать ушами. Поэтому вот мы делаем это. И вот, кстати говоря, я не могу включить в песни общение с народом на уровне концепции. И вот Айрат в курсе дела, мы проводим своего рода конкурс, который называется «Смутное пятно неизвестно чего» по названию вот этого альбома.
0: Кстати, вот немножко о нем давай скажем, про новые песни.
1: Про новые песни. Вот мы слушали несколько песен, типа «Иметь». Там коротенькие мои вот миниатюрки, которые были характерны для старого центра, тоже стал их опять как бы записывать. И концепция такая, ну ладно, альбом. Идея альбома возникла, название альбома возникло в прошлый мой визит, когда я общался с моими московскими участниками группы «Центр», в частности, с Евгением Головиным. И в нашем разговоре вот о современной жизни как-то он упомянул, что какой-то философ назвал это «смутное пятно неизвестно чего» современное состояние вот нашей действительности, вот этой российской. И я как-то так, ой, это хорошее название для альбома. Так? Ну, вот. И стали, значит, в этом направлении как-то уже... Я стал целенаправленно написал песни, уже было несколько песен. Значит, Женя дал несколько текстов, я сделал, значит, музыку для текстов. И появилась такая идея, почему бы не поговорить с народом, вот, знаешь, сделать типа такого конкурса на смутное пятно неизвестно чего. Вот что в восприятии какого-нибудь человека, вот что это такое, как ты это можешь представить в виде рассказа, картинки, фотографии, скульптуры, лепки, вырезки, чего угодно, вышивки, смутное пятно неизвестно чего.
0: Это, в общем-то, наверное, вымя глазами дальнозоркого ребенка.
1: Вот. И все, что вы хотите, пожалуйста, в виде смутного пятна неизвестно чего. Так? И интересно, мы стали получать отклики.
0: То есть собираете информацию.
1: Да. Ситуация изменилась, видишь?
0: Ситуация движения.
1: Ситуация изменилась, пошло. Мы движемся, мы оторвались от Америки.
0: Вот. Да, кстати, послушаем народ. Не хочешь послушать звонки?
1: Ну вот я бы с удовольствием бы послушал, вот что они могут сказать в их понимании «Смутное пятно неизвестно чего».
0: Ой, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, рассказывайте, уважаемый. Думает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, доброй ночи, Александр. Здравствуйте. Good night, Василий. Очень я рад, что вы снова нас посетили. Вот, и вы, в принципе, уже ответили на все вопросы, которые я хотел задать. Uh-huh. Я вот просто тоже заглядывал к вам в интернет, на вашу страничку. Uh-huh. И вот была там такая интересная какая-то еще... Какое-то предприятие, как бы это назвать-то. Вот, называлось «Радио Совдеп». Uh-huh. Вот, что это есть такое?
1: Это есть такая интернетовская радиостанция, потому что вот уже на интернете возможно передавать звук.
2: Но это Real Audio, да, называется?
1: Нет, это Real Audio, это формат, по которому можно передавать, один из форматов. Моя вот эта радио Совдеп станция, она передает в формате Shockwave. Так, ну, можно и сделать, я, наверное, когда приеду, сделаю еще, потому что, как я понял, Real Audio, много людей используют Real Audio, у них уже в компьютерах есть эти, значит, программки, которые...
2: Так проще просто.
1: Ну, это более распространено, наверное. Вот. И есть у меня, значит, там два шоу на данный момент. Одно шоу называется «Современная поэзия». В моем арт-колледже за последние 25 лет посетила масса поэтов и литераторов. С живыми концертами, так называемые.
0: Да, читают стихи, да, вживую.
1: Да. Я узнал новое слово сленговское. Я коллекционирую новый сленг, потому что я отстал. Лив. То есть живьем. А слово лайф — лив.
0: Ну да, видишь, в движении же все.
1: Да, и там есть профессор литературы, некто Джо Берриман, значит, отличная женщина. И у нее сохранились записи всех этих поэтов за последние 25 лет, которые там были. И один из поэтов был Иосиф Бродский. И там у нее сохранились уникальнейшие записи его выступлений вот в этом моем арт-колледже Калифорнии, Калифорнийский институт искусств, точнее, как он называется, начало 80-х годов, где он читает стихи и по-русски, и по-английски. И это, по-моему, единственный раз он так выступал. Да? Вот. И я сделал вот из этой кассеты вот выпуск, вот в шоу «Современной поэзии». То есть я вел беседу с этой, значит, с профессором о том, как Бродский там выступал, она рассказала, как она его восприняла, какие были впечатления. И само чтение Бродского. Так, вот кто интересуется, может, значит, посмотреть, там есть, называется «Современная поэзия», там на английском языке все. В принципе, из-за того, что проблемы со шрифтами, вот этот кириллица наша, там всегда есть проблемы, получается не очень так хорошо пока.
2: Ну, все-таки, решить можно.
1: Нет, решить, конечно, кстати говоря, может быть, вы примите участие, кстати говоря, в этой радиостанции совершенно спокойно, потому что интернет позволяет, если вы мне подскажете, как получше русифицировать Макинтош, так, то тогда, потому что я работаю с Макинтошем, вот. И можно сделать русскую версию этого всего.
2: Я едва ли смогу помочь, но в принципе, конечно...
1: Это можешь сделать, мне просто не доходят руки.
0: Я бы рад, но я тоже ничего не понимаю в этом.
1: Да.
0: Ничего.
1: Вот. А вторая такая основная моя программа называется «Мультикультура в Америке» на той же вот радио Совдеп интернетовской.
0: Как-то у тебя вот прям всеобъемлюще, что-то прям...
2: И при этом обратите внимание, Александр, да. Василий утверждает, что он живет чуть ли не отшельником.
0: Вот да.
2: Самодостаточным.
0: Вот... Скоро, знаете, как будет, типа, как бы вот с Василием Шумовым поговорить, а он так, а со мной общаетесь через интернет теперь.
1: Дело в том, что это моя специальность, то есть вот это новые медиа, это часть вот моего такого, ну, скажем, моей диссертации, вот, аспиранта в этом арт-институте.
0: Не, ну, а ты вот, да, вы еще что-то хотите спросить у нашего гостя?
2: Да, ну, вы еще такой вопрос, да. Наверное, может быть, не очень в тему, просто я хотел спросить, Василий, какие-то концерты будут сейчас?
1: А концерты уже все мои состоялись, запланированные.
2: Вот в этот приезд, да?
1: Да, то есть мы...
2: Что-то не реклама, ничего не было, обидно.
1: Значит, как я понял, вот местный шоу-бизнес, кстати говоря, в силу того, что он намного оторвался от американского, как мне тут объяснили.
0: И без рекламы.
1: Тут нет, реклама есть, но она идет после концертов.
0: Ну, правильно.
1: То есть вот концерты состоялись, а те реклама о концертах. Как я говорил, вот сегодня, кстати говоря, вот на встрече с молодыми журналистами, ко мне подошел один журналист из одной московской музыкальной газеты, брал у меня интервью и спрашивал, а когда будут концерты, значит, так? А я ему говорю, ты знаешь, концерты уже прошли. А он так удивился. А самое интересное, что это его же газета о моих концертах анонсировала, что будут концерты.
0: А, как правило, настоящий журналист презирает ту газету, в
1: правильно.
0: Которой работает.
1: Но это называется профессионал, правильно?
0: Да.
1: Вот, музыкальный профессионал. То есть получается так, что мои концерты прошли, а вот, по крайней мере, вы теперь можете послушать рекламу на о прошедших концертах, вот так вот скажем. То есть, знаешь, вот, ну, нормально. Телега впереди лошади, все четко.
0: Вполне.
1: Нормально вписывается в нашу общую концепцию отрыва и в движение. Вот движение.
0: Движение
1: есть. Все.
0: Спасибо вам за звонок.
2: Александр, я бы хотел заметить, что вообще у Василия очень интересные проекты всевозможные. Как видите, он тоже радио, тоже занимается, правда, через интернет, но тоже радио. Вот вы могли бы, наверное, как-то, что ли, ну, сконнектиться, не знаю, как это лучше сказать.
0: Так вот мы тут и сидим.
2: Нет,
1: соединиться.
2: Насчет того, чтобы, скажем, в рамках вашей передачи, допустим, сделать что-то такое, типа «Вести от Василька».
1: Говорит голливудский Василек.
2: Да,
1: кстати говоря, я на свою голову, не думая о последствиях, назвал один из своих сольных альбомов «Голливудский Василек». Все, теперь я голливудский Василек.
2: Ну, Василий, что ж делать?
1: Понимаешь?
0: Ну что, назвался груздем.
1: Я теперь голову, значит, рву волосы на голове. Надо было назвать самый красивый мужчина в мире.
0: А, о. Я, пожалуй, это запишу себе.
1: Понимаешь? Вот ты имей в виду, если соберешь выпускать альбом.
0: Спасибо вам за звонок.
2: Спасибо.
0: Нет, у меня все-таки отношение к интернету не очень хорошее. Я считаю, что старая добрая почта лучше и человечнее, и что интернет — это все-таки апокалипсис. Начало апокалипсиса, и как бы люди, которые его развивают, ну, в любом направлении, они убивают сами себя. То есть,
1: значит, так.
0: Скоро даже курицу есть не надо будет.
1: Предлагаю...
0: Будет джойстик в виде ноги куриной. Ее грызешь, а там вкусовые рецепторы все включены, и полное ощущение. И люди перестанут размножаться, потому что все будет им там.
1: Значит, смотри, это предлагаю крах. Мотивационную минутку. Мотивация для интернета. Снимаю
0: Вот все, что тут, да, вы?
1: Снимаю этот комплекс интернета.
0: Нет, это не комплекс, нет, это не... позиция совершенно нет, четкая.
1: Дело вот в чем. Люди почему-то вот как-то, вот есть такое мнение. Интернет — это то же самое, что телефон. Вот есть проблемы с телефоном?
0: Да, ломается так.
1: С самим телефоном у тебя есть проблемы?
0: Как собственно, вот... нет.
1: Нет,
0: собственно,
1: так? Нет. Интернет — это то же самое. Только с картинками и со звуком.
0: Не совсем с тобой согласен.
1: И подешевле.
0: Это на этой стадии, пока сейчас это происходит, это его достоинство. А недостатков его пока, в общем-то, не видно, но они проявятся, я думаю, при таком темпе развития этого явления, где-то лет через 5. Вот, я думаю, ты...
1: А какие?
0: Ну, честно говоря, у нас была этому посвящена целая так. программа.
1: Я вот, отстал от жизни опять, и даже здесь.
0: Да, мы-то в движении.
1: Да, вы оторвались опять вот, от меня.
0: Просто это, на самом деле, не совсем такая уж хорошая штука, как кажется на первый взгляд. Это то же самое, что, понимаешь, когда серьезные проблемы с утилизацией отходов изобретать там не 600-й Мерседес, а какой-нибудь 800-й, понимаешь, и так далее. То есть вместо того, чтобы вообще ограничить скорость...
1: Я думаю, когда ты упомянул 800-й Мерседес...
0: Ну, это я так сказал.
1: Определенно, я слушатель такой... насторожилась, где купить.
0: Где купить сразу так, типа, там, потому приготовьте вдруг... ручки и бумажки.
1: Вдруг сейчас кто-то купит, скажет. А у меня нет, и все. Понимаешь, и все, крах.
0: Крах.
1: Все можно.
0: А, кстати, ведь это на самом деле вот тенденция все-таки американская. Мне так кажется, дескать, у соседа там новый и красный, а у меня коврик уже грязный.
1: Нет, ты знаешь, нет? Что касается фирмы Mercedes, она в последнее время переменила свою, скажем так, маркетинговую стратегию в Америке. Они стали теперь представлять вот последние полгода, что Mercedes это такая дешевая, общедоступная машина. То есть они перестали ориентироваться, что это такая, знаешь, для хорошего, солидного мужчины. Так? Вот.
0: Это там... я имею в виду вообще отношение к автомобилю, обновление его происходит, даже если он нормально едет и едет. Вот это кажется тоже какой-то такой культ.
1: Нет, дело в том, что благодаря вот такому, что ли, негативному восприятию американцев, двух автомобилей BMW и Mercedes, потому что эти два автомобиля стали как бы символами плохих людей в Америке. Типа людей, типа вот адвокатов, которые живут за счет чьей-то беды. Так? И как говорил один мой знакомый, когда я его спросил, а какие тебе машины нравятся? Ну, просто мы говорили об автомобилях, как мужчина с мужчиной.
0: Он сказал, Шкода Фелиция.
1: Нет, он мне сказал, что там ему что-то нравится. Я спросил, а как насчет немецких машин? Вот типа, ну, имею в виду Mercedes, BMW. Он сказал, знаешь, насчет Мерседесов. Я говорю, не то, что я не люблю Мерседес, я не люблю людей, которые в них ездят, понимаешь?
0: Ну, правильно, кстати, вот. Сказал.
1: Ну и правильно,
0: со
1: естественно.
0: Своей, то есть... Со своей колокольни.
1: А в Америке, прав. Когда создался вот этот образ такого, понимаешь, что уже и машина считается лажовая, потому что, ну, ассоциируется вот с этим каким-то человеком, который живет за счет чьей-то беды, наживается, понимаешь?
0: Знаешь, на самом деле этот образ, я никого не хочу обидеть, вот, то есть такие же ассоциации происходят здесь с владельцами москвичей. Потому что, как правило...
1: То есть они нажили за счет чьей-то беды?
0: Нет, а я имею в виду, сразу встает визуальный образ, это, знаешь, в петушке обязательно, даже внутри автомобиля, даже если тепло, и в склянках человек едет. Да. И едет всегда прямо, и очень, так да. сказать, небрежно при этом. Кстати, да. как твое отношение вообще к этой идее возродить отечественное машиностроение в лице вот выпуска автомобилей «Москвич»?
1: Понимаешь, для меня отечественное машиностроение имеется в виду американское машиностроение.
0: Ну, здесь, его... здешнее.
1: Здешнее. Ты знаешь, я думаю так что неплохо бы вот людям, которые живут, вот, ну, скажем, в Москве, как-то, ну, что ли, немножко расширить свой кругозор, мироощущение. И мир, как ты знаешь, вот разделился на некоторые такие сферы, где исторически, экономически и так далее сложились, ну, что ли, традиционные продукты, где что-то делается. Вот знаешь, Тайвань, например, это просто всемирная обувная фабрика. Так, ничего нет, вот только они делают эту спортивную обувь, там, ну, все. Китай, кстати говоря, теперь тоже вот такой, знаешь, всемирный центр ширпотреба. Ну, слава богу. То есть они могут удовлетворить нужды кого угодно. И совершенно не обязательно вот здесь у нас, где исторически, ну, не делали они хорошие автомобили. Ну, так получилось. Так? Ну, не получилось, как, допустим, ну, зато они хорошо играли в хоккей, скажем. Так?
0: Шоколад Бабаевский.
1: Ну, хороший. Что-то они делали хорошо. И вот, наверное, имеет смысл, на мой взгляд, не стараться... ну, все-таки что-то сделать такое, ну, ну уже ясно, в течение 70 лет, но ну, они не могли сделать хорошие машины. Не. Хотя старались, я понимаю. Да? И поэтому лучше переориентироваться на то, что вот они умеют хорошо делать. Ну, скажем, что они хорошо делают? Вот, они хорошо делают
0: там... Как ну, бы что? Вот это вот им-то объяснить?
1: Что они делают хорошее вино, допустим, они умеют делать. Они делают хорошие, не знаю, кондитерские изделия. Но вы лучше знаете, потому что да, вы, да. значит, в движении.
0: Да.
1: Что за последнее время, значит, тут появилось. Ну и сконцентрироваться вот на этом, так. Ну и торговать с тем же, понимаешь, с теми да. же... Ну,
0: на автомобили менять, на нормальные.
1: Все что угодно. Ну, как нормальная торговля, понимаешь, и здесь будет людям, понимаешь, приятно. По крайней мере, они производят качественные продукты, понимаешь? То есть у них есть удовлетворение...
0: Не срам просто.
1: Как бы. Удовлетворение своего труда. Я не думаю, что человек, который произвел такой посредственный автомобильчик, он будет хорошо себя чувствовать, вот как автор вот того продукта, который он сделал, так? Зная, что вот там ездит какой-то хороший автомобиль, который сделан, скажем, в Японии где-нибудь, так?
0: А у него из-за этого выработается какой комплекс, он будет на демонстрации идти получать сексуальное удовольствие от трения потом.
1: Ну, вот это, видишь, это для меня недоступно пока еще.
0: Нет, ну так и происходит, да? Отсюда, да. А почему? То есть человек всю жизнь положил на конструирование какой-то телеги, которая угу. была в 30-м году, может быть, где-то в Америке угу. изобретена, и в то время угу. была надежнее, да? Угу. Всю жизнь положил. Угу. Вот, и выясняется, что это как бы никуда. Угу. Вот, а творческая-то энергия...
1: Я тебе скажу, вот хороший пример есть, значит, вот у американцев есть там свои такие, знаешь, патриоты, которые говорят, что надо покупать все американское. Все. Типа... Ну, сейчас это уже как-то спало, вот, скажем, лет 5-7 назад, когда японские машины, вот такие, ну, широкого потребления, такие относительно дорогие, они стали намного лучше американских. Вот такого же класса машин. Там всякие Toyota, Honda недорогие. И люди просто, американцы, покупают там машины, которые лучше за ту же цену. В принципе, им все равно, где это сделано. Это сделано в Детройте или это сделано в Японии. Так?
0: Пока это не стало национальной проблемой.
1: Нет. И вот это, во-первых, заставило самих американцев подтянуться, стать, выпускать не хуже автомобилей. В конце концов, они сейчас как-то так уравнялись. А дело кончилось тем, что стали строить заводы вот этих Toyota, прям там же, в штате Охайо.
0: Так клепать, как мыльница магнитофона.
1: Свои же там, понимаешь. И получилось так, Toyota, она американская машина, потому что она сделана в Америке. Так? Вот. И самое, что интересно, и вот сама вот эта ментальность, вот эти вот, как у них мысли работают, вот у этих таких патриотов. У меня есть один знакомый, который все время голосует за республиканскую партию. Так? Ну, в принципе, республиканская партия — это символ, ну, таких людей недалеких, скажем.
0: Не,
1: так.
0: Ну, у тебя еще это прозвучало хорошо. Все время голосует.
1: Да. Он такой, прям... такой убежденный республиканец. Так? То есть такой партийный, понимаешь, поддерживатель. Вот эти. И он, в конце концов, купил себе Lexus. Так? Он такой преуспевающий бизнесмен. И он купил японский Lexus. Lexus — это, значит... такая верхняя, что ли, ступень Toyota. Toyota их делает, называется Lexus. Так? Дорогая Toyota, скажем так. Я его спрашиваю, ну где же твой патриотизм? Что ж не купил Cadillac? Угу. Или какой-нибудь, ну там, Lincoln? Так? А он-то говорит, ты знаешь, что это сейчас мировой рынок, и поэтому в данной ситуации мне проявляется патриотизм просто глупо.
0: Понимаешь, ну, даже, понятие даже мировой вот... рынок мне нравится.
1: Понимаешь? Тоже. Но если да. японцы делают хороший вот этот Lexus, так, он ему нравится, и вот у них уже они сообразили, понимаешь, но это не имеет смысла вот в этом, в этой ситуации, тут нет патриотического преступления.
0: Совершенно четко. Понимаешь? А знаешь, что меня, кстати, настораживает? Вот они лезут к нам, дескать, там что-то, ну, я не совсем в курсе вот этих политических событий, угу. то есть, ну, что-то я слышал, что они как бы говорят что-то за отмену там смертной казни или еще что-то такое, то есть их этот вопрос очень волнует. А то, что как бы вот москвичи будут выпускать, ты не думаешь, что я зациклился, но мне просто обидно, это никого не волнует.
1: А хотя какие это конкретно... москвичи, московские или ижевские?
0: А вот я не... Московские, по-моему, да? По-моему, московские.
3: 21-41?
0: Вот эти, да, монстры вот эти, да, жестяные. Вот, это никого не волнует, хотя это конкретное преступление против мировой экономики, я считаю.
1: Ну, естественно.
0: Не понимаю я этого.
1: Нет, дело в том, что это как тебе сказать, ну, заранее выпускать обреченный продукт.
0: Целиком. А люди будут получать зарплату, металл-то будет из земли добываться, из общей. Вот она.
1: То есть бесхозяйственность такая
0: получается.
1: Полнейшая.
0: Конечно. Вот среди массы колхозов передовых вдруг гнилая буренка. С двумя выменями, но оба молока не дают. Скажи мне, пожалуйста, вот тут сейчас у нас идет сериал «Крутой Вокер». Играет этот...
1: Чак Моррис.
0: Да. Вот действительно там такие страшные люди ходят по дорогам на таких джипах, что ли, там. Ну, вот он же стилизован, он же герой, стоит на фоне неба в плаще.
1: Самое, что интересно, это Чак Норрис, любимый актер этого Джорджа Буша, их бывшего президента. Еще один, наверное, как я понял, симпатизирующий республиканской партии. Вот Джордж Буш такой, это республиканец. Так. Как тебе сказать... Это все вот Голливуд. Это люди, которые, ну, придуманные. Это, знаешь, вот, как, вот Чебурашку ты видел на улицах? С крокодилом Геной.
0: Нет, поодиночке я их часто встречаю. У Вальков там трутся, знаешь, как.
1: Ну, в принципе, да. Но эти люди, которые существуют в телевизоре, это телегерой, его знаешь. Это как...
0: Подражательные-то все равно инстинкты есть. Наверняка кто-то хочет такую шляпу одеть, казаки, ездить на таком же автомобиле.
1: Нет, нет, в плане, как они одеты, это довольно-таки такой распространенный стиль, скажем, где-нибудь в штате Нью-Мексико или Техас. Ну, такой, ну, как сказать, такая повседневная одежда, как у нас день там, валенки, телогрейка где-нибудь на севере.
0: Не, уже все в движении, это давно никто не носит.
1: Там тоже
0: носят. Отстал, да? Отстал.
1: Извините, а что же они там носят? Это, по-моему, оптимальный вариант.
0: Я там не был ни раз.
1: А, ну ты думаешь, что там уже они продвинулись.
0: Конечно, ну какие валенки? Валенки делают из овец.
1: Так.
0: Ну, а овцы, они все уже как бы на руну ушли давно.
1: Так, кто же будет? Все съели.
0: Из руна валенки не сваляешь.
1: Ну, короче говоря, ты еще раз указал на мое отставание и отрыв в обратную сторону от движения, которое здесь происходит, и бурление.
0: Дай еще композицию. Чуть...
1: Давай, давай композицию.
0: С нового альбома, насколько я вот вижу. «Цивилизация ларьков».
1: Да,
0: судя по всему, про ген этих там чебурашек.
1: Кстати говоря, вот, пожалуйста.
0: Пьеса.

салонных залах дерутся экспонаты.

экране анекдота танцует лохматый урод. И кто-то очень дикий запихивает сникерс.

0: У нас еще есть немножечко времени до того, как он придет. И предлагаю послушать телефонный звонок. Ваши вопросы, уважаемый Василию Шумову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание просто.
1: Нас ни мечем, ни вогнем не злякать. Ярку маяк проведни наш горит. И зупините нас, ворог проклятый, хай не гадай на мить. Сили миллионов никто не зламає. Наше братерство росте. Партія наша нам путь оставає, до комунізму веде.
0: Хорошая девчушка. Спела песенку, которую никто и не просил.
2: Да, петь. Это, кстати говоря, вот иллюстрация нашей ранней беседы о том, что вот я не могу в группу «Центр» брать людей, которые плохо говорят по-московски, понимаешь? Это вот иллюстрация, вот такие люди, я не могу с ними записывать на своих альбомах. Потому что, ну вот видишь, вот помнишь, мы говорили, что там вот эти.
0: Нет, ну, по-моему, кстати, не исключено, что это была птица. Говорят, вот вороны очень имитируют голос людей.
2: На возможно, самом деле, возможно.
0: Знаешь, вороны, ворона относятся вообще к разному виду птиц. Вот, то есть то же самое, что, скажем, вот воробей и голубь. Серьезно, то есть совершенно разные. Ну, еще один звоночек.
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание. Алло, алло. А что же он молчит-то? Ну, не хочешь, как хочешь. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Да-да-да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Очень приятно было вас послушать. Я хотел бы сразу обратиться к Василию, если возможно.
2: Пожалуйста.
3: Довольно интересная передача у вас получилась. Если честно, дежурство, очень интересно послушать все это. Мне хотелось бы узнать одно. Так, минуточку. Сначала вот эта вот песня, я так понял, что это конкурс песни о Москве, так?
2: Какая песня?
3: Ну, вот сейчас.
0: Мы никаких песен не пели. Вот это пел человек-птица.
2: Нет, а который играл предыдущий, «Цивилизация ларьков»?
3: Да.
2: Нет, конкурс о Москве мы не проводим.
3: Ну, это я так...
2: Я лично провожу конкурс «Смутное пятно неизвестно чего». Если у вас есть концепция «Смутного пятна», вот прям там же на дежурстве, можете ее изложить.
3: Да, я понимаю. Это так, в виде небольшой шутки. А вообще мне хотелось бы узнать более подробно так о вас. У вас есть какие-то там, ну, в виде интересов что-то собирать там, или в виде анекдотов, или какие-то коллекции?
0: Значки. Что-то... Значки. Василий принес нам 3 полотна значков. Спасибо за вопрос.
2: Да, в плане моих увлечений, я тут раньше распространялся, значит, я играю в любительский хоккей. Причем я дикий фанат любительского хоккея, и я совершенно не фанат профессионального хоккея. Когда это за деньги, за какие-то миллионы, за миллиарды долларов, так. Когда это уже получается не спорт, а какая-то, ну знаешь, работа.
0: Ну, станок.
2: Да, вот у станка там надо тебе отпахать 80 игр за сезон. Так, будь добр.
0: А ты знаешь, кстати, как вот сейчас новое постановление вышло насчет трудовых книжек, собственно, поскольку человек должен быть бесконечно предан своей профессии, ему не пишут, например, хоккеист, да, или там токарь, а ему пишут прям токарный станок, хоккей. Его ночью толкают, к примеру, в плечо и спрашивают, кто ты, а он говорит, я токарный станок, и видно, что это преданный кадр.
2: Отлично.
0: Вот так, да. А ты говоришь...
2: Да, отлично.
0: А с любительщиной у нас давно покончено.
2: То есть я опять остался
0: Мы движемся. Ну что же, прервемся недолго.
2: Опять, у меня прокол за проколом.

прозвучало откровение. Был бой косоворотки, подошел гром кнопки, чернобровый гармонист. Down from the sky.

говорили, пропадай слабый, я должен выкипать одна обед.

разборе века рок.

Крепко спали на подушке шестимесячный кудри. Что-то бредил и в смущении. Улыбался алый рот.

0: У нас в гостях Василий Шумов, и к нам присоединился сиамский близнец Энджел Сеторшин, весь такой в грязной майке, потому что его опять валяли. Тебя валяли?
1: Ну, как бы попал под дождь и подставили подножку. Была гора такая высокая, с травой, потому что, ну, чтобы скользить. Я вот соскальзывал с нее, и поэтому вот как бы майка стала уже зеленоватого цвета.
0: Можно в армию.
1: Ну, то есть я похож теперь на Сабониса, то есть у меня примерно такой же цвета майка, в такую же полоску, но я, правда, маленький.
0: А вот познакомьтесь, это наши сиамские близнецы. Их внешний вид не должен вас шокировать, как я говорил, потому что они добрые на самом деле вполне. Но, тем не менее, к нам пришло письмо от стоматолога, Андрея Осиповича Махно, который спрашивает: Александр, не могли бы вы узнать у Василия, вот, почему происходит такая странная вещь? Вся Америка, вот там, мало того, что забита всякими тренажерами, да, там Гербалайва от них произошла. Вот, сюда даже они вот добрались, сюда женщины очень покупают все это. Вот. Тем не менее, как сказал господин Махно, в Америке серьезная тенденция населения к ожирению. Ну, дескать, говорит, очень много жирных, я, говорит, видел по видео. Вот. Так ли это, спрашивает Андрей Осипович?
2: Он совершенно прав. Его источники его не подвели. Откуда он, значит, взял эти совершенно такие секретные, в принципе, сведения, я не знаю, но он оказался, как говорят, right on the money, как говорят американцы. Точно в кассу, скажем так. Дело в том, что есть такое понятие фастфуд. Ну, фастфуд — это такая вот концепция еды всю жизнь в Макдональдсе, скажем так. Для меня сперва было как так непривычно, что многие американцы едят в автомобилях только. То есть вот он проезжает через какой-нибудь такой Макдональдс, Taco Bell, какой-нибудь там Burger King и так далее. Ну, возьмет пакетик, едет и жует, так? Ну, естественно, эта пища, она состоит из каких-то компонентов, которые вызывают такое ожирение, которое вот у нас не развито. У нас же тоже есть такие глыбки, знаешь, ходят по улицам.
0: Ходят.
2: Но они такие крепенькие, знаешь, вот. Они тоже любят покушать, но они такие крепенькие. А вот американские, вот ожиревшие, они как бы вздутые. Вот
0: рыхлят.
2: Они как, вот знаешь, куда-то им в какой-нибудь орфус. Орфус, это имеется в виду отверстие. В какое-то отверстие, это по-английски, в какое-то отверстие вставили трубку, их надули. Знаешь, как вот. И вот такая форма ожирения. Вот от этих фастфудов, от Макдональдсов, вот если будешь всю жизнь питаться вот таким образом, казалось бы, так это и подешевле, и побыстрее, знаешь, ну и возиться, пока едешь, съел там пару этих бюргеров, понимаешь, там
0: запил. Не лезут они в меня, понимаешь?
2: Вот я не пока понимаю. Ты еще не надулся, видишь?
0: Ну, я вообще не могу это посещение Знаешь, что это мне напоминает?
2: Что?
0: Вот тоже как-то мы эту тему поднимали. Помнишь те времена, вот золотое подполье,
2: да,
0: опять же, да? Когда колбасу всякую, сыры, красивая тетенька или некрасивая нарезала, индивидуально заворачивала, потом в такую твердую бумагу, на ней карандашом писала цену. Вот. Индивидуальный подход к каждому. Потом все это сменили такие красивые всякие оберчики, которым серьезно работают маститые дизайнеры, понимаешь? Вот, а Макдональдс — это уже, по-моему, совершенно предел кормушки. Вот это надо запретить.
2: Дело в том, что...
0: А растягайных нету? Растягайных нету?
2: Дело в том, что когда в золотое подполье нарезали эту ночь нашу с тобой по 2,20,
0: да.
2: А вот мой друг, кстати говоря, здесь поддерживает нас, Михаил Борисович Солдатов, он любил портяночный сыр. Помнишь, такой был? Портяночный.
0: Смутно.
2: Ну, пикантный назывался. Как, Миш, как он назывался? Пикантный. Ну, в народе назывался портяночный, но дикий запах, как от портяна.
0: И очень острый, на вкус аж газированный.
2: Да.
0: Я вот помню.
2: Люди с удачным вкусом, как Михаил Борисович, мой знакомый. Кстати говоря, мой большой советник по ситуации вот отрыва. Я понял, что мне необходим человек, который знает ситуацию здесь. Который мне может проинструктировать, как дела на местах здесь. Потому что я отстал. Вот, и все эти колбаски и вот эти портяночные сыры, они были абсолютно натуральные. Там не было никаких химикатов в том плане. Они бы были там, если бы они существовали, а у нас в силу того, что это в то время еще не отрывались, и движение было не сильное.
0: Да.
2: Вот если там было, ну, мясо, так, ну, жиры какие-то,
0: Но иногда радиоактивное.
2: Нет, попадало. Иногда я слышал, там кто воровал туда туалетную бумагу.
0: Розовую.
2: Да, так под цвет. У на мясо комбинате, когда воровали, туда, значит, мешали. Туалетную бумагу, но это тоже, ну, вроде натуральная.
0: Это как, которая клейковина.
2: Да, но это тоже вроде как натуральный продукт, вполне, который, в принципе, где-то способствует здоровью. А вот во всех этих фастфудах, в частности, в Макдональдсе, там используют такие какие-то химические вещества, которые делают пищу вкусной, так называемые. Вот знаешь...
0: Она синдром там... пепси-колы.
2: Да,
0: хочется еще.
2: Да, и вот они добавляют вот это в мясо, в свой сыр, там, в эти в булочки. Mm-hmm. Вот этот вот химикат, который тебя на это дело подсаживает, что тебе хочется еще, и еще, и еще. И ты раздуваешься, понимаешь? И поэтому вот что наш этот наблюдаемый вот этот доктор, стоматолог, как его?
0: Андрей Осипович Махно.
2: Да, вот. Он совершенно точно заметил, что вот там люди ожиревшие, вот, ну, ожиревшие от того, что вот они постоянно питаются в такого рода заведениях.
0: Ну, а как же эти все их тренажеры, вот все эти вот там хреновины жуткие?
2: А ты знаешь, что когда... Тут тренажеры не спасают. Вот эта певица, не певица, это актриса, которая вот Шэрон Стоун, угу, такая известная, она такие заявления делала, что, значит, ну, скажем так, когда ее спрашивали, что вы там... хотите сделать любую акцию, и вам за это ничего не будет. Знаешь, вот так, представь себе, вот сделай, что хочешь, и тебе за это будет. Ничего не будет, так? Вот что ты, вот ее спрашивали, что ты? Кстати говоря, вот интересный вопрос, да? Mm-hmm. К радиослушателям, кстати говоря. Потому что на дежурстве, которые... Так, и она сказала так, типа такого ответа, чтобы я бы съела ломтик пиццы.
0: О, как.
2: Понимаешь? Потому что пицца — это олицетворение такой жирной пищи. Вот, а там все они, которые заботятся. Вот там. Я когда приехал в Америку, многие женщины мне производили впечатление, что у них дистрофия.
0: У них уже был попс одно время.
2: Другая стадия ожирения, вот наиболее распространенные такие заболевания — анорексия и булимия. Это значит, одна из них — это когда ты считаешь, когда смотришь в зеркало и чувствуешь, что ты толстый, хотя абсолютно нет, но это уже начинает психически так. А вторая — когда ты уже есть не можешь, ты ешь и тебя рвет. А это начинается с того, вот эти все так называемые модели, так, вот, которые тут висят у нас вот по городу, вот эти все девушки. Так,
0: но они сюда иногда приходят, вот, то есть
2: за
0: помощью часто обращаются.
2: Значит, осчастливливают вот эти, значит, суперзвезды, созданные этими фирмами для лака ногтей. Так, вот. Они практически все страдают или булимией, или анорексией, или тем и другим одновременно. То есть имеется в виду, кстати говоря, вот молодые ребята, они уже это дело раскусили. Если он приглашает девушку в ресторан, то он смотрит так. Если она поела и сказала, мне надо отойти, это точно. Она пошла, значит, в туалет, два пальца в рот, и все это...
0: То есть беда, дескать, уже.
2: Да, чтобы не растолстеть. То есть вот они едят вот вкусно вот то, что они там любят, и бегут в туалет.
0: Это такая купеческая привычка от
2: блинов. Два пальца в рот, и все это. Так. А со временем это, значит, развивается психическое заболевание, они уже есть ничего не могут. Это все сразу вылетает, понимаешь?
0: Ну, понятно.
2: А это наше чего идет? Вот американцы, многие американцы живут в режиме постоянного похудания. Понимаешь? Вот главная цель жизни — это сбросить вес. На самом деле. Так. И вот они так. Значит, вот на эти тренажеры, так, потом в Макдональдс, так.
0: Потом в сортир.
2: Нет, потом на тренажеры. Нет, потом на весы. На весы.
0: А, промежуточный этап, да.
2: Я не знаю,
0: да,
2: что,
0: да.
2: Кстати говоря, вот этот каждый вот в этом в Макдональдсе, ну, скажем так, наиболее известный у нас, там такие же есть: Taco Bell, Burger King, Cheeseburger, там In-N-Out Burger, там масса таких вот фастфудов.
1: У нас их нет.
2: Ну, вы же оторвались.
1: Вы же пришли давно.
3: Саш, на самом деле, мне кажется, это все...
0: А у тебя включен микрофон, наверное.
3: Да, на самом деле, это сговор, понимаешь, вот империалистической промышленности. То есть производители вот этой химической пищи, они поставляют, скажем, на рынок толстяков. Вот, а производители тренажеров, они продают им тренажеры. Вот. Производители весов, понимаешь, намекают, что прежде чем подойти к тренажерам, надо взвеситься. То есть люди покупают весы. То есть это все вот...
0: гораздо глубже. Это завязано на, так скажем, даже такая... генной инженерии.
2: Сейчас, понимаешь, помимо вот такого дела, это своего рода даже мода. Знаешь, вот мода на образ жизни. Стиль жизни популярен. Вот стиль жизни — такое постоянное похудание. Естественно, как наиболее менее имущая часть населения женщины,
0: незащищенные.
2: Да, самые такие ранимые и голимые, или как это называется. Они были первые подвержены. Но сейчас уже и на мужчин это распространилось. Вот я пошел... А еще один есть такой фастфуд, ну, чуть-чуть получше. Деннис называется. Деннис. Там можно сесть. Там и официанты есть, так. И там,
0: то есть уже
2: там дают... Типа. Да, да. Но там тоже все это очень быстро. И дают на тарелочке. Так. Вот. Не в пакетике, а на тарелочке. Я зашел со своим одним приятелем, и он говорит официанту: мне, пожалуйста, омлет без желтков.
0: О, как люто.
2: Так, а в чем... Нет, а в чем нет, дело? Давай. Нет, на полном серьезе.
3: Холестерин.
2: Так, а, потому что вот он полностью, значит, подсел на это дело, на постоянное похудание, так, вот на это вот, на все вот... У него тренер, он купил вот эти все так называемые, знаешь, нажимаешь на педали, так, вверх-вниз, вверх-вниз,
0: жуть.
2: Вот типа брусьев, так, только внизу педали, и так вот и давишь на них, и туда-сюда. Вот, и потому что, значит, узнал, что в яйце, вот в курином, значит, в желтке наибольшее количество жиров и вот этого, что в Америке называют холестерол. Как у вас называют? Холестерин, да?
3: Холестерин. Ну,
2: представляешь? Ты вот знаешь, такой. Она ему сделала. Сделала яичницу, ну, что, из трех яиц.
0: Без этих штук.
2: И омлет. Без желтков.
0: А их, наверное, жадно заглотнула сама. Как бы сразу вот прям из ложки.
2: Украла.
0: Украла.
3: Для того, кому наоборот, без белков.
0: А ты знаешь, кстати, они даже к какому приходят решению своих проблем. Вот жена одного известного там очень человека, это действительно реальный факт.
2: Так я же рассказываю тоже реальные факты.
0: Да, я не сомневаюсь. Она, как бы, чтобы похудать, специально внедрила себе селитер, внедряла раз в год, который, как бы, у нее съедал лишний вес, а потом он пошел у нее головой неожиданно, и ей настал, в общем... Ну, умерла она, потому
2: кстати,
0: что
2: говоря, неправильно. Кстати говоря, ты вот сейчас наткнулся на золотую жилу. Поезжай в Америку, разводи солитеров.
0: И туда, и туда.
2: И называемый такой mail order, очень популярный, то есть, как это называется, товары по почте, прям высылай их в коробочках и скажи, что...
0: Там же личинок в пузырьке.
2: Там главное так сказать, там все на фунты, так на паунды, на эти. Гарантированно 10 паундов за первые 5 дней. Что это тут этот гад, который вот это я тебе пришлю, так вот это, змейку вот этого.
0: Тушку почистить.
2: Ее только надо туда засунуть, так, и все. И гарантированно будут покупать. Ты станешь миллионером, ну, не знаю, там, ну, за месяц.
0: Но меня тамошнее здравоохранение потом просто порвет.
2: Нет, ты наймешь рекламодателей, вот они там все маркетинг, там все это налажено, и будет, знаешь, как вот рекомендовано врачами вот этот глист. Рекомендовано, мы рекомендуем. И печать, пам, на это.
0: Экологически чистый глист.
2: С твоим лицом на эту коробочку, пам. Рекомендовано доктором.

0: пути похудания от продвинутых людей.
1: Новые технологии.
0: Новые технологии в диете.
1: В диете.
0: Понимаешь, вот она.
2: А мне, кстати, очень нравится американская реклама. Просто волшебные кинокомедии. Просто вот смотришь и вот хохочешь, вот как полироль продают, который это самый
1: автомобиль.
2: Лазерный луч, который не пробивает. Но, правда, он пробивает бумагу, которую ставят на 10 сантиметров, а автомобиль ставит за 2 метра, и он его не пробивает. Там, ну, вот такого все идет масштаба. Там, видно, стоят вентиляторы, которые сгоняют воду с автомобилей, и там гладкая поверхность, там все блестит. Ну, я не знаю, может быть, вообще у меня подружка ездила в Америку и говорила, что американцы, они какие-то вот, ну, очень не такие, как мы, они, ну, доверчивые, вот на эти всякие фишки, ну, верят во все, ну, разводить их очень просто, вот, на какую-то ерунду. Ну, и у меня были всякие моменты в жизни, когда я знакомился с американцами на своем очень беглом английском языке, который у меня настолько беглый, что убегает далеко
1: вперед
2: от моих мыслей.
1: Да.
2: Вот. И я понял то же самое, что, ну, и с ними шутить как-то труднее. Ну, все у них вот с догоном.
1: А, кстати,
2: сложнее.
1: Действительно, что у них с шутками-то там? Вот,
0: шутками там все налажено. Там есть профессиональные так называемые stand-up comedians. То есть это в переводе стоящий вертикально комедиант.
1: Это вот в кабаках типа такие?
0: Нет,
1: да?
0: нет, это вот есть такие, как бы, ну, жанр, артистический жанр. Но у нас это не, несколько, ну, знаешь, у нас тоже есть юмористы. Но это, это несколько не то, потому что те бы как, ну, что ли, те как позабористее, я бы сказал. Потому что в Америке, кстати говоря, вот что у них плохо, они могут откровенно издеваться над любым человеком. Так глумиться, по телеку, над любым политиком, над любым бизнесменом. Совершенно открыто и спокойно. Без боязни, что их убьют.
1: А в зале над клиентом тоже? И просто что-то такое, я помню, проходил фильм, когда два вот таких человека, которые занимаются, работают именно в этом жанре, ну, очень неудачники. У них все время шутки были неудачные, пока у одного из них меж лопаток не выросла третья рука. И один, значит, играл на гармошке, а этот так печально танцевал с тремя руками. И бабки срубал немеренные. Вот. И там фрагментарно показано, как один, как бы, их конкурент, который, у него все дела шли удачно, он там прям глумился над людьми в зале прям немеренно. Вот. А все смеются. Вот. Это отсутствие чувства достоинства, или как это понять?
0: А у американцев довольно такой специфический юмор, который как-то основан на их мировоззрении. Совершенно, естественно, отсталым, как я тут понял. Как мне тут объяснили. Сегодня
2: всех несет.
0: И в этом, в сегодняшнем вот нашем с тобой эфире, ты мне все время так намекал, что да, вот были правы эти молодые журналисты, что тут движение. И события, которые, значит, случаются здесь, которые давным-давно в Америке там вообще ничего нет. Там кто-то выступал передо мной на встрече с журналистом, с этими молодыми. Я слышал там фразы, что Голливуд — это вообще-то только русское кино теперь. Они сделали ошибку, что они не обратили большого внимания.
1: А тебе доводилось смотреть новое вот это русское кино? Хотя бы один-два фильма?
0: Типа каких?
2: Ну, особенности национальной охоты — это самое яркое достижение.
0: Нет, это я не видел, нет.
2: Очень ну, зря.
0: Опять очередной гвоздь в мой гроб.
1: Это один из удачных, а в целом, честно говоря, меня само это словосочетание очень пугает. Вот, ну вот, новое русское кино.
2: Дело в том, что я могу вкратце так обрисовать. Вот этому фильму уже несколько раз присуждали один и тот же приз каждый год, только потому, что нет больше фильмов, которые могли бы как-то конкурировать с ним. И вообще фильмов снимается очень мало. А тем более хороших там.
1: А показывается еще меньше, потому что, например, если найдешь денег снять, то не найдешь денег, чтобы
2: его показать. Правда, сейчас начинает все появляться, потому что, видно, вот эти все видеокомпании, они начинают проплачивать всякие эти киностудии, которые выпускают фильмы там с какими-то... Ну, в основном яркие актеры старые там снимаются. Тот же сериал «Клубничка», скажем так. Очень веселый.
1: Вась, а как ты думаешь, вот если туда выйти на прокат...
0: Сериал «Клубничка» отправить?
1: Нет, то есть мне не глистами торговать, а поехать прокатывать, например, фильмы, как, ну, «Гайдай», к примеру. Врубятся они там или вообще это

0: Прагуха.
1: Вряд.
2: Значит так, вот видишь, в силу того, что ты пока еще на пути в Прагу только.
3: Да.
2: Златна Праха. Вот. У тебя еще нет вот этого, как у меня, кстати говоря, отсталого американского чутья. Так, дело в том, что в Америке система такая. Неважно, что какой у тебя продукт. Фильм, Гайдая, глисты. Что хочешь? Москвич, машина. Да? Было бы что? Продать можно все, что угодно. Вообще все, что угодно.
3: Мы хотели торговать в Америку ботинками «Прощай, молодость». Понимаешь, через гуманитарный канал, кстати.
2: Сам по себе товар, он как бы вторичен. Первичен человек, который представляет этот товар. Вот ты, если помнишь, вот, скажем, сигареты «Мальборо». Вот знаешь, у СССР такое есть понятие «Мальборо Мэн». Вот этот мужик в этой шляпе, который постоянно там что-то прикуривает, так?
3: И куда-то едет, он в горы ускачет,
2: такой, понимаешь, такой этот подзагоревший мужичок, так? Вот. Так вот, такого вот мужичка, понимаешь, вот если, допустим, поедешь туда вот с калошами, с чем-то хотел, с глистами.
3: С глистами, с калошами, с «Прощай,
2: молодость». Вот ты должен стать таким «Мальборо Мэном». В роли глистов, в этих там шузах, так? Вот сказать, что это, скажем так, вот эти шузы «Прощай, молодость», что-то там совершенно новый рейв.
3: И чайник будут покупать,
2: скажешь,
3: да?
2: Что это пост-рейв какой-нибудь, так. Вот, или супер-рейв, или гипер-рейв. Ну, мы придумаем теперь.
3: Какое-нибудь слово нужно будет, так, обязательно.
2: Вот, и значит, в такой демонстративной позе, чтобы они хорошо были видны, особенно эти молнии на них, так, блестели. Потому что покупать любит, когда что-то блестит, так, придает такую, ну, что ли... богатство, становится побогаче это продукт, так? Вот. И начни с каких-нибудь, ну, скажем так, северных штатов, где поменьше населения. Так и так люди попроще.
1: Ну, там как бы деревни в основном, да?
2: Ну, скажем так, что у них называется это rural. Rural. Так, ну, скажем так.
3: Ближе к природе просто.
2: Негородская местность.
1: Сибиряк.
2: Вот.
1: Так, как у нас.
2: И смотри, так вот постепенно, годик 2-3, и все. И крупные поставки.
3: Ты скажешь, что у них дефицит с идеями? Вот какие там новые идеи хотя бы возникают? Вот, ну что тебя поразило, например, ну, в обычной, в торговле, там не будем говорить музыка, там, а вот в торговле, ну или в каком-то экономическом, ну,
2: смотри,
3: явлении. Прям,
2: смотри, да. Кстати говоря, вот, кто сейчас слушает, так? Потому что здесь это тоже может иметь место. Вот смотри, идеи решают все, правильно?
3: Согласен.
2: Правильно. Вот отлично. Вот здесь мы согласны. Хорошо. Хотя, естественно, отсталость полнейшая моя, ее признаю, я сдался. Так? Ну, смотри, у меня есть одна знакомая, которая работает на передаче, такая есть на MTV передача, называется «Single Out». Не знаю, тут она известна или нет, но такое совершенно молодежное шоу, где там парни, типа, выбирают девушек, или девушка одна выбирает там из 50 парней, ну, какого-то там подходящего ей человека. Но не в этом дело. Вот эта моя знакомая, которая там помогает им делать звук на этой передаче, сказала такую вещь, что у них, значит, за один день сразу снимается несколько, как обычно, знаешь, вот несколько там программ. И там за один день у них прошло там около 300 молодых людей, вот которым сейчас там 17-18 лет, кто там в этих. Так. Но они там отбираются, типа таких клевых молодых людей, которые там одеты. Вот. И она сказала, смотри, у них у всех есть татуировки, мода. Какие-то обезьянки, дракончики, черепашки, цветные
3: бабочки
2: татуировки.
3: Разные,
2: да.
3: Там...
2: И она говорит, Василий, надо устраивать бизнес по смыванию татуировок. Вот она где. Через несколько лет им всем нужно будет эти татуировки смывать. Так? Вот сейчас кто слушает, завтра же открывай.
3: Ноу-хау.
2: Понимаешь?
1: Надо вот оставлять данные в интернет, чтобы уже...
2: Вот она идея, стало. Понимаешь? На будущее. Понимаешь? Вот она отсталость-то где проявляется. Понимаешь?
3: Так ведь пошли же они дальше, они же стали делать еще вот, бесцветные татуировки. В смысле...
2: Нет, это называется, знаешь, как это называется, брендинг. Брендинг — это в прямом случае, в нашем случае, знаешь, вот как клеймо на корову ставят.
3: Типа шрамирование какого-то вот,
2: да,
3: в этой серии.
2: То есть и делают из железа такую печать, ее нагревают, и тебе, значит, на спину.
3: Да-да-да.
2: И так она подымилась, у тебя вот этот ожог, а потом это все облупилось, так? И
3: вот
2: остался, значит,
3: получилось.
2: Дракон.
1: Прямо вот так это все делают сейчас, да?
2: Да, да, да.
1: Вообще без
2: брендинг называется. Кстати говоря, у нас, я думаю, когда я рос, у меня ребята там делали, там, чтобы на работу не ходить, они делали себе специальные ожоги, что брать больничный. Это вот тогда уже они знали, что такое брендинг, понимаешь? Брали трубку какую-нибудь металлическую, бросали ее в костер.
3: И хватали.
2: Выпивали немножко так для тонуса. Вот. И просто прижигали себе руку. И типа не могу ходить на работу. Брали больничный.
3: Это, ну правильно.
2: Это вот своего рода брендинг. Понимаешь,
1: непроизвольно как-то.
3: Ну давайте ненадолго прервемся. Коронная фраза.

0: В гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов. Также тут присутствует Айрат Дашков, сиамский близнец Анжелса Торшин. И по телефону 203-19-22 вы можете звонить к нам в студию и задавать ваши вопросы. В основном, конечно, Василию Шумову, чьи композиции мы сейчас и слушаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы во все внимание.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: У меня будет два вопроса к Василию и один... Лайерскому.
0: Давайте. Только если можно, говорить, пожалуйста, чуть погромче, как-то вас там глушат.
1: Да, хорошо.
0: Вот так очень
1: лучше. Прежде всего, огромное вам спасибо, что вы приехали. Огромное вам спасибо за вашу музыку, за ваши альбомы.
2: Ага.
1: Вот. Вот меня вот что интересует. Как вы думаете, почему современное общество, ну, по крайней мере, западное, настолько сильно борется с наркотиками и совершенно не трогает алкоголь? Хотя алкоголь приносит вреда, ну, в сотни раз больше, чем наркотик.
0: Угу.
1: Не и химически, а и...
0: Понятно.
1: Нормальный наркотик.
2: Так, и второй вопрос?
1: Второй вопрос. Меня просто интересовало, как у вас получился альбом с Петром Мамоновым.
2: Угу.
1: Вот. И какие-то вот такие вот связки, может быть, у вас еще планируются?
2: Все понял.
1: Вот. И к Александру вопрос.
2: Угу.
1: Может быть, это будет тема отдельной передачи. Перенос столицы из Москвы.
0: Перенос столицы из Москвы.
1: Да, потому что
2: куда?
1: Я думаю, что Москва бы подчистилась бы.
0: Ну, это, кстати, будет разыграно лотереей. Мы неоднократно уже эту тему поднимали. Будет лотерея.
2: То есть просто так вынутым из шапки какой-то...
0: Вот, то же самое, как бы, что вот мы предложили с Мавзолеем. Как бы между каждым районом, как бы лотерею за самый чистый район. И на площадь перед кинотеатром главным этого района перенести Мавзолей.
2: Ага,
0: ну, борьба за чистоту.
2: И типа как поощрение.
0: Конечно. Спасибо вам за звонок.
1: Спасибо, Василий. Да. Еще.
2: Да, хорошо, спасибо.
1: Ладно, всего хорошего.
2: Угу. Goodbye.
0: Про наркотики и алкоголь тема интересная.
3: Тут вот, что вскрылось. Живя в Лос-Анджелесе, значит, последние где-то полгода прошел слух. Ну, как прошел слух? Значит, стали писать в газетах, там, что-то упоминать в местных новостях по телевидению. Что? Вот там есть несколько кварталов традиционно таких бедных, в которых живут негры. Так, районы называются Watts, South Central, Лос-Анджелес, Камптон. И, значит, там какие-то всплыли факты, что ЦРУ продавала там наркотики специально, чтобы использовать деньги для своих там других целей. Так? Вот. И, значит, там появились какие-то лица, которые, в принципе, подтверждают это. Так? Что это здесь имеется в виду? Что сама ситуация с наркоманией, так? Может быть, ты слышал еще во времена Рейгана, тоже была типа того, что вот американцы помогали никарагуанским повстанцам, так, обменивая там на наркотики, покупали оружие и так далее. Вот с Рейганом там Оливер Норт, такой одиозный человек есть, который в этом деле участвовал. И получается такая картина, что с одной стороны государство борется, так называемая официальная война наркотикам, имеется в виду война на ввоз наркотиков в основном из Колумбии, так, вот эти картели, синдикаты, вот эти так называемые пресловутые, которые там существуют, так, а с другой стороны, вот такие вот вещи, что само же государство внедряет наркотики вот в эти бедные кварталы для каких-то целей, так. Что касается алкоголя, то в Америке алкоголь как-то не так актуален, как у нас здесь. Что там намного, на мой взгляд, намного меньше процент алкоголиков. Потому что у нас алкоголиком считается человек, ну, который уже совсем, понимаешь?
0: Ну да, уже.
3: Вот. А там считается алкоголиком человек, которому это мешает работать.
0: А понимаешь? Тогда получается, я знаю страну, где вот все тогда алкоголики.
3: Да, там есть какие-то признаки алкоголика, типа того, что вопрос, врал ли ты когда-то на работе, что ты там куда-то не пришел по какой-то причине, но на самом деле потому что ты был бухой. Раз, ответ, да, нет. Ну, там вот такого плана. Ну, в общем, короче, когда набирается количество ответов, то человек считается алкоголиком, и он рекомендуется для лечения.
0: А вот ситуация с коренным населением, с индейцами, говорят, что им выплачивают, они отсудили у государства денег за притеснение, которое творили им там в прошлом, и что они как бы сильно киряют и не пользуются большой любовью. Вот.
3: Значит, коренные индейцы, дело обстоит, на мой взгляд, так, что они совершенно, ну, как тебе сказать, концептуально не вписываются в белую цивилизацию. Вот, которые, значит, при себя представляют американцы, которые, значит, туда переехали и переселенцы из Европы за последние, скажем, там, 200 лет. Ну, смотри, у индейцев в языке, хотя там разные племена, там масса, ну, какие-то сходства в языке у них есть. И у них слова в языке нет, типа «иметь».
0: Угу.
3: Типа вот нельзя сказать «это мое». У них нет просто в языке такого. Они этого не понимают, как может быть моя земля там. Моя территория, моя река. Понимаешь? У белых же, вот в нашем обществе, скажем так, вот цивилизованном, это основа вообще всего. Собственность. Мое. Я владею. Понимаешь вот это? И поэтому вот даже на таком уровне индейцы не вписываются вот в эту белую цивилизацию. Так? Ну и куда им деваться? Им, значит, там выделили так называемые резервации. Вот где они сидят. И они живут там совершенно своей жизнью и по своим законам. А для белых людей, значит, такая картина, что они когда смотрят на этих индейцев, то у них складывается впечатление, что они просто спиваются там.
0: Ну, это не так, в принципе.
3: Нет, на самом деле большой процент с точки зрения белых среди вот этих индейцев, там алкоголиков, большой процент. Да? Ну, естественно, там безысходность. Вот в нашем понимании такого, ну, белого человека, американца такого, предпринимателя. Да?
0: А вот среди, извини, что перебиваю, не было ли такого нонсенса, чтобы как крупнейший бизнесмен был вот индейец?
3: Никогда не слышал. В основном это белые. И сами по себе индейцы, им бы как, что ли, ну, как бы такую, как бы компенсацию государство разрешает вот этот игорный бизнес на определенных территориях. То есть индейцы владеют большим количеством казино.
0: Mm-hmm.
3: Так вот, и всякими там картами, рулеткой, вот этим всем. Игровыми автоматами с деньгами. Ну, это просто им, как бы, вот знаешь, ну, утешение, что они могут там сделать легкие деньги. Ну, это, как правило, еще усугубляет картину. Они в этих же казино сами же и спиваются там же, понимаешь?
0: Изначально была попытка их немножко нейтрализовать, их возможную активность этими, видимо. Вот.
3: Нет, абсолютно. Они просто не вписываются в концепцию белой цивилизации. Вот и все.
0: А вот немножко к музычке, если вернуться. Есть ли какие-нибудь коллективы там рок-музыкальные, молодежные, состоящие чисто из индейцев?
3: Ну, дело в том, что, естественно, там масса белых и индейцев перемешались. Вот, допустим, одно время в моей хоккейной команде вратарь был наполовину белый, наполовину индеец. Так? Вот. Как это, индейцы у них называются Native Americans. То есть, как бы, местные американцы, вот, которые там были.
0: Ну, кстати, правильно получается.
3: Native Americans. И этот парень страдал алкоголизмом. И он говорит, что все его по линии вот этих индейцев, они все были алкоголиками. Те, с которыми они не работали. То есть такие индейские алкоголики, вот которые близки к нашим.
0: А вот общественное мнение, предположим, какой-нибудь такой молодежный, весь из себя на хорошей машине, да, там вдруг как-то сошелся с девицей из резервации. Вот что в данном случае? Или
3: это нас... нереально. Это нереально.
0: Ну, он увидел, дескать, о... И вообще, то есть, никак.
3: Потому что они выглядят довольно-таки диковато.
0: Вот индейцы.
3: Угу, угу. То есть, вот, допустим, если ехать по штату Аризона, где-нибудь там в районе города Флагстав, там вот вдоль автострады, значит, там появляются такие вот вигвамы. Но это в основном они так, их туда ставят. Вигвам, кстати говоря, это слово не употребляется самими американцами и индейцами. Это называется типи.
4: Как?
3: Вот то, что называется вигвамом. Я не знаю, откуда это пошло. Это малоупотребимое слово. Это называется типи.
4: Типи.
3: Вот эта палаточка, вот эта индейская, называется типи. Вот стоит это типи, так? И вот индейцы, значит, торгуют там какими-то бусами, каким-то вот популярный сувенир, так называемая ловушка для снов. Это такая сеточка, вот такая, значит, проволока, окружность, в ней сеточка, и на сеточку навешаны такие, типа, знаешь, вот хвостики, такие, пушок такой, знаешь, вот как типа перышки какие-то. И вот если ты повесишь эту вот ловушку для снов на своей кровати, там, где ты спишь, то вот она будет помогать ловить плохие сны.
4: Отлавливать, как бы
3: отсеивать. Да, и ты будешь видеть только хорошие сны, будешь хорошо спать.
4: Ну, это такая светлая, хорошая идея вообще.
3: Ну, вот мне видишь, нравится. Вот, видишь, индейцы, вот они...
4: Добрые.
3: Вот по сути они, так? Кстати говоря, вот насчет снятия скальпов, это белые туда принесли. У индейцев вообще такого не было.
4: Пытались запугать просто местное население такими повадками.
3: Более того, ну, естественно, там, как белые же считают себя очень большими мудрецами и умницами, и в Америке есть, значит... Там праздник открытия Тихого океана. День открытия Тихого океана, так? Ну, Америка, сколько там, больше 200 лет. Индейцы там жили тысячелетия. Естественно, они не знали, что есть там Тихий океан, понимаешь? Но вот белые пришли, вот они, значит, открыли Тихий океан. И вот сейчас праздник у них специальный есть, открытие Тихого океана.
5: А то есть индейцы жили глубоко, что ли, в материке?
3: Куда? Они жили везде.
5: Но как же они про
3: океан? Ну, белые думают, что, понимаешь, что вот они открыли. Понимаешь?
4: Дали знания.
3: Типа индейцы не подозревали даже, что вот есть Тихий океан, понимаешь?
4: А вот скажи, пожалуйста, насколько сейчас там силен рэп? То есть я как бы любитель этого жанра, считаю, что он музычку продвигает и держит. Не дает ей упасть. Я имею в виду мировую музычку.
3: Понятно.
4: Ниже какой-то планки. Как там сейчас с этим делом? Меня интересуют эти фашистующие, воинствующие рэперские группировки негров.
3: Угу. Значит, это стиль, о котором ты говоришь, у них называется гангста-рэп. Гангстерский рэп, да? Гангста. Это вот как вот негры говорят. Гангста! У них есть, у них свой акцент, кстати говоря, у негров есть. То есть вот там долго живешь.
4: Очень жуткий причем.
3: Можно сразу определить.
4: И свои движения даже есть.
3: Там свои, да, внутри их, значит, этих организаций, там, районов. Мода на гангстерский рэп прошла. Все. Все эти люди, вот типа там Ice Cube'ов, Ice-T, вот этих всех Ice, такой. Они все сейчас переквалифицировались. Они же деньги зарабатывают, это же шоу-бизнес, так? То есть все там песни типа «Убей полицейского», там «Убей президента». Они прошли, они же больше не... Ну, понимаешь, как говорят это. Знаешь, как у нас была попса одно время такая, сейчас вот другая. Вот то же самое. Это шоу-бизнес.
4: А повадки? Вот ходят слухи о том, что там прямо между ними происходят разборки, прямо на улице.
3: Есть такая, что ли, ну, типа такой... такого противостояния, которое называется East Coast and West Coast, типа западное побережье и восточное побережье, среди этих рэперов, вот этих негров. И, значит, две школы рэп-музыки. Так, две академии рэп-музыки. Вот с восточного побережья, там, где район Нью-Йорка, скажем, там, Филадельфия, и с западного побережья, в основном, вот Лос-Анджелес, вот эти районы, вот типа Камптона, вот, где ЦРУ наркотики-то продает. Вот. И вот они друг с другом, значит, кто круче. Так. Вот у негров это развито, кто круче. А где-то еще это развито, интересно?
5: То есть, ну, в России очень близко к этому.
3: Вот, как интересно.
5: Да, все борются.
3: Вот кто круче? Вот восточный берег или западный берег в рэпе? Кто круче?
4: Ну правильно, так. Видишь, соревнования.
3: И там, значит, вот они, значит, сперва был убит так называемый Тупак.
5: Да-да-да,
4: вот был
5: история. Он там что-то про девочку.
3: Ну там, в общем, он был представитель одного из берегов, наверное, West Coast, западного. Так его убили в Лас-Вегасе. Ну просто он ехал на своем BMW. И кто-то, значит, просадил пулями все это BMW.
4: Ну, классический такой вестерн современный
3: получился. Где-то еще так бывает. интересно. На каком побережье? Так? А потом, через некоторое время, совершенно случайно, также был убит такой рэпер под названием Notorious Big G.
5: Их сейчас очень много умерло.
3: Так, вообще, вот. И типа это как-то вот списалось на войну между Западным берегом и Восточным берегом. Так. И, значит, были там и там похороны. Такие, знаешь, которые вылились.
4: Массовые шествия.
3: Да, там, да. Больше, чем похороны. Вот. Но это дело темное.
4: Там их...
3: В прямом и в переносном смысле дело черное, дело темное.
4: А вот, в принципе, Америка все равно считается, как тут ни крути, страной благополучной.
3: Естественно.
4: А есть такая теория, как бы, что благополучие страны можно определить там, ну, по большому ряду признаков. Один из них — это популярность в этой стране музыки регги. Я вот целиком это разделяю. То есть в стране благополучной эта музыка должна быть очень популярна. Вот каково там?
3: Ты знаешь, вот само такого чистого регги, ну, скажем, там, Боб Марли, так, уже нет. Но время от времени есть какие-то реинкарнации вот этого регги в стилях, вот, которые называются типа рага-маффин. Такой был стиль. И как тебе сказать? Ну, наверное, это не то, что широко развит такой широко популярный стиль, но это стиль, который всегда присутствует. Всегда. Вот есть какие-то несколько, 1, 2, 3, 4 состава, которые всегда где-то на виду, которые играют эти регги.
4: А тебя не тянуло ни разу попробовать? Вот я не слышал у тебя каких-то даже попыток.
3: Да, это точно. Это точно. У меня не так мало солнца в голове, поэтому, наверное, все-таки регги — это такая южная музыка. А как объяснил мне мой врач, что я из северной страны, где надо есть мясо.
4: Чтобы быстрее зажило плечо.
3: Да, если не будешь есть мясо, ты просто подохнешь зимой, который длится 11 месяцев, и у тебя зубы выпадут. А музыка регги, она все-таки подразумевает там солнце, пальму, такую, понимаешь, ну, безответственность, хождение полуголым. Походи полуголым здесь у нас.
4: Не.
3: Где-нибудь в декабре месяце.
4: Этого я делать не буду.
3: Да.
4: Еще был вопрос от, насчет твоего сотрудничества с, вот, с Мамоновым. Как бы я уже не помню толком, в чем он.
3: Нет, я помню вопрос. Значит, в свое время с Петром Мамоновым была у нас такая общая идея сделать совместный альбом. И не хотелось сделать из моих песен или из его песен. И был такой, что ли, ну, как бы, план. Давай сделаем альбом из песен Фрэнка Синатры. Потому что вроде и Петр любит Фрэнка Синатру, и я. Но есть одно но. Во-первых, у Фрэнка Синатра огромнейший репертуар. Там десятки альбомов, сотни песен он спел, так? Значит, как-то селекционный процесс довольно-таки сложный, чтобы выбрать какие-то лучшие из лучших песен. И с другой стороны, с нашими голосами петь Синатру есть такими муха, источник заразы, понимаешь, такими голосами трудно петь Синатру.
4: Ну, Sex Pistols не постеснялись.
3: Ну, понимаешь... Кстати,
4: очень хорошо, очень с драйвом спели, с большим, чем... То есть,
3: понятно, чем понятно, понятно.
4: Уважаемый,
3: ну, вот, Синатра. Ну, короче говоря, как-то так вот Синатра, ну, не выруливался, да? И дело как так осталось открытым. То есть вот была, осталась эта сама идея, которая была пущена на самотек, не форсируя. И однажды я был, знаешь, в музыкальном магазине и увидел пластинку, компакт-диск Pink Floyd. Вишь его хи. И как-то у меня это дело всплыло, воспоминания вообще вот Pink Floyd, когда это я слушал первый раз. И я вспомнил, что вот мы с Петром слушали этот Pink Floyd, этот альбом, и он нам обоим нравился. И вот это как бы явилось разрешением самой тематики альбома. И мне всегда нравилась песня «Welcome to the Machine» с этого альбома. И вот, наверное, это когда вот у меня появилась эта идея, то тогда и вся остальная концепция альбома сразу мне прояснилась в том плане, что надо просто сделать альбом из вообще из песен, которые вот мне и ему нравятся. Так? Вот. И, значит, я с ним созвонился в Москве и сказал, что вот есть такая идея вот насчет альбома Синатры. Ну и в конце концов он добрался до меня, и мы записали, значит, альбом и сделали оформление а-ля «Вишь его хия»,
4: как Пинк Флойд. Я вижу. Да.
3: И недавно вот этот альбом вышел на фирме SNC.
4: Послушаем первую пьеску.
3: Да, которая называется «Welcome to the Machine».

Сколько шума, ах, сколько шума, перья судена, все лады, шуба куплена, шуба, шуба, только бы не было вдруг беды, шуба куплена, неплохая, привлекательная на вид, мехом огненным полыхая, над кроватью она висит. 30 стукнуло в Станиславе, не кому-то, а ей самой. И она, несомненно, вправе в шубу вырядиться зимой. 30 прожитых трудновато, было всякое, даже грязь. Станислава не виновата в том, что женщиной родилась, не сложилась в начале самом. Станислава была горда, ну, а он оказался хамом. Бабник, синяя борода, и сама не припомнит, пела или слезы рекой лила.

Проголосуйте ради Стаси, скажите нет. Ради мира настроите речи на волну моего стиха. Дайте Стасе закутать плечи.

красоваться. Шуба новая, хороша, чтобы Стася смогла впервые от восторга едва жива сунуть рученьки в меховые на 3/4.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов, и вы, да, я Айрат Дашков, и вы можете задавать им ваши вопросы по телефону 203-19. Время у нас еще пока есть. Мы слушаем параллельно музыку, так, новые работы Василия Шумова и кое-что из старого тоже сегодня послушаем. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Странная визитная карточка.
1: Был минималист.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
2: Я вот хочу вас спросить, вы знаете, в Америке, я тут недавно была в Америке, там такая жуткая тенденция носить семейные трусы в общественных местах.
0: Это вам и в Праге такая, извините, что перебиваю, это и в Праге так же.
1: Особенно на вокзалах в Праге.
0: На вокзалах люди ходят, да-да-да, совершенно четко.
2: Нет, ну это же просто кошмар, что самое интересное, эта тенденция перекидывается на Россию. Мой папа, например, уже заразился.
0: Ой.
1: Ну что же.
0: Спасибо вам за такой звонок.
1: Кстати говоря, я это наблюдал, вот я рос в Москве, в Измайлово.
0: Хороший район.
1: Во времена золотого подполья были люди в трусах на улицах, уже в то время.
0: Я думаю, таких.
1: В разных. Обычно такие не семейники были, они такие голубенькие, сатиновые.
0: Ой.
1: Так? Когда жарковато становилось, так они стали у подъезда и так, значит, разговаривали, шлепанцев, значит, ну, босичком, и вот в этих трусиках.
0: С ведерком еще обязательно.
1: Нет, в домах в Измайлово есть мусоропроводы, то есть ведерком не надо. С папироской, вот правильно. Мне подсказывает тут мой инструктор по ситуации с улиц, Михаил Борисович.
0: Это действительно, кстати...
1: Я думаю, что американцы подцепили эту моду из Измайлова. И они просто эти семейные трусы сделали такими повеселее. Там каких-то цветочков на них добавили.
0: Кстати, вот откуда вообще появились шорты? Вот вопрос в чем.
1: Это вот надо с этим разобраться,
0: что вперед появилось? Семейные трусники или шорты?
1: Я думаю, наши вот эти сатиновые трусы. Потому что много фильмов 30-х годов наших о работниках сельского хозяйства, которые в поле, рабочая одежда у них была, вот эти трусы.
0: И сапоги тоже, чтобы пятки не кололи.
1: Естественно, американцы там не любили советскую культуру, естественно, и смотрели эти фильмы. Знаешь, как обычно, мне не нравится, а дома сидишь и смотришь, понимаешь? Типа изучаешь. И вот, естественно, предприимчивые американцы, посмотрев фильмы типа там «Трактористы», вот, смекнули. Так это вот то, что пойдет. И просто...
0: Идея была.
1: И взяли идею, стайл, как они говорят. Вот, и распространилась семейственность там такая трусяная.
0: А скажи, а вот раз мы перешли к одежде вообще, да? Там же тоже бывает холодно, наверняка там всякие снега выпадают и так далее. Вот такая форма одежды, как кальсоны, существует она или нет? Это как бы второй вопрос к Андрею Осиповичу Махно, стоматолога. Ага.
1: Вот, кальсоны, значит, у кого они популярны? В штате Юта, ну это такой относительно северный американский штат, там бывает зима, ну естественно, не такая хорошая, как здесь, в той же Москве.
0: Бабу не слепишь.
1: Да. Вот. И в штате Юта много так называемых мормонов. Мормоны — это своего рода разновидность христианской религии. Ну, основа которой составляет идея, что Иисус Христос по дороге на небо с того места, где, значит, его распяли, то бишь на территории современного Израиля, так, по дороге на небо остановился в Америке.
0: Ну как?
1: Понимаешь? И кое-что там, значит, им пошептал. И вот так появилось, ну, в двух словах говоря, вот религия этих мормонов. И у них есть своего рода униформа, у этих мормонов. И вот часть вот этой униформы составляет, ну, как у нас говорят, нижнее белье. Это очень колючие, из верблюжьей шерсти, кальсончики и маечки, на которые, сверху которых одеваются, ну, обычный костюм для офиса.
0: Ого, а зачем?
1: Это часть вот религии. Как часть вот их религии, их религии, отчислять большой процент от своей зарплаты в фонд этой церкви. Я когда у мормоновской, когда я увидел в Лос-Анджелесе один такой храм мормоновский, я сперва подумал, что это какая-то какая-то подделка про павильон с ВДНХ.
0: Типа вот
1: ББЦ теперь.
0: Та, где идет бойкая торговля.
1: Вот знаешь, вот такой со шпилем, вот такой архитектурой. Нет, я говорю не по содержанию, а вот само здание.
0: То есть вот, безо всякой какой-то мистики и мощи.
1: Архитектура, вот знаешь, такая гигантомания вот наша, вот советская, вот тех лет, золотого подполья.
0: Ну, такая...
1: Вот знаешь, какой-то павильон земледелия, вот который там был. Так? Вот такая архитектура. Я сперва подумал, что это кто-то, значит, это копирует. Вот. А потом выяснилось, что это вот храм для мормонов. Там все так, в таком стиле. И вот у них одежда, вот это вот нательное белье, которое является кальсоном. И
3: может,
1: большое
3: символ
1: количество.
3: Какой-то?
0: Ну,
1: естественно, там в этой, значит, в религиозной какой-то их там субординации это что-то значит. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, по крайней мере, если говорить языком непосвященного человека, типа меня вот в детали этого дела, то я могу сказать, отвечая на твой вопрос, да, кальсоны пользуются популярностью.
0: Следующий телефонный звонок 203-19-22. И ваши вопросы Василию Шумову. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро, я давно являюсь поклонником творчества Василия Шумова. Хотел бы спросить, правда ли о том, что в Штатах вот появились, знаете, продукты, которые не только легко готовятся, но и прямо вот их не нужно уже ни жевать, ни переваривать, сразу можно складывать в унитаз. Я слышал даже вот, что у них происходит.
0: То есть, минуя пищевод, как бы?
4: Да.
0: Дескать, работаем по собакам Павлова.
4: Ну, что-то в этом роде. То есть, уже никаких не нужно от человека затрат. Просто достаточно купить вот этот вот, даже не знаю, как его назвать, прийти, сложить унитаз, и вроде как вот весь процесс питания.
0: А еще тут вы забыли, нужно прибить табличку на унитаз «Еда для мух».
1: Да, я понял.
0: Спасибо за вопрос.
1: Я немножко разовью, потому что, да, на самом деле так. Но вот звонящий, он, кстати говоря, не представился.
0: Это, наверное, как раз дополнительный вопрос по голосу. Я узнал, Андрей Осипович Махно, он часто звонит стоматологу.
1: То есть наш, регулярный ваш слушатель.
0: Постоянно.
1: Понятно.
0: Один из пяти.
1: Понятно. Ну, вот как говорят, у продвинутых людей мысли, они обычно вот, они на одной волне, у них одинаковые, понимаешь, мысли с нами. Вот. И вот там упомянулось слово «унитаз», что вот туда надо класть. А понимаешь, они настолько там уже развились, что унитазы вообще уже не нужны.
0: Вот я тоже об этом подумал.
1: Потому что...
0: В момент задания вопроса я...
1: Понимаешь? Типа... То есть вот следующий этап, вот когда минуешь уже самого себя, еда, сразу вот она в унитаз, так, то следующий логический шаг. Унитаз тоже вообще не нужен. Вот концепция. То есть туалет остается, но без унитаза. Просто пустая комната такая маленькая.
0: Ну, чтобы свет включить, зайти иногда постоять.
1: Вентилятор, кондиционер, все есть. А в Америке, кстати говоря, нет раздельных туалетов и ванн. Там все вместе. Как называемый совмещенный санузел.
0: Да.
1: Я только здесь, понимаешь, видел вот в наших хрущевках. Вот одна маленькая комнатка, где помыться, а другая комнатка, где руки помыть, скажем так. Вот. И в Америке все совмещенные санузлы. Вот. И поэтому... Многие совмещенные санузлы теперь только ванна, и все. А унитаза нет.
0: А, нет, совершенно не нужно.
1: И там уже люди, значит, используют это пустое место, туда могут поставить, не знаю, там вешалку дополнительную.
0: Машинку стиральную.
1: Нет, стиральные машинки у них стоят или на кухне, или в специальном таком отсеке. В доме есть такой, типа, как вот полупроизводственного отсека маленький, вот туда. Нет, в ванной комнате и вот в санузле ничего нет. Никакой этой бытовой техники нет в Америке.
0: А вот как бы проживание в обычном таком многоквартирном доме, это считается срамом?
1: В зависимости от традиций региона, в котором ты живешь.
0: Если... Ну вот если взять, например, тот же Лос-Анджелес.
1: Лос-Анджелес – город сам по себе одноэтажный, исторически сложившийся. То есть большинство населения живет в домах. Это по разным причинам, и одна из которых – это сейсмозона. Постоянное землетрясение в последнее время. Вот. Я уже к ним привык. Я вот удивляюсь, что в Москве не землетрясение, кстати говоря. Потому что, знаешь, когда привыкаешь, что все время трясет.
0: Ну, это такое чувство, говорят, кто пережил, очень неприятное поначалу. Тушка очень беспокоится.
1: Ну, ты знаешь, это довольно-таки такое чувство, как тебе сказать, ну, творческое. Потому что, когда начинает трясти, у меня приходит мысль. А вот это будет сильнее трясти, еще сильнее. Потому что, когда сильнее, там уже, понимаешь, там уже что земля может раздвинуться и туда.
0: Ну, вообще уже беспредел, конечно.
1: Потому что есть такие большие теории и ожидания, что со временем вся Калифорния идет под воду. Так. Что Калифорния превратится в какую-то гряду маленьких островков. Есть другие даже теории, что все вот эти западные американские штаты идут под воду. И что береговая линия будет происходить Тихого океана в районе города Денвер. Так, если вот это практически там середина Америки, так, что типа ожидаются два суперземлетрясения, вот, которые, значит, все вот эти западные штаты. Но, что интересно, это подразумевает только территориальные американские штаты. Вот там рядом Канада и Мексика, они как-то не затрагиваются, не знаю, что с ними будет. Так, вот. И поэтому вот когда начинаются такие тряски, вот, я всегда ожидаю,
0: вот оно.
1: Или это суперземлетрясение, или это так называемый афтершок какого-то предыдущего землетрясения, то есть после толчок.
0: А так? Нет ли у тебя ощущения вот в этот момент, когда ты ожидаешь сильного толчка, там, беспредельного, ощущения радости, что вот, наконец, кто-то взял тебя в свои руки, ты ничего поделать не можешь, дескать, поплыл?
1: Есть разные мнения на этот счет. Но мне нравится вот какая теория. Что все, понимаешь, раньше землетрясений не было в Калифорнии. Вот они вот начались вот последние, вот, не знаю, там, несколько десятков лет. Такие сильные землетрясения. Ну, скажем, вот землетрясение силы, как у нас было в Армении вот в свое время. Помнишь? Вот по такому же. Но из-за того, что там все строится с учетом сейсмозоны с определенного момента. Вот все дома, которые, начиная там где-то 60-х годов, все дома, и одноэтажные, и многоэтажные, они строятся таким, как называемым, кодом. Строительный код есть, ну, как они это называют. Вот на сейсмоустойчивость. И он постоянно обновляется, и вот даже дошло до того, что они построили несколько небоскребов в районе Лос-Анджелеса, который называется Даунтаун, и они нашли вот эти разломы прямо под этим теперь. А землетрясения, они считают, что происходит на них на разломах вот в земной коре. Ну, это геологии, короче говоря, не так важно сейчас. И дома не падают. Понимаешь, они говорят, что убивает не землетрясение, а вот эти конструкции, которые на тебя рушатся. Так? Вот. И я же живу в районе, вот если ты слышал, наверное, было такое землетрясение в Нортридже в 94-м году. В начале 94-го года, в январе месяце. Я сидел дома, записывал песню «Криминальная Раша», вот на альбоме «Голливудский Василек». Часа так 4 утра. И вдруг бабах, все, значит, затряслось, дико причем. Так? Вот. Но это для меня уже было не первое. Но я уже понял, что это землетрясение. Так? Ну, там есть определенные, значит, советы, что делать.
0: Угу.
1: Так. Ну, в таких зданиях, вот как в Москве, делать нечего. Они просто все рухнут сразу же.
0: Тут. То есть лучше прям лечь или...
1: Там... Нет, ну, такие базовые советы, если ты в таком в доме, вот, скажем, маленьком деревянном, в котором я живу, такой обычный калифорнийский дом, то можешь встать в проем двери.
0: Чтобы это задержало...
1: Потому что там более укрепленные, понимаешь, если ты крыша начнет рушиться, значит, там есть шансы, что, значит, вот эта стенка, она останется, да? И оказалось, что я находился от эпицентра землетрясения, ну, скажем так... Практически в нем. Я вот смотрю, вот домик этот построен. Он где-то в 60-е годы мой домик построен. Даже с полок ничего не попадало. Вот почему там все деревянные дома не строят? Потому что дерево, оно амортизирует вот эти...
0: Ну, естественно, тоже материал.
1: Толчки, да? Дерево, оно может гнуться. Вот. А каменные постройки, самые плохие для землетрясения, тут такие жесткие постройки из кирпича, из камня, из бетона. Вот.
0: Как Останкинская башня.
1: Нет, не знаю, ну вот, которые, вот знаешь, из блоков созданы. Вот когда конструкции, которые никак не амортизируют, которые, вот знаешь, вот как вот твердая. Это вот что самое опасное при землетрясениях? Это первое, что рушится, даже при небольших. Так. Вот. И оказалось, что я находился буквально там, практически в эпицентре. Это Нортридж, я живу в районе Вест-Хиллз. Это вот прям вот следующий район. Так? Вот. И теория, вот, которая мне нравится, есть разные теории там. Так, что это?

0: Внимательно слушаем. А что ж такое с ним случилось-то? Вот только что звонил нормальным голосом. Это опять Андрей Осипович Махно, видишь, как кидает. Каждые 5 минут.
1: Ну, человек творческий. Подходит к телефонному звонку как к концептуальному арт-акту.
0: Да, постоянно сходит с включенной дрелью. Вот Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
2: Еще раз добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: У меня вопрос к Василию о Лос-Анджелесе. Ну, если вы помните, несколько лет назад там были некоторые беспорядки, там белые полицейские сбили черного водителя, Родни Синга, вот, потом полицейские оправдали, и потом там были очень большие серьезные беспорядки. Вот, в отношении черной и белой Америки, как они дружат, враждуют, вот, вы поняли, да? Все, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Значит, понимаешь, когда ты приехал, у меня как я теперь сюда приехал, у меня есть свежий взгляд на жизнь, потому что. И у меня нет никакого предубеждения к неграм, потому что я рос, у нас негров не было вокруг. Так? То есть раз их не было, у меня нет никакого, понимаешь, ни хорошего к ним отношения, ни плохого, то есть у меня нет каких-то предрассудков, которые в Америке, значит, за 200 лет накопились. И что касается негров, понимаешь, там есть одна такая, я считаю, вот, и главная проблема, что у них нет основы, на которой вот они стоят, вот, скажем, там, культурной, этнической, национальной. Потому что негры — это не нация. Это какие-то выходцы вот из этих рабов, которых завезли туда, на кораблях из Африки в свое время. Так? И поэтому у них нет вот своей культуры такой вот. То есть вот сейчас они там меняют многие негры имена свои, что они звучат по-африкански. Типа ищут корни свои.
0: Как бы, дескать, а корней-то нет.
1: Ну да, вот они все там Джонсон, там Ричардс, Майк. Ну, обычные вот такие вот англосаксонские имена и фамилия. И вот, значит, последние, не знаю, там, 10-20 лет вот с какие-то с таким как бы их... национальным, типа, не национальным, но негритянским возрождением, они пытаются искать свои корни вот в Африке и берут вот имена себе, вот как, которые звучат как в Африке.
0: Мамбу.
1: Чаника какие-то такие, понимаешь. Ну, да, ну типично вот как-то они получают, как вот один такой стиль. И исторически там у них есть эта проблема. Исторически. Но вот если люди, которые, ну, скажем, с образованием, более-менее как-то так, хотя бы там проучили в средней школе, есть такое понятие, как, ну, такая социальная, что ли, толерантность. Так. И вот, скажем, в такой компании, как наша, высокоинтеллектуальной, продвинутой, у нас бы не было никогда, если бы даже бы вот двое из нас было бы неграми, двое из нас было белыми, это совершенно... не возникло. Вот когда я смотрю на вот хронику интервью с Джимми Хендриксом, не то, что как он играет, а вот сохранилась всякая телехроника с его интервью, всякие ток-шоу, так? И как он говорит, его просто приятно послушать, что он говорит. Совершенно без разницы, что он там негр, знаешь, и так далее. И, естественно, существует и в той, и в другой значит, окраске свои вот эти вот экстремальные какие-то элементы. В виде там Куклус-клана.
0: То есть, да, до сих пор он как
1: или там какие-то
0: существует реально, да?
1: Куклус-клан существует, да. Ну, как так, практически незаметно.
0: Но оно то скорее есть... как историческое явление уже такое, вот как карнавал.
1: В Южных Штатах он существует в основном. Так вот как-то более-менее активно. А у негров есть такая организация «Черные пантеры».
0: А, известная. Так? Известная.
1: Вот. И поэтому... эта проблема, как ты знаешь, она... Ну, вот была ситуация с этим, вот, наш звонящий упомянул с этим Родни Кингом, что полицейские его избили. Избили, вот если так просто логически, избили вроде как за дело, потому что он был пьяный и на высокой скорости убегал от этих, значит, пытался удрать на машине по фривею от преследующих его... CHP, это их ГАИ. Ну, нет такого ГАИ. ГАИ только у нас. А, ну, патрон.

0: вот этих, на этих, на автострадах. Вот. А когда они восстановили, они ему сказали, выходи из машины, а он не выходил. Значит, они его стали вынимать, а он был пьяный. Он стал сопротивляться, кого-то там пихнул полицейского, так? А в Америке это недопустимо. То есть там полицейский представитель закона. Ты его не можешь там послать, ты не можешь на него плюнуть. Или как у нас, ты не можешь ему съехать там, там в, значит, в нос. Там, как у нас же это запросто. Понимаешь, как я понял. Или ошибаюсь, тут уже этого нет.
1: Ну, все зависит от того,
0: от конкретного случая,
1: каков
0: да.
1: высок
0: пост. Но в Америке это вообще немыслимо. Так? И, наверное, он там кого-то оттолкнул туда-сюда, и полицейские, совершенно следуя по инструкции, стали его заламывать, чтобы, значит, положить его на землю. Одеты на него наручники. Так? Он пьяный сопротивлялся, он здоровый сам по себе. И, ну, естественно, кто-то не сдержал, стал просто лупить этой дубинкой своей, чтобы, значит, он подчинился. Так? И кто-то это снял на видео. Случайный какой-то там жилец дома, перед которым это происходило, снял на домашнюю видеокамеру. Так?
1: Ну, да,
0: и продал каким-то станциям.
1: Телевизионщикам.
0: Да, сделал на этом быстренько деньги.
1: Продал молодым тележурналистам.
0: Вот именно. Так. И это дело разошлось по всем телестанциям. Как такая, ну...
1: И сразу решили раскрутить из этого такую политическую байду.
0: Я ну, естественно, пошло-поехало. Но это уже как бы устаревший материал. Последний вот такой как бы расовый расклад был вот с этим делом О. Джей Симпсона, который обвиняется, что он зарезал жену и там случайного
1: Извини, парня. Вась, вот этот человек, он снимался же в таком сериале «Голый пистолет», «Пистолет наголо».
0: А как это будет по-английски, потому что Naked Gun?
1: Да.
0: А такая типа комедия?
1: Судим, да, да. Дребен там такой.
0: Да, ну...
1: Меня очень волнует, там это популярный фильм или нет.
0: Понимаю, что касается самого этого О. Джей Симпсона, вот нам трудно представить, живя вот в Москве, кто он такой. Это спортивная легенда. Он, значит, обладатель каких-то рекордов в американском футболе. Он играл в американском... вот в американский футбол, что у них просто называется футбол, так, в команде Buffalo Bills в свое время. Не, ну, не так давно, может быть, где-то 80-е годы там играл, конец 70-х, где-то так. И он там побил какие-то свои рекорды. То есть он был примером для подражания поколений молодежи. То есть все его знали. Ну, вот кто у нас?
1: Ну, как Гагарин.
0: Ну, как он, Всеволод Бобров, скажем. Ну, Эдуард Стрельцов, вот какие-то такие. Вот. И дело совершенно было уникальное, потому что он обвинялся, и все улики были, значит, против него, что он зарезал свою жену из-за ревности, и парня, который там случайно оказался неподалеку, его тоже. Так? И дело тянулось очень долго, этот процесс. И опять-таки вот это все дело обернулось как бы так. Америка разделилась на два лагеря. То есть белые, ну, люди, которые мыслят рационально, глядя на все эти улики, вот на чисто криминалистические вот эти тесты, на все там, на анализ крови и так далее, так далее. Ну, ясно, что это он. Потому что, ну, столько улик, так? А негры были на его стороне. Ну, как обычно. Типа того, что это не важно. Этого недостаточно, этих улик. Это заговор полиции против него. Типа полицейские подлили его кровь там на место преступления.
1: Ну как?
0: Понимаешь, типа они взяли там для, ну, сравнения, анализ крови у него.
1: Потом приехали.
0: Потом приехали с пробирки, там покапали этой кровью, его автомобиля. Но для белого человека это абсурд. Потому что, ну, чтобы такой заговор, это LAPD, это Лос-Анджелесский полицейский департамент, там должно быть задействовано там 50 этих их сотрудников. Ну, это абсурд на самом деле. Ну, а эти, вот такая у них версия. Типа, как вот его...
1: А они сами, наверное, в нее жить верили.
0: Ну, а как же, конечно, вот конечно. А все это основано просто на такой, знаешь, вот такой слепоте. Типа, вот раз он черный, значит, вот эти Лос-Анджелесские вот этот полицейский департамент, у которых репутация не самая так хорошая в отношении вообще негров, потому что там постоянно какая-то вот идет это вот, ну, противостояние между полицейскими и вот этими районами с неграми. Mm. Потому что там творится, черт знает что все время. Вот. И как бы так, два процесса было над ним. Один, который называется криминальный процесс, когда ему, значит, как мера наказания светило пожизненное заключение, его вот эти присяжные признали невиновным. Присяжные, которые в основном были негры. Так? Сама. А потом следующий процесс был против него, как называется, такой гражданский процесс, в котором просто будет денежное, если присяжные решат, что он виноват, там меньше нужно улик, все проще. И они все решили, что он виноват. И там на 35 миллионов долларов ему, значит, иск, типа того, что он виновен в смерти этих людей, но виновен не криминально, а гражданским. Mm-hmm. Так? Вот. И вроде бы как тот криминальный процесс, как победила Черная Америка, а вот этот второй гражданский процесс победила Белая Америка.
1: Так? Победила дружба, называется.
0: Вот. И О. Джей Симпсон в данный момент, он сам же существует. И там сейчас у него такой, он жил, значит, там в богатом районе Лос-Анджелеса, и там у него большой дом, и там Rolls-Royce, там Bentley, там несколько еще автомобилей. Теперь это у него все конфискуется. Так.
1: И грустный у него получился.
0: А он, значит, говорит, что у меня денег нет. Ну, вот это пошло, поехало.
1: Ну, естественно.
0: Я бедный, у меня ничего денег нет. Я все истратил на предыдущий процесс, на адвоката. Вот. Ну, вот типичная ситуация такая. То есть, знаешь, черт ногу сломит.
1: А вот я был недавно как бы, ну, не то что свидетелем, а очевидцем такого случая, когда где-то в какой-то фирме совместной, в общем, кто-то случайно шел, там, махнул рукой, случайно так задел по попке американки, достаточно, в общем-то, некрасивой. Ну, я имею в виду, вот, как организм. Uh-huh. Вот, и, в общем-то, заигрывать с ней явно этот человек не собирался. Просто, ну, случайно, ну, получилось в толпе. Вот, работа в этой фирме престижная считалась. Она там подала на него какой-то иск за какое-то сексуальное домогательство. Uh-huh. Его просто поперли. То есть, заметил также я, будучи находясь в разных городах, там, разных стран, что, вот, ну, скажем, вот в том же Лондоне, да, там uh-huh. девки в метро, они в глаза стараются не смотреть. И, например, сидит под бывшей компанией молодых людей, там с пивком в метро едут, и uh-huh. девки сидят, тоже подвыпившие. Вот они, ну, чтобы друг на друга взглянули или как-то там попытались, этого вообще не происходит. Это что такое? Почему это? Что там такой переигрыш с эмансипацией? И насколько это ярко выражено, когда вот постоянно пребываешь в такой атмосфере?
0: Я считаю, это дело не имеет отношения к эмансипации. Это дело имеет к тому, что в Америке перепроизводство адвокатов. Во времена Рейгана, когда была так называемая вот эта рейгономика, и было так называемое процветание, когда все делали деньги, многие двинулись в область адвокатуры, закончили университеты и колледжи. Так? И оказалось, вот теперь, значит, прошло со времен Рейгана, там сколько, 10 лет, даже больше, и они все остались, так? А их количество намного превышает, ну, сколько потребность у общества есть в этих адвокатов. И эти адвокаты в дикой панике ищут себе работу, так? И то есть можно увидеть рекламу по телевизору таких, значит, адвокатская фирма ждет вашего звонка 24 часа в сутки. Неважно, что с вами случилось. Вы подскользнулись. На вас там кто-то грубо посмотрел. Значит, не дай бог, там вашу машину там кто-то стукнулся. Так, звоните, мы вам поможем. Вы оплачиваете наш труд только, если мы выиграем процесс. Понимаешь?
1: Практически можно к любой, да, закорючке. Да. А извини, что mm-hmm. ты как бы сам, приходилось ли тебе иметь дело с такими вот раскладами?
0: Приходилось.
1: Грустно?
0: Ну, я сейчас скажу, мой случай какой был. Я, значит, попал в такую, ну, автоаварию. Так. Там, значит, на одной оживленной улице Лос-Анджелеса я ехал, и мне через, значит, выскочил на стоп, знак стоп с его стороны был. Значит, белый автомобиль, а, значит, притормозил, а ехал не так быстро. И я в него стукнулся, ему в бок. Так? И мы встали. А сзади меня кто ехал?
1: В тебя.
0: Нет. Ага. Водитель пытался меня объехать, а это был перекресток, и со всего этого размаха врезался вот в машину, которая стояла на перекрестке, ждала на своем знаке «стоп», пропускала, так? То есть, короче говоря, 4 машины было задействовано. И у каждого участника...
1: Свой адвокат.
0: Свой адвокат, потому что у каждого... Ты в Америке не имеешь права ездить, если у тебя нет страховки. Не имеешь права на машине ездить, если у тебя нет страховки. Не на машину, типа того, что ее не украдут, а вот с этой страховки, которая на случай, если что-нибудь случится, там какое-то столкновение, ты наедешь на кого-то, так? То есть страховка не на тебя, минимальная, допустим, а вот на того человека, на которого ты наедешь.
1: Да.
0: Вот. И было задействовано 4 адвоката. Это дело тянулось 2 года, наверное. Потому что сразу же там друг на друга кто виноват, так? Никто не виноват. И...
1: Виноват тот ишак, который поехал вот тебе на перерез.
0: Нет,
1: на белый
0: это марш. Ясно, это ясно.
1: Надо там... было прям выскакивать и орать.
0: Нет,
1: вот,
0: нет. Нет, нет, абсолютно нет.
1: Знаешь, как делают люди, которые в движении, они выскакивают, орут, ты ишак, сейчас квартиру отдашь.
0: Правильно. Но тут у вас-то все в движении продвинутое, а те же отстали полностью. Там, если в такой ситуации случается, значит, нужно обменяться телефонами.
1: Очень вежливо.
0: Да, и, значит, названиями своих страховых фирм, которые будут разбираться между собой.
1: Так а чем процесс закончился? Ты-то не пострадал?
0: Нет, процесс закончился, что все через 2 года оказалось, что виноват тот, который проехал на этот знак «стоп». Вот. Понимаешь?
1: Тянуло 2 года. А люди заработали денег, 4 адвоката.
0: Да, которым платила их же страховая фирма сама.
1: Видишь как?
0: Ну,
1: так вот.
0: Вот.
1: Музычки.
0: Давай.

0: Ну и пришло мгновение, когда мы, наверное, уже попрощаемся, время уже раннее. Я хочу поблагодарить Айрата, Сиамского близнеца, вот, Михаила, ну, всех, кто присутствовал, Прохора, нашу девушку-телефониста. Ну и, конечно, тебя, Василий, за то, что ты как бы посетил нас. Хочу пожелать всяческих успехов творческих и так далее. Замечательно то, что мы сегодня слушали. Я это очень ценю. И особенно мне действительно радостно, что вот эти старые песни тоже появились. Вот. И, может быть, мы еще как-то встретимся. Ну и дальше идет череда слов, которые обычно в таком случае все говорят.
1: Да, и, скорее всего, мы теперь встретимся уже в Америке.
0: Счастливо.
1: До свидания.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И, как я уже говорил вам, у нас в гостях Андрей Орлов, базитолог. И, в общем-то, ты знаешь, я обратил внимание, что с каким-то весьма равнодушным видом перешагивают они, вот, скажем, места близ траншейные. То есть, ну, понятно, что к самим траншеям мы стараемся их не подпускать. В силу, как бы, травм там не было, ставим знаки.
1: Как вы их за руки держите?
0: Некоторых держим за руки, но это, в общем-то, отнимает огромное количество времени. Плюс
1: специальные колодки изготавливают еще из пластмассы и прочих заменителей.
0: Ну, а финансирование откуда же? Финансирования нету, поэтому...
1: От сбора кости... Сбор кости происходит и волоса. Все это собирается в пучки, в тюки.
0: И отправляется вот как раз...
1: Да, на вырученные средства изготовляются колодки для того, чтобы их не подпускать близко к траншеям.
0: Ну, а мы решили, что даже не стоит их подпускать к близкомочью, то есть к камням и комкам, самое главное. Потому что если уж они преодолели комки, то уже, значит, они считают, живут в близтраншейной зоне. Но даже это не суть важно. Суть важно то, сколь безэмоционально они это делают. То есть если не поставить колодки или хотя бы какой-то трос там, да, мы сейчас ветерки ставим, как-то подсвечиваем это все постоянно, чтобы им было видно, их наоборот, то оттянет как мух, потому что они, значит, видимо, считают, что это праздничная сигнализация, там, видимо, будет выдаваться корм или как-то, как для малообеспеченных, пакеты, значит, с мукой и гречкой, но мы как раз испытываем другую цель, отпугнуть этим, вот, значит, получается, что у них теперь смещение эмоций происходит, то, что ранее должно было радовать их, и радует. А то, что должно отпугивать, их вообще не отпугивает.
1: Не отпугивает, потому что они уже закаленные бытовыми трудностями.
0: А как же смена поколений, ведь они же...
1: Смену поколений они сами контролируют. Они могут осуществлять уже, не ориентируясь на природные законы природы, а меняют поколения, как захотят. То есть известны случаи, когда пытались все-таки войти в нормальные рамки и не менять одно поколение на другое путем какой-то редукции, такой, в общем-то, принудительной, или же вивисекции, или прочих методов, распространенных и до сих пор являющихся наиболее популярным. Но вот к закону вивисекции, надо сказать, многие как примкнули несознательно. То есть им поступают сигналы, что надо выпить. После выпивки надо что-то обнулить, поскольку персоналиями перенаселены ячейки, в которых они ютятся, то они, значит, обнуляют и создают как бы жизненное пространство для существования, не для своего существования, а для существования их, кто подает эти сигналы. А дешифрующие, они, в общем, давно уже потеряли какую-то собственную причастность к этому. Они дешифруют, в общем-то, сидячи там где-то за батареей, они дешифруют уже, не испытывая никаких потребностей.
0: То есть практически так называемая
1: питаются из батареи в основном. Из там батареи, питательные, да, продукты им поставляются прямо вместе с отоплением. Подача осуществляется.
0: Инерционное дешифрирование, так, да, называемое, ИД сокращенно. ИД. Но ведь тут есть еще один момент. Ведь вот те, кто дешифрирует постоянно, у них же сейчас новая симптоматика достаточно тревожная. Ведь происходит просто, так сказать, сплошное обнюхивание друг друга. Причем это делается с целью, так понятно, начиналось это с целью забавы. Как бы угадай по запаху своего товарища. То сейчас это практически система опознавания. То есть, если мы, например, все под кодовыми замками сидим, у нас у всех, в общем-то, сигнализации, просто так штаны, например, ни с кого из нас не снимешь без специального пульта, то у них все это делается по запаху. То есть, получается образование такой параллельной забатареечной жизни дешифраторов. Вот. Причем плоды их труда, они даже не помогают вот нормально переступать эти комки, которые повсюду тут приходятся. И они из-за этого уходят равнодушны. Вот те другие. То есть, получается, что их вот эта деятельность, их увлечение самообнюхиванием приводит к страданиям безэмоциональных. Б сокращенно.
1: Да. Ну, и уход как... вот от натуральных, да, в общем-то, компонентов в этом в эфире или зефире, пахучем, как бы сказать, облаке, которое сопровождало каждого и всякого, она сейчас трансформировалась в сторону искусственности. То есть добавляются, конечно, фреоновые и аэрозольные всякие запахи, которые позитивно воздействуют на бизонью дыру, которая давно уже требует определенного заштопывания и внедрения туда даже таких средств, которые рекламируются повсюду и всяко. Как бы ассоциируя с женскими проблемами, наша бизонья дыра требуется тоже в определенном тампоне, чтобы это все дело
0: нейтрализовать,
1: заткнуть, да, и не давать ему пробиться снаружи, иначе мы же все тут, как бы сказать, придем в упадок в полнейший.
0: Так получается двойной вред от этого, значит, то, что, значит, они дешифрируют инерционно и уже вводят в элемент, так скажем, порядочного такого обнюхивания. Ведь обнюхивание — это что? Это есть, скажем так, ритуал, ну, практически графский. Это как станцевать пируэт, да, обнюхать. Или там, скажем, прыгнуть красиво в бассейн с вышки. Вот. Все это тоже можно назвать своего рода обнюхиванием. Если мы сюда добавляем аэрозоли, то, ну, к примеру, если он аэрозолем брызнулся, а его обнюхивает, то это можно сравнить, как, например, упасть в момент пируэта перед дамой, да, да. Или, например, плоско шлепнуться об эту доску, потом уже от нее отлететь, как это в мультфильме было про розовую свинью, и уже упасть мимо воды, к примеру. То есть получается, что... да, и плюс тут еще бизонья дыра. То есть три фактора, казалось бы, достаточно серьезных для того, чтобы как-то призадуматься. То есть это тампонирование, значит, необходимо уже проводить. Уже, значит, отпадает потребность, как мы говорили выше, в дешифрации. Плюс обнюхивание становится каким-то просто, ну, да даже каким-то непотребностью.
1: Сопряжено с языком танца.
0: Да, да, да.
1: В очередь, да, является некой формой фрустрации. То есть человек,
0: безусловно,
1: хочется,
0: да,
1: выразить себя, выйти. Чаще это бывает с некоторой долей эксгибиционизма, поскольку в танце, как правило, требуются необходимые наросты, то есть вот в промежностях и так далее. Обычно, если не удается, в общем-то, использовать природные данные, то используется гриб, который растет на березе. Он отшибается просто палками крестьянами, собирается, поставляется все это
0: в город.
1: В город, да, большой, или же в Кировский.
0: Но...
1: Там они на расхват, поскольку... Это естественный продукт, это не какие-то
0: не подделка,
1: эрзацы, которыми сокольников торгуют, вот,
0: безусловно,
1: сладков. Поэтому поступают такие вещи. Конечно, многие одинокие женщины, которые не задействованы в среде самовыражения с помощью танца и пляски, они тоже, в общем-то, хотят. Ажиотаж есть, и они с утра занимают очередь, не всем достается, но сейчас, выезжая и приезжая, они могут уже спекулировать этим, поскольку там уже еще нет таких вещей. Там использовались раньше камни, но это утяжеляло процесс самовыражения в танце, и даже было опасно для, в первую очередь, предоплата шла музыкантам за степень опасности, поскольку оркестровая яма непосредственно находилась, при определенных па, конечно, доставалось.
0: Многим,
1: и встречая часто так вот бабочкой и пластырь, это, в общем-то, такой лозунг был, с которым они выходили. Макарон предводительствовал и говорил, что доколе,
0: доколе
1: будем получать.
0: Да.
1: И камни с тех пор, в общем-то, изъяли из обращения, стали вводить
0: многие,
1: вот эти грибы.
0: Многие пытаются все еще тайком как-то использовать, то есть они разрисовывают эти камни под эти грибы и так далее.
1: Да.
0: Но сейчас уже все чаще и чаще подделки как-то вот мы обнаружим, конечно, и производим наглядную порку. То есть все выстраиваются в круг и порят вот этого одного, значит, который маскировал. Но с другой стороны, сразу же ему присваивается звание великий художник, потому,
1: да,
0: что разрисовать камень под гриб не каждый сможет. Вот женщина, особенно им это удается, такие уже предпенсионного возраста. Но ведь есть еще проблема одна, связанная с ритуалом танца. То, что многие пытаются ввести в моду использование вместо вот этих березовых грибов всяческих мелких домашних животных и птиц. Вот. И мы это, конечно, боремся. Мы боремся всячески.
1: Чаще всего все-таки рыбу.
0: Рыбу тоже, да, но рыба это совсем отдельно. Тут дело в том, что в летнее время они, как правило, сами избегают этого и переходят на каких-то вот, ну, скажем, на пушнину. Там, как правило, это морские свинки, вот, ну, что-то такое опушенное, ангорские хомячки и прочее. Почему сейчас ближе к лету их дефицит? Тогда как рыба, она, конечно, в ритуале танца используется, использовался, будет использоваться, конечно, более зимой. Более зимой. Вот, другое дело, куда они потом все это ведь девают?
1: Сдают в реквизит. Специально, пока вот холодильники выключались, то рыба, конечно, приходила в негодность. Это все сопровождалось абсолютно непотребными запахами. Там приписки на афишах существовали, что иметь при себе беруши, оптические линзы специального настроя вот, и фокусировки, которые сбалансированы под... под особенности земли в этом месте. И, опять же, иметь специальные тампоны, которые для носа предназначены, поскольку холодильники были, вышли из строя. А профессионалы, они, в общем-то, на то и профессионалы, что они не использовали их. Потому как по двум причинам. Они испытывали страшную гордость, исполняя самовыражение в танце и пляске. И другое, они, конечно, привыкали. На генеральных репетициях все же это запускалось в ход, невзирая на испорченность холодильника, и рыба тоже была на расхват. Вот. Но все это было до грибов, опять же.
0: Опять же до грибов. Хотелось, кстати, еще сказать о некоторых уникальных моментах. Мы вот проводили длительное наблюдение за танцующими. То есть весь цикл, да? Значит, с момента приобретения рыбы или маленьких вот этих животных, или грибов. Вот даже некоторым, ну, в целях эксперимента видели, что они, значит, как-то пользуются камнями, разрисованными под грибы. Мы это тоже допускали, чтобы эксперимент вот довести до конца. И проводили съемку и последовательное изучение в мелких деталях всех стадий. Значит, репетиционная стадия, скажем так, тренировочная, предрепетиционная, это значит облачение само. Вот. Затем отдых, вот разоблачение, отдых, волнение и, наконец, показательное выступление. Вот. И вот, знаешь, все-таки, по-моему, там показатель, по-моему, 55,8% это менее эмоциональными были вот те, кто с камнями, опять же, с разрисованными, как ни странно. То есть наибольший процент волнений, стало быть, наименьший успех во время исполнения танца был у тех, кто пользовался как раз рыбными продуктами. Почему?
1: Да, но теряли при этом аудиторию и музыкантов.
0: Да, но на... Что касается, в общем-то, на репетиционный и предрепетиционный момент, они были лучшими и сильнейшими. Это же парадокс.
1: Парадокс. О котором многие еще думают. И культуроведы, занятые в изучении самовыражения в танце, перешли, конечно, на изучение этих продуктов полностью. То есть некоторые, конечно, перестали заниматься... собственно, танцы, мы перешли на изучение этих продуктов в разных средах. То есть они предпринимали какие-то экспедиции, привозили эти продукты домой, там выращивали и изучали их. Пока изучали, в общем, некоторые, конечно, теряли вот этих исследователей, поскольку образовывалось определенное отношение к этим продуктам, они начинали с ними обращаться как попало, не соблюдая техники безопасности, и, конечно, уходили один за другим. Пока не наладили, в общем-то, систему техники безопасности, обращения вот с этими вкладышами и вставками и прочими вещами, которые, в общем-то...
0: Амортизаторами. Амортизаторами. Но тут дело в том, что ведь техника безопасности в обращении с этими предметами, особенно с березой сизыми грибами, она практически нарушалась сразу неопытными селянами в момент сбива, в общем-то, вот этого удара, поскольку, по идее, нужно было... То есть это уже нанесение ему, в общем-то, ушиба. То есть, ну, представьте себе, ушибленное яблоко или ушибленная, например, там, голова там, или ушибленный гриб. Вы приобрели гриб этот ушибленный, конечно, никакого успеха нет. Вы ждете одно, а там другое. Там не знаешь, где уже поскользнешься, к нам уже приходили, там, у кого там связки растянуты, у кого что. Вот, поэтому изначально их нужно снимать совершенно по-другому. Это выпиливается вот эта часть с грибом, потом она кладется, отмачивается так, чтобы гриб отошел сам. Вот, так это у нас профессионалов называется «гриб отошел». Тогда этот гриб пригоден, но, естественно, таких вы не встретите на рынке. А что уж тут говорить о технике безопасности при пользовании мелкой домашней дичью и птицей? Нет, если, конечно, вот у вас есть что добавить, может быть, как-то... Потому что сейчас дичь уже вот практически она вся вылезла. То есть уже озимые пошли, запахи идут с полей. Дичь, она уже нашествие. Они, значит, отлавливают, ставят силки, но при этом... совершенно не могут сохранить вот это все. Ну и самое главное, не то, что сохранить, а использовать в дальнейшем в момент вот исполнения.
1: Да, еще одно время известно много методов, но я могу сказать о двух наиболее популярных.
0: Да, если вам не сложно.
1: Стадо брали сельскохозяйственных животных, вот свиней в частности, кормили их специальные травы, там, в общем-то, собирались, кормились свиньи этими отварами и травами, они приходили в степень определенной разъяренности, они бросались в этот пролесок, где, в общем-то, по идее, находились вот эти растения, деревья с этими грибами, и полностью как бы выкорчевывали, обрабатывали эту почву для того, чтобы уже можно, не пользуясь какими-то подручными средствами, подходить и просто эти грибы руками брать. Другой способ, наиболее изощренный, который популярен был в районах Западной Сибири, куда были сосланы итальянские революционеры в начале 40-х, 41-х годов, это натренированные белки. То есть дрессировались белки определенным образом, и они осуществляли сбор и даже складировали одно время. То есть уровень натренированности, интеллектуальности белок, он, в общем-то, соперничал даже по уровню интеллекта с итальянскими революционерами, которые были сосланы в 38-39 году в результате репрессий.
0: Да, ну, да, причем ведь дело в том, что сторонником вот белочного способа был небезызвестный Эрих Припка, которого сейчас судят. Именно поэтому он расстрелял огромную партию итальянцев.
1: Сика,
0: да, поскольку он...
1: У белок выбирался такой, в общем-то, главная белка, командир. Звания у них определенные были. Им даже погоны надевали для того, чтобы различать. Ну, условный погон.
0: Ну вот. Да, такие метили, как кур. Вот откуда это же пошло. Да, христиане увидели же, что, дескать, метят. И тоже стали, причем сначала-то они делали это неосознанно. Вот откуда вы там... Типа, потому что понятно, что любая скотина в свой двор идет. Это же пословица, русская мудрость такая.
1: Немногим известна трагическая судьба этих революционеров, поскольку они составляли значительную конкуренцию аборигенам, крестьянам, грубым и неотесанным. Те, в общем-то, посмотрев на это спустя некоторое время, в период огромного выпуска как бы уголовного элемента в результате амнистии после войны, они как бы присоседились и задолбали их дубинами, этих всех революционеров. И, в общем, сейчас, конечно, итальянские власти пытаются на фоне вот разговоров о возрождении и реанимации остатков вот царской семьи, они там попутно еще пытаются откопать вот этих революционеров, которые были забиты неотесанными болванами местными.
0: Ну, кстати, подспудно иногда даже находят забытые склады с пушниной, которые в то время, в общем-то, весьма пользовались популярностью, но в момент, когда вот царская Россия перестала быть оной, перестала уже пользоваться популярностью, потому что раньше-то они все ходили со своим биде каждый вот, то сейчас уже как бы все и без биде. Но зато их стало значительно больше. Причем достаточно зайти в любой итальянский женский бутик, так называемый, чтобы увидеть, ну, некоторую, скажем так, пафосную, но ущербность. То есть они все-таки чувствуют какую-то свою, ну, не то что вину, а то, что их как-то отлупили достаточно вот легко, ну, из серии как хлопнули, щелкнули. Да-да-да, вот где-то из этой серии.
1: Да, еще одно, в общем-то, неприятный момент был с этим методом связан. Это, конечно, белки-то, в общем-то, они от непосильной работы приходили, в общем-то, тоже в определенные сдвиги у них наступали. Они собирали, в общем-то, совершенно не то. Они могли напасть на спящих и разорять скотину, приносить, в общем-то, ущерб. Могли там наброситься и поесть какие-то озимые, например, вытоптать все. Огромные стада абсолютно сбегались и создавали, в общем-то, угрозу всему сельскому хозяйству и всей тайге. То есть они уже грозили, в общем-то, полному обнулению вот этой растительности.
0: Экосферы, так называемые. Да. Да. Кстати, плюшивили они где-то достаточно часто. Причем это не было линькой запрограммированной, а это было так называемое кучковое, местечковое, в общем-то, плюшевение.
1: Вот это, во время этого плюшевения тотального, вот регионального, вернее, такие количества этого пуха облетевшего собиралось, что вот до сих пор, в общем-то, это, конечно, информация совершенно искаженные и вычурные, что говорят, от тополей как бы падает. Да, но это да. Пока оттуда пух долетит, он весь обесцветится.
0: От солнечных лучей, да. В общем-то, практически.
1: Вот. И он в таком количестве здесь весной и осенью у нас присутствует, что, вернее, осенью, что вот всем морочит голову, что это тополиные самки там опадают. На самом деле тополиные самки ни при чем. Они, конечно, как-то связаны. Это было хорошим убежищем для белок там в свое время. Поэтому и ссылаются большей части на тополиных самок. На самом деле это тот пух, который в результате линьки опадал.
0: Он и дует.
1: Всем известно, в тайге те же самые заросли этого пуха, только рыжего.
0: Да, и повсюду, так говорят, тундра стала рыжей. Или тайга стала, тайга порыжела.
1: Вот это Сергей Иванов так обычно. В первую очередь от рыжих этих, от рыжего пуха, а потом уже от всяких москитов.
0: А вот, собственно, что касается тополиных самок, дело в том, что в последнее время, по утверждению экологов, их становится все меньше и меньше. Если раньше даже бывало, вот, что по весне, когда уже на улице припекает первое солнышко...
1: Потому что они не дают уже тех результатов надоев, которые они вначале давали.
0: То есть, ну, они сейчас даже перестали заходить к людям в дома. Да. Раньше это был хороший примет, и, дескать, даже созванивались соседки, да, или в окно она высовывалась с балкона. Да-да-да, ко мне зашла тополиная самка, к примеру. Вот, и все заходили посмотреть, погладить, покормить. То сейчас это какой-то нонсенс. Некоторые даже пытаются держать дома насильно, их удерживать зимы. Вот,
1: выращивают декоративные варианты, да, которых появляются и ноги вроде бы, но, конечно, они не сравнятся с природорастущими.
0: А вот как вот, что бы вы посоветовали в данном случае желающим обзавестись все-таки такой нормальной тополиной самкой? Если или пытались ли вы каким-то образом исследовать возможность открытия центров взращивания?
1: Надо создать экологическую среду. То есть вот, в домашних условиях это потенциально возможно. Нужно, значит, машина 4 навоза, мы так посчитали, тонн 5. Вот, это нормально. Заводится навоз, создается такое компостное, в общем-то, покрытие.
0: Нужно ли траншеи? Потому что, говорят, сейчас без траншеи, в общем-то, никак.
1: Траншеи необходимы, особенно на первом этапе укрепления их. Создаются опалубки бетонные. Вот.
0: А стены укрепляются каким-то образом? Или...
1: Поскольку на стены приходится набрасывать как бы человеческий помет,
0: так называемый,
1: соответственно, тоже стены приходится вот укреплять слегка. То есть создается обрешочивание. Такое обрешочивание. Вот,
0: чтобы не было, это мы поясним, чтобы не было оползни громадного внутрь.
1: Оползни не было, чтобы не превратилось все в бесформенную массу. Значит, внизу создается компостная куча из 6 тонн навоза, значит, стены обрабатываются, значит, человеческим фактором, и потолок, он естественным образом просто обрастает как бы вот этим облетевшим пухом, и все, что сконденсировалось, конденсат вот этот образовался, он сам по себе покроется, придет.
0: Ну, там даже не только облетевший пух, там все, там и семечки имеется в виду, и, в общем-то, микро вот эти штуки от одуванчиков, от других растений. Когда вот, например, женщина ногти пилкой чистит, это что же микропыль, кстати, вот, казалось бы, ерунда какая-то.
1: Да, договор нужно иметь с парикмахерскими, чтобы собирать волосы и отходы пищевые.
0: Вы же видели, как они подметают их, они же куда их не выкидывают, они подметают каждый волосок, специальный мешок, все это сдается.
1: Да.
0: Вот, и на вот эту яму сверху стелется.
1: И поскольку необходимо, в общем-то, пристальное наблюдение за процессом, в общем-то, всего, чтобы вот среда образованная, то нужно создать такую, в общем-то, форму, подобие вот как бы благоприятной среды. То есть создается такое псевдодупло тополины, в котором вот человек, наблюдающий за процессом образования этого гумуса, он будет находиться в этом дупле и очень осторожно оттуда выглядывать периодически. Значит, ему нужно иметь запас крупы и прочих...
0: Горячихи. Ну вот скажите, как вы считаете, ведь дело в том, что тут еще огромную роль играет так называемый социальный фактор. Вот этот дежурный наблюдатель, он должен как бы работать на общественных началах, то есть это может быть кто-то по двору, какой-то график составлен, или лучше взять человека со стороны, платить ему какие-то деньги, и чтобы он наблюдал из дупла.
1: Все-таки... Конечно, специалистов в этой области уже мало осталось, вот, все они уже заняты, вот, но у нас существуют курсы, на которых сейчас ведется интенсивная подготовка, привлекаются бездельники, которые сейчас не знают, чем заняться, которые отсидели свое, и как бы они слоняются пока что без дела и собираются заниматься вивисекцией. Вот мы привлекаем, значит, таких людей, которые имеют какой-то опыт и уже хотят работать, как бы уже они захотели, они там всему научились, хотят уже вовсю.
0: Да.
1: Вот, мы их привлекаем. Курсы у нас интенсивные. Вот, за 2-3 месяца человек, в общем-то, осваивает полностью профессию вот этого наблюдателем за созданием среды для выращивания тополиной самки. И через некоторое время он уже готов для того, чтобы в вами подготовленное дупло загрузиться и оттуда наблюдать.
0: А вот скажите, пожалуйста, наверняка многие наши радиослушатели сейчас оживились и заинтересовались, насколько производительность в данном случае высока, так сказать, КПД. Вот если 6 тонн мы загрузили, если все удачно, все окрестные парикмахерские подписали контракты, и все мы это сделали, это удачный наблюдатель, то какое количество самок мы можем ожидать вот к маю, скажем? Или, да, какое количество и каково будет их здоровье, вес, там, скажем так, какие-то наросты уже будут ли на них?
1: Ну, для начала нужно сказать, насколько благополучно произойдет вязка, поскольку...
0: Да, вот это тоже важно, конечно.
1: В эту среду помещаются, значит, тополя-подростки, которые как бы к весне должны уже прийти в зрелое состояние, и здесь нужно давать интенсивные объявления о вязке. Вот. Вязки, о триминге и о прочих вещах, которые необходимы, в общем, для того, чтобы ваши подопечные имели благоприятный вид. Потому что не будут же они вязаться с каким-то диким тополем.
0: Безусловно.
1: Тополь должен быть в порядке. И, конечно, его нужно постричь, побрить как следует. Вот. И тогда уже как карта ляжет. То есть попадется вам хороший вязочный партнер, у вас будет хорошая очень самка тополина.
0: А скажите, дело в том, что во многих газетах, вот там таких частного порядка, там рекламных, там из рук в руки и так далее, там центр, там плюс, ну много их, да, газет именно, где реклама даются уже сейчас телефона, что типа тополь для вязки, там прекрасная особь тополя для вязки. Угу. Вот, и даже некоторые уже дают типа... недорого продам шикарную, значит, тополиную самку. Uh-huh. Вот. Насколько можно верить таким объявлениям? Вот, стоит ли действительно? Потому что ведь бывали случаи, что он был поддельный целиком тополя. Вот они ждали вязки, уже май наступил, уже тоже июнь, уже грань, уже все, вот он должен. Уже она должна...
1: Мы даем сертификат всем нашим зарегистрированным пользователям. Конечно, нельзя избежать подделок. То есть, как во всяком деле, существует полно негодяев, которые пытаются подмазаться и получить с этого какие-то деньги. Но надо сказать, что настоящие профессионалы у нас работают на голом энтузиазме. Все это в основном выходцы из наблюдателей, все выходцы из дупла. Mm-hmm. В общем, они имеют даже какую-то органическую связь с этими подопечными со своими. Они не способны как-то к корыстному использованию вот этих вот своих увлечений. Поэтому, конечно, лучше пользоваться клубами. У нас существует всего их два. Вот.
0: Вот я знаю, один в Москве, другой, по-моему, в Кирове, в городе да. Киров.
1: Да, в Кирове. И еще на островах у нас один.
0: Но он как бы считается филиалом, поэтому не входит в число двух. Он как бы да. два и
1: он
0: два.
1: Он больше имеет как бы такой декоративно-развлекательный. Там, в общем-то, съезжаются те танцоры, которые благополучно, в общем-то...
0: Вот эти грибы сохранили свои, устроили.
1: Да, и да. которые, в общем-то, обзавелись вот подобными самками. И они, конечно, слетаются для того, чтобы как светски похвалиться перед, друг перед другом. Там организовываются круизы, где они берут своих подопечных и...
0: С вот, ними там, вот ездят. Да. Там также вот развлекательные программы и вечера. А скажите, ведь дело в том, что выращивание самки, оно, по идее, является чисто нашей русской этнической такой проблемой. Поскольку, ну, скажем, где-то на, там, не знаю, на каких-то, опять же, островах, вряд ли для населения этой страны так остро стоит проблема выращивания вот нашей самки. Вот. А насколько вообще государство помогает финансировать эту проблему? Или все-таки это до сих пор дело частных энтузиастов? Я же знаю, что бывают такие моменты, что вот они взрастили самку уже, значит, наблюдатель уже как отдуплился, все, и все вроде бы нормально, стали делить. Тут, значит, подъезжает и говорит, а я прокурор вашего района, мне срочно нужны две, в общем, самки. Просто забирает их. А то, говорит, там я, например, гаражи вас снесу, ракушки и так далее. Вот. Это Госэнергонадзор тоже себе забирает. Там по две, по три самки периодически. Вот. При этом существуют ли какие-то дотации?
1: Ну, здесь, конечно, как во всяком деле, существуют и небольшие дотации, но больше, конечно, используется фактор энтузиастов, который, конечно, сразу подхватывается властями, объявляется национальным достоянием и ограничивается во всяческих других передвижениях, перемещениях. То есть ты не имеешь права продать это за границу, вывезти и так далее. То есть ряд ограничений, конечно, накладывает. Но государство в данном случае, чтобы мне как бы не противоставлять и не портить дело, я лучше в этом смысле как бы промолчу там.
0: А скажите, пожалуйста, вот все-таки обмен, скажем, какой-то, ну, какими-то культурными достижениями разных стран. Ну, к примеру, вот нам там Фидель Кастро привез барабан сюда. Вот вы видите, вот я на нем сижу в данном случае, да? Вот, скажем, я подарил Фиделю Кастро, в общем-то, леща. Ну, вот имеется в виду рыбу леща, как символ, значит, нашей такой рыбной ловли. И одну самку, правда, ну, прямо между нами, скажем, не совсем удачно.
1: Ему так и не удалось вывезти. Как да. тому самому парню саблей не удалось
0: то же самое, да. Но тем не менее, не пытались ли вы каким-то образом внедрить, вот скажем, культуру взращивания?
1: Ну, при старом режиме были, конечно. Да. То есть налево-направо раздаривали. Сейчас, конечно, образумились, пытаюсь собраться. То есть, говорят, наше достояние было распихано, куда попало. И поэтому, ну, уже, сами понимаете, время ушло, время уже другое. И, конечно, сейчас просто так разбрасываться не будут именно налево-направо. То есть сейчас для какого-то... Конечно, бывают уникальные случаи, когда из-за границ к нам возвращаются, но они уже потеряли полностью адаптационные какие-то свои свойства. Они стали говорят как, по-другому.
0: Как декоративные, да. В общем-то, практически.
1: И, в общем-то, нельзя сказать, что это что-то наше, родное.
0: Скажите, а не пытались ли каким-то образом все-таки начинать тогда с тополиного корневища? Поскольку ну, какие-то есть вообще способы консервирования корневища на ту тему, если, например, вы хотите в дальнейшем... Ну, сейчас, ну, я поясню. К примеру, сейчас вы не сможете принять участие вот в этой складчине по покупке 6 тонн навоза. Да. Создание ямы, найму вот этого наблюдателя, значит, дуплово и так далее, да? А в дальнейшем вы все-таки думаете, что я заработаю денег, я один тогда с этим справлюсь. Для этого вам, естественно, нужно приобрести, в общем-то, корневища. Вот. Насколько реально его сейчас приобрести? Нужны ли какие-то документы где-то собирать? Как его лучше хранить?

0: и выращиванию тополиной самки в условиях России зимой и летом. Вот. А не имея навыка, то есть не прошедший курс обучения наблюдателя и даже выращивателя тополиной самки, конечно, нельзя достичь положительных результатов, и даже могут быть вот такие вот проблемы возникнуть.
1: А вот пенсионерка Энесса Геннадьевна Тихомирова, которая проживает на улице Обручева, постоянно слушает нашу радиостанцию, спрашивает. Дело в том, что уже долгие годы она владеет индивидуальной тополиной самкой. Вот буквально 2 дня назад случилось пробдение кишечника у самки вот этой. Ну, конечно, учитывая преклонный возраст самки, все-таки, но все-таки, может быть, есть у вас какие-то методы, как-то заклейка или вот, скажем, какой-то, значит, может быть, герметик биологический, чтобы вы посоветовали Тихомировой гражданке?
0: Скорее всего, дупельный червь по так вот он воздействовал. Значит, червя нужно арестовать. То есть у нас такой предпринимает специальные агенты, микроагенты из насекомого мира.
1: В руке держали, я
0: да,
1: видел.
0: Который внедряется, в общем-то,
1: а можно
0: в количестве 1-2. Вот, а они, вот,
1: а,
0: вот они
1: да,
0: такие.
1: Вот, на ощупь, розоватого цвета.
0: Да, розоватого цвета.
1: Они... А скажите, он же вот даже практически не вырывается. Он что,
0: да,
1: ручной? Он похож на говяжий язык.
0: Да, он имеет да, такой, смотрите, в общем-то... Он специальную вот такую, он имеет омерзительную форму и вид, вот, для того, чтобы распугивать червя, вот этого, который, значит, навредил нашей самке. И, значит, мы его запускаем туда в количестве 1-2 штук.
1: А вот скажите, дело в том, что многие боятся заходить, я знаю, головой вперед в незнакомое место. Как вот с ними в данном случае? Лучше запуск?
0: А для этого используются специальные приспособления, которые, в общем, в которые, да, помещаются. Да. Значит, наш агент, и уже с помощью этого приспособления внедряется в нужное место, которое пробудено заранее и имеется, так сказать, резервное для лечения и для иногда для экстренного вскармливания, когда, значит, или для экстренного испражнения.
1: А скажите, агент, он используется единожды и потом гибнет, что твоя пчела, или все-таки он каким-то образом может там для многоразового использовать? Дело в том, что я знаю, что в приватном разговоре вы сказали, что в случае, если вот агент будет оволошен, то уже эффективность его действий по аресту червя будет снижена.
0: Да, вот в том-то и смысл, что, значит, он, проникая внутрь, через некоторое время как бы приобретает заволошенность и сам собой как бы декомпенсируется. Вот. То есть он, в общем-то, уже перестает существовать как нормальный и является, в общем-то, доступным всякому. То есть его там может поесть птицы там, или же какое-нибудь домашнее насекомое его может напугать.
1: А,
0: даже,
1: а тополиная самка сама может ли его, в общем-то?
0: Но тополиной самки тогда все равно, она в общем-то велика по сравнению с этим делом. Это, в общем-то, является такой, в общем-то, это одно из достижений микробиологии, то есть использование паразита в нужных для себя целях.
1: Скажите, а вот вы его так держите в руках достаточно все-таки смело, вот он не токсичен.
0: Нет, он не представляет пока что опасности. Особенно...
1: А вот вы сказали пока что. Вот,
0: да.
1: Пока что,
0: ну,
1: пока что.
0: Когда заволошенность, они дичают, и в тот момент лучше, в общем-то, не контачить с самкой, поскольку может произойти вот вылаз его из какого-нибудь поперечного прободения, которое до сих пор незалечено оказалось. И он может, конечно, наброситься, но это, в общем, для профессионала это не страшно. Мы используем специальные защитные щитки.
1: И петельки. Я вот вижу,
0: да,
1: вот,
0: и покрываемся специальной аэрозолью, которую, в общем, нам в Голландии специально изготовляют.
1: А скажите, пожалуйста, где вы его носите, где вы его храните?
0: Мы их выращиваем, у нас есть микробиологический виварий, где мы выращиваем этого агента, значит, и там эта процедура не дешевая, но мы уже освоили, в общем-то, наиболее российский экономический метод. Они не такие красивые, конечно, как вот западные аналоги, аналоги, которые существуют.
1: Вот шведские, я знаю, даже занимали какие-то даже места на выставках. Вот.
0: Да, они, в общем-то, имеют такой более эстетический вид, но наши зато, наши бодрее, они живут вообще вот более продолжительно, заволошенность у них более интенсивно протекает, и, конечно, вот ну, в использовании они более дешевые и практичные для наших пользователей.
1: А

0: Скажите, а в какую вот максимально длину то можно вытянуть, чтобы он не порвался? Это же тоже важная характеристика.
1: Вообще-то, вы знаете, это рискованные эксперименты, поскольку на каждого выращивание каждого агента уходит определенное количество средств налогоплательщиков, и я не могу просто так экспериментировать. Но,
0: а вот сопротивление это сильное у него, когда он назад пытается стянуться, знаете, или остается?
1: На ощупь он вот как что твой этот вот дождевой червяк.
0: То есть
1: он
0: понятно.
1: Совсем такой.
0: Нет, но и с виду я говорю, что он только сухой совершенно.
1: Да, и на запах у него такой, в общем-то, как у насекомого, который, в общем-то...
0: Ну, так мускатным чем-то немножечко. Да. Он дает неким мускатом.
1: Да, да. Птица его не ест. Птица не ест специально, значит, такая порода у нас выведена, чтобы, значит, его птица... То есть до периода, опять же, заволошенности.
0: Ага, вот это
1: значит,
0: очень
1: мы
0: важно.
1: Его повещаем в специальное устройство, которое в дальнейшем внедряем вот в эту самую фистулу, которая образует...
0: Смотрите, не хочет сопротивляться. Да,
1: не хочет сопротивляться, но...
0: Но это потому, что вы его пытались растянуть, видимо,
1: да,
0: только
1: из-за... Да, у нас существуют, конечно, профессионалы, которые... Операторы, вот, которые пользуются...
0: В капсулу засовывают как раз.
1: Да, они приходят, они за две минуты вам прям полечат вашу самочку так, чтобы обращать, и наш вивари всегда для вас открыт. У нас много еще чего там интересного, так что вот можно полечить всегда. Так что гражданка пусть не беспокоится, ей будет все сделано в лучшем виде.
0: Ну что же, я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы базитологу Андрею Орлову, заведующему кафедру всеведения Института базитологии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
2: Привет, Саня, это вот с третьего этажа, тезка твой.
0: Здравствуй, здравствуй.
2: Ну вот, во-первых, спасибо за уборку, значит, все.
0: Ну, я старался. Дело в том, что вот новая модель, которую нам поставили, она как-то доставляет даже удовольствие в процессе уборки. То есть и нагибаться не нужно. Ну, ты сам видел, что это происходило совершенно даже автономно от меня.
2: Ну, да,
0: ну хороший агрегат, хороший.
2: В общем, вино, там, печенье, как говорились, я по почте
0: даже... Выпечку все, да, присылай.
2: Да. Вот, значит, вопрос такой. Вот канат и шпагат. Вот какая разница с точки зрения базитологии и физиологии? И какая разница между вот этими разницами? Это раз. А второй вопрос такой. Вот, когда ожидать седьмую серию по поводу вот Албании, поскольку сегодня Берушу упомянули. Вот, только, пожалуйста, побыстрее, потому что я на улице стою, из автомата звоню.
0: Ну, я вижу, из автомобиля. Сейчас мы как раз мимо едем. Ладно, спасибо. Спасибо.
1: Значит, канат и шпагат. Да, это вот зависит это... от состояния, в общем-то, организма. То есть, вот если ежели напугать его, то у него будет, в общем-то, шпагатообразный выброс. А если расслабить его чем-нибудь миорелаксантом каким-нибудь, вот, или же просто отвлечь его от времени, как бы он будет извлекать из себя, то это будет, в общем-то, канатом. Это, в общем-то,
0: безусловно. Это даже...
1: правила вывешены в каждом канат-бросателе. То есть безусловно. Ты заходишь туда, и там, в общем-то, у тебя перед лицом... Если вы напуганы, то не используйте широкий приемник канатов, а используйте, в общем-то, узкий, потому что все равно эксплуатация должна быть рациональной.
0: Да, ну что же, теперь мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение с Андреем Орловым.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня Андрей Алов, бузитолог. И вся программа сегодня в основном построена по вашим письмам, по телефонным звонкам и так далее и тому подобное. Ну вот, скажите, Андрей, дело в том, что по весне активизируется так называемая подобойная, в общем-то, жидкость, и в связи с этим прогальное настроение среди граждан, в общем-то, все более и более...
1: Какая жидкость?
0: Подобойная жидкость, или по-другому...
1: Питательная среда для всякого рода паразитов и
0: никогда... Совершенно верно. Кстати, Галина Тимуровна Князь, она и говорит, что, в общем-то, любая влажность по весне, любое обилие микроорганизмов, дескать, способствует, как раз компенсирует вот расширение бизоньей дыры. Поскольку сама бизонья дыра – это есть порождение рук человеческих, да, и она всячески достаточно вредно воздействует на микроорганизмы, то вот подобойная жижа – это своего рода есть микрозаменитель, как бы извинение человечества за безмерно расширенную бизонью дыру. Мы-то знаем, что сейчас Галина Тимуровна Князь отбывает наказание в одной из колоний, вот, именно из-за того, что слишком популярно объясняла свою теорию на площадях у входа в Останкино. Вот. С другой стороны, согласитесь, что нельзя целиком отказать ей в какой-то правоте. Вот не могли бы вы пояснить эту ситуацию? Просто очень большое количество писем вот именно о весенней подобойной жидкости приходит к нам на радиостанцию.
1: Жидкость – это является питательная среда для тех паразитов, которые, в общем-то, в домашних условиях мешают взращиванию самки тополя, о чем шла речь как бы в предыдущем части нашей беседы. И появление этих паразитов, оно связано, конечно, с политической обстановкой в стране. Не было бы, вот, например, такой разрозненности, разброда и шатания, если бы памятники были все аккуратно стояли бы, как и прежде, и все бы на работу ходили с утра, то не было бы этих паразитов подобойных, и, соответственно, не было бы ликвора, воспитывающего подобных паразитов. Но раз обстановка так изменилась и накалилась, то вот приходится, в общем-то, значит, изыскивать какие-то методы, которые бы дали возможность контролировать, по крайней мере, вот, рост и, ну, вообще, как явление вот этого подобойного ликвора. Подобойный ликвор, конечно, в последнее время не то, что в начале века, потому что синтетика, используемая в самих обоях, она создает благоприятную среду и повышает, вы знаете, эмоциональность, настроение улучшается дома, а потом ухудшается, потому как скачет оно. И вот, а подобойный ликвор, он притягивает это состояние и создает, в общем-то, в домашнюю атмосферу, в буквальном этом смысле слова. Это был домашний океан некий такой. Вот, например, те самые насекомые, которые питаются этим ликвором, они существуют почти что везде, почти во всех средах, и они питаются той пищей, которую, в общем-то, и предлагает человек. То есть даже оставлять, если ты продукты не будешь на ночь глядя, то все равно он, в общем-то, впитается какой-нибудь другой вещью, которую человек забыл по неосмотрительности. Будь то хотя бы какое-нибудь явление в жизни человека, которое он, в общем-то, проходя мимо, оставил. Вот идешь ты, например, по улице, к тебе другой подходит, на ногу наступает, ты ему оставляешь чего-то такое. Вот. Он тебе тоже. Вот оставляющие так, они приходят домой, располагаются спать, как бы. И в этот момент их эфирное тело вполне доступно, значит, тем, в общем-то, существам, которые объединяют вот этих подобойных паразитов, которые, в свою очередь, питаются, сказанное тобой, вот этим ликвором. И они, как бы, осуществляют на... воссоединение с этим эфирным телом для дальнейшего, значит, его эксплуатации. То есть они его используют, попросту говоря, для того, чтобы расширять зону своего влияния. То есть мало того, что они существуют физически, они еще как бы пытаются овладеть миром снов. То есть кому иначе по ночам жаба снится, то это значит явный признак того, что он пострадал от подобойного паразита. В данном случае клопы являются просто какой-то примитивной рефлексией. Подобойные паразиты, они имеют абсолютно плоскую форму, то есть они не имеют толщины, имеют как бы два измерения. Существуют, нельзя сказать, что абстрактные, но имеющие два измерения. Это тебе не червь, конечно, но это нечто новое. То есть это плод вот этого безумия технологического. То есть в результате там определенных каких-то энергетических зависимостей интегральных схем образовалась некая плоская материя, которая приобрела, в общем-то, некое биологическое, в общем-то, свойство, и в данном случае оно имеет, ну, как бы, мы имеем право сравнивать его с подобными существами, которые, ну, в общем-то, существовали в мире фантастики. Ну, сейчас, как видите, существует этот подобойный паразит, вот, название у него еще не существует, но существует он сам по себе, поэтому немаловажно, конечно, вопрос об этом поднять. Поднявший вопрос, да.
0: Да, скажите, пожалуйста, ведь академик Михаил Сергеевич Гнедой, паразитолог очень известный, он советовал, как бы, чтобы хотя бы каким-то образом временно вот избежать, ну, каких-то, скажем так, несанкционированных выползаний подобойных гадов в неурочное для жильцов время, делать так называемые пищевые забойные закладки. Вот. Ну, они могут состоять из каких-то там, из гречихи, из крупка, к примеру. Вот. Но я знаю, что академик Михаил Сергеевич Гнедой предлагал это делать в военные годы, когда активность подобойного паразита была низка в связи с тем, что вместо обоев были клеены газеты повсюду, которые, как известно, имеют свинец в своей основе, и подобойный паразит, он был как бы прибит постоянно, то есть его активность была очень низка, поэтому эти закладки имели место быть. А вот насколько сейчас теория академика Гнедова имеет место.
1: Ну, Гнедой человек отсталый, он человек вроде бы прошлого замеса, он не имел дела с кибернетикой, а в данном случае мы имеем совершенно уникальное явление, поскольку прошлый подобойный паразит имел в своем окружении свинец, он, конечно, там властвовал и царствовал, а свинец, как известно, он снижает радиоактивную активность, вот, и в тех условиях, конечно, начитавшись газет, он не мог допустить, чтобы развилась иная форма вот подобойного паразита с кибернетическим таким уклоном. То есть паразита – порождение того, что из обоев был извлечен свинец, снявший газету, которая содержала свинец, как ты говоришь. Мы таким образом открыли путь-дорогу вот этим новым формам этих кибернетических паразитов, которые, в общем-то, существуют в двух измерениях. Плевать они хотели на всякие там средства борьбы традиционные, они, в общем-то, осваивают уже пространство человеком безнадежно упущенное и забытое. То есть, кто сейчас с интересом может посмотреть на график научный?
0: Да никто, конечно, не будет
1: смотреть. Никто. Все не смотрят порнографические журналы и потом проводят время как-то в соответствии с этим. Вот. А на график-то, если посмотреть, то у нас откроется масса, вообще-то, информационное поле безгранично. То есть, это, поскольку это вектор, для начала, вот, например, изначальная точка существует, а дальше... Дальше существует пространство, которое не ограничено только нашим сознанием. Вот где-то в уголках этого пространства зародилась эта форма жизни, которая сейчас нам всем не дает покоя. И по ночам, приснившись в ночи, там, например, электронное устройство, утюг, вот, электрическое устройство, там, например, компьютер, или еще что-нибудь, это явный признак того, что паразит, в общем-то, овладел уже частью эфирного тела и пытается, в общем, превратить тебя в ту же самую плоскую материю. А, надо сказать, что люди, злоупотребляющие химикалиями, они имеют обостренное чувство восприятия реальности. И им мерещится, значит, как на первый взгляд врачи, вот, в общем-то, врачи-наркологи определяют, что это псевдогаллюцинация или галлюцинация собственно. А на самом деле, поскольку они сами кислотой не балуются, вот, и не имеют отношения абсолютно никаким там псилоцибам и прочим вещам, они просто и понять не имеют, не могут вразумить себе, что подобойный паразит, в общем-то, для них, для их подопечных стал уже реальностью. А для этих врачи, в общем-то, поскольку они в основном там как-то водкой больше занимаются, их больше интересуют, конечно, реальные паразиты, описанные в учебнике биологии, написанные тем же самым Гнедым в 1942 году за сталинских застенках. И за это, в общем-то, освобожденных в дальнейшем и исследуемые, проводившие свои исследования дальше на коровах, и вот как и результат свиньи, уже он ближе тоже всех приблизился к вопросам, в общем-то, тополиных самок.
0: А вот скажите, пожалуйста, ведь всем известный красный фельдшер, героиня, мать героини Вера Прокофьевна Седых, кстати, которая покончила свою жизнь очень трагически, она сама себя зарезала бензопилой, которую вот тогда только изобрели практически, и многие говорят, что это была случайность, многие говорят, что это реально женщина, красный фельдшер, впала в депрессию, но ведь именно она первая, не обладая никакими практически теоретическими знаниями в области медицины, не зная, что такое пробирка, что такое пипетка, что такое микроскоп, вообще не знала. С Гнедым не была знакома. Именно она придумала первую в больничных палатах не клеить обои, а класть краску.
1: Да, после этого интенсивно как-то стали посещать эти галлюцинации.
0: Вот в том-то дело.
1: Приходили, оставляли после себя следы, и люди, в общем-то, выходили как бы заряжены определенными знаниями. И сейчас они повсюду открывают салоны по отрубанию хвоста или там сниманию венчика безбрачия, поскольку они были в свое время вылечены в таких условиях, что, в общем-то, подверглись интенсивному нападению этого плоского паразита кибернетического. И сейчас они испытывают, в общем-то, ссылаются, как правило, на грозу и молнии, и какие-то подобные вещи. Там, ну, на самом-то деле, вот причиной явилось это, в общем-то, влияние этих самых паразитов. И результат, конечно, как видите, люди испытывают какую-то неадекватное отношение к действительности и занимаются, в общем-то, уже пропагандой, как бы косвенной пропагандой вот, по культивированию этого плоского паразита подобойного.
0: А скажите, ведь все-таки появление подобойного паразита приходится на времена как раз вот как мы начали начало развития, как раз в момент, в общем-то, газетного обклея, повального газетного обклея. Вот. Но ведь существовали еще многочисленные именно домашние древесные паразиты, которые жили в избах, в санях крестьянских, то есть когда их, значит, выгоняли из этих изб с помощью химикалий нехитрых, вот как-то сделанных из сажи и каких-то, в общем-то, препаратов из растений, их выгоняли из дома, проветривали это помещение, они тем временем переселялись в сани, там в санях каким-то, в сани, я имею в виду в тех, на которых возили хворост и так далее. Как сейчас помните, однажды в студенную зиму я с хворостом вышел, был сильный мороз. Потом дальше снова переходили опять же в дом. Вот взаимосвязь древесных паразитов с подобойным паразитом и, конечно же, с тополиной самкой. И получается, что микроорганизмы, окружающие нас, в конечном итоге даже три нами перечисленных и сегодня нами исследуемых, уже могут заставить ужаснуться, в общем-то, население.
1: Да. Существовали некоторые культы на границе с Китаем, в Алтайском крае, которые обязывали, в общем-то, людей, проживающих в этом регионе, как бы подчиняться культу этого паразита и создавать некоторые объекты поклонения, как бы. Вот, в частности, были созданы вот под воздействием подобного религиозного экстаза, как бы пельмени. В принципе, вот пельмень являлся, в общем-то, воплощением вот этой поклонения этому паразиту. То есть вот поклонение паразиту и породило, в общем-то, изготовление такого культового продукта пищевого, как пельмень. Изготовление его раньше занимало, в общем-то, намного больше времени, поскольку мясорубок и прочих вещей не было.
0: Он использовался по-иному, то есть он, я прошу прощения, что вас перебиваю, просто чтобы наши радиослушатели немножко поняли, что речь именно здесь идет об изготовлении пельменя, а не пельмени. Дело в том, что это был один достаточно большой пельмень.
1: Да, то есть на границе с Китаем в алтайских селах собиралась вся деревня и изготавливала один единый пельмень на некоторое время. То есть женщины все с утра, значит, начинали пожов, осуществляли пожов фарша, то есть поскольку мясорубок не было, сначала его мужчины разминали ногами, потом женщины его жевали, потом дальше мужчины его, в общем-то, бросали об стену, чтобы он становился мягче, потом его, значит, проталкивали через сито, мяли, и потом дальше его пропихивали сквозь животное, то есть давали животному съесть, потом собирали, и в дальнейшем эту начинку, как бы, вот пройдя, она как бы прошла все, в общем-то, все круги ада.
0: То есть практически это...
1: То есть она прошла все...
0: Как бы далекий предок нашего фарша, вот который с собой мы носим.
1: Все, ну, культовые, да, инстанции. То есть она прошла все вехи, в общем-то, нашего бытия. То есть она женщина, мужчину, животный, растительный мир. Вот, в воде его тоже полоскали там некоторое время. И после этого, значит, закатывали его в огромную совершенно, в общем-то, такую...
0: Чаша была,
1: блин,
0: да, как
1: да,
0: бы блин,
1: такой,
0: ну, поляна.
1: Да, закатывали, и положено было закатать еще какую-нибудь девицу туда, вот. Выбирали ее совершенно обыкновенным образом, то есть был специальный человек, который...
0: Будьте здоровы.
1: Который был слепой. То есть ему с детства его ставили так на четыре кости и били до тех пор, пока он не ослеп. То есть подходили с задней стороны, давали ему по месту. Каждый по, ну, валенки одевали специальные, чтобы это было так не разрушительно, а чтобы приглушало, как бы. Валенок клали гантельку небольшую. Тогда были каменные гантельки. Вот.
0: Ну, вожди качались ими,
1: да,
0: постоянно, и рыцари и прочие.
1: И ходили по кругу, и, в общем-то, этого человека...
0: Охаживали, скажем так.
1: Обрабатывали.
0: Да.
1: Вот.
0: Он был очень почетный.
1: Зрение терял, он об этом всем сообщал. Он сообщал всем вокруг. То есть после этого ему, значит, почетное место выделялось. И он все вопросы, касающиеся, в общем-то, нормальный человек, в общем, доверил бы его решать зрящему. Наоборот, все, значит, вопросы решал вот этот незрячий, как бы символизируя Фемиду или еще что-нибудь нечто. То есть, вот, например, подобрать партнера там по браку. Он там подбирал, но иногда там мужчине мужчину мог подобрать на...
0: Ну, все это списывали на фатализмы такие.
1: Да. Да, это на, как бы, на стрелу Господню и на провидение, так скажем. Хотя,
0: а вот хотелось бы вернуться к пельменной девице. Все,
1: да. Так вот, эта девица выбиралась, опять же, с помощью этого вождя, который, в общем-то, вождь указывал пальцем и сопровождал это специальным гортанным криком, который, в общем-то, оглушал девицу и создавал у нее даже, ну, у нее впечатление, что она участвует в нечто таком торжественном и приятном. Хотя, в общем-то, без этого крика она всегда готова была, чем выходить замуж за кого попало, быть лучше навеки закатанной в этот пельмень. и в дальнейшем съеденный, в общем-то, своими соплеменниками, чем, значит, вот так вот просто существовать как бы серостью какой-то. Вот. Поэтому это очень почетно было. Вместе с ней закатывали туда много чего туда. Клали рыбу, клали туда мясо, клали туда...
0: Тополиную самку клали, да, кстати, хоть одну, но...
1: Да, тополиную самку заранее как бы тоже заготавливали и туда ее тоже подкладывали. В общем-то, получался огромный культовый продукт. То есть такой, в общем-то, даже наскальной живописи. У нас вот есть фотографии. Здесь вот изображены, в общем, вот эти вот пельмени, которые были изображены в виде таких, как бы, конических...
0: Напоминает даже, да, вы знаете, луковицу.
1: Луковицу, да, напоминает. Угу. Ну, конечно, у них художественные особенности здесь, вернее... Ну, изобразительность тогда была на уровне, на таком, на примитивном, поэтому.
0: Но тут дело в том, что
1: символически.
0: В основном главным-то художником считался тоже вот вождь, который выбирал,
1: да,
0: всех.
1: Да. Он, в основном никому не полагалось рисовать, больше, да. Остальные все занимались выращиванием, значит, субпродуктов, которые в дальнейшем должны быть закатаны в пельмени.
0: А вот с какой вообще частотой производился этот культ великого пельменя? То есть,
1: ну,
0: это раз в год
1: существовали малые культы, большие культы. Если, например, происходила гроза, могли прям тут же закатать кого-нибудь, чтобы грозы не было.
0: А ведь были, я знаю, еще и культики, то есть такие,
1: да,
0: между собойчики, когда,
1: да,
0: вот, кто-то из членов семьи мог кого-то закатать.
1: Совершенно правильно, то есть вот, и это почетным было.
0: Конечно.
1: Вот. Зато никаких физических репрессий не было, никого там не били и не пугали. Если что, просто закатывали в пельмени, и все. Таким образом решали проблемы неугодных людей. Ну, с другой стороны, это всегда почетно было. И такое понятие, как там какая-то злобность, не было. То есть чуть что зародилось, сразу в пельмень закатывали, и все, и до свидания. Вот. Поэтому, конечно, вот этот вождь, он являл собой, в общем-то, движителем всего, что существовало тогда. То есть он указывал, где копать, где не копать. И все в основном полагались на его, как бы, вот его искру Божью. То есть поэтому, конечно, долго развитие как бы шло по своему пути, а эти люди, они по своему пути шли. Ну, никто не жаловался, и при раскопках вот обнаружили, даже все довольны как-то были.
0: А вот скажите, в книге Владимира Афанасьевича Витька, известного генного инженера, такая теория, в общем-то, проталкивается, что вот вид современных пельменей, которые мы имеем каждый день на столе, говорит о, скажем так, измельчании общества, то есть практически рухнула эпоха великого тоталитаризма. Но, опять же, как утверждает, в общем-то, ученый Витек, поскольку все по спирали развивается, то вот опять же мы сейчас приходим, опять появляются в наших магазинах уже манты, вот, глядишь, скоро уже будет появляться там, скажем, ну, пока что начинается это спицы.
1: Ну, ты несколько буквально воспринимаешь. На самом деле, возвращение, как бы ты правильно сказал, по спирали, или даже спираль является основополагающим. Поэтому вообще считают, что остановить время и пойти по спирали, это, в общем-то, и, например, сделать, вставить спираль, то же самое. На самом деле, косвенных намеков как бы на возврат к этому культу пельмени у нас много. В данном случае вот любые проявления гигантомании, как, например, создание вот небезызвестного памятника, он тоже был продиктован происхождением воятеля из тех мест. И это, в общем-то, его идея, она не покидала и пришла к нему по завету с тех самых времен, написанных на деревянных и каменных скрижалях, которые он до сих пор хранит и никому не показывает. Вот создание огромного такого памятника посреди Москвы, это и есть, в общем-то, воплощение вот этого пельмени. Если посмотреть под определенным углом, то некоторые детали, они похожи с одной стороны на эту закатную девушку, с другой стороны на фарш на какой-то, а с другой стороны он похож, в общем-то, на самку тополя. Стоит он очень... в реке при этом.
0: Да, что немаловажно. Да. То есть, поскольку влажная среда необходима самке тополя все-таки для развития.
1: Совершенно правильно.
0: То есть вы считаете, что это все-таки такой, вот именно этот памятник является синтезом всему этому такому природному гигантизму, поскольку, естественно, они не поклонялись мелочам, да. Поклонялись они большим вещам, вот каким-то найденным ими случайно там и сям.
1: Да, конечно. И если сказать вообще существуют даже какие-то даровательства фотографов, всяких журналистов, которые на начальном этапе зафиксировали такую сцену, как он выплыл на лодке на середину реки, нырнул поглубже и закопал в этом месте такой символический пельменчик, изготовленный из драгоценных металлов и начиненных всякими посланиями с небес. То есть там были закатаны много, в общем-то, всяческих вещей, там какие-то таблички, которые прилетели к нам из космоса и которые хранились долгое время.
0: А вот размер этого пельменя хоть немножко?
1: Это символический пельмень, он был совершенно небольшой, где-то 3 метра поперечнике, он совершенно не представляет из себя вот воплощение этого гигантского пельменя. А в дальнейшем он соорудил сверху вот этот огромный памятник, как бы символизируя, насколько велик может быть этот пельмень, прилетевший к нам из космоса, который, помимо звездных всяких
0: энергий,
1: еще прилетают, конечно, залетают к нам такие объекты, которые вот воплощаются. Вот, например, взять языческий блин. Это же воплощение солнца. В общем-то, тоже продукт, будь здоров.
0: Кстати, многие утверждают, что...
1: Запашка поля, то есть, когда запахивали поле крестьяне, это фактически они стремились к округлению. То есть, они фактически как бы раскатывали этот блин огромный. Вот. И, например, создание, там, например, пироги или корабли, или какие-то лодки, это же, в общем, тоже символизировало укатывание вот этих блинов, то есть по воде они ездили, аки-блин как будто раскатанный, вот. И многие там песни древних викингов и прочих вещей символизировали этих народностей, символизировали как бы блинность, поверхность сравнивалась с блином с огромным. Вот. Так что это имеет вот такой вот фольклорную предтечу, вот появление этих паразитов самых, и которые, в общем-то, жили себе там в то время и зародились в те давнишние времена.
0: Вы знаете, известный, в общем-то, чешский гастроном Томаш Чешка испек гигантскую пиццу в прошлом году, которая представляла из себя при виде сверху точную копию Праги. В связи с этим не могли бы вы каким-то образом осветить вопрос, в общем-то, связи пиццы с архитектурой? Ведь, по сути, пицца — это есть нечто такое среднее, производное.
1: Всем известно, что вот во время войны большое количество этих самых чешских патриотов, которые были там царя и так далее, они пострадали и были увезены в Сибирь и дальше туда, на Алтайский край. Да. Там они были вовлечены в этот культ, кто принудительно, кто добровольно, от безделия там, в общем-то, были вовлечены. И на некоторых это серьезно подействовало и сдвинуло их мозги в том направлении, что они тоже стали страдать некоторыми отклонениями в сторону вот гигантомании. И вот, видимо, на этой почве он создал подобный продукт.
0: Там даже были и домики, и черепичные крыши, и голубки маленькие, сделанные из перечинок. То есть практически это уникальные действия.
1: Да, это было продиктовано, видимо, чем-то таким свыше. То есть пришли и сказали, чтобы сделал именно так.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Может быть, у кого-то из наших радиослушателей появились вопросы к Андрею Орлову, бузитологу. 203-19-22 – это номер телефона, по которому вы можете позвонить в прямом эфире, спросить Андрея о том, что вас интересует. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Возникает ряд вопросов.
0: Говорите, пожалуйста. Да.
2: Вот первый вопрос. Значит, относительно профессиональных заболеваний наблюдателей тополиных самок.
0: Угу. Это вот которые в дупле, да?
2: Да, да, да.
0: Угу.
2: Ну, второй вопрос. Будут ли работники тополеводства участвовать в предстоящей всероссийской забастовке?
0: Угу.
2: И еще возникает вопрос, даже не вопрос, а пожелание. Узнать хочу, значит, поподробнее об организации коричневой тулупы, о которой вы как-то упоминали. Ну вот, в принципе, все.
0: Понятно, спасибо, спасибо вам за звонок. Ну что же, вот в принципе хотелось бы, конечно, видимо, изначально поговорить на первый вопрос. Мало того, что сейчас, так скажем...
1: Коричневым тулупом это ты, видимо, будешь отвечать.
0: Ну, по коричневым я могу ответить, да. Но вот, а ты вот по профзаболеваниям дупельщиков, потому что и так сейчас авитаминоз. Хотя я знаю, что вы их подкармливаете, в общем-то, специальные силосы, подвозите постоянно как-то витаминизированные и так далее. Но, тем не менее, видите, что греха таить, мрут.
1: Да.
0: Бывает прямо в дуплах.
1: Ну, большинство, значит, как бы страдают повышенной чешуйчатостью.
0: Да.
1: То есть они в результате вот долгого наблюдения, они, конечно, там зрение обостряется, и это все выражается,
0: извините,
1: так сказать, повышенной чешуйчатости.
0: Да.
1: То есть вот реакция кожи на столь интенсивное наблюдение является как бы организация внешнего, всей гистологической структуры.
0: Подождите, чешуйте, то есть она тут связана просто с постоянным нервным напряжением наблюдателя или взаимодействием кожи с внутренним, в общем-то, срубом дупла, потому что...
1: Это связано скорее со всеми факторами. Дело в том, что наблюдателю часто приходится как бы находиться в фиксированной позе, и поэтому у него образуется синдром насекомого у него такой образуется, то есть у него появляется как бы псевдохитиновый покров.
0: А и усы какие-нибудь, брови вытягиваются, то есть вот это тоже
1: все
0: важно.
1: Все функции млекопитающих становятся как бы менее необходимы, и возникает потребность в каких-то гиперфункциях вообще. Поэтому, буквально говоря, наблюдатель приобретает качество насекомого. Поэтому чешуйчатость возникает повышенная. Ну, там все, что сопровождает эту чешуйчатость, это, значит...
0: Мозаичное зрение, может быть?
1: Мозаичное зрение,
0: а
1: да.
0: А тогда как же, вот, простите, тут же нужно...
1: Экзофталм, опять же, выволок такой глазной.
0: Так если мы доверяем вот такое дело, как, в общем-то, наблюдение за вылупом тополиной самки, если
1: да,
0: у него другой...
1: Да, но это на самом деле все эти трансформации... они совершенно, в общем-то, не мешают, они наоборот благоприятны. Поэтому...
0: То есть вы хотите сказать, что с мозаичным зрением наблюдать самку все-таки самое оно?
1: Да, у него разделено на сектора, и у него вообще, в общем-то, такое пиксельное зрение, которое подключается в дальнейшем к электронному устройству, и можно в дальнейшем уже просто подобного профессионала, подключившего к электронике, регистрировать совершенно точно какие-то изменения в объекте. То есть, например, у самки происходит какой-нибудь выволок там, или прободение вот, последнем случае.
0: А, например, денег на внедрение агента нет.
1: Да, и чтобы зарегистрировать точно место расположения подобного явления, там вот по этой сетке, так скажем, вот визуальной, можно легко определить координат. То есть весьма выгодно.
0: Кстати, вот это на самом деле и достаточно такой исчерпывающий ответ на второй вопрос о забастовке, потому что уже сейчас они в дуплах засели, и сами понимаете, уже процесс этот прервать достаточно тяжело. То есть даже если он сам захочет, он не сможет существовать.
1: Да, и мутации имеют разнообразные формы. Вот если форма красного муравья, то, конечно, они стремятся к объединению. Они начинают уже как бы на уровне ультразвука между собой общаться, поскольку одичая, и прям, ну, за счет статичности они, конечно, потеряли всяческий, в общем-то, человекообразный облик и общаются уже на другом языке.
0: А скажите, а вот, естественно, у наших радиослушателей возникает вопрос о половом, о половой принадлежности наблюдателей. Вот, может ли за самкой тополина наблюдать из тупла, скажем, женщина? Или все-таки это прерогатив отдано мужскому?
1: Ну, женщина, это звучит так же, как если бы мужчина работал укладчиком на кондитерской фабрике и писал бы там укладчик. Ну, конечно, может, но она даже быстрее охитинец, как бы, и чуть-чуть у нее более такая...
0: Может отложить, кстати, и яйца, и мы получим вдобавок еще массу каких-то уже непригодных наблюдателей. Придется заниматься проблемой утилизации уже на яичной вот этой.
1: Да.
0: То есть постоянно залезать в это дупло, как-то отслеживать. Она же будет защищать, это все опасно. То есть, опять же, поэтому, видимо, не берут, да?
1: Да. А вот другой вариант, например, мутации, когда... происходит, в общем-то, когда наблюдатель трансформируется по пути, например, млекопитающего. То есть, когда у него изменяются конечности, череп изменяется, заволошенность повышается. В данном случае они способны сбиваться в стаи, и также они могут как-то коллективно проявлять. Но для этого нужен как бы вождь, предводитель, а в этом случае наблюдатели, они как бы более-менее монообразны такие, они не выделяются, что ли, поэтому отсутствие вождя создает все-таки такое более-менее равновесие, вот, в плане там, например, профессиональных притязаний каких-то, они там не притязательные и вообще не засеивают.
0: Скажите, а вот червь, он, я вижу у вас ручной, вы его так кидаете, он назад снова к вам лезет, тут он подвержен, ли он ушиб?
1: Не кидаете, это специальное упражнение, которое необходимо червю в определенное время суток, вот два часа и столько-то минут, ему необходима разминка. То есть ему необходимо, чтобы не терять форму, его нужно так вот как бы создавать ему физические нагрузки.
0: Какие-то трения, я вижу.
1: Да.
0: Я, если позволите, на третий вопрос отвечу, что касается коричневых тулупов. Дело в том, что вообще этого рода выпечка и разговор о ней может мы сможем с вами начать только тогда, когда начнется вот вылет массовый муравьев крылатых. Поскольку вы знаете, что главной составляющей начинки этих замечательных пирожных, автором которых являюсь я, являются вот именно эти насекомые в некотором небольшом количестве. Поэтому давайте вот дождемся вылета, и я прямо в эфире продиктую вам рецепт изготовления коричневых тулупов. Ну, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, у кого-то появились вопросы к базитологу Андрею Орлову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: У меня такой вопрос по поводу двумерного паразита. Вот когда он будет питаться, то значит...
0: Простите, какого паразита, извините?
3: Он должен увеличить свои размеры. Значит, третье измерение он вроде не может расшириться, так как он увеличивается в своих, так сказать, в этих двух измерениях, или как, вот, короче говоря, вот такое непонятно, не очень понятно.
0: Понятно, спасибо. Спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Действительно, вопрос, на мой взгляд, достаточно интересный, и многие были удивлены, потому что вроде он двумерный, значит, куда же ему там объем набирать, или как это будет выглядеть? Может быть, он примет форму пятна какого-то или что?
1: Но он может вступать только в контакт с двумерными объектами, то есть поскольку сам двумерный. То есть,
0: ну, к примеру, вот как вы нужно объяснить.
1: Например, или же с абстрактными такими вещами, которые все-таки имеют физическую регистрацию, там, например, звук или свет и тому подобные вещи, они могут, в общем-то... А как они, значит, мутируют объем, площадь, то здесь, в общем-то, совершенно загадочная вещь происходит, поскольку на него, например, влияют совершенно уникальным образом, например, звук. То есть он концентрируясь, то есть уменьшаясь площади в двух измерениях своих, он создает третью форму. То есть в определенных местах существуют как бы конденсаторы, которые являются аккумулирующим как бы сердцем, что ли, вот этого паразита двумерного, который, в общем-то, имеет три измерения, и в нем депонируются, в общем-то, все данные, которые, в общем-то, происходят вот с двумерным объектом. В дальнейшем эти трехмерные объекты, которые являются конденсатором или, так скажем, вот, или матерью, что ли, вот этого паразита, они могут приобретать какие-то совершенно уникальные, в общем-то, интерпретации. То есть, вот, например, там какой-нибудь тот же самый пельмень, воплощенный в каком-нибудь гигантской форме. То есть, ну и так далее. Загадочные все объекты, которые до сих пор существовали, или семь чудес света, все это на самом деле вот является объектом, где, в общем-то, депонируется вся эта энергия паразита двумерного.
0: А скажите, а вот, скажем, может ли он существовать незаметно на человеке? Ну, я хочу сказать, что, например, достаточно много сейчас всяческих кожных заболеваний, о которых науке ничего не известно. Может быть, просто что-то, какие-то данные скрываются, глядишь, например, та же, например, бородавчатость тела чрезмерная. Вот что это на самом деле, бородавчатость или вот как раз, может быть, результат общения с подобойным паразитом или вообще с подобойной микрофлорой и фауной?
1: На самом деле мы проводили какое-то серьезное сканирование, то есть во всех плоскостях исследовать человека явно зараженного вот этим плоским паразитом, потому что он, вся его жидкость, почти вся была, в общем, состояла из кислоты, поэтому мы...
0: То есть, имеете уже жидкость вот самого испытуемого?
1: Да, сам испытуемый, все 60% этой жидкости были, в общем-то, лизергенового состава, и поэтому, когда мы его исследовали, в общем, не обнаружили никаких признаков, хотя, в общем, родственный паразит, который, в общем-то, очевидно являлся воплощением этого паразита, насыщенными испытуемым, который испытывал на себе вот их действия.
0: А это был доброволец, вот нужно сказать, потому что я видел.
1: Нет,
0: эту женщину.
1: Нет, он был отловлен тот момент, когда он, в общем-то, использовал вот этих вот двумерных паразитов в целях, совершенно сейчас непонятных. То есть, если сейчас их изъяснять, вообще непонятно будет, о чем речь. То есть, он как бы взаимодействовал на половом уровне с компьютером. То есть, он оргазмировал и впадал во всяческие такие псевдополовые состояния, просто как бы находясь в контакте с компьютером, с визуальным. Вот. Из чего мы заключение сделали, что он, в общем-то, подвержен паразит.
0: И был взят.
1: Да, был взят, пойман.
0: Да, и дальше-то что?
1: Не обнаружили мы. Исследовали вдоль и поперек, не обнаружили, поэтому это являлось загадочным явлением. Нельзя сказать, что он может физически существовать на человеке, потому что зачем ему тогда двухмерность? Он может существовать где-нибудь в углу в виде какой-нибудь надписи на обоях там.
0: А вот от Сергея Тимирязева, пенсионера, письмо нам пришло. Он спрашивает о теории Бронштейна, по которой, если, в общем-то, я поясню, Георгий Бронштейн, великий ученый прошлого века, который сказал, что если, например, произвести соскреб кожицы со всех жителей Земли, сложить их в одну кучу и сверху, в общем-то, полить, то из всего этого может получиться, скажем так, какой-то либо сверхчеловек, либо какое-то животное. В общем, достаточно новая, мощная форма жизни. То есть достаточно той микрофлоры и фауны, которая в соскребе каждого индивидуального лица, чтобы потом в скобе полив получилось. Вот насколько, спрашивает Тимирязев вас, Андрей, теория Бронштейна сейчас, в общем-то, популярна? Пробовал кто-нибудь это сделать?
1: Да, мы пробовали, правда, на другом уровне. Известно, что, например, биопсию можно брать буквально, то есть вот извлекая ткани, а можно, известно, что в канатах и жгутах и прочих вещах, которые оставляет человек почти ежедневно, существуют определенные и макроэлементы, там, например, элементы ткани и так далее. То есть я к тому говорю, что сбор осуществлялся в таких мощных канализациях, где, производились стоки с больших регионов. Таким образом,
0: вот именно, наверное, ваши и были сотрудники замечены там диггерами в черных костюмах.
1: Да,
0: есть... Знаете, извините, просто дело в том, что сейчас тут пришла повозка, нужно там посмотреть, переложить кое-кого. Давайте немножко прервемся, затем продолжим.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Андрей Орлов, базитолог. Телефон прямого эфира 203-19-22. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по этому телефону. И в прямом эфире Андрей Орлов, конечно же, на эти вопросы ответит. Вот мы нормально, в общем, все как перевернули сейчас все это. И ты знаешь, меня все-таки удивило то полное отсутствие эмоций, которое, в общем-то, было, несмотря на то, что мы трогали их специально. Я открою маленький секрет. Мы с Андреем намочили руки холодной водой и трогали их специально холодными руками. Казалось бы, это должно было повлечь какие-то там действия, связанные с вздрагиванием или с сокращением мышечных каких-то там, в общем-то, рефлексий, с позволения сказать. Но ничего этого не произошло. Вот, хотя, в общем-то, прощупывание, прослушивание показало, что практически треть из них были в здравом, в общем-то, состоянии, даже были способны, как мы увидели в дальнейшем, размножаться, к активному размножению. То есть не мог бы ты как-то пояснить тем нашим радиослушателям, которые хотели и стали очевидцами вот этого процесса, этот непонятный нонсенс?
1: Ну, я вот со своей стороны могу объяснить, что все они, в общем-то, связаны одной как бы идеей воплощения. То есть вот они обладают набором примитивов, которые не дают им возможность отражать всю совокупность информации в том понятном виде, как у нас принято. То есть вот тебе, например, там попал какой-то раздражитель.
0: Да.
1: Вот. И мало того, что должен, по идее, избавиться от его воздействия, ты еще включаешь, значит, какую-то эмоциональную свою деятельность и начинаешь при этом, при всем сопровождать все свои нормальные действия как бы еще какими-то дополнительными энергозатратами. То есть ты, например, упал, тебе батарея на ногу, ты там мало того, что ее снять и зализывать раны, ты начинаешь ругаться, говорить: ой, какая тяжелая батарея мне упала на ногу, ну и вообще вести себя,
0: тем самым понижая свою энергоемкость.
1: Совершенно правильно. Вот спрашивается, зачем?
0: То есть ты считаешь, что вот те экземпляры, которых мы сейчас созерцали, они как-то, в общем-то, пошли на ступень выше в этом смысле? То есть попросту экономия энергии?
1: Ну, у них есть минусы свои. А вот есть, например, определенные в человеческом мире вещи, которые вообще необъяснимы, когда, по идее, не существует другого раздражителя, кроме как чисто эмоционального. То есть тебе, например, сказали... Тебя там не толкали, не обижали, не причиняли никакого вреда или ущерба, а тебе просто взяли и что-то не то сказали. И там жизнь после этого изменилась.
0: То есть, ну, например, ты пришел куда-то и говоришь: не могли бы вы дать мне выпечки, а тебе говорят: нет.
1: Ну, например, да, или нет. Ну, сказали, например, нет, робот как все поступит, он развернется и пойдет в другое место, если ему надо. Вот. И здесь же сопровождают все какими-то абсолютно дикими там переживаниями, энергозатратами и так далее. Спрашивается, что это и есть. То есть вот этот механизм эмоциональной рефлексии, насколько он необходим и насколько он как бы важен, чтобы, например, постоянно им пользоваться, пользоваться им иногда или не пользоваться им вообще.
0: То есть, попросту говоря, управление им,
1: да,
0: управление.
1: То есть все наше искусство, конечно, основано на подобных впечатлениях, внутренних переживаниях, но большая часть, сказать, на чувствах, чем на эмоциях. А эмоции – это суть вот какие-то поверхностные рефлексии, которые помогают нам как-то выразить себя и создать какую-то определенную оболочку вокруг ситуации. Значит, какова их польза? Вот в чем вопрос.
0: А какова?
1: Какова?
0: А давай послушаем мнение радиослушателей. 203-19-22.

0: закатывание, значит, вот пельменной девки туда символизирует на самом деле вход этих самых представителей земных цивилизаций в свои космические корабли. Также сам процесс закатывания, в общем-то, связан со способом движения этих кораблей, который, как известно, основан на принципе встречных гравитационных полей с квадратурной фазовой модуляцией. Ну, вы знаете, я думаю. Вот. Из этого, я думаю, вы можете достаточно однозначным образом выявить значение, а также пользу или, наоборот, вред различного рода эмоций.
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок, за столь интересную информацию. Ну, как и что есть добавить к ней у Андрея Орлова?
2: Я хочу добавить, что помимо того, что мы так и не получили ответ на этот вопрос, у нас возник параллельно еще один вопрос. То есть, из многих мифов, которые сопровождают, вот, например, бытие древних людей как таковых, существует много устойчивых из них, в том числе, то есть пытаясь аналогию проводить с современным, например, миром, что они охотились на крупных животных, что само по себе, в общем-то,
1: абсурд.
2: Да, абсурд, и он просто нерационален по нескольким причинам. Во-первых, зачем охотиться на крупные животные, когда это очень опасно, во-вторых, это... Ну, фактически недоступно. То есть легче воспользоваться там, например, падалью и, например, свой организм как бы приучить к тому, что лучше питаться там определенными продуктами, которые легко достаются. Вот. Второй миф – это огонь трением. Опять же, тоже совершенно тоже какой-то библиотечный миф. Огонь трением – это оргазм, скорее всего. Трение там использовалось, в общем-то, в таком смысле, что, наверное, как бы размножение происходило спонтанно, путем соприкосновения тушек. Вот. По мере, значит... Кстати, вообще, вот эта граница между древними людьми, которые существуют в нашей научной мифологии, то есть вот те люди, которые антропологами изучаются, которые как бы там валяются где-то в земле и так далее, и теми людьми, которые отражают действительно какие-то исторические факты, существует какая-то пропасть. И на самом деле нет ярких свидетельств тому, чтобы доказать, что существовали эти люди в том виде, в котором они представлены в научной мифологии. Вот, ну, то есть в научном, так называемых, трудах, которые вот существуют по нынешний день.
1: То есть некое непонятное, но кем-то тщательно скорректированное несоответствие наблюдаемое.
2: Да, вот как теория Дарвина и прочие вот фикции, которые с одной стороны, в общем, прижились, а с другой стороны, в общем-то, являются мифами и, в общем, мифами и все.
1: Тут. А вот пенсионерка Тамара Штраль спрашивает нас, знает ли Андрей Орлов что-нибудь о истории происхождения морских танцев. Ну, тут имеется в виду чечетка, активное похлопывание себя по разным частям тела, вот, заламывание рук и так далее. Да. То есть, в принципе, ведь это очень напоминает какой-то ритуал самосогрева. То есть, по идее, ведь скорее пошлепывание оно больше согревает, нежели вот там потирание. Потому что мы проводили эксперименты, вот те, кто вот обмерз. То есть, если его, значит, постукивать постоянно, то происходит гораздо быстрее реанимирование данного
2: на
1: участка.
2: На самом деле, реакция на... охлаждение, она на самом деле это вот сознательная реакция, там обстукивание, обхлопывание, обшлепывание. То есть, по идее, естественная реакция человека на замерзание есть падение, в общем-то, в анабиоз и замерзание. Вот у аборигенов австралийских, там, они так спят, то есть они впадают в анабиоз, или как это называется, в общем, такое состояние, когда они, в общем-то, ночью могут, в общем-то, снижаются их функции до минимума, они дышат кожей. Легочное
1: соки уже не текут.
2: Да, легочного дыхания у них почти нет.

0: Вот, и энергозатрат никаких фактически нет. И при инфракрасном, в общем-то, ночные животные их не способны распознать почти, потому что у них температура падает до неживой температуры, и они незаметны ночью.
1: А вот я знаю, что вы являетесь автором методички «Как экономить энергию». Вот. Не могли бы вы нашим радиослушателям посоветовать? Ведь вполне возможно, что какой-то не такой достаточно простой тренинг может, ну, также скорость соков и в их тушках снизить до минимума. Это же иногда бывает нужно.
0: Да, необходимо. Но вот один из основополагающих там методологических материалов связан с тем, что большая часть энергии у нас расходуется именно через эмоциональные каналы. То есть вопрос, опять же, о полезности эмоций, он, видите ли, опять всплывает. И я думаю, сегодня мы будем часто возвращаться к нему. Вот, но, например, энергозатраты, они обуславливаются, вот, например, решение энергетических задач, самое рациональное, в минеральном мире, то есть минералы, они подбирают себе среду и образ жизни такой, чтобы, в общем-то, использовать минимум энергозатрат, поэтому из живого мира, в общем-то, у минералов и у камней, можно сказать, наименьшие энергозатраты, то есть наибольшее энергопотребление и так далее. Вот. Потом идут там растения, потом животные и так далее.
1: Пресмыкающиеся.
0: Вот. А человек, значит, помимо всего прочего, если бы он существовал в том виде, когда, вот как говорят, трением добывался огонь, то он бы, по идее, бы и не прожил и дня, если бы он как-то эмоционально относился, потому что он от тоски бы умер на второй день.
1: И, кстати, стал бы заметен ночью. То есть дело в том, что еще полные фикции, что ночами они в пещеру жгли эти костры, да, потому что они как раз впадали в то состояние, о котором ты говорил выше, вот, свойственное австралийцам. Представь себе, что теперь горит этот огонь. Естественно, каких-то, может, животных бы это отпугивало, но это бы, с другой стороны, и привлекало бы тех же самых животных. И пошел он в сторону, например, дефекацию произвести, хотя тоже тут спорный вопрос, где они производили дефекацию. Мы при раскопах находили вот там, где они и спали, к примеру. То есть у них все это было тут же под рукой. Поэтому огонь, по идее, им был не нужен. Если уж так уж совсем говорить, то есть первый огонь, он был рожден изгоем, то есть который...
0: А ты скажи, как они употребляли канаты и прочие продукты, которые оставляли тут же?
1: То есть ты имеешь в виду употребление в быту?
0: Да.
1: Ну, они обмазывались ими, во-первых, и потом выходили на солнце, чтобы это была такая корка, которая защищала бы их от укусов москитов, там, насекомых, вот. И, в общем-то, вытравляла клещей и прочих, которые за ночь набивались им в кожу, то есть, а вот эта корка мешала просто контакту с воздухом.
0: А что, кстати, какие органические соединения или какие химические особенности у этого продукта, чтобы они клещей так и извлекали.
1: А то есть ты имеешь в виду вот клейковина сама?
0: Ну, видимо, да.
1: Вот это, которая засыхает, да?
0: Да.
1: А, ну, попросту говоря, дело в том, что известно, что первобытный человек, он состоял из воды в процентном отношении гораздо в большем количестве, нежели мы. То есть мы, в общем, достаточно иссохли. Вот по сравнению с первобытным стали сухие. Поэтому, скажем так...
0: Странно. На самом странно, деле, конечно. Эмоциональность, она ассоциируется с водой. Вот. А сейчас человек эмоционально, а раньше он как бы не был эмоционально. Так, куда же спрашивается? Они воду, наверное, по делу употребляли, что
1: так
0: ли?
1: Вот они были, в общем-то, весьма спокойны, поэтому, так скажем, оттуда и происходит всякие там это эра рыб, там воды, окуней. Там тоже эра была одно время, но недолго она длилась. Так вот, это клейковина, это так называемая, в общем-то, кишечная слизь, которая у первобытных людей вырабатывалась гораздо более активно, нежели у нас с вами.
0: Почему?
1: А поскольку им приходилось, в общем-то, поедать то, в общем-то, что они находили, где попало. Вот, причем все это распознавалось на вкус, то есть практически иногда попервой. То есть там, например, срывался какой-то плод или подбиралось какое-то животное, которое вот околело там неделю уже, когда вот целиком практически автоматически поглощалось, и в том числе, случае, если кишечной слизи было недостаточно, то просто мёрл. Вот. И уже другие как-то знали, что похожее на это подбирать, предположим, нельзя. Или этот плод он съел как-то там и ушел, дескать, вот...
0: Они объявляли, то есть он находил там и сразу объявлял, вот видишь, что я нашел, сейчас съем.
1: Нет, безусловно, он делал это украдкой.
0: А специальные люди существовали, вот типа грибного человека, на которых тесты проводились?
1: Нет, безусловно, нет.
0: То есть каждый, кто нашел, сам же и тестировал.
1: Тот тестировал, вот, и, в принципе... Ну, уже тогда была же определенная тайность, поэтому даже были случаи драки за вот то, что было найдено лежащим, где попало. Вот, и в ходе этой драки бывало, что даже, в общем-то, все участники прям по кусочку...
0: Я объясню, почему ты так хорошо объясняешь, и тебя я опрашиваю. Тут Александр недавно участвовал в одном эксперименте, называется «Погружение в прошлое». То есть для этого использовался небольшой незатейливый инструмент деревянный с ручкой на одном конце и с утолщением на другом.
1: Бейсбольная бита называлась.
0: Анестезический, анестезиологический инструмент. Он участвовал в эксперименте добровольно, причем вот, после приема гостей вот, он подобный вот эксперимент, он, конечно, то, что он помнит, он нам сегодня расскажет. Поэтому я так и опрашиваю. Значит, вот возвращаясь к клейковине,
1: да, клейковине.
0: Ты полагаешь, что сейчас меньше ее вырабатывается?
1: Ну, тут нужно смотреть, опять же, по периодам. Если ты имеешь в виду именно вот сейчас, именно сейчас, и, например, взять какой-то равномерный отрезок времени, ну, к примеру, когда вот они нашли вот сейчас вот это то, что лежит, где попало. Дело в том, что эти организмы в тот момент, когда вот через зрение там ему поступает сигнал, что смотрите, лежит, что попало, вот, сразу автоматически организм начинает, в общем-то, вырабатывать клейковину внутри, чтобы это, что попало, поглотить. Поэтому, если, например, вот нам сейчас ставят показать тоже что-нибудь, что, в общем-то, требует выработки клейковины, то, в принципе, мы где-то будем на одном уровне. На другое дело, что мы, в общем-то... То есть тогда же они как? Они могли, например, вот то, что попало, не находить сутками. Вот. И когда находили, то у них сразу появлялось избыточное весьма количество клейковины, которое, кстати, вот...
0: А вот от избыточного количества можно было забеременеть? Или вообще, это, может быть, это было какой-то трансформативным путем? Вот, так когда вот, вспучивание происходило?
1: Нет, вот и как раз избыточное количество, оно снималось путем того самого трения. То есть, то есть поскольку, например, кто-то там, вот что попало в одного, смог употребить, и другим не досталось. У тех, естественно, избыточное уже количество выделилось, они, значит, все вот в клейковине, и им нужно как-то было тереться, значит, а деревья опасны, потому что, опять же, там же и насекомые там пытались по земле кататься. Вот, кстати, оттуда пошли какие-то такие вот моменты, что, дескать, припадочные там, ну, то есть это все генетическая память. Вот, поэтому мы сошли, что самое лучшее — это тереться друг об друга. Попросту говоря, вот это трение, то есть, ну, она же выступает клейковина, ну, ты знаешь, на ладонях. Вот почему потные руки, говорят, потные у нее руки, да, к примеру. Вот. Это, так скажем, вот тот самый прототип вот той давней древней клейковины. Поэтому они пытались как-то так с рукой достретить. Потом, поскольку они ходили, в общем-то, совершенно абсолютно голые, только вот у них на... были прикрыты половые органы, и то это было связано не с какими-то эстетическими чувствами, вот, а исключительно с защитными функциями, поскольку были случаи проникновения чужеродных предметов туда, они же ходили...
0: Покусы были,
1: и ходили, не разбирая дорог. То есть вот это сейчас вот мы, например, в лесу идем, смотрим тропинка. Мы можем, ну, понимаем, что тропинка, и там проще. А первобытный, он бы попер там... Ну, хочешь поперек, то есть куда попало. И, естественно, там происходили даже вот такие травмы, как-то нанизывание с сучками, там, и бывало, что они оставляли даже, потому что, как бы, хирургия была минимальная, так, и там они зависали. Мы же находили огромное количество, в общем-то, мумифицированных, зависших на ветвях, вот. Так что вот здесь такая ситуация, сравнивать очень сложно.
0: А вот помимо клейковины были же еще твердые предметы, которые... В общем-то, клейковину назвать трудно. Вот эти комки, комочки и глыбы это целые. И
1: наросты, то есть это
0: начинало... Ну вот они ж поедали, наверное, видимо, вместе с падалью и всякие камни и прочее.
1: Безусловно.
0: Они проходили внутри и выпадали уже их...
1: Не обязательно. Обязательно. Они могли, в общем-то, проявиться в самом неожиданном участке тела. То есть, ну, к примеру, там, где правый надпочечник или какой-нибудь левый надпочечник, вдруг неожиданно проявляется, скажем, какая-то глыба. Вот. Но в основном такие вот особи, они считались, ну, скажем, ну, в силу вот своего такого странного строения, ну, как бы артистами, что ли. То есть, например, многие могли там позволить себе подойти, там, и там, там постучать по глыбе там дубины. Если это маленький, там, всего лишь пока что наростик, его культивировали, ждали, пока он вырастет. Но он там вываливался сам собой, иногда развивался все-таки в глыбу. Бывало, кстати, что и придавливал его самого. То есть, практически так некоторое время они уж таскали, потом, в общем-то, так и сбрасывали. Дело в том, что вообще, как я уже говорил, хирургических операций-то никаких практически не проводилось. То есть все вот эти разделки, там вот для, вернее, ножи для разделок, тушь, всякие все вот эти блины, это все, я считаю, да и ты тоже так считаешь, подкинуто. И, в общем-то, продажными этими археологами и же с ними.
0: Да, им же выгоднее продавать самодельные скамки, как какой-то научный факт.
1: Вот вообще, на самом деле, первобытный сам человек, то есть, ну, то, что вот принято называть им, это вот, он был похож на кабана. Вот, то есть у него было достаточно твердое то место, которое мы называем сейчас лицом. То есть он мог, например, без помощи рук рыться в каких-то там, ну, зарослях мощных, там, в камнях даже там. Вот. Мог часами, кстати, стоять, погрузив вот свою голову в горную реку с открытым ртом, там, поджидая какую-то там форель.
0: А и что, жабры были еще?
1: Нет, ну просто легкие и мощные были. Вот.
0: Что касается... Они, наверное, для подпитки кислорода они использовали то, что обычно используют для выброса канатов, наверное.
1: Нет, нет.
0: А как они по много часов стояли морду?
1: Ну, это я по много часов сказал для красоты, конечно, не по много. Они стояли-то по много часов, бывало, неделями. Но иногда, когда там не было форели, естественно, они вынимали, делали вдох и снова туда. Просто я говорю сейчас о физической закалке. То есть, вот. При этом, кстати, я могу сказать, что по нашим исследованиям им вовсе не мешало в момент, значит, форельного заглота там и сразу делать выброс каната. То есть, ну, вот представьте, естественно, существо, похожее на кабана, но человек. То есть, значит, ест там форель в воде, одновременно, значит, низвергает мощнейший канат. То есть, практически даже бывали случаи, что если это существо было ребенок, то есть небольшое, и форель вот это, ну, это я тоже так утрированно называю форель, это мог быть любой рыбой. Вот, если, например, поедаемый был длиной больше вот этого поедателя, и тот уже, значит, выделил огромное количество вот этой кишечной слизи, то бывало, что вот он его заглатывает, еще хвост из рыльца торчит, а уже жабры с головой вот этого поедаемого уже появляются там. То есть...
0: А может, это имело еще какой-то защитный свойств? Пока он с головой в воде и заглатывает сазана, то сзади могли подойти, и чтобы они не смогли, как бы сказать, это составить ему конкуренцию, он, может, таким образом...
1: Отбивался просто.
0: Отбивался.
1: Нет, ну, бывало по-другому, что просто...
0: Выпускал, например, специальный газ там какой-то.
1: Тут, как говорится, палка о двух концах. Естественно, что он отстреливался как мог там от окружающих вот его соплеменников. Но, с другой стороны, бывали случаи, что сазан, как я уже говорил, проходил насквозь, и тут же, значит, им пользовался другой соплеменник, которому не хотелось рыло мочить. Ну, от рыла я просто предлагаю перейти к описанию рук и того, что мы называем рук-ног. То есть дело в том, что все вот эти выдумки археологов насчет там первобытных ножей древнего человека и так далее, как я уже сказал выше, доказано, что он был похож чем-то действительно на кабана. Вот, но только, скажем так, представьте себе кабана, у которого руки, да, вот как у медведя попросту, только менее оволочены. Там были достаточно мощные ногти. Ногти никто не стриг. Это потом ногти, вот у нас сейчас то, что ногти, это рудименты, в принципе, тех когтей мощных, которые были тогда. То есть культивация ногтей привела их, в общем-то, к полностью дегенеративному состоянию. То есть к чему мы придем дальше, кстати, вот сейчас со всеми лаками, спилками для ногтей, с уходом, с салонами, с педикюрами, просто к их отсутствию. То есть будут такие сосисечки с двух сторон, пальцы, и все, ногтей не останется. А у первобытного человека были, в общем-то, мощные штуки. Даже было, что в момент, когда он хотел в харе поковыряться, он наносил себе увечья, поскольку координация движений была, в общем-то, никуда.
0: Ему легче сучьями было воспользоваться.
1: Ну, или сучьями, об сучья, об какие-то, об то, что росло, да. Вот так что такая ситуация. Может быть, звонок послушаем?
0: А может быть, да, это рука вот этого человека сейчас является переходной от руки древнего человека к ластам или к лапам птиц, там, так скажем, вот сейчас она, сейчасная рука.
1: Ну, в принципе, скорее всего, будет бесконтрольный рост пыльцевых отростков. Ага. То есть они будут, причем, пробиваться по всей поверхности вот того, что мы называем нижней, ну, кистью руки. Угу. То есть помимо вот этих там пяти, будут отовсюду они лезть как попало. Дело в том, что все больше и больше человеку приходится производить тонких манипуляций руками.
0: То есть в историческом контексте это, наверное, вообще незаметно будет, как изменение произойдет.
1: Ну, я думаю, что вот сейчас уже замечают, типа там вот у него там 6 пальцев, да, там родилась девочка с 6 пальцами.
0: Все чаще так.
1: Все чаще. Постепенно, когда начнут с 12, типа там, то есть, а потом, когда уже родится с 5, скажут,
0: думаю, с 5. Капитализация общества и буржуазность, она тоже побуждает к возникновению вот таких вот органов дополнительных, чтобы счет примитивный как бы осуществлять проще.
1: Чтобы перстни одевать.
0: Да, перстни одевать. Перст. Так, утолщение выи, шеи происходит, да, и там отмирание ушей и прочих торчащих органов, да,
1: наверное. Ну, кстати, ведь изначально у первобытного человека, вот он же мог реально шевелить ушами там в сторону ветра, крика соплеменника, то есть практически они были чем-то, и уши похожи на уши вот собаки такой с висячими ушами, то есть в спокойном состоянии они у него висели так плавно, огибая скулы, а в момент какой-то тревоги они вот как-то поднимались, и, в общем, мог он достаточно локаторно слушать.
0: А зубы отсутствовали или как?
1: По нашим раскопкам присутствовали 2 зуба, верхний и нижний. Это такие 2 сплошные костяные дуги, то есть не было межзубных вот этих щелей, где, в общем-то, застревало мясо. Это было в основном сделано для гигиены. И шея была голая, поскольку они падали и питались. То есть это было чем-то похоже на птицу грифа, то есть чтобы там...
0: То есть на пеликана не было таких органов, которые бы создавали депонирование продуктов?
1: То есть это за щекой носили.
0: Ага.
1: Ну, особо выдающиеся, то есть... Вот. И, как правило, дело в том, что за щекой, конечно, они носили все-таки море и рыбопродукты, потому что, скажем, вот оволошенные, которые валяются, где попало, очень сложно было за щекой носить.
0: Крили они носили за левую щеку?
1: Там, да, там, скажем, за правую вот этого, о котором вот вы говорили. Вот его могли носить. То есть, ну, недолгие расстояния, потому что иногда случалось, что соплеменник, который не поймал, а переход, к примеру, большой, в общем-то, нападал, всячески толкал, пытался как-то, вот, и изымал. Поэтому это, в принципе, такой резервуар был недлительный. До следующей речки, так скажем, до следующего макания рыльцем в воду. Вообще, первобытный человек был, кстати, в смысле, вот откуда сейчас такая тяга к рыбалке у многих наших с вами современников. Генетическая память. Он был прекрасный рыбак, несмотря на то, что был похож на кабана. Затем, кстати, вот и уши приняли вот такую форму, как вот сейчас вот у нас с вами.
0: А не возникало ли у древнего человека какой-то ассоциативности в плане генетического развития с рыбой, раз он контачил с ней? Там, может быть, глаз как-то с поволокой с какой-нибудь, или же там Еще что-нибудь, особенности какие-нибудь?
1: Тут дело в том, что мы подозреваем, что он, ну, несмотря на действительно плотный контакт с рыбой, тем не менее, так толком-то ее и не видел. Потому что, ну, вот посуди сам, то есть, когда он ее ловит, значит, тут там в этой, ну, да, в струе, то, естественно, глаза у нее закрыты, поскольку там плывет еще масса щепок, каких-то предметов. Когда она попадает в рот, то он ее либо съедает сразу, либо в защечный мешок.
0: Либо передает дальше, либо по эстафете, дальше,
1: да. Поэтому они не имели представления, что такое рыба, только на ощупь. И то на ощупь вот языком. Кстати, по раскопкам показано, что язык первобытного человека, он был, ну, где-то похож на язык такой взрослый тоже свиньи. То есть почему вот все говорят, что вот бывало даже, что вот от усталости у некоторых он вываливался и лежал на груди. То есть,
0: когда... А иной раз, когда совсем в тяжелые времена, я слышал, они закусывали языком, то есть они съедали его на время, пока, чтобы утолить голод. Потом он изрыгался, конечно, на место, но на время они как-то утоляли голод, то есть, ну, они заглатывали язык. Вот, и...
1: Туда, внутрь.
0: Да, когда просто, он начинал, то есть, нет, перевариваться...
1: Они не откусывали его как-то.
0: Да, не откусывали.
1: То есть, именно
0: заваливали
1: заглот внутрь. Языка внутрь.
0: У некоторых торчали языки вот из канатного отверстия.
1: Бывало, свисали. Да, вот, и тогда и пытались как-то вот кто-то...
0: А многие, желающие угодить, как бы дергали, думали там освободить от каната, канат, а да, дергали, считается, за язык. Оттуда пошло выражение: не дергайте меня за язык, вот, не тяните вот, вот, за язык.
1: То есть, в этом все связано, в принципе, с физиологией. Единственное, сейчас наши радиослушатели, многие наверняка спросят о копчике, о том, что, дескать, правда ли, что у первобытного человека был хвост. Uh-huh. Но вот здесь, конечно, нужно сказать, что, в общем, да, и какой шикарный был хвост. То есть мы, в общем-то, нашли совершенно случайно при раскопках. То есть дело в том, что это было не просто как там у свинки принято, или просто какой-то как у собачки еще. Это был достаточно мощный функциональный предмет, которым, например, человек в случае, ну, какой-то совсем холодной ночи мог обернуть себя практически целиком и полностью, mm-hmm, и таким образом переспать. Вот им же залавливались самки, к примеру, и притягивались к себе. Или, например, когда племя или стая, племя нельзя, тут за племя тоже какие-то отношения, именно стая первобытных людей спасалась бегством от какого-то...
0: Косяк.
1: Да, или косяк, да. Вот от какого-то там хищного животного, слона или мамонта, они обматывались этими хвостами и скатывались с горных поверхностей, что предохраняло их от ушибов, попросту говоря. То есть это представляет из себя такую, ну, некую, в общем, некий длинный достаточно жгут, спиралевидный, который очень, да, он был, что самое интересное, весь хвост был с ребрами, причем ребра были, ну, как это сказать, по кругу расположены, и очень хорошо пружинили, то есть это был мощный достаточно амортизатор, обладающий также сильными хрящами, причем он не сужался к концу.
0: Вот как.
1: Может быть, послушаем звонок?
0: Угу.
1: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Да.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я внимательно вас послушал и очень согласен с вами. Между прочим, относительно это самое... Относительно так эволюции человека, да... Я считаю такую вещь, что, ну вот, например, если...
1: Да вы не волнуйтесь, вы говорите,
2: да,
1: как
2: да,
1: есть.
2: Да-да, я немножко да, волнуюсь. Да, вы уж извините, пожалуйста, меня. Вот. Потому что вы настолько актуальные вещи говорите, что это просто так, за душу берет. Вот. И человек, который, он, значит, то, что вы говорили, значит, в латах ходил, да?
1: В каких латах?
2: Как? Ну, в Средневековье человек ходил, так, заковал себя в железо.
1: А, ну, хорошо. Давай, да. Давайте перейдем, да, к Сергею Хобби.
2: С одной стороны, да? Угу. А в наше время он как бы проявляет свою сексуальность с другой стороны. Ну, то есть это как бы явление одного порядка, но несколько они выражаются по-другому. Угу. То есть их как бы можно рассматривать как совершенно одно и то же. Вот. И к тому же я еще вот какую вещь подметил интересную. В вашем рассуждении, и, кстати, совершенно согласен, и вы открываете, можно сказать, новые, так сказать, горизонты в развитии человечества. Вот. Если...
1: Вы упали, что там, по-моему, как-то удар был какой-то. С вами все в порядке?
2: Спасибо, нет, все в порядке.
1: Да. Ну, в принципе, вопрос у вас понятен, спасибо.
2: Нет, нет, я даже еще не успел его задать, но...
1: Извините.
2: Ну, если вы хотите меня выключить, то, пожалуйста.
1: То есть вы разрешаете?
2: Нет, я не возражаю, просто мне приятно это самое, слушать вас, и иногда просто мысль сбивается, поскольку то, о чем вы говорите, это очень так умно, сложно и порой так недоступно, так среднему уму. Вы согласны же?
1: Легко. Спасибо, да. Спасибо вам за звонок, но все-таки тут уже, я думаю, непосредственно к Андрею Орлову вопрос предназначался, поскольку, в общем, ну, с самого первого я расписал, вот, то далее следует миф именно о латах. Ходил ли он в латах, и почему, например, сейчас латвийская валюта называется лата, то есть были ли латы родом из Латвии, вот, то есть тут встает целый ряд, откуда они научились металл так ковать, болты с винтами делать, то есть все это, по-моему, какая-то выдумка архитекторов, которые, и археологов, которые подкладывали собственные поделки, в общем-то, в гигантские могильники, где вот лежали эти кабаны.
0: Ну, с латами я, кстати, здесь трудно, в общем-то, тут столько, в общем-то, было подтасовок, что пусть даже считается, что были даже латы, мы можем уже рассматривать, потому что много шедевров было создано, потому что, вот, например, с древними людьми я абсолютно уверен, что это фикция и все, и бред полный, а вот насчет средневековья я, конечно, здесь не согласен насчет потасовок, поскольку много шедевров было создано, которыми вот всяким бестолковым ученым им бы не по силу было создавать там какие-то живописные полотна вот с содержанием там лат. Другое дело, ты залез в пещеру, там гвоздем наковырял какую-то хреновину и говоришь, что это летающая тарелка прилетела, улетела, забрала там кого-то. И у нас история эволюции вся как на ладони, там, потому что кто-то откопал какой-то черепок-то. Ну, в общем-то, они занимаются своим делом, выводы делают тоже какие-то тоже. Может быть, другие люди делают выводы. Одни копают, другие там какие-то научные степени получают, шнобелевские премии и так далее. Одним словом, вот по поводу лат, это просто совершенно другой культурный слой и другая совершенно эпоха. И здесь, в принципе, я как-то склонен считать, что это все-таки дело было такое, там.
1: Ну вот хорошо, вот скажи, вот представь себе, что прошло несколько веков. Сохранится ли, например, современный автомобиль «Москвич» до такого же состояния, где-нибудь под землей, чтобы археологи тех времен могли его хотя бы идентифицировать и сказать, что вот это на этом ездили. То есть, и, например, ты хочешь сказать, что археологи, найдя какие-то куски, ну, в общем-то, железо,
0: вот эти куски железа, они же на самом деле помещались в вакуумные барокамеры, поэтому они так хорошо сохранились до наших времен. Вот,
1: а кто их туда клал?
0: Ну, юзеры, пользователи, они пользовались, прилетали, попользовались и положили на место. То же самое всякие из древнегреческой истории и прочие, там, Месопотамии, это же все тоже было определенным образом там снабжено всякими, покрыто специальными слоями, поэтому до нас сохранились эти каменные изваяния, пирамиды, акрополи и прочие вещи, которые...
1: И арки.
0: Арки, да. Ну и все прочее, остальное. Угу. Вот.
1: Ну, давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
1: Да-да-да, здравствуйте.
3: А вот в этом, в пещерах вот старых, там же, ну, например, площа у кого-нибудь или зубы заболят. Вот как они, ведь керосина тогда не было, так? И это, ну зубил, каменными зубилами, что ли, лечили.
0: Угу, это тебе вопрос.
1: Спасибо, спасибо за вопрос.
0: Поскольку зубы, ты говорил, два было?
1: Всего два было, зубы верхний и нижний.
0: Да, вот, но вдруг отломится или еще что?
1: Ну, отломиться он целиком не мог уже, поскольку, то есть он мог, скажем, треснуть, ну, пойти трещинами, это в случае, если какое-то было...
0: Гражданин, наверное, не совсем улавливает, что они эмоциями-то не обладали, и поэтому никакими. Страхом тоже таким вот перед подобным процедурам тоже не обладали.
1: То есть тут вот, ну, давайте как пример просто приведем, наверняка многие из вас, да и из нас тоже здесь сидящих восьмерых, в детстве баловались рыбной ловлей, и так просто ради хохма ловили на удочку жаб. Вот. Да. И вот жабы, они достаточно равнодушно ловились, то есть, когда их снимали, они как-то так же спокойно и уплывали без каких-то там, в общем-то, переживаний. А представьте себе, если, например, сейчас за губу или за челюсть подцепить кого-нибудь тут из современных людей, сколько там будет эмоций, какие будут, в общем-то, болевые шоки и так далее. Вот. Поэтому даже бывало, что, например, вот он там, ну, вообще там в каком-то бою или камнем ему там расплющивал половину, в общем-то, вот того, что называлось головой, вот этой тхари, и он продолжал какое-то время также идти со всеми, в общем-то. Другое дело, что действительно не лечили. Лечить никак не могли, вот, а попросту сразу, вот, например, ну, в данном случае забракованный, сразу переходил в разряд того, что лежит где попало. То есть они садились к сторонке, дожидались, пока вот он, ну, угаснет, скажем так, и, в общем-то, быстренько его потребляли, то есть даром не пропадало. Угу. И вот именно оттуда пошло выражение «бежать с поросенком».
0: Да, я думаю, что именно так оно и было. Вообще, кстати, там могут зрители, включив свою генетическую память, многое, наверное, нам как бы дополнить из жизни древних людей.
1: Безусловно,
0: потому что, по идее, вот это вот то, что существует, вот до сих пор эти мифологии, связанные там с какими-то нюансами жизни, она, по-моему, достойна того, чтобы ее дополнять периодически. И, может быть, за счет дополнения мы воссоздадим истинную картину того, что было на самом деле.
1: Но мы пытаемся всячески...
0: Мне непонятен переход, ты знаешь, вот это... что-то они там... скребли, молотили, а потом начали жить нормально сразу же.
1: А вот эта грань, да?
0: Да, вот. Поэтому это еще минус один в огород вот этих копателей, там, которые там раскапывают.
1: Ну, давай сейчас ненадолго прервемся, посмотрим еще хворост, а затем вернемся.

0: И мы продолжаем наш разговор с Андреем Орловым, базитологом. Напоминаю вам, что по телефону 203-19-22, 203-19-22, вы можете задавать нашему гостю любые вопросы. Ну, а ты, я так понял, остался в недоумении от промежуточного периода, так называемого вакуумного межрамья, не открытого периода, когда же вот все началось. То есть, когда вот...
1: Телефон напомни.
0: 203-19-22. Давай послушаем, кстати, какие мнения имеют на этот вопрос наши радиослушатели. Ну, может быть, кто-то...
1: Не мнение, давай сформируем вопрос так. Да. Какие варианты вообще вот бытия доисторического, то есть вот доисторического бытия, то есть не периода там известной истории фактологии, которые неоспорим, там, или ладно, там, пусть спорим под сомнением, под каким-то и так далее. А вот того бреда, который как бы существует абстрактно, ну, вернее, с помощью каких-то слабых очень фактов таких.
0: Ну да, то есть, как говорится, когда, в общем, о периоде, который, как говорится, слышал звон, да не знаем, где он, да?
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста. Говорите громче, извините, вас очень плохо слышно. Алло, алло. А, вы знаете, она спит. Извините, она спит. Ей на смену в 5, звоните в 5. Она проснется, к 6 поедет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вы знаете, вот меня очень заинтересовал вопрос, который был несколько ранее. Вот тема была про язык, свисающий из канатного отверстия. Вот мне такая мысль пришла. Может быть, вы подскажете, а не мог ли вот этот человек как-то использовать его для зализывания ран вот на задней части своего тела? Потому что вот язык, свисающий из канатного отверстия, по-моему, открывает огромные возможности.
0: То есть вы тут имеете в виду просто другое, что это, видимо, и внутреннее лечение, поскольку зализывание ран, так сказать, вот, да, пресловутое,
2: да,
0: оно, в общем-то, в данном случае относится и к кишочкам.
1: Да, да, лечение внутренних болезней лечение с помощью языка, это интересно. Это лингвотерапия, так сказать.
2: Да, да, вы знаете, здесь есть огромное значение... язык мог иметь и для пищеварения, для перистальтики, например.
0: Да, безусловно, поскольку, например, будучи, вот, когда им были закупорен попросту говоря, кишечник, да, то, например, вот это стадо, или как мы назовем, как мы называем, косяк первобытных людей, ага, не мог издавать каких-то вот звуков, выхлопов, которые привлекали бы к косяку диких животных. Логично, то есть...
1: При закупорке он проталкивал, собственно, помогал себе.
0: Да, понимаете, в чем дело? Вот, так что вот вы видите, спасибо, вы нам
2: спасибо
0: сильно
2: вам
0: помогли. Удачи вам. 203-19-22, ваши версии, ваше мнение о том, как же они все-таки жили. Другой момент вот...
1: Да, я, кстати, могу электронную почту, вот базет Ахару, там можно присылать
0: туда
1: свои
0: тоже
1: варианты вот существования вот этих вот...
0: А также вообще все, что угодно присылайте.
1: Да.
0: Да. Вот, вот о чем я хотел все-таки спросить тебя, поскольку ты всегда ходишь в окружении вот каких-то красивых женщин, вот ты сейчас с собой пятерых привел, они тут, в общем-то, сидят, причесываются и всячески ухаживают это и за тобой иногда. Вот мне интересно, ведь очень вообще такое темное пятно в области раскопок, которые мы проводили, это как ухаживал первобытный человек, если вообще ухаживал, за своей самкой. Или происходил молниеносный просто наскок, напрыг. Вот. И случались ли ошибки, то есть моногамный секс, так называемый.
1: Ну, я думаю, ухаживание – это все порождение так называемого серебряного века, омерзительного, разлагательного. А вот там, наверное, он, наверное, все-таки интерпретация такая, проявлял внимание. То есть,
0: вот, да, каким образом это было? Вот с помощью хвоста своего вот этого, или, может быть, как-то так, какой-то ритуальный танец?
1: С помощью хвоста самка реагировала. То есть, вот, вообще, на самом деле, природа так, в общем-то, так распорядилась, что, значит, мужская самец должен, как бы, проявлять себя позитивно и очевидно, а самка, как бы, скрытно и, ну так, более утонченно. В те времена, я полагаю, там происходило все либо на равных, либо вот как существует вот просто на уровне антропологического сравнения. То есть что-то крупнее, что-то мельче. И там вот проявление внимания вплоть до, ну, так скажем, весной, наверное, это все-таки там покус, наверное, осуществлялся какой-нибудь такой.
0: А то есть отсюда генетически пошло это у детей, поскольку они все-таки ближе к воспоминаниям каким-то вот тем с прошлой жизни и так далее, да, вот там ухаживание за девочкой, это дергание за косичку и так далее, это первое проявление любви, видимо, вот как-то можем объяснить этим.
1: Да.
0: Глубиной.
1: Да, и бытовые, вот эти бытовые вот дела, когда да, там да, кого-то тоже
0: драки, там всякие удары прибирают табуретами.
1: Да.
0: А, ну нет, не исключено. Кстати, как ты думаешь, вот на его морде, вот на этой вот существовала ли какая-то мимика? Ведь, как мы уже сказали выше, лицо первобытного человека напоминало, ну, такую мозоль, как бы. То есть, конечно, там были глазки поросячьи, без всяких ресниц, не оволошенные. Вот. Оволошение было, скажем так, вот отовсюду. То есть, это, ну, в общем-то, лицо его вот напоминало, в принципе, ежика. Представь себе на кабанью тушу надеть голову вот просто ежа. Угу. Вот эта мордочка не оволошенная, это и было. Само рыльце, там глазки, все остальное, конечно, было оволошено уже. Уши там разные торчали, прочее. Ну так что, как ты считаешь?
1: Ну, я считаю, что наличие вообще глазных отверстий, вот оно сейчас ограничится двумя. На самом деле существовали там их множество. То есть то, что там вот сейчас два, это, в общем-то...
0: Естественный отбор, видимо.
1: Да, атовистичные такие вот два глаза. А на самом деле могло быть... От 6 до 1. То есть, и...
0: Ну, в принципе, ведь не секрет. Вот мы как бы исследовали, смотрели, что мозг первобытного человека, он все воспринимал, и слух, и зрение у него были моно.
1: Моно, да, это помогало ему выживать, потому что от стереозвуков могло бы расстройство своей незатейливой психики
0: зайти. Поскольку слишком много везде звуков, которые просто дезориентируют бедное животное.
1: Удоражили они его.
0: Кстати, вот у котов у них тоже монослух, как вы знаете, и монозрение. А ну что же, давай послушаем мнение наших уважаемых радиослушателей. 203-19-22. Добрый день. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Здравствуйте. Доброй ночи,
0: простите. Здравствуйте.
3: Сергей Алексеевич из Москвы.
0: Да.
3: Знаете, я бы хотел сказать, что у вас полностью отсутствует как бы... критическое и самокритическое восприятие вот того, о чем вы рассказываете.
1: Uh-huh. А оно должно быть?
3: Обязательно. Uh-huh. Не должно быть одного мнения.
1: Да, но мы выражаем свое мнение, поэтому в данном случае критическое и самокритическое, оно обычно людей ведет по такому сложному пути, то есть ему нужно учитывать что-то
0: мнение окружающих.
1: Да, и таким образом его собственное мнение становится каким-то нестабильным.
0: Скорректированным общественным мнением.
3: Ну, я не могу полностью согласиться. Дело в том, что вы подняли очень интересный вопрос по поводу отпадения хвоста, да?
1: Да.
3: У первобытного человека. Вот. Но вы полностью стоите на позициях ортодоксальной материалистической, так сказать, науки.
1: Угу. Ну, что
3: у меня есть несколько другая позиция.
0: Давайте.
3: Я говорю о том, что не должно быть одного мнения. Дело в том, что в физическом плане хвост у человека, несомненно, отпал давно уже. Но это чисто в физическом, вот как вы говорили, в археологическом плане. Угу. А в астральном плане хвост остался.
1: Да.
3: Понимаете, и этот хвост присутствует еще до сих пор у многих людей.
1: Да.
3: Вот я по своему опыту сужу, значит, например, у меня астральный хвост отпал где-то на 10-м году пребывания в КПСС.
1: А вам его не обрубили? То есть он сам по себе отвалился?
3: Нет, нет, это именно прогрессивная роль КПСС в вопросах отпадения хвоста. Именно астрального хвоста.
1: Ну, как видите, вот всегда избранным, в общем-то, достаются самые такие куски. И у них там и хвосты отпадают своевременно. А вот многие сейчас граждане, так скажем, не вовлеченные в это КПСС, они ходят до сих пор с хвостами.
3: Так дело в том, что после того, как КПСС рухнуло, хвосты опять стали восстанавливаться.
1: Да, вот видите, это интересно.
3: И меня удивляет, в общем-то, позиция наших российских экстрасенсов, которые совершенно не обращают внимания на эти хвосты. Угу. Помните, даже у Гоголя еще там Вии, по-моему, там давался совет о том, что ведьме на хвост надо насыпать соль, чтобы, так сказать, ее парализовать.
1: Угу.
3: Еще
1: да,
3: даже в те времена уже знали о наличии вот таких астральных хвостов.
0: Знаете, спасибо вам за звонок. Ну, как ты прокомментируешь это? Вот, кстати, у Горького в мать ничего нет. А
1: насчет, да, вот необращения внимания современных экстрасенсов, просто, мне кажется, да, по-моему, никуда здесь не совсем точно, потому не что точно. Они, некоторые из них обращают
0: обращают.
1: Да.
0: Порой некоторые даже карьеру себе делают на хвостах.
1: Ты знаешь, да, главное научить вот декларировать свои услуги, как, например, обрубание хвостов, снимание венчика безбрачия и так далее. То есть вот это заученное, как, например, там...
0: Нанесение татуировки или там стрижка ногтей или пуделей.
1: Но уже это не актуально. Наносить татуировку изнутри, это более интересно. То есть берут участки в коже, там, которые так слегка, в общем-то, приподнимают, наносят татуировку и потом закрывают. Ибо в старости, а это все же происходит как бы изнаночная сторона, она начинает наверх вылазить, и к старости очень...
0: Так называемая подкладка.
1: Да.
0: Мы ее называем, биологи, подкладка.
1: Синтепоновая.
0: Синтепоновая, да. Ну что ж, хороший был звонок от нашего радиослушателя. И главное, современный. Я очень рад, что вас так заинтересовала тема, нами поднятая. Ну что же тут удивляться? Ведь вся наша сегодняшняя беседа с Андреем Орловым построена исключительно по вашим просьбам, по вашим письмам, по личным просьбам. Многие приходили, просили именно эту тему затронуть. Я поднимаю телефонную трубку 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Я не знаю, на кого рассчитан этот бред, который вы передаете. Я вот, например, пенсионер, я не сплю, я отоспался, я отработал. Я теперь могу спать и утром, и днем, и вечером, и ночью. Вот сейчас я проснулся, включил это радио. Слышу бред. На кого он рассчитан? На больных или на здоровых? Или здоровых вы хотите, чтобы они были больные?
5: Извините, а скажите, вы не бывший военный случайно?
4: Нет, я бывший рабочий. Когда при советской власти рабочих, ну так сказать, держали, поддерживали. Не держали, а поддерживали.
0: Понятно, спасибо вам. Ну что ж тут, что, видимо, я могу сказать, действительно, видимо, не на бывших рабочих, которых при советской власти поддерживали, рассчитана тема нашего сегодняшнего разговора. Хотя, например, опять же, вот, как я уже говорил, Инесса Геннадьевна Тихомирова и красный фельдшер Вера Прокофьевна Седых и Владимир Афанасьевич Витек, все они тоже своего рода, в общем-то, принадлежат к
1: рабочей косточке.
0: Да, просто эта тема затрагивает разного по-разному. Вполне вероятно, что вам, это я обращаюсь к только что позвонившему, видимо, вот...
1: Рабочим не мешало бы организовывать свои цеховые какие-нибудь клубы по интересам, например, вместо того, чтобы как-то возмущаться существованием, так сказать, вот каких-то непонятных вещей, происходящих там по ночам. Вот хорошо бы иметь там, например, какое-то место, куда можно прийти и пообщаться с себе подобными. А то так возьмешь бутылочку, выпьешь, ночью проснешься, и все непонятно.
0: Да и вообще, кстати, не факт, что вы нам дозвонились. Может быть, мы с вами и не разговаривали, подумайте об этом тоже.
1: Это было нормальное явление.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Привет, Саня, да, опять я в третьем этаже. Я вот тут побродил по квартире, знаешь, вот, обнаружил тут кое-где мусор. Вот, тем более, люстра не вытертая, в общем, не протертая. И под телевизором пыль кое-где. Вот так что вот такие небольшие претензии.
5: Хорошо.
6: Потому что детишки как-то пострижены непонятным образом.
5: Ну, зато собачка, наверное, нормально.
6: Собачка, да, нормально.
5: Ну, вот, а как святой рог для бабушки? Удался?
6: А, нет, я не заметил, Алген.
5: Ну, как на бабушке.
6: Нет, бабушки сейчас нет просто дома.
5: А, вот бабушка когда придет, я думаю, претензии снимутся по остальному. Спасибо.
6: Нет, я хотел вообще-то вопрос задать.
5: А,
6: Андрею Пафнутьевичу.
5: Да-да-да.
6: Вот, я хотел бы немножко отвлечься от темы, вот, от археологии. И немножко спорт затронуть. Я вот не секрет, что Андрей Пафнутьевич имеет среди многочисленных образований спортивное. Вот, и долгое время работал с гребцами ГДР. Вот, и у меня вопрос такой, профессиональный чисто. Вот, есть такое заболевание у гнаистов, как вот гнойничковость, грибковость опорной коленки.
5: Угу.
6: Вот, существуют ли эффективные методы вот, борьбы с этим заболеванием на сегодняшний день?
0: Спасибо. Спасибо, кстати, этот же вопрос задают нам очень многие профессиональные водители, дальнобойщики, вот, люди, которые занимаются бальными танцами, теннисным спортом, в общем, во всем, где есть что-то упорное. Вот. Ну что, Андрей, каким образом бороться с гнойничками на упорном?
1: На чем?
0: На упорном.
1: А что это такое?
0: А, это, впрочем, пустое. Давай послушаем.
1: Давай что-нибудь из истории.
0: Да, из истории.
1: Расскажешь, как с гнойничками боролись наши вот про эти проекты.
0: Они не боролись. Они с ними никак не боролись. Дело в том, что...
1: Ты знаешь, кстати, я хочу сказать, что... Тут затронут, в общем, борьбы с гнойничками и вообще борьбы с какими-то явлениями. Тут существует, опять же, отрыв от естественного.
0: Вот,
1: наши предки, если были таковые, и если они были в какой-то форме, там, находясь культурологически, то они, как правило, выбирали в соответствии со слеповатым вождем один из двух методов лечения. То есть один это метод симпатии, другой антипатии. То есть это, в общем-то, закон природы. То есть ты не можешь, там, например, действовать всегда однообразно. Вот, собственно, говорится о современной медицине здесь косвенно, которая выбрала один из методов, это антипатии. То есть тебе, например, простуду лечат согревающими средствами. Тебе известны такие ходы, когда, например, простуду лечится с помощью холода. Или же, например, там тот же самый гнойничок. Почему вот, например, женщина ходит, мучается, не может никуда там пойти, потому что у нее гнойничок. И залечить его невозможно. Если его начать лечить, то можно там вообще попортить себя.
0: Может, гнойничку надо, фурункулез.
1: Да, надо дать гнойничку созреть. То есть вот потом его уже удалить.
0: И вообще, кто сказал, что нужно вести борьбу вот с всякими предметами, которые покрывают кожу. Ведь опять же, если верить мудрым пословицам древним, например, бородавка и так телу прибавка. То есть все, что произрастало на теле у древних наших предков, считалось только достижением. То есть, например, вождь был вообще весь в лесу. Шаях и в каких-то там непонятных отребьях и острубьях. Вот я даже не помню, как называется это все. То есть эти струпья на нем повсюду свисали от уже лопнувших чириев и фурункулов. И он считался очень почтенным. То есть чем отсюда же пословица хорошего человека должно быть много. Поэтому не мало того, что они не боролись вот со всеми этими пупырышками и черышками, они культивировали их появление. Кстати, именно оттуда и пошло потом нанесение себе на теле всяческих шрамов там и всяких уже в дальнейшем татуировок и так далее. То есть поэтому борьба как таковая, она, в общем-то, не имела места быть. Ну что же, послушаем звоночек, да, я так вижу по твоему выражению лица. И женщины как-то оживились. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите. Здравствуйте.
7: У меня такой вопрос. Бывали болезни слуховых галлюцинаций вот у наших предков?
5: Угу.
7: Вот. Вот.
5: Вот.
0: сказать, вас плохо слышно, но тем не менее спасибо. Насчет слуховых галлюцинаций у наших предков, я думаю, это, наверное, к Андрею.
1: Ну, рода галлюцинации, это порождение вот нынешнего, как сказать...
0: психоза.
1: Да. Нет.
0: Нет, ну, конечно, были галлюцинации, то есть, к примеру...
1: Да нет, не было галлюцинаций.
0: Нет, ну, были, это, они были на уровне снов, то есть, в смысле...
1: Да и снов не было.
0: И снов не было.
1: Но вообще люди были чрезвычайно здоровы. Вот видишь, сколько людей вообще с тонкой организацией психики звонят и участвуют в нашей беседе. А вот, например, человек с такой структурной организацией психики, он проснулся, во-первых, он поспал, и он сразу обратил внимание, что здесь что-то не так.
0: Да, да, да, да.
1: И он сказал тебе все, что он думает. Вот, а если это все умножить в квадрат, возвести, то получится вот это вот, как это называется, который рыбу ловил там.
0: То есть галлюцинации не были свойственны. А хорошо,
1: нет,
0: ну, а
1: у него галлюцинаций же нет, ты позвони, он спроси. Нет, он тебе скажет, что у него не было никогда.
0: Что галлюцинация, это, дескать, антиобщественно.
1: Антиобщественно, это притворство вообще. Заговор какой-то кроется крупный.
0: А скажи, а как ты считаешь, было ли свойственно вот этим мозолерылым предкам дежавю какой-то, что, например, вот эти были же моменты, когда он с рыбой с такой во рту застывал?
1: Потому что они вообще не держали ничего в уме. А язык, например, смотри, если он вообще там только зарождался и начал знаковую систему какую-то вот, ну, утверждаться в каком-то виде простой знаковой системы, ты можешь себе представить, чтобы такую ценность использовали там, например, для таких ходов, для которых сейчас используют, например, что-нибудь сказать, да не сделать там, или... Ну, я не знаю, сказать что-нибудь такое пустое, от чего, собственно, вот как за что нас поклинали за то, что мы пустое говорим.
0: Ну, а с другой стороны, ведь у них был гораздо сильнее развит язык жестов каких-то там, да?
1: Нет, язык конкретных действий, то есть...
0: Конкретных действий, да, но ни в коем случае...
1: Он не заменял, вот язык...

0: кто по плечу.
1: Кстати, это агрессивное проявление.
0: Безусловно, безусловно.
1: Вот такое трение, вообще, чем дальше от урбанизации и цивилизации, тем люди, значит, как бы у них социальная дистанция контактная возрастает. Они, например, крестьяне, они вообще предпочитают за руку не здороваться, они так путем такого помахивания.
0: Да, да, да,
1: и чем
0: да.
1: дальше дичь, там, вот, например, там где-нибудь на сопках, там, в Алтайском крае, они вообще там могут общаться там путем знаков, то есть один там ветку сломал, там, да,
0: там, лишь, рыбу типа, повесил на ветку.
1: Там, да.
0: там. Вот. Кстати, вот проходит реклама по телевидению, где здоровые два мужика вот обнимаются, а одного трескается рубашка. Это вот, конечно, очень активная форма такая общения, и тут, кстати, сразу можно выявить социальную принадлежность этих людей, вот, которых показывают в этой рекламе. Так что, в общем-то, все становится потихонечку понятно. Понятно. А мы принимаем дальше ваши телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Андрей Орлов, базитолог. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот мне кажется, в то время, значит, вот эти из этих площадей все люди чесались без перерыва. Ну, это как вот сейчас спит, да? Ну, вот... И там всякие жилы висели у них, там шкуры, они, чтобы отвлечься, там дергали их по барабанам, били. И наверняка тяжелый рок получался. Так что мы сейчас пришли, ну, то же самое, только с другим путем к этому року. Ну, хорошо только, что сейчас керосин есть.
0: Понятно, спасибо. Ну, в принципе, тут мы в музыке слабо, как правило, у нас это всем заведует Зоя, вот музыкальный редактор программы «Монморанси», Зоя Горбатка, фамилия Горбатка, такая смешная, она сама к ней с иронией относится. Вот, что касается, в общем, почесывания, то... Дело в том, что не было никаких почесываний, опять же, в силу устройства руки вот этой, понимаете? То есть это почесывание, если он производил сам по себе, приводило к многочисленным просто порезам и травмам, поскольку...
1: На... Но они использовали объекты окружающие.
0: Окружающие, не терлись друг от друга,
1: дерево, да,
0: суки
1: друг
0: разные. Да, поскольку, кстати, еще хотелось добавить,
1: что... А что такое почес? Это, опять же, когда передоз, вот перебор там в этих вот... В том, что они поедали, это пробивало иньская энергия наружу, просилась, и почёс осуществлялся, вот как твоя, да. собственно, сейчас.
0: Да. Вот, между прочим, почему-то принято считать, да, что, например, показывают фильмы про индейцев, про всяких людей, которые живут на все время с природой, так сказать, наравне, да, вот, что они обладают какой-то очень такой ловкостью и так далее. Ничего подобного. Вот те вот первые мозоли-рылые наши предки, в отличие от настоящих животных, тогда эти жили медведи, мамы, и прочие, были весьма неловки. То есть, как мы уже сказали, проламываясь сквозь чащу, они могли нанизаться каким-то своим там органом там, прямо на какую-то ветку и так далее. То есть ловкости у них не было. В момент, скажем, сколько бывало, что до совершения полового акта приходилось, в общем-то, самцу, так скажем, до трех самок менять, потому что двух первых он просто убивал, пытаясь поймать, случайно это происходило и так далее. Или они защищались так, что убивали его. Поэтому... Ловкости тоже там определенно никакой не было. Ну, продолжаем звонки слушать. Или у тебя есть что добавить?
1: Да у меня есть. Ну,
0: Так добавь тогда.
1: Интересно, конечно, вот еще помимо всех вещей, которые мы сказали о частях тела и их принадлежности, их трансформации в том время и в нынешнем, то есть их соответствие. Еще, конечно, вот опять же немаловажный вопрос... появление речи, слуха, зрения и вот особенности психики общения. То есть насколько необходимость была в буквальном выражении своих мыслей, вот, насколько она, в общем, можно представить себе, насколько, в общем-то, просты были там эти люди там в проявлении себя. И насколько, ну, насколько это могло измениться. На самом-то деле уровень потребностей остался, в общем-то, тот же самый. Ну, так, уровень потребностей. То есть, по идее, набор этих потребностей просто, как бы сказать, их разнообразие становится более изощренно. А, ну, например...

0: сколько он там съесть мог, в общем-то, он и сейчас, в общем-то, столько же поедает, даже сейчас больше. Он поедает таких вещей, которых, которые, в общем-то, частично не усваиваются и зашлачивает просто. А по энергоемкости, в общем-то, приблизительно одно и то же. Вот. Так в связи с этим, вот, хотелось бы понять современные достижения, насколько они как бы создают вот, ну, не, понятно, что они комфортность как-то создают повышенную, еще так далее. Но насколько они как бы полезны в плане отношения к человеку? Ну, то есть вот,
1: ну, понятно,
0: он тогда вот существовал с каким-то набором потребностей, который удовлетворял так или иначе. Сейчас он существует.
1: Нет, насчет комфортности, опять да. же, я тут прошу прощения, немножечко тебя перебью, хотел бы на этой теме задержаться. То есть угу. что ты подразумеваешь под комфортность? То есть, например, сбрасывание каната на белом троне. Так я хочу сказать, что первобытному человеку это было бы очень некомфортно. Он бы не смог просто канатом попасть туда. При всем своем желании. Для него это было бы великой пыткой.
0: А вообще про трон хочу сказать, что, ну, про унитаз, что подобная позиция, она отличается от позиции, при которой сбрасывают канаты в деревнях, и вообще люди, которые там не придумали себе подобных устройств. И надо сказать, что при позиции, там, например, селянина и вот городского жителя разная, соответственно, очистка происходит от каната.
1: Безусловно. Напрягаются разные группы мышц, во-первых.
0: Да.
1: Вот. И вообще, честно сказать, что, опять же, первобытный человек, как показывает, по крайней мере, наши предварительные исследования, не обязательно испражнялся, вот сидя вот так на корточках, да, то есть он мог это делать стоя, на бегу, лежа, там, причем лежа на чем угодно, ну, в смысле, на плаву, то есть практически.
0: Если это не связано было с ритуальностью.
1: А, да, безусловно.
0: То есть
1: когда
0: ритуальный выброс, он осуществлялся по определенным дням.
1: Ну, например, и перед тем, как с самкой у них что-то тоже привлечь самку.
0: Нет, были такие огромные, гигантские совершенно акции коллективные, когда все вы рассаживались на сучьях вокруг поляны.
1: Да, да.
0: Вот, один дирижировал внизу, он, в общем-то, нуждался в том, чтобы, ну, этим действием как бы манипулировать, и он сдавал команду, как, например,
1: как, ну, какой-то ритм простой, да, достаточно, ритм, такой, маятниковый,
0: да,
1: такой.
0: По той же самой осине он платил, и все, значит, как бы в соответствии с этим ритмом вот осуществляли подобную акцию. Там, после этого, конечно, там невозможно на поляне, просто было уже ничто не росло.
1: Безусловно.
0: И вот это такие священные места считали.
1: Опять же, вот хотел сказать, что наверняка сейчас все наши 5 радиослушателей воскликнули, как это не росло. А ведь этим объясняется
0: не то, что
1: тем,
0: не росло,
1: что, да,
0: а
1: ничего и не росло.
0: Да, жирность вся, она обходила стороной.
1: Дело в том, что выброс того человека, нашего далекого предка, был настолько токсичен, настолько его организм полностью выкачивал из полученного продукта все и отфильтровывал, что на отдачу выходило практически какое-то чуть ли не ядерное топливо. То, что, например, современный человек вот выдает, и мы даже видим, на что птицы там, вот, там едят и не дохнут. Это говорит только о том, что происходит неполное усвоение просто-напросто продукта, о чем ты выше и говорил уже, собственно говоря. Да. Ну что же, звоночек, давай послушаем. Или у тебя еще есть что добавить? Просто интересный очень ритуал, я вот с интересом вышел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Молодые люди, скажите, пожалуйста, а вам самим не стыдно такую передачу вести?
1: Нет, конечно.
2: Неужели?
1: А скажите, почему нам должно быть стыдно? Извините.
2: Да, вы такой бред ведете. Это же бред деградированных людей. Я в поддержку того рабочего. К тому же вы, молодые люди, циники велики.
1: Спасибо,
2: да,
1: спасибо.
2: Да.
1: Спасибо.
2: Это просто ужасно, что в эфире идет такая передача. И радио-то какое, знаете? «Эхо Москвы», а днем можно послушать, как будто умные люди ведут эту передачу. А ночью, это же ужасно просто.
1: Да, ночь она ужасна. Спасибо, ужасно. Спасибо вам.
0: Ночь вот, ужасна, в принципе.
1: Вот,
0: она,
1: ну вот зато рабочий наш человек нашел себе подружку, что говорится, причем на какой-то ниве интеллектуальной, не просто в лесу грибы собирал.
0: А, вообще все твои ходы вот с этими левыми звонящими, твоими дружками, знакомыми и так далее,
1: да, я специально
0: они
1: прошу.
0: Уже, как бы, наверное, уже расшифровываются.
1: Устарели, думаешь,
0: то
1: да?
0: Есть, да, уже.
1: То есть, думаешь, и тетю, и дядю надо увольнять?
0: Ну, я ж не знаю, ты поступай с ними, как знаешь. Вот. Ну, да.
1: Ну ладно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Вы знаете, дорогие мои, я могу так вас называть, мальчики?
1: Нет, вы называете нас лучше, вы лучше нас называете дорогие мои, например, москвичи, потому что...
3: Психиатры, не засоряйте мозги людям, которые заняты полезным трудом. Лодыревы, бездельники, словоблудием занимаетесь.
1: Спасибо. Ну да, сегодня я перебрал, конечно, со спецзвонками, с тетями и с дядями, понимаешь. Ну, ты тоже так видишь, человек говорит, что ему уже к концу нашей программы нужно обращаться к психиатру. А чему психиатр научит? Вот он придет в поликлинику, над ним там посмеются, поставят клизму, да, вот, и отпустят. А он выйдет в уверенность, что проживет на год дольше.
0: Он вступит в отношения с врачом. То есть, на самом деле, он придет за, как бы сказать, у него расстройство произойдет, поскольку его собственных сил ему не хватает, ну, как бы решить эту проблему.
1: Да, да.
0: Значит, он, существует три категории людей, которые как бы имеют контакт с душой человека. Это врачи, юристы и врач, педагоги. Вот, он, значит, одного из трех найдет, поскольку у нас пока что две категории остаются такие неоплаченными, вот, вернее, не бесплатными, то они эксплуатируются пока что по-старому. То есть туда идут по поводу там, поскольку у нас, значит, с душевным спасением священники не занимались, вот кто призван этим заниматься, у нас использовались вот эти вот граждане, вот эти категории. Вот. То есть, ну, с преподавателями там дело по-другому обстояло, поскольку там откат туда происходил, людей просто, ну, как бы, не по назначению, то есть там в основном женщины. Вот, то, в общем-то, и там обращаться-то не с чем
1: Нех,
0: было.
1: Да, не,
0: там
1: не
0: от них отбиваться надо было, как бы, большей частью. Вот, оставались двое. То есть одни там, которые вообще непонятно, чем занимаются, они до сих пор, в общем-то, только этим занимаются за день. А доктора — это вот самое лучшее. Пока они бесплатные, это самый лучший вариант, чтобы туда пойти и решить какую-нибудь свою проблему, любую.
1: А, ну, зато
0: вот.
1: В нашем...
0: Одно дело, ты говоришь, вот, возникает у тебя там прыщик. Вот человеку бы задуматься, от чего он возник и что это за знак такой. Вот. Например, совершенно простые методы есть. Там, например, нога заболела, значит, тебе, значит, ты ходишь куда-то много, или тебе ходить не надо. Вот. То есть для начала надо подумать, потом уже лечить ногу. Вот. Так, все это безумно решается. То есть обычно там, например, делается по-простому. Там, например, болезнь у тебя какая-то возникла, значит, это признак того, что либо ты сам устал от чего-то, надо разобраться, от чего ты устал, и решить проблему. Вот. Но, как правило, никто этим не хочет заниматься. И борются, в общем, с симптомами, чем, собственно, и
1: усугубляют.
0: Да.
1: Усугубляют. Кстати, я могу поздравить все-таки тебя. Ты смотри, сегодня в нашем эфире, помимо наших пятерых обычных радиослушателей, объявились еще три новеньких. Две женщины, один мужчина, которые объединились, так сказать, в клуб любителей теории Дарвина. Mm-hmm. То есть уже мы как-то людей сплачиваем на почве. Вот, причем все эти люди, насколько ты заметил, с такой достаточно пролетарской, крепкой прослойки, что из того, что мы называем... Нет, не мы, они называют средний класс. Это очень хорошо. Но я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Вот, я хотел спросить, значит, если древние люди, как вы говорили, сбрасывали канаты, там сидели на Сочи, значит, соответственно, они были нищими, так как богатые совсем не сбрасывали канаты. Я из прошлой передачи.
1: Угу. Спасибо, спасибо. Ну, в принципе, ты звонил, видимо, очевидно, постоянно радиослушатель. Дело в том, что такой уже градации бедные и богатые появилась, конечно же, значительно позже. Вот. И, ну, вопрос в данном случае теряет как-то немножко свой смысл в связи с мною выше сказанным. Вот. Что еще хотел сказать? Ведь вот как ты считаешь, ведь людям, видимо, не очень, может быть, приятно слушать правду о своих, пусть очень далеких, но тем не менее предках. А может быть, именно этим был...
0: Рефлексия возникает.
1: Да, том, ну, что... видимо, да, потому что вот клуб любителей теории Дарвина, вот этих из троих состоящих, он как-то дает понять, что, дескать, вы не трогайте наш...
0: Они агрессивность обладают.
1: Безусловно. Потому что генетическая память их, в общем-то, на самом деле подтверждает наши слова, с одной стороны. С другой стороны, они боятся себе в этом признаться. Может быть, например, заметь, шквал звонков пошел после твоего рассказа о ритуальном сбрасывании канатов с ветвей. Может быть, вдруг на кого-то из троих это навеяло дежавю. И ужас какой-то пошел. Эндогенное пропотевание там сразу.
0: Ну. И почему-то вот это, видимо, относится к тем косякам или стаям, которые обладали, в общем-то, такой агрессивностью неаргументированной. То есть они выдвигали аргументы, почему, ну, почему не так, и все. И этого достаточно было, чтобы развязать какую-нибудь битву там кровавую.
1: То есть, или почему не я, к
0: примеру? Да.
1: Ну что ж, послушаем еще телефонные звонки. У нас остается уже совсем немножко времени, потому что у нас в 6 начинается смена. Мы должны с тобой пойти честно отстоять 8 часов. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите. Здравствуйте, уважаемый.
5: Сначала хотелось бы, пользуясь всеобщей услышанностью, передать рабочему и вот этим двум женщинам, чтобы они выпили тизерцины и ложились срочно спать. И как раз завтра они проснутся к трансляции венесуэльского сериала. Вот. А по поводу передачи хотелось бы задать такой вопрос. Первобытный человек, как правило, наверное, спал на земле, да? Широко открыв рот, лежа навзничь. Вот. Случалось ли такое, что туда могли заползти к нему в рот ящерицы и прочие вот
1: живность
5: мелкие вообще животные, да, свить там гнездо.
1: Угу.
5: То есть ну, ноздрю я исключаю, так как она была забита соплями и козявками. Ящерице неудобно, а вот рот именно.
1: Понятно,
5: вот,
1: понятно.
5: Вот. И если это случалось, то каким образом он выгонял их оттуда? То есть, может быть, он набирал в рот воды там, или там пил много воды, или там поедал какие-нибудь там растения.
1: Вот понятно, понятно. Спасибо, спасибо. Я вижу, что там, Андрей Орлов...
0: Там вот, существовал определенный человек, который в обязанности которого входил как раз...
1: Отслеживать
0: если
1: эти моменты.
0: Все попадали, да, и кто-то не успел оставить кусочек пищи, там, сказать, в качестве запора во рту, чтобы туда насекомые не попадали, то в его обязанности входила там тампонада как раз этих ротовых полостей путем заталкивания туда заранее заготовленного моха. То есть, как правило, это был молодой человек лет 10-12, который целый день ходил, собирал мох и...
1: Просто пучками
0: губку,
1: делился.
0: Да, губку, вот или же еще там, или на крайний случай камни, или еще что-то. Вот. И глубоким вечером, ежели там кто-то забывал оставить кусок еды последний на утро, то есть, чтобы проснуться и сразу его заживать, и как бы, которая одновременно являлась тампонадой вот, ртовой полости, то он обходил таких и тампонировал их вот мхом, лишайником и прочим, корой дуба.
1: Вот, и, кстати, вот его тогда же в шутку и прозвали Гиппократом. А я еще хочу сказать, что очень обидные слова ваши насчет того, что мы тунеядцы. Давай откроем все-таки секрет. Дело в том, что мы с Андреем работаем на заводе «Москвич», занимаемся сборкой карданов. Вот, мы собираем карданы лучше всех на этом заводе. И действительно, реально, сейчас вот время уже 5. В 7 у нас начнется смена. Нам нужно успеть там помыться, документы все отвезти вот в исторический музей, откуда мы взяли. Вот, поэтому пойдем, что ли?
0: Классно, да пора бы уже.

0: И я рад приветствовать в нашей студии людей, уже хорошо вам известных и желанных. Хочу сказать, что в основном они пришли в эту студию, ну, не только потому, что я к ним хорошо отношусь, но и по вашим многочисленным просьбам. Я приветствую Татьяну Невскую, старшего эксперта по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрия Романовича Сук, главного консультанта научно-исследовательского института матери и отца, и также активиста движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Прежде всего, я хотел бы поздравить вас, Татьяна, с повышением, потому что в момент прошлой нашей встречи вы были просто экспертом, и добиться вот в Академии все-таки звания старший эксперт, это, я думаю, очень почетно. Я искренне поздравляю вас.
1: Спасибо, Саш.
0: Вот. Ну, а к вам, Юрий, вопрос такой. Как бы это даже, опять же, не от меня вопрос, а от наших многочисленных радиослушателей и в основном радиослушательниц. Прежде чем мы перейдем к основной теме нашей беседы, радиослушатели хотят знать. Вот существует такое понятие фальшстарт. Произошел фальшстарт уже в который раз весны. То есть все потрошка граждан, а особенно гражданок, было возрадовались и начали получать первое тепло первых солнечных лучей. И вдруг неожиданно, что видим мы, что видят наши потрошка, снова все та же гадость, все та же слякоть. Как вы считаете, вот не сварятся ли потрошка граждан, и особенно гражданок, в собственной радости? Не встретят ли наши граждане весну полностью разбитыми, и не является на самом деле вот основной причиной обострений всяких психических болезней и так далее вовсе не авитаминоз, как многие считают, а именно вот это чувство радости, которое вот настало, как, ну, короче, хлопушка не выстрелила, или как бы женщина не смогла испытать оргазм?
2: Добрый вечер. Как всегда, Александр, как профессиональный дилетант, попал пальцем в небо, попал языком прямо в ответ. Именно в том вот, в таких поплохевших наших гражданах и заключается ответ. Как верно сказала одна моя знакомая, как говорят ее молодые люди, спустившиеся после поломок весенних автомобилей в метро, как стало мало симпатичных девушек в метро. Вот давеча специально не ходил пешком, проехался в метро. И правда, что не девушка, то не симпатичная, то не девушка. Мало в весеннем метро московской симпатичных девушек. И природа устраивает такой фальстарт. Это комплексная очистка, очистка населения. Тот, кто выживет, у того генотип ген, у того ген крепкий. А слабые облетят, как жухлые листья, Александр, и встретит Москва весну окрепшими, лучшими. Потому что, посмотрите, идет девушка, да, у нее один глаз косит, другой вверх смотрит, да, у третьей слюнка побежала. Ну, это, вы думаете, это вот давящий оргазм? Нет, это слабость, просто генная слабость. А в результате здоровая почка не вылезет раньше времени, и здоровая девчонка раньше времени
0: не будет заниматься самообманом, попросту говоря.
2: Правильно, Александр. Так что я думаю, что, коль доживем мы до лета, то девчонок увидим обновленных, окрепших и прям вот...
0: Ну, хотелось бы.
1: Смею вас разочаровать. Дело в том, что, как уже давно известно, исследования, которые проводились в нашей академии, показали, что на самом деле любое изменение погоды в худшую сторону, тем более неожиданные весенние изменения погоды, приводит к всплеску рождаемости. Дело в том, что...
2: Это выкидыши просто, Татьяна. Это вы понимаете, правильно? Рождаемость, всплеск. Готовилось-то все еще студеной осенью. Раз вот мороз вдарил весенний, вот раз и выкинули, скинули все.
1: Дело в том, что люди, настроившиеся на праздник, на радость, на весну, заигравшими гормонами...
2: Забиваются в теплые койки, вы хотите сказать.
1: При наступлении холодов забиваются действительно в теплые койки и реализуют свою радость не иначе, как в занятиям сексом.
0: Или готовкой, например, изготовлением выпечки. Вот многие наши радиослушательницы прямо сейчас, вот у нас выпечки, вы, наверное, проходили, сейчас все коридоры завалены прям такими целлофановыми мешками с выпечкой, которые присылают радиослушательницы вот сюда нам.
1: хорошо, если выпечки. Вы понимаете, дело в том, что как раз подобные изменения погоды приводят к тому, что летом вы вряд ли увидите симпатичных девушек. Симпатичные девушки будут ходить в толстых сарафанах, носить свои взбухшие животы, которые являются катастрофическим последствием изменений погоды.
2: Толстые девушки в толстых сарафанах будут носить толстые взбухшие животы.
0: То есть, в принципе, хотела сказать, что будут похожи на пышек. И, в общем, мы пришли к выводу, что секс и выпечка – это одно и то же. Ну что же, и теперь я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы. Юрий Романович, я знаю, что вы издаете в этом году в издательстве «Научная мысль» свою новую книгу, свой новый труд. Не могли бы вы вкратце рассказать, о чем он будет? И я знаю, что Татьяна Невская консультировала вас по некоторым вопросам, представляя слабую половину населения. Ну, слабую, это я, так сказать, в буквальном смысле. Об этой книжке хотелось бы услышать от вас.
2: Книга под рабочим названием «Живущих женщин-клоунада» скоро выйдет на издательстве, по-моему, «Прогресс». Еще не заключено договор, поэтому рано говорить, на какой полиграфической базе это будет выпущено. Может быть, будут делать финны, может, поляки. Не скажу. Сейчас она находится в препрессе. В основном она смакетирована, просто окончательные правки вносятся. Многие подумают, что в названии кроется эпатаж, стремление как-то выделиться обложкой. Ничего подобного. Было произведено... предлагаю опять же обратиться взором на улицу, в метро, куда угодно, в супермаркеты, в парки, в сады, в присутственные места. Все мы видим, что женщины буквально даже... Подавляющее большинство женщин сильно применяет, как сильно, то есть не мыслит своей жизни без косметических средств. Если речь идет о мужчинах, то это или артисты, или
0: вторая категория. Да. Ну, как правило, тоже артисты.
2: Причем последние 50 лет показали, что женщины в перетаскивании тяжести, в рытье канав, в перекапывании угля. Она ничуть не отстает от мужчины. То есть, в принципе, это абсолютно адекватный организм. И даже на Западе Вы почему думаете, такая агрессивная реклама OKUB, Тампакса? Это просто насильное присваивание женщины статус другой. То есть, все орут. Вы хоть раз слышали какие-то трусы для полюции? У 30% мужчин бывает полюция. Никто же там с крылышками ничего не приделывает, чтобы каким-то образом предохранить или там... В обтягивающем не ходи. Твоя от тебя ушла, в обтягивающем не ходи. Я хожу, потому что у меня с тремя крылышками никогда не свалится. Ну, никогда, да? То есть этот агрессивный феминизм, он вылился чисто внешне в пропаганду этих совершенно в жизни каждой женщины далеко не главных средств, потому что советские женщины жили и без этого, и все равно оставались женщинами.
0: А извините, что я вас перебиваю, Юрий Романович, можно я задам вопрос Татьяне Невской в связи с тем, что только что мы услышали от вас? Татьяна, не считаете ли вы, что в данном случае такая активная реклама всяких женских дел по телевидению является, конечно, все-таки победой своего рода феминисток, но победой такой восковой. То есть, все-таки мужская половина населения так милостиво позволила женщинам занять какое-то количество эфирного времени, рассказать таким образом миру о своих проблемах, но тем самым, как ни странно, ослабило феминистское движение со всех тылов, то есть взорвали товарняк.
1: Вы знаете, на самом деле я вам хочу сказать, что опять-таки исследования, которые были проведены в нашей академии, убедительно доказали, что эта пропаганда разнообразных средств гигиены для женщин, так мы их назовем условно, она на самом деле приводит к тому, что женщины стали менструировать в два раза чаще, нежели они делали этого до сих пор. Идет некое такое психологическое воздействие, которое вызывает... необратимые процессы в организме. Более того, при 10-кратном, 12-кратном прослушивании рекламы OKOB женщина уже никогда не сможет менструировать так же, как она делает это до сих пор. То есть интервалом раз в 28 дней, а начинает делать это, менструировать раз в 20 дней.
0: Ну так это есть как бы вот новая черта, такая очень жирная, я бы сказал, неоновым черным фломастером в проблеме неравенства полов. Вот ваша академия и, в общем-то, должна же принимать какие-то меры. То есть или цель академии в данном случае является вот это неравенство полов каким-то образом все больше и больше...
1: Вы знаете, да, мы на самом деле активно боремся за некие... как бы сейчас уже сделан ряд медикаментов, которые, в общем, уравнивают полы и в этом смысле. То есть при там нескольких инъекций мужчина может тоже начать...
0: как бы вот течь.
1: Да,
2: и самое-то ужасное, что вот у 37% девушек, просто вот встречающихся в обычной жизни, уже встречаются те же самые жуткие ужимки, выражения лица и дефекты речи, как у девушек, рекламирующих известные средства. То есть это зараза какая-то тотальная.
0: Ну, это синдром телеведущих, то же самое. Вот достаточно посмотреть, неоднократно.
2: Вот женщин, похожих на Владимира Киселева, я почти не встречал.
0: Здесь
2: а которые
0: другое.
2: Вот так лапками машут, которые вот
0: масса. Ну, и я как бы хотел сказать, что вот стоит посмотреть на появление новых ведущих на телевидении каких-то, да, сразу появляются у них черты тех, кто вот был до них. Или кто-то один заводил.
2: Я боюсь, что люди подумают, что так же, как и Арнольд Шварценеггера, нас забашляла какая-то грандиозная Procter & Gamble. Вот Шварценеггеру пришлось за 3 миллиона долларов родить в одном из предпоследних своих фильмов.
0: Угу.
2: Тоже крупнейшая фармацевтическая компания американская спонсировала этот фильм. Он изображал токсикоз. Потом он лечился от этого токсикоза. Это буквально все. Токсикоз первой половины беременности Шварценеггера, токсикоз второй. Арни принимал то же самое, выпей и ты. Там у всех девчонок висит это в будуарах теперь, в американских. Вот. Но речь-то пойдет не об этом. Просто как о наболевшем, в общем-то, мы это коснулись походи и ушли дальше. А книга совершенно о другом. Нас страшно заинтересовало, почему женщины так скрывают свою внешность, наносят столько слоев до 3,5 миллиметра, 3,8 у некоторых всяких косметических средств. Что косметика, она не только оздоровительная, но еще бывает и просто вот декоративная.
0: Да,
2: вот.
0: Безусловно.
2: И, конечно, сначала были на поверхности лежали совершенно такие очевидные ответы, как-то украшательство, сокрытие недостатков кожи, дефектов, там улучшение, сотворение какого-то имиджа.
0: Вы знаете, извините, Юрий Романович, просто, кстати, очень будет упомянуть письмо Инессы, ну, неважно, тут фамилия не написана, вот она спрашивает, или, вернее, говорит даже с каким-то укором к мужской половине населения, что, дескать, вот мы, женщины, должны для того, чтобы вообще с утра появиться как-то более-менее нормально, и чтобы от нас не шарахались наши же подружки, вот накладывать на себя этот грим. То есть вполне возможно, что... Да,
2: я уже... Вот я прекрасно вас понимаю, что в городе Калининград, например, да,
0: Инессу
2: тоже, что
0: не,
2: женщина ведро не вынесет, не наложив грим, там
0: вот,
2: буквально.
0: Может быть, этим.
2: Она может в халате, она может без халата вынести ведро, но все равно в гриме. Но выяснилось-то, что да, женщина, которая появляется без грима, она ошарашивает. Но это не потому, что она изначально такая, просто многолетнее применение грима, оно оказывает такое необратимое воздействие на ее лицо.
0: Ну, это даже уже, наверное, генетически передается.
2: Нет. Если бы ее вот под стволом или под скалкой заставили все там вот ее 30 разумных лет не накладывать эту гадость на лицо, она была бы так же красива, как и большинство мужчин, которые ничем не пользуются. Но из-за того, что она терзает свою кожу, волосы, брови, ресницы, вот этой безумной химии, но если бы вот вы, Александр, в медном копоросе, в хлорке бы спали вот ночью лицом.
0: Да, я
2: что
0: представляю.
2: Было с вашим лицом.
0: В принципе, здесь есть действительно очень такое разумное зерно, как бы...
2: И плюс еще сейчас же есть много вот крем номер 3, по-моему, Лакме или Татьяна, вы не помните, у многих женщин называют сильное раздражение. Так целая методичка фирмы, вы зря улыбаетесь, это можно посмотреть.
0: У меня тик нервный. Тик.
2: Что это отшелушивание, что это обновление вашей кожи. Представьте, у нее лицо красное, у нее раздражение.
0: Не, по-моему, Татьяна сегодня хорошо выглядит, зря.
2: Она сегодня, я просил ее специально сегодня прийти такой, как она есть, она редкое исключение, она хороша даже вот сама. По себе. Ага. Но представляю, насколько она была бы прекрасна, если бы она никогда не мазала эту гадость на лицо.
0: В принципе, но ведь любой практический крем, какой бы он ни был там хороший,
2: даже
0: пропускающий гуталин, воздух,
2: да,
0: все
2: да,
0: равно
2: конечно,
0: он...
2: Если гуталин
0: герметик
2: хорош для
0: самый.
2: Ботинка, то совершенно не факт, что он будет хорош на ваших бровях. Там вот как то же самое, что всякие вот эти.
0: Ну хорошо, тогда вот опять же вопрос к Татьяне Невской, как к специалисту по неравенству полов. А скажите, а почему как бы вот женщины вот пошли на такой вариант, на такой, как бы, на такую меру борьбы вот за свои права, как вот реклама всех этих средств гигиенических, а не пошли действительно настоящим путем просто перестать ими пользоваться? Вот как сказал Юрий Романович, полностью отречься от всей этой косметики, чтобы стать так, ну, выглядеть так же нормально, как мужчина, которым этим не пользуется.
1: Вы знаете, я думаю, что тут на самом деле проблема в мужчинах. Потому что даже если бы как бы собрались все женщины всего мира и приняли постановление завтра отказаться от косметики полностью, то они нанесли бы такой тяжелый вообще удар по психике своих родных и близких мужчин, которые бы вряд ли те пережили. Поэтому я думаю, что на самом деле надо постепенно, двигаться постепенно в сторону отказа от косметики. Сначала не красить ресницы, потом перестать подкрашивать губы, потом, в общем-то, снимать остальную часть той как бы маски, которую наносит каждое утро женщина на лицо. Ведь многие мужья не узнали бы своих жен. Хотя да. я также хочу, значит, отметить, что на самом деле косметика изначально была принадлежностью не чисто женской, а и мужской. Я думаю, что от косметики на самом деле отказ произошел в начале века, во время Первой мировой войны, когда мужчины просто не успевали наложить требующие
0: к орудию.
2: Газовая атака и притом, она вызвала безумный, вот тушь потекла. У всех полевых командиров, понимаете?
0: И пришлось, как стали, как расплавленные свечки вид приняли резко.
2: Указанием просто по войскам все это дело, конечно, было. Ну, там корни абсолютно другие. Это не декоративные было, это отличительный признак. Там вот, например, младший офицерский состав имел право красить только брови, там, старшие и ресницы тоже. Это исключительно как вот там... То, кстати...
0: Ну, как погоны, лычки.
2: Да,
0: там.
2: Да, что да. Шутливо, не шутливо, а как бы... квазинаучно пытаются объяснить, что у женщины это боевая раскраска, женщина вышла...
0: Кстати, вот Юрий Романович, извините, что я вас перебиваю, вот...
2: Нет, вы зря меня перебили как раз совершенно.
0: Нет, я как раз хочу об этом же сказать, немножко уйти в историю. Вот женщины индийские, они как бы имели раскрас сугубо индивидуальный. Например, звали ее там «Золотая пушистая лапка», да, и у нее там на шее висела «Золотая пушистая лапка», и, соответственно, был раскрас вот рыльца индейского такой, какой только у нее, у другой был другой. То есть можно было их узнавать, типа, вот идет красная там лапка, да, а это там зеленая там...
2: Вот,
0: а сейчас...
2: Дело, вы
0: да,
2: уводите...
0: Да. Нет, я сейчас приду к этому, не перебивайте же меня. Вот. А то я выключу ваш микрофон. Да. Так вот, а сейчас женщины красятся, говорят, вот я крашусь очень хорошо, да, я нашла свою какую-то краску, дескать, она говорит. Но на самом деле все это приближено к какому-то все-таки стандарту. То есть так или иначе все они стремятся краситься, чтобы приблизить себя к какому-то идеалу, да. Вот этих идеалов всего несколько. Вот как ваше мнение, кто их навязывает, откуда это пошло? Почему такой уход от индивидуальности?
1: Вы знаете, сказал, да? Тяжелая жизнь на самом деле. Вот вы посмотрите, раньше в индейских племенах, там, в общем-то, на самом деле, несмотря как бы на то, что сейчас как бы пропагандируют, что жизнь была тяжелой, на самом деле жизнь была не такой тяжелой, врагов были считанные единицы, женщин вообще не трогали. А сейчас очень тяжелая жизнь. Женщины стараются мимикрировать, понимаете, они стараются подогнать себя под вот какие-то принятые стандарты. Они знают, что вот это вот хорошо. Хорошо быть накрашенной, как там, не знаю, как Клаудия Шифер. И они старательно ваяют у себя Клаудию Шифер. Вот исключительно из в целях самосохранения исключительно.
0: Угу. Ну что же, я предлагаю отвлечься ненадолго, а после небольшой совершенно паузы мы продолжим наш разговор с Юрием Романовичем Сук и Татьяной Иневской. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Татьяна Невская, старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрий Романович Сук, главный консультант НИИ «Матери отца» и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И Юрий Романович сегодня пришел к нам не без повода, а повод такой – выход в свет его книги «Живущих женщин. Клоунада».
2: Дело в том, что сейчас очень модно на развалах, в книжных магазинах, на полках громадное количество психологической литературы. Очень многие всякие ролевые установки, люди и игры, психотипы. То есть, ну, наряду с конъюнктурностью этой темы, конечно же, в ней есть огромное количество рациональных зерен. Мы не будем сегодня упоминать Фрейда и прочих концептов. Даже Эрик и Берна с его людьми и играми сегодня мы не будем тревожить. Мы просто несколько расширим институт психотипов именно. Если посмотреть на женщин, то явно, что да не обидятся дамы на меня, я жизни своей вообще не мыслю без них. Поэтому сразу делаю реверансы и всяческие извинения. Но если присмотреться на людскую массу, на улице, в любых местах, то сразу становится ясно, что всех женщин можно разделить на несколько, даже не психотипов, а имиджевых типов. То есть, например, если кто-то представит, попытается представить женщину директора ресторана, метродотеля, то это будет такая женщина с высоко взбитой прической, с волевым лицом, с ниточками, бровями.
0: И с родинкой справа на щеке, с большой только очень.
2: Раньше это называлось мушкой, я даже
0: рисовал. Или бородавкой, специально. По-другому.
2: Бородавка. Нет, вы зря, Александр, потому что женщины могут обидеться. В данном случае нет абсолютно ни малейшего, не то что желания, и повода их обижать. Вот. Сначала было принято считать, что женщины являются жертвами, как бы такими сладкими жертвами, поп-дивы, секс-символы, как теперь это говорят, наборы модных женщин. То, о чем упомянула Татьяна Невская, что вот как Клавдия Шифер наносит себе декоративную косметику, так и послушные наши селянки будут мазать кирпичиком свои щечки. Ничего подобного. Конечно, какое-то такое влияние, внушение масс-медиа на женскую психику имеет место. Но если еще более внимательно присмотреться и классифицировать женские типы, то становится ясно, что женщина меняет свой вид в зависимости, конечно же, не от времени года, не от времени месяца и не от ее настроения. Безусловно, женщины правы, когда они говорят, что они красятся для себя, а не для нас, мужчин, не для подруг, не для начальства. Конечно, женщина красится для себя. Но если разобраться в психологическом механизме этого процесса, то выяснится, что здесь еще больше бессознательного, чем сознательного. Потому что женщина красится в зависимости от той ситуации, того состояния, в котором она пребывает. И выяснилось, что женщина, как это не кощунственно прозвучит, дальше я думаю, что мы развеем вуаль кощунственности над этой фразой, что женщина – это клоун. В зависимости от состояния, женщина – это рыжий клоун, если она сейчас в дауне, если она в неудачной жизненной ситуации, от нее ушел любимый, она еще не нашла свою любовь, она мучается прожитыми годами, несовершенными какими-то поступками. И женщина может быть белым клоуном, если сейчас она чувствует себя амазонкой, если она держит птицу удачу за хвост, если у нее все складывается, если она любит, она любима, или она считает, что она победительница. И в принципе, если так несколько допустить некоторую условность, то у женщин даже в макияже, в ее декоративной косметике четко может разделить именно два вот этих типа. женщина-рыжий клоун и женщина-белый клоун. То есть женщина-победительница и женщина в данный момент. Она завтра это может инвертироваться. Все, победительница может стать рыжей, а вчерашняя неудачница может стать амазонкой. И для этого совершенно не обязательно отрезать левую грудь. Просто она смоет вчерашнюю косметику и станет абсолютно другой. Она станет из вот грязной пастушки валькирии, она станет Жозефиной, она станет
0: Евой. Ну, тоже станет.
2: Хорошо, Александр, я соглашусь, чтобы вас не обижать, не будем ответвлять нашу беседу еще в одну ложную сторону, поэтому продолжим. И...
0: А я просто хотел спросить, ведь многие женщины, вот они сейчас нас слушают, и наверняка они задают вопрос вам, ну и себе тоже. Себе они задают вот такой вопрос, а подхожу ли я вот как бы как персонаж, который мог бы войти в книгу живущих женщин-клоунада? Какие вот критерии, возраст может быть, насколько возраст женщины влияет на вот внешний ее атрибутику, для того, чтобы эта атрибутика отражала вот ее жизнь? Собственно.
2: Возраст, конечно же, на нормальную женщину не влияет абсолютно. Возраст влияет ее мироощущение. Если у нее есть удачный, скажем так, откровенно любимый, который не то что убеждает, который просто ей и окружающим показывает, что она молода и хороша, то женщина будет молода и хороша, понимаете? Если женщина, сбить человека с толку можно и в 15 лет сделать старушку, в мешковатых нарядах, с сморщенным лбом, с потухшим взором. И мы видим пример, когда женщина в 60 лет, может быть и больше, есть некоторое количество поп-див, у которых даже ближайшее окружение не знает их возраст. Я даже в российской эстраде мог бы назвать такие фамилии с полным обоснованием. Есть певицы, у которых даже их
0: мужья
2: административные вот группы не знают, какой возраст, потому что паспорты менялись несколько раз. Вот, и поэтому возраст женщины – это исключительно административный такой факт.
0: Ну, как возраст дерева, то есть тоже потому определить что, можно только срезов.
2: Да, у хайдакать можно сколько угодно, и да, женщина да. возрождаться может тоже весьма долго. Дело не в этом. Дело именно в том, кем она себя видит, а женщина видит, женщина смотрит на себя глазами окружающих, потому что сколько бы она ни таращилась утром в зеркало, если накануне она не получила адекватные подтверждения, для кого-то это щипок за ягодицу, для кого-то это букет из 151 розы, для кого-то это просто ласковый взгляд того, кого она, чье мнение она оценит. И только на этой базе может она утром согласиться со своим отражением, что да, я хороша, да, я любима, да, я такая, какая хотел бы быть. И в этом случае, кстати, вот я вам могу такое косвенное подтверждение привести, что известно, что самые сексуальные женщины, по-настоящему сексуальные, безудержные в сексе, это серые мышки, которые не пользуются абсолютно косметикой, которые весьма неприхотливы в одежде, потому что женщина, у которой есть вот внутреннее наполнение, ее эмоции, которые заняты, которые востребованы, которая может верить в себя, и для этого ей не требуются какие-то искусственные суррогаты подтверждения, она не использует никакой манежный вот этот антураж.
0: А Юрий Романович, сразу ставит такой вопрос. Не боитесь ли вы, что завтра вот с утра весь метрополитен заполонят именно простые-то женщины? То есть ведь очень просто, скажем, одеться просто и не покраситься, и все скажут, вот она секс-символ, она сейчас прям так, что мы все прям умрем, закрутимся юлой.
2: Нет, дело в том, что вот эти установки социальные, поведенческие, ролевые, они же все равно есть. И то, что там набубнила мама или подруга, вот вы же заметите, что всегда при красивой подруге есть некрасивая подруга. Ну, в общем,
0: да,
2: принято понимать. С одной стороны, считается, что она, конечно, и оттеняет ее, на ее фоне она особенно хороша. Вот, с другой стороны, с ее там, как бы, любая женщина наберет 500 причин, почему она должна быть, с ней легко отшивать ненужных ухажеров, с ней не так страшно возвращаться, двоих насилуют реже, чем одну там. Ну и в то же время это некий мазохистский комплекс, что всем людям свойственно ошибаться, и вот эта страшненькая подруга, это вечный такой тихий или сильный удар током – это вечная оглядка красивой женщины на то, какой бы она могла бы быть, и может, и какой, может быть, она является, просто она себя пока что не видит.
0: Ну что же, ненадолго отвлечемся, послушаем композицию, которая, кстати, называется «Рыжий клоун».

0: И продолжаю начатую тему, продолжаю тему женщина и ее внешность женщины, ее имидж и имидж женщины как функция ее эмоционального и социального состояния. Конечно же, к этим чудным, к этим трепетным созданиям, на самом деле часто таковыми не являющимися, но именно такими нам хочется их видеть, и мы умудряемся из года в год закрывать глаза на все остальное. К этим сознаниям невозможно применить слово «функция», но приходится, потому что все-таки внешность женщины определяется не модой, не столько модой, не столько предложениями в соседнем универмаге или каком-то ларьке, а именно тем внутренним состоянием, в котором женщина пребывает, потому что ей, если подручных средств не хватит, она или займет у подруги, или возьмет у мамы, или воспользуется каким-то суррогатом, но все равно она с настойчивостью рыбы, отправляющейся на нерест, она приведет свою внешность именно в то состояние, в котором она себя в данный момент чувствует. И здесь получается неизбежная эскалация, потому что мужчины, видя женщину в, например, обличии рыжего клоуна, клоуна-неудачника, клоуна, получающего шишки, тумаки и попадающего в глупые ситуации, мужчины, видя такую женщину, усугубляют это ее состояние своим подсознательным отношением к ней, как к неудачнице. Он будет в лучшем случае общаться с ней за панибрата, а в худшем случае будет просто бестактен, высокомерен и вообще проявит себя далеко не с той стороны, о которой мечтает любая девчонка. И именно поэтому пришлось вот нам привести этот научный труд, результатом которого явилась книга, вышеназванная. И именно поэтому мы посчитали нужным провести этот эфир, потому что, может быть, многие женщины, глянув завтра, бессознательно, конечно же, нанеся очередные там 15 слоев косметики и глянув на себя в зеркало, они вдруг, благодаря нашей передаче, поймут, что они своими руками толкают, только ухудшают свое состояние. Конечно же, ясно, что за один раз невозможно встряхнуть людей, заставить их поверить в себя или хотя бы как-то шире открыть и глаза. Радиопередачи — это не спички
1: спички жечь
0: в усталых глазах, которыми можно как бы держать.
1: Да.
0: Это возможно только постепенно. Мы можем только обозначить направление, в котором можно работать, и в котором. То есть, может быть, достаточно просто оставить со всей полки только увлажняющее молочко и жидкость для снятия косметики.
1: А если не накладывать, и так может жидкость тоже не нужна. Кстати, жидкость причиняет не меньше вреда, нежели сама косметика, доказана уже ученым миром. То есть жидкость в основном вредит.
0: Я сейчас вспомнил предмет второй главы, что во всех пионерских лагерях основной такой мальчишеский кураж, основное мальчишеское деяние — это зубной пастой вымазать девушек.
1: Да, или ручки разные.
2: Вы знаете,
1: там
2: действительно, на самом деле, это носит под собой вообще очень глубокий смысл, поскольку зубная паста на самом деле является уникальнейшим средством против юношеских прыщей и лихорадок.
1: Совершенно, совершенно правильно. Даже мы вот советуем нашим пациентам как бы не пользоваться всеми вот этими новомодными антипрыщавыми средствами, а самая простая элементарная зубная паста действует лучше, чем прожигание там спичкой и прочее. Так что все можете попробовать. Но у меня, кстати, Юрий Романович, возник такой вопрос к Татьяне Невской, поскольку Татьяна Невская являлась как бы консультантом вот в вашей работе по книге «Живущих женщин-клоунада». Вот вы вкратце, Юрий Романович, рассказали, о чем эта книга. Ну, очень так вкратце, но я думаю, все поняли. А вот если бы Татьяне Невской вдруг пришла в голову мысль написать почитать книгу «Живущих мужчин», например, «Клоунада», то какие бы типажи описала она, вот, было бы, я думаю, всем очень интересно узнать. И вот по каким бы критериям она бы вот судила мужчин?
2: Да. Вы знаете, на самом деле по тем же самым, что по тем же самым критериям, что и женских. Юра же на самом деле не стал вдаваться в подробности. Он назвал типажи так, чтобы было бы понятно каждому читающему человеку. Белый клоун, рыжий клоун. Он не упомянул о черном клоуне. На самом деле все очень просто. На самом деле рыжий клоун — это типичный пример паранойи. Дело в том, что такое рыжий клоун? Это нелепо накрашенная женщина, такая, которая сделала все с точностью наоборот, что вредит ее женщине. Откуда это берется? Что такое паранойя вообще? Это когда человек перекладывает на окружающие его предметы свое внутреннее отношение к ним. То есть весь мир, меня все ненавидят. Или, например, я замечательная красавица, мне идет синий цвет. И вот эта женщина, как она в 15 лет накрасила первый раз глаза синим цветом, так она, да, своих там 150 красит глаза синим цветом.
1: Еще иногда носит, да, красную шапку. Я
2: носит
1: вот
2: красную шапку, да. Красит губы розовой.
1: Такой яркой при этом, так, да.
2: Розовой
1: помадой. И обязательно зеленая такая юбка из плюша.
2: Да, безусловно. Mm-hmm. И она на самом деле вполне счастлива, потому что она уверена, что ей это идет. Потому что она... ей нравятся эти вещи, ей нравятся эти цвета, значит, соответственно, они ей идут. То есть она переносит. Вот это, собственно, типичный пример рыжего клоуна.
1: А вот если рыжий клоун мужчина, вот не могли бы вы дать его как бы характеристики?
0: В данном случае, да. Татьяна, я просто не могу промолчать, я прошу прощения у Татьяны, у радиослушателей, у вас, в конце концов, Александр. В данном случае Татьяна каким-то вот таким женским маневром очень изящно вынесла сразу как бы вот за скобки всех остальных женщин. Она взяла таких вот...
1: крайности.
0: Да, женщин изначально неудачниц. И, может быть, глазами этих женщин они и удачницы. То есть...
1: Нет, ну, а так Татьяна же сказала, что эти женщины счастливы. Нет,
0: дело
1: как
0: в том,
1: бы.
0: Что как раз вот именно эти женщины, они женщины благодаря каким-то нюансам воспитания, первому сексуальному контакту, они были... эмоционально заморожены в молодости. И двигаться вот по этим рельсам — это для них спасительная ниточка, спасительная соломка, вот, чтобы остаться в своей памяти, в сознании. Потому что если этой женщине заставить ее как-то проснуться, она может просто сойти с ума, если заставить ее взглянуть на мир реальными глазами, показать ее, показать мир в том смысле, что там может происходить.
1: То есть он будет ее кидать из шизофрении в паранойю.
0: Это ужасно, конечно. А женщина, которая более-менее гармонично развивается, которая прошла и боль первого контакта, и тягость первой разлуки, которая каким-то образом закалилась, но не сломалась, там была в пламени чувств, но не обожглась. То есть вот сумела выплыть из узкого протока детства в бескрайний океан жизни. Как раз вот об этих женщинах и идет речь. Пусть их, может быть, даже не большинство. Но мы же не говорим, когда вот подразумеваем там автомобиль, никто же не вспомнит, например, «Москвич 2141», да, все думают, что автомобиль — это автомобиль. Так же и про женщин, там же, там вот курица, не птица, всем же известно. И о женщинах, мы говорим о женщинах с большой буквы «Ж», женщины, которые составляют делать безрассудство, женщины, которые Наполеон писал, Жозефина умоляет.

0: на 270 градусов меняет свой имидж. То есть целиком меняет прическу, меняет макияж, цвет лица.
1: Типичный пример шизофрении.
0: Не, ни в коем случае. Вот паранойя – это
1: раздвоение, расстроение,
0: необходимое безусловно. Свойство для любой творческой личности, потому что...
2: Нет, ну вообще, простите, Юрий Романович, тут как бы несколько я с вами вот позволю себе...
1: То есть талант приходится платить, безусловно.
2: Не согласиться. Дело в том, что человек, на мой взгляд, по-настоящему вот. Как бы творческий, он ему просто не будет особо дела вот до таких уже тонкостей имиджа, там, изменить как-то прическу,
0: дело
2: вот, следить за этим.
0: У Татьяны какая-то прослеживается лихорадочное стремление всех женщин, женщин сразу позволить цветок сломать там, ну, то есть сразу кинуть себя в грязь своими руками, дабы остальные не могли просто на нее каким-то образом навести хотя бы какую-то тень. Это такая перестраховка сама, там, оторву сама, сломаю сама. Ничего и не было. Ты меня любишь? Нет, бац, я тебя ненавижу. Просто чтобы это пресечение провокации, устранение
2: в корне, я бы сказал.
0: В корне, да, самого объекта и самого факта, понимаете, это вот это некая такая негативизм в действии, понимаете?
2: Профессиональный такой боксеризм в словах даже.
0: Нет, это
1: Юра,
0: не боксеризм.
1: Юра, я просто
0: это...
1: более трезво смотрю на женщин, нежели мужчин. Мужчина не может отделаться все-таки от ощущения того, что женщина – это там нечто, в чем есть там какие-то тайны, есть какие-то потребности, там, значит, это необходимо ее защищать. Необходимо как-то ей восхищаться, ну, там, не знаю, просто хотя бы необходимо быть великодушной и снисходительной к женщине. Это все-таки очень сложно истребить в мужчине, дабы он смотрел на женщину трезво. Вам, это вам застилает глаза ваше ваше мужское великодушие.
0: Я просто чувствую опять себя при... Всем при том, что Татьяна – это очень яркая женщина, сексуальная женщина, востребованная на взгляд мужчин, которые поимели счастье быть близко, даже, может быть, излишне востребованная. То есть она всегда в середине грандиозной круговерти ревности, страстей, борьбы за самку. Вот,
1: ну... Запас, Юра, карман тянет.
2: Вот, кстати, в этом логика многих женщин. А, кстати, она бесспорная логика. Вот запас, карман не тянет во всем. Я это
0: он
2: замечал.
0: Он может просто
2: порвать
0: карман.
2: Может, может, кстати. А что вот вы думаете, Татьяна, на вот последнее замечание? С этим я тоже целиком согласен.
0: Шариковая ручка в потном кармане, она
2: течет
0: ведь такое
2: иногда,
0: пятно,
2: да.
0: Да.
1: А не надо класть себе в карман на всякую гадость.
2: Нет, а если все, что кладется в карман, как бы прекрасно, вот и там оно складируется, так прекрасное что же может порвать?
1: Карман, карману рознь. И вообще надо с умом подходить к этому.
0: Вот по поводу карманов известно, насколько умилительны и вызывают сколько волну теплых чувств маленькие зверьки, что это умиление, желание защитить будет лучшее чувство. Но ведь известно, что древние легенда о спартанце, который украл лисенка, чем она кончалась, что он спрятал под одеждами этого лисенка, пытался вынести с какой-то охраняемой территории. И тут к нему подошел старший товарищ. А как известно, воровство в Спарте каралось немедленной смертью. И он стал, как ни в чем не бывало беседовать со старшим товарищем, а лисенок стал грызть его живот. И молодой спартанец, вставший на путь вот этот роства, приходится называть все своими именами, он под конец умер от того, что лисенок разгрыз ему живот и выгрыз внутренности. То есть вот любая вещь, использованная не по прямому назначению, вот лисенок, не посаженный в клетку,
2: даже есть там, такое вот стихотворение мальчика, офигевший весь молчит, ничего не говорит, потому что лис вонючий жрет его пупок колючий. Ну, это вот как раз классика. Ну, я хотел вот еще о чем сказать. Вот о цветах немножко, если вы позволите. Вот как бы мы все время, вернее, вот Юрий Романович в своей книге зациклился на рыжем цвете, да? Ну, все-таки, ну как яркий, один из ярких примеров.
0: Вы прочитали
2: примеров.
0: Первый клоун. Первый клоун, ну, это да. Рыжий клоун, а второй белый клоун.
2: Ну, вот если взять как бы рыжего клоуна, вот там же наверняка должны быть какие-то свои

0: подгруппу, правильно? То есть нельзя же там выстроить целиком типаж вот просто по цвету шевелюры, правильно? И опять же, тут очень многое зависит от массы, от роста, согласитесь. То есть одно дело взять там умильного рыженького как бы лисенка, пригреть, другое дело, говорят, здоровенная рыжая тетка там, голосистая, с огромным таком ртом, с титьками, как батоны за 25 копеек, помните, продавались. То есть ее уже тут и несчастной особо назвать-то нельзя. Вот. И как бы умиление особо она не вызывает. Вот рассматриваются ли в вашей книге вот такие аспекты?
1: Дело в том, что здесь механистичный перенос рыжего цвета, он абсолютно бессмысленный и не верен в корни. То есть рыжий клоун, он может быть хоть зеленым цвет покрашен. Просто он по своей позиции, он подходит ко всем снизу. Как известно, человек может подойти снизу наравне и сверху. Вот рыжий человек подходит, рыжий клоун, в смысле, не рыжие люди, подходит ко всем снизу, то есть он заранее обречен на поражение. Он признает всей своей и вербальной подачи, и поведенческой то, что он уже слабее, и что он согласен быть снизу, согласен терпеть, согласен подчиняться, согласен быть во всем.
0: Понятно, Юрий Романович, может быть, тогда вот, я думаю, у многих наших радиослушателей возникнут к вам и к Татьяне Невской вопросы. Звоните по телефону 203-19-22. Я просто хотел же, первый же вопрос вот возникает. Наверняка многие женщины сейчас думают, а я рыжий клоун я или нет, начинают как-то вспоминать их, начинают метать как шлюпку вот в каменистом ущелье океана. Ну, вот. А какие-нибудь, может быть, ну, элементарный тест, те вопросы, которые могут они себе задать, ответив на них, что-то понять о себе. Вот рыжий или я? Помогите же им, Юрий Романович.
1: Самое простое, вот на ум приходит лакмусовая бумажка, это подойти к постовому милиционеру и спросить: извините, я вот, вы не завяжете мне шнурок? При этом надо обязательно быть... Я не могу наклониться, у меня узкая юбка. И обязательно при этом нужно быть в обуви без шнурков.
2: Вы описываете какую-то совершенно катастрофическую победительницу, я бы сказала.
0: Прям таки мотоциклистку даже.
2: На это способна только женщина очень агрессивная, победительница, вот как раз из разряда тех. Я тут долго молчала и слушала вас, Юра. Вот эта женщина из разряда тех, которую вы называете, нормальная женщина не красится. Вы даже себе не представляете, как красится, как много времени уходит на косметику у тех женщин, которых вы считаете не накрашены. Вы просто себе не представляете.
0: Просто невидимая косметика, как я сейчас белые просто, татуировки.
2: Просто да, безусловно. Просто нормально накрашенная женщина — это женщина, которая просто хорошо выглядит. Если вы видите косметику, значит, это уже какая-то патология на самом деле.
0: То есть либо она художник неумелый, либо как бы ей есть что вот как бы реально скрыть уже. То есть, ну, как штукатурка очень толстая. То есть там уже протекло очень круто, ну, я имею в виду, как бы вот воды ржавые.
2: Да, накапало с потолка.
0: Да, накапало
1: мне
0: сильно.
1: Начинает с некоторым, все-таки, я с некоторым удовольствием констатирую, причем не с мужским удовольствием, а с удовольствием естествоиспытателя, что, видимо, я в какой-то степени, как вы сказали, детской игре тепло-тепло-горячо, что я добираюсь до истины, потому что Татьяна начинает переходить на понятный всем, близкий всем женщинам язык эмоций. Рассудочность уже покинула
0: эту хрупкую головку.
1: Да. И изящные тельца. Вот. Поэтому я думаю, что мы движемся...
2: Маленькой лисички.
1: Но далеко не рыженькой. Что если мы будем двигаться в этом же направлении, если нам помогут своими откликами, мнениями наши радиослушатели, то мы, конечно же, придем к некоторому общему положительному результату. И многие женщины завтра, не дожидаясь понедельника, в который, как известно, ничего не нужно начинать, в том числе и новую жизнь, лучше начать ее в воскресенье. И смогут завтра до 1 апреля, чтобы 1 апреля все были ошарашены не глупыми шутками, а новыми лицами подруг, новыми их глазами, новыми их руками, телами, просто увидев рядом новую женщину, ничего для этого не делает.
0: А хорошо ли это, Юрий Романович?
1: Это эротическая мечта большинства мужчин.
0: Угу. Ну, да. Ну, понятно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22 и ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Ну, я могу только сказать, что тема, в общем-то, довольно близкая и интересная всем, и женщинам, и мужчинам. Спасибо за такую беседу, за таких гостей. Ну, вот необходимое замечание у меня возникло, ну, по ходу ее. Вот вы заговорили там немножко про зубную пасту.
0: Да.
3: Ну, такая тема поднималась. Дело в том, что да. Мы серьезно занимались этой темой. И, в общем-то, выяснено уже на научном уровне, что никакой пользы от зубной пасты нет. Правда, вреда тоже. Но, в общем-то, если вы хотите действительно очистить свои зубы, то нужно полоскать их слабым раствором всего-навсего обычного мыла. Лучше всего хозяйственного. Тогда действительно будет происходить очистка.
0: Спасибо, спасибо. А вообще, вот у меня не вызывает особых сомнений вот слова нашего радиослушателя.
2: Никаких сомнений. Да. Ну, в общем, на зубах прыщи редко вскакивают.
0: Редко, редко. А паста любая зубная, она содержит все все-таки вещества, которые не столь активны, как спирт, но тем не менее имеют тенденцию устранять биологические вспухи гнойного типа. Вот. А вообще, это действительно загадка. Вот давайте вспомним, вот когда появился кариес, ну, зубной кариес.
1: Дело в том, что да. У меня кот, я на нем проверяю все
0: Тимофили,
1: да, вот знаю, колбасы, да. Все вот это, да. То есть я когда попал на четвертый этаж жить, он у меня тут же упал с четвертого этажа, я понял, что это не обязательно смертельно, например, и так далее. Так вот он забирается ночью в ванную комнату на умывальник и грызет, широко раздвинув пасть, с весьма специфическим выражением на лице кошачьем, грызет зубные щетки. Вот, то есть вот этот процесс, он, видимо, изначально чем-то полезен, поэтому я не вижу необходимого его детализировать. Зачем это нужно делать? Не настолько это мучительно пихнуть в рот зубную щетку и поболтать ей там вместе с пастой. Потому что если кот расценивает, что это нужно, он же не обезьяна, чтобы меня копировать.
0: Нет, тут, видимо, наш радиослушатель имел в виду нечто другое.
1: Мы уходим в сторону.
0: Нет,
1: я
0: это
1: боюсь,
0: важный
1: что
0: вопрос.
1: Сейчас...
0: Это важный вопрос,
1: Александр,
0: Юрий Романович.
1: Вы можете не чистить зубы, как 30 лет не чистить,
0: нет,
1: и 31-й не чистить.
0: Ну зачем вы меня обижаете? У меня прекрасная голливудская улыбка. Вот посмотрите. Вот, ну что же вы глаза прикрыли, такая она ослепительная.
1: Нет, вдохнули просто.
0: Я дам вам черные очки, Юрий Романович, да. Так вот, тут наш радиослушатель, скорее всего, имел в виду экономические причины. То есть кариес появился, заметьте, с появлением антикариесных зубных паст. А до того все государство наполонили Сникерсы и прочие вещи, которые этот же кариес вызывают. Вот тут об этом нужно очень серьезно призадуматься, на мой взгляд. Что у вас с языком, Юрий Романович? Ой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие, милые ребята.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, сижу и слушаю вас. И думаю, боже мой, ну какие же вы молодцы. Вы настоящие психологи. Я уже далеко не молодая женщина. Просто хотела уже отходить ко сну. Мои мужчины спят, и вот вы знаете, настолько у вас такой приятный голос у всех, настолько вы естественно ведете беседу, без, ну, раскрепощенно, и настолько вы большие психологи, вот честное слово, бывают звонки, говорят, ах, вот я с вами здесь, вот здесь я вам возражу, но я клянусь вам, что я просто, ну, даже, ну, не могу ничего вам, насколько вы правильно описали женщин, насколько правильно и тактично, немного с юмором, отозвались о рыжих, о белых девушках. Ну, вы знаете, ну, просто получила, ну, громадное удовольствие. Вот единственное, не сочтите это, так сказать, за праздный мещанский вопрос, я, извините, из той жизни. Поэтому, ну, секс как бы нас обошел стороной. Поэтому
0: а я... вы же сказали только что, что вот ваши мужчины спят.
4: Ну, спят сын. Ой, извините, сын в командировке, муж спит. Ну что ж, муж спит, а я люблю по ночам читать. Вот часто слушаю все волны. Ну, в общем, я такая, знаете, ну, хозяйственная, домашняя семья. Вот, и я хочу сказать, я помню 8 класс, когда мы учились, и под партами... коленочкам передавали друг другу журнал здоровья, где красным карандашом жирно было подчеркнуто слово менструация. Вы знаете, вот, то есть
5: знаете, я хочу сказать, нас так воспитывали. Мы все тряслись, дрожали. Ну надо же, не от того, что это слово, а то, что его напечатали в публичном журнале. Ну вот, вот, вы понимаете, вот так мы воспитаны. И поэтому я, конечно, ну как вам сказать, не закомплексована женщина, довольно-таки современная. И очень правильно вы сказали, вот как французы говорят, женщине, ну столько, насколько она себя чувствует. Мне 55, но я отнюдь, вот вы знаете, ну, все зависит от настроя души. Вы знаете, вот клянусь вам, где бы я ни работала, сама я инженер, мы Бауманский с мужем окончили, но я хочу сказать, жизнь меня так бросала, что я порой и уборщица работала, нужно было сына вытягивать. И где бы я ни работала, мне всегда говорили, ох, вы знаете, вы очень интеллигентная женщина, вы очень симпатичная. Вы знаете, это не для вас работа. Вот чувствуете, что это вы просто на случайной работе. Вот, то есть я хочу сказать, неважно, сколько слоев косметики, неважно, как одеты девушки, неважно, как женщины, но вот все говорят глаза и какой-то внутренний настрой. Но нужно быть, самое главное, естественной. Вот это залог всему. Я любуюсь всегда Марина Влади, любуюсь, ну, извините, почему-то я сразу назвала вот француженку, хотя и русского происхождения. Но вот естество, раскрепощенность, вот что не хватает нашей. Они стараются, порой очень понравится. Вот это сразу их убивает. Ну, как вы говорили о косметике, причем Юрий Романович и Танечка говорили совершенно серьезно, но это настолько было приятно слушать, как будто вы это говорили с юмором. Вот, вы знаете, вот, ну, не могу я Шифрина слушать. Вот
0: спасибо, спасибо.
5: На играх, но у вас настолько это все естественно. Вот единственный вопрос. Ответьте мне, уж мое такое любопытство удовлетворите, извините, я очень много занимаю эфирное время радио. Вот вы говорите, женщина красивая, Танечка, вот я вполне ее уже понимаю. Вот она сексуальная. Очень это расхожий сейчас такой вот эпитет, понимание. Вот она сексуальная. Вот как мужчина узнает, что женщина сексуальная? Бывает даже в возрасте. И называют, да, вы знаете, она сексапильная, она сексуальная. Ну вот что вы подразумеваете, вот, вот извините, пожалуйста, только, ну, я не имею в виду там какую-то такую, ну...
0: Ну, понятно, мы поняли.
5: Грубо сказать,
0: мы поняли,
5: пошлую сторону, нет. А вот что в этом? В этом что-то такое вот, ну, как другими словами вот сказать.
0: Понятно, спасибо, спасибо
5: и вам.
0: И вам
5: большое, вам за все спасибо.
0: Хотелось бы мне сейчас объявить, конечно, в эфире, что роль Юрия Романовича Сука и Татьяны Невской тоже я озвучивал, но я буду сегодня скромным, скажу, да, нас тут действительно трое сегодня собралось. Татьяна, ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей радиослушницы, вот последний, касающийся вот именно сексуальности. Ну, не в смысле там изгиб бедра, и сколько даже за изгиб бедра.
2: Она практически ответила на этот вопрос. Это, знаете, это на глазок. Все только на глазок. Определяется по глазам, по движениям, по голосу и по чему-то такому, что как бы называют энергетикой, не знаю.
1: У кого-то из великих было сказано, что как только она входила в комнату, все замолкали. Просто сексуальная женщина, так же, как и любое такое явление, любовь, влюбленность, увлечение, ее ни в коем случае не нужно описывать словами, просто она тут же чувствуется. Uh-huh. Такая женщина появляется, или чувствуешь себя неловким, или наоборот, в тебя открываются какие-то неведомые доселе качества, свойства и достоинства. Но ты становишься не тем, что был за мгновение до того, как она появилась просто рядом.
0: Вы прям Брамса нам процитировали, Юрий Романович. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
6: И доброй ночи, уважаемые гости. Такая у вас тема сегодня интересная. Обычно вот сиамский близнец очень сведущий в этих делах.
0: Ну да, у него как бы свой подход. Да.
6: А вот не могли ли вы, Александр, ответить на такой вопрос? Вот как сейчас обстоят дела, как бы с адаптацией к такой погоде, к таким условиям, вот у Прохор?
0: Угу. Вот. Спасибо. Ну, сложный вопрос. Все-таки Прохор, она тоже у нас как бы относится, по крайней мере, по паспорту к женскому полу. Вот. И она ничем, честно сказать, не отличается. Единственное, она с радостью сейчас лепит крепости, снежную бабу, потому что снег стал липкий. То есть она как-то воодушевилась на строительство. Вот. И теперь как бы вот строит все, что не попадя. Вот. То есть, кстати, очень хорошо, когда у человека вот какое-то депрессивное, может быть, состояние, вот, навязанное погодой, да, там, и вот всеми этими делами, вдруг неожиданно переходит в состояние активной физической деятельности. Вот. То есть как бы Прохор сейчас потеет на снегокатах. Ну, снегокаты — это вот эти комки, она накатывает. Ну что же, композиция. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. По телефону 203-19-22 вы можете звонить сюда к нам в студию и задавать вопросы нашим гостям. И напоминаю вам, что тема сегодняшней беседы была навеяна выходом в свет книги Юрия Романовича, которая называется «Живущих женщин. Клоунада». И слово автору.
1: Я для тех, кто недавно подключился, повторю тезис на смысл нашей передачи, смысл книги, выходящей сейчас в одном из московских издательств. Это то, что женщины по своим психотипам, по своим имиджевым типам представляют собой не больше, но и не меньше, чем разновидности клоунов. Рыжий клоун, клоун-неудачник, клоун, вечно терпящий обиды и потери. И белый клоун, клоун, который на коне, клоун-победитель, клоун-агрессор. Даже сомневающиеся могут просто вспомнить основные репризы коверных и убедиться, вспомнив, что основные аксессуары и атрибуты, как-то, инструментарий, пинки, обливание, весьма похожи на семейную ссору или на ссору двух женщин, что выплеснуть бокал в глаз, ударить скалкой по голове, вцепиться в волосы, использовать домашних животных, использование утвари в межличностных конфликтах, абсолютно те же самые, просто поданные в гротескный утри.
2: Самое сильное оружие – слезы.
1: Безусловно, у клоунов подведены специальные слезоводы в брови.
0: Брыжут, естественно.
1: Просто гипертрофированной форме, в несколько такой вот экзальтированной, все это подано для легкой узнаваемости. Детишки радостно хлопают и одновременно впитывают ролевую установку. Кто-то уже из-под воль примеряет на себе, большинство, конечно, хотят быть белым клоуном. Кто-то, излишне задавленный строгими родителями, уже чувствует себя рыжим клоуном и страдает за себя и за товарищей на арене. То есть вот эта вот школа жизни, она преподносится буквально с первых посещений цирка, с посещение детского сада, песочницы, с выхода просто на улицу. А в многих семьях мы можем наблюдать такую клоунаду, перед которой пасуют лучшие цирки мира. То есть по войству устраивать концерты женщина в последнее время и мужчины не имеют себе равных. Именно в быту они устраивают безумные сольные выступления, которые по режиссуре, по актерской подаче и по погружению в образ вообще достойны лучших образчиков искусства актерского в мире. Поэтому то, что женщина-клоун, это даже не откровение. Да, я слушаю вас.
2: Однако я не могу не отметить роль мужчин во всем этом представлении. Так интересно у вас получается, что мужчина, сидящий в цирке, хорошо понимает, что происходящее перед ним действие, слезы, истерики, крики, вопли, побои, это все-таки цирковое представление, такое, значит, чистой воды представление. Однако же в быту мужчина начинает относиться к этому крайне серьезно. Вот как вы думаете, с чем это связано? Вот меня всегда интересовало.
1: Дело в том,
2: необходимо, да? Вешать некий плакат, цирк, там, представление, я играю, чтобы мужчина смог отличить вообще реальность от
0: представления. Да,
1: дело в том, что мужчина, и это для отрадно отметить, что для больших и больших женщин и граждан это не секрет, мужчина — это существо куда более тонко организованное, более тонко чувствующее и ранимое, чем женщина, чем домашние животные, чем птицы, кеннеры, там, соловьи, жены. Вот. И поэтому мужчина постоянно в чувств из элементарных требований самосохранения пребывает в сомнамбулическом состоянии, в таком перманентном анабиозе, потому что если бы мужчина все свои вот это обостренность чувств пронес бы через всю свою жизнь, то эта жизнь была бы весьма коротка, хоть и ярка. Вот. И мужчина должен постоянно находиться в спячке, чтобы его нервная система, его рассудок не повредились. Но когда он, его подсознание воспринимает какие-то ситуационные моменты, как то цирк, пивная, гости, то есть там, где возможно не то что раскрыться, а хотя бы применить какие-то ролевые наработки, известные по поведению родителей, киногероев, то именно там он уже становится адекватен в ситуации, адекватен пускай сам себе или своим товарищам, своим родителям. То есть, вы заметьте, вот мужчины пришли в гости. На мой взгляд, это отвратительнейшая ролевая установка. Сначала вот до третьей все сидят в пиджаках, после третьей мужчины расстегнули пиджаки, после пятой с омерзительного разрешение дам, они эти пиджаки сняли, распустили галстуки.
0: Вот то момент есть... распустения галстуков, нет, он наиболее в этом дело в том, что опасен, кстати. Вот
1: именно предначертанность, да. Вот это вот совершенно предсказуемость, да. Да, вот поставлено все на такие, на бытовые отвратительные рельсы. Я считаю, что это хуже, чем любая оргия, потому что вот это низведение жизни до таких механистичных обрядов.
0: То есть уже систематическое убогих, даже веселье, да, происходит.
1: Как раз выключает окончательно Прав, оставшийся, да, рассудок и переводит весь быт на...
2: Я вас понимаю. То здесь есть еще... женщине, да, на самом деле и единственное, что остается, это устраивать, чтобы как бы привлечь внимание мужчины к себе, это устроить какое-нибудь представление или там неожиданный удар сковородкой по голове. И тогда он так просыпается, и в этот момент можно донести до него некие мысли о том, что «вынеси, пожалуйста, ведро».
0: А может
1: Кстати,
0: быть...
1: Кстати, я не могу... Не могу промолчать, прошу прощения. Ведро – это удивительный сексуальный символ советской семьи и постсоветской семьи. То есть вот эта вот формула вербальная «не вынесешь ведро, полового акта не будет» – это краеугольный камень вообще вот не сложившейся сексуальной дисгармонии. То есть
0: совершенно правильно.
1: Мусорному, кстати, ведру приписываются такие... Это символ, это некий фетиш сексуальный.
0: Ну, то есть с каким умилением, говорит она подружке по телефону, кстати, мой пошел ведро выносить достаточно.
1: Это все, это, значит, я своего опустила, или он настолько вчера провинился.
0: Кстати, вы помните,
1: это вообще, то есть, что мужчина, был... несущий ведро, это жалкое создание,
0: жалкое,
1: которое стесняется всего себя, у него втянутые голова в плечи, он одевает куртку свою юношескую, чтобы не быть узнанным.
0: Да,
1: там,
0: да,
1: обычно,
0: да,
1: рукава-то у него до середины предплечья доходит. Да, буквально. Он одевает рваные ботинки без шнурков, чтобы быть социально как-то это самое мимикрировать.
0: Юрий Романович, ведь вы помните наверняка, да и вы,
1: кстати,
0: Татьяна...
1: Кстати, по виду мусорного, да, ведра можно определить о нравственной чистоте, о бытовой чистоте хозяйки. Конечно, если, да, вокруг накиданы бычки и всякие корки апельсиновые, можно представить, что и в быту, и в белье, и в душе у этих людей. Если ведро выскребано зубной щеткой, отмыто с хлоркой, то, соответственно, это женщина, которая после каждого поцелуя сует туда таблетку дезинфицирующую в рот, в смысле. То есть любые крайности, они как бы неизвестно, что хуже. Но ведро – это ведро с крышкой, которая постоянно закрывается, и пустой пакет молока никогда ее не приоткрывает. Это свидетельство о скрытности натуры, о педантизме, возведенном в абсолют, и о скрытности.
0: Ну, вообще, это на самом деле очень разумно. Ведро с проложенной газетой – это... Пословица «нельзя из семьи ссор выносить».
1: Излишне осторожный, сигнатуры.
0: Да, поэтому нужно, чтобы накрыто было, безусловно. А, кстати, газетка уже сейчас старомодная. Сейчас, насколько я знаю, пакеты целиком целлофановые погружают.
1: Я больше всего недоверен. Мне недоверие люди, которые умудряются вспомнить, находясь в магазине, что нужно купить вот эти пакеты, у которых хватает снобизма их купить, вчупохать в такой вот этот пакет, который сколько-то центов там стоит, вот это ведро, пользоваться чувством разрушителя, этот новый практический пакет, тут же его выкидывать, он будет разлагаться 2000-летия. Полиэтилен разлагается 2000-летия.
0: Но есть другая категория людей, Юрий Романович, людей, которые как бы все старые пакеты стирают, на прищепках сушат, на балконах, на кухне. Вот хотелось бы узнать, кстати, тут мнение Татьяны Невской. Татьяна, наверняка у вас вот были такие знакомые женщины, которые занимались вот стиркой старых пакетов, буквально не выкидывали их. Ну, действительно, старых пакетов.
2: Безусловно, вот, да.
0: Да, вот как вы считаете, вот это Татьяна... патология или экономность такая все-таки? Экономичность, простите.
2: Вы знаете, сейчас я даже не могу вам сказать, сейчас я подумаю. На самом деле, я думаю, что это и не экономность, и не там педантичность. Это скорее, я думаю... такая как бы сила привычки. Понимаете, дело в том, что пакеты, в общем-то, всегда... Вот вы забыли, вы никогда не ходили по магазинам, я так подозреваю об этом. А вы забыли такой момент в жизни общества, когда каждый пакетик, выпросить пакетик у продавщицы, это была целая вообще большая человеческая победа. Вот. И поэтому, в общем, этот стереотип, я думаю, остался.
0: Синдром дефицита, да?
2: Синдром дефицита, да.
0: А скажите, а вот, Татьяна, может быть, и вы, кстати, Юрий Романович, вот, может быть, это и есть одним из вопросов теста на принадлежность к рыжему клоуну? Вот, дескать, если я стираю пакеты, хотя сейчас их уже изобилие, вот, то тоже стоит призадуматься, или тут я не прав?
1: Нет, конечно же, женщина белый клоун никогда не будет стирать пакеты, и более того, они часто используют мусорные ведра, как и преждевременное предложение жениться на ней для того, чтобы отвадить своего партнера. Многие женщины пользуются тем, что мужчина, как известно, никогда добровольно ни на ком не женится. Мужчина женится только когда он понимает, что он ни под страхом никаких потерь не хочет терять эту женщину. Вот ум ему застит в какой-то момент, и он бежит под венец, потому что верит, что она сейчас от него уйдет. Как известно, женщине нужно позволить уйти от тебя раз 15. После этого она никуда не денется. Потому что женщина своими ногами никуда не уйдет. Они для другого предназначены абсолютно. Не для того, чтобы уходить от кормильца, поильца, целовальца, там, улыбальца.
0: А вот мнение вот. Татьяны такого, интересного.
2: Такого замечательного выносильщика ведра. Это
1: да,
2: тоже очень
1: мало. Но мужчина должен созреть. Безусловно, для того, чтобы вот на ней жениться, его потом за уши не оттащишь, женюсь и все.
2: Кстати, ведро уникальное.
1: И женщина или просто зовет его замуж, там же жениться, за неделю до того, как он созрел, и он в ужасе убегает, как и нормальный мужчина. Или же она предлагает вынести ему ведро, когда он еще не адаптирован в ее быт. Вот, она сучивает ему ведро, а мужчину, как всегда, можно поймать вот так вот.
2: Многие
1: вот
2: женщины
0: давайте
2: так
0: послушаем,
2: так
0: да, как
2: говорят, приучить мужчину к ведру.
1: Это вот...
0: вот не могли бы вы этот термин все-таки как женщина немножко раскрыть? Вот вы, ну, вот поставьте себя на место таких женщин и попытайтесь там описать вот поподробнее, что ими движет в этом, вот, приучить мужчину к ведру. То есть это как бы... свое самолюбие они таким образом как-то удовлетворяют,
2: знаете,
0: или что?
2: Все, что делают женщины, они делают для мужчин на самом деле. Потому что большинство мужчин в нашем обществе это, собственно, как бы тип склонны к мазохизму. И на самом деле, несмотря на жуткие жалобы мужчин на то, что их заставляют вынести ведро, он гордится этим. Понимаете, вот он идет, он унижен и оскорблен. Он испытывает близкое к сексуальному возбуждению от этого. Его обидели. Он идет выносить ведро. Она страшная, властная, заставила его подвергнуть себя унижению.
0: Кстати, вы знаете, вы попали очень в точку. Дело в том,
1: именно
0: что...
1: то, что ведра пластиковые, что они не настоящие. Это особенно унизительно. Мужчина идет с игрушечным, взрослый, сильный мужчина, идет с оранжевым, вот, Совершенно
0: просто как бы к нам поступали пациенты, которые хотели избавиться от, ну, от навязчивых садомазохистских склонностей и рассказывали всякие интересные вещи об этом, о том, какие вещи проделываются в этом кругу. Там у них свои знакомства, объявления. Вот одна из услуг это, значит, выгонялово с ведром такое. Вот, вот он приходит, как бы там она, там у них как-то делится, значит, рабыня, и там это, которая, в общем, командир. Вот, а вот если он типа раб, а она командир, то вот...
2: Хозяйка.
0: Да, хозяйка. Вот она его с ведром выгоняет. Тут вы совершенно правы. Но ведь был, по-моему, такой замечательный архитектор. Не помню, как его фамилия. По-моему, Перекоп, кстати. Да, по-моему, Геннадий Перекоп его звали. Вот именно он придумал первым в Москве строить квартиры, где мусоропровод монтирован уже прямо в кухне. Тем самым он рассчитывал конфликты вот эти ведерные, ну, как-то погасить на чисто психологическом уровне. На самом деле ничего подобного в этих семьях, как показывает статистика живущих в таких квартирах, где мусоропровод на кухне, количество разводов гораздо больше в процентном отношении, чем в хрущобах, где люди бегают с ведром на улицу, даже не на лестничную клетку.
2: Безусловно, потому что он заставил, собственно, он лишил мужчину наиболее простого, собственно говоря, удовольствия мазохистского. Потому что если ты не идешь выносить ведро, то значит тебя заставят стирать, мыть посуду.
0: А вот кормление домашних животных, как вы считаете, Татьяна, является ли это таким же вот, такой же унизительной обязанностью? Вот, ну, например, вот...
2: Безусловно. Вот. Безусловно, вы знаете, но это очень редкий случай. Обычно вот здесь мужчины стоят насмерть.
0: То есть не кормят?
2: Не
0: вот,
2: кормят.
0: А вот, Юрий Романович, ваши отношения с вашим котом как складываются в этом смысле?
1: Дело в том, что каким-то неведомым мне способом мой кот всегда сыт, он никогда не хочет пить. Довольно-таки аккуратно вычищен, и его отхожее место тоже оказывается убранным. Мне просто некогда выяснить было, каким... То есть, то ли это свойство его какой-то особенной породы, то ли это свойство моей квартиры. Но у меня с котом всегда в порядке. Он никогда не просил у меня есть, он никогда не хочет пить, и он всегда довольно-таки чист. Кроме того, я хотел бы сказать, что... никогда женщина-белый клоун не будет ходить по дому в халате. У нее всегда есть некая домашняя одежда. Она совершенно не обязательно там гиперсексуальна, как-то с декольте до спины или там другого какого-нибудь органа. Вот. Но она никогда не будет ходить в халате. И вот этот как бы квазисексуальный жест запахивания большим пальцем полы халата при придерживании ее мизинцем навстречу, это жест неудачницы тоже. То есть это не сексуальность, это жест защиты. То, что нравится очень многим неинициированным подросткам, то есть молодым людям, не знавшие еще плотской стороны любви, то, что им кажется очень манящим, на самом деле это красный свет, с этой женщиной лучше не иметь дела, пока кто-то более толстокожий и опытный ее не разбудит, потому что ты встретишься с кучей проблем, которые отразятся на тебе самом и могут вызвать впоследствии огромные трудности, потому что женщина должна идти навстречу мужчине, а в данном случае приходится бороться как со своими комплексами, так и со всеми ее проблемами. Это именно для таких женщин есть вот супермены, которые бросают ее на кровать через всю комнату, которые могут применить силу, какие-то устройства бытовые и специальные, которые могут быть безудержны, жестоки, ненасытны. Вот именно о таких они вскрикивают по ночам, запираются в душе на 2,5 часа и срываются иногда в разговорах с мамой. Вот иногда девочка паинька вдруг безумно грубит маме, ее лицо перекошено. И еще 2 секунды назад чудный ротик искажается в безумную, в общем-то, выкрикивающую проклятие пасть. И это именно тот случай...
0: Юрий Романович, это скажите, а вот является ли в данном случае ношение одежды дома вот, каким-то из вопросов теста вот,
1: на принадлежность? Женские тапочки, да? Это самые...
0: Нет, давайте по порядку, подождите, Юрий Романович, давайте порядку. Вот о халате, начнем с халата. Вот если женщина носит дома халат, вот она сейчас должна на себя посмотреть, причем днем. днем, не тогда, когда она готовится залечь в люлю, вот, или выходит из люля, а вот днем, да, готовит в халате там еду и так далее. Вот по вашему мнению, Татьяна, к какому типажу по классификации господина Сука относится данная дама?
2: Мне сложно сказать, к какому типажу по классификации сук она относится, но на самом деле это женщина, которая несколько разочарована в своей жизни, я бы так сказала.
0: То есть все-таки скорее рыжий клоун, наверное.
2: Да, она не готова к любви. Она не готова к встрече. Она не готова к какой-то активной жизни. Она, собственно, себя плюнула, она делала халат. Хотя, в общем, на самом деле, тут еще важна классификация халатов. Знаете, есть такие халаты, которые...
0: Как пицца, пестрый такой.
2: Да, такой коротенький. Mm-hmm. И вот это вот как раз напротив. Женщины, носящие что-то типа такого короткого кимоно, это как раз напротив. Это такой острый, довольно сексуальный тип женщин. А скажите, я хотела поговорить о мужчинах, на самом деле.
0: Можно еще один вопрос, все-таки, пока, чтобы не отойти от темы женской домашней одежды? Вот очень часто встречается такой тип женщин, которые ходят дома обязательно в свитере, почти вот до колен, и в тренировочных таких штанах, которые немножко закатаны, и вот тут уже пришло время о тапочках поговорить. То есть это тоже такая униформа многих женщин. Вот что-нибудь эта униформа может сказать нашим радиослушательницам о их типе, вот по классификации сук, ну, я имею в виду Юрия Романовича, сук.
2: Вы знаете, на самом деле большинство как бы женщин, носящих длинный свитер и тренировочные штаны...
1: Обычно под длинным свитером да. все-таки бывают теплые колготки.
2: Да, теплые колготки.
1: Как бы, нет, это невзначай.
0: Немножко... Не обязательно.
2: Это женщины, тоскующие по мужчинам, потому что они обычно
1: конечно,
2: носят...
1: Конечно. Да, это одежда, в которой ходят утром перед милым. Вроде бы накидывается то, что попало под руку, но на самом деле это все заботливо за 2 месяца до свидания разложено с самого края полочки. Если не удается ухватить его рубашку, если он носит, например, какие-то там...
0: Байковые рубашки.
1: Байки.
0: Да.
1: Нет, байковые рубашки тоже очень сексуально. Они тут же умудряются как-то закатать это все. Вот. Рукава очень специфические, потом не раскатаешь. Все это запахивает, распахивает.
0: Если потом еще убирается эта рубашка в шкаф так, с таком закатном виде, прямо потом все эти рукава сморщены, как шланг пожарный.
2: Это, кстати, верный способ проверить, вообще заинтересована ли вас женщина. То есть вот нравитесь ли вы этой женщине, хочет ли она вас завоевать. Если она утром, то есть оказавшись с вами в постели утром,
1: не
2: первое, что сделала,
1: схватила
2: вашу рубашку и пошла именно в вашей рубашке чистить зубы или там готовить, там, не знаю, себе кофе, или
1: то она чистоплотная.
2: То значит, она очень вас заинтересована.
1: А если у нее для этого специально есть свитер, то есть она перестраховывается, дадите вы ей рубашку, не дадите. И вот это вот утреннее полунеглиже, утренняя вот эта небрежность запланирована и продумана, значит, она или очень заинтересована в вас, или в каком-то мужчине вообще. То есть это женщина, доведенная до крайности или страстью к вам, неповторимому, или отсутствием мужиков как таковых.
0: А вот теперь хотелось бы услышать о тапочках. Вы затронули тему. Тема тапочек — это серьезная, на самом
1: вот
0: деле.
1: Тапочки,
0: да.
1: Очень коварный аксессуар, потому что кажущаяся сексуальность помпончиков вот этих оранжевых с белым, желтеньких, енотиков со споротыми животами, в которые ножки суют по вечерам. Эта сексуальность — это всего-навсего не проснувшееся детство. Просто эта девочка заигралась. Если бы позволял социум, она ходила бы в бантиках, шлепала бы мальчиков по рукам в самые ответственные моменты и трепетные. И вообще, просто она еще не адаптировалась во взрослой жизни. Девочка за... Вот вы, наверное, видели старушек, которые ходят в непривычно ярких чепчиках, у которых... девичья походка, очень кокетливые ботиночки с золотыми пряжками. Это именно те самые девочки, которые умудрились прожить свою жизнь и так и не стать женщинами. Девочки заигрались, девочек не встряхнула мама. Это когда строгая мама, злой отчим. Девочка замыкается в себе, она не решается проснуться. Она может нарожать кучу детей, она может стать активным общественным деятелем, но это будет лишь... кажущейся. Это будет воспроизведенная искусственная женщина. Женщина как таковая в ней так и не проснется до самой смерти. И это один из самых печальных вариантов рыжего клоуна, потому что распознать его можно только по тапочкам и другим буквально паре аксессуаров. Во всем остальном ее социальная адаптированность, ее похожесть на удачливых подруг может быть абсолютной просто.
2: Вы знаете, вот как раз я хотела сказать об этом, Юру. Вы знаете, что вот именно этой особенностью тапочек пользуются особенно агрессивные, я бы сказала, стервозные женщины. Они всегда держат дома вот такие вот цветастые тапочки с помпончиками для своих симпатичных подруг. То есть обычно сами эти женщины носят тапочки или саба, или не тапочки, а что-то такое, типа туфель на каблуках.
0: Консервативное.
1: Архистерва, да.
2: Такие вот красивые такие вот саба, да, на каблуках. А приходящим в гости подругам выдают, очень близким, они выдают нечто похожее у себя, тоже что-то типа саба. Они любимым своим подругам они вручают торжественно эти такие вот эти плюшевые тапочки с помпончиками, там, с колокольчиками, и эта злосчастная дама, ей приходится шаркать ногами и ходить, и выглядеть вот именно тем самым рыжим клоуном.
1: Чрезвычайно меткое замечание, которое нас еще и рикошетом отсылает к второму составляющей вот этой тирады, очень умной и меткой, что только крайне эгоистичная женщина, стервозная, эгоистичная, может носить саба, потому что саба на высоком каблуке, они по определению оставляют открытую пятку, и пятку необходимо содержать в идеальном состоянии. Только эгоистичная женщина не будет готовить стирать милому рубашки, она начнет заниматься своими пятками и прочими, в общем-то, далеко не первостепенной важности частями тела. Только эгоистичная серва, которая посвятила жизнь себе, которая целиком интровертирована, которая вся погружена в себя, в свои проблемы, в свое «я», сможет, захочет и сможет выставить свои пятки на показ.
0: Ну, Юрий Романович, тут, мне кажется, вы не совсем правы. Бывают, что как бы пятки у них всю дорогу, как у грудника.
1: А это вот заблуждение вовсе нормального мужчины, что все так оно и есть. Сейчас даже пухлые губки, это потому что силиконы накололи. На полном я серьезе вам говорю. Вот. Зря вы так, Александр.
2: Пятки пока силиконом не колят. Но я думаю, что, в общем, вы уже обратили в эфире внимание на женские пятки, уже, значит, скоро начнут силиконы.
0: У нас даже была поднята такая тема, как расперды пальцевые. То есть женщины могут пальцы вот так вот растопырить, а мужчины не могут. Мы проверяли у всех сотрудниц и сотрудников действительно сделать вот так пальцем на ногах в растопырку всей пятерню. Это чисто женская такая вот способность, это факт. Поэтому
1: это предоргазменные фаза нормально совершенно.
0: Но они могут это делать просто
2: хватательно, хорошо развитый.
0: Да, хорошо развитый хватательный, видимо.
1: Просто на пятки бывает используется пересадка кожи для повышенной розовости пятки.
0: А откуда пересаживают? Можно так узнать?
1: Ну, я думаю, что это будет нечестно по отношению к женщинам и такие профессиональные знания в эфир выпускать. Я думаю, что мы с удовольствием выслушаем мнение радиослушателей, потому что как-то наш диалог односторонний, по-моему, затянулся.
0: Да, ну давайте проделаем, вот, выслушаем их мнение уже после небольшой паузы. Прервемся на музыку. Напоминаю вам, что в гостях у нас старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери-отца, активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. И вот предоставляем слово Татьяне Невской. Вы хотели затронуть очень интересную, на мой взгляд, тему. Вот, пожалуйста.
2: Вы знаете, есть на самом деле и у нас женщины такие небольшие, как бы тайны в мужчинах. Вот одна из них, например, тайна, которая до сих пор не раскрыта нашей академии. Я не знаю, насколько продвинулся ваш институт, Юра. Вот, это тайна утреннего одевания мужчин. Вот мы как бы все знаем, что мужчины делятся на две категории. Это те, кто, вставая утром, первым делом одевает рубашку, и те, кто, вставая утром, первым делом одевает штаны. Вот. И с чем это связано, мы так до сих пор и не выяснили.
0: Можно
2: хотя в этом есть какие-то, видимо, определенный глубокий смысл.
1: Дело в том, что это достаточно просто. Мужчина, который одевает рубашку, это просто мужчина, который привык быть в порядке. Причем в порядке нормально. Ну, он привык быть одетым. Но некрасиво на завтрак, например, сесть с обнаженным торсом. И автоматически просто утром встав, выйдя из постельного состояния, он становится формально для себя одетым. Не потому, что вот он там на что-то заморочен, как принято говорить в молодежной среде, а просто он вот делает реверанс официозу. А мужчина, который напяливает быстро на себя штаны, это же, в принципе, и неудобно утром, и ни к чему абсолютно. Это мужчина, который или... Есть такие понятия в психологии, что он или... анально ориентирован, то есть у людей огромное количество анальных комплексов, это совершенно не связано с их сексуальной ориентацией там, и сексуальным опытом, или человек каким-то образом зациклен на своих гениталиях, на своем брутальности, на своих вторичных половых признаках, то есть у него есть некий перекос, обостренное самосознание себя как мужчины. То есть вот такой он постоянно помнит, что он мужчина, и помнит, видимо, это не совсем с позитивной стороны, потому что мужчина, который себя любит по-хорошему, он об этом и не вспомнит. Есть огромное количество мужчин, которые и свою фигуру, и свою прическу несут по жизни, не зачесывая через лысину 15 волосинок. Не...
0: Вы знаете, здесь я с вами тоже немножко не соглашусь. По той причине, да,
1: ну, я просто, знаю, что вы и в душе в брюках, Александр, поэтому это как бы крайность. Поэтому...
2: Вы знаете, но я хочу, тем не менее, отметить защиту Александра, который и в душе, в брюках. Я хочу сказать, что мужчина, который одевает утром брюки, он с точки зрения женщин на самом деле более сексуален. Мы проводили опрос.
0: Нет, здесь даже я хочу сказать о другом. То есть дело в том, что представьте себе, Юрий, что вы проснулись, да, с утра. Вот. Но вы-то, я знаю, вы одеваете, естественно, сорочку сразу. Вот. Хотя я сразу хочу сказать, что это я видел не воочию, а Юрий мне сам рассказывал. И так же, как и, в общем, в душе мы с ним вместе не мылись, не подумайте, чего дурного. Вот. И вдруг случился, скажем так, пожар какой-то, да, и вы вынуждены бежать на улицу.
1: Опять страхи, понимаете,
0: нет,
1: Александр,
0: нет,
1: вы заранее себе
0: простите, вы меня перебиваете, вы даете волю своим страстям. Сейчас идет холодная, рассудительная беседа. То есть, на мой взгляд, предпочтительнее...
1: Нельзя же просыпаться с женщиной, думая о пожаре.
0: Юрий,
1: ну, Александр,
0: На мой взгляд, настоящий воин должен всегда готов быть отразить какое-то нападение. Гораздо лучше отражать нападение, все-таки прикрыв те самые
1: если
0: места, и
1: говорит,
0: чтобы были обуты
1: вы...
0: ноги. То есть голый торс, он гораздо все-таки менее беззащитен, нежели нижняя часть
1: так
0: туловища.
1: Так можно договориться до того, что вы с женщиной не сможете дойти до завершения без каски, понимаете?
0: А вот на личное я просил бы вас не переходить.
1: Не получаться просто, Александр.
0: Нет, речь
1: совершенно... О чем? Я вас
0: речь умоляю. Идет совершенно о другом. То есть речь идет о том, что гораздо лучше все-таки мужчина себя чувствует, нормальный мужчина лучше себя чувствует
1: для
0: в брюках,
1: чего,
0: нежели
1: для
0: в рубашке.
1: Для чего придуманы слова? Да. Для того, чтобы прятать мысли. Я все прекрасно понимаю, Александр.
0: Нет, я еще хочу сказать, что есть вторая сторона этого вопроса. Дело в том, что одевать сперва сорочку, а потом штанишки, это как бы тенденция, заложенная изначально матерью любой. Вот когда мама мыла своего грудничка мужского пола, да, она всегда одевает ему сперва вот сорочку.
1: Мама-то ребенку плохого не пожелает просто, вы понимаете?
0: Сложно с этим не согласиться, но хочу вам сказать, что все-таки это опять же идет от женщин. То есть мне кажется, что мужчина, который, вставая из постели, сперва одевает рубашку, скорее имеет больше гомосексуальные все-таки склонности. Вот я имею тут уже в виду чисто половую такую ориентацию. Вот в этом есть какая-то аномалия. То есть я бы, например, постерегся вот, ехать куда-то в пансионат пансионат в компании людей, которые, вставая с постели, вдруг начнут одевать сразу рубашки.
1: Вот смотрите, мы сразу так вот невольно, даже методом элементарного психоанализа, включением вас в прямой эфир, мы обнаружили, что у вас есть потаённая боязнь пожара.
0: Да. А кто ж не боится пожара?
1: Потаённая боязнь гомосексуального
0: представления.
1: Домогательства, конечно. Отдыха в общественных местах.
0: Юрий, как давайте это... пошлем вас отдыхать в общественное место в обществе педерастов и подождем всю эту байду. Как вы будете себя чувствовать? Можно задать вопрос? Ну, мы предлагаем вам звонить, уважаемый, по телефону 203-19-22, и можете делиться с нами вашим мнением по всем вопросам, которые мы сегодня затронули, а также задавать ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
0: Здравствуйте.
7: Доброй ночи.
0: Говорите, пожалуйста, громче, вас не очень хорошо слышно.
7: Значит, у вас, как всегда, прекрасная тема. Неприятно, что у вас сегодня собрались такие специалисты. Редко их можно услышать в простом эфире. А мне очень понравилась тема мусорного ведра, потому что вот у приятеля моего был такой случай. Он, значит, познакомился с одной дамой из соседнего дома. Дело было в Подмосковье. Ну и поселился там под видом командировки на некоторое время. И вот прошедшие несколько дней он с ведром мусорным, его послала вот возлюбленная его, вышел, значит, на улицу, ну, сделал все как надо, а вернулся домой в таком в полуодетом виде с ведром. Вот так получилось. Это действительно оказалось так на самом деле, и это как бы подтверждает все ваши эти теории. Но вопрос мой такой. Вот сейчас такая тема очень модная по поводу исламского фундаментализма и его так ортодоксальные представители, талибы, они, значит, вот с женщинами очень так обходятся, я бы так сказал, мягко говоря, не очень понятно, потому что вот загоняют их по домам, не дают им учиться, там, работать, значит, если встретят на улице без паранжи, там, вообще применяют физические какие-то...
0: силовые методы, так называемые, да.
7: Да, да, да. Поэтому вот... с вашей точки зрения, почему это происходит? Как вот объяснить это явление? Потому что оно же все-таки не родилось на пустом месте. Это
0: понятно, все-таки отношение... Понятно. Вы знаете, вам ответит Юрий Романович Сук.
7: Очень приятно.
0: Спасибо за вопрос. До свидания.
1: Дело в том, что южные и восточные мужчины — это мужчины с гипертрофированной, с очень высокой потенцией. Им требуется очень серьезная сексуальная разрядка, иначе там случается воспетый Цвейгом амок и прочие, ну, в кому впадают. И такому мужчине необходима женщина, постоянно находящаяся в сексуальном тонусе. Известно, что женщинам требуется принуждение, женщинам требуется страсть, добытая силой, только тогда женщина раскрывается до конца, раскрывается полностью во всю голову и прочие части тела. И поэтому, чтобы женщина была постоянно вот подготовлена как-то, чтобы женщина постоянно чувствовала себя в узде, чувствовала необходимое давление, это доводится до абсолюта. Прячется ее лицо, она помещается в замкнутое пространство дома. Это активизирует все чувства женщины, все ее внутренние резервы, и женщина всегда находится, с одной стороны, в позиции жертвы, а с другой стороны, как существо ищущее, она всегда находится в поиске каких-то вот способов раскрыться, выплеснуть свои эмоции, и сексуальный контакт с повелителем – это один из таких вот способов и доминирования, и разрядки ее. То есть это вот взаимовыгодное на самом деле такой вот формы симбиоза.
0: Конвенция, я бы сказал.
2: Вы знаете, как-то не странно, это относится... это происходит не только из-за сексуальности мужчин, но и из-за сексуальности женщин. Потому что, на самом деле, в свое время один вопрос какого-то, по-моему, американского журналиста. Один африканский профессор, как раз сексолог, ответил. Журналист его спросил, почему вы кастрируете женщин? Почему у вас в стране до сих пор как бы распространено кастрирование женщин? На что этот африканский профессор ему сказал, что, вы знаете, только таким способом можно удержать это животное в семье, на кухне и при детях. Поэтому на самом деле я думаю, что вся религия и весь как бы порядок устройства общества в южных странах как бы настроен на то, чтобы держать женщину в страхе, не кастрировать ее, потому что на самом деле, как это ни странно, мусульманские народы очень

0: Да, кстати, соловьи, как выяснилось в последнее время, вместо 3 яиц стали нести всего по 2. Что говорит о кризисе вот с этой птицей в полях и лесах нашей Родины. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Ты солдат меньше стал.
2: Здравствуйте. Доброй ночи, уважаемые господа.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Саша, вот я ваш постоянно такой неизменный слушатель. Вот, уважаемые гости, у меня к вам 2 вопроса.
0: Говорите.
2: Вопрос номер 1. Как вы относитесь к журналу Playboy? Вот, и господину Троицкому. Это первое. И второе. Не кажется ли вам, что вот, как сказать, утверждение ваше, Александр, немножечко не точно, скажем так. Вот.
0: Напомните, какое, да.
2: Вот по поводу рубашки и штанов. Вы знаете, вот я, конечно, к вам отношусь просто вот, ну, супер великолепно, но...
0: Если бы вы была женщиной, я бы это понял. А то есть вы что, рубашку сперва одеваете?
2: Нет, ну вы знаете, вот предположим ситуация. Человек с бодуна, так?
0: Угу.
2: Вот, для рождения, вот с бодуна такой весь. Вот, да. Вот у него болит голова. И представьте себе так, что зима, вот сейчас темнеет, светлеет рано, а зимой светлеет поздно. И человек в темноте, просто же он, ну, не может штаны одеть, вот, ну, как бы... Ну, одеть на тело штаны. Он, естественно, надевает рубашку.
0: Ну, простите, такой... простите, я же не имел в виду аномальные состояния организма.
1: Знаете, мотивации может быть много.
0: Да. То есть дело в том, что, например, с бодуна бывает, что так дыня болит, что нагнуться сложно даже. Вот и приходится...
1: Но все они прикрывают одно кожей.
2: Вот у меня, например, вот как вот.
0: Так
2: вы говорите. Я вам просто скажу про себя. Вот у меня, например, рубашка висит, ну... Штаны висят как бы, ну, внизу на стуле, а рубашка висит сверху. И, естественно, я одеваю рубашку, потому что штаны-то у меня как бы под рубашкой висят. Вот, поэтому, в принципе, это же не значит, что я отношусь к каким-то там этим самым, понимаешь?
0: Так вы что, сперва еще и штаны снимаете, а потом рубашку, что ли?
2: Ну...
0: Да у вас все наоборот, извините, спасибо, я понял. Но вы так не переживайте, у вас сейчас бодуна часто все путается. Вот, кстати, некоторые с бодуна и в носках спят. Нельзя же их за это ругать, правильно, Татьяна? Вот вам приятно было бы, если бы мужчина с вами спал в носках? Вот.
1: Безусловно, нет.
0: Ну вот, я а не некоторые спят, понимаете, это же мы не будем же говорить, что все, кто спят в носках, как бы они, дескать, уроды. Ну просто бывает, что вот напился человек, пришел, да, и ну не смог снять носцы. Вот так в носцах и уснул. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я, во-первых, хочу передать привет. Меня зовут Антон. Я с Измайла. Я, во-первых, хочу передать огромный привет Саше.
0: Спасибо.
3: Пожалуйста. И у меня вот есть один вопросик к Юрию Романовичу. Так, по-моему, да?
0: Да, правильно.
4: Да, слушаю.
3: Вот, Юрий Романович, вы говорили насчет штанов, да? Вот. Я, между прочим, первый вопрос, извините, пожалуйста, немного сам замороченный. Первый вопрос у меня вообще насчет ведра. Мне лично не впадло вынести вот ведро, допустим, вот даже если женщина даже не просит меня об этом. Вот. А второй вопрос у меня вот насчет штанов. Вот, эти штаны, между прочим, я не знаю, смотря как это, если мне позвонят, я могу и без штанов пойти. Первым делом надо, конечно, надеть трусы, я так думаю.
0: Правильно.
3: Вот, я так, нормально думаю. Еще у меня вопрос к Саше, можно?
0: Да, конечно.
3: Александр,
0: да.
3: Что-то вас давно не слышно.
0: Ну как, вот смысле... я же сейчас вот.
3: Нет, да. в смысле музыки вашей. Я давнишний ваш поклонник.
0: Понятно. Будут концерты, вот мы скоро в Саратов едем играть. То есть как бы сейчас получается, что мы все вне Москвы этим занимаемся. Вот. Но я думаю, что как только что-то в Москве большое наметится, такое мы обязательно сообщим.
3: Ну тогда это слушать субботу на воскресенье.
0: Конечно.
3: Все понял. Очень большое спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
3: И женщине вашей привет.
0: Ага, спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну вот, Юрий, да, как бы... Я думаю, что мы не ответили на первый вопрос отношения вот ваших к журналу Playboy. Вопрос еще первого радиослушателя. Как-то мы его пропустили, он... Ну да, вот, может быть, Татьяна. Ну вот, если вам придет вот фамилию, там называли человека, видимо, имеющего отношение непосредственно к этому журналу, вот он придет к вам и скажет: Татьяна, давайте я вас сниму своим полироидом вот...

0: страницу своего журнала. Вы воспримете это предложение как оскорбительное или как лестное?
1: Ну что, сняться, вы знаете, я не знаю вообще, какое отношение Троицкий имеет к плейбою. Мне показалось, что это американское издание. У нас что, теперь тоже появился плейбой?
0: Я вообще не думал, что Косиношка займется выпуском журналов. Не представлял себе. Вроде он всегда играл музыку какую-то агрессивную. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Я бы так хотел сказать, вот, в защиту тех, кто одевает рубашки. Значит, возьмем древних греков или других национальностей, или хотя бы современных тех же шотландцев. То есть люди всегда готовы ко всему. И прекрасно без штанов обходится. Так?
0: Ну, вообще греки древние как бы вымерли. Современные уже ходят в штанах. А шотландцы вот в юбках ходят. В основном только гвардии национальные в виде такого, ну, как антураж почетный. Это то же самое, что вот шапки на охране английской королевы такие здоровые. Совершенно не в тему, то есть как бы здоровые черные. Ну, вы видели наверняка. Вот поэтому вряд ли они готовы вот к чему-то.
2: Нет, нет, нет, это гвардия ходит.
0: Ну, гвардия, гвардия.
2: Вы понимаете, гвардия — это высокие.
0: Ну, знаете, я думаю, что в бой они в юбках не пойдут.
2: Кто вам сказал?
0: Шотландцы. Вот.
2: Ну, я видел, как-то по телевизору показывали, они, значит, сидят в этом, в пабах своих и в юбках, и еще даже без трусов.
0: Ой.
2: Ну, такое, честно слово. Это...
1: Вы знаете, еще неизвестно, что они первые одевают юбку или все-таки рубашку.
0: Конечно, ведь
1: наверняка у них тоже есть
0: свой ритуал, естественно. И, кстати, тут еще один момент. Ведь они, шотландцы вот эти, да, они делятся на две группы еще. Как бы одевают ли они юбку через голову или через ноги. Вот давайте, спасибо вам за звонок. Вот, Татьяна, вот как вы считаете, вот женщина, которая одевает юбку через голову или через ноги, насколько сильно различаются эти женщины по характеру?
1: Вы знаете, женщина, которая одевает юбку через голову, это более как бы такая ортодоксальная женщина. То есть это скорее более женственная женщина. Женщина, более привыкшая носить юбку. Женщина, может быть, с более мягким характером, может быть, ближе к домашней хозяйке. Потому что на самом деле более агрессивные женщины, они, как это ни странно, более ленивые.
3: Самый удобный способ считается через низ одевать юбку. Нечистый, вот нехороший.
1: Конечно, потому что это ленивое, очень ленивое действие.
0: Оно просто получается, что прежде чем юбка на попу, извиняюсь, налезет, она должна пройти через пятки, которые неизвестно где топтались. Потому что женщины вечно неизвестно где лазят.
1: Юбка метется по полу, вообще, это все жутко безобразно, однако я всегда одеваю юбку через ноги.
0: Ну, потому что вы все-таки современная женщина, и в академии чистота, там хорошо моют. Я вот недавно заходил, моют, там действительно вымыто очень чисто.
3: Ну, потом можно сделать березку и одеть ее через ноги.
0: Вполне, вполне возможно. Саша.
3: Компромисс.
0: Да.
1: Я не так часто раздеваюсь в академии.
0: Да, вы знаете, мне рассказывали, что вас там очень редко видели раздетый. Ну и на этой ноте замечательной мы расстаемся сегодня с нашими гостями. Это вовсе не значит, что мы расстаемся с ними навсегда. Я думаю, что и Татьяна Невская, и Юрий Романович Сука, в общем-то, всегда желанные гости в нашем эфире, в нашей программе, на нашей радиостанции. Я благодарю
3: нам
0: вас.
3: Нам не плачено еще за июль, поэтому мы будем приходить сюда.
0: Так и никому
3: снова
0: не плачено, никому не плачено. Вот не вышли же вы, как все, не вышли. Вот и никому не плачено. Вот так что и не ропощите. Выдадут, когда время придет. Всему свое время. Спасибо и до новых встреч.
3: До свидания.
1: До свидания.
4: Я очень часто моего опоссума.
3: Несколько слов после полуночи о прекрасном. прекрасно окружает нас с самого детства.
0: Вполне возможно, что очень серьезное влияние вот на восприятие, так сказать, китча, ну, так назовем это уж явление, и, в общем-то, зависит от национальности. Вот давайте вспомним, скажем, дембельские альбомы там людей с, так сказать, ну, азербайджанцев и аналогичных им. То есть ведь не исключено, что, конечно, смотрится это очень дико. Вот у меня целая коллекция дома. Мне присылают до сих пор. Если у вас, кстати, есть, вы тоже присылаете. Но ведь мы-то понимаем с вами, что это смотрится как золотые зубы, простите, или там некрасивые пиджаки. Но мы-то не знаем, как они это воспринимают. Может быть, для них это то же самое, что для эстетов там фильма «Феллини», к примеру. Понимаете, в чем дело? То есть, мне кажется, что само понятие китча, оно очень относительно с точки зрения национального вопроса. Панчик.
3: Только розы.
0: А простите, я вот...
3: Мне кажется, да, что вот я... Мне,
1: розы, более быть... того, старайтесь выбрать розы как можно более приближены к красному цвету.
3: Не, и мне, я вот только что понял, может быть, подоплеку такого увлечения, что схватившуюся розу очень часто на пальце появляется капелька крови.
0: Вполне возможно, но я хотел еще сказать несколько о другом, вот, может быть, опровергнуть вот ваше, Тамара Валерьевна, как бы мнение, или, ну, если это мнение, вот по, так сказать, генетической памяти мужчин. На самом деле, я считаю, что большинство мужчин просто так называемые цветочные вегетарианцы. Я поясню. Вот есть люди, которые не едят мясо ни в коем случае. Вот срезанные цветы – это те же мертвые тела. То есть дарить женщине мертвую тушку, то есть, ну, все равно, что я вам принесу, например, не живого котенка, а уже зарубленного, дохлого, и скажу, возьмите, пожалуйста, уважаемая Тамара. Вот так же, в общем-то, видимо, и с цветами. Одно дело там подарить женщинам там, в горшке растение, которое живет, другое дело срезанное, понимаете? И, конечно, совсем уже непонятно, это бумажные цветы. Это, в общем-то, мне кажется, апофеоз, то, к чему в конечном итоге все это и придет. То есть постепенно перестанут дарить, говорят, живые цветы, конечно, они не живые уже, а затем будут дарить только бумажные.
3: Умирают.
0: Например, я физически ощущаю, вот если я там дарю какой-нибудь даме, скажем, цветы, да, то я физически ощущаю их умирание и завидание. Действительно, не отмазка, это так оно и есть. И, понимаете, когда они стоят в этой вазе, то они воле по неволе говорят, смотри на нас. Поэтому, например, когда ты выходишь из комнаты, оставляешь их одни там стоять, это практически преступление против этих цветов, потому что
3: они... Конечно, злорадство.
0: Это вообще хуже фалоса.
3: Да вот в том-то весь ужас, что это даже не фалос, это просто какая-то вот...
0: Нет, я имею в виду, вы, наверное, не то подумали, простите, я имею в виду, вот сейчас свечки такие делают.
3: Вообще, вот, кстати, концепция фалоса, облепленного фольгой, это отдельная тема для... Вот. И берется вот эта бутылка елочная, берется охапка цветов, вся в розовых ленточках, с белыми краешками.
0: И еще вот в таком, знаете, в пакетике, как лопата.
3: С отражением, да.
0: Да, да, да.
3: И вот мужик с выкоченными глазами, он все, он четко...
0: Весь вспотевший, потому что залился еще духами в падзике, чтобы не воняло от него.
3: И самое ужасное, что нормальные женщины в другой обстановке, там, с хорошим вкусом, у них сразу глупеет лицо, они счастливы. То есть один...
0: Все равно кого-то наркотики и вкололи.
3: Один убийца прекрасного вот это дело проинициализировал, заплатив за это деньги, купив, спровоцировав еще один цикл купли-продажи, то есть, значит, производство идет. Эскалация получается, да, воспроизводство, да, этого, да, китча. Да. Схватил это себе подмышку, прилетел к даме, который может быть нормальным, развитым человеком, но она увидела.
0: И все, да.
3: У нее сработал рефлекс, да, рефлекс, да. Она не видит, что за фуфло ей вообще.
0: А представьте себе вот другую сторону. Вот, да, вот, например, человек, идя к даме на день рождения или еще куда-то, купил ей вот с хорошими, с искренними намерениями, скажем, упаковку пельменей.
3: И так она его выгонит. Вырезку даже.
0: Или вырезку красивую, морозную, да, вырезку. Это действительно полезный предмет, чем веник какой-то и фаллическую, простите, бутылку из зеленого стекла мерзкую. Вот. И так она же выгонит, она же оскорбится,
1: а
0: скажет. Ну, конечно.
1: Конечно, не выгодно.
0: Мы вот тут на радиостанции всем женщинам новостной регулярно даем пельмени, вырезки. Ну, как бы были эксцессы, но сейчас это вроде уже в норме. И все понимают, что это и есть... Раньше что приносил в подарок вот мужчина-добытчик в пещеру к своей самке? Что он приносил? Убитого буйвола. Если и были робкие попытки украшения, то, ну, в крайнем случае это...
3: Сдрю цветочек.
0: Да, как, да.
1: Вы знаете, на самом деле я хочу вам сказать такую вещь, что гораздо более естественно, приходя в гости к женщине, приносить ей еду. И наши психологи провели исследование и выяснили, что отношения, начатые с еды и продолжающиеся именно подарками в виде еды, они наиболее гармоничны, заслуживающие внимания. И дело почему-то кончается тем, что вы уже в 2 часа ночи сидите около этой женщины и думаете, ну я же принес шампанское, я же принес это, я же, кажется, сделал все, что я должен был сделать, почему она мне не дает?
0: И телевизор смотрит.
1: А женщина думает, он принес мне цветы, он выразил свое какое-то уважение ко мне, сделал меня прекрасной дамой, почему я должна ему давать? Я же...
0: картинка с карты, можно сказать, с новой колоды.
1: Я не должна его разочаровывать.
0: Да, да, вот, да.
1: И частенько заканчивается тем, что вы слетаете с лестницы вслед, вам летит ваш букет.
0: И все вот эти бутылки. Ну, бутылки...
1: Нет, бутылки обычно оставляют.
0: А скажите, а вот...
3: Сразу видится альтернативная картина, должен быть мужчина в начищенных ботинках, так, без галстука, с расстегнутой рубашечкой свежей, и такой кулек. Килограмм на 7.
0: Мешка, там. Так,
3: вы... Инесса, сварганит тут что-нибудь из этого.
1: Нет, да, вы знаете, да. После нескольких мы решаем проблемы наших пациентов, которые сами иногда бывают обескуражены своим поведением. Говорят, я же его люблю, я не понимаю, зачем я стукнула его этим букетом.
0: Уже... А искренности сейчас меньше.
3: У женщин же есть такая фраза крылатая, ты же мужчина, сделай что-нибудь.
0: Есть.
3: Она точно такая же честная, такая же открытая. Ну что, что вот наша фраза звучит более как менее традиционно. Но ведь вы же сознаете, что вы подойди к среднестатистической женщине, неизвестно, чем это.
1: Скорее всего, кончится пощечиной, Юра.
0: Ну, опять же, потому что устой общественный,
1: да,
0: только из-за этого.
1: Да, да, вы знаете, такая необразованность, вообще такая глупость.
3: Головое просвещение хромает.
1: Очень хромает.
3: А, кстати, вот посмотрите вот, на...
1: Я хотела бы вернуться, на самом деле, вот мы начали говорить о половом просвещении. Знаете, я не знаю, как вот здесь, а в Польше мы очень часто сталкивались с проблемой... именно прокол про украшения на теле, проколов тела. Вы знаете, мы выяснили, что это наносит жуткий урон сексуальности женщин. Жуткий. Я не говорю о прямом вреде, потому что у нас было несколько просто историй дефлорации, произошедших во время прокалывания половых губ.
0: Да,
1: девочка приходила,
0: модно, да.
1: Да, девочка приходила проколоть половые губы, и в результате каких-то неумелых действий врача она оказалась...
0: Ну, то ли соскакивала, вот это часто происходило.
1: Вот. Это ладно, это на самом деле случаи достаточно редкие, хотя, в общем-то, уже даже на основании одного этого случая надо было бы прекратить.
0: Все эти эксперименты, да.
1: Но, вы знаете, мы выяснили, что иногда украшение тела становится причиной женской холодности, а этого допустить нельзя.
0: А чем это объясняется? Может, нарушение каких-то подсознательных эрогенных зон?
1: Нет, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что на украшение тела идут исключительно драгоценные металлы, потому что украшать тело железными вещами, это значит получить заражение, сепсис и все такое. Вот. Более того, очень многие девушки увлекаются драгоценными камнями, и поэтому возникает такая проблема. Вот к нам пришел муж, который жаловался на холодность своей жены. Он был, как, он недавно женился, он был молодожен, а его юная жена очень, ну, не испытывала, очень вообще прохладно относилась к сексуальным отношениям, не испытывала оргазма, и мы, начав работать с ней, мы выяснили, что на самом деле у нее очень глубокий комплекс. Она, будучи еще тинейджером, проколола себе половые губы, носила на нем бриллианты, несколько карат, но все равно достаточно дорогие для того, чтобы бояться обнажать свое тело и вообще подпускать к себе мужчину. Она боялась, что он украдет.
0: Психологический пояс верности, я бы сказал.
1: Да, она боялась, что он украдет это. И знаете, это закрепилось.
0: Угу.
1: Это закрепилось и прошло. В общем, нам пришлось даже работать с внушением, чтобы снять вот этот барьер.

0: И сегодня этот замечательный день, вернее, этот день закончился, но, так сказать, от него остался яркий, блистающий бриллиантами, что от твоей, в общем-то, кометы хвост. Этот день матери. Именно этому дню и посвящена сегодняшняя наша встреча. Не случайно сегодня здесь, в студии «Эхо Москвы», помимо меня, дико очаровательного, в общем-то, парня, находятся еще две совершенно очаровательные женщины. Такое трио здесь вообще редкость, потому что, как правило, сюда приходят либо дико сублимирующиеся политики, либо, что еще хуже, музыкальные журналисты. Я рад представить сегодня в нашей студии двух наших очаровательных гостей. Я все-таки скажу гостей, а не гости, потому что вы будете нести людям знания. Вы будете нести людям знания и, соответственно, я все-таки, если позволите, немножко нарушу, так скажем, этикет и начну с человека, которого я хорошо знаю, с моей старой, хорошей знакомой. Это Дора Меламед, тележурналист. Практически полтора года назад разродилась она от бремени. И, в общем-то, бремя это было в некотором роде неожиданным, поскольку родились... Извините, я очень волнуюсь. Разнояйцевые близнецы, соответственно... Мальчик и девочка, то есть они не похожи друг на друга, хотя и близнецы. Мальчика, насколько я знаю, у тебя, Дора, зовут Гена, просто в семье Гек, а девочка Лада, правильно? Ладушка.
1: Да, все правильно. Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, потому что, Саш, пока ты так долго говорил, мы даже здрасте не успели сказать. Вот, всем говорю здрасте.
0: Да, ну и, соответственно, также у нас в гостях актриса Виктория Григорьевна Островская. На данный момент за плечами у Виктория Григорьевна действительно большая, бурная жизнь, и у нее уже двое внуков. Вот посмотрите ситуацию. Две русские женщины, которые могли бы жить уже на Кипре, да, могли бы, скажем, рожать детей на Пятой Авенюшке, да, или, в общем-то, прогуливаться с колясками на Трафальгарской площади. Но нет, зима на улице, выпала перхоть, автомобили скользят, злые менты, понимаете, кругом бомбежка, взрываются. Эти замечательные женщины здесь, с нами. Они не уезжали в тяжелые, так скажем, постперестроечные времена в Израиль или Америку, не возвращались потом, чтобы руководить политической партией или петь хриплым голосом песни. Они всегда были здесь, всегда были с нами. Ну, соответственно, о Доре Меламед я могу рассказать и сам. Но вот, Дора, я попрошу тебя, так сказать, поподробнее рассказать о Виктории Григорьевне Островской, поскольку я знаю, что ты являешься тележурналистом, автором многочисленных документальных фильмов. В одном из них как раз снимала длительный сюжет у Виктории Островской.
1: Да-да, хотя мне Виктория Островская сейчас машет руками и показывает, чтобы я ей дала слово, но я, как обычно, как все тележурналисты...
0: Нет, это просто дело в том, что я развожу тут...
1: Мух.
0: Не мух. Ну, как ты называешь? Мух – это маленькая винная мушка. У меня тут брашка стоит. У нас праздник скоро, Новый год. И прям мух развожу.
1: Так вот, я, как любой тележурналист или даже тележурналистка, сначала всех перебью и расскажу про Викторию Григорьевну то, чего вы не знаете, и тем более не знают наши радиослушатели. На самом деле, можете мне не верить, но вот с нами сейчас в студии сидит легендарная совершенно личность. Это дама, лицо которой, вот если встретишь ее на улице, покажется всем, ну, как бы никто ее не вспомнит, вот именно глядя на ее лицо. Но она первой и последней произнесла замечательную и знаменитую фразу «Цигель-цигель-а-лю-лю». Виктория Островская – это та самая жрица любви из «Бриллиантовой руки». Вот честно совершенно, Саша. И совершенно вот не нужно опять махать руками и разгонять мушек. Это действительно так.
0: Я совершенно искренне тебе верю, во-первых. А во-вторых, это действительно, как ни странно, магическая фраза, поскольку недавно я проводил очередную лекцию в одном из университетов, где, в общем-то, совершенно случайно сказал «Цигель-цигель». Ну, у меня пистолет. Лет упал, я цигель-цигель, а все студенты ай-лю-лю. То есть практически, они, может, даже и фильм не смотрели, но это уже стало народной фразой. Ну, сразу же такой вопрос, Виктория Григорьевна, вот скажите, вот, скажем, есть ведь музыканты, одной песни. Ну, таких сейчас большинство, то есть достаточно посмотреть дебильное MTV, сразу становится все понятно. Одни конченые, одни бедняги, они там, ну, то есть люди и какие-то ежесекундные, да. Вот как-то хорошо ли это, что именно вот вас знают по одной этой фразе? Именно люди, скажем так, которые смотрят фильмы. Вот, ну, не обидно. Или все-таки это такой единственный, но очень меткий бросок прямо в центр дартса? Вот.
2: Ну, прежде всего, я хочу поздороваться с нами, с нашими дорогими радиослушателями, те, которые еще не спят в это позднее время, и передать всем привет и моим близким, кто слушает меня. А, Сашенька, насчет вашего вопроса, ну, что вам сказать? Советский народ меня знает не только и любит за это, потому что у меня еще, ну, так сказать... Я не только в этой ипостаси известна народу. Очень много людей знает меня как тренера, как инструктора, который приходит и к нам в центр кинезитерапии, к Бубновскому, и лечится у нас. Потом я работаю все-таки в библиотеке Ленина, и там тоже немаленькое количество людей. Да и просто так, знакомых и у меня много, поскольку я человек общительный и веселый.
0: Вот, кстати, меня, честно скажу, очень радует и удивляет в хорошем смысле вот такое разнообразие ваших, скажем так, торпедных ударов по общественности. То есть, первое, это все-таки кинофильм замечательный, действительно замечательный. Роль. Яркая она, маленькая, но яркая по-настоящему, да? А затем вдруг неожиданно это физкультура. Вы помогаете людям, в общем-то, как-то исправить их проблемы, решить эти проблемы, да? То есть это такой совершенно полярная какая-то вещь, да? А далее вдруг неожиданно библиотека, да? Вот, например, как правило, люди, ну, такого немножко более скудного умостроения, они предпочитают свои все вот эти вот... дары, ну так они считают, направлять в одну область. То есть, к примеру, я сейчас играю там музыку, но я еще пишу песни для такого-то. А кто вам пишет песни? А мне пишет такой-то. Ну и в самом уже таком лучшем случае они еще рисуют картины. То есть все это как-то близко. Вот изобразительное искусство и музычка, да. Если, например, человек работает в автослесаре, то где он еще? Вот давайте вот подумаем. Вот работает мужчина в автослесаре, да. А где он может еще, в какой области, помимо этой, параллельно с ней себя приложить? Вот я знаю.
2: Ну, водителем, наверное.
0: Правильно, еще охранником.
2: Да,
0: вот.
2: Да.
1: Ну, в казино иногда может сыгрануть так, фишечки бросить. Нет,
0: я имею в виду работу. Да, работу. Долго. Я имею в виду работу. Да, вот. У вас же действительно вот такие совершенно полярные занятия. А вот
2: нет, это да. Не совсем полярные занятия. Дело в том, что я ведь училась в театральном институте. И там мы и у нас мы танцевали, и спортом занимались, и потом вот у нас там был такой предмет — сценическое фехтование. А поскольку я так проявила свои способности, у нас был такой тренер, заслуженный тренер Украины, я Киевский институт заканчивала, Элькис Григорий Яковлевич, он так посмотрел, сказал: «О, Викуля, у тебя есть хорошие данные». Я пошла, значит, в спортивное фехтование и тоже добилась результата. В общем-то, у меня было личное первенство среди художественных вузов Украины по рапире. Так что спорт мне был всегда близок. В школе я занималась художественной гимнастикой. А вообще, когда-то я начинала с того, что мамочка за ручку привела меня в хореографическое училище. Я до 5 класса училась в хореографическом училище. А потом, ну, пришлось оттуда уйти, поскольку я была сорвиголова и очень такая девочка непоследливая. Как-то так вот села на перила, решила прокатиться вниз и перевернулась, ударилась головой со второго этажа. И у меня сотрясение мозга случилось, и мне врачи посоветовали, ну, не делать таких вот там прыжки, в общем, физическую нагрузку ограничить. Но все равно спорт любила всегда.
0: Вот, кстати, это еще то, что выгодно отличает все-таки вот ваше поколение, да, от поколения Дойнова, вот Дора. Вот скажите, пожалуйста, вот вы же, ну, если уж так честно, да, вот вы снимаете фильмы, но это все благодаря тому, что вы, так сказать, успешная женщина. То есть у вас есть обеспеченный муж, то есть два мобильных телефона, шикарный, хоть и корейский, но автомобиль, джип и все такое, да, но тем не менее, вы же, когда последний раз, например, вы поднимали гирю?
1: Да гирь я вообще, на самом деле, никогда не поднимала. А последнее мое занятие виртуальной физкультурой случилось тогда, как раз, когда я снимала Викторию Григорьевну за работой. И она мне все время кричала: «Дора, Дора, давай с нами!» Оператору кричала: «Давай с нами!» Оператор стеснялся, потому что было в рваных носках, и камеру некуда было деть.
0: Вот еще один такой момент. Я прошу прощения у тебя, что перебиваю. Вот скажите, вот Виктория Григорьевна, когда вы вот снимались в фильме у Гайдая, да?
2: Да-да.
0: «Бриллиантовые руки». Совершенно... Допустимо ли было? Вообще, можно ли было себе представить, чтобы оператор снял, так сказать, мёшт, а у него там рваные носки? Ну, вот я... Для меня это дикость какая-то. Что сейчас творится на нашем телевидении? Что за бардак? Рваные носки телеоператора. Это говорит о чем? О низком уровне жизни. Так может, у него еще сырники пахнут небе лежачего? Ну что же? Что творит? Да? А раньше дикторы, вот смотришь, раньше дикторы, в те так называемые тоталитарные социалистические времена. Он сидит, у него лицо не трогнет, ни пудринки не упадет. А сейчас мало того, что он начинает высказывать собственное мнение, так он еще поясничает, ерничает и ерзает, кстати, на стуле. А все это из-за чего? Потому что у операторов рваные носки. Я бы вообще на входе в Останкино первым делом вот этих ментов, которые там стоят, заставлял бы снимать мешты всех и смотреть, не рваные ли носки у посетителя Останкино. Рваные? Пошел отсюда вон! Не рваные, если ходи, правильно?
2: Да, я понимаю, но тогда, когда мы снимали «Бриллиантовую руку», тогда было жарко, мы снимали фильм в Баку, и тогда вообще ходили босиком операторы, так вот в босоножках. И тогда этой проблемы не стояло так остро.
1: Я хотела бы еще добавить, вот поскольку Вика стала рассказывать про свое детство, может быть, еще про более раннее рассказать, потому что Вика очень интересно рассказывает. Вот, знаете, дорогие друзья...
0: А можно сейчас, да. Сейчас Дорочка, да. Дорочка, простите, просто один вопрос. Тут сейчас вот мне заходили женщины и, в общем, подсовывали дикое количество писем, бумаг, вот, и баллонами исписали все стены с одним вопросом. Вот все-таки это вопросы к Виктории Григорьевне, а не к тебе, ты не обижайся.
1: Так да, хотела задать вопрос.
0: Так нет, ты хотела другой задать, а я тот, который люди прислали. Я же для людей все делаю, стараюсь. Я-то для людей стараюсь, понимаешь? Я-то тут... А ты видел то, что тебе интересно. А о людях-то вот подумала? Молодое поколение.
1: А потому что мы схлестнулись с тобой, два журналиста. Ты радиожурналист, а я теле.
0: Слушай, а тебе кормить не пора?
1: А они тут лежат на лавочке.
0: Да, ну я знаю, оператор наш Антипов за ними бережно уходит.
2: Да, очаровательные дети, просто прелесть. Один, правда, ушел куда-то.
1: Ну, полтора лежат на лавочке.
2: Года, полтора, уже ходит. По-моему, он пошел куда-то там.
0: Вниз, я думаю.
2: Да, да, он, по-моему, покурить пошел.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Виктория Григорьевна, что вообще... Вернее, даже не так. Какой род занятий мужчины раздражает вас больше всего? Только давайте опустим два самых первых, естественно. Это музыкальная, политическая журналистика, да? Вот эти два сразу опускаем.
2: Вот легче сказать, что не раздражает.
0: Не, ну, скажем, вот мужчина-визажист или модельер высокой моды. Вот какие еще профессии-то я могу вспомнить?
1: Массажист. Например.
0: Да! Ой, извините, я волнуюсь.
2: Массажист? Ну что же, если он хорошо делает массаж, почему бы нет?
1: Ой, вы знаете, у меня 2 года назад был один массажист. Так вот, я просто удивилась его профессионализму, потому что я-то там лежала голенькая, ну и вроде как... Ну, я понимаю, что он очень много народу...
0: 2 года назад?
1: 2 года назад, да-да-да.
0: То есть, подожди, ты была 2 года назад...
2: На сносях.
0: Почти.
1: Нет-нет-нет.
0: Два года назад ты была на шестом месяце.
1: Нет, этого еще не было видно так сильно. Ну, короче, неважно. Мне прописали делать массажи, чтобы так тельце расслаблялось, кожа, чтобы оставалось в порядке. И вот, его профессионализм меня просто поразил. Несмотря на то, что много очень проходит через его руки и мужчин, и женщин. Вот, и все там голенькие валяются. Вот просто ни намека, ни какого-то вот какого-то интимного прикасания, конечно, не было. Ну, может быть, это было обусловлено вот моим там 6-м месяцем, но дело не в этом. Так вот сейчас, прошло 2 года. Представляете, вспомнил меня, звонит и постоянно требует встречи.
0: А что говорит наш муж?
1: А он не знает.
0: Ну, вообще, вот я просто советую. Ведь узнает он, парень горячий, восточный, зарыжет сущий.
1: Так нет, ну я
0: а
1: же
0: вот
1: никуда
0: скажи,
1: не иду. Мне
0: скажи,
1: просто интересно. Вот
0: скажи,
1: я
0: пожалуйста,
1: хотела
0: нет,
1: увидеть,
0: подожди, не
1: спросить,
0: ты не оборачивай.
1: Почему через 2 года только люди вспоминают?
0: Я о другом хотел спросить. Скажи, почему вот у всех тележурналисток мужья, как правило, либо чечен, либо вот какие-то восточные люди?
1: Ну, Саша, у меня
0: ты
1: на самом
0: говори,
1: деле
0: как
1: нет.
0: Есть.
1: На самом деле у меня он туркмен.
0: Будьте здоровы. Да, так.
1: И это на самом деле нет, ну, я не знаю. На самом деле он туркмен, и зовут его очень красиво. Бабрак Кармаль.
2: А я думала, он эфиоп.
1: Нет, нет, нет, ну как же эфиоп? Эфиоп черный. Нет, он очень красивый, такой, да, старинного
0: красивый,
1: туркменского
0: красивый.
1: Племени. Ну, у них там много племен на самом деле.
0: А он из старинного.
1: А он из старинного, да. Я забыла, как оно называется. Но дело в том, что там же все даже должности получают в зависимости от того, из какого ты племени. Так вот, мама у него работала секретарем обкома. Больше. Поэтому это еще больше. То есть это племя еще более возвысилось.
0: То есть, по сути, это бай. Ну, вот.
1: Да, да, да, да, да, да. Ему здесь очень тяжело живется.
0: Ну, понятно, холодно. Я сам тут страдаю. Но давайте сейчас чуть-чуть прервемся, хорошо, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем беседу с двумя очаровательными гостями нашего сегодняшнего эфира. Это Виктория Григорьевна Островская, уже бабушка, но тем не менее, так сказать, спортивный тренер, актриса. И также
2: сотрудница библиотеки Ленина.
0: Да, безусловно, причем не рядовая сотрудница. Не просто так вот там перила протирает, как, к примеру, я иногда в кабаках, чтобы как-то подзаработать. И также моя старая добрая знакомая, Дорка Миломец, которой мы столько объездили капустников, столько объездили КСП, столько спели под гитару около костров с другими девками и туристками, соответственно, тележурналистка, которая снимает документальные фильмы. Один из них сюжетом одного из этих фильмов и послужила вот такая... Судьба, да. Ну, судьба — это так немножко трагическое слово, да. Но, тем не менее, жизнь, продолжающаяся и бурлящая жизнь Виктории Григорьевны. И, соответственно, вот Дорка хочет задать вопрос нашей гости Виктории Григорьевне Островской. Пожалуйста, Дора.
1: Ну, это не совсем вопрос, а мы просто сейчас вот выходили, освободив место для новостей, потому что студия-то тут, видите,
0: много народа
1: человека,
0: сейчас на новости заходит,
1: да.
0: Конечно. Дело в том, что я объясню, почему это так происходит. И если вдруг основной ведущий новостей там случайно подается, ну, мост вылетит, еще что-то, то сразу другой его заменяет. Если с тем что-то случится, то третий. Это, по-моему, вполне оправданные меры предосторожности. На такой серьезной, уважаемой радиостанции.
1: Да-да-да. Так вот, мы тут заговорили о своем, о женском, и
0: да,
1: я бы даже сказала, глубоко интимном. И хотим тебя, Саша, вовлечь в эти же разговоры. Ну, поскольку ты мужчина, то есть как бы другая сторона тоже должна быть представлена.
0: Спасибо,
1: и вот
0: спасибо,
1: я, да, я вот спросила у Вики, как у человека более опытного. Вот, например, что нужно делать? Вот искра такая промелькнула вот между мужчиной и женщиной. И то ли нужно ханжествовать, и вот первый раз вот как бы не идти на близкую связь сразу, хотя ты чувствуешь, что этого хочешь ты и хочет мужчина. Или вот как-то нужно поупорствовать для того, чтобы сильнее и крепче его привязать. Вот, Вика, как ты думаешь?
2: Мне кажется, что надо быть всегда искренним и поддаваться первому, так сказать, вот порыву, вот как сразу ты решишь, так и должно быть. А вообще, мне бы интересно узнать было бы у Саши, вот как он считает, как мужчина. Может оттолкнуть его та женщина, которая вот сразу будет так доступна легко и сразу так раскроется?
0: Такой вопрос очень, ну, я бы сказал, действительно интимный.
2: Ну, не смущайтесь.
0: Я могу прямо сказать, что мужчина чем отличается от женщин, да? Что, ну, вы уж, если такой пошел откровенный, как говорится, разговор, да, то мужчина хочет всегда. И поэтому вряд ли нормальный мужчина, да, оттолкнет женщину в том случае, если он, так сказать, первым эту икру возжег. Да.
2: Другое... Нет, я не говорю оттолкнет. В дальнейшем, вот в дальнейшем.
1: Можно ли рассчитывать на серьезную связь?
2: Да, да, да.
0: Ой, сложно. Все зависит от того, не, скажем так, переборщит ли женщина с вот активностью разведения пламени. То есть тут не будет ли она чересчур настойчива, скажем так, своих. Вот не отпугнет ли, попросту говоря, мужчину, да? Потому что ведь настоящий мужчина – это что? По идее, это дико трусливое существо. Почему некоторые из них так хамски ведут себя с женщинами, с официантками, там, типа, там, поди сюда, дай то-то, сё. Это не потому, что они такие самцы, у него золотая цепь, которая может встать вот на мой джип, собственно говоря, на колесо и ездить зимой. Не поэтому, потому что он серенькая трусливая мышка, он боится женщин.
2: Это защитная реакция.
0: Конечно. И многие из них с пьяных глаз, вот у нас тут сидячи, признавались, говорят, боюсь, я, говорит Саня. Вот. Исходя из этого, женщина должна это понимать и не быть, попросту говоря, настойчивой. Тогда вполне вероятно, что что-то и получится. Вот мое мнение таково.
1: Так, а если мужчина труслив, то тогда в следующий раз, встретив следующую женщину, ну вот как бы та первая будет для него отработанным материалом. И он опять захочет, ты говоришь, что мужчина всегда хочет. И получается, что это какая-то беспрерывная мозаика. И если кто-то из этой мозаики не будет выделяться, не будет форсировать события и не возьмет мужчину, ну так грубо скажем, сразу за...
0: Понятно.
1: Вот. Ну, ей ничего и не светит.
0: Ну, тут есть еще один момент, что, скажем так, вот эта хватка, она же тоже может быть разная. К примеру, есть у женщин, да, у многих определенный набор взглядов, определенный набор символов, которыми они сопровождают свои, скажем так, ухаживания. Или даже, может быть, это не ухаживание, а просто, скажем так, они показывают, что, дескать, мы вот не против, да, то есть ты вот сам что-нибудь сделай, и мы не против, да. И вот этот набор, к сожалению, на мой взгляд, я очень долго живу на этой планете, вот, он, в общем, дико сокращается. То есть, если раньше она, например, могла выйти перед тобой голая с арфой, спеть прекрасную песню на стихи, к примеру, Лермонтова, да, вот, из белой лилии, да, то сейчас она может там вульгарно отодвинуть юбку, закинуть там ногу на ногу, то есть то, что она видела в голливудских фильмах. То есть сами приемы обольщения, они нормального половозрелого самца как бы должны отталкивать, по идее. Мне более чем странно, почему многие, например, на это западают, на голливудскую улыбку, на какую-то такую вот броскую внешность, на откровенно скопированную какую-то клишированную вот, систему вот этих взаимоотношений. Да.
1: Ну, дело в том, что, Саш, конечно, твои советы, я думаю, кто-то будет успешно применять, но мне кажется, вот даже если взять примеры из классики, вот, например, доктор Чехов.
0: Да.
1: Любил Лику Мизинову, и такой роман был. В конце концов, не делал он никаких шагов. И она не делала. Это, знаешь, вот из серии есть такой анекдот. Я хочу, а девочка говорит, а я не могу. А он говорит, а я хочу. Она говорит, а я не могу. А потом, в конце концов, она ему говорит, ты так же хочешь, как я не могу.
0: Ну, то же самое, что со Штраусом, он Ольгой.
1: Вот, да. Так вот, Лика Мизинова ничего не предпринимала. Чехов тоже, поскольку он был такой слабенький совсем, в пенсне, такой в очочках.
0: Но зато писал, но зато как книпер... Дорочка.
1: Да, но зато
0: Дорочка, книпер... да Чехов, извини, тут я буду биться, как удав. Чехов,
1: так он... я сейчас его не ругаю, Чехова. Я просто говорю, что появилась книпер, потом, которая стала, да, тире Чеховой. Да. Так она его сразу вот за это самое взяла, вот что я не хочу произносить в эфире. И все, и стала женой, и все было отлично. А Лика Мизинова...
2: А почему, собственно, вас так волнует эта тема?
0: Да,
2: вот
0: скажите.
2: У вас двое детей, очаровательных, у вас прекрасный муж, очень активный и такой дееспособный.
0: Автомобиль у него тоже хороший.
1: Вы знаете, я просто собираю материал на следующий фильм, понимаете? Поэтому вот я сейчас, где бы я ни бывала, я задаю этот вопрос, другие, которые я еще пока не задала, достаточно такого интимного плана. То есть фильм будет посвящен психологии мужчины и женщины, психологии, так сказать, первого шага.
0: Ну, в принципе, идея хорошая. Кстати, мне вот кажется, вот... Виктория Григорьевна очень так скромно, тем не менее правильно сказала, что нужно вести себя естественно, да, в любой ситуации.
2: Да, естественно.
0: А если, к примеру, женщина, да, которая вот опять же, значит, положила глаз на мужчину, да, начинает как-то думать, вот для того, чтобы он обратил на меня внимание, мне нужно сделать. Тут у нее компьютер закрутился, там винчестер там со страшной силой свистит. Что сделать? Соответственно, в мозгу вот эти образы, о которых я сказал, всплывают: определенная улыбка, определенный наклон головы и так далее. Да, в принципе, вот то, что я сейчас рассказал, в ее мозгу может промелькнуть за доли секунды. Да? Но если это промелькнет, это уже не есть естественная манера поведения. Вот в чем дело.
1: Но у меня есть вот моя будущая героиня будущего фильма. Это как раз есть такой пример. Вот она работала в каком-то научно-исследовательском институте. Ну, понимаете, да?
0: Да.
1: И там в лаборатории, ну, на 30 женщин было, допустим, 15 девушек, и один только мужчина. Вот. Причем красив был как бог. И девушки друг от друга как бы совершенно не отличались, потому что вот тут же брали его, вот как я не хочу опять же выражаться, и прям тянули в постель. Угу. А она от всех выгодно отличилась только тем, что когда она вот осталась единственно неохваченная вот этим вот персонажем, она очень долго вот...
0: Сопротивлялась.
1: Сопротивлялась, да. И в конце концов вышла за него замуж. Вот тем самым она отличилась от... Но правда, Саша...
0: Дорочка, вот... это еще один из способов обольщения, на самом деле, долго отказывать, согласись. Особенно а все кругом, как говорится, этого не
2: работа
0: делают.
2: Работа на контрастах.
0: Да, да.
2: И тут
0: да,
2: все в этом самом, и тут я выскакиваю в белом.
0: Да.
1: Но,
0: да,
1: понимаете,
0: да,
1: тут еще связано, опять же, с психологией не только первой встречи, но дело в том, что, Саша, это случилось в городе Ленинграде. Тебе это о чем-то говорит?
2: В Санкт-Петербурге.
1: Вот психология ленинградцев, понимаешь?
0: Ну, мне сложно сказать. Я в последнее время там был по делам одного банка, и психология банкиров везде одинакова.
1: Нет, ну я сейчас... Я говорю просто про обычных людей.
0: Ну, мне сложно сказать. Я не хожу по улицам, не езжу в метро. Вот. Но, тем не менее, мои воспоминания об обычных людях как раз, они вот несколько все-таки другие. То есть, что у них это происходит весьма естественно. Вот, по крайней мере, как я в молодости, да, ежели мне нравилась какая-нибудь красавица, я не думал о том, как будет происходить покорение ее сердца, унтушки, да. Я просто заведомо где-то внутри знал, что вот эта тетка конкретная будет моей. И так чаще всего случалось. То есть не было каких-то скоротечных атак, но не было и какого-то игнорирования специального с моей стороны.
1: А не было вообще вот так, чтобы ты добивался девушку и все-таки не добился бы?
0: Ну, если я сейчас тебе скажу, что так было, значит, это срам получится. Что же, я полный даун. Конечно, посылались. Вот. Но я могу сказать другое, что сейчас пославшие, они же дико жалеют, потому что... Вот, хотя бы потому, что слышат нас сейчас. Вот, ну, например, я сижу в обществе двух прекрасных дам, а они с кем сидят? Они сидят с каким-то перцем, у которого усы под носом, извиняюсь, П под носом, да, тельняшка там, и он там на шаховской гитаре поет этой самой песни «Визбора при свечечке».
2: Это еще хорошо, если они сидят с таким перцем,
0: да.
2: А они могут вообще сидеть в одиночестве.
0: Вот, пожалуйста. Так что, Дорочка, ты же меня знаешь.
1: Саш, я хотела бы все-таки узнать, а что было вот несколько десятилетий назад, и спросить у Вики вот про ее студенческую жизнь, про нравы студенческие, кстати, что тоже вот интересно.
0: Того
1: очень.
0: Времени,
1: того
0: да.
1: времени. И хочу напомнить Вике просто, чтобы она рассказала, за что ее выгнали из института.
2: Да, был такой случай. Меня исключили из института, из комсомола. И послали проникаться идеологией рабочего класса. И я работала слесарем на заводе.
1: Одну минуточку, а за что?
2: Ой, за что? Сейчас это смешно звучит, но в то время...
1: Это было чревато ведь даже тюрьмой.
2: Ну,
0: могли позвать в тюрьму, конечно.
2: Ну, естественно, нас в КГБ всех вызвали. И за мной приехали. Как раз бабушка. У меня бабушка вообще была, это что-то. Я считаю, что вот очень многим я обязана своей бабушке. Приехал молодой человек, светлые пронзительные глаза. И, значит, сказал, что он вот такой-то и такой-то. Лейтенант Давиденко. Это было в Киеве. И вот просит меня проехать с ними как свидетели. Ну, в общем, короче, я говорю, а если я не поеду, так что? Вот все равно придется. Ну, придется, так придется. Я поехала. Ну, и оказывается, это был 58-й. Когда у нас был первый фестиваль?
1: 57-й.
2: 57-й год, да-да-да.
1: Молодежи УН студентов.
2: Да-да-да, который...
0: Я помню, это нес большой транспарант с дикого бодуна. И очень мне было плохо, но вот организм все-таки выдержал. Сейчас бы я, боже, да, не вынес.
2: Вот. И я приехала, меня посадили там в кабинет. Ну и стали меня расспрашивать, да. А как получилось? Мой первый муж, он был москвич, а я киевлянка. Я училась в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карова. И на фестиваль я поехала в Москву с Игорем. Ну, мы там гуляли, естественно, все было замечательно, все было, это тогда было все вновь, мы там ходили, общались, знакомились.
1: С иностранцами?
2: Да, естественно, ну, братались, а как же. Вот, потом я приехала в Киев, в Киеве тоже появились ребята. В общем, мы собирались, пели песни, мы им показывали Киев. И тут вдруг меня вот вызвали в эту самую замечательную организацию. Значит, говорят, вот так-то и так-то. Я говорю, а в чем, собственно, дело? Вот говорят, что вы в компании. У нас была такая хорошая компания. Ребята не только из театрального вуза. Разные. Вот вы там себе позволяли высказывания, какие-то антисоветские анекдоты.
0: Кто-то вложил.
2: Смеялись над советским искусством. Я говорю, что... Нет, ну самое интересное, что это было неправда, потому что я была продуктом того времени. Я была такая пионерка, я была завзятая комсомолка. Это что время было сталинское? И, в общем-то, я была воспитана иначе. Мы ж не было такого количества литературы, не было этого диссидентства. Мы все думали, что мы делаем правильно. Причем такая я была очень активная. В общем, так-то и так-то. Я говорю, глупости, ерунда. Нет, вот так-то, так-то. Ну, в общем, короче, я говорю, я вам не поверю, мало ли что. Может, вы мне скажете, что я ограбила Софиевский собор. Почему я вам должна верить? Вот, ну, сейчас привели какую-то кошелку с толстым задом, которая еле на стул села, размалеванная, как индеец на тропе войны. Я даже ее не узнала. А вот когда-то мы там собирались в Киеве в компании, и у нас был такой мальчик Юзик, и он привел вот эту вот лушпайку туда в компанию. Причем она так не гармонировала с нашими ребятами и девочками, что я так посмотрела на нее, ну, может быть, это я не права была, я говорю, Юзик, что такое вообще? Откуда? Откуда вот это убожество? Он говорит, да, она там в комиссионке работает, тыры-пыры, что-то ему там надо было. Ну и все. И когда она говорит, вот, да, я подтверждаю. Я на нее посмотрела, я говорю, я с тобой говорила об искусстве. Что ты в этом смыслишь? Я тебе рассказывала какие-то антисоветские анекдоты. Я говорю, да ты кроме вообще, ты только по ширинкам можешь лазить. Ну, такой уровень был. И я, конечно, поскольку я всегда была очень такая вспыльчивая, эмоциональная, я тут же схватила там такой у него письменный прибор, пресс-папье. И отоварила ей, в общем, враговой отсек. Я ей так вот засадила, хорошо. Ну, тут же он встал и сказал, так, нам хорошо известно, что вы себя представляете, как вы ругаетесь матом, как вы танцуете рок-н-ролл, как вы пьете стаканами водку. В общем, стал такую пургу гнать. В общем, короче, меня там продержали в этом КГБ где-то до ночи. Ну, потом я пришла домой, естественно, все материалы передали в институт, и компания. Ну и вот, раз такое случилось, уже все ж наделали в штаны, поэтому ходили и обрабатывали всех. Вот будет комсомольское собрание, будет то-то, будем исключать ее из института, из комсомола. Вначале из комсомола надо было исключить. Вот вы не должны ничего говорить такого-то, там нашли. Вот Света Кобылянская, нам известно, что вы спите женатым мужчинам. А вот Майя Вовк, значит, у нас такой парторг был, Токаренко Яков Павлович. который, значит, говорит: «А маю, Вовк, бачили у 2 часа ночи раскрашену, як обезьяна, около гостиницы». Значит, всем позатыкали рты, чтобы никто, так сказать, не вступался за меня. Ну и все это было, так сказать, сфабриковано. И когда вот было это комсомольское собрание, там один мудила, пардон, решил прыгнуть выше собственной задницы и сказать, что вот, мы ее хорошо знаем, она такая-сякая, она носит, по-украински он говорил, колеса в ушах, это, значит, такие вот большие серьги, в ней декольте до задницы, там, веек малюет, ресницы красит. Вообще студентка театрального института. Ну короче, тогда была установка такая, да, что принимали национальные кадры где-то из деревни, все. А вот.
0: Ну, сейчас, общем... Виктория Григорьевна, прошу прощения, просто тут сейчас ко мне пришли, надо разгрузить, я быстренько спущусь, хорошо? Хорошо. Затем мы продолжим.
2: Да.
0: Вот, собственно, конечно, это трудно заниматься разгрузкой, погрузкой на морозе, к тому же ремонтом. Извините, пожалуйста, что я вас прервал, Виктория Григорьевна. Пожалуйста, если вам не сложно.
3: Вот про собрание мы.
0: Да, вот да, на собрании.
2: Да, нет.
0: Кстати, я хотел немножко сразу сказать, что вот Юзик-то тоже, в общем-то, достаточно западло сделал, поскольку есть определенные правила не приводить в свою компанию, в общем-то, лишних людей, да. Ну, к примеру...
3: Ведь это я привел его тогда... Вот. И вы его отдаете мне, ребята.
0: Вот, совершенно верно. Так что да. Юзик тоже еще тот.
2: Да, еще тот.
0: Вот.
2: Ну, я ему сказала все, что я о нем думала.
0: Надо было еще тоже приложить ему как следует по черепу.
2: Этот Юзик тоже пострадал, потому что эта кошелка заложила всех вообще. Не только меня, но и очень многих.
0: А вот извините, прежде чем мы дальше прослушаем ваш рассказ, вот сейчас, спустя такое количество лет, вы не пытались проанализировать вообще вот мотивацию ее? То есть, то ли за прайс какой-то? Почему? Зачем человек пошел и вложил людей не повинно?
2: Ну, может... Я думаю, что это была не ее инициатива.
3: А я думаю, что это была классическая такая ненависть классовая. Вот.
0: Комплекс у нее был.
2: Это комплекс. Я не думаю, что она сама пошла. Я думаю, что ее нашли.
0: А она же в комиссионке работала.
2: Да, я думаю, что ее нашли. Просто компания тогда была такая. Потом статья появилась в киевской газете, которая называлась «Коли в бычків режутся зубы». Значит, когда у бычков режутся зубки. И потом тут же в Москве тоже была компания. Очень многие ребята полетели из ВГИКа. В Харькове какая-то была «Белая лошадь». Вот тогда вот этот стиляк всех брали за задницу. Вот это было то время, когда там эти брюки рвали узкие. Вот это
3: то
2: вот было.
3: То есть искореняли последствия того самого фестиваля молодежи и студентов, когда люди там чуть-чуть открылись, а их нужно было опять закрыть. А потом эта тетка из комиссионки наверняка где-то нагадила, ее тоже поймали, она говорит,
2: конечно,
3: а вот вы меня отпустите,
2: конечно.
3: Я вам тогда вот про этих расскажу.
2: А может быть, это не ее инициатива, потому что мы были такие достаточно яркие, заметные вообще вот в Киеве люди. Там не только я, там были очень многие, я там не хочу называть, очень... сейчас даже известные люди, которые, в общем-то, пострадали.
0: Ну, вероятно, да, что она еще просто, так сказать, работала внештатником, как вот один известный телеведущий, скрывающий свое прошлое тщательно. То есть попросту стукачила за, может быть, и за идеи, может, и за деньги.
2: Может быть.
0: И за то, и за другое. Да. Ну, так вот собрание, да.
2: И когда он говорит, и вообще, говорят, у нее и мать такая, Значит, на мать он на мою попер, а маму я свою обожала. У меня мама была вообще уникальная, изумительная женщина, полная мне противоположность. Очень такая деликатная, очень выдержанная. Это я такая была пиратка, борец за правду, сорвиголова, а мама нет. И очень красивая женщина. Ну, я тут уже, хотя меня все держали, говорят, Вика, ты давай, ты помолчи, только там резко не выступай. Ну, и я тут вскочила на сцену, схватила ему в

0: что в то время, во времена вот вашей молодости, вот скажем так, тайная сексуальная жизнь была не менее активна, чем сейчас. То есть вполне возможно, что он, попросту говоря, был даже, скажем так, диким анонистом каким-то, что фетишистом был, и именно исходя... То есть они не знали этих определений, не знали того, что вот сейчас, например, мы делаем в интернете. Кстати, зайдите на наш сайт, там отличная коллекция порно-картинок, я только сегодня не выплеснул, да. А тем не менее, вот это в мозгу у тамошних людей сидело не менее крепко, чем у нынешних.
1: Безусловно. Тем более сейчас хоть есть какое-то, можно выплеснуться, можно это... А тогда это все было зажато, придавлено.
2: А тогда
1: по
2: только
1: Фрейду.
2: Можно выплеснуться в уголок было.
1: Да.
0: Он же дико хотел эту женщину, он же дико хотел вас. Но прекрасно понимал, что...
2: Он же комсомолец.
0: Да даже не в этом дело.
1: Да не хотел.
0: Ну, то есть просто... А мне вот думается, что именно такое проявление любви... Знаете, почему мальчик дергает девочку за косичку в школе? Почему, например, поклонник там застреливает там своего любимого музыканта или там рассылает какие-то ругательские письма там по интернету, подписываясь именно вот именем своего любимца? То же самое...
1: Мне кажется, к нему это не относится, потому что это была такая деревня какая-то... Ну, я не знаю, мне кажется, что... У него даже мозги не ворочались в эту сторону. Вот такой
2: Саш,
1: вот.
2: Ну, если следовать твоей теории, он тогда Вике он нравился, потому что она же ему потом по черепу дала. Понимаешь?
1: Нет, он мне не нравился и не мог мне нравиться.
2: Ну, короче,
1: ну, вот так вот, в общем, короче, меня из института исключили и послали. Вот в Москву я поехала проникаться идеологией рабочего класса на Бескудниковский керамический завод. У меня муж был москвич, и я ездила.
2: Причем.
0: Вот,
1: да,
0: наверное, с кого?
1: Я слесарем, да, контрольно-измеренных приборов.
0: С кого Сорокин брал
1: я
0: свои, так сказать,
1: вкалывала,
0: идеи.
1: Вкалывала, ходила, да, и заходила в эти все цеха, снимала показания.
0: А я тоже, между прочим, я не то что хвастаюсь, я работал на Красном Пролетарии, на Московском заводе шлифовольных станков, и стоял за станком, так сказать, стружку подметал. Он трясцы ставил, честно говорю. То есть для меня эта тема очень близкая. Я вот... И женщины у нас тоже работали, причем многие тоже были, так сказать, сосланы вот за какие-то нарушения, но при этом мы не унывали, вот делали достойно брак, делали.
1: Нет, я тоже не унывала. Меня, кстати, на заводе восстановили в комсомоле, и я уже приехала в институт и восстановилась на последнем курсе.
2: А вдруг бы они сказали, не восстановим, и все?
0: Ну, вдруг бы.
1: Как это? Я же прониклась. Я же уже прониклась идеологией. Мне ждали характеристику, что я вся из себя такая растакая.
0: А что к тому времени вот стало с вот этим хорьком, этим, вот, который привел эту вот задницу, и вот с этим вот...
1: С этим Юзиком?
0: Да, с Юзиком и с этим вот, который...
1: Юзик тоже, по-моему, пострадал. Что-то такое ему сделали. Приятельница моя, Мэда Бабицкая. Ее вообще, она так... Ой, она в строительном институте училась. Ее вытурили из института, и она работала на стройке у Дуньки в Заду, где-то в Темиртау, на морозе. Все отваливалось, бедненькая. Но ее почему-то там в комсомоле не восстановили.
2: Вика,
1: но
2: вот
1: она
2: это...
1: приехала, но она... Хотя она вообще девка умная, прекрасная такая, хваткая, проферансистка такая классная.
0: О, это да, это...
1: Да. И вот, ну вот всегда, понимаете, вот почему настолько много вот так посмотришь, и, в общем-то, люди не очень-то, ну, не хочу выражаться. Потому что мне кажется, что во всех передрягах погибают лучшие. И во время войны, и в революцию погибли. Они как-то идут первым... Они не прячутся за чужую спину. Вот их всегда видно. Они яркие личности. У них полно, видимо, недоброжелателей. И поэтому их всегда как-то или уничтожают, или они погибают, или вот они первые идут на защиту Отечества, они свою грудь подставляют. А всякая шушера, сирятина... Она где-то прячется за чужие спины, где-то сидит там в туалете и кричит «занято». Вот. А потом вот эти недоумки, они плодятся. Вот, они размножаются.
0: Скажите, пожалуйста, Виктория Григорьевна, как вы вот относитесь к такой идее? То есть ситуация, описанная вами, она имеет место быть. То есть действительно так и есть. И... сформулировано очень точно.

0: точно не скажешь, но эту ситуацию надо как-то менять. Как, к примеру, как ее пытаются изменить наши друзья японцы. Почему наши? Потому что они мне последнюю Тойотку прислали. Вот. Да, то есть у них есть такое понятие, как-то, как же это называется-то...
1: Японского не знаю.
0: Но я тоже забыл. Ну, неважно. В общем, смысл в том, что нужно, может быть, культивировать у людей сознание того, что определенные люди, лучшие люди, передовые люди, вот которых вы имели в виду, это даже не люди, а это игрушка общества. Игрушка, к которой нужно относиться очень бережно. То есть эксперименты над ними можно ставить, делать им какие-то там подлянки, да, там шильца в жопку и все такое. Можно, но не ломать окончательно, потому что иначе общество лишится игрушек, иначе останутся одни, скажем так, шариковые. То есть, ну, и батхиды, да.
2: По сценарии.
0: Вот, в принципе, может быть, таким образом начать какое-то действие.
2: Ой, ну, хорошо. Это надо, чтобы общество было согласно, и чтобы оно доросло до этого, а потом... А если, допустим, война, не дай бог, вот, или революция... Ведь гибли, выбивали луч, цвет нации. Это же, кто же будет наоборот, как раз вот была охота, мне кажется, на таких людей.
1: А давайте у зрителей спросим что-нибудь.
0: Давай. А только вот не у тех, которые за окном с этим, потому что это
1: они
0: извращенцы.
1: С биноклями.
0: А вот у тех, кто по радио слушает. Да, кстати, тогда напомним и телефонный номер. Кстати, сразу хочу сказать, что одна из линий у нас не работает в телефонах, поэтому сегодня вам будет сложнее дозвониться. Спрашивают люди, естественно, почему не работает линия? Потому что я сдал ее в аренду. На сегодняшнюю ночь знакомому коммерсанту ему нужно переслать дикое количество факсов в Америку. Напоминаем.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Хотелось бы, Саша, у вас спросить вот такой вопрос. Задать вам, точнее. Как вы уже говорили, вот, ну, будучи попав в компанию, и завидев там девицу, вот между вами пролетает искра, как вы сказали, либо какой-то импульс идет, и вы сидите уверены, что, дескать, все будет нормально. А вы, может быть, замечали, что искра касается не только вас. Появляется какой-то третий персонаж, например.
0: Я понял.
4: Вот, он начинает сыпать умными фразами, порой не означающими, что они значат вообще. Угу. Ну, такой человек, который, наверное, прочитал в слабоумном журнале, как стать там душой общества. И он всячески пытается помешать вот этому вот искре.
0: И у него, половина тела в татуировках из цитат Карнеги.
4: Ну, не обязательно, не обязательно.
0: Ну, извините. Вот, я понял, я вас понял. Вы знаете, тут я недаром сказал, да, что есть... Ну, нельзя назвать интуицией, понимаете? То есть, если вот это чувство, что, знаешь, эта тетка все равно будет моей, не исчезла, то появись там таких перцев, там, начитавшихся Мальденштама и Бродского, хоть сто, хоть роту туда позови, понимаешь? Вот, все равно...
4: А вы, будучи сидя в уголке, немножко насмехаетесь над ним.
0: А я, ну как...
4: Знаю, что он ничего не достигнет.
0: Вы знаете, есть такой грех. Есть.
4: И, как правило, искру нельзя разрушить. Вот
0: нельзя, пульс. Абсолютно нельзя.
4: Процентов 98. Либо если ты напьешься, упадешь только. Вот
0: если сам, так сказать,
4: поведешься
0: на его провокацию. Может, появление такого перца, вот это провокация по отношению к искре. Да? То есть он ждет, ты напьешься и полеешь бить ему репу. Вполне естественное поведение. Тут-то ты облажался.
4: Я хотел вот что спросить, Александр. А значит, его тоже преследует какой-то импульс, раз он чувствует это и пытается помешать? Он же не высасывает это из пальца.
0: Я могу объяснить. Дело в том, что когда появляется начитавшийся Мандельштам и Бродского перец в такой компании, он первым делом оценивает ситуашку. А ситуация следующая. Он видит, значит, девку, у которой искру, значит, пробила искрой все банки. Он понимает, что она отстраненная сидит, да? Вот. А все остальные, их не пробило. Все остальные, они общаются там, как вам сегодня холодец, как вам печенье, меня, откушайте-ка выпечки, да? А что ты мне не позвонил в прошлый раз? То есть до него никому нет дела, кроме вот этой пробитой. Естественно, он инстинктивно начинает вот переливать свою вот эту базитическую энергию в пустую банку, каковой вот пробитой является, только и всего. То есть это вовсе не осознанно, а вполне естественные рефлексы у стороны.
1: А вот, знаете, я хочу сказать тоже женские впечатления. Иногда так обидно бывает. Искра промелькнет, и так что-то меня торкнет, и его торкнет. И вдруг раз он напивается, и уже такой валяется, и все, и вечер закончился. Это даже смешно.
4: Это все приходит с опытом. Вот мою искру сейчас не задушить. Правда, их давно не было, я не хожу никуда. А когда есть опыт и искра, это 100%.
1: Но зачем же напиваться?
0: Конечно. Спасибо вам за звонок. И что-то я хотел сказать-то. Дорочка, не забывай, что ты мать очаровательного Гекунд-Ладушки. А ты все вот это сам. Ну, я понял, что Офелия, но почему глаза так у тебя блестят? А, извини,
2: да, вот
0: все.
2: Если твой бабрак-кормалец слушает, ты понимаешь...
0: Он тебя на шомпур насадит.
1: Нет, да. Вы знаете, он поехал сейчас в Эмираты выбирать там какие-то товары для своего магазина.
0: Магазин у него, кстати, торгует запчастями для американских автомобилей. Родными запчастями для американских автомобилей. Да. Следующий звонок, может быть, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: И вам также.
2: Доброй ночи.
5: Ну, я что-то плохо понял, Виктория Георгиевна, она кого имела в виду, когда назвала мудилой, ее или его? И потом все-таки дети тоже вас слушают, ребята.
2: Спасибо. А почему у вас дети не спят в такое время?
0: Нет, не обращайте внимания, дело в том,
2: это
0: что...
2: это же плохо для грудничков.
0: Виктория Григорьевна, это позвонил наш постоянный радиослушатель, подгонял его мудрый. То есть он прекрасно оценивает сложившуюся ситуацию в Москве и... Честно говоря, это был программный звонок. А в основном ему хотелось, так сказать, пояснить, кого вы действительно назвали мудилой. Я поясню вот того перца, который встал и начал, скажем так, вести себя по-хамски вот на этом самом собрании. Вот. Еще раз хотел сказать, да, что вот это слово, которое вы назвали, кстати, тоже в эфире, слово «мудила», это именно то слово, которым можно охарактеризовать предмет, посланный в космос, предмет человеческого происхождения, который олицетворяет собой именно все вот те качества, которые вот это слово описывает. Это может быть, кстати, быть и женщина, и мужчина. Это просто мудила. Вот послали. Есть, например, дурень, да, послали в космос дурня. Это может быть женщина и мужчина, это дурень.
2: А может быть, даже неодушевленный предмет.
0: Конечно. Да, главное, вот... что от него прет энергетика,
2: да,
0: в которую...
2: Да, естественно. Да. Вот есть такой вот глагол, вот куздрять.
0: Да.
2: Вот есть такой, вот это я спрашиваю, что я часто это говорю. Вот я иду, и вдруг куздряет она мне навстречу, или он. Или захожу в помещение, говорю, ой, тут так накуздрено. И вот меня спрашивают, что это такое? А я говорю, это глагол. То есть можно все, что угодно этим словом назвать. Вот, куздрять и вегереснировать. Можно
0: вегереснировать.
2: Этим... Да, вегереснировать. Очень хорошо. Я всегда этим пользуюсь.
0: Ну, вы знаете, чем еще хорошо с точки зрения нас, профессиональных филологов, вот, скажем так, неологизм, особенно в плане глаголов, да, поскольку, например, вот вы скажете куздрять, да, в зависимости от интонации, в зависимости от той энергетики, которую ваш мозг пошлет вот вашим исполнительным органам, в данном случае вот, так сказать, голосовым связкам, он и же с ними, да, зависит и энергетика этого слова. То есть вы можете сказать, типа, дескать, куздряй отсюда, да?
2: Да, можете
0: сказать, слушай, прикуздряй ко мне сейчас, там мне очень плохо. Да. Это как иероглифы. Некоторые японские иероглифы, а также как и слова других бедных на язык наций, обозначают одно и то же, скажем так, слово, при этом в зависимости от ситуации это слово имеет разные значения.
2: Разные, да, совершенно верно.
0: Еще звонок нет, но, может быть, все-таки Дорочка. Послушаем дальше рассказ вот Виктории Григорьевны о дальнейшей ее судьбе, если ты не против.
1: Да, тем более, что у Вики, кроме одной профессии, вот все-таки она закончила у нее высшее образование, она актриса. Очень много других было. Вот в частности, она сейчас расскажет. Я всегда, вот, знаете, как в фильмах, закадровый текст. Все расскажет, про человека, а потом раз так человека, и он же вынужден второй раз все повторять.
2: Дурочка, что ты имеешь в виду?
1: Ну, я так уже предвосхитила вторую профессию. Первая, значит, это слесарная, а вот вторая – это диспетчер на автобазе.
2: А, да-да-да, у меня было такое время, я работала диспетчером на автобазе.
0: В Москве уже, да?
2: Да, в Москве, Министерство приборостроения. Вот. Ну что, вы знаете, я с большой теплотой вспоминаю эту работу. Хотя мне физически трудно приходилось, мне надо было встать в 5 утра для того, чтобы в 7 утра выпустить машины на линию. И в это время у меня мама тяжело болела. И я, ну, во всяком случае, я зарабатывала деньги. Так получилось, что я переехала в Москву. Я вышла замуж и переехала в Москву. И так получилось, у меня погиб муж. Несчастный случай. В общем, короче, я осталась без работы, без ничего, без поддержки, и надо было как-то существовать. А поскольку я человек активный, в театр трудно было устроиться, но я приехала из Днепропетровска, я до этого работала в театре в Днепропетровске. Кто меня тут знает? Провинциальную актрису, связей нет никаких. В общем-то, надо было как-то выживать. И мой приятель, вот, говорит, давай, там... требуется диспетчер.
1: Ну, а публика там какая была?
2: Ну, как, нормальные ребята. Я, правда, когда пришла туда, у меня вид был такой живописный, такая ярко-рыжая. Я тогда косметикой пользовалась. Да, модно было вот так вот глаза подводить, такие железные дороги, знаете, вот так вот под глазами. Накрашенные ресницы. При теле. И я иду на работу, я смотрю, стоит стайка ребят около ларька с пивом. Так вот они увидели меня, у них челюсти отвисли. И, значит, один накладывает, видимо, там они ругались, там что-то такое, выражались. И один так увидел меня и так вот громко, чтоб слышали все, говорит, так, о, угу, ни слова. Ну, я не хочу выражаться в эфире.
1: Ну, короче, об этом ни слова.
2: Да, да, да. Раз там у какого-то радиослушателя груднички еще не спят.
0: Мудрый, его фамилия Мудрый.
2: Ага, понятно. Ну, в общем, и что ж, я там работала, служила. Ко мне очень хорошо все ребята относились. Но как-то так вот случилось. У нас был параллельный телефон со строительно-монтажным управлением. А у меня мама очень болела. И вот я и накануне вызвала скорую помощь, но мне надо было идти на работу. Я ночью была скорая помощь, я ушла и выпустила машину на линию. И звоню маме, я говорю, мамочка, ну как ты себя чувствуешь? И она говорит, да так, ничего. В общем, укол подействовал. В это время кто-то снимает параллельную трубку, говорит, положить трубку. Я вообще не врубилась вначале. Я говорю, вы же слышите, я разговариваю. Я сказал, трубку положи. Я говорю, а кто вам разрешает со мной таким тоном разговаривать? Uh-huh. А он, вот Б! И бросил трубку. Да, он говорит, это Мишуев! И вот Б! Ну, поскольку я человек такой, воспитанный так вот,
1: Вика закаленный Мишуева.
2: В боях так. В общем, короче, я выскочила, и уже кто такой этот Мишуев за лупой? Мне говорят, да это начальник, главный инженер, это СМУ.
0: Вот извините, я немножко перебью, да, вот давайте вспомним, вот какие вообще странные происходят вот все-таки мутации вот в обществе, да, вот вспомните. Тут недавно я бродил по одному кладбищу, но надо было там найти место, куда скинуть груз, и стоит типа памятник, написано инженер Степанов там, да, или там инженер Мышкин. То есть это считались люди, ну, практически как преподаватель гимназии, как профессура на этом уровне, да. И вдруг вот этот Мишуев, этот какой-то демонический инженер, начальник управления. Или,
2: главный инженер.
0: Тем более.
2: Да.
0: Вот, вот именно такие люди, как данный Мишуев, они всю профессуру своим присутствием на этом свете, так же, как и всю инженер Тертуру, они, в общем-то, дико совершенно дискредитируют ведь, а? И мысли о том, что они это делают, у них нет.
2: У них вообще нету мысли.
0: Да.
2: Да. Потому что у них нет головы,
1: в которых бы эти мысли...
2: Ну, в общем, короче, я... Стала его искать, бегу, и такой раз такой, и опять-таки на все буквы алфавита. И в это время, а этот вот, опять-таки, мудила уж успел уже нажаловаться нашему там начальнику, и вот он идет, а я к нему, я говорю, кто такой этот, раз такой, пере такой, это так-то, трам-тарарам, и танки наши быстрые. Он говорит, Вика, прекратите, прекратите. Я говорю, вы мне скажите, я ему сейчас пасть порву, в общем... Он, а тот молчит, сволочь, стоит рядом и не признается, потому что он это весь белый.
0: Это говоря к моему, помните, первоначальному выступлению, да. Что на самом деле реально они бздят.
2: О, и вегереснируют.
0: Безусловно, да.
2: Он весь обкуздренный стоял. В общем, короче, я там... Я говорю, он мне, интеллигентной женщине, трам-тарарам, будет говорить, бэт, да он такой, раз такой, да он пусть он меня туда, раз туда-то не достоин целовать. В общем, этот наш завгар говорит, Вика, прекратите, прекратите ругаться, прекратите, как вы можете. В общем, короче, все. Я говорю, он говорит, завтра же даю приказ, что вас за грубость уволили с автобазы.
1: За
2: в общем,
1: грубость,
2: да, меня за грубость,
0: за грубость
2: автобазы, автобазы, да. Правда, наши водители там все попадали. И потом ходили, просили, чтобы я им слова списала. Ну, я повернулась и ушла. Но, правда, через 3 дня они устроили... Они вообще, они так возмущались все. Они устроили забастовку. И мне звонил этот самый начальник. Нет, этот уже боялся меня как огня. И просил, чтобы я возвратилась и извинялся. В общем, короче, за мной приехали. Я продолжала работать. А когда приехал директор автобазы... И он, значит, вдруг он меня вызывает в кабинет, и там сидит какой-то мужик. А я же не знала, кто такой Мишуев. Тот же обосрался, и он не признался. Вот. И он говорит, что, Викуся, ну как тут дела? Я говорю, да ничего. А потом он обращается к нему, говорит, ну что ж ты моих лучших кадров обижаешь? Что ж ты мне девочку обидел? А я так и говорю, это кто? А он так забился в угол, говорит, да что ты, да я только слово сказал, но я от нее такое услышал, что я от своих строительных рабочих не слышал.
0: А вот можно, если все-таки позволите, попросить вас описать внешность этого человека, Мишуева? У него были усы под носом?
2: Ой, да и, по-моему, он какая-то инфузория туфелька. Да никакой.
0: Понятно. Это исчерпывающий.
2: Никакой.
0: Исчерпывающий ответ. Ну, пришло время, наверное, теперь к телефонному звонку обратиться после вот одного из эпизодов жизни Виктории Островской. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
6: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
6: А у меня вот вопрос к уважаемой актрисе.
0: Да.
6: Немножко специфический, но если позвольте, я 2, конечно.
0: Давайте, давайте.
6: Значит, вот первый такой. Вот, допустим, кино. Значит, показывают главную, ну, как это называется, главный ракурс, что ли. То есть героиня, герой, значит, оживленный. Беседует, идет текст, а на заднем, значит, плане, так сказать, массовка там тоже оживленно очень беседует, что-то говорят. Ну, к примеру, застолье, опять же, там герой, значит, сидит, и вот о чем-то, значит, беседует. Вот что говорят эти люди? Значит, заученный текст какой-то, либо какой-то бессмысленный набор фраз. Ну, губы что-то шевелились, понимаете, да? Это первый вопрос. Второй вопрос. Приходилось ли вам, значит, вот в своей жизни встречать такое явление, как актер пришел на съемки совершенно пьяный, не знает свой текст?
0: Понятно, спасибо.
2: Алло, да. Ну, это вы имеете в виду, о чем говорит массовка? Если текст слышен, так у них, наверное, есть какие-то реплики написаны. А вообще, когда надо сделать шум за сценой, обычно в театре это делается так. Они все говорят, о чем говорить, когда не о чем говорить. О чем говорить, когда не о чем говорить. И вот такой вот фон создается, и получается такое шумовое оформление. А когда приходит на съемку съемки актер пьяный, но съемки отменяются. Ну, я работала в театре, у нас был такой случай потрясающий. В театре у нас был замечательный актер Вадик Успенский, прекрасный актер, но любил выпить, любил, да. Но я не могу сказать, что он был горьким пьяницей, но просто, знаете, жизнь у актера, у провинциального, очень такая тяжелая, напряженная, выездные спектакли. Это не то, что в столичном театре он там ждет, когда его выпустят на сцену. А там иногда, особенно вот в каникулы, надо по 3 спектакля в день шарашить. Это же вообще можно одуреть. И, конечно, чтобы как-то себя поддержать, вот он принял на грудь и шел спектакль, по-моему, Арбузова «Иркутская история». А он играл Виктора. И вот там есть такой текст, трезвому даже трудно сказать, «Ведь наш экскаватор наивысочайший цикл экскавации дает». Представляете, это вот как... Ну, вот он как-то так напрягся. Вот первые несколько слов он произнес. Он был, конечно, так вот хорошо. Он говорит, ведь наш экскаватор наивысочайший, это он выговорил, цикл экска... Блин, и забыл, что надо сказать. Экскалупции. Нет, говорит, экскадрупции. Экскамуции дает. Ну, мы все повалились, конечно. Был дикий хохот. А его, бедного, на 3 месяца разжаловали в рабочие сцены. Так что вот такие случаи бывают иногда.
1: А вот еще Вика рассказывала про условия обитания провинциальных актеров. Mm-hmm. Я просто ей напомню, что иногда, когда не было времени или не было воды в общежитии, они прям из батареи наливали в чайников, и там прямо из батареи чай заваривали.
0: Да. Ну, я, кстати, тоже до сих
2: это
0: пор...
2: Это было так... в городе Сызрань. Да.
0: Иногда до сих пор тоже так делаю, потому что все-таки она там заведомо гоняется по циклу, а что подают в определенном городе из речки, непонятно. То есть, например, я читаю сообщение, что в такой-то речке произошел слив такой-то жижки химической. Да? Зачем я буду пить эту воду из водопровода? И курочим батареи на гастролях. И уж лучше так. Ну, давайте сейчас прервемся, опять же, ненадолго, да, если вы не против. А затем, после сказки, которую нам тут дяденька сейчас пропоет, продолжим общение.
2: Хорошо.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня две замечательные женщины. Программа наша сегодняшняя посвящена Дню Матери, прошедшему уже. Это Виктория Григорьевна Островская, актриса, спортсменка, работница Ленинской библиотеки и, соответственно, уже бабушка двоих внуков. И, соответственно, Дорка. Дорка Меломед, моя старая замечательная подруга, еще по туризму, сколько мы прошли, сколько перешли, сколько кет стоптали. Дорка уже тоже, так сказать, мамка. Уже вот 1.5 года, как она родила разнояйцевых близнецов Гека, Генку и Ладушку. Ладу. Вот, соответственно, в данном случае у нас в эфире представлены, скажем так, разные поколения людей, которые, ни разу не покидая эту страну, живя постоянно здесь, преодолевают все сложности этой страны вместе с остальным ее населением. Ну и, соответственно, Дора, я знаю, ты хотела о чем-то попросить рассказать Викторию Григорьевну Островскую. Да.
1: Да, я думаю, что это будет интересно нашим слушателям, потому что мы как-то все-таки забыли, что Вика актриса, и вот тут мы на автобазе закончили. Интересно, как она попала в бриллиантовую эту руку?
2: Это, вы знаете, дело случая. Простите.
0: Будьте здоровы.
2: Это не то, что... Нет, я кашлянула, а не чихнула. Но все равно приятно. Я тоже как-то шла по улице, и ко мне подошла женщина, очень милая, и спросила у меня, девушка, вы случайно не актриса? Я сказала, случайно, да. А в это время
1: глаз
2: я работала...
1: Глаз какой был у тетки, которая подошла, да?
2: Да. А в это время я работала на автобазе диспетчером. Вот. И я говорю, да, актриса, временно работающая на автобазе. Она говорит, как удачно. Вы знаете такого режиссера Гайдая Леонида Иовича? Я говорю, естественно. Mm-hmm. Вот он сейчас запускает фильм. И мне бы... Мне кажется, что вы бы очень подошли. Она взяла мои координаты, взяла мой телефон, говорит, я вам позвоню. И действительно позвонила. Я пришла на киностудию, и Гайдай меня увидел. Мне сделали только фотопробы, а кинопробы не стали делать. Он говорит, она мне подходит. Вот так вот я попала в эту группу.
0: А вот, скажем так, ведь в этот момент... Ну, какая-то вот у вас, как-то у нас тут принято говорить, факел зажегся. То есть вы осознали, что это реально может переломить вашу жизнь, да? Или все-таки вы уже к тому моменту были, так сказать, достаточно умудренные опытом, чтобы вот не поддаваться на такие вот ловушки, да, прикормки судьбы?
2: В общем-то, я... рационалистка. Я понимала, что, ну, во-первых, я не была уверена, возьмут меня или нет. А во-вторых, я знаю, сколько актеров и без работы, и даже снявшись, известных довольно, в каком-нибудь фильме они сидят и годами ждут чего-то интересного и хорошего. Поэтому я объявила на автобазе, что я ухожу на съемки. И они меня очень просили, они мне там ко мне очень хорошо относились, эти люди, и сказали, Викуля, ну, может быть, ты не будешь уходить от нас. Ну что ты, мы тебя повысим в должности.
0: Дескать, мы дадим даже тебе просто отпуск, наконец, творческий.
2: Нет, это понятно. Это уже, кстати, после съемок. В общем, они были очень расстроены, потому что там, в общем-то, неплохие люди были, простые, хорошие люди, бесхитростные, без интриг. И... В общем, нормальные люди. Вот. Но после этого я уже пошла в библиотеку Ленина работать. Вот отснявшись там, я пошла. Там был такой сектор искусства, научный отдел по проблемам искусства. Это сейчас он называется. Научно-исследовательский отдел по проблемам культуры и искусства. Вот тогда это был библиографический отдел. Мы тогда выпускали такой сборник ежемесячный. И вот я там так и осталась работать. Я работаю там уже более 30 лет.
1: Но что самое интересное, внук сейчас повторяет судьбу бабушки. К нему тоже случайно подошли на улице.
0: Ну, вообще, тут я сразу хочу сказать, что ну, это мое очень, так скажем, глубоко субъективное такое, ну, чувство, да, и оно ничего не значит, но, тем не менее, самое нелюбимое, скажем так, мое выражение, это когда, вот, скажем, актриса говорит, на мои дети, да, вот они пошли по моим стопам. То есть, когда дети идут по стопам родителей в плане актерской или, не дай бог, журналистской профессии, это совсем печально, если только. Это не как раз вот такая случайность, когда человек, подошедший на улице к вашему, в общем-то, внуку, ну, не знал, кто, в общем-то, является бабушкой.
2: Да. Он...
0: Это прощается.
2: Нет, это тоже все дело случая. Он сидел там где-то, ждал девочку, и к нему тоже подошли, спросили, кто ты такой, что ты тут делаешь. В общем, короче, его пригласили сниматься. И вот в сериале, который идет по России, «Простые истины». Вот сейчас вот он снимается, ему это нравится, он очень увлечен. Ну, дай бог. Вообще он такой мальчик у меня красивый, фактурный, большой очень. Ему 15 лет, но он такой очень крупный. Я его очень люблю.
1: А давайте послушаем, что наши слушатели-то, о чем они хотят вообще поговорить.
0: Безусловно, сейчас только я напомню телефонный номер. Это так положено.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Алло, доброй ночи.
0: И вам также. Здравствуйте.
7: Господа, это Карина вам звонит.
0: Да, здравствуйте, Карина.
2: Доброй ночи.
7: Александр, спасибо вам большое, что вы пригласили в студию таких, ну, в общем-то, феерических дам Дору и Викторию.
8: Да, ну что ж, не за что, не за что, да.
7: А скажите, пожалуйста, а можно Виктории вопрос задать?
2: Конечно, я слушаю вас внимательно.
7: Виктория, скажите, пожалуйста, вот такой коротенький вопрос. Что бы вы посоветовали вот сейчас время, ну, не очень простое, я имею в виду, ну, относительно выживания, относительно работы. Вот что бы вы посоветовали для того, чтобы, ну, как-то, что ли, вертеться в этой жизни получше, и чтобы не падать духом, и чтобы, ну, когда вот есть возможность, чувствуешь какие-то потенциальные возможности, чтобы найти работу получше. Ну, что вы могли посоветовать?
8: Вас именно работа все-таки интересует, да, вот, Кристина?
7: Ну, работа, в общем-то...
2: Это Карина, Карина.
8: Карина, да, извините. Да. Нет, просто меня немножко вышибло из клеи. Почему вы, вот, простите, Карина, считаете, что вот улучшение своего положения именно связано все-таки вот с работой? Откуда такой рационализм? Вот мне непонятно. Вот мы буквально на прошлый раз тут беседовали с господином Дугиным. Угу. Целые 5 часов мы обсуждали эту тему. И вдруг я опять слышу это слово «работа». Может быть, вам завести птиц? И это изменит вашу судьбу.
7: А вы знаете, у меня есть собака дома.
8: А вот птиц заведите. Ну ладно, извините, я вклинился. Да, давайте, спасибо. Спасибо, Карина, за звонок.
2: Единственное, что я вам могу сказать, надо очень хотеть. Очень хотеть и не сидеть, потому что под сидячий камень вода не течет. Надо действовать. Значит, надо как-то расставить приоритеты, смотря что вы хотите. Не стесняться, предлагать себя и не тушеваться, надо верить собственные силы. Вы знаете, я вот как-то, у меня никогда не стояло такой проблемы, потому что, во-первых, я считаю, что любая работа хорошая. Стыдно воровать, а вот работать не стыдно. И если вы очень захотите, вы добьетесь своего. А для того, чтобы не раскисать, я вам советую заниматься спортом, себя любить, но не настолько, чтобы там целовать себя в одно место. Для этого надо быть акробаткой. Да. А надо совершенствоваться, там надо закаляться, надо... И все делать для того, чтобы не уставать, надо все делать с удовольствием, чтобы это не было влом. Вот когда влом, тогда устанешь от элементарной работы. Ведь я могу, я не знаю, я очень загружена. У меня каждый день тренировка, у меня работа, у меня 2 собаки. Я ношусь как ненормальная. Вообще мне уже 180 лет, столько не живут. Понимаете? И... главное себе вот в компьютер, в голову не вкладывать, не жалеть себя. Ах, я бедная и несчастная. А наоборот, подходить к зеркалу, говорить, ты молодец, так держать. И все будет хорошо. И всегда улыбаться.
1: Самое главное, это холодная вода. Обливаться надо.
2: Нет, я вообще с утра опускаюсь в ванну с холодной водой. Это очень способствует.
8: И еще вот это так я от себя могу добавить, да, что, к примеру, я вот очень люблю женщин. Вот бывало, что едешь на задание, да, автомобиль-то у меня большой, вы видели, из окна все видать. А на светофоре останавливаешься, смотришь, сидит в соседнем автомобиле, ну, в какой-нибудь Тойотке, да, там, или там в Чирочке, девонька, магнитола у нее там нет, она сидит и просто поет сама себе. Вот попробуйте вот спеть сами себе песню, например, с утра, да, вот просыпаетесь, настроение дурное, вы так подумайте, а что бы мне сделать, чтобы его повысить? Спойте сами себе песню, любую, да, или станцуйте сами для себя. Вот, и наоборот, если настроение чересчур хорошее, это, кстати, тоже не очень добрый знак, то тут я как раз вот Виктория Григорьевна, сторонник, подойти к зеркалу и наоборот сказать, что ж ты радуешься, даун, посмотри, ну, на себя. Дело в том, что любые крайности плохи. Чрезмерная жизнерадостность в наше время, в нашу эпоху ослабляет иммунитет. А также, как, в общем-то, чрезмерное уныние, попросту говоря, подавляет иммунитет.
2: Нет, я не согласна. Она спросила, что делать, чтобы вот так вот не потерять себя.
8: Я сразу предвидел. Что следующий позвонивший скажет, как бы мне вот, да, испортить, например, себе настроение. Ну, всякое может быть, знаете, у нас же программа рассчитана на людей.
2: А зачем ему портить себе настроение?
8: Так затем,
2: пускай выйдет на улицу, ему тут же испортят настроение, боже мой. было бы желание. Нет. И потом, для того, чтобы не просыпаться в плохом настроении, надо себе с вечеру, вечером составлять программу. То есть я должен или должна проснуться в хорошем настроении, все будет хорошо, пофантазировать, помечтать и все. Потому что с какими мыслями заснешь, с такими и встанешь.
1: А вот еще можно, кстати, поанонировать. Тоже разрядка такая хорошая. Вечером.
8: А вот я только и хотел спросить, что вот этот рецепт вот ваш, он для и мужчин, и женщин подходит одинаково, и для любого возраста, или все-таки, к примеру, для мужской части населения есть какие-то свои специфические моменты, вот, о которых упомянула вот Дорочка?
2: Ну, это он с вечеру, если вот у него проблема, так сказать, в этом плане, он может себе там текст написать, что бы он хотел.
1: А зачем текст?
2: Нет, ну, не написал, он должен проговорить себе мысленно, понимаешь? И вот утром встанет, и все в порядке.
8: А-а-а.
2: Да.
8: А для детей? Вот дети, они, ну, как правило, все существа жизнерадостные, но бывает, что... Иногда на них, скажем так, нападает какое-то вот облако их прошлых жизней и перевоплощений. То есть, ну, пока взрослые, так сказать, вот вы, мама и бабушки, не до конца выбили из них, так сказать, великое знание прошлых жизней, да, вот что-то на них в такой форме дежавю наползет, смотришь на него, а он прям вот, ну, какой-то не в себе. Вот. А детям очень сложно бороться с этим состоянием, на самом деле. А взрослые только орут: быстрее давай, жри там сэндвичи, иди в школу, там, и так далее. Сложно понять, что в этот момент чувствует, скажем, их чадо. Там, может быть, есть какой-то вот у вас рецепт, как вот, да.
2: Но я считаю, что если взрослые плохо чувствуют свое чадо, тогда нечего делать детей.
8: Чадо нечего делать, да.
2: Да, да.
8: А вот вопрос к Дорочке. Вот, Дорочка, вот как ты считаешь, вот, вот твои Гекунд, Ладушка, они как вот, ну, не чувствуешь ли ты иногда, на нашем подходя, он перепеленовывая их, вот какую-то потребность погасить идущую из их маленьких лобиков, в общем-то, энергетику веков. Но все-таки, если я знаю, ты человек верующий, веришь в реинкарнацию, соответственно, вот это знание, которое в них еще сейчас, в их полтора года, присутствует великое, оно, согласись, значительно больше того, что знаешь ты, там, и я, вообще мы все вместе взятые, да. Вот это ощущение дискомфорта часто ли тебя преследует в момент перепеленаливания мне?
1: Ну, меня часто посещает это не ощущение дискомфорта, а прямо-таки стыда.
8: Сарматы, то есть?
1: Сарматы, потому что я очень плохая мать. Я все время занята на работе. У меня постоянно какие-то мысли в голове не о детях. Угу. Вот. И чаще всего вот эту их выход их реинкарнации наблюдает нянька. Так она уж посидела.
8: Ну, да. Да, я...
1: Вот, поэтому, ну, ты понимаешь, Саша, о чем я говорю. Вот она все это наблюдает. И, с одной стороны, я плохая мать, что этого всего не замечаю, не наблюдаю. А с другой стороны, ну, если бы я наблюдала, я бы, наверное, тоже сошла с ума и не занималась бы творчеством.
8: Ну, кстати, я могу сказать, что, видимо, вот появление вот такой моды, опять же, на нянек, да, ну, согласитесь, что это, по идее, все-таки, опять же, ну, такой есть в этом, ну, некоторый нездоровый рационализм, да, то есть ребенок должен быть, по идее, с мамой, да, вот, а если мама, как говорится, бизнес-вумен, постоянно при двухсотовых соплях ездит туда-сюда, куда ни попадя, а грудник вот там.
1: Ну, Саш, ну их много просто, много. На самом деле, я-то ожидала одного, а их много родилось.
8: Их много. Уже, у тебя, да, конечно, подстава была дикая.
1: Да.
8: Я помню это. То есть я помню, как Дорочка одновременно плакала и от радости, и от горя. Это, кстати, смешанные чувства. Вот как ты себя в этот момент ощущала? Ведь мало... Вот заметьте, да, бывает, люди плачут от радости, бывает, плачут от горя. А Дорочка от смешанных чувств. Вот, наверное, единственный человек, ну, не единственный, но один из, по крайней мере, миллиона, может быть, испытывал это чувство. Вот можно его так описать?
1: Да, я испытывала такое чувство, на самом деле, ну, юморное, потому что мне как сказали, что они разнояйцевые.
8: Да.
1: И я стала так сразу думать, а что же это такое, как это могло получиться? И вот это меня очень смешило.
8: Ну, в общем,
1: то есть,
8: да.
1: Мне потом сказали, что это был такой послеродовой шок. Но вот у одной моей подруги был шок еще похлеще. Я пришла такая прям с букетом цветов, с тортиком. Буквально вот вечером того дня, когда она родила. Она такая вышла, ну, аки привидение, такое еле ходящее, ножки там не сгибаются, все болит. И сказала мне...
8: Печальный вид.
1: Да-да-да. Мало того, что она сама рыжая была вся в веснушках, она как-то пожелтела вся и тихо-тихо мне сказала: я не знаю, зачем я это сделала. Ну, то есть родила, да, да.
2: Ну, это бывает такой послеродовой шок, бывает, это даже в медицине зафиксировано, некоторые даже начинают ненавидеть своих детей, но потом это проходит.
8: Это редко, и все-таки на самом деле, как вот мы, медики, считаем, что это несколько аномально, потому что...
2: Ну, естественно.
1: Ну, Саш, сейчас-то у них все прошло, но дело в том, что она дико поглупела.
8: Послушай, а вдруг опять неожиданно это вот возобновится? А в какой-то такой момент, понимаешь, если хоть однажды кого-то ненавидел, то это чувство, оно может совершенно неожиданно вернуться, причем быть настолько импульсивным, что, да, я даже не хочу пугать никого, но это действительно так.
1: Ну, сейчас она говорит, что она больше детей не будет рожать, но все, что у нее было в голове, она была таким, ну, замечательным и достаточно серьезным банковским работником, не буду называть ее имя и название банка, но из головы куда-то все вылетело, и когда сейчас ее встречаю случайно, или она мне звонит, она все время говорит: вот, Саш, ты мне еще тогда, когда я вот в такую, ну, попала, ну, грубо говоря, вот в такой залет.
8: Да, да.
1: Да. И ты меня предостерегал. Так вот, я действительно на ее примере сейчас вижу. Она все время говорит: мы пописали, мы покакали, вот и все мы. Есть... И ее больше ничего
2: не... И разучилась
1: не...
2: считать, да? Да, да, да. Ее уволили из банка.
1: Ну, да.
2: Бедная.
1: Да, да.
8: А сколько ее дочери сейчас?
1: Да вот, ну, года три, наверное. Ну,
8: то есть, может быть, что такое?
1: Ну, такой
8: длительный выход из токсикоза.
1: Рыжий бутуз такой, да.
8: Да, длительный выход из токсикоза. Ну, давайте послушаем телефонный все-таки звонок опять, если вы не против, конечно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
9: Ленин, мудак, нахуй, ебаный, вот козел, блядь.
8: Вот это звонит один и тот же, кстати, человек. Уважаемый, давайте договоримся все-таки с вами еще раз, да? То есть, поймите правильно, ни меня, ни присутствующих здесь очаровательных дам вы совершенно никак не трогаете. Ну вот, говорю вам совершенно искренне, то есть вы нам совершенно по барабану, хоть вы сейчас вот там в окно прыгаете, хоть просто ваша вот эта вот подростковая, так сказать, сублимация, она тревожит людей посторонних, может быть, ваших соседей, понимаете? Вот, то есть вы выглядите очень глупо. Ну, как же вам объяснить, что вы не нас ставите в глупое положение, а вы выглядите как мудак. Вот давайте, ну, возьмите уже себя в руки, наконец. Вы же, судя по голосу, уже оперились, ножки овласились у вас. Уже все там, ну, как бы нормально в штанишках. Что же вы так себя унижаете? Фу.
2: Нет, там, наверное, в штанишках ненормально, потому что, когда мне такая патологическая злость, вот так вот он напрягается, может, он уже как раз обосрался, потому что, когда вот так вот человек напрягается, вот может случиться такое несчастье. И вот он весь сидит обосранный.
8: И колбасит его.
2: Да,
8: у
2: да.
8: меня вот иногда бывает дико стыдно за каких-то людей. Ну, как, к примеру, стыдно за человека, изобретшего программу от «Вымечка» с ласкателем. Вот как вижу, мне прям стыдно за него. Так же и здесь. Вот, не надо пользоваться.
2: Ну, Сашенька, ты же только что сказал, что тебе по барабану. Нет, по барабану. Нам по барабану.
8: Да, ну ладно. Да. Ну, давайте следующий звонок.
2: Да, следующий.
8: Здравствуйте.
2: Да.
8: Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Алло,
8: да,
10: Николечка.
2: Да.
10: Приветики, моя хорошая, твой внучок тебе звонит. О,
2: Никита, привет, мой сладкий, привет. Ты меня слышишь, да?
10: Да, я отлично слышу.
8: Вот, Никита, сколько лет тебе, еще раз скажи?
10: Мне 15 лет.
8: Ну вот, давай вот просто, вот ты человек со стороны, да, у нас?
10: Ну да.
8: Вот, ты вот слушаешь со стороны эфир.
10: Да.
8: А вот женщина, которая позвонила перед тобой и так вот выражалась в эфире, какое она произвела на тебя впечатление, пожалуйста, скажи.
10: Да.
8: Ну, то есть она тебя травмировала или как-то вот впечатление твое от этого.
10: А это была женщина?
8: Ну, это не важно.
2: Это не женщина, это какой-то как раз...
10: Ну, если это парень, то на самом деле, по-моему, какой-то придурковатый шизоид вообще непонятный какой-то. Поход дел двинутый в 5-летнем возрасте об косяк обеими полушариями мозга.
8: Нет, ну сейчас речь идет о том, что он с удовольствием слушает это. Я имею в виду не, скажем так, твое мнение о его физическом состоянии, а воздействие его реплик, которые становятся, ну, достаточно частыми в наших программах, да, на вот на вас, радиослушателей. Просто мне это интересно, потому что мне действительно он, ну, как-то безразличен глубоко, как и нашему гостю. Гостем, да.
10: Меня тоже вообще-то, если честно, не очень это колышет.
8: Понятно. Ну, что ты хотел еще нам сказать?
2: Что ты еще хотел сказать, сынок?
10: Знаете, вот у моей любимой бабушки была такая история замечательная. Юкочка, если ты помнишь, там упоминалось про двух каких-то отморозков и
11: предмет, так сказать, одежда антилопы. Ты бы не могла бы рассказать?
8: Спасибо.
2: Это, Никитушка, я целую тебя. Мама слушает, да?
8: А я уже...
2: Значит, это я работала в Днепропетровске в театре и шла поздно, как-то после спектакля, естественно. Но я уже была на сносях. И поскольку мое пальто было вот так вот в талию, а я уже была, так сказать, где-то... У меня было месяцев 5 или 6, я не могла в него влезть. И у нас была одна актриса, ей очень нравилось мое пальто. Она говорит: «Викуля, давай я его поношу, ты все равно уже там, ну, не влезаешь». Я говорю: «А я в чем буду ходить?» Говорит: «Я тебе отдам мою шубу». Ну, вы же понимаете, шуба – это только
8: это
2: так.
8: Круче.
2: Это круче. Да нет, это вообще, это бывший куни-мех. Ну, это даже не то. Это уже, можно было ее побрить и сделать кожаное пальто. Там она сплошных залысинок, какие-то лапки, каракуля, в общем,
8: а вот
2: кошмар.
8: Извините, что я перебиваю. Вот, да-да. Это, вот вы знаете, одно время это была хорошая тенденция. Мы, так сказать, в законопроекте предусмотрели вот людей, торгующих пушниной, да, для подтверждения. Ну, как, знаете, как кроликов продают, у них должны быть лапки не отрезаны, чтобы было видно, что это не кошка. Также мы производителей пушнины обязывали в розничную торговлю, да, поставлять мех с какой-то частью тела животного. К примеру, если это шуба, там, то на ней пятак должен висеть, там, или там коготь какой-то. Одно время, целый год это практиковалось, если помните. Потом сами вот потребители сказали: ну что это такое у вас тут на меху? Даже я помню кожаное сиденье, ну, знаете, кожа, обивка, да. В Мерседесах, везде вот там делали, тоже там кожа свиная хорошая, и пятачок ему приделали, родной пятак, там вырезки для глаз, то есть, что, дескать, из настоящей свиньи, что это...
2: Да,
8: нет, уберите это. Ну, сделали ему кожу замку. Теперь ездит, у него вся задница в прыщах. Ну, сам виноват. Пожалуйста.
2: Естественно. Конечно. Ну, так вот, да, я извините, просто хочу сказать, что это была очень старая шуба. И вот я иду, это было дело в Днепропетровске, и поздно, и холодно, и я слышу, поскольку нет людей, и вот эхо такое, эхо. Там стоят каких-то два чувака, и, видимо, они ждали кого-нибудь, чтобы там раздеть или ограбить. Ну, время такое было. Говорит: вон идет одна в шубе, чешет. Ну, значит, говорит, сейчас мы ее. А я уже так уже подобралась. Я всегда... У меня всегда очень быстрая реакция. Очень быстрая. Поэтому у меня так фехтование хорошо шло. И вот, значит, я подхожу, они так обступают меня с двух сторон, эти два амбала. Угу. И один, значит, так говорит: девушка, из чего у тебя эта шубка? Я не знаю, чего так, я так быстро. Я говорю: из жопы старой антилопы. Он говорит: а? Я ему говорю: на. В общем, короче, он не успел открыть рот. Я повернулась и пошла. Они так и присели. Вот. А потом оказалось, что, ну, Днепропетровск город не такой уж большой, не такой мегаполис, как Москва. Тем более они там около театра стояли. Они, а у нас наш маэстро
12: после
2: Саша Родинский,
12: вышли.
2: Да.
8: После спектакля. Да,
2: да. Саша Родинский, он у нас вот такой, он как картежник. Он, помню, он как-то играл всю ночь в карты, потом пришел, значит, взял палочку дирижерскую, так, говорит, на 4 червы вместо того, чтобы... Вот. Это, видимо, или с его двора, или что, говорит: слушаю, у вас там какая-то актриса чокнутая, говорит, так нас перепугала, я же еще их там напугала, говорит: кто это такая? Говорит: о, говорит, это наша Викуля. Так вот, так вот. Так вот меня неудачно хотели ограбить.
8: Это говорит о том, что ваше вот сознание в момент выхода, скажем так, в данной вот одежде, оно было совершенно не спутано вот, ну, скажем так, бытовыми узами. Вот, и именно поэтому такой ответ был. Вот же был не отрепетирован.
2: Нет, если это спрон был чистейшей воды. А потом я вообще как-то так... У меня вот редко бывает, чтобы я растерялась или чтобы я испугалась. Я не пугаюсь, я не боюсь.
12: А потом
2: вот я не
12: тоже,
2: знаю.
12: Да?
2: Нет, нет. Вот у меня даже этого нет. Вот, я бы ему сказала или ей бы сказала, я могла бы так. Нет, я отвечаю всегда так и так. Вот, ну, я не знаю, может, я какая-то дегенератка, может, это как раз неправильно, может, надо сначала. А я вот как-то моментально концентрируюсь, и вот у меня все моментально происходит.
8: А вот хотелось немножечко вернуться все-таки к вашей работе вот в «Бриллиантовой руке», да?
2: Да.
8: Вот когда смотришь этот фильм, а вот буквально мы на прошлой неделе говорили, я так вообще телевизор не смотрю, и смотрю исключительно этот фильм, то есть я ищу его, меня не интересует он на видео, интересует, чтобы со мной его смотрело большое количество людей. И если не идет «Бриллиантовая рука», я, в общем-то, кидаю пульт, выключаю телевизор, потому что все одно и то же показывают. Вот. И ощущение такое, вот когда смотришь этот фильм, что практически все люди, которые, вот образы которых мы видим на экране, они дико добрые. Даже вот Миронов там отрицательный, да, вот там его герой. И все-таки вот эти какие-то... Да, все-таки теплые краски, все это. И, соответственно, когда своим уже взрослым мозгом, то есть бывалого актера, уже матерого зверя, начинаешь думать о том, какова была атмосфера вот на съемочной площадке, то...
2: Прелестная была
8: вот,
2: атмосфера.
8: Да, вот хотел...
2: Прелестная.
8: Как вас встретили? Вот не было ли такого, что ну там у нее маленькая роль одна, что с ней...
2: Нет. Все очень замечательно. И, к сожалению, уже многих нет. Но там такие звезды, ведь такое соцветие. Да. Папанов, Миронов, Никулин. Все абсолютно... И вы знаете, вот они все такие творческие, ведь вот как вот я смотрела, как работал Миронов, это вообще-то брызги шампанского. Это сплошная импровизация. В общем-то, Гайдай вот из тех режиссеров, он как-то вот он не давил, вот он не был таким жестким, вот там то-то, то-то. А он давал полную свободу актерам.
8: То есть, если, к примеру, какая-то была, да, вот вариация там у Миронова или у Папанова, они могли себе вот это...
2: Ради бога, ради
8: бога. А вот вам, как вы, все-таки пожестче, наверное, да?
2: Нет. Ой, я не помню. Ну, во всяком случае, как-то так это быстро произошло, и даже практически без лишних дублей.
8: То есть сняли быстро?
2: Ну, легко, да. Легко все снималось в Баку, но у меня там были сложности с местным населением.
8: Ну, понятно.
2: Потому что все это снималось в старом городе, во дворце Шерваншах, а вот все вот эти закоулочки. И вот местные люди, да, довольно темпераментные, вот там даже норовили кто ущипнуть там, кто потрогать, кто еще что. Вот я когда приходила в гостиницу, я быстро-быстро запиралась на ключ, потому что это было чревато.
8: Ну, еще, видимо, телефонные звонки. Я снова по традиции напоминаю номер.
12: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
8: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Просто.
13: Алло.
8: Да,
13: доброй ночи.
8: Здравствуйте.
13: Саша, это я в эфире, да?
8: Да.
13: Это вас беспокоит тезка первого и последнего президента Горбачева. Михаил меня зовут.
8: Здравствуйте, Михаил.
13: Так, значит, Саш, я хотел бы у вас спросить такую вещь. Я, короче, сам инвалид первой группы по зрению, но студент МКУКа. Короче говоря, я учусь на академический вокал. В данном периоде учусь сейчас речитатив и балладу Томского. Но дело не в этом. У меня вот хотел бы спросить у Виктории Григорьевны, то есть мы почти синонимы, я имею в виду тоже актеры, у меня вот, кроме всего прочего, способности есть пародировать, но чтобы в эфире не озвучивать, не могла ли Виктория Григорьевна оставить телефон, чтобы, допустим, Саш, с вами я мог потом как-то связаться. Вот, в общем, я хотел бы пообщаться с Викторией Григорьевной, но желающих, конечно, много, я понимаю. Но все-таки, вот, учитывая состояние моего здоровья, вот...
8: Понятно, Михаил. Тут, значит, совершенно искренне я могу сказать, да, что вряд ли это будет возможно по причине того, что у Виктории Григорьевны нет, попросту говоря, телефона. Это действительно так.
13: И в Ленинской библиотеке нигде нет, да? Совершенно.
1: А вы оставьте сейчас свой телефон.
8: Нет, ну в прямом эфире телефоны нельзя оставлять.
1: В прямом, а ты выведи и запиши.
13: А можно? Вы позвоните тогда?
8: Ну давайте, подождите, пожалуйста, не кладите трубку,
13: да.
8: Хорошо? Да. А мы сейчас тогда прервемся, чтобы записать телефончик, да? И я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что в гостях у нашей сегодняшней программы Виктория Григорьевна Островская, актриса, работник Ленинской библиотеки, соответственно, также преподаватель физкультуры.
2: Нет, какой физкультуры? Инструктор. Инструктор.
8: Прошу
2: инструктор.
8: Прощения. Ну, я просто, чтобы было доступнее людям как-то, потому что слово «инструктор» у многих ассоциируется как бы с такими, ну, несколько...
2: Инструктор райкома партии.
8: Вот, совершенно верно. Да. Поэтому я так вот... И, соответственно, Дора Меламед, женщина, которую я знаю уже тысячу лет, мы огромное количество... С ней плавали на байдарках подмосковных унт-карельских рек. Чего только не видели, да, Дорг? И причина нашей сегодняшней встречи с двумя такими очаровательными женщинами – это прошедший вчера День Матери. Мало кто, кстати, знает об этом празднике, согласитесь, да? Я думаю, что и вы не знали, если бы я вам не сказал. Да, вот. Но тем не менее, вот такой праздник есть. Я считаю, что этот праздник очень, очень хорош.

0: их попросту нет уже, да. Лично я, может быть, конечно, я скептик и так далее, но я... Ну, знаю только двух людей, которые, может быть, достойны как-то занять их место. То есть, или можно сказать, что это некая преемственность. Я их даже называть не буду. А реально я вижу вокруг пустоту. Вот какое у вас чувство в этом плане? Да.
1: Ой, Саша, я не соглашусь. У нас очень много хороших актеров, изумительных. Вот ты это имел в виду, да?
0: Да, безусловно, да.
1: Ой, ну что ты, у нас замечательные есть актеры, просто потрясающие. И совершенно не должен никто ничего места занимать. Я этого тоже не люблю, когда вот это вот...
0: Не имеется в виду место, а да. Все-таки есть преемственность. То есть, например, актер – это профессия, да, прежде всего?
1: Да, конечно. И актер – это призвание, это и характер, это все что угодно.
0: Да, да, но тем не менее характер формируется, так сказать, некими внешними причинами. Это может быть политические причины, экономические и так далее. Да, вот характер, к примеру,
1: Юрия Владимировича. Мне кажется, это гены.
0: Ну, и генетически тоже в какой-то степени. Это, конечно, тоже влияет. Но, тем не менее, характер тех людей формировался там, в определенных условиях. Характер нынешних формируется в условиях, когда вот на Арбате продают поддельные шинели, к примеру, и слушают русскоязычный брит. Поп-группы, к примеру, да, это действительно страшно, это разруха. Что может сформировать такое вот окружение, какой характер может в нем сформироваться? И, то есть я действительно дико опасаюсь за российскую актерскую школу.
2: Саша имеет в виду, наверное, что у этих актеров нет харизмы.
0: О, точно.
1: Нет, я не согласна. Нет, ну у нас же так, ну, Меньшиков Олег, какие актеры там.
0: Ну вот.
1: Не хочу там сейчас перечислять, потому что это будет очень долго. Но у нас есть замечательные актеры и великолепные, просто великолепные.
2: Не знаю, тут я недавно стала что-то тоже в памяти перебирать и поняла, что, а все актеры-то плохие на самом деле.
0: Вот то же
2: и
0: самое.
2: И тот же Меньшиков, это же кошмар, он везде один и тот же.
0: К сожалению, с трудом представляю себе, о ком ты говоришь. Mm-hmm. То есть я могу назвать только одного актера, я, к сожалению, не помню его фамилии совершенно, он чем-то похож на молодого Леонова. Вот. Такой небольшой, такой чуть-чуть такой плешивенький. Он играл в каком-то фильме молодого совершенно защитника, адвоката, который защитил девку, которую подставили мажор насчет того, что он какое-то кольцо своровал.
1: Мне кажется, что...
0: Фамилию не помню.
1: Это я знаю.
2: Ильин, что ли?
1: Нет. Мне кажется, что... Что-то у него неблагоприятно со здоровьем. Вот проходил такой, я не знаю вообще даже. Я знаю, кого ты имеешь в виду.
0: Потом вот прекрасный, видите, кстати, актер. Да, прекрасный актер. К разговору, опять же, извините, что перебиваю, как мы выше сказали, что лучших людей вышибает. Вот я... Как скажем, не искушен вообще в актерах, вообще в этих всех делах.
1: А молодой Миронов, вот...
0: Увы, не знаком с работами.
2: Который мусульманин играл.
0: Да я как только вижу вот такие фильмы из серии «Новое русское кино», я быстрее хочу либо напиться, либо расстрелять из своего, кстати, залицензированного нарезного оружия вообще всю эту телекоммуникацию. У меня башня из окна видна. У меня прицел оптический, знаешь, какой?
1: Нет, он не только там.
0: У меня прицел еще... больше, чем твоя квартира. Это я к Доре обращаюсь.
2: Да, которая у меня очень маленькая.
0: Да, я эту башню расстреляю когда-нибудь, если мне еще раз покажут «Новое русское кино» с участием кого бы то ни было вообще-то.
2: Не, ну, Саш, ну, да, это не «Новое русское», Дора, это старое русское кино.
1: Это не «Новое русское
2: это
1: кино», это... Да, да.
0: Ну, ладно, не буду, мне неприятный вакцин.
2: Знаешь, мне было страшно? Мне нужно было идти в Останкино 28 августа, а башенка-то горела, и вот сижу, да, я тебя слушаю прям ночью уже боюсь и так. Вот, и ты тут тоже про башню.
0: Ну, я
1: давайте
0: тут...
1: на ночь глядя о страшном не говорить. Да, я тоже.
0: Или, по крайней мере, не будем действительно вспоминать, как бы, какие-то надежды. Все-таки эти надежды были.
2: Я призываю поговорить... поговорить в 3:15 уже можно, как раз вот... может быть, такой телефон доверия, опять же, это будет... Извините, что я на своего конька села. Но, может быть, это будет как раз вот тема, о которой я вначале говорила. Я же собираю материалы для фильма. Может быть, кто-то захочет поговорить об интимном. Или задать тебе вопрос какой-то интимный. Или рассказать про свое интимное.
0: Я целиком с тобой согласен, но просто, может быть, как-то мы его сперва еще бы выслушали какую-нибудь из... так сказать, пролистали бы какую-нибудь страницу

0: с жизнью Виктории Григорьевны, если ты не против. Дурочка, ты еще молода, твои дети, они, так сказать, я их буду за ухо в школу водить, может быть, это. Вот. Виктория Григорьевна,
1: да, я
0: что еще запомнилось вам вот из вот такой долгой, но, безусловно, интересной жизни? У меня, например, такое ощущение складывается, что вас все-таки постоянно преследовали какие-то, не совсем хорошие люди. То есть вы, например, вычленяете их из общей реки жизни. То есть, к примеру, вот, например, про коллектив автобусного парка, да, вы говорите, они вот были как бы хорошие люди. Но, так, понятно, хорошие люди, они, но опять же, они. А вот, к примеру, каких-то персонажей, ярко вами выделенных, нельзя охарактеризовать как положительными. Вот. А я, например, могу сказать, что вот в моей жизни было вот очень много именно людей положительных. Конечно, дерьмеца тоже хватало, и дерьмецо знает, что я так про это дерьмецо думаю. Но и хороших людей я могу также...
1: Саша, да, ты меня неправильно понял. Я считаю, что я очень счастливый человек. Очень счастливый, потому что в основном мне и окружали меня люди очень хорошие. Вот театр, да, такой, в общем-то, сложный коллектив, правильно? Никогда у меня... Только с директором был конфликт, когда я на него замахнулась.
0: В смысле, предметом каким-то? Или
1: рукой, как? Рукой, да. Ну, он был такой противный, но в основном у нас были замечательные ребята, и не только актеры, но и все цеха наши. И со всеми у меня были хорошие отношения. И сейчас вот я работаю в библиотеке, у нас тоже изумительный сектор, прекрасные люди. Вот, мы столько уже вместе, мы уже как родственники стали, мы просто родные друг другу.
0: Вот скажите, Виктория Григорьевна, ведь это же достаточно серьезная, на мой взгляд, область, да, и опыт вот в данной области, о которой я сейчас хочу поговорить, он уже великий, очень большой, но при этом почему-то как-то им никто не руководствуется, да. Вот вы там замахнулись на директора. Директор, это что есть директор? Это административный работник, да, суть которого, значит, смотреть. Ну, я выражаюсь очень образно и условно, но тем не менее, да, чтобы, значит, лампочка светила, чтобы обшивка в диване не была порезана, да, чтобы у актера, в общем-то, в джипе работал кондиционер и так далее, да? Не более, то есть это функционер прежде всего. Но если директор начинает сам выходить на сцену, сам участвовать в творческом, скажем так, процессе, то здесь вот и получается некоторая несостыковка, которая приводит, в общем-то, к кризису всего коллектива. Сколько раз люди накалывались на том, что нельзя путать творческую работу и руководящую. Ушел руководить, ушел в администрацию. Все, забудь про творческую деятельность. Иди, собери иголку, штопай и кожаные салоны своих сотрудников. Все.
1: Саша, да. Нет, это как раз был тот случай, когда он был только директором. Это бывший комсомольский работник, это еще то время. Он говнюк был страшный. Да, правильно. Вот, наверное, запахло, ты сказал фу. Вот. И такой нагловатый. И вот так вот как-то так еще, вот раздражал.
0: Наверное, еще у него родители были тоже как бы так.
1: Не знаю я его родителей,
0: всего,
1: не знаю. И
0: все
1: знать
0: они,
1: не желаю.
0: Все они им привозили хитачи с двумя карманами из-за бугра, когда мы тут на электроне как 302-х записывались.
2: А может, Вика расскажет про свои красивые романы?
0: Вот, да, вот это будет очень хорошо.
1: Романы
2: были
1: красивые.
2: Может, какое-то безумство?
1: А у меня всегда было безумство. И, в общем-то, вот все мои увлечения, все были достаточно бурные. Но вы знаете, я вам должна сказать, что вот я со всеми своими мужчинами, кто не умер, царство им небесное, осталась в хороших отношениях. У нас...
2: Это прям как я.
0: Да и я так же.
2: Ты с мужчинами?
0: Нет, я вообще практически...
1: Вот так вот получилось, что первый муж умер, второй и третий. Вот. Ну и... Так случилось. Но это, конечно, без моей помощи, не приведи Господь.
2: Ну, а безумства-то какие были? То есть, может быть, кто-то очень красиво ухаживал, может, сейчас вот тебя послушают и воспользуются
1: советом. Нет, я всегда влюблялась, делала... Что значит ухаживал? Ну, может быть, и да, ухаживал. Ну, вот у меня такая натура дурная. Вот вы знаете, я все время выбирала самое... несчастное создание.
0: А почему же дурная натура? Я прошу прощения, на мой взгляд, это достаточно естественно. Во-первых, для личности сильной. Не потому, что она личная, вернее, сильная личность как-то еще более становится сильной, когда рядом с ней слабое существо. Нет, попросту говоря, сильная личность, духовно богатая, которая видит, что вот из этого хомячка ободранного можно, в общем-то, вырастить львенка. И это, попросту говоря, с вашей стороны был акт, ну, скажем так, дарения, что ли, да? То есть вы облагодетельствовали вот этих
1: вот...
0: Я
1: не думала об этом. Мне всегда было жалко. И вот когда вот за мной ухаживал такой более респектабельный молодой человек и какой-нибудь несчастный, я думала, а у этого и так все устроится. Вот я очень жалостливая, понимаете? Вот. А вот этот вот... А вот этому надо помочь. Ну, просто я как-то так вот и... я всегда была хорошей женой, всегда очень хорошо относилась, но, наверное, это плохо, потому что мужчины любят садиться на голову. Ну, я так вот смотрела, но в один прекрасный момент это мне надоедало, и я его спускала с лестницы.
0: Ну, то есть уже состоявшегося как-то...
1: Да, безусловно, да.
2: А кому он потом доставался?
1: Ну, неважно.
0: А какая это разница?
1: Он на меня...
0: Уже?
1: Нет, интересно. Во всяком случае, никаких обид не было. Никаких обид. И даже если вот потом этот мужчина, допустим, с кем-то встречался или что, очень часто бывало, что он даже и мне представлял, и советовался со мной, Викуля, как ты считаешь, и то, и все, и другое, и третье. Но чтобы когда-то были какие-то разборки, это мое, это твое, Господи, упаси Боже.
0: Ну, вообще, нет. Вот хотелось сказать вот еще вот о том способе расхождения с определенным человеком, когда ты оставляешь, так сказать, за ним и за собой право в любой момент как-то созвониться, перетусоваться. И, то есть это же совершенно естественно. То есть, например, я про себя могу сказать, что я вот так по жизни конкретно порвал не более чем с 5 людьми, которых я считаю, в общем-то, подонками, о чем, как правило, в лицо и говорю, я говорю, там, дружище, ты подонок по причине, а там, да, мне не в кайф с этим людьми общаться. Вот все. Все остальные, с которыми были, ну, какие-то конфликты по жизни, это все улаживается, да? Тем более по работе. То есть я до сих пор общаюсь с людьми, с которыми мы еще вот вместе служили на границе, на подводной лодке. Черт-те где, только мы не служили с ними. Я общаюсь, хотя многие из них уже совсем другие. То есть кто-то там, скажем, уже, как их сейчас называют, олигарх, да, кто-то на Курском бомжует. Я к тому и к другому я захожу, открываю дверь ногой, понимаешь? Это хорошо.
1: Естественно.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Ну вот, может быть, опять же мы обратим наши взоры к телефонным звонкам, да?
1: Да, к слушателям.
0: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Здравствуйте. Можно вам задать такой почтительной форме, корректной?
0: Да.
4: Один вопрос. Вы только не думайте, что этот вопрос такой... является колкостью.
0: Да нам, собственно, все
4: вот
0: равно.
4: Скажите, пожалуйста, нет, ну, чтобы, так сказать, не нарушать.
0: Да, давайте. Значит,
4: вот, судя по некоторым таким отметинам хронологическим, вы весьма зрелого возраста человек.
0: Угу. Это и... вы про меня?
4: Да, наверное.
0: Да.
4: Раз вы уже в 57-м году участвовали в фестивале студентов.
0: Да.
4: Вот скажите, это что, шутка, что вы распространяете порнографические вот сайты?
0: А я понял ваш вопрос.
4: Наверное, такая просто эпатаж, что ли?
0: Спасибо.
4: И второй вопрос у меня вот к вашей гости. Она более молодая, но, видимо, тоже уже почтенная Матрона. И вот такая вот рекомендация людям, у которых какие-то тяжелые душевные состояния, заниматься наночанонизмом. Это тоже такая плоская шутка, что ли?
0: Понятно.
4: Тем более
0: вопрос...
4: День матери. Странно даже себе представить людей такого возраста, которые говорят такие...
0: Ну, вы правы,
2: так... Вы сами попробуйте, знаете, как отлично.
0: Вы правы, так не волнуйтесь.
4: Это старый анекдот про Ленина и Дзержинского. Вы... Я говорю, что это шутка плоская.
0: Понятно. Вы правы, так уж не волнуйтесь. Уж вы так...
4: Нет, я очень...
0: Да. А? Давайте все-таки по порядку начнем.
4: Нет,
0: да.
4: Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Спасибо
0: честно.
4: За невропатологические советы. Но
0: да, спасибо за звонок. Насчет порно-сайтов. Да, я подумал. Почему бы не подзаработать? У меня есть огромное количество моих хороших знакомых, в общем-то, женщин, которые обязаны мне вообще не только жизнью, собственно говоря, но и своим благосостоянием, и которые, ну, так сложилось, не смогли реализовать себя в каких-то, скажем так, ну, художественных там каких-то моментах, да. Вот, я пришел, я говорю, друзья, обратился я к своим знакомым. Женщинам. Давайте, дескать, вот то и все, говорю, позирование, да. Вот,
2: и творчество одновременно,
0: и
2: да?
0: Творчество, или... искусство, и да, бабки, да, самое да, главное, да. Самое главное – лаве. Ты
1: капуста.
0: Же меня, Дорг, понимаешь? Бабульки. Это как еще? Как еще ты? Лавандос.
2: Зелень.
0: Зелень, да. Вот.
2: А, цыгане-то как говорят?
1: Капуста,
2: извини,
1: капуста.
2: Нет, цыгане, цыгане говорят лаве. А так мы уже сказали.
0: Это я уже сказал, да, это уже перечислил. Вот, мало того, я даже вышел на руководство нашей радиостанции, чтобы, так сказать, сделать порно-страничку вот прям-таки под, на сайте «Эхо Москвы». И, вы знаете, ведутся переговоры, и я думаю, в ближайшее время вы это увидите. Вот это арестовывать меня пришли, не волнуйтесь, это часто происходит. Да. Что касается вот совета Доры, касаемого, конечно, самоудовлетворения, вполне возможно, я могу предоставить Доре тебе право отмазываться, в общем-то, от наезда, который был, но... И почему вы так близко приняли к сердцу, уважаемый позвонивший, этот совет? Вот что меня интересует.
2: Им же можно и не пользоваться.
0: Безусловно.
2: Советом-то.
0: Хороший ответ был. Следующий звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
5: Меня зовут Павел.
0: Здравствуй, Павел.
5: У меня вопрос не такой простой, краткий, но емкий.
0: Давайте.
5: Как так лучше сказать?
0: Да, говорите, как считаете нужным. Главное, чтобы вопрос был действительно понятно сформулирован. Иначе мы не гарантируем, что сможем на него ответить.
5: Нет, это скорее будет не вопрос, а комментарий, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали.
0: Хорошо. Давайте.
5: Мне слушать вас очень приятно одновременно и очень противно.
0: Понятно.
5: Пожалуйста, прокомментируйте.
0: Понятно, спасибо. Да. Спасибо. Сложно.
1: Вот закрутил, да?
0: Нет, лично я прекрасно
2: красиво,
0: понимаю
2: красиво.
0: Чувство вот данного позвонившего. Я могу сказать только одно, что все новое и все, скажем так, естественное. То, что, кстати, некоторые журналисты по своей, скажем так, неопытности или просто от небольшого ума называют неформальностью. На самом деле неформальность – это, попросту говоря, естественность. Вот то, что мы сейчас тут делаем, мы, в общем-то, так ведем себя и в жизни. И, видимо, для вас, уважаемый позвонивший, это форма несколько непривычна. Вы привыкли так называемому официозу в радийных, тем более в телевизионных эфирах. То есть вот от этого клише вам, вероятно, надо избавляться. Надо, наконец, начать понимать, что вот многие телезвезды и многие радиоведущие, чьи голоса вы слышите, да, они не должны, так скажем, априори являться авторитетом для вас, поскольку, выходя из своей радиостанции или из телецентра, они давят червей дождевых ногами, могут даже сожрать живьем птицу. И тем более неизвестно, что делают новостные ведущие, скажем, телеканала НТВ под столом. Вот обратите внимание на их лица, когда они передают новости. Вполне возможно, что они именно вот занимаются тем, о чем сказала Дора. Посмотрите на их мимику. И не нужно замыкать себя вот в такие рамки. Вам противно, вот состояние противности возникает от того, что это происходит, так сказать, в средствах массовой информации. Если бы это происходило в жизни, вы бы дико кайфовали. Это ваш внутренний барьер, ваша внутренняя там, стенка-то, которую в Германии мы сломали, как она? Бранденбургская. Да, по-моему.
2: Нет, а еще противно, наверное, потому что непонятно, действительно.
0: Да, видимо. Что, следующий звонок?
2: Да, да, или... очень интересно.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, доброй ночи, Александр.
0: И вам также здравствуйте.
6: Доброй ночи, уважаемые гости.
1: Доброй ночи.
6: А вы знаете, вот я тоже ваша тезка, Александр. Угу. Вот я что хочу сказать, я вот, например, некоторые фильмы не смотрю, угу, только потому, что сейчас такие уважаемые актрисы, актеры, я просто не буду их называть, но это очень известные люди, рекламируют какие-то, извиняюсь, сраные тренажеры, угу, вот, мороженое, вот, то есть...
0: Или, нет, например, знаете, что еще, извините, что перебиваю, да, вот средства против похмелья.
6: Да, да, да, да. Вот, но это все-таки артисты больше всего. Вот, да, у меня вопрос и к вам, Александр, и вот хотелось бы, чтобы ваши гости тоже ответили. Может ли уважаемые актрисы, которая действительно снималась там, не знаю, в 40 фильмах, рекламировать вот эту всю срань, угу, вот, что с этим делать, и вот психотипы этого человека, то есть это что, зарабатывание денег, звездная болезнь?
0: Саш, понятен, вопрос понятен, спасибо. Я могу сказать следующее, это бабки, попросту говоря, и да, это заработок, действительно заработок за рекламу.
1: Это, это работает. Это просто работа, это труд.
2: Да, не, да. Но другое дело, что вот иногда даже бабки перевешивают на что-то такое, вот какую-то даже мужскую стыдливость, я бы сказала.
1: Нет, но есть когда такое, срань, нет, вот стыдно рекламировать срань. А если вещь хорошая, почему бы не довести до сведения населения?
2: Ну, правильно. А когда дядя Пуговкин, допустим, рекламирует золотого конька и говорит, что
0: какого
2: у него раньше
0: конька?
2: Не... средства от импотенции.
0: Я,
2: он просто говорит конкретно, что у него раньше не стояло, а теперь он пьет золотого конька, и у него стоит. Ну, это даже за деньги как-то, по-моему, стыдно говорить. Нет, серьезно? Серьезно?
0: Я этого не знаю.
1: Я не видела.
0: Я тоже не видел. Но, опять же, Александр, он все другие, вот кто нас сейчас слушает, поймите, да, поймите, что актерская судьба, вот, к счастью, может быть, вот Виктория Григорьевна Островская избежала вот данной участи, я не имею в виду участи вот вышеупомянутого артиста, а вообще, то есть она побывала в кино, причем в большом кино, сыграла маленькую, но дико популярную роль, сказала коронную фразу, которую сейчас вся Россия знает, и тихонечко дальше пошла по ступенькам, то есть, скажем так, жизни, причем по ступенькам, которые спиралью идут, и он расширяются, да, а вот эти люди, они так и остались в своем замкнутом кругу, вот в замкнутом кругу актеров, вот актрисулик, и сейчас им живется дико нелегко. Представьте себе, что значит для культового человека, да, вдруг оказаться невостребованным. Тут уж пойдешь на любое. Так что мы не должны, скажем так, даже осуждать этих людей, на мой взгляд, вот, а должны, ну, относиться с пониманием, в конце концов. Вот тот же господин Пуговкин, да, стоит у него там или не стоит, это не наше дело. Он заслужил право вести себя сейчас так, как вот он себя ведет. И мы должны сказать, да, да, Пуговкин заслужил, даже если он будет там что угодно рекламировать. Я считаю, что, наверное, такой подход.
1: Нет, ну этот Александр сказал, что вот из-за этого он не смотрит, вообще не ходит в кино, не смотрит фильм.
0: Ну, это радикализм. Вот это, да, Я считаю, это чрезмерный радикализм.
1: Да, он молодой еще.
0: Да.
1: Еще молодой.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Алло, доброй ночи.
0: И вам также.
7: Дмитрий, слушатель из Тушина, звонит.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
7: Значит, я не буду критиковать ваших женщин, они молодцы, говорят то, что думают, и правильно. И если кому-то не нравится, могут не слушать.
1: Спасибо.
7: Я хочу вернуться только к одному вопросу, который прозвучал минут 15-20 назад. Угу. Не могу промолчать, я, в общем-то, и звонить не собирался. Просто хотел только слушать. Вы вспомнили об актере, о молодом, который похож на Евгения Леонова, на молодого.
0: Да.
7: Это Геннадий Назаров, я так понял.
1: Да, да, да, да, да.
7: Вот, вы знаете, он играл во многих фильмах.
1: Да.
7: Ну, штук 10, наверное. Но лучший фильм у него был «Солдат Иван Чонкин».
1: Да.
7: Вот, он играл в театре на Малой Бронной. там где-то 5 спектаклей у него было.
0: А как вот этот фильм называется, вот о котором я вот говорю?
7: Вы знаете, я точно название не назову, там он адвокат играл.
0: Да-да-да, то есть вот классный парень, вот он мне нравится, как
7: играет. Это супер парень, это на мой вкус.
0: И на мой тоже, видите.
2: А Чонкина только у нас не показывали, к сожалению, еще. Вот чешский фильм.
7: Чонкин был по первой программе один раз. Он у меня даже на видео записан, я его записал и всем раздаю эту кассету. Ну, вот. А он, у него вот год назад была о нем передача по телевизору, у него там что-то с почкой, одну почку отрезали, в общем, дай бог ему здоровья.
1: Да-да-да.
7: Не знаю, сейчас он в театре, конечно, не играет. И я попал на один его спектакль, «Ночь перед Рождеством», он там играл весь спектакль ведущего. Я ходил с дочкой, которая 11 лет, и, в общем, она визжала от удовольствия там. И, в общем, там все прекрасные спектакли, прекрасный актер. Единственное, чтобы люди знали его фамилию, имя, ну, надо посмотреть его фильмы.
0: Понятно, спасибо вам.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо за звонок. Еще остается время у вас, уважаемые, для общения с двумя замечательными женщинами, которые сегодня находятся в студии. Еще раз напоминаю, это тележурналист Дора Маламет и актриса Виктория Григорьевна Островская. Ну, не только актриса, я уже даже и не буду перечислять, потому что вы, в общем-то, всеобъемлющие, скажем так. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, видимо, кто-то задумался или пошел переворачивать курушку. Мы, к сожалению, не можем ждать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
8: Алло.
0: Да-да-да.
8: Добрый вечер.
0: И вам аналогично.
8: Приятно с вами встретиться, особенно с прекрасными дамами.
1: И нам приятно.
2: Спасибо.
8: Да. Спасибо взаимно. Я немножко поздно подключился к вашей передаче и хотел бы, чтобы... Уважаемая Виктория напомнила ту сценку, где она играет в этом великолепном кино.
0: Понятно, спасибо.
1: В «Бриллиантовой руке»?
0: Да, я уже убрал, к сожалению, звонящего. Но это и я могу сделать. Это как раз вот женщина, которая...
2: Жрица любви.
0: Жрица любви, да.
1: На улицах восточного города...
0: которая произнесла такую замечательную фразу «Цигель, цигель, ай, лю-лю». Напомнили, да?
2: А Вика, может быть, сама хотела напомнить?
0: Да, Виктория, ну, извините, пожалуйста.
1: А Андрей Миронов сказал Никулину: «Руси шатуристу облика морали».
0: Да,
1: что-то
0: да,
1: ей нужно, говорит, что ей нужно.
2: Я тебе потом расскажу.
1: Я тебе потом скажу.
0: Да, да. А следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
9: Доброй ночи. Это беспокойство Софья Павловна. Я хотела обратиться к Виктории Григорьевне. Я в 70-е годы тоже работала в библиотеке Ленина в информцентре по культуре.
1: Да.
9: Во времена Багровой.
1: Да-да-да.
9: Виктория.
1: Да.
9: Одно, значит, в один год летом я была вожатой в пионерском лагере, где был ваш сын.
1: Да.
9: Его в отряде как раз. И мне просто интересно, как дальше сложилась его судьба, потому что был очаровательный такой молодой человек, необыкновенно красивый, с вьющимися волосами.
1: Да.
9: Вот хотел бы услышать ответ на этот вопрос.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое. Приятно, что вы в такое время не спите и слушаете «Эхо Москвы». Ну как, у Кирилла сейчас все нормально. Он пошел в армию, окончил школу, пошел в армию. После армии он поступил в высшую школу милиции, окончил ее.
0: Почти как я.
1: Да. И одно время работал, потом ушел оттуда. И сейчас он работает в фирме, он юрист. По образованию у него еще правоведческий факультет. Вот, работает успешно. Так что у него все в порядке. Он такой же красивый. Волосы пока еще остались. Высокий. И так все у него нормально.
0: Ну и, видимо, мы еще успеем послушать один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: продолжу еще раз добрый ночи.
0: Доброй ночи. Ночи. Говорите, пожалуйста, погромче, да, вас плохо слышно.
5: Павел беспокоит еще раз.
0: Здравствуйте, Павел.
5: Еще раз добрый ночи.
0: Да, да, конечно, да.
5: Очень приятно, что я еще раз звонил.
0: Да.
5: Дело в том, что вот у меня такое впечатление возникло. Я сегодня вечером возвращался подробно, когда вот последний заезд 150 рублей отбил свои, которые...
0: То есть вы играете в ипподроме, да?
5: Да,
0: да. Нет, знакомы, почему вы смеетесь? Это я там частенько тусуюсь там и все такое.
5: О, а на какой трибуне?
0: Да я, знаете, прям как войдешь около касс вот напротив обычно, я, так сказать, далеко не хожу. Плюс у меня свой подпольный там тотализатор, скажу честно. Да, чтобы не...
5: Валера, знаете?
0: Нет, так мелко я не плаваю.
5: Да. Ясно.
0: Давайте ваш вопрос.
5: Кстати, в этом дело.
0: Да.
5: Я возвращался обратно, встречаем и белорусском Семенов Раду.
0: Известный.
5: Он в небольшом, мне так казалось, чтобы он не обиделся. Вот, небольшом состоянии подпития. Не дай бог, чтобы он не услышал. И я подумал, что мне хорошо было взять автограф. А потом я просто посещал к нему подойти.
0: Какая интересная история. Павел, вот это вот все, что вы хотели нам рассказать?
5: Нет, вот какое ваше мнение? Вот если вы на улице встречаете известного человека...
0: Который просто лыка не вяжет.
5: Нет, нет, ну что?
0: А, ну да, я понял. Вопрос, который находится в интересном положении.
5: Да он нормальным был, совершенно положение. Абсолютно нормально. Просто подойти на улице к известному человеку и попросить автограф.
0: Вы знаете, честно скажу...
5: Насколько вот я постеснялся.
0: Павел, совершенно правильно сделали. Я тоже никогда вот так не делаю. То есть, к примеру, вот иду по улице один раз, да, вижу, идет Григорий Новоженов, который вымечка ведет. Думаю, дай подойду, а потом застеснялся. Тоже не взял. Спасибо, спасибо. Да.
2: Григорий.
0: А мне не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, последний уже звонок, да. Алло. Алло.
2: Это ну, видно, он Григорий Новоженов звонит.
0: Да. Ну, судя по всему, звонок Павла все-таки, так сказать, подвел логическую черту под нашей сегодняшней беседой. Дорогие Виктория Григорьевна и Дорочка, я поздравляю вас вот с праздником прошедшим.
2: Спасибо.
0: Вот. Соответственно, спасибо. Надеюсь, что вот наша такая встреча не последняя. Я это всем говорю, но не со всеми. Она действительно бывает не последней. С вами, я надеюсь, действительно она будет не последней. Мы еще увидимся. Хотя бы вот в лесу. Вот, ну,
2: у костра.
0: У костра споем.
2: И там лыжи еще будут стоять.
0: Да. Да. И, соответственно, удачи вам в вашей, так сказать, нелегкой судьбе. Надеюсь, что ваши чада будут воспитаны достаточно хорошо. И,
2: спасибо.
0: Да.
1: Сашенька, надеюсь. Спасибо. Все алаверды. Очень было приятно.
2: И вкусно.
1: Да,
0: да это вот да, благодаря нашим референткам. Вот. А сейчас мы, пока тут будет всякая музычка, пойдем пожарим для утренней смены бифштексики
2: и рыбки. Рыбки лучше, да.
0: Да. Спасибо.
2: До свидания.
1: Всего хорошего.
10: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи. Автор — Опоссум. Падла.

0: Ну что же, я рад приветствовать вас, уважаемые близнецы, здесь после такого долгого перерыва. И хочу сказать, как ваш организм переживает вот эти весенние дни, ведь сейчас происходит, ну, еще не происходит, вот, но как бы у вас, поскольку организм весьма специфический, все процессы в нем происходят с определенным, так сказать, опережением, нежели вот это происходит в организмах других людей, сейчас грядет, так сказать, обилие аллергических реакций на цветение, вот, я знаю, что вы чувствуете это особо остро, и вот, судя по виду бледного торшина, как бы сказывается на вашем организме все вот эти вот как это слово называется, мастурбации, да? Ну, неважно.
1: Неважно. Да. Добрые всем ночи, дорогие наши радиослушатели. Конечно, весна – это один из сложных периодов в нашем организме. Но я имею в виду не в вашем, а в нашем сиамском организме. Дело в том, что всеобщий обмен веществ у нас проходит достаточно более серьезно, так как организма два. Если у вас вещества обмениваются внутри организма, то у нас вещества обмениваются из организма в один в другой. То есть,
0: ну, типа, как сообщающиеся сосуды.
1: Да, вещества торшина общаются с веществами моими. И поэтому происходит такой двойственный обмен веществ. Еще вот ты, Саша, сказал, что как бы бледненький чуть-чуть торшин. Дело в том, но что это пыльца.
0: Не только я заметил, даже Прохор вот потрепал его за щечку и сказал, что да, такое бледненький.
1: Дело в том, что пыльца у него выделяется.
0: А происходит... не перхоть это?
1: Нет, это пыльца. Это может быть у вас перхоть, а у него пыльца.
0: У кого? У нас?
1: Ну, у вас, вот вы. Вы же у вас.
0: Ну да, нас здесь несколько, вы конкретно, вот кто, у кого.
1: Вы, Саша, конкретно, вот пальцем я даже, те, кто смотрит восьмой канал сейчас,
0: то есть, это теперь новый попс такой. Вот если хочешь обидеть, надо назвать человека на «вы».
1: Да, это вообще конкретно, то есть обижаловка, вот. Но если ты знаешь, что в английском есть слово «you», вот, это значит «ты» или «вы».
0: Ну что, тут вообще не секрет. Дело в том, что, как вы знаете, я являюсь генеральным директором и учредителем РБЖ, радиостанции беременных женщин. А как известно, в общем-то, лучшая присыпка для грудничка – это перхоти, так сказать, матери. Не все матери могут себе позволить, так сказать, разводить на себе перхоти. И вот мы все активно, мужчины, все помогаем. Да. Кстати, и вас положено привлечь уже давно, поскольку имеете какое-то отношение к этому. Будете в перхоти весь.
1: С беременным женщинам я уже имею отношение.
0: К радио беременной.
1: К радио?
0: К радио, конечно. И еще хочу сказать, что сейчас, видите, изобретен новый метод. Новый метод. Дело в том, что сейчас можно такие препараты использовать. Они, правда, пока дорого стоят, не всем доступны. Но они позволяют перхоти появляться не только на голове, но и вообще по всему телу.
1: Вот особенно в подмышечных местах или в похотливых.
0: Что значит похотливых?
1: Ну, я понял. От слова похоть. Тем более сейчас идет великий чёс, и поэтому там особенно много.
0: А, кстати, вот скажите, я знаю, что вы очень хорошо знакомы с профессором Островским Генрихом Валентиновичем. И вот что недавно по телевизору в программе «Я сама» у вас был с ним спор. Это была единственная, как бы, программа, где вот было посвящено, то есть, вот вам, то есть, ну, он тоже несколько странный. И там вот вы спорили о пользе или вреде чёса. То есть, с одной стороны, ведь чёс — это что? Это зуд. И устранение зуда посредством... Нет, подождите, не перебивайте. Посредством такого механического воздействия вроде бы достаточно плодотворно влияет на прекращение зуда. Но ведь это механическое воздействие наносит и своего рода травмирующий характер, микроцарапины, запыление дальнейшего эпилярного слоя кожицы.
1: Дело в том, что это как бы не совсем в прямом смысле чёс, чтобы чесаться. Это такое понятие, когда не только животному миру и растительному хочется соединиться телами друг с другом, но и человеку. И человек, так как он умнее, чем все остальные животные, он придумал под это дело понятие «великий чёс». Весна, то есть там вот это все расцветает, любовь. Вот что сейчас можно заметить, что люди начали чаще сталкиваться на улице. Если раньше вы, допустим, зимой, где-нибудь января 3-го, могли спокойно идти по улице,
0: никто не заденет,
1: то сейчас, особенно вот уже в конце апреля, будет очень заметно повышенное столкновение, люди просто будут расшибаться друг от друга.
0: А, видимо, знаете, может быть, почему еще? Как объяснил бы человек с более таким материальным складом ума этот феномен, с позволения сказать, просто зимой люди идут и поскальзываются, и боятся, что кто-нибудь поскользнется и схватится за него, чтобы
1: или
0: устоять.
1: Или в ноги ударит.
0: Да, поэтому такой, а сейчас-то вроде уже скользкости нет такой. Может быть, этим объясняется какая-то...
1: В нашем институте это объясняется так, как я вам объяснил, Саша. А вы начинаете это все под свою монету переводить. А, ну да, мы же хотели рассказать о группе,
0: которая... А что вот вам сейчас Торшин шепнул, простите?
1: Ну, он мне как раз и напомнил.
0: Он, кстати, у вас научился, я вижу, изгибаться, если раньше он висел, как бы...
1: Но сказать... мы же делаем по утрам специальные гимнастики, с нами же работает 5 профессоров только по гимнастике. Какие виды гимнастики нам лучше делать?
0: А какие, кстати, вот виды гимнастики вы делаете?
1: Ну, допустим, у него очень плохо с ходовой частью челюсти. Он, чтобы пищу пережевывать, мне приходится руками своими ее двигать. И теперь...
0: В смысле, двигать пищу ему туда?
1: Нет, двигать челюсти, вот, вверх-вниз.
0: А нельзя просто там через мясорубочку? Я знаю, вот так Прохору делали, когда она вот совсем уже допилась.
1: Не, но дело в том, Саша, вы попробуйте все из мясорубочки. Торшину, ну, ему тоже приятно пожевать чего-нибудь. Но очень меня, конечно, напрягает, и это я делаю очень редко, когда ему хочется орбита после пищи, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс конкретно у себя во рту. Мне приходится вот минут 15 с ним сидеть, и вот руками, у меня даже вот кисти рук очень накачанные. Я могу быку рога обломать.
0: Кстати, заметно, вот у вас, между прочим, так я должен сказать нашим радиослушателям, что Энджелс действительно, вот строение его тела вызывает недоумение сперва. То есть у него руки, ноги, тушка, все это одинаковой толщины. Ну, вот представьте себе. Ничего, что я открыл маленький ваш секрет вашей физиологии?
1: Нет, скоро будет, так сказать, небольшая выставка, где я буду фигурировать экспонатом. Там всего будет выставляться человек 5 сиамских близнецов из разных стран, и одним из ярких представителей России буду я.
0: Угу. Вот. Ну что же...
1: Я думаю о музыке, вот ты мне все-таки дашь сказать?
0: Да.
1: Саша, между прочим. Вот. Сегодня мы с тобой решили, договорились, поставить людям, так сказать, коверы версии. Это такая песенка, которая была когда-то сыграна, а ее другая группа сыграла чуть-чуть по-своему или так же, или в своем стиле, как она играет. И вот сейчас мы начали, так сказать, с первозданной музыки, это классики. И вот в ваших динамиках, а из наших CD прозвучал, так сказать, мусорский сам.
0: Хороший певец.
1: Вот, и была песня, знаешь, как называется? По-английски. Я, правда, в английском не силен, но он называется «Hood of Баб-Яга». Mm-hmm. Вот, видно, когда-то Мусоргский гулял по лесу, заблудился, встретил Бабу-Ягу.
0: «Hood»?
1: А я не знаю, что-то, вот я не помню в английском такого слова. Ну вот что-то значит. А эту композицию исполнила группа «Меконг Дельта». Вообще волшебный коллектив. Они очень много играют классики.
0: Mm-hmm.
1: Грустно я закончил, да? Вроде грустно, так радостно, с бабой Игой парень встретился там.
0: Ну, а следующая композиция?
1: А что я могу сказать о следующей композиции? Следующая композиция вошла в такой достаточно известный в очень узких кругах компилейшн. Компилейшн с английского, это сборник. Это для тех, кто не знает английского языка. И сборник называется «Nativity in Black». То бишь Tribute to Black Sabbath. И в этом компилейшене исполняются песни группы Black Sabbath. Вот, такими группами, как Biohazard, White Zombie, Megadeth, Ozzy Osbourne вместе с группой Therapy, Sepultura, Брюс Диккенсон, Аклики Джоуи, Faith No More, группа Cathedral и многие другие, которые я просто не могу прочитать.
0: А деньги они все платят?
1: Я думаю, что нет.
0: Я тоже почему-то так подумал, мне стало очень грустно. Ну, послушаем.
1: То есть ты боишься, что когда-нибудь начнут исполнять твои кавера, и тебе с неба не упадет алмаз величину с твою голову?

0: песенка называлась всего лишь навсего «Параноид». Ну, кстати, у Торшина тоже иногда такая вещь бывает в жизни. Его как скрутит. И тогда или водка, или бабы. А лучше то и другое.
1: А вот скажите, такой вот момент интересный. Предположим, у Торшина, ну, не дай бог, случилась какая-то болезнь. Ну, например, необходима госпитализация Торшина. Вот как вот вы согласитесь добровольно как бы пойти на это? Вам же тоже придется...
0: Я определяю степень заболевания и принимаю решение. Вот так вот. Ну, конечно, жизненный опыт уже дал свои результаты, и некоторые болезни я просто лечу сам. Иногда он может просто раскнихаться, ему достаточно врезать по лбу разочек, и он успокоится. Ну, просто
1: бывает. А вот если ему по лбу
0: врезать, как женщина,
1: вы чувствуете эту боль или нет?
0: Я нет.
1: Замечательно. Вот в этом выгода ваша.
0: И, кстати, я не знаю, чувствует ли он, но он знает, что это очень обидно, а вот я не знаю, чувствует ли он боль. Вот.
1: Я предлагаю послушать звонок наших радиослушателей 203-19-22. Сегодня мы с сиамским близнецом будем, так сказать, знакомить вас
0: прекрасно,
1: с кавер-версиями
0: прекрасно
1: различных известных композиций. Звоните, и если у вас есть какие-то вопросы или пожелания к сиамскому близнецу, то вы можете их высказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Ночи. Ночи, да. Слушая вас, я даже выключил телевизор и без звука его смотрю. Но вот удивительно, насколько у вас есть сценарный план, или вот как у вас подвешен язык, работают мозги. Очень забавно. Я редко слышал вас, но вот сегодня с удовольствием слушаю, как-то органично, вот мое мировосприятие и все, что вы в эфире говорите.
1: Хорошо, вот даже, спасибо. Что, да, да.
2: Да, даже вот ваша фраза о первозданности, первозданный, спермозданный, очень интересно.
1: Спасибо,
2: а вот в отношении музыки хочу поблагодарить вас. С удовольствием слушаю вашу рыкающую музыку. Потому что по телевизору все время музыкальный обоз, а мне эти обозы очень надоели.
1: И также загребной, навозы.
2: Да, да. Вот. А ваша музыка мне как-то душу греет. Спасибо большое.
1: Спасибо. Ну, я, наверное, открою маленький секрет нашим радиослушателям. Да, ну, по крайней мере, тем, кто не знаком с методикой ведения и работы, так сказать,
0: нашей
1: организации. У нас есть как бы куратор нашей программы. Это Валентина Дверь. Сейчас она в отпуске, как бы находится в длительном, конкретно в Карловых Варах, лечит каменно-почечную болезнь.
0: Где?
1: Да, неважно. И никому ведь действительно неприятно, вот особенно женщинам, заходить и находить сантехническое оборудование здесь наше, разбитое этими камнями. То есть камни буквально из женщины сыпались. Пришлось отправить ее на лечение. Но оттуда она продолжает курировать, писать сценарии, планы наших эфиров, наших с вами встреч. И также, я думаю, что мы должны упомянуть замечательного человека, спонсора, генерального спонсора нашей программы, Рафика Пантелеймоновича Вдул, который, так сказать, периодически подкидывает нам денежек на жизнь, на жвачку, и туда-сюда, ля-ля-та-паля.
0: Да.
1: Так что, в принципе, ну и, конечно, огромный опыт работы на телевидении, также конферансье в цирке, позволяет нам, в общем-то, вот таким образом...
0: Но мы-то с тобой просто люди, которые выдают информацию. Мы сами ничего не придумали.
1: Ну, вас-то взяли чисто из-за Торшина, с благотворительной целью.
0: Ничего. Да, радио проявило некоторую, да, действительно, благотворительность. И дело в том, что «Эхо Москвы» может смело заявить, что больше ни на каком другом радио нету сиамских близнецов. Вот, и, ну, диджей «Сиамский близнец». Нигде же никогда никто не слышал. А тут вот вы можете это услышать, я еще скажу сегодня это.
1: Да, все это, в общем-то, благодаря вот самому первому куратору нашей программы Генриете Мозоль. То есть это была ее целиком идея, это ваша крестная мама, я бы сказал.
0: Да, кстати, вот эти слова можно заключить в рамочку.
1: И повесить вот сюда, на нашу доску почета. Кстати, я тоже позволю себе маленький такой секрет, даже без вашего, может быть, позволения, но все равно это рано или поздно вскроется. По примеру, ну, вернее, как по примеру, это с нас взяли пример некоторые модные молодежные певцы. Сейчас же пошла мода на открытие собственного банка спермы, где за деньги можно прийти, закупить пузырек там, что хочешь, и, в общем, то есть практически произвести, так сказать, самоосеменение от какого-то великого человека. А вот мы давно уже для своих, так сказать, для знакомых открыли на первом этаже такой банк. И спешите, спешите. Буквально вот вчера туда поступила вот как бы так самая вот порция от нашего замечательного сиамского близнеца. Торопитесь, выстраиваться в очередь бесплатно, совершенно на халяву. Будет замечательная возможность. Там также масса, так сказать, достойных людей и не менее достойных людей. Можете посмотреть списки, требуйте внизу списки. А также
0: по-моему,
1: в театральных
0: они даже
1: кассах.
0: На дверях написаны эти списки. Я, кстати, могу добавить, что открылся банк спермы дебилов. Вот если, допустим, ну, у вас в семье есть уже пяток нормальных детей, но дебилов не хватает, то, ну, как бы не соблюдается концепция пословицы
1: в семье. Не без
0: рода, да, и поэтому приходят люди, и очень много заявок, и сейчас вот я вместе со своими коллегами просто ищу таких людей по улицам Москвы, на предприятиях.
1: Да, кстати, хотелось еще сказать, что, в принципе, вот эта методика, так называемый БС, банки спермы, они, в общем-то, изначально, эта мысль появилась, конечно, у медиков, но в дальнейшем, как попсовая такая вещь, как самодостаточная такая попсовая вещь, все это началось с фильма «Бетховен», когда масса вот владелец собачек все различных просто мечтали, чтобы их, значит,
0: собачек,
1: да, оплодотворил вот этот вот главный вот герой собак.
0: Бетховен.
1: Да,
0: вот
1: сам
0: этот,
1: Бетховен.
0: Скрипку он еще.
1: И хозяева, кстати, вот этого Бетховена, имя вы их все знаете, я не буду называть, скажу только, что это очень богатые люди, они, тем не менее, на этом сделали себе еще серьезное состояние. Кстати, вы посмотрите, уже Бетховен другой не выходит, потому что сейчас посмотреть на Бетховена, все, это корова дойная. То есть все, на промышленность.
0: Кстати, вот на эти деньги они сняли фильм «Бетховен 2».
1: Да, то конечно, есть, конечно.
0: Хоть это и очень большие деньги, но вот чтобы показать, какие деньги на этом можно заработать. Но я вам еще могу дать один совет. Не ставить целью перед собой открыть банк спермы. Дело в том, что если их будет очень много, то человечество обнищает в плане...
1: Ну,
0: мужчин,
1: потом, да.
0: Потому что мужчины в силу большого количества банков, в силу того, что за это будут платить хорошие деньги, мужчины будут ходить только в банк, а никуда им нужно.
1: Ну, вот, кстати, поэтому... кстати, хотелось еще сказать, что вот мы-то пошли дальше в нашем вот этом начинании. То есть мы не просто открыли и все, да, и кто приходит, там как уж поедет. Потому что не исключено, что, например, от Арнольда Шварценеггера родится Пьер Ришар. Ну, я имею в виду.
0: Они же общаются, опять же.
1: Нет, я хотел сказать, что гены порой играют странную шутку. Но гены, это я опять же не имею в виду наших
0: вообще, вот кого
1: кубачек.
0: Генами называют, вообще обидно в жизни.
1: Да, постоянно происходят некоторые путаницы и конфузы. Нет, просто дело в том, что мы сейчас открыли такой метод, ну, он сейчас в стадии разработки, это как бы предание, так сказать, вот этой, вот этим, этой консистенции, я бы так ее назвал, тех свойств, которые хотела бы видеть будущая мама. Ну, скажем, внешность, в принципе, корректируется. То есть, если, например, это вы захотите, ну, я на вашем примере, с позволения сказать, да, например, вы захотите, чтобы у вас была точная копия Энджелса и Торшина, да, можно этого добиться уже легко. Там небольшое облучение, но... значит, и в результате получится такой же. Но ведь, чтобы вам найти человека с таким же мягким, но одновременно и с таким жестким характером, чтобы он мог вытащить за ухо кого-нибудь, если кто не нравится, и все такое прочее, здесь уже как бы дело не столько даже воспитания, а сколько вот глубокой такой генетической какой-то памяти. И вот эту как бы память тоже посредством специальной обработки вот семенной жидкости вот нашего сиамского близнеца эти свойства все-таки достигаются.
0: Но это, конечно, процесс. Я могу добавить. Дело в том, что иностранные технологии зашли так далеко, что сейчас, придя в такой банк, вы можете сесть с сотрудником банка перед экраном, даже не перед экраном, а перед монитором компьютера, и вам покажут тот сперматозоид, который вам введут попозже.
1: Да, вот. Пошел крупным планом.
0: Дело в том, что сперматозоид — это начальная молекула мозга того паренька или той девчурки, который появится попозже на свет. Вот. И,
1: ну, то есть, если вообще, на самом деле...
0: И в компьютере воссоздается этот образ. То есть, посредством монтажа, вот как в кино, ну, даже, очень быстро показываются эти кадры, как он подрастает.
1: Даже больше того, тут нужно сказать, что моделируются все различные ситуации. Например, ситуация такая, если какой-то незнакомый дяденька, вот у вас, например, в прогнозе, так сказать, у вас девочка, да, от, например, от какой-нибудь известной актрисы. Вот мы, например, заказали себе от этой самой певица известная, я не буду говорить, кто она, не важно. То есть, ну, понятно, что у вас будет там, например, а что заказали от певицы, ну, не важно. Так вот, собственно, по прогнозам уже понятно, что у вас, например, будет девочка, да, и моделируется ситуация, например, вашей девочке 13 лет, в 13 лет к ней подходит

0: Им работу учителям, то есть это уже безмозговая профессия.
1: В принципе, согласитесь, что вообще ошибочное такое представление, что дети учатся говорить, да? Вот они, например, вот родился ребенок, да? Ничего подобного. Проводились эксперименты, когда детей из английских семей, из Лондона, брали сюда на воспитание, а этих туда. И вот те, которые тут вырастали, они также одинаково плохо говорили в результате и по-русски, и по-английски.
0: А ты знаешь, что такой... нонсенс появился в медицине в плане беременности женщины.
1: Нет, вот ну, расскажи-ка.
0: Вот ты, наверное, знаешь очень прекрасно, что некоторые супружеские пары не могут себе позволить заиметь детей не в силу материального положения, а в силу своего того, что они не могут это сделать просто-напросто физически. Вот, и тогда они приходят в специальную больницу, где им делают искусственный процесс беременности. Саша, вы где? Вот, и, ну ладно. Вот. И как бы женщина беременная, а потом, когда должен родиться ребенок, им просто из детдома дают обыкновенного малыша. И как бы она родила. То есть, и вот такой получается процесс.
1: Я просто тут был вынужден выйти, и последние ваши фразы не слышал. Просто ко мне там приехал один знакомый, только что у него закончился очередной эксперимент насчет молнии. Ну, у него свои. Насчет того, что молния, это, в общем-то, сугубо материальное. Вот мне записка пришла, видишь, не делает.
0: Из-за чего молнию придумали?
1: Ну,
0: прототип молнии кто? Это перо птичье, между прочим. Вот эти все ворсинки... в пере, они сцепляются, как в молнии.
1: Кстати, вы знаете, еще хотелось бы сказать, что очень ошибочно многие как бы считают, что, вот, скажем, есть подушки из перьев, есть подушки из пуха, да?
0: Есть из поролона в армии. Вот,
1: да, но думают, то как, то есть, ну, из ваты еще, из матрасы.
0: Да.
1: Но они обычно как-то и плохо...
0: Ну, матрас, он, ну, у него, к нему уже с детства такое отвращение
1: большое, да. Так вот, пух это на самом деле не состриженные с перьевого столба вот эти пушистые хреновинки, а это настоящий пух, это то, что выдирает у птицы зоба и из подбородка.
0: Да, но самые нежные перья.
1: Да, да,
0: где, безусловно. Вот этот столбик перьевой, он хрящеподобный, но он не ломается, а только гнется. Ну, чтобы вы, когда голову кладете на подушку, она повторяла изгибы вашей шеи, там, и чтобы вот, ну, вот по телевизору еще рекламируют подушку вот эту вот. Вот, наши придумали только из перьев. Вот там, если пластмасса жесткая такая, и вот когда показывают, как там удобно ложиться, это все, естественно, вранье.
1: Ну, вообще, на самом деле... сейчас уже происходит моделирование такого специального существа, поскольку как бы все-таки мы процесс тот, о котором мы вам недавно говорили, то есть процесс скупки нами, так сказать, эксклюзивных прав на владение всеми птицами, в том числе и символикой, то есть если кто-то использует в своей символике птицу, обязан нам отстегивать деньги, то есть все птицы, кроме там вот каких-то куриц и таких вот, это как бы собственность
0: нашей
1: программы.
0: Ну да, самые дебильные птицы мы, наверное, не будем закупать на них права.
1: Да. И дело в том, что, так сказать, пуходобыточная промышленность и перьевая промышленность, она сама по себе, в общем-то, в первооснове своей опирается на жестокость. Ну, представьте себе, например, что птицы бы делали из ваших волос себе гнезда. Вот они бы налетали и выдирали волосы.
0: Вот особенно из таких мест, как вот на груди у мужчин, да?
1: Но или у женщин.
0: Там же волосы совсем другого состава, чем на голове. Вот, потому что вот из зуба, если вы дергаете перья, это же самое больное место.
1: Конечно, конечно.
0: Это как наколку на животе делать, тоже больно.
1: Больно, больно. Или, например, это огород разводить в пупке. Тоже поначалу не совсем приятно. Хочется вымыть.
0: К этому надо привыкнуть.
1: Кстати, особенно... как у вас, нормально? Ну, цветет все по весне?
0: Конечно. Ну, если ну, да, все богатые люди это делают, значит, я должен это попробовать.
1: Так вот, я все-таки хочу вернуться к перьевой промышленности. И сейчас, благодаря нашей программе и, кстати, в содружестве с многочисленными экологическими партиями, с движением Greenpeace, все-таки уже профинансирована большая программа, которая в будущем начнет действовать, программа по созданию, так сказать, перьевой птицы. То есть это будет даже, ну как, не птица, у нее будет клюв, но у нее не будет ног там и крыльев. То есть у нее будет клюв, голова, а все остальное будет типа перья. Газона, на котором будут отрастать вот эти перья. Но неоднократно
0: стригут. Специальная птица.
1: Ее можно будет расстелить во дворе, там просушить сразу, состричь, вот специальный такой, как бы, может быть, кому-то по

0: скажут сейчас, что вот мы их там что-то неправду говорим, ничего подобного. В ближайшее время вот эти, так сказать, птицы-перьевик, она так и будет называться, перьевик, судя по всему, это рабочее название, уже появится. И я еще скажу больше, что это будет как корова. Ну, в смысле, вот если корову не подоить, она будет орать, вымя распирать будет. Даже случались случаи взлупа вымя. Вот взлуп в имени — это адская вещь, все дыры, вот опытные вам расскажут, что даже травмы были. Ну вот прям разлетается все, и все, и проблема. И
1: а потом же тяжело отмыть помещение.
0: Очень, очень, очень тяжело, очень тяжело. Вот, поэтому здесь, в данном случае, перьевик, птица перьевик, она также будет чувствовать только такой зуд и неудобство в том случае, если не проводить постоянную, так сказать, постоянный сбрив вот этих перьев вырастающих. Причем, поймите, что тут не требуется как бы полива, специального ухода, ничего подобного. Не требуется, только обычный такой же корм. Причем, как вот наши коллеги из Института птицеводства и яйцеводства тоже, они, в общем-то, сделали такую вещь. Они, зная, что могут возникнуть некоторые сложности при кормлении, разработали челюстную систему этой птицы так, что она постоянно открыта. И фермер просто берет лопаткой, чебает, и туда закидывает, как в топку паровоза. Вот. Вы спросите, как птица гадит? Они будут лежать вдоль специальной канавки, и гуски у них будут прямо в канавке. Вот типа как древнеримская канализация. Все будет отстекать на поля, где будет колоситься пшеница, давая хлеб нашей замечательной стране.
1: Который мы будем поедать.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: Ну вот все с того же компилейшена прозвучало очень знакомое всем людям, которые носят длинные волосы и в то же время слушают тяжелую музыку в стиле хэви, трэш и так далее. Группа Sepultura исполнила песню Black Sabbath под названием Symptom of the Universe. Здорово, да, как я сказал, прям такой... Прононс чисто английский.
2: Ну, это всегда, мне так, кстати, показалось. Я всегда вам говорил, что вот вы не пожалеете
1: это вот
2: о том, что
1: сходили
2: туда.
1: Это три дня, проведенных в Лондоне. Вот представляешь, вот я просто съездил в Лондон.
2: Ну, на самом деле, давайте будем откровенны и скажем, что просто я пригласил вас с собой в Самарскую школу диджеев побывать на паре лекций. Ну, что вы. Не надо, Александр, не надо разводить.
1: Я думал, это Лондон. Я когда приехал и сказал, здравствуйте, это что, Германия? Мне говорят, нет, это Лондон. Я говорю, значит, Лондон, думаю, что теперь делать. И поэтому я там со всеми говорил по-английски. Так значит, меня там за иностранца приняли.
2: Ну, там вообще, как бы это сказать, всех
1: принимают... А, кстати, ведь россияне, они же не знают, как выглядят американцы, англичане. Теперь вся... Как этот город Самара, да, назывался? Да. Теперь все самарчане думают, что, допустим, англичане все такие двойные, ходят там как идиоты.
2: Почему как идиоты? Вы очень красиво смотрелись вот в вашей шотландской юбочке.
1: Это я знаю. Понимаешь, вот для меня все монолюди — это просто уроды какие-то. Мало того, сейчас двумя глазами ходит, тупорыло хлопает, хлоп-хлоп, как копытцами лошади. Да, вот как лошади.
2: Ну, давайте, я предлагаю вам послушать, что хотят спросить у вас наверняка.
1: Что им еще нужно, да?
2: 203-19-22, сиамский близнец Angel Sutorsion с радостью ответит на ваши вопросы.
1: Кстати, Саша тоже будет
2: отвечать. В эфире мы внимательно вас слушаем.
3: Саша,
2: здравствуйте.
3: Доброй ночи, уважаемый сиамский близнец.
1: А что это за дискриминация? Саше вечера пожелали, а мне ночи. Что за...
3: Ой, Angel и Торшин. Angel и Торшин. Да. Понимаете, это просто у меня тоже происходит своеобразный сдвиг со временем, потому что неделю назад сменили время, и я до сих пор никак не приду к настоящему времени, которое либо должно было быть таким, либо должно быть таким, как оно сейчас.
1: То есть вы, чтобы не ошибиться, все-таки решили как бы так вот меня обидеть?
3: Нет.
1: Ну как это нет? Ну если вы меня обидели,
3: пожалуйста. Просто, чтобы не ошибиться, я все-таки сказал так. Либо-либо.
1: Но вы хотели что-то нам, наверное, рассказать, я вас чуть-чуть...
3: Да, я вам хотел задать, скажем, два вопроса.
1: Ну,
3: я
1: что ж так много?
3: Являюсь уполномоченным от автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» и от клуба любителей творчества программы «Монморанси» задать вам два вопроса. Второй вопрос такой. Вот у нас там на стоянке Прохор постоянно скрывает... всякие автомашины. Угу. Ну, автомототракторную технику. Это как... Ну, вопрос такой, как к этому относиться? Ну, со смехом,
2: спокойно,
3: либо без смеха? Потому что Прохор там все-таки ходит и вскрывает машину, но ничего не ворует.
2: Да,
3: это первый вопрос.
2: Да, понятно, да.
3: А второй вопрос, самый основной. Будут ли сниматься, и когда их можно будет увидеть по 8 каналу, видеоклипы Саши Лаэрского на его очень известные песни. Ну, это я просто как уполномоченный правлением вот нашего автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» задаю вам такой вопрос.
2: Спасибо, спасибо. Ну, на первый, вернее, на второй вопрос я вам
1: предоставлю.
2: Про,
1: да?
2: Прохора, да. А на второй сразу нужно ответить. Готовится к выходу в свет целая пачка лицензионных видеокассет. Скажу вам по секрету, что все эфиры программы «Монморанси» с самого первого, включая сегодняшний, не просто транслировались кусочками по вот 8-й кнопке, если нажать ее 3 раза в будний день и ровно 6 раз, так сказать, в день выходной, да, в силу того, что большая загруженность трансляционных линий, но все эти программы целиком отписывались на бетакамовские кассеты телевидением, и сейчас, то есть, ну, посчитайте сами, значит, для ВХС-формата, значит, программа длится в среднем 6 часов, а записывалось все здесь происходящее, включая кулуарные съемки.
1: Даже вот разгрузка вся.
2: Разгрузка, все
1: момент подхода всех,
2: да,
1: подъезда.
2: Подписание договоров.
1: Кстати, очень веселый веселый момент, когда я подъезжаю, эти толпы фанатов очень весело.
2: Даже вот многочисленные драки между, так сказать, творческой частью нашего коллектива, все это записывалось. То есть практически каждая программа, она включает в себя две видеокассеты, которые будут соответствующим образом оформлены. То есть, ну, как вот в картонной этой самой. И посчитайте, сегодня у нас 168-я программа. Умножьте на 2, вот такое количество кассет, вы получите полное собрание сочинений от программы «Монморанси». Но должен вам сразу сказать, что они будут без звука, чтобы нельзя было использовать это в коммерческих целях.
1: Да,
2: да, и тем
1: более
2: вопрос, да.
1: Многие радиослушатели записывали наши радиопередачи, поэтому они могут смикшировать все это дело и, соответственно, получат желаемое. Но это, конечно, to only for fans, можно так сказать.
2: Да, в Самаре
1: вот. На второй вопрос я могу сказать то, что мы уже замучились, Саша, ездить на дешевых советских машинах, и нам нужна хорошая иномарка. И Прохору мы поручили научиться открывать машину, чтобы он нам угнал что-нибудь.
2: Угнала, не обижайте, Прохор, угнала.
1: Не, ну здесь, понимаешь, угонщиков женщин очень мало, поэтому здесь она выступает как мужчина.
2: Ну, поет же Ирина Алтуфьерева вот это «Я угонщица, угнала тебя». Замечательная песня. Ну, не важно.
1: Это,
2: не,
1: это Аллегрова поет.
2: Как разница, Алтуфьерова, Аллегрова.
1: «Угнала тебя там».

0: Ну что же, в Москве 7 минут настало, ровно 7 минут второго. К чему я это говорю? Да ни к чему. Просто что-то мне...
1: Сказал бы первого, убил бы. Просто вот взял бы и убил бы одним ударом. Ты знаешь, что я могу электричку остановить?
0: Кстати, вот я знаю, что недавно производились, по-моему, в Нью-Джерси соревнования таких вот суперлюдей, которые там, ну, один, например, одними руками быка заломал, а потом что-то еще с ним сотворил, вот, а другой там зубами трамвай тянул, все эти обычные. Я знаю, что вы тоже участвовали в этих соревнованиях. Или в Ванкувере, где-то это было. Может быть, вы как-то расскажете нам поподробнее, что вы там делали. Я не имею в виду тот чемпионат по ловле мух морщинами, в котором вы заняли первое место.
1: На самом деле, был специальный чемпионат для сиамских близнецов по сжиманию предметов телами. Вот, и мы сумели...
0: То есть такие соковыжималки живые, как бы.
1: Да, мы сумели раздавить пудовую гирю с поршнем. Но она не просто треснула, раскололась, она сжалась просто. Просто сжалась и все.
0: А поподробнее не могли бы вы рассказать еще о каких-то запомнившихся вам вот моментах этого соревнования?
1: Да, конечно, можно. Допустим, мы еще устраивали чемпионат по бегам на головах, опять же, сиамских близнецов.
0: То есть вот получается,
1: да,
0: как циркуль, циркульный бег, так называемый.
1: Да, как бы вот мы с кинок, это уже как бы глаза, которые все глядят. Получается.
0: Ну, это есть, получается как усы. Я знаю, что
1: тот же сиамский близнец, только перевернут.
0: Я знаю, что у вас особо, так сказать, чувствительные вот пятки такого уровня, как вот приблизительно у таракана и его усцы.
1: Ну, конечно, не такого. Все-таки ноги потолще будут, чем усы.
0: Ну, тем более, значит, чем толще антенна, тем лучше прием.
1: Не, ну если нас подсоединить к телевизионной антенне, то через нас можно смотреть телевизор и принимать все 10 каналов, которые сейчас транслируются.
0: Ну что же, что мы слушали, вот, когда закончился первый час?
1: Да, сейчас я скажу. В общем, когда-то давно, еще в 87-м году, всем известная группа «Металлика» исполнила песни полюбившимся им в молодости артистов. И вот они, сейчас я скажу, какую песню сыграли только что. Сейчас вот несколько фрагментов, и я скажу. Вот, и они исполнили эти песни очень даже удачно. Этот альбом очень круто распродался, и его больше нету.
0: Ну что ж, хорошая, вполне достаточная информация.
1: Я не написано, чьи песни? Не написано.
0: Ну, на самом деле написано, просто вы держите сейчас это кверх ногами, буклет. Ну, неважно. Давайте послушаем, что хотят спросить у нас наши радиослушатели. Может быть, какой-то появился вопрос или свежая мысль. 203-19-22, телефон нашей эфирной
1: студии. А что ты все время разные его называешь? Ты хоть один какой-нибудь запомни, а то ты разные называешь телефоны-то.
0: Ну, как заметил, попадают всегда туда.
1: Ну, это просто один и тот же, который по первому телефону звонил, тот и звонит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Как меня слышно?
0: Хорошо.
2: Хорошо. Привет.
0: Да-да-да.
2: Да. Торшину хотел бы поздороваться.
1: Здравствуйте, я же поздоровался с вами.
2: Да-да. Торшин, а как вас брат-то, не Адидас?
1: Нет, я же Энджелс. А Торшин он говорить не может в силу того, что ему надо раздвигать челюсти и двигать языком. Это очень сложная манипуляция, для этого мне не хватает еще пары рук. Но всем известный Прохор иногда мне помогает.
2: Может быть, сделать как-нибудь вот типа, как вот на Первом канале, там вот в «Мире животных» показывают перевод.
1: Вы меня еще к животным отнесите, ага. Эти проклятые монолюди, Саша, ужасно. Тебя, по-моему, пора перешить, так как ты исключение. Да, вы что-то хотели про мир животных рассказать. Очень
2: да,
1: интересная программа у вас была.
2: Да, музыка заглушила мой вопрос.
1: Да, вопрос ваш какой.
2: Вот этот вот перевод для глухонемых.
1: Сурдо называется.
2: Это перевод, да. Может быть, по радио как-нибудь можно будет решить этот вопрос с вашим братцем.
0: Вы знаете, просто если вы, так сказать, подъедете вот прямо сейчас, не поленитесь, на Новый Арбат, встанете
1: дом
0: напротив
1: 14?
0: Дома 11.
1: 11?
0: Да. Встанете напротив этого дома, то вы увидите, что в окне у нас в витрине стоит специальный человек, большой, с большим опытом сурдоперевода, и конкретно переводит большой толпе скопившихся внизу людей. вот то, что происходит в студии, дословно и в лицах.
1: Хотя они стоят все с приемничками и очень внимательно слушают.
0: Да, тем не менее. Тем
1: и
0: не
1: передают менее. Нам сюда записки.
0: Да, ну, кстати, мы... кстати, мы объявляем конкурс. Тот, кто напишет, опять же, лучший реферат на, так сказать, или конспект любой из наших программ, тот сможет тоже, вот, так сказать, в течение ночи простоять вот в межрамье, так сказать, среди двух фрамуг и помахать вдоволь руками, заняться переводом. Вот, ну что же, я предлагаю спасибо вам за звонок. Спасибо. Кстати, у нас связь очень что-то сейчас ограничена, плохо работает, одна вообще не работает, отсперли туда и на кухню провели. Да, что вы хотели мне сейчас сказать? Я вижу, что вы зачем-то мотаете торшином, как-то неловко.
1: Я чего-то хотел сказать.
0: Угу. Ничего, ну что же, нет, тогда композиция, да, композиция?
1: Да, опять же, с этого же альбома, который называется The...
0: Хорошее название, слушаем.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: МГц.
3: В 19 минут второго в Москве я еще хочу проанонсировать еще то, что нас в дальнейшем ожидает. После того, как закончится выход в эфир программы «Набат железных ягодиц», который ведет сиамский близнец Angels и Torsion, нас с вами ждет встреча с базитологом Андреем Орловым, который уже находится в студии, раскладывает свои бумаги и, в общем-то, очень, я так вижу, по его радостным глазенкам, очень рад и ждет также с нетерпением встречи с вами. Так что не ложитесь спать, у нас впереди интересный, так сказать, интересная очень беседа. Уважаемый Angels и Torsion, я предлагаю, мы как-то отвлеклись немножко, поговорили, так сказать, за жизнь.
4: От серьезного отвлеклись, да. Вообще сюда не за этим приехал-то.
3: А то, что вот зачем вы приехали, к сожалению, вчера отдали. Но я вам скажу вот адрес, нужно будет туда заскочить, и все.
4: Я теперь буду мотаться по всей Москве целыми днями. Вообще меня...
3: Вы знаете, хочу вас еще огорчить, вам придется съездить в Малый
4: Ярославец.
3: Утешительное только то, что тоже на букву «М» этот город. Малый Ярославец, Москва.
4: Да это недалеко, тут лёд и 2 часа всего.
3: Да. Ну что же, я предлагаю перейти непосредственно к теме нашей сегодняшней беседы, а тема нашей программы — это...
4: Ковер-версия. Вообще, ты знаешь, откуда появилось такое выражение «ковер-версия»? Ну вот бытует мнение, что...
3: Я не понял подвоха.
4: Ну ты слушай тогда. Бытует мнение, что музыканты, первые сыгравшие композицию, которую сочинили, они ее сыграли так, как посчитали нужным. И... Что это за звуки такие?
3: Ну, это Торшин причесывается.
4: Ну, господи, успокоился бы, что... Да, вот, и как бы люди, желающие исполнить эти же композиции, они их просто коверкуют. И от этого пошло такое выражение
3: «ковер-версия». Тут нужно сказать, что как бы иногда это делают не то, что коверкуют, просто на самом деле я с вами немножко не соглашусь. Вы так сказали, кого-то глумятся. Ни в коем случае. Просто они по-своему видят, так сказать, эту классическую вещь.
4: Так в том-то дело, они глумятся над этим.
3: Не всегда.
4: Но человек создал, значит, он знает, как это делать.
3: Нет,
4: хорошо, Циолковский придумал ракету.
3: Циолковский?
4: Да.
3: Придумал.
4: Вот. А другой взял, извратился и придумал бочку, и сразу же это тоже ракета.
3: Ну и что, это его полное право. Это тоже искусство. Я считаю, что кавер-версия — это такое же искусство, как и создание оригинальной версии.
4: Все-таки выкрутился, да? Выкрутился.
3: Ну я же на лекции ходил, в отличие от вас.
4: Ну я же вас их переписал потом.
3: Ну я-то вам дал старые. Я же не дурак бесплатно давать вам новые.
4: Я же платил. Ну ладно, все эти финансовые разборки мы оставим на наших бухгалтеров, а за ним перейдем к прекрасному.
3: Кстати, я говорил вам, что не нужно вам иметь общего бухгалтера с певцом Стингом. Ну да ладно, продолжайте.
4: Не, ну если он мне очень нравился.
3: Ну,
4: я
3: да,
4: имею в виду,
3: да,
4: не Стинг, а бухгалтер.
3: Ничего было,
4: как он
3: ничего
4: считает.
3: Было там в имя, все при нем. Ну да, продолжайте, да.
4: Такая вся волшебная, такая с фигурочкой, ноги так от зубов начинаются.
3: А
4: где-то
3: сейчас где-то на Ямайке. Греет ягодицы.
4: Да, как у меня сперло штуку баксов. Теперь на Ямайке вот так вот люди-то разживаются. Ну ладно, бухгалтер бог с ним.
3: Причем эти деньги ведь вам же, насколько я знаю, дали в благотворительных целях.
4: Да, этому придурку на лекарства. Я имею в виду братца своего.
3: Понял, да.
4: Вот. То есть он не придурок, он дурак. Это я придурок, потому что нахожусь при дураке. Ну ладно, я что-то о своем, о мирском таком. А мы ходили о музыке. Дело в том, что Металлика умеет играть не только чужие композиции. С самого начала она еще умела играть и свои. Вот сейчас мы имеем возможность послушать композицию под названием «Fight Fire with Fire». То есть такое прям злое название. Огнем там все дела. Все, поехали. Поехали.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Вот мы прослушали композицию группы Metallica с альбома Ride the Lightning под названием Fire Fire with Fire. А теперь мы прослушаем эту же композицию, но только в исполнении дэс-металлической группы под названием Luciferian, которая исполнит эту же песню, но только немножко в своем духе.
2: И с большой любовью.
1: Ну, естественно, ведь все же они любят Metallica.

0: Ну вот, группа Люциферин удачно справилась со своей задачей, чуть-чуть прибавила темпу, и получилась такая очень хорошая в стиле дес-метал, такого злобного песенка. Вот.
1: Хотя ну, оригинал, конечно, лучше.
0: Ну, естественно. Ну,
1: хотя я оригинал тоже, говорил, оригинал что тоже никогда не годится.
0: Коверкать, конечно, да. Да. Ну что, мы будем следующую композицию, да,
1: да,
0: ставить?
1: Сразу, потому что весьма интересно.
0: Клиент там обломался, да, по-моему?
1: 203-19-22, звоните, мы сейчас подъедем, разгрузим, да?
0: Да. Значит, теперь мы будем слушать песню группы Slayer, которая так же, как и Metallica, начала в 83-м году. Но песню мы будем слушать с альбома под названием Souls of Heaven 88-го года. И песня будет называться аналогично. Она заглавная в этом альбоме.
1: Ну, нужно еще сказать, что как бы группа вот эта, как сказал?
0: Slayer.
1: Slade, да?
0: Slayer. А. Error, на
1: конце. Error, да. Вот это не получило такой широкой известности, как группа Metallica.
0: Да, конечно, они продают миллионными тиражами пластин, как Metallica, которая получила платиновые диски за все альбомы, там, продала, да, там, да, кучу, нажила кучу бабок. Ну, и, короче, даже вот в Metal Hammer есть карикатура, когда группа Metallica валяется на куче деньгах и золота, а сам Скрудж Макдак, известный миллионер Америки, подметает все это дело. Знаешь, бедный Скрудж.

0: Группа Slayer очень справилась с своей задачей. Барабанщик там тум-тум-тум-тум-тум-тум.
1: Ну, правильно, там, он же на заводе то не горбатился. Но,
0: да, там, ящики не таскал. Вот сволочь, да, буржуй. Вот он, а что он с детства видел? Взял гитару в руки в соплячьем возрасте, да?
1: Мама
0: наиграл
1: папой,
0: там мазурку и все.
1: Там, да,
0: да, купили сами, за 5 штук баксов. Барабаны и там все.
1: Пожрал, небось, творожок.
0: Какой в Макдональдс не вылезает, сволочь? Знаешь,
1: нет,
0: толстый.
1: От Макдональдс, а, пучит их, пучит. Я, кстати, знаю, что
0: кстати,
1: болезнь...
0: в Польше... Так мы с тобой забыли, что в Польше объявлен всеобщий бойкот Макдональдсом, а в Ленинграде очень хитрые коммерсанты. Помнишь, я тебе рассказывал?
1: Да, ну-ка расскажи вот это.
0: Вот. То есть всем сейчас известна такая фишка, что наше государство очень умное решило, что импортную водку дешевле 40 тысяч за литр продавать нельзя.
1: Правильно.
0: Ну и все у нас, как законопослушные, сказали, и не надо, мы не будем продавать ее меньше 40 тысяч. Какая разница коммерсанту, за сколько ее продавать? За 40 тысяч или за 20? Но хитроумные ленинградские коммерсанты, хотя у меня мнение о ленинградцах очень плохое, в силу того, что я там был несколько раз и видел этих людей, вот, и у них очень злая и вредная привычка, они все ходят по своему любимому Невскому проспекту, вот вечером вываливаешься на Невский проспект, и вот... Когда ты стоишь час вот на одном месте, ты можешь уже просто знать всех наизусть, которые мимо проходят, потому что они ходят туда-сюда, туда-сюда.
1: Может, они просто вот вас разглядывали в связи с вашей особенностью
0: физической. И кинотеатр в подворотнях через каждые 100 метров. Вот, но это не важно. Хитро умные ленинградские коммерсанты сделали такую фишку. У них тоже, как и в Москве, нельзя продавать импортную водку дешевле 40 тысяч. Но на каждой палатке висит такая объява. Тот герой дня, который купит у нас литр водки за 40 тысяч, второй литр водки получит бесплатно, то есть даром, такой подарок. Вы понимаете, о чем это говорит? И власти это разрешают. Ну, а теперь мы прослушаем композицию все той же группы Slayer с тем же названием Souls of Heaven, но с компилейшена под названием Slatanic Slaughter, то бишь Tribute to Slayer. Группы.
1: Какие слова смешные ты выдумываешь. Да.
0: Ну, это приходится. Работа, Саша, понимаешь? Мне же деньги здесь не в набросы так платят, что я там ящики где-то гружу. Это так, чисто бонус такой небольшой. А так, в этом сборнике участвуют такие группы, как Dissection, Hypocrisy, Merciless, At The Gates, Invocator, Enslaved, Edge of Senses, Sense, Cemetery, Crown of Thorns, Краб. Вот, и все они...
1: Краб — хорошее название.
0: Вот, и все они исполняют песни Slayer начала их эпохи Возрождения. То есть 83-й, 85-й, 86-й, 88-й и, наверное, даже 90-й год. Вот, и даже в проекте выход второго диска, то есть номер 2, в который войдут песни уже более поздних лет. Вот, ну а сейчас группа Cemetery, которая исполняет музыку Doom, вот, исполнит нам ту же композицию, и даже достаточно красивую, но не так здорово, как Slayer. Опять же, вот слово «ковер» оправдывает свое название.

0: Ну что же, я предлагаю послушать, что хотят узнать у нас.
1: А там
0: у вас
1: есть желающие?
0: Да, телефон 203-19-22 замигал.
1: А зачем ты это говоришь человеку, который уже позвонил? Я вот не понимаю.
0: Ну, вдруг он ошибся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я вам тут сразу вот звоню.
0: Это очень хорошо.
2: Поймали вас радио тут по телевизору. Очень здорово, нам вообще понравилось.
0: А в цвете у вас идет?
2: А?
0: В цвете идет у вас цветное изображение.
2: Тут не слышно, да, говорит человек.
0: Цветное изображение у вас?
2: Какой там цвет, черно-белый?
0: Вот это мы всегда воюем с трансляционным центром на эту тему. Да, спасибо за информацию.
1: Если я там,
0: да,
1: выгляжу небольшим негритенком, то вы не подумайте, что я просто белый.
2: А там правда, да, вообще непонятно, что это такое.
0: Ну, это на самом деле сиамский близнец, а не дважды два. Вы, наверное, да.
2: Она дважды два показывает.
0: Да?
2: Но.
0: Ну, это вот именно он.
2: Ты не орите вы.
0: Ну, какой у вас вопрос, уважаемый?
2: Вопрос?
0: Да.
2: Ну, я не знаю даже, какой вопрос.
0: Ну, что же.
1: Что же вы звоните, эфир засоряете тут?
0: Ну что же, к сожалению, связь у нас внезапно прервалась.
1: По техническим причинам. Заметьте, по техническим.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Связь, видишь, со связью что-то не ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Да, я вас слушаю.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: То есть мы вам должны вопрос задать.
3: Давайте.
1: Давайте, сколько вам лет?
3: 40.
1: 40. Ваше имя, фамилия, отчество?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Как?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Так, Анна Алексеевна. Группа крови.
3: 4-е РВ.
1: Так, сколько у вас детей?
3: 4.
1: Вы замужем?
3: А то.
1: Ну. А у вас, вот, кстати, у вас есть урод в семье?
3: Нет, никогда.
1: Нет, а вот тогда вы не подпадаете.
0: А номер вашего автомобиля?
3: Старенький, 2.
1: Двоечка.
0: А
1: да?
0: Номер не помните. Вот если, например, сейчас, не дай бог,
3: нет,
0: его угонят, вы скажете.
3: Я помню.
1: Ну, какой семейный достаток?
3: Ну, 3-4 лимона.
1: Что ж так много-то? Откуда такие деньги вообще?
0: А сколько комнат у вас в квартире?
3: 3.
0: Трехкомнатная квартира. Какой этаж?
3: У кого? У меня ирландские волкодавы.
1: Ага. Это кто это?
0: Это такие собачки, милые.
1: А как же с ними уживаются дети ваши?
3: Ну,
1: насколько я знаю, ирландские волкодавы — это серьезные вообще животные.
3: Отличные собачки.
0: А скажите, пожалуйста, этаж какой у вас?
3: У нас 12-й.
0: 12-й. А вот когда лифт не работает, вы собачек выводите гулять?
3: Мы идем в соседний подъезд, он совмещается туда и туда.
0: То есть у вас какой-то новый дом?
1: Козырный, видимо. Это вот сейчас понятие.
3: Нет,
1: такое.
3: Нет, Донецкого рынка, дом-корабль.
1: Кстати, нам вот эта двойка будет нужна, запомни.
0: А кто у нас муж?
3: Кто у нас муж?
0: Да.
3: У нас замечательный муж.
0: Ага.
1: А почему вы так поздно не спите?
3: А зачем спать-то? Надо веселиться.
1: На том свете выспимся, правильно?
3: Вот
1: у меня тоже
3: именно,
1: такая
3: вот
1: позиция
3: именно
1: жизненная. А, ну, хорошо, у вас же мальчики или девочки?
3: У меня две девочки.
1: Девочки у вас?
3: Да,
1: а сколько
3: Алина
1: им лет?
3: И Кира.
1: Как?
3: Алина и Кира.
1: А вы сказали, у вас 4 детей.
3: Ну, а те, извиняюсь, почти любовью.
0: А скажите, а вы работаете где?
3: В частном секторе. Я хирург.
1: Вот
3: собачий.
1: Собачий?
3: Да.
1: То есть ветеринар?
3: Ну, как бы.
0: А как вы относитесь, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой идее, которую давно наша программа вот выдвигает, и даже мы обсуждали на сессии вот депутатов недавней, по установлению в Москве таких, знаете, экспресс-пунктов по обслуживанию хирургическому не только населения, но и животных. То есть, чтобы, например, любой желающий мог сделать себе прям вот, ну, скажем, на станции метро, в специальном, конечно, помещении, операцию по удалению аппендицита.
3: Ну, я со своей точки зрения, я им помогу.
0: То есть, все-таки мы можем положиться на профессионалов.
3: Я обязательно это сделаю, потому что если человек хворает или собака, я по полной программе им просто-напросто помогу.
1: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что усыпляют животных?
3: Ну, усыпляя здоровых животных, я не думаю, что это правильно. Но если к этому есть какая-то причина, или человек устал от животного и не может его кому-то отдать, я соглашусь.
0: То есть, а животный-то не виноват, если...
3: Животное не виноват.

0: Да.
1: Значит, очень часто волнистые попугайчики сидят на шифоньере, как они говорят, шифоньере.
0: Угу.
1: Вот, да. Вот, и ломают свои маленькие-маленькие ножки. И говорит, Анна Алексеевна, а будьте любезны, я им спички привязываю и немножечко-немножко пластыря.
0: То есть,
1: и все.
0: Это такой мини-гипс получается.
1: Да, мини-гипс.
0: А вот имеется в виду какое-нибудь такое проникновение внутрь тушки, ну, именно вот когда...
1: Внутрь тушки никому не позволено птицам и не удается.
0: То есть,
2: а почему?
1: Не получается.
0: То есть, операции хирургические...
1: Наркоз они не держат.
0: Ага.
2: А без наркоза кричат, наверное.
1: Ну, еще бы.
0: Что же, спасибо.
1: Попробуйте сами.
0: Нет, мы не будем.
2: Нет, к этому, к святому нам лучше не дотрагиваться своими грешными руками.
0: Спасибо, спасибо вам большое за то, что вы ответили на наши вопросы. Звоните нам еще, удачи вам. Ну что же, действительно, действительно, хорошо мы попали. Хороший телефонный звонок. Я говорил, что всегда тебе, что у тебя очень удачно вот получается набрать номер.
2: Ну, счастливая рука.
0: Ну что же, следующая композиция.
2: Да, следующая композиция со сборника трибьют ту Металлика под названием Metal Милиция.
0: А там, вот, ты говоришь, поет Ляля какая-то.
2: Да, и там поет Клава. И песня называется Forum. The Bell Toll.
0: Это зовут, по-моему, Анжелику. Так, вот, Анжелика.
2: А группа называется Idiots Rule.

0: как я и обещал, мы начинаем беседу с гостем. С сегодняшним гостем нашей студии. Это Игорь Куприянов, музыкант. Мы познакомились с ним, в общем-то, на одном мероприятии, которое состоялось в каком-то там модном никчемном клубике. Но суть не о том, Игорь пел весьма конкретно и достойно. Я думаю, что многие из вас знают о его личности даже больше, чем знаю я. Вот. Но тебя же, наверное, предупредили, что наша программа, она, в общем-то, минимально касается музыки, поскольку, я думаю, ты со мной согласишься, музыка — это звуки, издаваемые руками человека, и человек, издающий данные звуки, почему-то считает, что у него... В большинстве своем это получается великолепных. То есть тем самым он вступает в постоянное соперничество. Вот буквально недавно у нас был разговор с радиослушателем на эту тему. Я хотел, так сказать, вот прям с тобой его и продолжить. То есть человек, издавая звуки, вступает в соперничество с такими вещами, как то журчание девственно чистого горного ручья, с дуновением ветра, с шлепанием, в общем-то, крыльев орла, который несется, он смотрит вдаль. Вот, но у всех этих трех артистов, которых я перечислил, издание этих звуков, оно происходит естественно и не, ну, скажем так, без понтов. Большинство же людей, издавая какие-то звуки, будь то это шлепок ремнем по заднице собственного чада или там шлепок по щам какого-нибудь противника, в общем-то, по струнам, все это делается с каким-то нездоровым пафосом. Особенно этот пафос прет из людей в последнее время, если ты заметил, вот, если ты вообще смотришь ТВ, сколько там ящеров развелось, совершенно ужасных демонических личностей, и в общем-то, все это можно назвать, видимо, одним словом Армагеддон. Вот ты сам, будучи недурно владеешь, так сказать, инструментом, своим голосом, мне показалось человеком, скажем так, лишенным как раз вот этого дурацкого пафоса. И мне кажется, прекрасно сознаешь, ну, как и я сознаю, что, к примеру, звуки, издаваемые мной, они, в общем, дико убогие в сравнении со звуками вот детства чистой природы. Я думаю, ты это тоже понимаешь, да?
1: Да, всем добрый вечер. Я, конечно, это понимаю. Но дело в том, что человек – существо такое, стремящееся вперед, то есть в движение жизни, видимо. Поэтому человек, который хочет что-то сделать или реально делает что-то, он, наверное, и развивается. Но в этой жизни каждому дано вот. Следующий, может быть, если он сумеет в этой что-то сделать правильно, следующий получит чуть больше возможностей и встреч.
0: Ну, здесь, мне кажется, ты немножечко неправильно подошел к вопросу о реинкарнации. То есть, понимаешь, надежда на следующую жизнь подразумевает под собой лишь то, что это ты проживешь неправильно, не богоподобно. Это неправильно, наверное, сказать. Но...
1: Богоугодно, наверное.
0: Да. Потому что человек, который реинкарнируется постоянно, в общем-то, ищет покой, он как бы заведомо грешник. Он никак не может угомониться на небесах. Поэтому, как, например, лично я бы вот не хотел, чтобы у меня была следующая жизнь. Я бы хотел найти вот на... Ну, где-то там.
1: Стать ручейком, например.
0: Стать ручейком, да, и уже вот чтобы... Вот, а ты, видимо, хотел сказать другое, что таким образом происходит выплеск все-таки энергии. И энергии, ну, по крайней мере, я бы вот не пригласил тебя в эфир, если бы энергия, которую выплескиваешь ты, приносила бы людям вред, как это, например, происходит у огромного количества пробашлявших, в общем-то, наглухо коллективов, под как-то стрелки, брестящие, он-то, в общем-то, ящер. Ну и практически все то, что так бессовестно, сатанински пропагандирует наша российская MTV.
1: По поводу ящера, кстати.
0: Да, да, да, давай по поводу ящера, да-да-да.
1: Мясо-то, да? Из Англии откуда-то едет совсем, да, да, ужасно. Да.
0: Нет, ты не понял. Ты имеешь в виду ящур?
1: Так, да, конечно.
0: А я имею в виду ящер. А. Муж старушки, в общем-то.
1: Ну, тут вся история, история сама по себе очень простая. Все, что происходит с человечеством, оно не всегда то, что пишется и произносится одинаково, да, но слышим-то мы порой звуки, да? Через мясо, через звуки, через что там к нам еще приходит? А сейчас пост, да? И недаром, что вот, болеют животные, и там такая проблема.
0: Значит, то есть тем самым как-то они пытаются, опять же, людям показать, что вот это имеет.
1: Конечно.
0: Ну, я, кстати, опять же, не исключаю такой возможности. Вполне возможно, да. А вот, слушай, вот тема следующая. Она не дает мне покоя вообще. Ты извини, что я так как-то сразу тебя начинаю грузить не пойми чем, но действительно наболело. Вот из-за тонкой перегородки моей коммуналки, где я вынужден снимать комнату в силу, так сказать, глобальной бедности, постоянно, значит, слышны удары по детской заднице, крики этого ребенка. В общем, ребенок, девочка, очаровательная совершенно, ей... Ну, я в детях так, знаешь, слабо соображаю. Вот. Ну, в общем, она ходит уже. И ростом где-то мне чуть выше колена ходит.
1: Год 4, наверное. 3-4.
0: 3-4 годика, да, видимо. Общительный ребенок. Ну, как все они, не испорченный вот ничем, да?
1: Чистый лист, да?
0: Да, на табула раз. Вот. И вот совершенно зверски вот эту бабушку, увидев которую, я думаю, ты бы навсегда бросил музыку. Именно поэтому я стараюсь пореже встречаться там. Ну, то есть, что это такое? Я тебе пишу, это... Нечто в буклях, с таким круглым, действительно злым лицом из той серии, который, вот знаешь, ну, не уступить место в общественном транспорте, это, в общем, может вызвать целую истерику. Совершенно такие мохнатые, видимо, ноги, вечно торчащие из-под засального халата, которыми можно, в общем, знаешь, на данные волосы можно накалывать насекомых, бабочек для, в общем-то, коллекции.
1: А где родители?
0: Представляешь, что? Значит, родители, там проблема серьезная. То есть дочь, она, в общем-то, вот вышла в тираж. Папа, значит, молодой, сел за какую-то мелкую кражу, как это обычно бывает в данной стране. То есть молодой, в принципе, добрый парень, ну, вот, за пачку сигарет, да, то есть, попросту говоря.
1: Ну, всегда сажают за мелочь.
0: Вместо того, чтобы направить его, в общем-то, скажем, на независимую чхерю и сказать, привези 4 чеченских уха, и вот ты будешь реабилитирован. Как должно быть это на самом деле в нормальной стране? Человек, в общем-то, посадили в бутыру, где он там пребывает, наверное, не знаю. Вот сама дочь, в общем-то, тоже беда. Достаточно сказать, что оттуда постоянно из-за стены квартиры, где проживает данная семейка Адамсов, в самом плохом смысле этого, конечно же, слова, доносится в часа в 4 дня вот эти бух-бух-пух. Но это не какой-нибудь там Fatboy Slim, там, да, или какой-нибудь там модный другой.
1: А я знаю, чем история закончится. Она вырастет бабушке в обратку, знаешь, как сделает. И мало
0: а вот ты как думаешь, вот действительно, вот, ну про маму закончу. Знаешь, к маме пришли гости, совершенно ужасные. То есть мама тоже, ну, я честно тебе скажу, то есть мы, конечно, как господа и джентльмены, может быть, не вправе обсуждать вот леди, но тут, поверь мне, что обсуждать даже вот и нечего. Это очень печальная ситуация. Очень печальная история, очень слабо развит мозг. Достаточно того, что данные семейные читали лет 5 назад, зайдя ко мне в гости, попросив что-то посмотреть по видео, говорю, ну, посмотрите, там, что вас интересует. Они говорят, ну, вот что-нибудь музыкальное есть. Я говорю, ну, вот Pink Floyd, они, а что это такое? Это было 5 лет назад. Мы не можем их в этом винить, но, тем не менее, ну, мозг слабо развит. И, соответственно, мама постоянно, видимо, где-то там бледует, ищет каких-то себе новые, ну, новые варианты. Вариант, в общем-то, дабы...
1: Общение.
0: Да, дабы мужчина был, как говорится, рядом. А вот бабушка сидит с этим несчастным ребенком, которого мне дико жалко. Я, например, чувствую все с каждым днем все более и более такой хоть нездоровый заряд энергии в том плане, что взять залицензированное, в общем-то, нарезное ружье и как следует накатить ей куда-нибудь в область коленки, чтобы бабушка надолго попала в больницу и там немножко осознала. Потому что я чувствую, что происходит убийство ребенка.
1: Ну, она уродует. Я думаю, уродует, что уже поздно, я думаю. Что ребенок уже, что называется, находясь в чистом листе, жизни, он опознал сразу вот эту боль.
0: Но ты
1: казалось бы, близкого человека,
0: это...
1: который, видимо, кормит.
0: Ты считаешь, что у ребенка мазы нет вообще никакой? То есть в том смысле, что ты же вроде сказал, что девочка подрастет и нахлобучит потом по полной программе.
1: Все зависит от того, насколько у нее сила к жизни, воля к жизни будет сильна. А то ли будет развиваться мозг, на самом деле. Мы знаем массу людей, которые вышли из коммунала, которых били, да, которые смогли себя показать миру с лучших сторон. А есть люди, которые родились, скажем так, уже в мантии практически, в королевской, оказались в результате ублюдками конченными, которые миру ничего не дали, а только брали.
0: Ну, это, как правило, дети, к сожалению, мы вынуждены признать, дети очень богатых родителей. А, кстати, именно по этой причине нет смысла, видимо, людям с таким, с нормальным достатком, которые зарабатывают свои деньги действительно честно, то есть пытаться отдавать своих детей на воспитание в некие элитные школы. Потому что это приведет всего лишь к тому, что да, там есть свои плюсы. Детей катают на лошадках, но есть свои минусы. То есть там героин чище и дети дебильные. Вот, то есть все это вкупо, конечно. Но честно тебе скажу, Игорь, жалко девочку. Вот иногда так встречаемся в коридоре, она подбегает с какой-то своей игрушкой, вот эти глазенки, вот такие смотришь, и рядом вот это вот животное идет. И очень хочется этому животному как следует нахлобучить по щам, потому что оно абсолютно ничего не понимает. И что меня пугает, да, это недавняя конкретная ситуация, причем заметив, что я, например, не вправе ведь вмешаться, потому что, ну, конечно, там, пойди оттуда и нахлобучь тетки.
1: Предвосхитил мой вопрос, да, тоже отвечаешь на него.
0: Меня же сразу в тюрьму позовут, а в тюрьме очень плохо, я, так сказать, человек, любящий свободу, и тюрьму не люблю. Но самое страшное, что аналогичная ситуация глумления над детьми творится по всей, ну, по крайней мере, не знаю, как по всей территории мира там, да, но по всей территории России, мне кажется, это точно.
1: Ну, это глубокий вопрос, на самом деле.
0: Ну, посоветуй что-нибудь, что мне сделать. Может быть, там ты как-нибудь приедешь под покровом ночи, нахлобучишь тетки там сзади.
1: Ты назвал мою фамилию в эфире.
0: Да, зря. А какие действия? Что нам предпринять?
1: Ты знаешь, то, о том сейчас говоришь, да?
0: Да.
1: Я подумал сейчас, что с нами с детства и до определенной, так сказать, точки, когда нас призывает Всевышний, мы постоянно испытываем вот ощущение того, что рядом кто-то стоит и нахлобучивает. Очень хорошо спели в свое время в воскресенье. Если боль твоя стихает,
0: значит, будет новая беда.
1: Новая беда, да. Да. И потом жизнь нас испытывает, я думаю, не только такой бабушкой, да, или родителями, но и дальше, и так далее, и так далее, когда человек вырастает. На мой взгляд, человеку повезет только тогда, вернее, не только тогда, человеку повезет в зависимости от того, кого он встретит. Вот знаешь, как встретить любимую женщину, да, например, для мужчины. А вот для жизни, по поводу общения и по поводу какого-то движения, все зависит тоже от встречи с человеком, я думаю. Как минус, так же и плюс. И жизнь нас испытывает со всех сторон, многосторонне. И даже я вспоминаю свои ощущения, когда небезызвестная группа «Черный кофе», в которой я играл на бас-гитаре и какие-то даже песни пел, выходя на сцену, видя в зале там 10-20, а то и побольше, приходили в голову всякие странные мысли на уровне того, что, мол, неужели мы звезды? Вот. Но я поборол эту штуку. Это было лет 11, наверное, назад, с тех пор, как я сольно занимаюсь музыкой. Я сумел с этим справиться. Я вытащил эту, так сказать, горящую и жгущую звезду, выбросил ее на помойку и стал жить нормально и заниматься профессиональной музыкой.
0: Ну, тут, кстати, вот очень мне понравилась твоя добавка, касающаяся вот того, что так сказать, сбросил звездность и стал заниматься самостоятельно музыкой. То есть, мне кажется, что ведь бытует же обратное мнение, типа, ты звезда, ты должен вести себя как звезда и так далее. То есть, иначе это не профессионально, иначе ты как бы вот ведешь себя как лох. То есть, откуда на самом деле это берется?
1: А я тебе могу объяснить. Если смотреть боксерские матчи, да, вот... Есть два типа боксеров, которые молча готовятся к бою, да, а другой бьет себя в грудь и говорит, сейчас я тебя сделаю, сейчас я тебя там, умою, там, из тебя сейчас будет просто месиво. Я считаю, что мужчина должен к бою готовиться молча, без всяких понтов, не бить, а выйти и делать свое дело, неважно где. Музыкант, токарь, я не знаю, кто угодно. Вот, поэтому не надо себя бить в грудь. Когда приходит час X, человек выходит и делает. Делает профессионально, делает так, как нужно делать. Вот это и есть самое то настоящее и, можно сказать, основное. И стержень человека, на мой взгляд.
0: Вот тут хотелось бы немножко... Тоже опять, может, не в тему, но так, знаешь, сегодня такой вечер воспоминаний у нас получается. Вспомнить тех людей, вот, которые во время всяких этих путчей, которые всех дико пучило меня, поразили водители автобусов, которые в спальных районах продолжали спокойно делать работу. Вот это и есть, так сказать, нормальное чувство собственного достоинства, а не то, что пытались тогда под это словосочетание как бы подкатить. То есть, дескать, все там на защиту, все нападем, и вот куча Базедовых там бежали там куда-то, сломя голову. Полный абсурд, полная дикость. Стыдно, честно скажу, за горожан. Стыдно за некоего человека с толстым лицом, который призывал беззащитных людей выйти на улицу. Но это ладно, не будем он. Этих политических вещах, давай лучше, если ты не против, сразу обратимся и к звонкам радиослушателей. Может быть, вот по той теме, достаточно печальной, кстати, теме, однако наверняка многим знакомой, у них возникли какие-то вопросы, если ты не
1: давай
0: против.
1: Да?
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше с Игорем внимание просто переполнено, я бы сказал, да.
3: Спасибо вам.
0: Да забудьте.
3: Да что?
0: Ну, рассказывайте.
3: А что рассказывать? Мы сидим, отдыхаем.
0: Ну, это, собственно, как бы, знаете, похоже, вот ваш звонок сейчас похож, да? Ну. Как будто вы звоните на какую-то, скажем так, FM-овскую радиостанцию, где сидят тупые диджеи и зачитывают написанный текст. Вы ошиблись.
3: Не.
0: Да, тогда, если у вас есть какая-то мысль, пожалуйста, выскажите ее. Мы будем вам признательны.
3: Просто мы... пропустили тему разговора вообще-то.
0: Ну, давайте, спасибо за звонок. Тогда, когда вы уловите ее, перезвоните, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте.
4: А, здрасте. Я вот хотел бы вас спросить. А вот если взять такую точку зрения, да, что вот люди живут правильно между друг другом, да, выполняют все вот правила по отношению друг к другу, и нету Бога. Понимаете? То есть не сбрасывать все грехи, ответственность на Бога. То есть как бы, ну, между друг другом решать, вот вы про девочку рассказывали, да? Вот, ну, как бы совет. Просто поговорить с этой бабушкой, спросить у нее, а что, ну, как бы правильно в том, что вы бьете дочку. Но она маленькая, она же не понимает там.
0: Нет, ну вот вы представьте себе, я понимаю, у меня была такая мысль, как говорится, прийти и перетереть данный базар по-людски конкретно, да? Вот, но как я буду выглядеть? То есть, конечно, тетка меня уважает, ну, потому что, во-первых, я сосед, во-вторых, потому что я моложе, в-третьих, потому что, ну, просто я заставил.
1: Ты мужик?
0: Я мужик, да. Но все, что касается вопросов вот, взаимоотношений, отношении дитя, ум-то старушка, да, они же совершенно звереют, понимаете? И я не то что рискую, а я просто уверен на 99%, что ответ будет там, типа, к примеру, Саша, это вообще не ваше дело. И, кстати, она в принципе будет права. Мне придется весьма радикальным способом доказывать ей, что воспитание детей на территории моей страны это такое же мое дело, как и дело их родителей.
4: Вот. Нет, ну, да, да. Как бы вот этот вопрос, да, вот сам по себе, что правильно в том, что вы ее бьете. Как бы он, ну, ничего такого не требует, да, как бы, ну, от вас, как бы, такой отдачи. Тут, в общем-то, вопрос такой с хитрой подоплекой. То есть, как бы на нее она бы не ответила, она не скажет, что, ну, здесь правильно то, что она много кричит. Как бы ответ он сам по себе, ну, понимаете, он не может быть, она не может сказать, что это правильно.
0: Ну, она, да, она не может сказать, что это правильно, но она может найти тысячу других отмазок из серии, что там Тарас бил вас. Вот, в конце концов, это все будут отмазки. Я, например, знаю истинную причину, почему она ее лупит. Потому что она завидует вот тому, уж простите за красивые слова, тому ясному свету, понимаете ли, который исходит из детских глаз, и вот который она сама давно утратила, живя, так сказать, среди людей с испорченной, опять же, простите за пафос, аурой. Вот. Ответ тут простой. Но если бы я, например, прогнал ей вот такую телегу, которую сейчас прогнал вам, она бы ни черта не поняла и начала бы орать «Милиция!» или что-нибудь еще хуже того, понимаете?
4: Ну, а если простым языком с ней поговорить?
0: Ну, простым языком. Ну, давайте, вот представьте себе, что давайте вот разыграем спектакль. Вы — это я. Вот. А я — это она. Да.
4: Ну, давай.
0: Давайте. Вот вы позвонили в дверь.
4: Ну, там, здравствуйте, Валентина Матвеевна.
0: А, здравствуй, Сашенька, здравствуй.
4: Вы знаете, я вот, ну, просто, ну, случайно, да, услышал, что вот Танечка, она кричит, да, как бы, и слышал...
0: Ой, Саш, она постоянно кричит, такой капризный ребенок, вся в свою мать шлюху.
4: Да, это, ну, это серьезно, я понимаю. А как бы вы ее бьете и, ну, шлепаете, вы ее...
0: Саша, я поняла. Она вам мешает, я буду затыкать ей лицо подушкой.
4: Да не, я не про это. Я про то, что, как бы, что правильно в том, что вы ее бьете?
0: Если я ее не буду бить, она избалуется, Саша, и будет вести себя так же, как ее мамаша. Ты видел, во что превратилась ее мать? Она сюда вводит черт знает что. Она у отца деньги ворует.
4: Да, слушайте, я понимаю, действительно проблемы. Она вот прям вот маленькая девочка уже начинает так же вести, как ее мама.
0: Ой, не дай бог. Хуже, Саша, хуже. Ничего не понимает, бестолковая. Все, да, подожди-ка, постой секунду, сейчас пойду ей еще наверну.
4: Слушайте, вы ее это, вот как она будет плохо себя вести, вы ее ко мне отсылайте, я с ней поговорю. Вот просто интересно с ней поговорить. Может, я как бы помогу, ну, там, как бы с ней обменяемся там энергиями, может, она лучше там.
0: Вот, кстати, с этого, и надо было начинать. Хорошо, спасибо. Может быть, действительно, я так и поступлю. Действительно, спасибо большое.
1: Хороший ход, согласен.
4: Ребят, у вас очень интересная программа, серьезно.
1: Кстати, вопросик. А что вы имели в виду по поводу, когда вы сказали, что, допустим, нету Бога? Да? Вот между людьми отношения какие-то хорошие?
4: Я просто очень долго думал, искал Бога, да, как бы, и, ну, проходил через определенные стадии, как бы у меня вообще был смысл. И я, как бы, вот сейчас пришел к такому состоянию, что, как бы, Бога его нет.
1: А коротко, какие стадии? Вот очень,
4: ну,
1: коротко.
4: Грубо говоря, я воспитывался в православной семье. Угу. То есть, у меня мама постоянно молитвы, значит, вот надо там святую воду пить, там еще что-то. Потом, как бы, у меня был очень тяжелый период жизни, я сидел на наркотиках, да, и, чтобы слезть с них, ну, мне пришлось как бы опять обратиться к Богу. Я пришел в церковь, попросил, и я как бы слез с наркотиков, потом начал заниматься йогой, и как бы, ну, много как бы вот это, шли, потом как бы дела начались, и вот
1: там, значит,
4: дела...
1: Бог есть, раз помог?
4: Я понял одну простую вещь, что само умозаключение, что как бы для общества нужно понимание, что есть Бог. Это тормозит его в каком-то.
1: То есть есть кто-то, кто может всех наказать, да? Начиная от короля, кончая
4: бомжем. Да, потому что есть законы, которые он придумал, по которым живут. Но это все в образе находится. Это умозаключение. Как бы Бог создал правила. Это люди создали Бога, у которого есть правила.
1: То есть настолько умные люди, которые создали всю эту историю.
4: Но это
1: да?
4: мы с вами как бы.
0: Ну, здесь есть еще один момент, что вот мы как-то обсуждали в одном из телерадиоэфиров совместно с господином Гордоном данную же тему, для кого были написаны 10 заповедей. Вот, пришли к выводу, что ни одна из них не действует для человека, попавшего, собственно, на необитаемый остров, вроде бы, да, поскольку все они рассчитаны на то, как люди будут строить взаимоотношения между собой. Вот. А потом уже значительно позже мы так это сидели, в общем-то, как обычно, постреливали по проезжающим внизу автомобилям, и пришла в голову мысль следующая. Ведь и здесь для одиночки срабатывает одна заповедь, вот называется она «не убий». Ведь это не имеется в виду там «не убей другого человека», а имеется в виду и «не убей себя». От одиночества многие, в общем-то, со слаборазвитые индивидуумы могут, так сказать, и закончить с собой. Так что среди 10 вот этих заповедей и для одиночки нашлась одна.
4: Ну, это да, это как бы понятно, что общение – это самый главный растворитель любого состояния, это я совершенно согласен. Но как бы заповеди – это же мы опять придумали, мы понаблюдали, как бы, ну, я имею в виду там далеко по прошлому времени, и решили, что да, одиночество и общение, и нет общения – это очень плохо, и от этого идут главные беды. Как бы и написали их, чтобы передать. А чтобы передать следующему поколению, просто написали это в виде книги Божьей. А Бог – это просто умозаключение. Это вот верховное существо, которое всех накажет.
1: Мне кажется, что ум не настолько изощрен, чтобы создать создателя. Но это мы... от обратного.
4: Ну, вот
1: создатель создал.
4: Вы музыку пишете. Чем вы ее пишете? Вы ее пишете умом, мыслями?
1: Нет, конечно. Умом я, что называется, изучал азбуку. Умом. Да, буквы запоминал. Учился писать, читать и так далее. Но... Говорить на родном языке. В той стране, в которой я живу, в моей стране.
4: Что такое буква? Это звук.
1: Нет, буква – это общение. Буква – это то, что, чтобы мы поняли друг друга с вами.
4: Чем мы сейчас с вами общаемся? Мы общаемся звуками, которые называются буквы. Но это уже это формально.
1: Ну хорошо, ладно, так.
4: Я просто про то, что если...
1: Но музыка от Бога. Хорошая музыка, я считаю, от Бога.
4: Ну да.
1: А какая музыка играет сейчас в эфире?
4: Классика.
1: Хорошая музыка?
4: Я классику обожаю.
0: Ну, здесь, знаете, тоже вот мы буквально говорили сейчас с радиослушателем до эфира. И обсуждали музыку. Дело в том, что дружище Малер, вот чьему перу принадлежит данное произведение, очнись он сейчас от своего вечного сна, то есть выйдя он из этой избозы, вот он бы не узнал его. Вот. Тут ситуация ведь в том, что, ну, конечно, может быть, мы так и не вправе рассуждать, но все-таки вот почему-то люди всегда стремятся очеловечить Бога, то есть придать ему какой-то человеческий облик. Так же, как пытаются, например, представить себе, что животные все понимают. Типа, моя кошечка все понимает, только сказать не может. Тем самым Бога ставят на одну ступень.
1: Да. Икона в доме всегда должна быть выше, чем фотографии и так далее.
0: Это во-первых, да. А во-вторых, не нужно забывать, что Бог – это не физическое лицо. Опять же, на мой взгляд, это состояние твоей собственной души. Вот, попросту говоря, насколько внутри души порядок и гармония царит. То есть, грубо говоря, этот парадокс такой, чем реже ты ходишь в церковь, чтобы слить свои помои, вот в эту, извините, конечно, но иначе я не найду даже слова другого, в эту общественную чашу, да, куда все приходят сливать, тем вы ближе к Богу, на самом деле. Люди же, которые ходят туда, так сказать, ну, как милиционеры на дежурство, да, это вообще серьезно проблемные люди, потому что ну, это то же самое, что доморощенные театралы, которые посещают все представления, это противно. Вот, поэтому нельзя, опять же.
1: Ну, но, не, а не разве так, в церкви да. не может быть момента откровения, вот как раз между Богом и человеком?
4: Ребят, можно один момент?
0: Валяй, да.
4: Вот один момент. Да, вот да. Есть люди, которые делают грехи, потом они приходят к Богу, ставят иконку или перед молитвой стоят, молятся. А есть люди, которые, может, и не верят в Бога, но они не делают эти грехи, потому что они сами понимают, что, блин, вот сделать этому человеку такое...
1: Нет таких
4: было
1: людей.
4: Бы это больно. А потом, как бы, вот такие люди, которые делают грехи, говорят, ну, я теперь это все на ответственность Бога скину, он меня простит. Ну, неужели, вот эта логика, она как бы жестче.
1: Ты упрощаешь.
4: Жестче, ну, как бы...
1: Ты упрощаешь все. Нет, конечно. Нет.
0: Тут есть еще один момент, простите, что я перебью, да, что на самом деле вот такой подход вообще к этим вещам, он еще простёбывался Чеховым. То есть там, ну, Бог все видит, Бог-то он там и так далее. Это из серии, помните, как был такой мультфильм детский, где типа девочка водила за собой какого-то неведомого зверя, или там мальчик, который существовал, зверь, только в его воображении, и поэтому, значит, это придавало ему уверенности. То есть это вообще является, на самом деле, корыстным по отношению и к Богу, в общем, к своему внутреннему Богу, то есть, что, дескать, он-то разберется. Да ни хрена подобного. Бог ты сам. Вот сам для себя Бог. Веди себя по отношению к другим людям. Это все очень просто. Так же, как бы ты хотел, чтобы они вели себя по отношению к тебе. Но если это делаешь через силу, то уже, как бы, так сказать, на голове какашечка, значит, лежит под кепкой. Все должно происходить естественно и по-доброму. Поэтому вот люди...
1: Я был сегодня, у друзей в гостях. И там маленький ребенок, он просто взял так вот твою фразу как раз сказал. А вот того дяденьки показал пальчиком, там надо деньги. У него, говорит, на голове какашка.
0: А вот
1: просто взял и сказал.
0: Дети чувствуют ауру, как ни странно. Вот ты никогда не замечал, что, например, заходит там или сидит компания, да, там какая-то, вдруг заходит новое лицо. Иногда бывает, что сразу прям с ним легко, то есть чувствуешь, да, вот человек, вот он несет какой-то положительный заряд, а она становится тягостной. Как правило, вот тягостной становится в присутствии людей, которые покупают бассейны для собак, проворовавшихся таможенников, в общем-то, людей, скажем так, нелогических политических взглядов и так далее. Вот теток, там, ЖНРов, жен новых русских, ну, то есть черная аура, так сказать. Дети ее чувствуют особенно остро. Поэтому надо было этого дяденьку как следует, видимо, нахлобучить просто вам и выгнать из компании. Тут, кстати, такой же эффект проявляется очень хорошо. То есть, ну, на примитивном примере это эффект лифта психологический, когда вы едете в лифте один, и заходит кто-то еще на промежуточном этаже, то вы чувствуете себя как бы, ну как это так, какой-то, извиняюсь, дятел еще тут внедрился, а тот чувствует себя, каким бы он крутым ни был, все равно гостем. Вот это есть столкновение, так сказать, ауры. Или, может быть, генетически, это, так сказать, война, ну не война, да, так сказать, утверждение места.
1: Уровне,
0: да,
1: на животном уровне, когда одна животина смотрит другой в глаза, это вызов, понятно. А когда такое, так сказать, пространство, что называется, замкнутое, понятно, когда человек с человеком... Попробуйте влезть в глаза кому-нибудь.
0: Да можно получить пощаду.
1: Вызов.
4: Ребят, можно вопрос?
0: Давай.
4: А вот, то есть, вот как бы здесь для себя бы определить, вот, стоит ли общаться с такими людьми, которые, ну, с довольно тяжелой аурой, да, но с хорошим положением в обществе, они как бы те готовы предоставить взаимообмен, ты им даешь положительную энергию, они тебе дают материю. Или же, блин, ну, короче, с этими людьми вообще не стоит иметь контакт, так как ничего от них нормального.
0: Вопрос понятен. Вот смотри, здесь...
5: Делай свое дело.
0: Да, не знаю, как Игорь. Я считаю так, что общение с неприятными людьми должно происходить, к сожалению, да, это компромисс, должно происходить только за прайс. Вот ради бога, я готов, к примеру, там пообщаться с каким-то там... Ну, с кем там? Даже, например, с певцом, который под фамилией Буйнин выступает. Ради бога, вот и даже согласен провести в его там весьма, конечно, прискорбном обществе час там времени, но этот час будет стоить ему штуку грина, не меньше. Это работа, понимаете? Это как... То есть человек с чистой аурой, он, так сказать, вечный милиционер, который вот вынужден терпеть вокруг себя. Я вот, например, чувствую, от Игорька исходит свет. Ну, это я не для того, чтобы там, тебе понравиться, а действительно так. Мне вот с ним легко, в его присутствии мне по кайфу. Так же, как в присутствии большинства гостей в этой студии. И поэтому тут очень редко бывают плохие люди. А если они бывают, то в конце концов, выходя отсюда, находят свои автомобили сожженными, охранников убитыми. Да. Вот, ну, вы знаете, давайте сейчас чуть-чуть прервемся, потому что тут мне надо пойти, опять же, посмотреть, как там новые отвоеванные торговые точки. Вам спасибо. Спасибо за звонок.
4: Вам спасибо.
1: Да, спасибо вам тоже.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Человек для меня вот во всех отношениях приятный. Речь у нас, как и водится в программе, минимальнее всего касается музыки. Музыка скажет сама за себя несколько позже. Кстати, Игорь принес живую акустическую гитару, и, вероятно, мы услышим, так сказать, как это сейчас у нас, диджей, модно говорить, живой сет, да. Вот, а так мы обсуждаем самые разные темы, преимущественно касающиеся взаимоотношений, так сказать, взрослых, подпорченных газами, плохой пищей и...
1: Нераздельного питания.
0: Да. Особей с девственно чистыми, скажем так, людьми, то бишь детьми, то, кстати, животными, что тоже немаловажно. Сегодня, кстати, насколько я слышал, не знаю, насколько эта информация достоверна. Сегодня день птиц. Ты ничего об этом не слышал?
1: Ну, к сожалению...
0: Я вот сюда просто пришел, мне сказали, Саня, сегодня день птиц.
1: Я подумал, что сегодня 1 апреля. Оно, видимо, закончилось, правда, уже вот час назад.
0: Да, но тем не менее. Я предлагаю, кстати, нашим уважаемым также вот...
1: Я знаю, что вчера был, по-моему, 9-й лунный день, а это не очень хороший день. То есть вчера, в смысле, воскресенье. 9-й, 19-й там лунный день.
0: А чем он?
1: Ну, там определенный негатив. Ты же говорил о магнитных каких моментах.
0: А, да.
1: Вот здесь это случилось.
0: Ну,
1: кстати... Не здесь, а в смысле в стране.
0: Я, кстати, могу сказать, что тьфу-тьфу-тьфу.
1: Но он прошел, нам повезло.
0: Что я как-то на себе не чувствую всех этих вот там, таких вот заострений и так далее.
1: Знаешь, как древние китайцы говорят? В незнании сила.
0: А вот это, кстати, действительно. Вот тут ты и плавненько перешел еще к одной теме нашей беседы, которую хотелось бы затронуть. Знаешь, вот в последнее время очень часто приходится общаться с людьми, особенно с женщинами такого, ну, не предбальзаковского возраста, а которые стоят на преддверии порога, преддверии вот этого возраста. То есть они говорят, как Марина Цветаева, курят, как Марина Цветаева, смеются громко и хрипло. Они прочитали всю Марину Цветаеву. Ну, то есть все сейчас скажут, а что ты, да, он прицепился к Марине Цветаевой. Не только. Конечно, не только. Они прочитали все там, начиная от Хэма и заканчивая там, я не знаю, ужасно, кстати.
1: Карлсон Кастанеда.
0: Да, и вот этой вот полковник никто не пишет. Замечательный роман.
1: Я думаю, предъявить ребятам тоже. У меня была песня написана «100 одиноких лет», вот даже пять лет назад.
0: Даже дело не в этом.
1: Они взяли из моего запева и сделали свой припев.
0: Значит, нужно и тебя тоже нахлобучить, потому что в результате замечательного, грустнейшего вообще произведения, на мой взгляд...
1: «100 лет одиночества» и «Полковник».
0: Да. Сейчас любой дебил, в общем-то, который смотрит вот этот жуткий киношедевр, в кавычках, там, про брата, как ты же, ну, я вообще в шоке, я не понимаю, я... Честно, Игорь, я боюсь этого сильнее.
1: Как ты говоришь, меня можно было бы нахлобучить, но я сначала написал песню, потом прочитал книгу.
0: А, тогда тебе простите.
1: И песня называется не «100 лет одиночества», а «100 одиноких лет».
0: Нет, но все равно согласись, что таким образом вот так, вернее, пере...
1: Мне испанцы вообще нравились. Камю, я зачитывался просто.
0: Как же это называется? Дискредитировать попросту произведение могли люди только слишком самоуверенные, вот которые, видать,
1: но
0: долго...
1: Ну, они просто сняли, да, эту штуку, и все. И по...
0: Грустно.
1: Название сняли.
0: Грустно, и грустно и страшно. Да, так вот...
1: Ну, песни «Барбара» и так далее, ты же помнишь, да? Это же берется просто, вот видимо, да, логотип берется и поется.
0: Да, так вот, о чем, то бишь, я выше-то начал, как-то я в сторону песни ушел.
1: Ты хотел меня нахлобучить, но я тебе сказал, что я чуть раньше...
0: Нет, это уже ладно, мы вроде как...
1: Проехали.
0: Нет, о чем-то еще, ну вспомни, пожалуйста.
1: Ты пытался что-то забыть, по-моему, нет?
0: Что-то забыть. Ну,
1: забыть,
0: давай,
1: о том, что нельзя этого делать, на предмет того, что написанное и звучащее ныне в эфире, написанное кем-то и ныне звучащее, это...
0: А, ну да, то есть, во-первых, можно сказать, что, видимо, есть, так сказать, определенные, скажем так, тенденции к тому, чтобы запретить все-таки цитировать в любом виде какие-то строки из известных, ставших уже классическими произведений в сколь-либо легких формах. То есть, ну, потому что это действительно дискредитация произведения. То есть мало кто знает про этого старика Гарсии, там, вот, но зато
1: Габриэль,
0: все знают...
1: Гарсия Маркес,
0: да. Но все знают каких-то опухлых австралийцев, непонятных, снявшихся в каком-то совершенно дебильном это самое киношке. То есть, нет, я боюсь теперь. Вот я вот сказал там дня 4 назад, что я дико бздю, значит, телепузиков. Потому что когда-нибудь в один момент, не дай бог, там мой ребенок скажет: пап, купи, пожалуйста, телепузик. Все, там, значит, сейчас он телепузик попросил, через неделю попросит денег на героин. А сейчас я понял, что я был дико испуган тем, что появляются такие вот кинофильмы у нас.
1: Такой прикол. Я тебе могу сказать, что конечно, я познакомился с этими пузиками совершенно недавно, две недели назад, когда меня пригласили журить КВНщиков.
0: Что делать?
1: Журить.
0: Хорошее слово.
1: Вот. И там, в общем, такой был текст про этих пузиков, и я не мог понять, что это такое, честное слово. То есть сидел там, они хохмели, там все зал смеялся. Я с ужасом сидел, думаю, вот, наверное, тупой парень вообще, какие телепузики, откуда они взялись вообще? А потом я понял, что, оказывается, я не смотрю это ТВ. Вот. То есть вообще последние лет, наверное, 8, я все музыкальные программы, я имею в виду отечественного производства, я смотрю с выключенным звуком.
0: Ты знаешь, я вижу информацию. То же то же самое, причем, извини, что я перебиваю, просто очень близко для меня, да, я называю даже телевизор не иначе, как телепроектором. Все мелькает что-то там, причем, конечно, когда мелькает усатое некрасивое лицо по НТВ, которое так привыкло из-под очков смотреть, то есть, естественно, приходится выключать, потому что даже молчаливый демон, он не должен быть в доме ни в коем случае, даже если он молчит.
1: Возможно, да.
0: А заметь, вот с таким подходом к жизни, сколько страшных вещей мы с тобой вообще не знаем. И вот как ты сказал, да, вот ты сказал, не знание, не ты, а привел цитату.
1: Ну, китайцы древние, да. Не знание, не сила.
0: А вот, я же говорил про Марину Цветаеву и про прочих этих теток, которые вот начитались всего этого, значит, дела и считают себя дико элитными. То есть, тетеньки, милые, ну, поймите, пожалуйста, одну вещь простую. Вы читали Цветаеву, там, знаете, наизусть Булгакова, да. Но не вы же это написали. То есть не вы это написали, никак в жизнь вы бы этого не смогли написать, поскольку мозг ваш способен только, он как губка, способен только впитывать. И вы, конечно же, во многом лучше остальных, которые даже и не стремились читать. Вот. Но не надо вот, даже пытаться ставить себя на один уровень с теми великими писателями, которых вы, так сказать, начитались и перечитали, и вот, основываясь на этом, дико класть кучу на голову остальных людей, которые, кстати, обслуживают, шьют для вас там всякие колготки или чего вы там носите. Не надо создавать элиту на ровном месте. Все равно вас никто за это уже сейчас не уважает. Вы можете обцитироваться Цветаевой, Вознесенским, вы будете выглядеть только глупо, поверьте.
1: Нужно что-то делать.
0: Нужно что-то делать самому.
1: Причем не говорите об этом.
0: Да,
1: вот именно
0: да.
1: Что-то должно говорить.
0: Да, дело должно говорить
1: да,
0: само за себя.
1: Да, что-то это, которое сделано. Согласен.
0: А ну давай сейчас снова чуть-чуть прервемся, а то мне там сообщили, что мне одну точку подожгли, пойду там надеру кому-нибудь задницу, хорошо?
1: Не вопрос.

0: Ну вот, собственно, все оказалось ложной тревогой, как я, собственно говоря, и подозревал. Еще раз хочу напомнить, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Мы тут беседуем на самые разнообразные темы. Темы преимущественно не связаны с музыкой, хотя иногда мы их тоже затрагиваем. Соответственно, я предлагаю, если ты, опять же, не против, обратиться к телефонному звонку.
1: Конечно, Саша.
0: Может быть, последние наши измышления, рассуждения.
1: Давай скажем так, завершающие. Не последние, а завершающие.
0: Да, извини.
1: Как не надо говорить последнюю. Давай,
0: прости,
1: выпьем,
0: да,
1: по последнюю.
0: Да, они не завершающие, а, так сказать, предыдущие. Вот она.
1: Ну, хорошо, скажи это.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, это Лаэртский Александр?
0: Безусловно.
2: Здравствуйте, вы знаете, я вот что хочу вам сказать. Спасибо вам за ваши программы, они очень интересны. Но я хочу вернуться вот к этой теме автобуса, водителя автобуса и события 93-го года.
0: Вы знаете,
2: да, честь и хвала водителям, что они выполняли свой долг. Но вы знаете, вот я пошел по призыву Гайдара туда, на Пушкинскую площадь. Угу. Потому что тогда реставрация коммунофашизма была очень серьезной. И мы считали своим долгом вот там как-то стоять. Кстати, после этого я пошел на радиостанцию «Эхо Москвы» с моим другом. Угу. И мы тогда выступали. И, кстати, были отклики на наше выступление. Я не буду называть фамилию, меня там знают у вас на радиостанции. Так что я вас приветствую, большое спасибо еще раз. Но вот я просто об этом хотел вам сказать.
0: Спасибо.
1: Саша, тебе не кажется, что этот звонок как бы разделился на сразу на два вопроса? Первый вопрос – не пойти. И второй вопрос – пойти. То есть быть или не быть, да?
0: Безусловно.
1: То, о чем ты говорил, не быть. Потому что решение вопросов... то есть те люди, которые там были, да, они в какой-то степени решали чьи-то политические вопросы, да? Помогали решать.
0: Конечно, конечно.
1: Но если не быть и не ходить, то получается ничего не получается.
0: Ничего не получилось.
1: А что? А вот где эта золотая середина?
0: Тут есть, знаешь, еще какой момент, что, к сожалению, для многих людей, которые попали тогда туда, это было праздником. Вот давайте скажем честно. Да,
1: но
0: вот
1: не
0: это...
1: для всех.
0: Не для всех.
1: Но... Я понимаю, ты о чем говоришь. То есть зашизгарить, выпить водочки, постоять у костра, там постреляют. Там
0: потусоваться, да.
1: Но кто-то шел совершенно конкретно. И было понятно, что там происходит, там вершится история, на самом
0: таких,
1: деле.
0: Таких было меньшинство, могу тебе абсолютно честно сказать. И это раз. И два, до сих пор не могу понять, как такое могло произойти, что люди, они знают, как зарабатывать прайс, но они не знают, как себя защитить. И зовут на свою же защиту тот же народ, который конкретно обворовали. Вот тут вот для меня непонятно. Вот. И могу еще заверить, что ничего бы страшного не случилось. Победили бы те или победили бы эти. Ну, давайте уже хватит играть вот в эту, так сказать, в спасителей демократии или там в победителей демократических. Ничего бы не изменилось.
1: То есть ты хочешь сказать, что они устроили эти игрушки?
0: Это были
1: типа
0: не
1: шоу.
0: Игрушки это те...
1: Ну,
0: когда
1: шоу, да?
0: Там же погибли люди доверчивые. Это не шоу, это просто, ну...
1: Даже в цирке падают.
0: Ну, скорее всего, я бы назвал это сексуальным удовольствием или фетишем, если угодно. То есть массовые трения в толпе половыми членами друг об друга приводят к массированному оргазму. Не более того, мне вся эта ситуация была бы смешна, если бы там не погибли люди. А так она мне просто противна. И противна до сих пор. Потому что я лично видел дебила с какой-то учебной гранатой в метро, которому дико хотелось нахлобучить за его неполноценность, за его ущербность, за то, что он не с этой гранатой...
1: То есть, другими словами, да. Это время было, вот как говоришь, даунов, да?
0: Это было время даунов.
1: Но не всех. То есть часть людей, которые,
0: которые остались на своем рабочем месте, записывать музыку, водить автобусы, сидеть дома с детьми, воспитывать детей.
1: И те, которые все-таки вышли на демонстрацию, там были нормальные люди, я тоже
0: думаю. Я в этом не уверен, Игорь. У меня на этот счет другое мнение. Нормальные люди должны работать, а не ходить по демонстрациям, потому что демонстрации случаются из-за того, что слишком много людей стремится вот, в общем-то, заняться не тем, чем нужно.
1: То есть, если говорить о психологии...
0: Слушай, извини, я выключу эту байду, ладно? А то, ну, холодильник этот, ладно? Да. А потом включим.
1: Мы включили тут кондишн.
0: Да.
1: У нас заморозило уже. Если... А я забыл.
0: Ну...
1: О чем говорили-то?
0: Ну, не помню, ты...
1: О демонстрациях, это понятно.
0: Да, о демонстрациях.
1: Нет, это я все помню. Мне нужно понять смысл. Потерял немножко момент один. А, так вот, мне кажется, что те люди, которые пришли туда или не пришли, они бы ничего не изменили, к сожалению.
0: Безусловно.
1: Потому что время немножко другое. Потому что вместо того, чтобы выйти в поле брани, как раньше было, да? Войско на войско, да?
0: Да, да, да.
1: Сейчас просто взрывают автомобильчики, подгоняют и считают себя просто супергероями. Уроды, которые убивают людей вот таким образом. Время просто... Я даже не понимаю, какое время. Как можно вот говорить о том, что за этот взрыв на себя взяла там какая-то организация такая-то. Это же... Я не знаю, как это объяснить. А убила там троих детей, там еще кого-то.
0: Ну вот, на мой взгляд, это как раз...
1: Поле брани изменилось.
0: Так, его и нет, понимаешь? Его и нет, и каждый должен заниматься своим делом. То есть солдаты, преданные определенному правительству, должны защищать это правительство. А вот попытка перевести всю эту скотобазу просто в гражданскую войну не по мне. Я, например, не вижу ничего плохого в своих согражданах, кроме там, ну, каких-то несчастных моментов, потому что там у одного на столе, в общем-то, стоит там омар, а у другого макароны. Да? Но это не причина для гражданской войны.
1: Совершенно нет. Это причина для того, чтобы сделать шаг и что-то сделать.
0: Да,
1: чтобы было омар на столе.
0: Ну, не так. Да, кстати, если... Вот тут я с тобой соглашусь. Если, например, этот человек с омаром на столе имеет этого омара на столе, как хочет его крутит. Вот, это говорит только о том...
1: С майонезом или без, да?
0: Да, о том, что у него хватило ума, хватило сноровки заработать на этого
1: омара. У него хватило сил поднять задницу и пойти просто что-то сделать.
0: А все эти вот моменты, связанные с демонстрацией, вот недавнее позорище буквально вот недавнее, то есть в защиту вот этих самых средств массовой НТВ? Информации. Да там, по-моему, все. То есть, ну, давайте уже друг другу скажем, наконец, честно. Ну сколько можно? Да? Взрослые же дядьки, взрослые тетки сидят. Ну сколько можно мутить вот эту бодягу и, попросту говоря, врать? Свободы информации в нашей стране больше, чем где бы то ни было. Я до сих пор не могу, Игорь, понять, как вообще гражданин...
1: Но если твоя передача существует на радио, значит, это есть свобода информации.
0: Это,
1: ты говоришь то, что
0: это,
1: думаешь.
0: Во-первых. Во-вторых, почему центральные средства массовой информации каким-то образом мог контролировать человек с двойным гражданством? Ты знаешь, тут куча вопросов. После этого находится кто-то, кто говорит, что тут нет свободы слова. Да ее до усрачки, извините за выражение этой свободы слова. Каждый козелик сейчас орет, что не попадя будоражит толпу.
1: Из своего огорода, да?
0: Да, да. И это полнейшая срамота. Мое четкое мнение, что это все надо дело прикрывать.
1: Надо съездить в Америку, чтобы понять, что такое свобода слова.
0: В Америку надо съездить, во-первых, для того, чтобы заминировать там по всем углам все супермаркеты, в общем-то. И потом уже...
1: На мой взгляд, Макдональдс надо взорвать. Просто травят наших граждан. И вот, я вижу, идут семьи с цветами, семьями идут туда, отдыхают, детей ведут, эти бублики. А вы видели, кроме Голливуда, американцев, это же пухлые, раздувшиеся люди от этой гадости. Чем нас пытаются сейчас кормить? Ходите в русские ходите. Там, где...

0: сказать о том, что еще раз сказать, что пора бы прекратить играть вот этого защитников свободы слова и начать, наконец, мыслить разумно и по-взрослому. Еще раз, свободы слова тут очень много, и вот эти игры журналистов в жертв постоянно, они просто смешные.
1: Ты думаешь, я просто так сказал о лете, о зиме, да?
0: Ты знаешь
1: такие вещи, например, когда человек бежит по льду, да? Mm-hmm. Знаешь, такое слово, есть такая штучка такая, она как типа полыньи, да, но ее нету. Она называется перевертыш.
0: Да,
1: если наступает человек, раз, перевернулся, нет. Вот это то же самое, понимаешь, перевертыш. С нами играют и хотят играть. Им по кайфу. Вот они играют. И никто никогда ничего в реальном времени никто ничего не узнает. То есть все будут писаться книжки, там, что-то, газетки там и прочее.
0: Ну, тут я тебе могу сказать, что есть определенные, ну, не скажем так, не рецепты, а определенные формы, которые отработаны
1: определенный
0: годами.
1: Определенный фон. Нас отвлекает.
0: А есть определенные формы. Формы, то есть все-таки средства информации, они должны быть, да. Другое дело, как они должны выглядеть. Во-первых, если говорить о телевидении, ни одной бородатой рожи там быть не должно.
1: Поскольку, ну, еще Петр порезал бороды, да?
0: Да, первый, поскольку который... это, во-первых, не гигиенично. Во-вторых, человек с бородой, он или с этой с подносом, да, с ужасным половым органом под носом, он воле-поневоле обладает каким-то комплексом. Далее, они могут быть, но...
1: Ты человек разумный, ты понимаешь, да, каждый показывает или дает определенные сигналы и знаки. Как в животном мире.
0: Безусловно.
1: Посмотрите в мире животных.
0: Я к этому и клоню.
1: Та животиночка, которая ищет себе девочку, она издает определенные звуки, а мальчик определенные. Так вот, в нашем мире мальчики стали так подбриваться грамотно, что совершенно понятно, что он хочет. И стыдно, и... Ну, самое главное, что это просто везде и во всем. Начиная с фотографии, кончая... Шоу.
0: Я хотел еще добавить, что мы все-таки, конечно, не будем конкретно заниматься таким уж вот злобным, хотя и справедливым геноцидом по отношению к сотрудникам там телевидения. Да, конечно, пусть, если у него усы там и унта борода, он может работать на телевидении, но только в качестве, так сказать, за автора закадрового текста. Вот это, кстати, лучший вариант. Либо там уборщиком, мусорщиком, кем угодно. То есть...
1: Кстати, знаешь, мне какой в голову пришла мысль? Да. Ты не думал, что ты со своей передачей находишься на тех же баррикадах? Не на баррикадах, а вот именно то, о чем мы говорили. То есть там нет физического твоего присутствия, да?
0: Да.
1: Но есть радийное присутствие. Это очень достаточно серьезная вещь.
0: Нет,
1: ты не думал об этом?
0: Я с тобой целиком согласен, что мое присутствие там не сохранено, ну, просто не нужно, потому что там я смогу сделать гораздо меньше, чем здесь.
1: Ну да, кто-то может физику взять, да?
0: Да, абсолютно согласен тоже. Вот дальше все-таки к телевидению. Политически...
1: Я думаю, это гораздо опаснее, чем ты думаешь.
0: Что в смысле опаснее?
1: Ну то, что ты говоришь иногда в эфир. Чем находиться там под определенными пулями.
0: Потому что тебя
1: слышат очень много людей. И те, которые хотят тебя слышать, и те, которые тоже хотят тебя слышать.
0: Я рад, только пусть слушают. Это, понимаешь, это мое мнение. Они могут с ним не согласиться. Вот,
1: это не мнение, это твоя позиция.
0: Мнение,
1: а это значит
0: мнение,
1: политическое...
0: понимаешь, позиция у меня
1: Я понял.
0: Вот, а здесь, что касается, значит, полное отсутствие должно быть на телевидении и в средствах массовой информации.
1: Хорошо, это твоя точка зрения.
0: Да. Таких людей, как, например, аналитики, потому что какой-нибудь политический аналитик, как правило, занимается исключительно самолюбованием, приходя домой, анонирует в ванной, глядя, в общем-то, на свое изображение, попросту говоря, убог и несчастен. Почему тысячи, миллионы людей должны смотреть в его якобы мудрое рыльце, доверять ему и вот с его этой политической кальки строить свои понятия вот по всем вопросам, да? Вот, поэтому я опять считаю, что лучшая модель, хотя ее многие боятся, видите, людям блестки нужны, людям нужны сыськи голые,
1: шоу.
0: А я считаю, что лучшее, что было в телевидении, это тоталитарное телевидение, так называемой эпохи застоя.
1: Уважаемый...

0: радиослушатели, я показал палец кверху, потому что...
1: Когда были просто дикторы.
0: Чтобы вы знали.
1: Особенно сейчас это просто, я считаю, просто необходимо вот в свете... скажем так, последних вот этих событий, когда, честно говоря, уже настолько вот эти вот журналисты сделали из себя самих суперзвезд, что они защищают друг друга, устраивают в честь самих себя массовое сборище, и то есть, как говорится, начинают защищаться, когда их никто не трогает. Стыдно, господа. Учитывая, кстати, что вы все взрослые люди. Вот посмотри, Игорь, все взрослые люди. Все взрослые люди. Неужели им не стыдно ходить по улицам после вот этой вот истерии?
0: Они ходят с охраной по улицам.
1: Какая разница? Могу сказать, что охрана их тоже не
0: любит.
1: Самое
0: страшное то, что стреляют водители. В первую очередь. Предупреждаю.
1: А нельзя, нельзя идти.
0: Страдают невинные люди.
1: Водителям к людям, которые...
0: Ну, кусок хлеба что сделаешь?
1: Ну, кусок хлеба, видимо,
0: ну,
1: можно.
0: Ну, прельщают, дают денег.
1: Ну, давай послушаем телефонный, может, звонок, может, кто-то там не согласен.
0: У меня была какая-то мысль интересная.
1: Пожалуйста.
0: Ну, мы ее продолжим после звонка. Конечно, хорошо, человек ждет на линии, лучше послушаем.
1: Тогда сейчас. Нет, я бы никто не ждет.
0: Нас стоит двое, нам нужен третий.
1: Да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, откровенно говоря, беспредельно.
3: Гнида, падла ты поганая, бля.
0: Добрый парень.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да.
3: Здравствуйте.
1: И вам аналогично.
3: Я очень рад, что...
1: Извините, говорите, пожалуйста, погромче, потому что немножечко как-то плохо вас слышно.
3: Я очень рад, что звонил сюда вас.
1: Отлично, да.
3: Хочу поблагодарить вас. Вот, это мой второй звонок. Вы были в прошлый раз с Маратом. Вот подобие такого звонка, который только что прозвенел, там был. Ой, что-то у меня фон пошел в радио. Не слышно, нет?
0: Слышно, мы вас слышим очень хорошо.
3: Большое вам спасибо за передачу. Я очень рад и за вас боюсь, как бы вас не сняли с эфира. Потому что вы говорите чисто патриотические вещи. Вот, чувствуется любовь к родине, к детям. Это здорово, это просто очень здорово. Но если очень кратко, дополню тот момент. Я, например, уверен, что Бог абсолютно есть. Вот.
1: Понятно,
3: Хотел бы поднять такую тему, если можно. Ну, мы с вас, конечно, вам и нельзя об этом говорить. Ну, попробуем. Вот, так сказать, за Родина, за Бородина. А почему нет того, чтобы кто против? Я, например, желаю, чтобы его осудили. Ну, не то, что осудили, не судились все, а вот досконально разобрали.
0: То есть получил по заслугам.
1: Да, вы знаете, понятно, просто там алло, послушайте, просто там плохо слышно немножко, то есть суть вашего вопроса мы поняли, а просто там что-то щелкает, да.
0: Это межгородно. Саша, я хотел бы прокомментировать предыдущий звонок, вот, человечка, который...
1: Я бы не стал этого
0: делать. Ну, я твой гость, ты мне дашь право, да?
1: Ну, прежде я свое отношение выскажу. Нет ничего для меня радостнее, честно это говорю, искренне, чем такие звонки, поскольку на самом деле в данный момент вот, ну, позвонивший грубияшка, наш малышка, он, очевидно, настроен агрессивно. И неизвестно, куда выплеснулась его агрессия, если бы под руку не попал я.
0: Да.
1: Вероятно, что сейчас бы нашли расчлененный детский труп где-нибудь в Измайлово, или это какую-нибудь женщину он бы изнасиловал, или как раз избил девочку, свою дочку. А поэтому я всегда очень доволен, когда вот так звонят. И причем видно, что человек с неподдельным гневом говорил эти
0: слова.
1: Совершенно
0: неподдельно.
1: Я очень рад, что он позвонил нам и, значит, свою вот эту энергию выплеснул на нас, а это наша работа.
0: Уважаемый, да. Уважаемый тот, кто сказал эти слова, я хочу вам сказать, вы могли бы, конечно, проаргументировать то, что вы сказали. Просто сказать, почему. Если вы не можете это сделать, ну, не нужно просто огульно оскорблять. Вы знаете, назвать можно кого угодно и кем угодно, всегда. Просто скажите. Скажите то слово, которое вы смогли бы сказать тому человеку, близкому, да, своему человеку, которого вы любите. Но он поступает неправильно. Попытайтесь полюбить того же человека, которого вы не знаете. Слышите его голос только. У него есть своя точка зрения. Значит, он имеет право, так же, как и вы, эту точку зрения высказывать. Но почему вы в эфире, в прямом, оскорбляете его и бросаете трубку? Это неправильно.
1: Я, опять же, еще раз хочу сказать, в свою очередь, что, пожалуйста, продолжайте все-таки так же и делать. Игорь, спасибо тебе, конечно, но вся история нашей программы, которая уже почти 9 лет длится, периодически поступают такие звонки, которые, как я уже говорил, я считаю просто необходимым атрибутом данной программы. Вот, более того, я, ну, признаюсь тебе и всем, кто сейчас слушает, это был, конечно же, записной звонок, который я пустил с пленки, чтобы как-то разбавить...
0: Валяет дурака, точно.
1: Давай послушаем следующий звонок.
0: Давай, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
0: Причем записал его гость.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
4: Уважаемый Игорь.
0: Добрый вечер.
1: Рассказывайте.
4: Я вот услышал сейчас вот рассказ Игоря о том, как он судил, значит, вот в этой жуткой передаче, вот, и про телетузиков, вот он совершенно не понял. Я поражен был, насколько это, ну, так сказать, идентичное было чувство мое. У меня была несколько другая ситуация. Мы шли, значит, с одним по рынку, вот, и там висело, говорит, черт его знает что, я ему говорю, гляди вообще, говорит, срам, а как они, зачем они не вешают? А он что-то начал смеяться, говорит, ты что, говорит, от телепузика. Я так перепугался и говорю, ты что, вообще с ума сошел? А у них, они как-то странные, вот эта реакция, да, когда человек не знает, ну, во-первых, это вообще уже странный какой-то характер, который высмеивает того, кто что-то не знает, лучше бы объяснил. А во-вторых, он начал мне что-то вот втыкать, что, дескать, ты что, телепузиков не знаешь и так далее. Я прям...
0: То есть это круто, да?
4: Ага, да, вот именно такая ситуация.
0: На самом деле телепузики это страшное дело. Мне сегодня, у меня у друга был, так сказать, был день рождения. Мы пару дней так хорошо отдохнули и расслабились нормально. Вот. Ну, музыканты тоже иногда хотят это сделать. Вот. Но хотя я на самом деле 2 или 3 раза в неделю хожу на тренировки, обязательно раз в неделю в баню хожу.
4: В бассейн еще надо ходить.
0: Ну, бассейн не получается, уже не хватает времени. Но дело не в этом. И сегодня утром, к чему я это говорю, просыпаясь у друзей, да, вот, причем, естественно, сказать, комнат немного, естественно, спали в детской. Ну, гости, я имею в виду.
4: Ну, правильно.
0: Вот, да-да, и вдруг, да, забегает ребенок, говорит, нажми, говорит, ему на пузо. Я говорю, зачем? Потому что, говорит, его зовут телепузик. Я нажал ему на пузо, вообще не понимаю, в чем происходит.
4: Он... Зря, кстати, нажали, зря.
0: Да, а у него проблема была, видимо, с батарейкой. Он такой спел мне, что я...
4: Ну, хотите выбросить в окно. Ну, скажите, я... Что же ты делаешь? Ты пойти к родителям и дико нахлобучить.
0: На самом деле у меня другая, как бы, подход к этому делу. Я поговорил с ним об этом.
4: Ну, вот тоже хорошо.
0: С ребенком. Да. То есть, если выбросить, это крайняк.
1: Крайняк.
4: Конечно. Да. Это хочется выплеснуть иногда, вы знаете, вот хочется. Вот сейчас человек звонил до этого. Тоже, вот, знаете, это такой искренне достаточно, действительно.
0: Ну, много злости очень, это ни к чему. Злость, она, ну, она унижает самого человека, злость.
4: Это будет позже, самота, она попозже придет. А сначала будет такое дикое удовлетворение от того, что ты вы как-то за самое...
1: Да нет, тут я вот с вами не соглашусь, так. Потому что особь, которая вот звонила, она все-таки, очевидно, уже достаточно взрослая, да, половозрелая. Поэтому надежда на то, что, в общем, тут, как вы сказали, срамота какая-то придет, вряд ли. Во-вторых, это, очевидно, звонил какой-нибудь, так сказать, вечный защитник там или нападающий. То есть, как
4: то
1: бы...
0: Саша, ну, мне кажется, ты сейчас ярлык ему повесишь и...
1: Нет, а это просто...
4: Это правильно, абсолютно.
0: Не, ну бог с ним. Но...
4: Не, по-моему, очень интересно обсудить такое вот это.
0: Возможно, это нужно обсудить, конечно, да. И нужно поговорить об этом.
1: Потому что обсудить... Сарматулька все-таки это такая вещь, которая, ну, с возрастом приходит, дескать, когда человек такой, ну что же я делал там в юности своей, каким я был дауном, к примеру.
0: Ну, я всегда сужу по себе. Если
4: нет,
0: я позвонил...
4: Я вообще не про него говорил, я говорил в принципе.
1: Ну, в принципе, да.
4: У него тоже все, конченый конкретно.
0: Ну, Но если бы я позвонил на передачу, например, сказал бы: Саш, ты понимаешь, ты сказал вот это, угу. мне это безумно не нравится, потому что потому и потому.
1: Да,
0: а
1: да.
0: то есть сам дурак, 12 стульев, да, помнишь? Ну, то есть сам дурак, это вот, ну, очень просто. Если, дядька, ты нас слышишь, ну, ты...
4: Да он же не слышит, он же выплеснул энергию, он же лежит сейчас где-то.
0: Да, обессилен. Я не знаю, лежит.
1: Ну, вообще, да,
0: будь
1: ладно.
0: Мой, будь мужчиной, расскажи, просто скажи, почему.
1: За что?
4: Вообще не нам говорить.
0: Не, за что, не, за что это, когда наварит?
1: А, ну да, да, да.
0: То есть за что это, когда же происходит? До этого нужно сказать, почему.
1: В чем причина?
0: Да, в чем причина?
1: Вашей такой, да, вашей такой... Ну, кстати, тоже не знаю.
0: Да какая разница, мы вдвоем здесь сидим.
1: Может быть, дело в том, что нет. Я
0: нам обоим и говорю.
1: Нет, нет, нет. Может быть, вообще происходила ситуация следующим образом. То есть он набрал телефонный номер, в это время жена стала выдирать у него трубку и говорит: не звони, нехрен тебе звонить, там куда ни попадя. А он ей вот запали, да, типа прогнал телегу такую. Я не исключаю, кстати, такой тоже возможности.
0: Я к этому отношусь немножко серьезней. Я думаю, что он думал, что он делал, Саш.
1: Вряд ли. Если бы он думал, он бы не спешил. Я же, заметь, не выводил его из эфира. Я мог сразу... Да, так что, как правило, такие люди, они, ну, я говорю, вечный защитник. Не исключено, что тогда я увидел с поддельной гранатой в метро, всякой в кепочке, в драме.
4: Да нет, много, Александр, немедленно сейчас.
1: Ну, на самом деле, конечно, конечно, чувство жалости присутствует.
0: Но мы говорили об этом, мы говорили о том, что сейчас не выходят в поле брани, да, а сейчас просто подгоняют заряженные машины и взрывают их в людном месте, как правило, где много детей.
1: Да.
0: Вот это вот.
1: Ну, давайте сейчас снова. Спасибо вам за звонок.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Речь у нас идет не только о музыке, но все-таки, поскольку Игорь Куприянов имеет к ней самое непосредственное отношение, как я и говорил, он сегодня взял с собой акустическую гитару и готов, так сказать, исполнить для вас ряд песен вживую, такой, как это раньше называлось, квартирный концерт. Такая хорошая была, по-моему, практика.
1: Или теперь называется «Амплакт».
0: «Амплакт». Я попрошу наших законных музыкантов, Моцартов, Штраусов, немножечко потише играть. Друзья, тише, пожалуйста. Вот, если тебе не сложно, издай, пожалуйста, пару звуков на гитаре.

0: А голос как будет?
1: Не громко.
0: Все, тогда мы слушаем песни Игоря Куприянова. Только по ходу, пожалуйста, объявляй. Может быть, сразу там прям парочку так сделать хороших песен. Парочку, а то и троечку.
1: Ты знаешь,
0: нет,
1: как пойдет.
0: Давай, хорошо.
1: Ты же знаешь.
0: Да.
1: Новая песня, она называется «Игра судьбой». Написана вообще недавно, совсем. Я не буду гласить во весь голос, да, потихоньку, ночной эфир.

0: Это была песня в исполнении Игоря Куприянова, соответственно, экс-музыканта группы «Черный кофе». Но вы можете звонить и задавать Игорю вопросы по телефону, номер которого вам известен. Я и предлагаю сразу, так сказать, не откладывая в долгий ящик, и заняться прослушанием телефонных звонков. Ты не против, Игорь?
1: Нет, конечно. Я не против.
0: Тогда сейчас я напомню номер.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Аналогично. Если не сложно, говорите, пожалуйста, погромче, это у вас очень...
3: Здравствуйте.
0: Вот так, наверное, получше, да?
3: Саша?
0: Да.
3: У вас был разговор очень интересный по поводу... Вы не обращайте на таких невоспитанных, ужасных людей, которые не только к вашей передаче, я не выключаю даже «Эхо Москвы». Я все время у меня стоит на «Эхо Москвы».
0: Понятно. Давайте не будем вообще об этом больше говорить.
3: Да. Да. Я хочу сказать, что я музыкант, я проработала...
0: Алло.
4: Алло.
0: Да, о.
4: Добрый вечер.
0: Откуда вы так приехали?
4: Из Ставрополя.
0: О, как. А вы прям взяли, вот если вы слышали, прям женщинку так и столкнули с царем. То есть вы царь горы.
4: Ну, вы меня извините, я дозваниваюсь.
0: Понятно.
4: Я что хочу сказать?
0: Говорите, пожалуйста.
4: Что вот этот, который выругался, он вас просто сбил с темы. Вы как тот мальчик андерсоновский. Единственное, сказали, что король-то голый. Спасибо вам за то, что вы сказали. Информация действительно у нас уже до, как вы сказали.
0: Да, да.
4: И вот вы единственный против них всех. Спасибо вам большое за это. Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Он не единственный.
0: Но, к сожалению, вот...
1: рядом с ним.
0: Позвонившую вот женщину как-то так мы немножко... Ну, видите, это был межгород, который сбил. Давай попробуем, поднимем трубку, может быть, прозвониться все-таки.
1: Да, вы позвоните нам, женщина, да, которая начала разговор.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Я хотела вам сказать большое спасибо. Вот вы высказали то, что я простая вот женщина, вот в душе переживала, а никуда не могла сказать. Действительно.
0: Вот как мешают.
1: Бесы.
0: Спасибо. Извините, вы наверняка слышите нас сейчас, да?
1: Бесы.
0: Это не наша вина, то есть это что-то со связью. Вполне возможно, что вот как раз... Мы не будем, конечно, заниматься вообще конкретной паранойей, просто помехи на линии. Ну что, Игорь, еще телефонный звонок? Или, может быть, все-таки придадимся пьесам?
1: Не, людей послушаем.
0: Людей.
1: Да,
0: ну давай, я-то не против что-то. Да.
1: Я тем более.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
6: Александр.
0: Да.
6: Добрый вечер, доброй ночи.
0: Аналогично и вам.
6: Спасибо.
0: Да забудьте.
6: Два телефона слушаю и по радио. Спасибо огромное. Александр.
0: Да.
6: Очень признателен вам. Очень признателен. Игорько, только единственное замечание, простите меня, Бога ради. Игоревич, родной мой, не перебивайте Александра. Когда он говорил о выступлении по поводу массовых средств, не как это называется, СМИ, ну, пожалуйста, просто чуть-чуть он, а потом вы.
1: Ну, я же гость.
6: Какого-то.
0: Ну, действительно. Я же позвал Игоря в гости, чтобы он как-то тоже мог что-то сказать.
6: Ну, ради, простите, это мое нормальное замечание.
1: Ничего страшного. Спасибо. Спасибо за вам.
6: Игорь,
1: за...
6: просто вот как-нибудь дополнение, что ли. Ну, Александр, умный, спасибо вам.
1: Ну,
6: спасибо,
1: Саша, скрипку основную играет, это не вопрос, это не обсуждается. Но вы же знаете, как...
0: Вот так это, да, типа, у меня так шильцем, так сказать, в копчик называется, да?
6: Нет,
0: это я с Игорем, что, дескать, он шильца в копчик.
1: Я хочу сказать такую вещь, что когда вы в дом приглашаете гостей, вы же...
6: Конечно, гость, первый.
1: Вы наливаете первую рюмку гостю,
6: конечно,
1: и кормите самым лучшим, правильно?
6: Конечно, но когда есть мысль, которую говорит Александр, он все-таки ведущий, ведет программу. И все-таки как-то надо вот немножко сопрягать себя.
1: То есть вы думаете, что я замылил
7: как
1: его,
7: на тебя
1: его
7: наехать?
6: Мысль? Ну, был, наверное, такой моментик, был.
8: Нет, понятно, понятно. А я его увел куда-то, я понял.
6: И чуть-чуть его довели,
1: да, я понял.
6: Вот то того.
0: Ясно, спасибо, спасибо
6: вот,
0: вам.
6: Да. Я художник, я дизайнер, я Николай.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам, Николай, за звонок.
6: И беседа была бы такой в гармонии, но когда говорит Александр, ведущий, нормальный, ну, просто любила наш человек.
1: Хорошо, Николай, вы понимаете...
6: Вот, где-то вот раз тормознуть.
0: Спасибо, Николай, спасибо.
1: Николай, но вы же должны понимать, что все не просто так. Да, есть же люди, которые мыслят немножко иначе. Я думаю, что вы тоже иначе мыслите, чем я и чем Александр.
0: Я уже вывел Николая из эфира, да.
1: Николай, спасибо вам.
0: Но, тем не менее, звонок был тоже хороший. Еще раз хочу сказать, что, уважаемый, что я пригласил Игоря Куприянова вот в программу. Ну, вообще вы заметили, что в программе практически не бывает, скажем так, людей слабо развитых, вот, и неприятных мне, да. Вот Игорь мне очень приятен, и я ни в коей мере не хотел бы, чтобы вы думали, что я как-то ущемляю его право на слово, да. Вот. Просто у нас беседа льется так, как она льется. Если как-то что-то было с моей стороны как чрезмерно много слов, тогда я прошу прощения у тебя, Игорь, вот, собственно говоря. Да. Ну что, может быть, сейчас...
1: Заметная интеллигентность.
0: Ну, я ожидал.
1: Причем максимально проявленная. Спасибо, Саша.
0: Может быть, все-таки сейчас к песне как-то...
1: Не вопрос.
0: Тогда сейчас штрусы, тише. Да. Игорь Куприянов в прямом эфире «Эхо Москвы», прямо-таки вот с гитарой, акустический концерт, модное англосаксонское слово «unplugged».
1: Старенькая песенка, она еще... Я его для «Черного кофе» написал, для группы «Черный кофе» в 85-м году. Называется «Мой путь».

0: Вот я еще подумал, сейчас такой, ну, весьма незавидной участи наших российских музыкантов, то есть, ну, тебя, меня, да. Вот, ну, представь себе, то есть, Леонард Коэн, известная, да, тебе наверняка фамилия?
1: Это вопрос?
0: Да. Ну, Леонард Коэн, ну, это человек, который написал, ну, в частности, к ряду фильмов, которые снимал Тарантино, там, песенки. Ну, суть не в этом. В общем,
2: теперь согласен. Да, в общем, теперь знакомый.
0: Да, он дико стар. Так же, как, например, это дико стар Мик Джаггер. При этом они все-таки остаются людьми культовыми и людьми активно, заметь, действующими на...
2: Это очень важно, согласен.
0: А вот мне кажется, вот у нас с тобой такой мазы нет. Я не случайно сказал «у нас с тобой», потому что я все-таки тоже к музыке имею какое-то отношение. Вот как-то что-то не верю я в то, что в 60 лет... То есть через, считай, 20 годков мы будем разъезжать на красном Ягуаре, хотя это, конечно, не самоцель. Но самое главное...
2: Саш, да. мне 42, я чувствую себя прекрасно.
0: Это понятно.
2: Девушке мне дают 28.
0: Нет, это все понятно. Я же тебе говорю о другом. 42, а когда будет 52, как ты себя видишь? Вот.
2: Я не знаю, как я себя вижу, но...
0: А надо, Игорь, надо думать о будущем.
2: Ну, извини, ты просто, видимо, не услышал последнюю строчку песни.
0: Я нашел
2: ответ.
0: Да. А поделиться не хочешь, да?
2: Ну, а этот ответ, он был в песне.
0: Понял. Ну что, тогда опять обратимся к звонкам наших...
2: Я могу даже сказать уважаемым радиослушателям, что мой путь к музыке был очень тяжел. Меня туда вообще никто не звал, и я там был никому не нужен в этой музыке, в этом шоу-бизнесе. Но вместе с тем так получилось, что я всегда занимался музыкой с детства. Меня выгоняли из музыкальной школы и говорили, что этот ребенок...
0: Типа без маза.
2: Да, без маза, да. Из джазовой студии, когда меня выгоняли из джазовой школы, они сказали, что это просто два раза без маза. А когда тогда еще было Царицынское училище, да, кто помнит, да. В совковые времена, вот, там было сказано: слышь, браток, ты должен в цирке работать, ты не туда пришел. Потому что, когда, представляешь, когда я сдавал экзамен там, причем на бас-гитаре, да, у меня там по классу, отключили электроэнергию, и я взял пробитый ногой кем-то этот контрабас и стал продолжать играть.
0: То есть на контрабасе.
2: Да, за роялем он стоял, он как говорит. А теперь они покупают мои пластинки. И, кстати, звонили мне несколько раз и сказали огромное спасибо за то, что что-то у меня получается.
0: Ну, видишь, людям иногда свойственно, так сказать, поздно понимать то, что они потеряли. Мне, например, тоже сейчас иногда звонят люди, которые лет 10 назад сказали мне «гудбай», хотя ненавижу английские слова, но, в общем, сказали «ступай отседа, пока в добром здравии». Вот, а сейчас звонят и сами просят уже на лекарство прайса какого-то. Кстати, тут пришло сообщение, что в неправильном смысле мы употребляем слово «прайс», что «прайс» — это как бы расценки на определенный вид услуг.
2: Логично.
0: Логично. Но я хочу сказать, что филологические правила и устои меняются значительно быстрее, нежели течет, в общем-то...
2: Тот, кто звонил, я понял, о чем ты говоришь, тот, кто звонил, он не знал сленга... Ну, или на пейджер. Ну, звонил на пейджер. Он не знал сленга, видимо, того времени, когда мы выросли. «Прайс», «батл», да? Помнишь, да?
0: Да, да. Причем тут не обязательно как бы даже, что это наш сленг, но есть такое выражение, типа «за мелкий прайс стригу» или там что угодно. То есть это уже просто является как бы отождествлением формы, ну, денег, да, финансовые эквиваленты. Хотим мы этого или нет. Я, конечно, извиняюсь за то, что я своевременно вас не поставил в известность о назначении этого слова, о теперешнем его значении, но знаете, что это действительно так, и если вы где-то скажете «гони прайса, животное, а то сейчас бритвой все родинки срежу», то вас обязательно поймут, улыбнутся в ответ. А, ну что, может быть...
2: Меня, кстати, запугал этот предыдущий звонок радиослушателя. Я уже боюсь тебе перечь, потому что там сказали: «Игорек, ты уж, конечно, там говоришь какие-то вещи, но поперек не вздумай, Сашке нашему.
0: Нет, ну вот. Я, в принципе, могу, конечно, нахлобучить, но, опять же, ты человек приятный, и в этой радиостудии, как бы, хотя видишь, сзади тебя вот дырки, а то всякие эти размазанные это, кстати, штуки.
2: Неправильные вещи, да.
0: Неправильные.
2: Но в студиях неправильные. Да.
0: Ты знаешь, больше всего, чего я не люблю, это не относится к Сергею, твоему директору, это я не люблю, когда администраторы групп начинают устраивать дикие соревнования между собой за право первыми там выдвинуть артиста в эфир. Вот у меня несколько раз так было, например, с группами MTV-шного плана. Причем это как девушки и между собой, я вот слышал, говорят, такому проще дать, чем отказать, да. Вот. И приходилось пару администраторов, тут одному, значит, мы
2: наварить.
0: Отстрелили коленку. Вот,
2: наварить?
0: А другого подвесили, в общем, за руки из окна, это лето было, где он и висел весь эфир, а потом орал, что у него руки все синие, и он может их потерять, там и сунули их в холодильник. В общем-то.
2: Мой директор, он...
0: Нет, твой нормальный еще. Твой еще нормальный, но если что, ты имей в виду, нахлобучим. Вот. Давай сейчас снова ненадолго прервемся, хорошо?
2: Конечно.
0: А то тут ко мне девчонки пришли.
2: Не вопрос.
0: И мы продолжаем нашу беседу с Игорем Каприяновым, участником некогда крайне популярной вражки группы «Черный кофе». Игорь сегодня пришел с гитарой и прям-таки сейчас, не откладывая в долгий ящик. Откуда это вообще выражение «тупой долгий ящик»? Я бы, например, назвал бы «не откладывая в долгий сарай». Потому что человек, у которого ящик дома, а не сарай, заведомо беден, значит, опасен и нычит все себе, в том числе и чужое. Ну, ладно. Представляем слово песни, да, Игорь? Как ты...
2: Саша, у тебя такая музыка звучит все время.
0: Тихо, Штраус. Все, нет музыки.
2: Я понял.
0: Я волшебник.
2: Мы не имеем права к Штраусу такое говорить.
0: Нет, это я так называю с любовью вот дирижера, который регулирует вот данными законными музыкантами, чтобы они не облажались.
2: На свои люди, да, которые с тобой работают, вернее.
0: Знаешь, как говорят, люди Чубайса. Там такие телеги.
2: Хорошая, да. Тема, кстати.
0: Конечно, хорошая вообще, да.
2: Что у нас с лампочкой Ленина, кстати?
0: Да.
2: Самое интересное, что я не знаю, что спеть, что столько песен.
0: Ну, вот я, например, если так как-то мои пожелания учитываются, то вот как раз вот что-нибудь типа, вроде той песни, старенькая, которую ты исполнил первый, да, вот, потому что все-таки сейчас время ночное, и мое такое ощущение, что людям как-то хотелось бы такого чего-нибудь спокойного, душу умиротворяющего. Но, опять же, это только мое пожелание. Ты можешь как-то смело его игнорировать. Я совершенно без претензий, так что...
2: Я, кстати, спасибо за подсказку.
0: Да, ты, забудь.
2: И твою, и... Forget. Забыл. Я даже не люблю английские слова, потому что мне кажется, что нас... настолько загоняет в какой-то вот коридор доллара и... Интересная сегодня передачка была там по поводу, почему начиналась война в Македонии. Просто любопытно было очень послушать ее. Хоть бери винтовку и езжай туда, на самом деле.
0: На фронт.
2: Но по-другому, что славяне.
0: А ты знаешь, кстати, вот когда начинались события в Югославии, что... Штраус чуть-чуть поиграй. Вот, то очень многие, на самом деле, партии, лидеры партий призывали людей, дескать, собирайтесь и езжайте, ты помнишь, да?
2: Помню.
0: Значит, зашишать братьев-славян. Вот, а реально поехало всего несколько человек, один из них был у меня в эфире, и по возвращению на родину он был объявлен военным преступником. Это в награду за то, что вот он... Кстати, в тот момент, когда он находился в Араховцах, там царил полный порядок. Ни одна черная тушка даже не думала о том, чтобы как-то прыгнуть на кого-то с точки зрения криминала. И в результате вот эти бомбардировки, затем... так сказать, сдача, попросту говоря, блока НАТО по-дешевому из-за трусливое поведение негра Кофра, в общем-то, Аннана, все вот это вкупе привело к тому, что сейчас вот мы и видим, понимаешь, вот...
2: Но это игра, это денежки там.
0: Прайс.
2: Игра прайс. Да. Доллар.
0: Ну что, песню давай. Не будем о грустном.
2: Ну, можно старенько напеть. Ну, типа, светки падающий лист. Или можно...
1: Деревянные церкви Руси. Перекошенные древние стены. Подойди, о многом спроси.

0: Это был Игорь Куприянов. Соответственно, напоминаю вам, что вы можете звонить, задавать ваши вопросы. Вот тут, кстати, на пейджер для всех пришло следующее сообщение. Ну, я не знаю, к тебе оно, хотя написано Саша, да? Ну, может, ты знаешь там человека. Саша, знаком ли ты с Васей Стрельниковым? И как ты к нему относишься, спрашивает Илон. И лично я, к сожалению, не знаком с этим, безусловно, уважаемым человеком. Игорь тоже недоуменно, да, пожимает плечами. А что, Сереж, ты знаком? Ладно, тогда послушаем, наверное, телефонный звонок, если
1: да, конечно.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам очень беспредельно, даже выше того.
2: Доброй ночи.
0: Аналогично.
2: Я бы хотел сказать вот по поводу, так сказать, Соединенных Штатов. У вас там были некоторые, так сказать, фразы.
0: Сентенции.
2: Как вы относитесь вот, ну, к последним событиям? Вот когда они не дают, так сказать, Югославии помощь, в общем, из-за того, что они не отдают президента и советуют, значит, Македонии со своими, так сказать, ну, в общем, с террористами, так сказать, вести переговоры.
0: Понятно.
1: Саш, можно я отвечу?
0: Конечно, конечно, безусловно.
1: Все очень просто. Игра доллара.
0: Спасибо за звонок.
1: Игра доллара, да, и с евро. Потом возможность влиять на этот регион. Как только доллар начинает падать, начинаются все эти игрушки. Почему они до этого не сделали это? Почему эти люди, которые находятся в чужой стране, то есть они навязывают свою помощь. Мы должны получить те бумажки, которые ничем не обеспечены. Вот и все. Они должны, вернее. Но мы уже среди этих бумажек живем. То есть, да, мы с утра просыпаемся по курсу доллара и ложимся с ним. Но это чушь вообще.
0: Полная, к тому же. Как неоднократно мы в своей программе предупреждали и говорили, а сейчас наконец-то и люди, которые, скажем так, непосредственно занимаются политикой, геополитикой, экономикой, начинают это понимать, что те доллары, которыми пользуется весь мир, по сути, фальшивые.
1: Они ничем не обеспечены.
0: Да, ничем не обеспечены. Вот. А насчет вот еще этого вот заявления, да, то есть мне так кажется, что просто попытка, как у грудничка, тут все это свалить от проблемы, которую заварил предшественник. То есть предшественник Билушка, в общем-то, попавшись вместе с минетчицей, жуткой некрасивой теткой. Действительно так, я откровенно заявляю, что Моника Леви страшно некрасивая женщина.
1: Мне фамилия не нравится.
0: Да там даже речь не об этом. Я с трудом нашел бы среди своих друзей, а они все больше люди очень положительные, человека, который бы, в общем, согласился вступить с ней вот в оральный секс. Это ненормально. Вот, поняв, что дико облажался, наложив штаны немерено, тросов и канатов, одновременно решив, так сказать, опустить евро. Тут ему это удалось немножко. Билушка, в общем-то, замутил эту байду. То есть, на самом деле, ценой жизни многих людей, я не преувеличиваю, как говорю, жизнь.
1: Нет,
0: то
1: это
0: есть,
1: совершенно
0: не
1: реально.
0: То, что там даже
1: реально,
0: погибли
1: согласен,
0: люди,
1: да.
0: А то, что много людей тратило деньги на возведение, деньги, жизни, да, сколько судеб было в момент возведения тех мостов, домов, которые...
1: кстати, если реально посмотреть на Америку, это немножко другое, нежели то, что нам показывает Голливуд, да? Ну, то, что люди приходят смотреть в кинотеатрах, это одно.
0: Ты знаешь, Игорь, я вообще могу смотреть на Америку только через оптический прицел. То есть отношение мои к этой стране крайне негативно. Вот. Я считаю, что тут вполне возможно, что даже нам нужно выступить как-то в одной коалиции с англосаксами, которые поняли,
1: но
0: что утратили.
1: Но это не святая земля, да? Это совершенно очевидно уже.
0: Она никогда не была святой. Она перестала быть святой в тот момент, когда
1: они уничтожили...
0: каторжник последний уничтожил последнего.
1: Да, да. Индии.
0: Англосаксы это тоже просекли фишку, что гопник вышел из-под контроля и сейчас готовы объединиться с кем угодно, хоть с мусульманами, хоть там даже, может быть, с Россией, чтобы нахлобучить. Этой возможностью надо воспользоваться. Нахлобучить, значит, макдональдсовцев, да, конкретно по полной программе, а затем дико нахлобучить англосаксов уже, вот, завоевав попросту этот остров и растить на нем рис, вот, потому что там сыр, но оставить там эти все их красивые здания, одно из которых нужно отдать мне за идею. Ты знаешь, я вынужден снова ненадолго прервать нашу беседу, потому что ко мне снизу там деньги пришли, поднесли, сейчас я быстренько сбегаю и вернусь, хорошо?
1: Хорошо.

0: и, соответственно, потихоньку, помаленьку, маломальски, понемногу подходит таки к концу наша встреча с Игорем Куприяновым. Но, однако, в запасе у нас еще больше, чем получас. Более получаса. Мы успеем за это время послушать еще вживую композиции в исполнении Игоря Куприянова. Также пообщаться с вами.
1: Лучше к завершению. Не к окончанию, а к завершению.
0: Да, к завершению. Извини, конечно. И я предлагаю прям-таки, опять же, послушать телефонный звонок. Сейчас напомним номер, по которому вы можете звонить. Он звучит так.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. И ваши вопросы к Игорю Куприянову, пожалуйста. Да-да-да. Он сам. Аналогично.
3: Я постоянный слушатель вашей пидорачи. И хочу вас узнать. И тоже, можно я задам вопрос вашему гостю?
0: Да, пожалуйста. Только единственная небольшая поправка прежде. То есть у нас преграмма, а не пидорача, потому что пидорача, она в тюрьме. Да, продолжайте, пожалуйста.
3: Спасибо.
0: Забудьте.
3: Вы когда-нибудь трахались на сцене Большого театра? Ну, я имею в виду друг с другом. Я, например, не трахался. И моя жена не трахалась со мной на Большом театре. Но моя вот теща, она трахалась на сцене Большого театра. И говорит, что это ей очень понравилось. Я еще хотел узнать, вот когда вы приглашаете гостей...
4: Это развратие, да? И вроде вы подыграли какой-то художественный акт, чтобы платил прайс.
1: Сколько вас там?
0: Да,
3: это
0: вас...
3: Александр Лаэрт, это не ваши слова?
0: Нет.
3: Я думал, что это ваши слова.
1: Нет, это...
3: Я буду...
0: Там, простите, простите, простите. Алло.
3: На сцене Большого театра. Спасибо за внимание. До свидания.
0: Да.
1: Вы знаете, есть такой анекдот очень смешной. Это Игорь, о котором Куприянов говорит вам.
0: А это он у тебя спрашивал насчет того, трахался ты на сцене?
1: Что-то я не понял. С кем он, правда, с кем его теща трахалась, я не понял. Я прошу прощения, опять же, радиослушателей за такие вот откровенные...
0: А что такого, Игорь? Вот ты... нормальный вопрос. Я тебе хочу сказать так.
1: Эфирные...
0: Подожди, давай разберемся.
1: Давай,
0: да, по порядку. Смотри. Давай. Как ты считаешь, в Большом театре по ночам есть сторож?
1: Есть сторожиха, я думаю.
0: Сторожиха. А у сторожихи есть друг?
1: Есть.
0: Она может привести его?
1: У сторожихи есть тоже что-то там.
0: Да. И дико может произойти акт дикой садомии, как говорит один известный рок-деятель, прямо на сцене Большого театра. Ничего нельзя исключать.
1: Невозможно. Я хотел тебе анекдот рассказать очень простой. Ну, в смысле, не только тебе, но и уважаемым радиослушателям. Что выходит человек, полный зал... Вот тот как раз тот, кто звонил, тот уважаемый радиослушатель.
0: Да как-то уважаемый, скабрезно сказал.
1: Ну, пускай будет. Не, уважаемый.
0: Нет, он уважаемый действительно. То есть я почему-то...
1: Пускай почему-то... мы его будем уважать, если он нас не уважает.
0: А почему он нас не уважает? Он задал, по-моему, нормальный вопрос. Ну, Игорь, ну что
1: это? Так вот, сидит, вернее, выходит человек, садится на стул, полный зал народу, темно. Занавес не подняли. Он выходит, присаживается, зажигает свечку и начинает, вот то, что делают мальчики в подростковом возрасте, которые не могут...
0: В общем, заниматься онанизмом.
1: Ты это сказал.
0: Я сказал. Это медицинская терминология, Игорь.
1: Вот именно.
0: Вот заметьте, и это рокер. Передо мной сидит старый рокер, человек, который собирал стадионы.
1: Я не старый.
0: Но
1: рокер.
0: Да, но рокер, да. Извини, что перебил, да. Говори дальше.
1: Саша, я...
0: Ну, прости, я не буду больше перебивать, да-да-да.
1: Дело не в этом. Я понимаю, ты все правильно говоришь. Я стал очень осторожным.
0: Стал чересчур, я бы сказал, осторожным.
1: Так вот, и вдруг он начинает это делать. Потом он смотрит и видит, что зал начинает аплодировать. Он говорит, кто здесь? То есть, видишь, фишка, человек выходит. Кто здесь?
0: Да.
1: Вот та же история, да? Вы спали в Большом театре, там, моя теща спала. Я не понимаю этого. Ну, честно, я просто не могу объяснить даже это. Ну,
0: я могу сказать следующее.
1: Что... Спать можно где угодно. Ну, что бомж скажет своей подружке, да, говорит, спала со мной помойки, да, спала. Ну и что?
0: Ну и, в принципе, большой театр.
1: Если бы этот человек, позвонивший, ради бога, извините меня, сказал бы, вот моя теща, она пела на подмостках.
0: Нет, вот ты как...
1: Вот это было бы круто. А вот трахнуться, ну, извините меня, ради бога, те, кто...
0: Ну, в принципе, ведь процесс соития между мужчиной и женщиной, я имею в виду,
1: он это бесконечен.
0: Есть, так сказать, бесконечен, и есть прежде всего, так сказать, ну, ради продолжения жизни на Земле, поэтому, так сказать, в храме театра...
1: Я с тобой здесь не согласен.
0: Нет.
1: Ради продолжения жизни на Земле этим занимаются животные.
0: Да.
1: А люди... занимаются сексом. Это немножко разные вещи. Согласись, Саша.
0: Но, тем не менее, иногда сексуальная энергия бывает очень, скажем так, позитивной. И, может быть, мы же не знаем.
1: Ты как умный человек начинаешь выводить...
0: Нет, подожди, вот посуди сам. Мы же не знаем, почему, чем, вернее, обусловлена та прекрасная атмосфера, которая царит в Большом театре, сокращенно БТ. Вполне возможно, что там...
1: Слишком обтягивающие колготки.
0: И мужчин. И это все, все вместе.
1: Это перешло на MTV, к сожалению.
0: Да. Ну что, еще один телефонный звонок. Как ты смотришь?
1: С удовольствием.
0: Или песня?
1: Нет, звонок.
0: То есть ты предпочитаешь все-таки искусство, ты предпочитаешь вот...
1: Искусство общению. Искусству инструмента я предпочитаю искусство общения.
0: Ну, давай.
1: Простите меня, радиослушатели, я немножко заговариваюсь.
0: Потому что ты уже уставший, конечно.
1: Ничего страшного.
0: Просто Игорь не спал практически 2 дня у него было. Была целая серия концертов, и, конечно, ему тяжело пересидеть эту ночь. Но, однако, я могу сказать, ты держишься почти

0: Но по голосу я бы вам дала до 30 лет.
1: Нет, мне 42 будет в этом
0: году. Я слыхала. По голосу, что вы разговариваете, я бы дала вам 30 лет, а вы сказали 42 вам.
1: Вы знаете, меня в детстве мама погладила по голове и сказала, ты будешь очень долго молодым. И спасибо моей маме.
0: Дай бог. Я хочу сказать, вот то, что вы пели, у вас и будет прекрасная жизнь. Каждый человек, он себе сам создает... ну, как сказать...
1: ауру такую.
0: Я немножко растерялась, что я дозвонилась, потому что у меня терпение богатое.
1: Спасибо
0: я не могу
1: вам.
0: Себя
1: Спасибо.
0: Назвать, потому что меня очень многие знают. Я 18 лет только выезжала в пионерские лагеря.
1: Спасибо вам.
0: Да. Желаю здоровья, счастья.
1: Спасибо.
0: Любви.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Саша.
2: Да.
0: А вы прекрасный человек. У вас, если с вами женщина, девушка, очень с вами интересно. Вы очень много знаете. Я вас очень часто слушала. Вот сегодня я задержалась, я решила, думаю, нет, я дозвонюсь. Вот я дозвонилась.
1: У вас получилось.
2: Да. Спасибо за звонок. Удачи
0: Всего
2: вам.
0: Доброго.
2: Удачи вам также.
1: Спасибо вам за теплые слова. Это Игорь Куприянов. Спасибо вам.
2: Ну, в принципе, ведь люди же вот многие нам звонят. И я, ну, к примеру, считаю, что каждый из позвонивших вправе высказать свою точку зрения, задать вопрос любой. Иначе что же это получается, что мы сейчас тоже начнем заниматься фильтрацией качества вопросов?
1: Нет, конечно.
2: Давайте введем еще...
1: Я могу сказать одно, уважаемые радиослушатели, что я сижу напротив, через пульт с Александром, и я совершенно реально вижу, что он включает каждый звонок.
2: Без предварительного
1: отслушивания. Да, без предварительного отслушивания. Поэтому в реальном времени мы с вами просто находимся.
2: И еще я хочу сказать, что практически каждый из вас, вот позвонивших, является в прямом смысле, да, соавтором каждой программы, в которую он дозвонился.
1: Это же так.
2: И вот соавторство тоже ведь бывает разное. То есть кто-то, например, хороший соавтор, а кто-то, попросту говоря, червь гнойный, который... Да. Так что старайтесь все-таки быть профессионалами. Профессионалами, старайтесь быть профессионалами во всем, начиная от воспитания детей, хотя это сложно, заканчивая музыкой, и тем более, когда вы, так сказать, становитесь соучастниками такого воистину великого действия, как то передача мыслей на расстояние, это именно есть радиоэфир. Мы с вами ответственны за тех, кто нас слушает. И если вы звоните сюда, ваш голос потом может, так сказать, быть, ну, предтеча для дежавю какого-нибудь еще не родившегося ребенка. Поэтому вы в ответе даже за тех, кто еще не родился. Контролируйте себя, будьте взрослыми людьми, наконец-то. Да, и испытывайте уважение к себе прежде всего. Вот это очень, очень важный аспект. Да, ну что, следующий звонок или песня?
1: Звонок.
2: Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемые.
2: Аналогично.
1: Добрый вечер. Доброй ночи.
3: Доброй ночи. Вот, знаете, у меня тут один звонок, вот, предыдущий, заинтересовал. Вот, у меня как бы возник непосредственный вопрос аналогичного плана. Трахались у кого-нибудь в радиостудии? Спасибо.
2: Понятно, спасибо. Не буду скрывать, да, это происходило и происходит, кроме того, регулярно, но, опять же, сразу хочу сообщить, чтобы никто не подумал, ну, что-то вульгарное и плохое, ведь под этим русским словом «трахались» многие воспринимают всего лишь примитивный половой акт. Вот. У нас же это, как правило, начинается с того, что прекрасные девы подносят всем гостям, и мне в том числе. И для вас это не секрет, тазы, в которых теплая вода с розовым отваром, куда мы окунаем свои ноги. После этого начинается массаж ступней. И только под утро, где-то когда мы начинаем ставить либо уже музыкальный нон-стоп, либо повтор какой-то старой программы, начинается прелюдия к великому, большому, светлому сексу. иногда даже это и не доходит до прямого траха, продолжается где-нибудь уже, ну, например, в моем джипе, Хаммер, он широкий, большой.

0: большой, либо мы перемещаемся всей компанией, снимаем какой-нибудь дорогой номер в шикарном отеле, либо просто едем в гости к какому-нибудь из наших знакомых банкиришек и олигархишек, которые с радостью готовы, так сказать, предоставить. Вот. Но скажу так, что если не втерпешь, то можно и в студии впендюрить кому-нибудь. Ну а что, Игорь? Ну а что я буду там размазывать?
1: Я бы сказал по-другому.
0: Ну да. А сделал бы так же.
1: Спасибо.
0: Да забыл.
1: Забыл. Вопрос такой очень странный. Ну почему именно в студии что-то кто-то... Можно же, если любимая жена или женщина, девушка, да, та самая, именно та она, зачем в студии?
0: Ну,
1: все должно быть очень...
0: Во-первых,
1: что
0: до сотрудников нашей радиостанции, мы всех российских женщин любим одинаково. И ты знаешь, сколько среди них одиноких и обездоленных, которым попросту...
1: Я смотрел передачу, извини, Саш, на РТР. Угу. И там такой с некто с интересной фамилией или отчеством, не помню сейчас, он рассказывал о том, что оказывается на 10 российских женщин 7,2 полноценных мужчины, но которые могут реально что-то сделать.
0: Ты понимаешь теперь, это...
1: Сколько... Так мне обидно, потому что звонит мужик и спрашивает, ты трахался там в студии? Чушь какая-то. Мне было бы приятнее, если бы он сказал бы, не то, что приятнее, мне было бы совершенно понятней. Прошу прощения.
0: Да.
1: Чтобы человек позвонил бы, мужик, да, и сказал бы, слушай, я был в студии, и там я вот девчонку поймал, и вот ее любил, и так любил. И у нее от меня двое детей, и до сих пор ее люблю, это моя близкая женщина. А он спрашивает, у нас с тобой там мы что-то делали в студии.
0: А, то есть,
1: чушь какая-то.
0: То есть кто намекает на то, что... Нет, я сразу хочу сказать, что безусловно и я, и Игорь, в общем-то, любим женщин, а никаких сексуальных притязаний друг к другу у нас
1: Спасибо,
0: нет.
1: Господи.
0: Это быть не может. Мало того, это, пожалуй, единственное, к чему я отношусь. Я-то столь же отрицательно, сколько к Соединенным Штатам Америки, поскольку это пришло оттуда, это ни в коем образом не играет на руку.
1: Но это пришло не оттуда, кстати.
0: Ну, из Англии это пришло.
1: Нет.
0: Да.
1: А раньше?
0: А раньше только в Англии это и было.
1: А еще раньше?
0: А раньше это от обезьян каких-то нелепых.
1: Нет, давай возьмем Древний Египет.
0: Вот ты был там?
1: Нет.
0: А я вот считаю, что нельзя оперировать понятиями, где ты не был.
1: Ты был в Англии? Ты был в Англии?
0: Был. Был.
1: Так, хорошо,
0: реально.
1: В Америке был.
0: И со спецзаданием подпилил как раз трибуны, когда Оскар вручали. И признаюсь в этом.
1: Ты не ответил, ты был там или нет?
0: Ну, был, конечно, тебе объясню, был. И дружок твой варшавский тоже был.
1: Хорошая фамилия. Дружок.
0: Давай следующий звонок.
1: Давай, конечно.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире нашего внимания.
1: Я запомню эту фамилию, дружок.
0: Беспредель. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Александр, Игорь.
1: Добрый вечер.
2: Я опять Николай звонил.
0: Здравствуй, Коля.
2: Бога ради, простите.
0: Да ничего.
2: Послушал вот этих вот сексуально озабоченных людей.
1: Достали.
2: Не удалось потрахаться ни в Большом театре, ни в Малом, ни в Таганке, ни на Манеже.
0: Ни в студии.
2: Господи, как мне их жалко, ребята. На весь эфир заявляйте о своей несостоятельности. Ну, позавидуйте тогда уже, господи боже мой.
0: Ну, тут...
2: Играйте две ноты.
1: По делу говоришь, по делу.
2: Оголите трусы.
0: Здесь можно...
2: Большой театр от вас-то.
0: Николай, можно сделать следующее, да? Поскольку я дико беден, мне иногда приходится мыть автомобили на колонках, заправлять их. И надо как-то зарабатывать деньги. Для вас не секрет, что тайком от начальства «Эхо Москвы» я иногда вот тут в специальной комнате, так сказать, на ночь приезжающих на Киевский вокзал, на ночь им сдаю помещение. Можно, кстати, оборудовать для, так сказать, сексуально страждущих спецкомнату, отделать ее под, скажем так, эфирную студию и за мелкий относительно прайс, в общем-то, сдавать ее под сексом, чтобы они могли с геройски сказать, что да, я имел секс вот прямо в студии.
1: Не, у нас радиослушатель, на самом деле, грамотный человек. Он просто услышал то очень правильную вещь.
2: Какой-то больше сделать озабоченных. Я не знаю, как-то их обозначить надо, чтобы не звонили просто.
0: Да нет, на самом деле...
1: Но мы должны всех выслушать.
0: Да.
2: Ну, это понятно.
0: Это уже знаете, что это получится, ну, попросту говоря, как это называется?
1: Геноцид.
0: Холокост. Холокост, и мы не можем.
2: Ну да, как это, притязание, да, меньшинств.
1: Но самое главное, меня, уважаемый радиослушатель, меня поразило...
2: Николай.
1: Меня поразило то, что человек, который до вас звонил, он на самом деле подоплека серьезная была. Ну, как говорит, в Большом театре трахаться.
2: Не, ну он серьезно.
1: Потому что там. Да, потому что там на самом деле, в общем-то, мужиков маловато.
0: Нет, он, кстати,
1: вот об этом я хотел сказать.
0: Он, кстати, заметьте, как грамотно построил вопрос. Он спросил, трахались ли вы на сцене Большого театра. То есть не в зале, в момент, когда там дают Бориса Годунова, собственно.
2: А да, вот,
0: да. Заметили, да?
2: Да.
0: То есть он имел именно в виду сцену. То есть, а сцена Большого театра...
1: Кажется, есть место...
0: Это алтарь искусства, Бубенц.
1: Вот ты, как всегда, вот, на шаг делаешь вперед, шаг вперед. Дело в том, что есть место...
2: Нет, это люди изысканные вообще-то, да, признайтесь так?
0: Какие?
2: Изысканные, наверное.
0: То есть те, которые вот...
2: Ну, я не знаю, изощренные, наверное.
0: Ну, да, они все
2: и
0: время
2: ищут. И с декорациями какими-нибудь. Главное, у художника там, да.
0: А художнику на мозоль не наступишь, да, Коль? Понятно, да. спасибо.
1: Не, но самое главное, что Николай человек
0: образованный явно, и тему эту принимает, ну, так сказать, адекватно вполне. Меня радует.
1: Ну, адекватно, да, без...
0: вот этих вот арф.
1: Да. Без пальцов.
0: Игорь, ну, может быть, есть смысл, опять же, все-таки обратиться к музыке, как в твоем исполнении.
1: Конечно.
0: Да. Моцартом сказать, чтобы пока не потише?
1: Ни в коем случае.
0: Хорошо. Я просто знаком им это самое...

Я бы хотел эту песню посвятить своему старому другу, который погиб в 92-м году. Это был гитарист группы «Черный кофе», которую мы все вместе, что называется, поднимали, подняли каких-то высот. Она из лучших групп в стране была. Но человек погиб. Это Сережка Кудишин, гитарист. Давай, Сережка, ты нас, наверное, на небесах там услышишь. Песня тебе посвящается.

0: я думаю, что все-таки, может быть, если ты, опять же, не против еще послушать какую-нибудь песню, если ты не устал, уже под конец мы, так сказать, устроим экспресс-звонки, а то, на мой взгляд, песен было меньше, нежели вот рассуждений, хотя рассуждения были тоже здравые, не менее прекрасные, чем песни.
1: Да, у меня есть одна песня. Ты знаешь, Саш, долго думал, что происходит и кто убивает наших детей, и за что убивает наших детей. Их, оказывается, убивают за то, что они доверчивы.
0: Да.
1: Наркотики.
0: Да.
1: Это страшнейшая тема, которую я просто боюсь озвучить. Но нужно что-то с этим делать. Я написал песню, которая называется «Зов». И она меня долго мучила, эта тема, потому что у меня есть, можно сказать, товарищи, друзья, которые просто умерли от этого всего дела. Но я немножко другого поколения человека. Я воспитывался на портвейне. Ну, думаю, как и ты сам, наверное. Потому что в свое время мы по молодости, да, портвейшку... У нас все-таки было другое. Вот. Я не хочу быть пожилым и старым. Хотя, в принципе, тот, кто меня видит, из моих друзей, близких, девушек, там все-таки я достаточно молодо выгляжу. Спасибо моей маме. Мама, спасибо тебе. Я очень тебя люблю. Я знаю, что она этого не слышит, но это не важно. Я это сказал. Это есть. Вот. Но почему мы выросли на одном... А вот что с нашими детьми делают и кто это делает, я бы хотел узнать. Эта песня называлась «Зов».
0: Ну, я чуть-чуть вкратце тему, ладно, зацеплю. Недаром я заговорил в самом начале программы о совершенно идиотских вещах, как-то телепузики, китайские трансформеры, ниндзя Чебурашки. Это все есть зомбирование, в общем-то, детского ума не окрепшего, потому что сейчас ему говорят «купи телепузика». В общем, непонятно, уродцы одинаковые, стоят разный прайс. Я не понимаю, я случайно рекламу видел, омерзение жуткое. Завтра ему говорят «купи героин». Вот и все. То есть как заклинание звучит.
1: Да. То есть ему говорят «ты сделай это».
0: Да, потому что это
1: делает,
0: хорошо.
1: И он делает, и он делает. Да.
0: Ну что, песня.
1: Зомби, согласен. Да. Ну, песня будет немедленная, поэтому я попытаюсь, потому что мне нужны музыканты для того, чтобы что-то сделать такое вот. Ну, я под гитару спою песню.
2: Цвет меняли стены и гудели вены, как в

0: И это была заключительная песня в нашей сегодняшней встрече с Игорем Куприяновым. Я предлагаю быстренько послушать еще последний на сегодня телефонный звонок, поскольку время нас уже поджимает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи еще раз.
0: Аналогично.
1: Я тот непосредственный человек, который задал вопрос по поводу плавого соития в студии. Вот, народ меня просто неправильно понял. Вот, и здесь была затронута тема между Югославией, Биллом и Моникой, да?
0: Да.
1: Вот, вы знаете, я тут по телевизору видел, как бы, Монику, и у нее на губах ярко был выражен герпес. Вот, и вопрос...
2: Она больна, да?
1: Ну да, в принципе.
2: Очевидно.
1: Вот, и как бы и вопрос, а может ли это все передаться с губ там на половой член, чтобы привести к какому-то там дичайшему заболеванию?
2: Легко.
1: И по этому поводу там началась бомбежка.
0: Понятно. Я думаю, что на данный момент это уже не играет абсолютно никакой роли. Передалось оно, не передалось. Самое главное, что два страшных человека, в общем-то, решили каким-то образом сексуальным судьбу целой страны. Ну и в результате нескольких народов. Значит, один позволил себе вступить вот в такую форму секса с другим уродцем, да? Вот.
2: Будучи... А герпес — это подтверждение того, что... Это несостоятельность.
0: Вообще, не хотелось бы заканчивать на грустной такой теме эту вещь. И все-таки, Игорь, я хочу сказать следующее. Вот мои четкие убеждения, да, что все-таки... Помнишь, хорошие песни, да? Их у нас гораздо больше. Вспомните о них. Речь шла о хороших людей, о людях. Вот сегодня все-таки мы тут все собравшиеся в студии, я считаю, неплохие ребята. И в конечном итоге вот это добро, да, ну, хотя это вульгарная, как газетная какая-то фраза. Так же, как заметил в средствах массовой информации, это дебильная фраза. Старожилы утверждают, что не помнят такого.
2: Саша, а тебе не кажется, что все то, что происходит, вот, то, о чем ты говоришь, газетные фразы и так далее, что нас, не нас вообще, то, что мы говорим или не говорим, да, те слова и фразы опошляют до того, как мы пытаемся их... Причем нормальные слова, да? А да, что происходит?
0: Да,
2: почему
0: да.
2: это делают? Это делают для того, чтобы мы не смогли вот мы все время с оговоркой.
0: Быстренько превращают в шаблоны и в клише.
2: Да.
0: Поэтому постоянно надо совершенствовать жаргон. Хотя это тоже считается такое, ну, негативное у людей к этому отношению. Но мы будем продолжать совершенствовать жаргон. Мы будем продолжать совершенствовать...
2: Это противовес.
0: Да, как противовес вот, заформулизированному уже языку. И я думаю, что в конечном итоге, ну не то, что сказать победа, это не сказать ничего. Я думаю, что черти сами себя победят, вышрут изнутри и рассыпятся.
2: А ты, кстати, знаешь, почему плюют через левое плечо? Чтобы... Потому что считаешь, на левом плече сидит это бес.
0: Да, да. Я, только... кстати, знаешь, что хочу сказать? Что когда меня хлопают по правому плечу, я оборачиваюсь через левое, чтобы не получить по щам просто. Игорь, спасибо тебе за то, что ты пришел в студию. Я думаю, что эта встреча не последняя. Через какое-то время мы опять продолжим нашу беседу, подкопим впечатлений, подкопим наши песен и увидимся. Удачи тебе, очень был рад, так сказать, знакомству с тобой, тому, что это знакомство продолжилось.
2: Спасибо вам, те, кто меня слышал и слушал, те мои песни. Я очень надеюсь, что те слова, которые вы услышали, они действительно дошли до вашего сердца, потому что та музыка, которая была написана, она не была написана просто так. И те слова, которые были написаны, потому что все, что я пишу, это очень долго и серьезно вынашивается и думается об этом. Спасибо вам. Всего самого-самого доброго. До встречи в передаче. Радиопередача Саши Лаэрцкого.
3: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
0: И в гостях у нас, как я и говорил, Сергей Гурьев и Вика Морозова, у которой Сергей Гурьев в данный момент будет брать, собственно, интервью в прямом эфире нашей программы. Вика пришла не одна, она, собственно, принесла с собой гитару, несколько странную гитару, в общем-то, выполненную отнюдь не в классической форме гитары, а в форме, я бы сказал, некого такого колбасного изделия. Вот скажи-ка мне, о, Вика, вот такова склонность к колбасным изделиям. Чем она вызвана? Специальная акустика или, в общем-то, это оригинальность, или удобнее носить ее, или, может быть, ты катаешь?
4: Я вообще-то колбасу люблю почему-то. И вот я решила увековечить ее даже вот... То есть, сделав такую гитару.
0: Так понятно, почему, значит, происходит, откуда вот эти белые шлепки. Это же рок, видимо, это же рок.
4: Да.
0: Ну, теперь я передаю слово господину Гурьеву, который является профессиональным журналистом, в отличие от меня, начинает допрос госпожи Морозовой. Вперед, о, создание наше славное!
5: Да. Профессионализм — такая штука, она как бы палка о двух концах. С одной стороны, она учит хорошим вещам, а с другой стороны, она учит плохим вещам. И поэтому я боюсь, что у меня минусов может быть оказаться в сравнительном плане не меньше, чем плюсов. Ну да, собственно, этой демагогией можно заниматься очень долго. Вика, скажи, пожалуйста, вот русский рок, там говорят о нем очень часто. И всегда вот спрашивают, вот вы поете рок-музыку здесь, живя в России, и что же у вас получается на выходе? Вот вы поете все-таки русские песни, или же все-таки это какая-нибудь «Вая Кандиас» или «Шаде»? Вот где бы ты себя увидела вот в таком пространстве, в таком диапазоне географическом и культурном?
4: Ой, это самый сложный вопрос. Я никогда не задумываюсь, я просто пишу песни. А как они кому там видятся? Я никогда не задумывалась над этим.
0: Ну, Сергей имел в виду, видимо, не как бы твое видение твоих же собственных песен, а то огромное культурное наследие, которое, несомненно, стоит за тобой. Ну, к примеру, слушая композиции с Шаде, сразу начинаешь понимать, что это, в общем-то, ну, даже не Мадонна, что это люди совершенно разного круга, хотя обе эти женщины, безусловно, гениальны и так далее. Но...
4: То есть кто мне ближе по духу?
0: Безусловно. То есть среда твоего воспитания, там, понимаешь, там, потому что бывают люди, которые слушают всю жизнь, например, «Металлику», это неплохо. Бывают люди, которые всю жизнь слушают Брайана Ферри, это тоже неплохо. Если они будут сидеть за одним столом, то, я думаю, как ни странно, подерутся, хорошего разговора, ну, не подерутся, но хорошего базара у них не выйдет.
4: Не, ну, я вообще-то всеядная. Мне нравится и Шаде, и Вая Кандиас. То есть мне нравится все хорошее. И, наверное, какой-то сплав у меня потом получается. Вот я наслушаю всего хорошего, а потом у меня вот получается песенка.
5: То есть тебе все-таки западная музыка нравится в первую очередь? Вот российских имен ты никаких не назвала?
4: Нет,
5: тут
4: почему?
5: Ни Инна Желанная не прозвучала?
4: Нет, Инна Желанная, да. Я ее начала слушать в глубокой юности, когда мне было лет 18. Она на меня произвела очень большое впечатление. Вот. А дальше были кто? Кто?
5: Кто же дальше был?
4: Ну, дальше были, пожалуй, все рок-группы советские в то время.
5: С женским,
4: которые
5: вокалом.
4: Подпольные, ну и с женским тоже. Как бы
5: как
4: я
5: кто?
4: Переслушала все, что можно. Ну, Настя мне нравилась, Полева.
5: Ну, кстати, Настя мне говорила, ты тоже нравилась.
4: Ну вот видишь, как мы...
5: Параллели. Наверное, Шур, как ты думаешь, надо бы Вике что-нибудь спеть, чтобы хотя бы было понятно, о чем вообще мы тут говорим, кто пришел.
0: Нет, просто я
5: хочу
0: задать. Если позволите, рассказать одну историю, которая произошла с одним моим знакомым, Кадыком Махмудовым. Он известный достаточно летчик, много воевал, это в горах там. Вот. Я у него спросил, говорю, слышишь, Кадык, говорю, как вообще вот ты относишься? Как раз тоже что-то разговор зашел о бабах. Позвонить, сказать, я говорю, типа к Шаде и вот к этой, к Вайта. Он говорит, ты знаешь, говорит, у Шаде, говорит, ноги кривые, а у Вая Кандиас такие ляжки. Вот такой подход.
4: А вот что-то среднее бы, да? Где же найти?
0: Да, ну что же, может быть, тогда ты, Вика, возьмешь вот сию колбасное изделие, и мы прослушаем пьесу.
5: Музыкальную.
4: Так, ну, песня называется «До свидания, старый берег».

0: Ну, собственно, по жанровости, хотя меня никто и не спрашивает обычно, я бы отнес это вот куда-то ближе к Мелани. Вот такая была певица Мелани.
1: What have you done to my soul? Или кто там был?
0: Come on, yes, everybody. Я ни черта не смыслю в иностранных словах, кроме как жвачка.
1: Я тоже как-то...
0: Нет, просто, скажем, существует вот Трейси Чепман, да?
1: Само собой.
0: И, а что, как к чему я это сказал?
1: Ты, наверное, про Фиону Эппл хотел что-то сказать и просто перепутал.
0: Да, давай лучше ты.
1: Нет, а я вообще ничего про нее сказать не хотел. Да ладно.
0: Да, бой.
1: Тут дело-то здесь не в этом. Надо вообще сказать, что мы тут присутствуем при очень таком уникальном событии, потому что Вика вообще никогда не выступает в акустике. По-моему, чуть ли не первый в истории человечества случай, когда это начинает происходить. Она вот такая электрическая певица, там фузящие гитаристы у нее в группе играют. Вот, и на фонограммах она часто звучит, а вот то, что мы вдруг столкнулись с ней в акустике, это просто вообще мне даже...
0: Повезло, я бы сказал. Ну, в том смысле, что повезло.
1: Ну, кому как.
0: Нет, ну, понравилось, кому тем, повезло. Кто... Дело в том, что вообще пение под гитару, оно расслабляет, особенно в это время. Ну, а когда фузит, знаешь, это не очень хорошо.
1: Грузит,
0: когда ночью фузит, это ощущение, что пробило глушитель. Когда пробивает глушитель, неприятно. Нет. Особенно ночью. Днем пробило нормально. Ты едешь вроде днем с пробитым глушителем, все от тебя шарахаются. А ночью пробило глушитель.
2: Шума много,
0: да, не да. Вот. А вечером едешь, все менты твои. Вот. Но с другой стороны, есть и своя польза.
2: Был у меня такой случай, был, да? Да, с пробитым
0: глушителем. А вот когда это пробило, вот ты обращал внимание, выезжаешь из двора, и не нужно сигналить ничего, сразу всякие бабушки там.
2: Все шарахаются.
0: Вот, точно, вот в этом точно. И польза. В этом только польза фузия.
1: Да, и с милиционерами, вот если так интеллигентно выражаться, тоже у Вики связано много вообще историй разных.
2: С милиционерами я
0: дружу. Отняли ли у тебя за пьянку права?
2: Нет, я, если по секрету скажу, если я даже еду слегка подвыпившая, меня никто даже из гаишников и не думает понюхать там, как-то заподозрить что-то неладное.
0: Просто дело в том, что у меня в гостях...
2: Ну, я это не практикую ни в коем случае.
0: У меня в гостях была одна замечательно известная певица, наша российская соотечественница. Я не буду называть ее имени, что и как. Вот, так она говорит, я, говорит, однажды, типа, еду, понимаешь, в своем джипсе Чирок, понимаешь, тут по Тверскому еду. Ну, трезва, говорит, была. Вот, останавливает, говорит, дыхни, дескать, исполняет мне песню. Я, говорит, ну, так ему... А он как вцепится, как шлангом. Иногда меня засасывает прям всю целиком. Я ему по морде хам, а он вызвал чебурашек, собственно, вот это, в масках. В общем, ее повернули, сломали ей руку, ногу, еще чего-то. Да, Сергей, что?
2: Ну, что-нибудь, ага. Хоть от нее осталось.
0: 5-6. Осталось, безусловно, мощнейший корсет, который сейчас лежит в музее истории русского рока. Сергей, ну...
2: Как жаль, певица.
0: Нет, певица нормально, она лежит себе там, поет. Но смысл в том, что не верь, как говорится, сотрудникам ГАИ. А мы сейчас послушаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть человек под окном собралось. Вы их не пугайтесь, это все наши радиослушатели. Песня называется «Ментофилия», да?
1: Да, «Истоки Вики Морозовой».
2: Как есть? Да ты поясни.

0: положив стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вика Морозова вживую с гитаркой и журналист Сергей Гурев, который в прямом эфире берет у нее интервью. Также вы можете присоединиться к нему посредством телефона 203-19-22, поскольку ни один из вас ленивый не поехал и не кинул бабок, чтобы оплатить работу нашего пейджера. А я так рассчитывал. Ну ладно, я клянчить не буду. Я просто приеду и руку оторву. Ну что, Сергей, продолжает допрос.
2: Сергей ужасно взволнован, и поэтому несет периодически околесицу, но надо быть снисходительным вот к взволнованному человеку. Всегда человек волнуется, когда происходит что-то важное в его жизни. Вот, а Вика Морозова в нашем эфире — это для меня лично очень важно. Даже не буду говорить, почему. Фигня. Вот. Важно здесь совершенно другое, что вот все помнят, что в Московской области имеется такой замечательный город Видное, такой вот как бы рассадник музыкальных, андеграундных, а также попсовых талантов. И вообще рассадник русского поп-андеграунда, я бы так назвал это место. Что там вот почему-то косяками так рождаются люди, да, которые вот... Так я не о тебе, а я вообще о городе Видное,
3: как
2: о музыкантах.
3: Мне,
2: ну, о тебе немножко в частности, но, может быть, ты какое-то развитие этого принципа, какой-то выход из него на новый виток мировой какой-то эстетической эволюции. Вот, а я говорил о Видном вообще, в принципе.
1: Вы не обращайте внимания на цвет моего лица, у меня просто это весенняя сыпь. Ну, это я так отдельно. Я отвлек вас, наверное, да.
2: Я-то, собственно, хотел сказать к тому, что вот бывает, что девушки начинают с чудовищного цинизма в искусстве, будучи невероятно романтичными в своей человеческой основе. И потом вот как бы эти две субдоминанты начинают двигаться навстречу друг другу, проходят мимо друг друга и двигаются в разные стороны. И потом повзрослевшая девушка становится уже вот какой-то... Ну, менее романтичный в жизни и более романтичный в искусстве. И вот с Викой, по-моему...
3: Как ты красиво говоришь, Серёж.
2: Я могу ошибаться. Шур, как ты думаешь, я вообще вот заговариваюсь или говорю какие-то такие вещи, за которыми что-то стоит?
1: Нет, по-моему, вполне логически. То есть я прослеживаю вот от хвостика до зубика. Ну, всю мысль твою вполне согласен совсем целиком, да.
2: Как там мышиные ассоциации сразу стали рождаться?
1: Кстати, вот сейчас по телевизору поет Зимушка Зима, еще женщина. Ее фамилия тоже
2: Мыш.
1: Мыш?
2: Мыш?
1: Мыш. Мыш.
2: Мыш.
1: Не Мыш, а Мыв.
2: Мыв.
1: Да.
2: А имя?
1: По-моему, тоже Вика.
2: Вика Мыв?
1: Нет.
2: А как?
1: Морозова.
2: А Мыв?
1: Мыв. Мыв нет. Мыв что-то не отвечает, кстати. Я названию, говорит, у него все отключено.
3: Про зимушку зиму?
1: Да.
3: Так нет, у меня, по-моему, ни одной песни такой. Мне все про осень.
1: Насколько конкуренция тебя, в общем-то, беспокоит? Потому что я вижу, ты увешан боевыми дубинами и прочими предметами, которыми, в общем-то, я думаю, ты готова отгонять нападающих, потому что...
3: Почему да, сразу конкуренты? Но. Может быть, от поклонников отбиваться?
1: Следующий момент. Это поколение бройлеров, не дающих потомства. Оно меня очень беспокоит, особенно в искусстве. В частности, это целая плеяда. Там, ну, значит, это Наталья Распутина, там этот как его?
2: Этот, да, Николай Маша Маркова.
1: Вот все вот это, все, да, вот все вот это такое поколение бойлеров. У женщин на сцене есть гораздо более, так сказать, маза вступить в эту бойлерную, бройлерную, с позволения сказать, организацию. Вот чувствуешь ли ты вот этот канат, который может и порваться вот-вот? Он порвался, и ты уже бройлер. Насколько все-таки ты хочешь сохранить эту свою, скажем, как она называется, Сергей, как она называется?
2: Субстанцию.
1: О!
2: Духовную.
1: О!
3: Ее, конечно, хочу сохранить. Очень. Ну как это? Вот очень сложно. Это очень нелегко. Я отдаю себе отчет полностью в этом.
2: А какие главные проблемы?
3: Вот с этим надо бороться. Вот с этим я согласна бороться.
2: Вот какие главные проблемы встают на пути сохранения духовной субстанции?
3: Ну, как бы не думать о том, какие песни писать, чтобы вот они нравились, чтобы они покатили, чтобы они сразу вот купились там, распродались там, и как бы больше о душе надо думать.
2: А как же у тебя так получается? Вот думать, с одной стороны, о душе и вместе с тем создавать какой-то такой конкурентоспособный на рынке шоу-бизнеса материал?
3: Ну, значит, кому-то это тоже надо до сих пор.
2: Мысли о душе.
3: Ну, наверное, еще кому-то не наскучили.
2: Как ты думаешь, Шур, можно этот ответ принять как какой-то такой...
1: Отмазка. Нет, отмазка. Ответа не было.
2: Ты что-то вот уходишь.
1: Я предлагаю послушать телефонный звонок.
3: А я не люблю конкретности вообще.
1: Телефонный звонок. 203-19-22. Вполне возможно, что кто-то хочет задать вопрос. Наши гости, еще раз вспоминаю, 203-19-22. Я все время путаю. Нет, тоже никакого вопроса нет. Да, ну все-таки Сергей конкретно сформулировал вопрос. Вот, почему бы тебе, Виктория, конкретно не сформулировать ответ?
3: А еще раз напомните вопрос, пожалуйста.
2: Вот мы все хотим понять, как это так получается, что вот ты не думаешь о конъюнктуре рынка, а вместе с тем создаешь такой вот вполне коммерчески дееспособный материал.
3: Как так
2: получается? За счет чего, да.
3: Я должна ответить, как так получается?
2: Ну так вот нам со стороны непонятно. Мы вот думаем, вот какие внутри тебя происходят.
3: На самом деле.
1: Да вы тут не напрягайтесь, вот так не напрягайтесь. А то вы сейчас еще подеретесь тут.
3: Ну а
1: тут
3: как
1: часто...
3: же без этого?
1: Да.
2: Вообще, на самом
1: ну, не
2: деле...
1: хочешь, не отвечай. Давайте послушаем телефонный звонок.
3: Да.
1: Давайте.
3: Да.
1: Здравствуйте. Да что он делает со мной? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да, здравствуйте.
4: Меня
3: здравствуйте.
4: Слышно?
1: Вас?
3: Очень хорошо слышно.
1: Да, только будьте...
4: Загадку можно вам загадать?
1: Загадку? Вы знаете, давайте через полчаса придет великий отгадывальщик. У него фамилия на букву «Ш» начинается. Он отгадает. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Это вам звонит студент МХТИ. Я хотел спросить у Виктории, как у нее вот первый позыв, когда она занималась творчеством, вернее, самое начало занятия творчеством, сигнальный такой был позыв. Значит, как, у нее были так вот ожидания этих голосовых, как бы сказать, реализации связок, или просто вот такой вот чисто прагматическое вот играние на своей вот колбасной такой гитаре. Вот как вот она это, она осмыслила это?
1: Понятно.
4: Или это у нее находится чисто эмоциональный такой вот?
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Я просто попробую перевести. Пьешь ли ты сырые яйца, хотел спросить нас.
3: Нет, яйца сырые я не пью.
1: Потому что речь шла о связках, я так понял. Все слышали это. Я ничего от себя не добавил. О связках там говорилось. Сергей, ну, говорилось, ну, в натуре.
2: Ну, говорилось, но вот да. Давайте послушаем, как Вика поняла этот вопрос. Это тоже интересно.
1: Если... Позыв.
3: Нет, если я правильно поняла, но не хочется обидеть человека, я буду отвечать серьезно. Да. Про яйца я не буду сырые. Вот, но... Сейчас как бы это поконкретнее.
1: Отодвинься от нее кошелочку.
3: А, да. Вот так, так, сейчас была мысль, куда она девалась.
1: Ну давай, пока ты вспоминаешь, послушаем следующий звонок.
3: Ну, подожди, ну как же.
2: А может, она сразу потом ответит.
1: А потом сразу на два.
2: Давай, давай.
1: Здравствуйте, скажет. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорить, пожалуйста.
5: О, доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Это вами. Великий медитатор.
1: Приветствуем вас.
5: Давно мы не слышались. У меня вот вопрос вот такой есть к Вике. Ну, во-первых, первое то, что она говорила, конкуренты, ну, профессионалов нет, конкурентов. А вопрос такой, будет ли у нее отдельно альбом когда-либо выпущен?
1: Спасибо.
3: Вот как раз вопрос по теме. Компакт-диск будет выпущен
2: в апреле.
3: Там будет...
2: 15 композиций.
3: 15 композиций. И, в общем, ожидайте.
2: Да, называться он будет «То, что есть сейчас». компакт-диск.
1: А, просто на меня так посмотрел в этот момент, что я подумал, что, может, мне лучше выйти или как-то спрятаться. Ну что, может быть, сейчас послушаем еще одну пьесу?
2: Музыкальную?
1: Да.
2: А чего ж, да. Потом Вика уже ответим человеку, Морозова. Который вот, да, спросил.

0: Это была Вика Морозова.
1: В прямом эфире?
0: Да, программа «Монморанси». Вот я обратил внимание, что, собственно, ты играешь так на гитаре достаточно мощно, при этом у тебя такие же мощные эти вот ногти. Нет, вот каким-то образом зацепы вот эти. Долго ли ты училась, чтобы не было поскреба? Дело в том, что, поскреб по клюсине вот своеобразный, он должен присутствовать при наличии мощнейших ногтевых отростков. И я вообще обращал внимание сейчас на технику твоей игры. Мало того, что ты левша, что очень странно смотрится, и струны у тебя странно натянуты.
2: Левша — это как раз не странно. Маккартни был левша. Как раз все, да. У всех левшей.
1: Была тяга к бас-гитарам.
2: Была тяга к музыке.
1: Ну, многих пока.
0: Сколько долго приходилось обучаться вот это...
2: виртуозной игре, да, левой рукой.
0: Да, потому что...
2: С длиннющими ногтями. Да. Да всю свою жизнь. Вот я сколько помню, я все отращиваю ногти, ращу, вот пока они у меня
0: вот
2: сейчас
0: видишь,
2: не выросли.
0: Вот завитые и красивые.
2: Да, это вот в течение всех этих лет не стриглись. Вот.
1: Вика китайскими мандаринами увлекалась очень сильно в отрочестве.
0: То есть, ну, не самими их телесными тушками, а жизнью и бытом.
1: Ну, их какой-то вот такой человеческой практикой бытовой.
0: А. Ну что ж, 203-19-22 и ваши вопросы Вике Морозовой. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вопрос, значит, такой.
0: Вы мне, пожалуйста,
3: Алло.
0: Вы говорите громче и не пугайтесь. Все хорошо. Не обращайте внимания, эти люди, которые около вашей квартиры, наши, вам плохого ничего не сделают. Говорите, да.
3: Спасибо. Вот я хотел спросить, вот вы как, значит, вместе раньше были, значит, и вы, и Найк Борзов, и Бегемот, как вот один проект. А сейчас, значит, у вас сольный проект, что у вас, что у Найка Борзова. А как это вообще с чем-то связано?
0: Спасибо за вопрос. Спасибо. Ну что же, вот...
2: Алло.
0: Уже
2: да?
0: Все, уже...
2: Ну все, я отвечаю, да?
0: Да, конечно.
2: Ну просто как бы нас перезнакомила всех и собрала вот группа ХЗ, небезызвестная, там мы все перезнакомились и как бы приняли участие в этом проекте. Но каждый сам по себе как бы имел свои собственные идеи, и поэтому это все было очень даже естественно.
1: Может быть, надо сказать несколько слов об Андрее Репе?
2: А, Андрей Репа — это мой брат родной. Он играл на барабанах в ХЗ.
1: Золотого состава.
2: Что-то там еще звукорежиссировал одно время.
1: Очень красивый юноша, надо сказать.
0: Я знаю, что он также занимается выращиванием герани, что, собственно, не так не свойственно нашему брату. Ну да что же, предлагаю послушать еще один телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я хотел бы вот небольшую тираду, разразиться небольшой тирадой. Вот мне кажется, песня, она сродни большой любви. Она врывается в душу, и невозможно от нее избавиться. Вот бывает у Вики такое состояние.
2: Ой,
4: помните,
2: мне...
4: как у тургеневских певцов? Вы поете, а все плачут. Или вы сами плачете?
2: Да-да-да.
0: Вы знаете... Спасибо, уважаемые.
2: Ага. Хороший вопрос. У меня каждый раз такое состояние. Я каждая песня — это вот какое-то маленькое переживание. Ходишь, вот носишься с этой песней, как с родным ребенком. Через 3 дня, правда, так уже не кажется. Ну вот... Вначале как раз такое чувство.
0: Ну, я вижу, Сергей, я заготовил какой-то вопрос. Смелее, смелее.
1: Я хотел бы вообще в внезапную совершенно плоскость привести нашу беседу. Вот существуют такие темы в наших современных газетах, которые оказываются вечными в газетах, журналах, вот в прессе. Музыка, спорт и мода. Вот с музыкой как бы в твоей жизни все понятно. А вот спорт и мода, они как-нибудь себя затрагивают? Или это совершенно какие-то параллельные для тебя миры?
2: Спортом Я только мечтаю заниматься. Каждый день думаю, куда бы мне пешком сходить, хоть прогуляться по свежему воздуху. И никак все не получается. А с модой? Ну, с модой, само собой. Мы на короткой ноге.
1: А какие течения в современной моде тебя как-то вот особенно волнуют? Авангардные, скажем, или классические?
2: А всякие. Судя по настроению там.
1: Ну вот Готье, например, или Пьер Карден.
2: Сереж, ну ты меня засмущал.
1: Ну просто на самом деле, вот ты, видимо, любишь Готье, но боишься признаться, потому что тебе родители, может, слушают этот эфир там, и тебе просто неловко об этом говорить. Так обстоит дело, вот, скажу
2: честно. А, Готье, я что-то сейчас Жан-Пол, припоминаю. Это вот что-то полуобнаженное, да?
1: Ну, со змеящимися всякими такими рукавами, там, ага, линиями тела.
2: С фаллическими символами там всякими. Или это,
1: ну,
2: я уже
1: это
2: что-то...
1: реже.
0: Это гитара вот.
1: Гитара, кстати, да, лучший фаллический символ, по большому счету.
0: Может быть, странно, она от Готье как раз.
1: Я каждый раз, как вижу гитару в руках у женщин, мне становится неловко.
0: Скажи, а Вика, она... вот одела ли бы ты, например, мощнейшие кожаные штаны, обтягивающую кожаную куртку и фашистскую фуражку, и в таком виде прошлась бы по Новому Арбату летом за $5000 США?
2: Ой, конечно, прошлась бы с удовольствием, вот, но мне кожа не идет.
0: А, да я в чем угодно прошелся бы за 5, чтобы мне не шло. Думаю, Сергей согласен со мной.
2: Но я немножко поторговалась бы и прошлась бы за 10.
1: Мне интересно было бы узнать, какие Вики материалы, кстати, идут, вот если брать ткань.
0: Кожица натуральная. Ну, кожица.
2: Ткань, ну, летящие такие все, воздушные.
1: У нас звание-то у них есть.
2: Ну, шелка, там шифоны, там всякие вот такие.
0: А любишь ли ты халаты банные?
2: Желтенькие, махровые люблю.
0: Да. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Не хотите, как хотите. Вы, уважаемый, быстрее с мыслью собирайте. Потому что если у вас так же будет плохо слышно, поймите, мы не можем долго вас держать. Потому что громче, четче, как в армии, что в твоем полку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
5: Меня зовут Дима Гоблин, а вы лохи все, а я ответчик. Адьюс, лохи. Ха-ха.
0: Эх, как они по вам проехались.
2: Да, да и по вам тоже, и... сударь.
1: Ну что же. Квазная шутка такая.
0: Ну что же, лохи, поднимаем следующую трубочку. Здравствуйте. Ох, господи.

0: бегу. Вот песня вроде бы написана на национальную и такой колорит, да, но в ней, естественно, национального и народного ничего нет. Но многие пытаются найти. Вот. И именно в этом случае, когда они находят, то получается, что это вот уже не лицо песни, а ее попочка. То есть в хорошем смысле этого слова. То есть у каждой песни, хотел сказать наш автор, должна быть попочка.
1: У меня, кстати, есть что сказать на эту тему. Я как-то раз брал интервью у Кати Семеновой для журнала «Урлает на непокойного». Вот. И она все вот... И спросил я ее: вот, Катя, ты вот все поешь там песни там эстрадных композиторов на слова эстрадных поэтов, а сама ты случайно не пишешь песни? Она говорит: в общем, да, я пишу такие песни, немножечко в стиле Высоцкого. Вот. И что ж ты тогда вот их-то вот не записываешь, не поешь? Спросила я удивленно. Она говорит: ну, вообще-то мне кажется, что вот все личное, сокровенное, оно существует не для того, чтобы это выносить на публику, а так вот как бы для себя. А если вот с чем-то идти к массам, то это вот должна быть халтура, за которую не стыдно.
0: То есть лицо, а попочка должна быть всегда спрятана. Совершенно верно, Сергей. Здравствуйте.
1: Вот.
0: Вы в прямом эфире, мы вас внимательно
2: слушаем. Будьте любезны, да, скажите, пожалуйста.
0: С радостью.
2: Первый вопрос. В какое время дня вам лучше всего пишется и в какое время дня, в смысле суток, лучше всего поется? Не угнетает ли вас вот сейчас нынешнее ночное время? Нет ли какой-нибудь такой неприятного ощущения, мешающего петь самое лучшее? И второе, как тест, в общем-то, не спели бы чего-нибудь из Булата Акуджавы.
0: Спасибо.
3: Ну, время для меня, конечно, не очень удачное, потому что я жаворонок. Я лучше всего себя чувствую по утрам. Сейчас борюсь с приступами сна. А Булата Акуджавы я, к сожалению, сейчас не вспомню, наверное.
0: Это певец такой был.
3: Нет, я не вспомню, имею в виду песни никакой.
1: Русский Жак Брель.
3: Нет, да. Я очень хорошо знаю Булата Акуджава, мне нравятся его песни, но я, к сожалению, не помню ни одной наизусть.
0: Ну что, Сергей, у тебя есть какой-то вопрос? Я вижу, да, целые кипы листов осенних. Этот гербарий, мой гербарий.
1: Да, хотел спросить, что вот, Вик, я как-то пришел на твой концерт с одним своим другом. Он послушал и сказал, что вообще все это такой бесконечный цикл песен об ужасах любви. Вот ты могла бы ему что-нибудь возразить, или ты готова согласиться?
3: Я готова согласиться, но почему не обязательно об ужасах? О приятных сторонах тоже есть песни, мало, правда.
1: Вот он их не заметил почему-то. Он вот как-то увидел, что вот ты без конца трагическую сторону любви вскрываешь в своих произведениях.
0: Потому что он гоблин.
1: Только что если. Вот. Тебе действительно кажется, что любовь — это такая разрушающая сила?
3: Нет, наоборот. Иначе бы я о ней не пела.
1: А почему же ты тогда ее вот рисуешь в своих песнях в таком нелицеприятном как бы виде?
3: Ну, потому что если петь про то, как все хорошо, мне кажется, это не очень интересно.
0: Нет, ну так, давайте задумаемся. Вот мы тут собрались втроем. Значит, два существа мужского пола и одно, собственно, женского, да? Среди существ мужского пола существует масса, скажем так, всяческих поговорок там, касающихся взаимоотношений с женщинами, типа «не бывает некрасивых женщин» и так далее, да, там «наше дело не рожать, сунул, вынул, бежать» и так далее, понимаешь? С точки зрения этого происходит глобальное насилие над женскими, в общем-то, тушками. А вот, Вика, вот что, какие шутки ходят про нас у вас, к примеру? Давай, ты не стесняйся, ты говори как есть.
3: Так это вспомнить надо. Я не увлекаюсь, честно говоря, и не коллекционирую эти шутки. Может быть, я и слышала, но они как-то вот в одно ухо влетают, в другое вылетают.
0: Вот видишь, существо беззлобное, постоянно подверженное обидам с точки зрения злобных, мохнатых, вонючих мужиков.
3: Нет, мужики меня не обижают. Тут вы не правы.
1: То есть тебе не кажется, что они вот замешаны в том, что вот низводят любовь до уровня объекта критики?
3: Нет, тут мужики вообще ни при

0: При чем?
1: Может быть, кто я... виноват?
0: Кто виноват? А разве у меня песни про то, что кто-то виноват?
1: Может быть, это как бы обращение... возникает чувство вины у людей, когда они их слушают иногда.
0: Да, значит, что-то тут не так. Я подумаю над этим.
2: Ну что, телефонный звонок, я так понял, да? 203-19-22 и ваши вопросы Вике Морозовой в прямом эфире в программе «Монморанси». Доброй ночи, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Сашок, ты прав, я гоблин, а ты лох педальный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, пока не скинете, ха-ха-ха-ха-ха.
2: Я-то лох-то, но я-то приехал на джипсе, понимаешь, с барсеткой в натуре, весь в болтах и в голде. А ты-то, я посмотрю, звонишь по телефону, по проводному, провод у тебя трещит, штаны драные. И говорит, фу, и ванна у тебя вся грязная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
4: Ребята, вы да, бутылку бы еще одну, было бы лучше.
2: Дело в том, что мы, я понял, о чем речь, мы уже вот почти полтора года как не выполняем заявки в этом смысле, то есть доставку на дом спиртного, пиццы, яиц и так далее. Вы можете приехать сюда, у нас внизу ночной магазинчик Монморанси, где можете купить все, от бутылки там даже до яиц. Вот яйца можете внутри вену употреблять посредством клизмоидным. Вот, и также закапывать в глаза. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Еще раз, я уже второй раз
2: вам звоню. Говорите.
5: Хотел спросить у Александра, можно задать мне вопрос Сергею?
2: Безусловно.
5: Сергей?
1: Да.
5: Скажите, пожалуйста, значит, печатаетесь вы сейчас в каких-нибудь журналах? Просто я помню ваши публикации в «Урлайте», в «Контркультуре», а сейчас...
1: Ну, вот весь прошлый год в «Новой газете» у меня что-то выходило. Там было музыкальное приложение к ней под названием «Московский бит». Вышло вот 8 номеров этого музыкального приложения. Сейчас оно должно восстановиться в рамках журнала «Вечерняя Москва».
2: Извините.
1: Вот, ну, уже такой вот как бы несколько не андеграундный этап идет творчество, а по андеграундной части... В своей жизнедеятельности я стараюсь поддерживать могилевский журнал «Он», не путать с московским журналом «Ом».
2: Спасибо, спасибо. Ну что, я думаю, что, может быть, пришло время послушать еще одну пьесу.
1: Музыкальную.
2: Да, музыкальную пьесу. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Вика Морозова. Да, и Сергей Гурьев, конечно.

0: Ну, я надеюсь, что, в общем-то, мы услышим все эти и плюс еще 12, да, произведений.
1: А это материал второго альбома звучал, кстати. А, то, что второго. Скоро выйдет, это будут более ранние песни Вики.
0: Ну что же, я считаю, что это весьма будет знаменательным событием в жизни нашей страны, поскольку сейчас издают кто попало и что попало, и порой это вот что попало, оно совсем не радует. Здесь все-таки меня порадовало. То есть я, конечно, не пуп земли, хотя некоторые считают иначе. Вот. Но тем не менее, мне было очень искренне приятно послушать сии произведения. Вот, пронаблюдать также ваши симпатичные молодые лица здесь. И напоследок я предлагаю послушать последний уже телефонный звонок, который, надеюсь, будет адресован вам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло? Говорите, пожалуйста. Да-да-да.
2: Александр, да. Тут рядом со мной сидит мой, так сказать, добрый друг. Вот, и он совершенно не верит в то, что это все идет в прямом эфире. Пожалуйста, сделайте одолжение, назовите его фамилию, его зовут Макс Фурман. Угу. Вот, и дело в том, что... И, да, и назовите время, час 57. Скажите, пожалуйста, Макс Фурман, час 57.
0: Сделайте. А, извините, а потом это куда пойдет? Я не так просто не говорю.
2: Нет, никуда не пойдет. Просто ради него, чтобы он это убедился в том, что это прямой эфир, и у вас нет фильтрации разговоров.
0: Ну, хорошо.
1: Азаров.
0: Как вы сказали?
2: Макс Фурман.
0: Может, Сергей лучше скажет? Сергей.
2: Нет, лучше бы Макс.
0: Ладно, Макс, ладно, Сергей скажет.
1: Я скажу Макс, а ты скажешь Фурман.
0: Давай.
2: Ну, окей, давайте.
1: Или наоборот лучше.
0: Ну, давай я скажу Макс, да.
1: Фурман.
0: Час 57.
2: Час 57.
0: Да, час 57. Час
2: 57. Ну, здорово, это реклама.
0: Присылайте бабки. До свидания. Ну что же, а я благодарю наших гостей сегодняшних за то, что они нашли время, сюда пришли. Желаю успеха в выпуске. Ну и обычно так-то надо то, что обычно говорят. Сергей, заходи еще, Вика. Надеюсь, увидимся не последний раз. Будьте осторожней, внизу у нас там злая собака бегает. Я ее тут выпустил месяц назад, понимаешь, думаю, пошутить хотел. Вот. Дурная шутка получилась. Удачи.
1: Спасибо.
3: До свидания.

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройский. Сегодня стукнул таки кол с четверкой нам мощно вот со всех сторон. Это означает на мудром языке, что сегодня 14 февраля, год 3-9, и впереди тоже, значит, единичка. Живем мы с вами в основном, конечно, в России. Но, тем не менее, на адрес нашей программы приходят даже письма из Клайпеды. Я так думаю, что это все-таки благодаря, наверное, демоническому интернету. Кстати, теперь мы с вами сможем как-то связываться не только посредством от пейджера 913-29-29 для Монморанси, абонент это такой, ну и также с помощью с интернета этого самого, адрес www, лаэртский, на конце буквы y.com. Правда, пока я туда целиком, так скажем, глубоко не залазил еще в силу ряда причин, как-то вывоз и постоянная побелка помещений, но это грядет. Также я получил письмо от господина Птицына и кучу подарков. Спасибо вам большое за это. Сегодня в свете последних событий, а именно борьбе, ну, такой видимой борьбе, в общем-то, с фашизмом в лице географического такого значка, вернее, геометрического, именуемого свастикой, у нас будет гость, который нам все расскажет вообще, что есть на самом деле и кто прав. Это Антон Платов, автор книги по рунической магии. Я думаю, это будет весьма интересно. Сейчас мы начнем наш разговор о знаках, о геометрии и т.д. и т.п. Ну что же, вот сейчас начну пока что зачитывать ваши сообщения. Саша, пригласи на свой эфир истеричную кошелку с MTV. Будет круто, пишет штурмовик. Ты понимаешь, дело в том, что истеричек много и в магазинах, и повсюду. И то, что некоторые из них пробиваются на наше телевидение, благодаря, безусловно, ну, может быть, родителям. Вообще, у меня такое ощущение, что это все тусовка из одного института, который находится в районе метро Юго-Западный. Вот как-то очень они все похожи. В общем, не хочу я. Неинтересно мне это делать. Не знаю, почему далее? Вот тоже такое предложение от Хэнка. Саша, почему бы тебе в твоем эфире не сделать обзор клубной жизни? Договориться с клубами, естественно, не на безвозмездной основе, но это само собой. Тем более, что ты знаешь директоров многих клубов. Дорогой Хэнк, в принципе, может быть, как идея, это хорошо, но поскольку программа «Монморанси» существует уже около 6 лет, у нас где-то первые 3 года ее существования была такая рубрика, называлась она «Клубни», но, естественно, потом Базедовы все это содрали, ну, имеется в виду вплоть до названия. Я помню, где-то по таким официальным средствам массовой информации проскакивало вот это слово «клубни» в дальнейшем. Вот. Но дело в том, что сейчас-то клубная жизнь, она сама по себе демоническая, то есть не будем же мы там рассказывать, что в каком-то модном клубе там сделки выступают или там мумий-сруль какой-то. То есть это никому сейчас не интересно. Если какие-то действительно происходят интересные события, то есть выступления истинных художников, то мы об этом стараемся как-то упоминать в меру нашей возможности и информированности, потому что дело в том, что информация уже никому не нужна, никакая, на мой взгляд. Далее Сэм интересуется, как я и мой компьютер, а может быть не мой, а вот наш тут общий, у нас один на всех на радио, каждый имеет право его забирать себе на одни сутки в месяц и пользоваться дома, решаем проблему 2000 года. Я пока об этом, например, не думал, потому что я стараюсь как-то убрать всяческие временные параметры из данного устройства, для чего был специально разработан китайскими специалистами, в общем-то, определенные версии Windows, безвременные для именно меня, так что ну, пока ее нет смысла ставить, он настанет 2000 год, мы, естественно, что-нибудь продумаем. Вот Сергей прислал два взаимоисключающих друг друга сообщений. Первое. Вам, конечно, неплохо бы узнать, что я слушаю вашу программу только из-за тех речей, которые вы произносите в перерывах между музыкальными композициями. Когда же эти композиции следуют, я выключаю приемник. Это приятно, Сергей, очень. Ну вот и следующее сообщение. После того, как я услышал о том, что вы жалуете двух персонажей с MTV, мое отношение к вам поменялось, так как я думал, что ваш моральный и умственный уровень несколько выше. Сергей, я этих двух персонажей обозвал истеричными кошелками совершенно сознательно. Если вы внимательно посмотрите, как они ведут свои программы, вы поймете, что как-то судить даже о суслике, к примеру, о моральном облике суслика нельзя, если он отвернется от этих двух, вы понимаете, да? Вот. Так что я считаю, что тут я совершенно прав. Если вам нравятся две истерички, грустно мне это. Видимо, скоро у вас, тогда вы подсядете на просмотр этой рулетки «Колеса чудес» с Ермолот. И начнете слушать «Мумий с руля». Приходит на пейджер 913-29-29 для абонента Мамаранси. Ваши тут всяческие письмена. Вот Сергей пишет, что он, оказывается, имел в виду Бивиса и Батхита. Дорогой Сергей, как я могу жаловать Бивиса и Батхита или не жаловать, любить их или нет? Если вы имеете в виду их как живых людей, как персонажей, да, безусловно, они уникальны. То есть по строению своего мозга, по девственно чистому сознанию. Вот. Что касается воплощение такого беспредела в искусстве, это мне нравится. Я считаю, что второго такого сериала в мире нет и не будет. Мне очень жалко, что вы не способны, подойти к данному явлению с другой стороны. А вообще было бы неплохо вам это попробовать. Я уверен, что вы бы открыли для себя кое-что новое, и вам было бы полегче, по жизни. Далее. Как я отношусь к сериалу «Секретные материалы» и давно ли я знаю группу «Анаис»? Спрашивает Илья. Илья, я не слышал о существовании такой группы. Что касается «Секретных материалов», тоже не смотрел. Я же не смотрю телевизор, потому что... А если смотрю, то без звука. Вполне возможно, что-то там такое было секретное. Далее зачитываем, что тут... День рождения 8 числа был, 8 февраля, у одного из наших. С днем рождения, дорогой. Далее. Александр, почему вы решили в самый последний момент, что Ельцин поедет в Иорданию, спрашивает Штык? Дело в том, что мы серьезно опасались, конечно, стоит ли ему это делать, но я подумал, что, во-первых, теплый климат, а вообще Восток – это дело такое лечебное, вполне возможно, встряхнет немножко нашего президента и порекомендовал ему эту поездку. И, как видите, это было не зря, то есть человек воспрял. Плюс, это же грандиозная, на самом деле, тусовка, я не хочу обидеть там иорданский народ, что послужил, конечно, трагедия, но, тем не менее, эта трагедия случилась поводом для мощной политической тусовки. То есть люди обменялись телефонами, координатами, подарками, сделали памятные татуировки. То есть общение, прежде всего общение. Общение спасает людей от финансовых кризисов и прочих кризисов, да. Далее. Все знают, что вы авторитетный человек в области искусства, безусловно. Да, как я отношусь к группе «Сплюнь» с песней про «Орбит»? Мне эта группа не вызывает у меня отвращения, скажу прямо. Другое дело, что опасение следующее, что слишком много молодежных коллективов используют образ некой юной ПТУшницы. В общем-то, кстати, ПТУшницы в наше время, как ни странно, наиболее платежная часть населения. Я не имею в виду, что они могут заплатить там пятерочку, грина или еще что-то. Но они, в общем-то, смело тратят деньги на польскую косметику, на поддельные китайские колготки и также ходят с удовольствием на концерты вот таких групп. Билеты, куда стоят, кстати, не очень дорого. Там же продается пиво «Балтика», как правило. О, мне принесли в подарок пейджер, спасибо. Да нет, а у меня есть же. У меня есть, а что? Нет, спасибо, спасибо. Я вот, просто дело в том, что мне постоянно каждый эфир дарят по пейджеру. Я потом стою их продаю на Казанском вокзале. Это коллеги это знают и все равно меня, так сказать, подбадривают. Но это всегда приятно. Да, так вот, вот эта спекуляция на теме таких грудничков неприкаянных, которые жрут всякие колеса, там, потребляют какой-то дерьмовый, знаешь, дерьмово сваренный винт, потом вываливаются в голым видом на лестничную клетку и пугают пуделей зажиточных сограждан. Она, честно говоря, конечно, достала. На мой взгляд, это уже, ну, немножечко китч такой. Хотя я могу ошибаться. Саша, 8 февраля группе «Транквилизатор» исполнилось 2 года, пишет Риутвис. Дорогой Риутвис, когда исполнится 20, ты мне сообщи. 2 года для группы. Это ничего. То есть считай, что вы еще и не родились. Бонни Нем будет сегодня звучать. В гостях я уже сказал, кто у нас будет. Далее. Может ли катастрофическое облысение нижней части тушки быть следствием вот сидения за компьютером? Но я уж тут своими словами говорю, потому что очень много сообщений приходит. Или сейчас я все-таки... Ну, в общем, знаете, не может. Дело в том, что нижняя часть тушки находится значительно ниже, нежели экран монитора. По крайней мере, вот у меня это так происходит. С другой стороны, если вы такой маленький, что вот излучение целиком на вас лепит от макушки до пяток, тогда, конечно, но вам-то нужно, я так посоветую, что, в общем-то, смотреть на отраженный сигнал монитора, то есть поставить зеркало, сесть перед ним, так, чтобы на вас не попадало все это дело прямо, и вы опять заволоситесь, что твоя рожь. Спрашивают меня, не служил ли я как-нибудь в танковых войсках. Вы знаете, 2 недели мне довелось. Дело в том, что поступил приказ укоротить в одной. Ну, это я же давал подписку, а не разглашение и так далее. В общем-то, нужно было укоротить подсобными средствами дуло. Такую металлическую палку, для тех, кто не понимает, которая торчит из башни танка. И нас, вот ударную бригаду слесарей, тогда я работал в трамвайном депо в 3-м, послали на отпил. Вот 2 недели мы производили отпил этот. И, вы знаете, кстати, нам подарили вот в подарок, как на память, вот то, что мы отпилили. У меня до сих пор 12 отпилов дома стоят, и я показываю их с гордостью. Мало того, когда парад какой-то или там демонстрация за защиту там, или за нападение, падение на какое-нибудь белое здание. Я одеваю все эти обрубы на свой китель и с гордостью тоже иду на демонстрацию, гремя и громыхая регалиями. Вот так. Александр, кстати, вот композиция звучит с пластинки, которую мне подарили. Это ансамбль «Антракс» называется. Вот некоторые люди как делают, просто приносят мне еду, подарки, ботинки, в общем-то, носки зимние, теплые, спицы, дабы я вязал тут свободное время. Спасибо, спасибо вам. Вот мы слушаем песенку «Антракса». Сейчас снова тут буду зачитывать ваши сообщения. Правда, их очень, опять же, много приходит. Почему в твоей передаче постоянно вклинится какой-то мальчикообразный голос, несущий... Сейчас, извините, просто постоянно пиарится. В общем, речь идет о выпусках новостей. Дело в том, что, безусловно, мы, являясь организацией гуманитарной прежде всего, то есть, как и любая радиостанция, должны освещать жизнь тех людей, которые, как нам кажется, должны существовать безбедно. К ним относятся и политики. В основном, вы же понимаете, что они ничего не решают реально, но положено в каждой стране иметь политиков. Иначе как-то, если все будут заниматься делом, то, ну, будет это некрасиво выглядеть в глазах остального мира, где, как правило, 20% населения тунеядцы, то есть такие в галстуках, с портфелями, сидящие в думах и прочих всех этих делах в правительствах. Поэтому и мы каким-то образом создаем им определенный имидж, понимаете? Фисюков интересуется. Сегодня, говорит, у вас хорошее настроение. С чем это связано? Действительно, никаких видимых факторов нет, потому что погода жуткая. И, в общем-то, ну, я, как сказал, подарки греют мою тушку. Я же очень алчный человек, очень жадный. Сам я никому ничего никогда не дарю, дарить не буду. Дорогие, давайте договоримся, что заявочки ваши я не выполняю. Звоните на базедовую радиостанцию, я не буду отрывать задницу, бежать искать группу ДК, хотя ее очень люблю, или веселые картинки и все остальное, потому что это выше моего, да, выше моих физических сил. Только что исполнял свое произведение группа по... Вот, как я сказал, «Антракс». Слушайте внимательно. Вот интересное сообщение от некоего Андерсона. Как, Александр, вы относитесь к группе «Аэрошмидт»? Ну, это, понятно, ошибка операторов, но смешно. И далее. Александр, кто вы, дорогой Андерсон? Зовите меня просто «Масса». Вот, к группе «Аэрошмидт» я, ну, скажем так, отношусь не с очень большим почтением, потому что как-то... клонированный весьма неудачно Мик Джаггер, меня не радует. Анне Герасимовой да привет, я передаю, жалко мне, что ли. О истории создания сборника песни «Партийца» рассказывать крайне долго, к тому же я не музыкальный журналист, мне это не интересно, мне важен продукт. Далее, как я уже сказал, гость у нас Антон Платов, автор книги о рунической магии, и мы будем с ним вести беседы, ну и не только о рунах, я думаю, вот, и о предметах прочих, мы тут тоже кое-что рисуем, постоянно пишем и так далее. «Волшебный лес» Павла Молчанова, безусловно, прозвучит, но дело в том, что я оставляю эту пластинку на какое-то трудное время, которое, несомненно, наступит рано или поздно. Тимур Мамедов интересуется. Я, говорит, что-то не понял. Программу «Основу» закрыли. Насколько я знаю, Тимур, там периодически сдвигается эта сетка. То есть, если показывают какой-то дебильный фильм, то их, ну, переносят на следующий раз. Хотя ничего не могу сказать, не уверен. Двухтомника полного собрания сочинений Владимира Сорокина у меня, к величайшему сожалению, нет. Но, тем не менее, я благодарен вам за информацию. Как говорится, будем искать. Потому что, на мой взгляд, это очень серьезный дяденька, который одарен, скажем так, и одарен серьезно. Так, дальше. Да, психотерапевт Черепахин. Олег, безусловно, у нас появится рано или поздно в программе. Просто сейчас он приболел гриппом. В клубе «Юту» вот просят объявить 25 февраля. В четверг выступит психорокабильная группа «Ментрейтерс». Илья просил передать. Илья, я не слышал эту группу, верю тебе на слово. Далее. Вот такое сообщение от человека, который ранее был финансистом, а сейчас его одолевают, в общем-то, базедовые. И дословно сейчас я постараюсь найти, как он тут передал. Очень действительно мне нужно было взять второе устройство, этот пейджер, чтобы как-то в четыре руки. Дело в том, что вы знаете, у меня четыре руки, я очень ловко и ногами могу тут так. Нет, ну не найду. В общем, одолевают нашего бывшего финансиста, там, Базедова и прочее, и он просит поставить что-нибудь противовесом. С радостью это делаю. Кстати, вот с этого же сборника песни «Партийца» пьеса.

Александр, меня не удовлетворяют записи аудиокассет, выпущенные на зоне. Существуют ли цифровые аналоги? И я с трудом понимаю, о чем вы спрашиваете, честно скажу. Но думаю, что то, о чем вы спрашиваете, вряд ли существует, конечно, что-то на цифровых носителях, поскольку в связи со всеми, со всем известными событиями финансовыми сейчас нет смысла выпускать компакты никакого. Я, к сожалению, также не знаю, что за концерт «15 лет как один день». Прошу меня простить, я совершенно не образованный в этом смысле человек и не тусующийся. Далее вот вопрос. Где можно приобрести мой портрет или на худой конец статуэтку, так как изображение в паспорте и в носках не очень устраивает Лену? Лен, дело в том, что сейчас мы планируем наладить большой выпуск наклеек автомобильных с моим лицом, но сразу могу сказать, что она будет выполнена тоже шутливо, знаете, шутливая подделка, то есть лицо мое будет как бы расплющено, а стекло, вот, об лобовое, и тушка, она будет тоже маленькая, вся в крови, то есть как будто бы я вот летел на крыльях, а вы меня, собственно, сбили, я распластался по лобовому стеклу, так что там будут идти трещины. Пока что вот изображения мои на этом ограничиваются, но я думаю, вас это повеселит. Далее я... Руслан вот интересуется, видел ли я Александра Эвскляра в ОСП-студии. И сейчас, прошу прощения, тут прям очень много вопросов. Я так по частям буду, да. И не собираюсь ли я пригласить в передачу Шуру Каретного? Руслан пишет. Руслан, честно говоря, не в курсе, кто такой Шура Каретный, а телевизор я не смотрю. К тому же, когда я вижу какое-то подобие КВН, мне... Сами понимаете, рвотные рефлексы начинаются. Все наше новое русское кино испорчено КВНом. Все наши практически рок-коллективы испорчены КВНом. И, в общем-то, это преступление против России. Само понятие КВН. Я не курю. Сразу хочу сказать, я вам не советую, потому что вы тем самым даете кому-то зарабатывать, а нужно зарабатывать самому. Да. Птицу покрупнее просит пригласить в нашу программу политика, поп-звезду или чиновника-бюрократа. Вальковский интересуется. Ну, кто вам сказал, господин Вальковский, что это птица покрупнее? На мой взгляд, это люди, как я уже сказал, которые являются марионетками. Они ничего не стоят, сами по себе ни на что не влияют. Так же, как и их жизни. Если они прекратятся, не дай бог, конечно, резко, то через 5 лет о них никто не вспомнит. Тем более о современных политиках, бюрократах и поп-звездах. Гон заинтересуется, уважаю ли я канал Муз-ТВ, его ведущих. Но вообще, насколько я знаю, сейчас осталось 3 всего. Значит, вот этот вот, где истерички, потом вот этот по 6-й кнопке, которая вся была, там такой паренек бритый ведет. И вот то, о чем говорите вы. Честно говоря, с трудом это все различаю, потому что везде это одинаково молодежно. Конечно, MTV выделяется в положительную сторону именно благодаря уникальным персонажам, то есть о которых вы знаете, Бивиса и Батхита исключительно. Так, вот длинная телега, сейчас я позволю себе зачесть. Дорожайший Саша, почему наши отечественные музыканты, выступавшие раньше в стиле андеграунд, и достаточно уважаемые в 70-х годах, пьют шампанское со всякими тварями на телевизионных каналах. Куда ни переключи. А ведь могли бы сниматься в наших отечественных сериалах. Михаил из теплого стана. Михаил, во-первых, знаешь, выступавший раньше в стиле андеграунд. То есть андеграунд это было вынужденное явление. Это же, значит, официально непризнанный, значит, никому не нужный. Назовем так. Если люди выбрались из этого образа жизни, это хорошо, на самом деле. А музыка не имеет ничего общего с андеграундом. Такое дебильное понятие. Мы в глубоком андеграунде. Да просто потому, что вы засранцы, и вы никому на широкой публике не нужны. Я вот так считаю. Есть понятие independent, то есть независимость. Вот, а андеграунд — это все дерьмо, которое придумали люди бесталанные и, скажем так, неумные. Саша, тусовался с тобой на пушке и на плешке. Почему ты побрился и слушаешь солнечную музыку, а не хард-рок? Пишет Butthead of Botson. Ну, на пушке я тусовался 2 раза после того, как я удачно взял 2 барсетки. Я перестал там тусоваться. А побрился именно потому, чтобы дальше тусоваться на плешке. Потому что если у меня длинные будут волосы, как раньше коса, ну, вы помните, у меня коса до попы с бантом, то есть за что хватать. Можно схватить, раскрутить и выкинуть. Это
опасно для здоровья. Так что советую вам тоже постричься. К тому же снег-то падает на плеж, тает и идет пар. И меня видно издалека. То есть идет такой человек, и над головой у него столб пара. Все, естественно, шарахаются.

8-913-29-29, абонент Монморанси. Также 203-19-22, прямой эфирный телефон. Сегодня мы будем тоже, я думаю, по нему общаться. Адрес в интернете www.laertsky.com. Так, дальше читаем объявление. Саша, я ворую куртки в школьных раздевалках. У меня их накопилось слишком много. Куда их можно сбыть? В принципе, можно сшить из них туристическую палатку, потому что мы так и делали. Палатку продать гораздо проще и выгоднее, нежели торговать вот, ну, так скажем, в розницу этими куртками. Там уже большинство из них потрепанные, за исключением детей богатых родителей. Далее. Когда у меня появится негритянский диджей Zoom в гостях, интересуется батька Махно. Это не негритянский диджей, это наш с вами соотечественник. Появится он обязательно, по крайней мере, нужно просто немножко подождать. Оказывается, 15 лет как один день посвящен 15-летию творчества группы «Алиса», пишет Руслан. Хороший ансамбль, очень мне нравится. И, в общем-то, ну и другое дело, что я так вот мне уж тут тоже сказали, что это будет где-то, видимо, в Олимпийском. То есть помещение большое, там могут затоптать, побить, еще что-нибудь может случиться. Я предпочитаю помещение, где собирается не больше 4 человек. Причем желательно, чтобы 2 из них были девки. Далее мы игнорируем, вот Игорь Волков все пишет со своими ульями на антресолях. Игорь, проснись, дорогой, мы эту тему обсудили уже передачи 4 назад, еще до Нового года. Телевизор стал часто показывать группу пляшущих женщин. Хотела бы спросить у вас, как у известного продавца живого товара, является ли это репетицией будущих... Извините, тут опять все перебивается. Репетиции ей будущих заремов где-нибудь в Ираке, интересуется Татьяна Буланова. Я просто не знаю, что такое зарема, но это уже не репетиция, это уже вот оно и есть, уважаемая Таня. Далее. Вот Харрис прислал интересное сообщение. Александр, вы постоянно ссылаетесь на свою тупость. Прослушав сегодняшние песни и ваш идиотский треп, я понял, что так оно и есть. Спасибо, Харрис. Зато я, если, например, роняю там, или сжираю варенье, или выпиваю чужое пиво, я говорю, что это сделал я, в отличие от тебя. А ты все время говоришь, что это сделал Сережа, и показываешь вот пальцем на ближайший лес почему-то, за что получаешь пинки. Я, по крайней мере, честный человек. Да. Далее. Как можно попасть на нашу программу? Пишет Андрей. В другой момент я бы сказал, что нужно прислать мощные там свои все данные, измерить себя, все диаметры и прочее, и помыть автомобиль, на который я ткну пальцем. Вот. Но Андрей зашел с другого конца. Он предлагает помочь мне в финансовом бюджете. Давайте договоримся так. Вот сразу после помощи, которая должна выражаться в круглой такой сумме, мы обсудим вот ваше предложение. Можете появиться тут, посидеть молча. Заодно помыть машину, кстати. Олег с Таганки интересуется. Недавно, говорит, видел БГ на МТВ. Как я к этому отношусь? Олег, это его работа, во-первых. Во-вторых, такие люди, как Гребенщиков, вот за свои прошлые заслуги в данный период могут сделать вообще что угодно. То есть могут у Кремля даже показать задницу голую. Ладно, до новостей у нас буквально 3 минуты, песня, а затем мы начнем разговор с гостями.

Буквально через несколько секунд мы начнем беседу с нашим гостем. Вы можете присылать для него ваши вопросы на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. И несколько позже мы будем с вами общаться в прямом эфире 203-19-22.

0: И под эти блаженные звуки, которые издает смуглый парень на палке, на которой натянуты струны, сам он одет в белый балдахин, и называется вся эта конструкция «Шадид Парвез». К нам его привезли из индийского посольства специально для того, чтобы он озвучил нашу беседу с нашим сегодняшним гостем. А я представляю Антона Валерьевича Платова. Антон Валерьевич Платов, автор книги по рунической магии. Здравствуйте, Антон Валерьевич, я рад приветствовать вас. Вас не смущает наш гость индусский?
1: Да нет, конечно.
0: Вот эти благовония, они создадут нам тоже определенные...
1: Напротив, очень приятно.
0: Да, я хотел вас попросить, прежде чем мы начнем углубляться в тему, дать такую краткую справку нашим радиослушателям о таком вообще явлении, как руны. То есть что это, чтобы люди имели представление о теме нашего разговора. К тому же мы с вами выбрали весьма удачный момент для обсуждения данной темы в свете последних событий на почве гонялого за ведьмами.
1: Да. Вот вы знаете, Саша, такой любопытный момент. Мне довольно часто задают этот вопрос. Вот так вот вкратце, очень кратенько определить, что же такое руны. И вот, наверное, надо было уже давным-давно выработать какой-то такой вот стандартный, краткий формальный ответ. Но как-то все вот то ли руки не доходят, то ли тема такая слишком большая и сложная. Как-то все не получается так вот коротко и ясно это сформулировать. Но я попробую с тем, чтобы потом... По мере того, как будет идти наша беседа, мы, возможно, затронем какие-то разные области и поподробнее все обсудим. Но если очень коротко, то, скажем так, руны – это древний северный священный алфавит, в котором каждый из знаков имеет определенное магическое значение, определенную собственную магию. Ну и, скажем так, условно для ознакомления, возраст этого алфавита около 2000 лет. Примерно 2000 лет назад он появился на севере Европы, в Скандинавии. И вот на протяжении этих 2000 лет у него была довольно богатая и бурная история. Местами похожая на детектив, местами на волшебную сказку. Ну вот если очень коротко, то, наверное, можно так сформулировать.
0: Понятно. И сейчас, я думаю, мы начнем подкрадываться.
1: Окей.
0: Да. Вот вы сказали, что 2000 лет назад был создан этот алфавит, опять же, в Скандинавии. Это немножко странно, потому что у нас в России как-то, ну, принято считать скандинавов такими людьми. Ну, понимаете, есть даже такое понятие «скандинавский рок-н-ролл». То есть он очень техничный, но одновременно совершенно без души исполняется. Как на ваш взгляд, вы же наверняка еще имеете образование историка, как могло получиться так, что вот там у них, у этих белобрысых людей, вдруг зародилось нечто, на что в дальнейшем вот опираемся мы в каких-то своих магических изысках?
1: Ну, во-первых, я ничего не имею против того, что они белобрысые, и даже немножко напротив.
0: Я тоже, да.
1: Вот, это во-первых. А во-вторых, зародилось-то это не там, зародилось это гораздо раньше и в других местах. Ну, не будем вдаваться, наверное, в такие глубокие исторические подробности. Но, тем не менее, я не думаю, что здесь есть какое-то противоречие вот такого вот сурового, скажем так, образа и немножко суховатого образа скандинавского человека и того, что именно там появились руны. Это во-первых. А во-вторых, дело в том, что... Ну вот я говорил, что здесь сложно как-то так вот сразу за один раз дать четкое определение. Дело в том, что это просто наиболее известный, скажем так, взгляд на руны, то, что это скандинавские знаки магические. На самом деле рунами пользовались не только скандинавы, но и континентальные германцы, и в том числе и славяне. Это отдельная любопытная тема, мы можем немножко подробнее на ней остановиться. Вот. Так что, собственно, это явление такое общего европейского масштаба. Так что, вряд ли здесь есть какие-то такие сложности со скандинавским характером.
0: Тогда еще вот меня тревожит вообще ситуация вокруг вот всех этих предметов, имеющих под собой некую такую ну, магическую, назовем это так, энергетику, да, загадочность определенную. Вот если вы заметили, считается тем магичней и загадочней, чем древней. То есть вот 2000 лет этим рунам, говорят люди, неспроста, значит, действительно там мудрость веков и так далее. А вот как вы считаете, в наше время наши современники создают что-то такое, что через 2000 лет будет, ну, хотя бы достигнет уровня вот нашего понимания вот этих древних рун? Или все-таки настолько вот иммунная система человека изменилась, мутировала, что наши современники уже не в силах ничего сами создать, а в силах только как-то анализировать и пользовать то, что сделали их далекие предки?
1: Ну, через 2000 лет и посмотрим. Но это так, шутка. А на самом деле, вы хорошо поставили вопрос. Дело в том, что, ну, во-первых, сразу нужно сказать, что руны и руническая магия, как таковая, это только один такой маленький, пусть важный, но, тем не менее, только один из аспектов такого большого глобального явления, которое мы называем сакральной традицией или магической традицией Европы. И вот если говорить о традиции в целом, то нужно сказать, что большинство людей, которые работают сейчас в этой области, исследователей, авторов, дело в том, что здесь принят такой, скажем так, постулат. Именно постулат, поскольку он непроверяем, наверное, недоказуем, но используется всеми. Постулат о том, что действительно некогда был, скажем так, было такое время, когда знаний было больше, они были доступнее, а потом понемножечку все это угасало. И вот именно с этим связано, наверное, наше такое стандартное мнение о том, что вот чем древнее, тем магичнее и волшебнее.
0: В принципе, все вот, ну, подобные знаки, я так буду называть их немножко, чтобы было понятнее, вот именно знаки, да, они являются, ну, определенной геометрической фигурой, то есть начертание их человеческой рукой, видимо, вот и превзносит в них какую-то энергию. С другой стороны, я, например, заметил, что я вот когда там, ну, у меня там какие-то аномальные состояния тушки или там, ну, что греха таить, бадун какой-то, да, или там, ну, просто неуютно, я рисую определенный знак в задумчивости на бумажке, я не буду говорить, какой он, и чувствую какое-то странное успокоение. Во-первых, этот знак достаточно, как ни странно, сложен для вырисовывание, то есть он отбирает вот какую-то энергию. С другой стороны, отбивает, я так понял, энергию дурную, да? Вот, можем ли мы в связи с этим считать основными соперниками вот этих скандинавских рун все-таки глубоко уважаемых японцев, которые, ну, известно же, что их вот самураи, они там должны и пляски плясать уметь, и яйца варить вкрутую так, чтобы те не треснули, вот что-то, и писать вот свои иероглифы. Это же у них целое искусство, там сидит спокойный, даже есть у нас в Белоруссии такая поговорка, спокойный, что японец, да, вот он сидит и рисует. Насколько, на ваш взгляд, вот, ну, противодействие, вероятно, между скандинавскими рунами и, вот если все-таки мы назовем иероглифы тоже рунами, ну, как-то условно, да, между восточными вот этими делами?

0: существующие, и геомагические, скажем так, и другие, с одной стороны. С другой стороны, и то, и другое, это у восточной и у северной традиции есть много общего. Прежде всего то, что и то, и другое — это традиция. Традиция, которая уходит глубоко-глубоко, далеко-далеко вглубь времен. Вот это вот их роднит. А что касается, как простому советскому парню выбрать, что же, чем же ему заниматься? Ну, я думаю, что если у него есть потребность заниматься, такая настоящая глубокая потребность, то у него нет вопроса о том, чем заниматься. Потому что если потребность есть, то она всегда на что-нибудь направлена. Это во-первых. А во-вторых, ну, здесь, конечно, есть момент, скажем так, того, что роднее. Потому что я, например, японцем себя никогда не ощущал. Я ничего не имею против японцев. Но, тем не менее, я европеец, и мне европейская традиция, естественно, ближе. Например. Хотя, возможно, и другие точки зрения, конечно.
1: Понятно, я совершенно согласен с вами. Ну, это я просто спросил, потому что они же существуют реально, ну, мне конечно. Было интересно.
0: Кстати, здесь можно добавить. Вот вы хорошо упомянули самурайскую традицию. Вернее, самурайскую культуру, наверное, или культурную традицию. Дело в том, что у нас-то в Европе и на северо-западе Европы, я понимаю, под северо-западом, вот всю совокупность народов, которые мы сейчас называем нордическими, это, я только прошу не путать, с мгновениями весны. Там был такой момент характера нордический и так далее. Вот. Под нордическими народами мы сейчас понимаем скандинавов, собственно, германцев в целом, славян, балтов и кельтов. Вот если говорить о нордических народах, то у них ведь давно-давно, ну, собственно, даже не так уж и давно, 1500-2000 лет назад была своя культурная традиция, которую мы сейчас, к сожалению, почти не помним. Она была очень мощная и очень интересная, и ничуть не менее сложная, чем восточная традиция. Та же культура, скажем так, использования рун, она в чем-то она была похожа на культуру восточной каллиграфии, скажем так. И вот вы называли несколько искусств, их на самом деле, конечно, гораздо больше, которые обязательны для самурая. Нечто похожее было и у нас на северо-западе. Так что здесь сравнение, оно здесь хорошо идет.
1: А вот вам не проходила в голову такая мысль, что, ну, 2000 лет назад, я думаю, в Японии, извините, уже существовала тоже культура самурайства, так я сказал, сокращенно КС мы это называем, да. Вот, 2000 лет назад не было никаких средств передвижения, то есть люди не могли там как-то преодолеть 200 километров без каких-то сложностей. Но вот в разных уголках Земли появилось стремление населения этих уголков к вот созданию, ну, своих рун. То есть на подсознательном уровне. Почему это произошло? Как это могло быть? Кто это принес? То есть, может быть, действительно тут не обошлось там без него, скажем, или вот без них. Они же постоянно везде мелькают. То есть, либо он там постоянно светом дарит, либо они на наскальной живописи. Потому что, ну, не может сразу одна такая идея прийти просто разным народам. А это же одновременно, я уверен, где-то было. Как, откуда?
0: Ну, да. Ну, здесь, во-первых, нужно учитывать, что и то, и другое, это, наверное, явление такого характера общечеловеческого. Здесь, если мы в эту сторону двинемся, то мы пойдем к психологии бессознательного и так далее, и так далее. Вот в такие области. Это может отсюда вылезать, например. Вот. И, в общем, мне кажется, что здесь нет ничего странного в том, что традиции, в том числе сакральные традиции, культурные традиции разных народов, они похожи не какими-то деталями, а похожи вот своей такой внутренней сутью, внутренним настроем, если так можно сказать. Мне кажется, это довольно естественно.
1: В нашем современном мире, опять же, такие у меня резкие перепрыжки происходят. У нас была такая девочка в школе Перепрыжкина. Оксана ее звали, Перепрыжкина. Ну, я не буду о ней рассказывать. Она ходила на руках очень ловко. Почему-то ее этому никто не учил. На самом деле она была очень тучная. В то время уже она, это был третий класс, она уже весила, по-моему, около 60 килограмм для девочки. Это и при этом ходила на руках ловко. И поэтому звали все Перепрыжкин. Настоящая фамилия ее была Лидия, как ни странно. Оксана Лидия. Ну, неважно, речь не о ней.

0: в современном нашем мире появляется огромное количество знаков, которые, ну, вызваны появлением их, связано прежде всего с процессом технотизации общества, то есть введением компьютеров, введением интернета, введением автомобилей. Ну, к примеру, ведь еще лет, может быть, там 150 назад никто не знал, что такое знак кирпич, или там поворот налево запрещен и так далее. Или вот знак доллара знали. Кстати, вот сейчас уже отгадали, что я рисую знак доллара. Действительно, я очень алчный, он меня успокаивает. Можем ли мы считать эти знаки современными рудами? Ведь они оказывают воздействие на человека, запечатлевают в его память, как вот сегодняшний мир, тот же кирпичка, а ребенок видит его. Я вот в свое время выходил с предложением в Госдуму, писал во всякие правительства и министерства, что детей нужно приучать к восприятию дорожных знаков постепенно. Ну, представьте себе, маленький ребенок, да? Как он воспринимает эту здоровую тарелку там, с кирпичом или со стоп. То есть для него это практически с него размер. Поэтому мы предлагали детям начинать показывать маленькие эти значки. Как он там подрастает до 10 лет, диаметр значка увеличивается. 20 лет уже такой нормальный значок. И обязательно этим заниматься всех сотрудников районной госавтоинспекции, чтобы ребенка это не травмировало. Также вот эти значки доллар, собак, вот знак пресловутый, который в сети постоянно ходят. Несут ли они какую-то вот такую же нагрузку и такой же смысл? Ну, понятно, что не такой же, но какой-то смысл, близкий к смыслу рун.
1: Ну, во-первых, возвращаясь к началу вашего долгого, длинного вопроса.
0: Да, извиняюсь, я увлекающийся.
1: Да нет, ну что вы. Вот, возвращаясь к началу, давайте все-таки будем немножко корректнее в названиях и не будем называть эти знаки рунами. Потому что руна — это все-таки совершенно конкретная вещь. То, что было, оно уже было, и, так сказать, не стоит тем же именем называть что-то совсем другое. Это во-первых. А, так сказать, переходя теперь к сути вопроса, да, конечно. Любой графический знак, любой символ, он несет определенное воздействие, ну, хотя бы на уровне того же бессознательного, да, и на других уровнях тоже. Конечно, конечно, каждый знак, он в чем-то как-то что-то делает, как-то меняет, воздействует и на психологическом уровне, и, возможно, и на каких-то других тоже. Так что, в общем...
0: Мы немножечко забыли еще один континент, это Африку, где было развито очень мощное идолопоклонничество. Вот. Но, тем не менее, рисовать им особо нечем было, ну, кроме боевых узоров каких-то, и то они позже появились, а до того они вот вылепляли из глины, из дерева всяческие статуэтки, которые являлись культовыми там при различных обрядах, там за эту статуэтку там могли убить вообще легко. Можем ли мы считать вот эти статуэтки идолов тоже, ну, скажем, не то что ровесников, но тоже рунами, ну, попросту говоря, вот это же не является изображением графическим, да, но тем не менее это можно взять. То есть может ли руна быть объемной, то есть предметом, понимаете меня, да?
1: Сразу несколько вопросов опять.
0: Да,
1: во-первых, может ли руна быть объемной? Ну, в общем, да.
0: А примеры, вот если какие-то сразу будут неплохо.
1: Пример? Да. Собственно, здесь можно сказать не о том, что руна может быть объемной, но, скажем так, те же принципы магические, например, принципы, которые воплощаются в какой-то руне, в каком-то руническом знаке, они же могут находиться и в каких-то объемных предметах, не в рисунках, и, соответственно, как-то вот работать немножко похоже. Так, например, есть в разных рунических системах, почти во всех, есть руны, отражающие образ мирового древа. Это такой центральный символ индоевропейской мифологии, вообще любой мифологии. Если мы возьмем обычное дерево, которое растет в лесу, оно тоже будет как бы вот в определенном смысле символом этой руны. Это то, что касается, вот может ли руна быть объемной. А то, что касается, можно ли считать рунами или вообще знаками идолов, ну, я что-то сомневаюсь. Я думаю, что идолы — это все-таки относится скорее к изображениям, пусть условным, неких богов или божеств. Вот, наверное, и так.
0: Известно, что все приходящее к нам из древности, в общем-то, имеет весьма откорректированный, измененный вид. Это касается и всем известной книги древней, книги мудрости, которую огромное количество критиков и писателей, скажем так, редактировало под свою эпоху, под свое время, под свое окружение. То есть попросту делали так, как было выгодно в данный момент им. Насколько вообще вот я могу быть уверенным, я, который совершенно не искушен в данном вопросе, что вот эти руны являются действительно теми рунами, которые были в Скандинавии 2000 лет назад, и что их, например, ну, какой-нибудь эстонский Каланакиул, скажем, не переделал под свой вкус, и что вот мы сейчас имеем дело с мощно отредактированными временем, до того уже несколько раз редактированными какими-то знаками.
1: А мы, когда говорим о древности, и тем более о таких сложных вещах, как древняя магия или сакральные традиции, мы всегда имеем дело с отредактированными какими-то вещами. То есть в чистом виде никогда ничего не доходит. Другое дело, что мы можем пытаться как-то вот из того, что имеем, вычленить что-то такое вот внутреннее, настоящее. То, что действительно было, и то, что действительно работает, то, что является вот настоящей магией, скажем так. Вот. Это в целом. Ну, а в частностях, если немножко о частностях говорить, ну, у нас сейчас очень много, ну, или, по крайней мере, относительно много памятников рунического искусства, рунической магии. Это и археологические находки, и всевозможные древние изделия с руническими надписями, с руническими заклинаниями и так далее. И древние камни, и так далее, и так далее.
0: Ну, я боюсь показаться как чересчур недоверчивым, но ведь бытует такое мнение, вернее, бытовало сейчас-то уже как-то, что в России вот эта же демоническая система интернета, она не является, в общем-то, мировой, а это является, ну, то есть, попросту, люди думают, что
1: местной
0: выходит.
1: Местной задумкой.
0: Да, безусловно, как контролируемая целиком. Ну, и вообще, даже у нас был человек такой, я, ну, даже не буду его называть, у него фамилия Шнурков была, сейчас он, к сожалению, спился целиком, он был уверен, что не существует Америки, ничего, что все это, что показывают по телевидению, это все смоделировано спецслужбами, что существует только Россия. Когда ему говорили, дескать, слушай, Шнурков, ну ты это, пойми, вот я там летал, да, ему говорили, а ты вот в момент полета, ты знал, куда тебя везут? Может быть, тебя сажают специально смоделированный аэродром, ты ходишь по улицам, скажем так, города, который реально построен для тебя, и вот населен агентами КГБ, которые именуются американцами.
1: Да,
0: или просто,
1: был такой рассказ фантастический, если я не ошибаюсь.
0: Я, на эту тему не читал, но у нас тут был такой человек реально. Может быть, эти вот все предметы тоже они понакидали все-таки, чтобы как-то вот нас заморочить. И, ну, как может... Это же, в принципе, магия, настоящая магия. Я не имею в виду жутких базеток, которые по этому, в пробке качества там сидят адские тетки. Вот. А именно настоящая магия. Это же мощное оружие. То есть это все равно, что вот вы сейчас говорите, мы там находим камни с рунами и так далее. То же самое, что я сейчас найду автомат Калашникова. Ну, в принципе... Ну, близко к этому.
1: Есть что-то общее, да.
0: Что же, они дураки так это все раскидывать? Это должно было храниться у каких-то мощных жрецов. Ведь, по идее, что такое магия во все времена? Это, опять же, я не говорю о том, что сейчас творится у нас. Это дебильный, базитический, граничащий с китчем оккультизм, попросту с двумя буквами «О» в начале и с уменьшенной «К». Вот, ну, реально, это магия, это была... такая, скажем, мощная сила, способная, во-первых, удержать народ в повиновении. И так она не принадлежала этому народу. Это было весьма элитарным занятием, как мне кажется. Что же они так вот, ну, сплоховали-то, что повсюду раскидали следы своего былого могущества?
1: Хорошие вопросы. Правда, так много сразу, что я боюсь, что я уже начинаю забывать какие вопросы, которые были сначала. Но тем не менее. Ну, во-первых, я думаю, что они не так уж много и проскидали, потому что я хотя и говорю, что мы имеем много памятников, но ведь далеко не все они, скажем так, напрямую связаны с магией. Они могут быть связаны с рунами и еще с какими-то такого рода вещами. Но я думаю, что мы очень многого не имеем из того, что было. И это естественно. Вот поэтому мы и говорим, что мы сейчас только пытаемся приблизиться к реставрации, к реконструкции каких-то отдельных моментов магической сакральной традиции. Именно так.
0: Любая реставрация — это, в общем-то, процесс творческий. Ну, согласитесь, что, да, скажем, меня приглашали реставрировать пару церквушек, конечно, я отказался, потому что, ну, как отказался, я предложил свой проект реконструкции. Это ввело людей в шок. Ну, понятно, отстал и с трудом понимают мои новые авангардные идеи. Но, тем не менее, взяли там каких-то художников, которые отреставрировали. То есть, в любом случае, человек, который занимается реставрацией от чего бы то ни было, он является, ну, третьей рукой автора реального данного произведения, то есть наследником даже, попросту говоря, его, да, насколько мы, простые россияне, можем быть уверены, что вот эти реставраторы — это люди с чистой совестью, что они, восстановив это все, как-то усовершенствовав, вполне возможно, не применят это против нас, там, не сделают нас самым патентами, или там, не сделают нам четвертую ключицу и так далее. Вот,
1: О каких именно реставраторах идет речь?
0: О реставраторах...
1: Вот обо мне, например, да?
0: Да, вполне возможно. Опа, да, что-то. Да, вероятно.
1: Да, никакой уверенности о том, что вот я здесь сижу, а совесть у меня чистая. Да, никакой уверенности ни у кого, кроме меня, в этом быть не может.
0: А зачем вы этим занимаетесь? Это неспроста. Я могу... То есть как-то вот люди идут работать в ГАИ. Зачем? Вы думаете, что они хотят, чтобы на улицах был порядок, да? Или люди идут работать в ОМОН? Зачем?
1: Ну, мы знаем, чего они хотят.
0: Да, безусловно. То же самое и здесь. Меня терзают смутные сомнения, дорогой Антон Валерьевич.
1: Ну, что ж сделать? Я боюсь, что я не смогу их так просто взять и развеять.
0: То есть мы будем принимать на веру.
1: Ну, вероятно, да. И вот мне хочется все-таки вернуться вот к этому замечательному примеру. Это, на самом деле, такая тема интересная и важная. Вот насчет замкнутой системы, в которой ни Америки, ни Африки не существует, а существует вот такая вот фикция, созданная там какими-то спецслужбами. Вот. Дело в том, что вот такая вот любопытная замкнутая система, она, в принципе, наверное, действительно может существовать. Но самое интересное в том, что касается магии и магической традиции, именно традиционной магии, а не вот того оккультизма, который мы сейчас имеем в широком распространении, дело в том, что магия — это не замкнутая система. То есть как бы что бы в ней ни делалось, в ней всегда есть возможность непосредственно проверить, насколько та или иная, ну, пусть будет реконструкция, скажем так, связана с реальной ситуацией, с реальной жизнью. Вот такая возможность есть, но как-то вот говорить о ней подробнее сложно.
0: А вот, Антон Валерьевич, а верите ли вы в демонизм? Ну, в демонизм я не имею в виду в демонов, да? А вот у меня вот знакомый был, который, знаешь, в него вселились демоны эти самые. Вот он мне позвонил ночью и сказал, говорит: Саня, я демон. Я говорю: ну, ты успокойся, ну, бывает, да, да. Завтра, дескать, мы поговорим на эту тему. В общем, завтра он звонит и говорит: ты знаешь, я демон. Ну, то есть не прошло у него, говорит, что случилось? Он говорит: вот у него кошка там была. Он говорит: я, говорит, кошке пожелал мысленно. Я говорю: да надоело-то, чтобы ты, типа, сдохла. Ну, бывает. Ну, знаете,
1: ты пришел, демон и вселился.
0: Да, и кошка буквально через 2 часа выпрыгнула вот в окно небоскреба. Он живет тут в одной из высоток с концами. Вот. Также он замечал все способности следующие. То есть, например, когда он едет на служебном автомобиле куда-то, кто-то его подрезает, он типа: да чтоб ты сломался. И буквально вот через там 200 метров видит этого в дереве. Он очень пугается этих своих возможностей, хотя он совершенно не знаком вот с магии рун, в общем-то, насколько поможет или помешает ему информация, которую, например, вы можете ему дать, касающуюся...
1: Ну, это смотря, чего он будет с этой информацией делать.
0: Ну, он, в принципе, она ему нужна, или он сам по себе неосознанно уже руна, попросту говоря, некая?
1: Да нет, он, конечно, не руна, он все-таки, наверное, человек.
0: Вот. Но могут ли его немощная ручонка с золотым перстнем, скажем, начертать неосознанно какой-то знак, которого не было вообще до него нигде в мире, и который будет нести в себе мощную магическую силу, сокращенную ММС?
1: Ну, для того, чтобы использовать эту самую сокращенную ММС, совершенно не обязательно чего-то рисовать в воздухе, вообще говоря. Поскольку, ну, как я уже говорил, руны — это, собственно, только такой один отдельный маленький, скажем так, аспект из-за всей магической традиции.
0: Ну, все-таки я к людям хочу, которые, вот, ну, которые первые изобразили данные руны. То есть я сильно сомневаюсь в том, что это все не было как-то просчитано. То есть, ну вот подумайте сами. То есть, по идее, наверняка в этих людей, чья ручонка начертала, знаешь, это, что-то вселилось. Потому что, ну, к примеру, я могу нарисовать очень дико красивый какой-то геометрический знак, рассчитать его, сделать так, чтобы при взгляде на него казалось, что он там летит на тебя, или там улетает вправо-влево, неважно. Это все можно сделать. Там существуют компьютерные технологии, но это не несет под собой вот той магической мощи, могучей силы, ММС, который несут вот эти вот, казалось, примитивные знаки. Вот я о чем хочу сказать. Либо это все-таки какое-то надувательство, либо люди сидели вот бесноватые, что-то черкали, и потом это что-то, когда на это что-то смотрели другие, их тоже пучило. Вот.
1: Хорошая терминология.
0: Вы знаете, сейчас буквально две минутки, сейчас мы послушаем музыку, просто у меня сигнализация. Хорошо. Ну, вот я закончил мыть автомобиль, я уже снова здесь. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Антон Валерьевич Платов, автор книги по рунической магии. Мы прервались, вот меня обуяло желание жутко пойти поработать тряпкой там и помыть. В общем-то, я это исполнил. А мы остановились на том, насколько неосознанно создавались вот эти самые знаки, либо это было рассчитано, скажем так, геометрически выверено, что твой Пифагор.
1: Да и так, и иначе, наверное. По-всякому. Знаки-то они ведь 2000 лет, вот эта дата, которую я называю, это дата появления вот той системы, которую мы имеем на данный момент, которую мы знаем по истории. А самим-то знаком гораздо больше лет, или гораздо больше тысяч лет. И создавались они так давно, что мы уже вряд ли, наверное, когда-нибудь докопаемся, как же они создавались. Причем разные знаки могли создаваться совершенно по-разному. Какие-то получаться случайно, какие-то создаваться искусственно. В общем, сложная тема.
0: А является ли, вот, скажем, круг в какой-то степени тоже руной?
1: В общем, можно сказать, что да, наверное.
0: Человек, который нарисовал круг первым, извиняюсь, что вас перебил, он же был не идиот. Это я утверждаю прям со 100% уверенностью. Это очень сложно, практически учитывая, что человечество к моменту создания круга обладало разумом 3-летнего грудняка.
1: Ну почему?
0: Ну практически. Ну имеется в виду в познаниях вот этих форм. Ну это же как нужно поставить руку. Вот, ну давайте попробуем вот нарисовать круг. На бумажке маленький можно. И то, если его увеличить, вы увидите, что это эллипс или что-то такое совершенно несуразное. А там же круг был прям геометрический, вот прям красивый круг был, понимаете?
1: Ну и что?
0: Это расчет очень мощный.
1: Ну, быть может.
0: А из этих людей кто-то был очень умен. Так, ладненько, сейчас обратимся. Дебильное слово «ладненько», но меня обязали его говорить в среднем раз в час, поэтому прошу меня простить.
1: Да
0: обратимся вот к письмам, которые к нам приходят, мне их приносят. Вот такая телега пришла. Я знаю, почему наши автомобили никогда не станут конкурентоспособными. Скажем, знак ВАЗа или ГАЗа сложно сравнить с такими руническими символами, как Toyota или Mercedes. Впрочем, я могу ошибаться. Очень мне понравилось это вот эта вот мысль-то, а?
1: Да, мысль-то, конечно, хорошая. Ну, да, конечно. На самом деле, то, что касается

И в гостях у программы «Монморанси» сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Речь у нас сегодня пойдет о самых разных вещах. В основном, конечно, вся программа будет составлена по вашим письмам. Письмам, телеграммам, тем, опять же, надписям, которые вы пишете здесь на стенах дома номер 11, что на улице Новый Арбат.

0: Ну что же, я приветствую вас у нас в студии, уважаемые. Ставьте ноги вот в эти
1: тазики. Добрый вечер, Александр. Да,
0: чтобы вам было
2: тепло.
0: И поначалу, вы знаете, Вероника Ивановна Теплышок в своем письме очень выражает удивление по поводу вас, Адольф Игнатьевич. Ну, во-первых, она вообще считает, что такое, скажем так, понятие в нашей жизни, явление такое в нашей жизни, как тренер, вот, это, в общем-то, ну, неприкрытое, скажем так, и даже обофицозенное насилие. Плюс у нее некоторые сомнения по поводу вашего имени. Вопрошает, понимаете ли, пенсионерка Вероника Теплышок, доколь какая мамаша будет отдавать своего ребенка к тренеру с именем Адольф. Если вы как-то не хотите обсуждать именно эту тему, затронутую Теплышком, то и не надо. Мы поговорим о чем-нибудь другом. Но если хотите, потому что я уверен, что другие пенсионерки тоже будут здесь уже через некоторое время, и придется вот нам задвигать это как-то, все эти двери, предметы, как это мы делали в прошлый раз, потому что чтобы не прошли.
2: Александр, дело в том, что моя профессия и мое имя обязывают меня отвечать на все вопросы и не скрывать особенностей своего происхождения. Как вам известно, я не с Москвы, и мои родители, бывшие близкими к кругам еврейской интеллигенции, переживали из-за того, что в этих кругах запрещали давать имя Адольф после поражения Третьего Райха во Второй мировой войне. Дав мне это имя и научив разговаривать, мне было приказано не получать никакого образования, не посещать культурных мероприятий, но при этом самому во всем разбираться, врубаться и уметь для начала манипулировать людьми, а потом ими управлять. И то, и другое у меня получалось не очень хорошо, и поэтому профессия тренер для любого манипулятора и управленца является идеальной. Вы не думаете так?
0: Безусловно, это так. Я даже более того, с большим вниманием изучил ваш литературный труд, который называется «Два Адольфа и я». Там вы рассматриваете, во-первых, личность, конечно же, Адольфа Гитлера, всем нам хорошо знакомого, свою личность, Адольфа Прокуды и замечательного чешского композитора Адольфа Щепотки, который является полным прототипом и вам, и господину Гитлеру, вот, и самому себе. А там несколько схем чертежей, я обратил внимание. Коленные такие нарисованы валы, значит, как говорится, палка о двух концах. На одной, значит, один Адольф, на другой, посредине вы. Потом вы меняете это местами, уже, значит, посредине Гитлер, вы по бокам с Щепоткой. Вот то Щепотка посредине, вы с Гитлером по бокам. Вот при этом как-то палки эти оба конца, они не спадали ни вниз, ни вверх. То есть вы говорите в своей книге, насколько я понял, вы показывали документально, что, в общем-то, вот если три Адольфа, то, ну, дескать, равновесие системы полное.
2: Бог любит три линии Мерседеса. Дело в том, что гений германского народа придумал не более чем палку о двух концах, то есть колбасу. Острим Берлин. И хотя в старой Японии не предпочитали говядину со свининой, тем не менее, на эти контакты они пошли, и результатом взаимодействия двух концов вселенской колбасы явилось мое рождение в какой-то степени.
1: Тут лично я, вот как говорится, как юрист, и тем более кинодраматург, сотрудничавший со многими режиссерами на Одесской киностудии, на Укртелефильм, в те времена, когда это еще было, занимала меня в большей степени. Я должен обратить внимание, я много работал с детьми.
0: Я знаю, вот... простите, пожалуйста, Георгий Романович, что я вас перебиваю. Вы еще на Туркменфильм сняли, на студии Туркменфильм сняли несколько замечательных трилогий о жизни тамошних аксакалов с козами.
1: Да, уж это точно.
2: Главное, что там сменился.
1: Это было по сценарию одного мальчика, который был
0: свидетелем,
1: был секретарем у писателя, да, Харитонова в Москве потом.
0: Да.
1: Так вот, что я хотел сказать. Дело в том, что тренер – это профессия, требующая особого, чтобы нравственный компас человека был направлен. Нельзя путать тренера и физруков. Потому что физрук
3: их всегда, знаете, вот это действительно профессия, палка о двух концах. Потому что у нас был такой случай, я как адвокат вынужден был защищать. Пришел с армии, служил во внутренних войсках, Эдуард Константинович Луценко. Пошел в 65-ю школу. Как только мальчики уходят с занятий, он снимал вот эти синие брюки свои тренировочные, выходил в одних трусах девочкам. Алла Минс, переросток, она была старше, она пожаловалась. Она пожаловалась, родители подали в суд. Это действительно. И от таких людей, вот вы знаете, разные говорят, и в том числе и вот про протагониста вот, Адольфа Игнатьевича. Но вот тут нужна ночь длинных ножей, потому что эти палки о двух концах, вот эти вот свистки, это уже, знаете, было очень серьезно. Это была такая же серьезная нравственная угроза, как вот та ситуация, которая сложилась в Германии. То есть эти фокстроты,
0: пивные пучи в дальнейшем и так далее. А скажите, Георгий Романович, вот большое количество нам писем приходит, зная, что к нам придет сегодня в гости такой известный человек, вот как господин Белограй, но он не менее, конечно, известен, чем Адольф Игнатьевич, но ведь вы в себе сочетаете еще и должность, скажем так, зубного. Вот зубной и дантист — это такие же разные понятия, как, скажем, тренер и физрук. Вот вы все-таки уже поднялись от зубного до дантиста. Да, вы известный дантист. И вот скажите, можно ли каким-то образом женщин, да, заловить, в общем-то, за, ну, за попку схватить в плане их эмансипации? И основываясь на каких-то отличиях зубных отростков женщин от мужчин, потому что они все-таки ведь кричат, что мы. То есть мы, например, давали грызть им гантели мужчинам и женщинам. У женщин быстрее крошилось. Мы говорим, видите, вы здесь слабее, тем не менее. Но в результате эти эксперименты были прерваны, как, в общем-то, жестокие. Может быть, какие-то вы производили опыты или что-то такое. Это все-таки близко к социологии уже.
3: Знаете, у меня была знакомая, на радиоприборе работала зубным техником, Элеонора Краузе. Она сейчас живет в Нью-Йорке. Вот она, например, если удаляет зуб человеку и видит, что хороший человек, на этом месте вырастает новый. Как у дракона, понимаете? И вот на этой почве я даже написал такой сценарий «Майская ночь лемуров», где собираются ветераны дивизии СС «Галичина» в ресторане «Водограй» на Днепропетровщине, там на трассе был такой. И вот там, значит, им вот это вот как бы вырастают новые зубы дракона, чтобы заново отстаивать вот честь Европы против безбожного большевизма, чтобы не было этого блатняка, чтобы вот эта приблатненность не прокрадывалась больше в жизнь, знаете, вот которая Северный, Шеваловский. Потому что целые поколения спивались. Как можно говорить о тренерской достойной работе, когда некого тренировать, потому что все стали, извините, синяками через этот блатняк, да. Потому что люди ведь шли, не им чужого не надо было. Они шли отстоять именно против безбожия, против вот этого нигилизма, против уравниловки, против гляйхмахерай, понимаете? Вот, и вот теперь, потому что вот Адольф Игнатьевич не может найти работу как тренер, он вынужден заниматься коррекцией, понимаете? Он ходит, он поднимает мертвецов, он заговаривает, он тренировал Аркадия Коваленко, нашего видного спортсмена, с Днепрорудного мальчик, приехал в большой город, выучил английский.
0: Я знаю, что даже Бубку он тоже пару раз заставил прыгнуть выше, чем тот мог.
2: Он почему так высоко прыгал, как вы думаете?
3: Ну, он даже Гришу и Ваню тренировал.
0: О, вот этого я не знал.
2: Главное, моя обязанность — заговаривать гантели, чтобы не крошились под зубами красивых женщин.
0: А вот скажите, пожалуйста, Георгий Романович, как вы считаете, вот женщина партии имеет право на кариес?
3: Боюсь, что нет. Потому что кариес — это, знаете, то, что можно определить только по запаху, а не по зрению. Потому что можно закрасить зубы. Так делают вот некоторые племена, которые сейчас претендуют тоже на мировое господство. Вы же знаете, что Гиммлер организовывал экспедиции вот на Тибет, в Монголию. И там вот барон Унгер, он все там, они уже баловались тогда вот этими модификациями, понимаете, крашеные зубы. Это только духан. Вот я употребляю слова, потому что я выходец из Баку вообще, мои родственники, у меня же прусские корни. Вот, когда был разгромлен орден тамплиеров, то многие переехали в Баку, часть в Белоруссию. Максим Танк, он происходил из этого рода, вы знаете.
0: Да, замечательный поэт.
3: Потом кто еще? Семеняка, Шушкевич.
0: Ну вот Семеняка, он как же это однажды пошутил, по-моему, не очень. То есть он, конечно, ради шутки, но он хотел скупить просто вот Бакинскую крепость. Говорит, я ее приватизирую. Об этом пошумел.
2: Девичья башня его интересовала.
0: Да, и, в общем-то, именно этим привлек к себе внимание бакинских властей и впал, ну, попросту говоря, в немилость, как говорится, или наоборот попал под внимание. То есть это у него получился архитектурное такой... Извините.
2: Человек забыл о существовании синедриона 26 бакинских первосвященников. Да.
3: 26 бакинских натуралов. Это, знаете, был такой случай.
0: Да, известный. А вот теперь мне хотелось бы обратиться к Адольфу Игнатьевичу Прокуда. Адольф Игнатьевич, до меня дошли сведения такие, да и не только до меня. Все средства массовой информации муссируют, везде пишут, по телевидению показывают, что вы пытаетесь сейчас взять себе казахское гражданство. То есть вы подали прошение о смене гражданства. Ну ладно, там люди каким-то образом там пытаются в Израиль, куда-то в Америку, где чище, где воздух чище. Чем вызвано такое у вас необычное решение? И почему именно в Казахстан? Потому что я, например, как-то лыжи намылил в Туркмению сперва. Потому что мне предложили взять один из филиалов киностудии «Туркменфильм» под разведение экзотических коз с особо длинными, в общем-то, шерстями, которые можно прям целиком делать мощные кофты и продавать французским бабам за большие деньги.
2: Оставим французских баб, хотя я признаю ваше
0: притязание.
2: Я вот
0: не хотел бы их оставить, не хотел.
2: Ну, ничего. Дело в том, что мы люди не бестелесные, поэтому нуждаемся, как говорят в Молдавии, в алиментара, в продуктах. Так вот, в Казахстане эти магазины называются «Узык-Тулик». Узнав это четкое определение и... как потом после развала империи вторая территория по размеру и по численности народного населения, это, конечно, наш братский Казахстан. Кому-то предстоит в дальнейшем совершать те фрикции, которые приведут к неописуемой крепости Зубьев. Со стороны Москвы мне не с руки. Поэтому мне придется поехать там, где Узык-Тулик на каждом шагу.
0: Ну что ж, это вполне понятно. И еще хотелось сказать. Вот я знаю, к вам часто все-таки приходят и говорят, дескать, потренируйте. Но почему-то вот до конца эти процессы не доходят. Причем все как-то и уходят, вроде они благодарные.
2: Тренировка – дело обоюдо нужное, обоюдо острое, обоюдо желаемое. Так вот, у многих людей слабые руки. И для того, чтобы мы могли тренироваться так, как достойный мужчина, они должны укрепить руки. И не грызть гантели, а гантели эти вздымать над собою.
0: А скажите, вот еще такой момент, наш радиослушатель, наверное, не знает этого. Тем не менее, я, если позволите, расскажу. Дело в том, что Адольф Игнатьевич Прокуда и Георгий Романович Белограй, они впервые увидели друг друга только здесь, у нас в студии, и только здесь познакомились. Вот можно ли у вас узнать у каждого мнение о другом? Ну, вот, например, Адольф Игнатьевич, я, например, прямо скажу, что ж, мы все люди взрослые, как в коридоре, вот вы обменялись рукопожатием с Белограем, да, то так отвернувшись, вы как-то так покосились, прям так, покосились. Так у нас там мальчик был, у него произошел такой даже акт дефекации, потому что он очень пуглив, он у нас...
2: Так ну, это мне и нужно было.
0: А то есть вы работали на мальчика? Да?
2: Я работал только на дефекации, а у кого она происходит, неважно.
0: Понятно.
2: Но тут некоторое заблуждение. С господином Белограем мы освежались по почте, по переписке. Мы определенным образом, хотя и враги, но единомышленники. Поэтому здесь мы, говоря вам, Александр, могли просто воочию начать свои фантазмы превращать в реальность. Как вы думаете, Георгий Романович?
3: Дело в том, что я же общался со многими родителями спортсменов, которых вы тренировали. И моя задача была именно косвенно, как говорится, не устраивать вам веселую жизнь. Вот уже после всех этих историй, о которых шумел весь Бердянск, вы же знаете, когда вот Саша Данченко поймали в гостинице с режиссером.
2: Он хороший мальчик, не надо.
3: Да, кто научил его ведению мяча? Кто? Я видел, что ну, мяч тут ни при чем. Это тут дурная наследственность. Потому что Адольф Игнатьевич, человек, я сейчас, когда здоровался с вами, я обратил внимание на ваши руки. Знаете, вот как говорится, скажи мне, кто твой тренер, и я скажу, кто ты. Я вижу на них такие уже старые вот пятна такие. Значит, вы человек довоенного поколения. Потому что, действительно, во время войны, конечно, вряд ли вас бы назвали Адольфом.
0: А может быть, это просто вросшиеся золотые перстни?
2: Ну, я могу сказать, что вы намеренно пытаетесь меня унизить это... и дискредитировать мои сведения. Меня назвали после войны Адольфом. Сразу после войны. Вы не уважаете моих родителей.
0: Ну, не будем ссориться, друзья. Не будем ссориться.
3: Я знаю только одно, что в Бердянске, в садах плодородия, в городе Шевченко, где урановые рудники, про вас говорят разное. Но, как говорится, лучше один раз обрезать, то есть увидеть, чем семь раз услышать. И причем вот Анатолия Макренко 7 раз. Вот мы уже с вами слушали. Вы знаете, это мой пациент. «Солнечный дождь» пел,
2: да,
3: живцем.
2: Да. Я благодарю вас за пленку.
0: Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы, тем не менее, несмотря на то, что это разные люди и так очевидно не любите друг друга, как все ученые, вот, тем не менее, вы вынашиваете в себе общую теорию, на мой взгляд, достаточно интересную. Это каким-то образом уменьшить количество наций и рас на Земле. Ну, скажем, там существует... Там,
2: да, Александр, да. Вы гений. Вы поняли то, о чем я мечтаю всю жизнь, и то, чему служение, какому делу меня посвящали родители.
0: Просто я даже посмотрел, сейчас вы принесли с собой карты, развесили. Вот я вижу, то есть, например, что негроидная раса, у вас даны, я вижу, гаммы, которые, в общем-то, ну, цветовые приближены, значит, даже, значит, мулатов тоже, значит, к негроидной расе, да, уже, значит, китайцев к расе какой-то восточной. Вот не могли бы вы немножечко пояснить, сколько вообще в дальнейшем мы сделаем именно рас и наций, чтобы было проще?
2: Одну.
0: Так.
2: Любую. Одну. Можно самую большую, можно самую хорошую, самую плохую. И когда она останется одна, она пожрет друг друга изнутри.
3: Я вам так скажу, Александр. Это, конечно, утопия, то, что предлагает Адольф Игнатьевич. Потому что сейчас нет таких возможностей, невозможно обеспечить такую изоляцию, потому что сразу прибегут цыгане. Вот, предложат там, знаете, всякие вещества.
0: Плодиться будут активно.
3: Начнется, да, начнется разлад, раздрай, вот это вот, начнет все буксовать. Я вижу эту задачу вот в чем. Надо создать расу, в которой бы этос возвысился над этносом, как цыганские дачи возвышаются над хибарками спившихся джазроковых музыкантов. Вот знаете, на юге Украины, где южная школа, где эти люди, я их хорошо помню, 70-е годы, как только они женились, они всегда так на него говорили, этот человек слушает только Херби Хенкока. Сейчас они ходят, один сапог расстегнутый, штанина задрана, уже их ничего не волнует.
0: Требух висит.
3: Точно. И вот надо, чтобы этика возвысилась над этническими различиями. Надо создать определенную такую вот магическую поросль. Знаете, как вот как заказные певцы были в кабаках. Они никому были не нужны, потому что можно было выучить весь репертуар. Но их сила и мощь была в том, что приходит человек и говорят, хай он поет. Вот когда останутся одни вокалисты, и когда человечество ослабнет до такой степени, что их уже по неволе пригласят на подмену, и эта подмена вырастет в тысячелетний хилиастический райх певцов, заказных певцов со своим материалом.
0: А скажите, а вот территориальный, скажем так, принцип здесь какую играет роль? Ну, к примеру, если, например, вот на, ну, возьмем, да, цыгане, вот это их территория. Здесь у них, значит, и стоят мощнейшие особняки, и здесь же вот он ходит, там, слушает, там, Херби Хенкока, к примеру, да? Вот, это, в принципе, ну, более-менее говорит о таком о мощном расслоении их общества, да? Но, с другой стороны, можем ли мы говорить о том, что их общество терпит какой-то крах или еще что-то, когда они достаточно мощные.
1: Ни в коем случае.
2: Да, мы можем судить только о временных затруднениях в наших наблюдениях. Вот когда Херби Хэнкок будет слушать только цыган, вот тогда дело начнется.
1: Я вам авансом открою один секрет. Кого сейчас слушают шофера? Шофера сейчас слушают только блюзменов. Разгитарку вот эту вот. И думают, что это настоящие негры. Все приличные негры уже перешли на рэп. А кто перешел на соул? Перешли цыгане. И так постепенно происходит самообновление. Знаете, это как вот большой блеф. Радиофобия, загрязнение окружающей среды. Вы же знаете, что реки самообновляются. Сколько бы вы в нее ни навалили отходов, все равно она течет, она их перегоняет. Люди тоже, там, как говорится, что-то надо постирать. Что-то надо там блевануть подойти, потому что ребята после выпускного вечера... Пацаны подходят.
0: Ногти постричь обычно. Я знаю, девушки очень любят ногти стричь именно в воде. И смотреть, как они уплывают, даже гадают. Поэтому если ногти пойдут веером, значит, а жить она будет долго, и детей у нее будет много. Если косяком пойдут ногти, то, в общем-то, считай, завтра каранты ей.
1: Ну, как говорится, чего хочет
2: в некоторых
1: женщина,
2: то
1: хочет Бог. Это же ногти.
2: Ногти стригут только в плов.
0: В плов стригут, но это... Это там, где вот жарко и влажный климат в основном.
2: Да, там, где ногти отслаиваются от жары.
0: Да. А все-таки вот культурологические влияния одного народа в другой народ, на ваш взгляд, насколько сейчас вот Россия подвержена этому? Вот и являются ли, например, такие, ну, я не могу назвать это культурным мощным движением, но тем не менее, вот так называемый русский шансон достойным щитом против и мощнейшей интервенции рэпа, техно и прочего вот угундийского хэви-металла?
1: Ну, лично я, как все-таки, как человек, знакомый вот, ну, с кинодраматургией, я знаю, как важно, чтобы хорошая музыка была в бакинском кино. Вот если показывают Баку, нужна бакинская музыка. Если показывают Нью-Йорк, нужна нью-йоркская музыка. Но хочется спросить, сколько можно заниматься, так сказать, очковтирательством, приписками, говорить, что рэп представляет всю чернокожую нацию? Этого не может быть. Мы тогда должны обидеть чернокожих ветеранов, вот все эти группы, там, Floaters, Whispers, Masqueraders, вот Адольф Игнатьевич слушал их, я знаю, мне приглашали, они играли у него.
2: Что вы говорите?
0: Африка Симона тоже должны обидеть.
2: Африк Симон, он, да, это... Я приложил руку к Африку Симону, к обложке Африка Симона.
0: Я заметил, там такая вмятина зычная на обложке, причем именно этот экземпляр нам
2: попался. Что-то там воду сделала Мария, да. Я теперь вообще...
0: Да.
2: Это надо слушать. Русский язык, он переваривает любую иноязычную бильберду, и поэтому, если слушать внимательно тексты нескольких, многих песен на нерусских, на нерусских языках, то слышишь знакомые созвучия. Вот, допустим, у венгров, как вы мне писали, Георгий Романович, «Мария густо, священность моя».
1: «Мария густо, священность моя». Это группа «Метро» пела, между прочим.
2: Да.
1: У нас с венграми давние связи.
2: Карпати.
0: А вот частенько включая диапроектор, я наблюдаю там жуткое женское лицо, жующее нервно, которое говорит... И опять же, он говорит, такую телегу все чаще мы наблюдаем молодых людей, жующих, потом говорит какую-то жуткую фразу, которая, в общем-то, и не на английском акценте, и не на русском, тем не менее, это получается, что какой-то интернациональный язык зарождается у нас с вами. С одной стороны, теряются и русские слова, и этнос теряется, да, а привить целиком вот то, что идет от них, тоже у них не выходит. Вот получается, «Регрэш пымэн гармэн блэпэн блэн», «Everybody, come on», добавляет она в конце. Это я тоже, это, кстати, Сергей Терентьевич Подкладка, вот пенсионер, в своем письме написал и попросил разъяснить это.
2: Ну что можно разъяснить пенсионеру?
0: Это правильно.
2: Пообещать, только пообещать. Дело в том, что английский язык, он предельно идиотичен. И только такая мерзость, как рок-музыка, могла лечь этот язык, и наоборот. Наш язык общения, русский язык, и все, что звучит в эстраде с электрогитарами на русском языке, вызывает у многих моих тренируемых и соумышленников чувство невероятного изумления. Но многие этнические русские, десятки миллионов, счастливы слушать этот совершенно продукт, характер которого, я думаю, пояснит мой конфидент Георгий Романович.
1: Я считаю, что, конечно, сегрегация в Америке была изменена, с этим поторопились. Я считаю, что фиктивная, насильственная, с пальца высосанная интеграция, навязанная моральному большинству, вот, была сугубо таким, ну, жестом, чтобы отвлечь внимание, чтобы получить большое количество голосов. А голосов не оказалось, оказался один рэп, потому что они не все могут петь, не все то блестит, что черное, как говорится. Вот, остался один рэп, а у нас все-таки еще есть солисты Черноморского флота, но, к сожалению, их не допускают в тренерской работе.
0: Не допускают.
1: Не допускают.
0: А вот хотелось бы проследить, как вы считаете, давайте спрогнозируем и постараемся найти ту точку в том времени, начиная с которой могло бы как-то что-то переломиться, и, к примеру, весь мир пел бы, скажем, на финском языке. Но ведь была же вот эта Летка Янка, пшечка, лждычка, разбушечка, Летка Янка, ча-ча-ча, она пела, да?
1: Ее не разрешали танцевать на Кавказе.
0: Понятно. Тогда давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня тренер Адольф Игнатьевич Прокуда и кинодраматург, адвокат и дантист Георгий Романович Белограй. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вы тут начали говорить о музыке, да? Мне бы очень хотелось узнать, как вы относитесь к молодежному движению иракезнутых, и, в частности, к Егору Летову, например.
0: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос. Первое мне ничего не говорит.
2: Иракезники — это индейцы, да? Индейцы, иракезники.
1: Нет, это панки, это панки.
0: А вот что касается... Хватать есть за
1: вот,
0: что.
1: Вот что касается Егора Летова, то тут, если Борис Борисович Мухамедов сходит, у меня, я повесил пальто, там в боковом кармане, вот там вот...

0: улучшу. Да-да-да, хореографию, я говорю, свою улучшу и постараюсь вот больше не спрыгивать в зал, как в этот раз, и не травмировать.
1: Да, тем более носки, носки-то действительно острые, можно повредить, значит, части тела снующихся публики.
0: Спасибо, спасибо вам за столь дискуссию. Да-да-да, говорите. Теперь
1: вот еще, через 5 минут будет запуск на Байконуре. Да. Вот нельзя ли как-то сообщить, чем он закончится? Не взорвется ли там чего?
0: А что касается Байконура, хорошо, обязательно сообщим. Спасибо, спасибо вам. Ну вот, тем временем пришел факс, касающийся струйных. И да, вот Георгий Романович.
2: Иракьязнатых.
0: Ага.
2: Это, короче, в райком, ну, теперь уже в мэрию Драгобыча, родители передали письмо перехваченное случайно. «Здравствуй, Егор, или Игорь, как тебе угодно. Я надеюсь, ты получил это письмо. Только знает, что писать. Кстати, я думаю, за ошибки, допущенные при написании, всего ты не обидишься и вообще. Сначала, я думаю, надо представиться. Зовут меня Коля, Николай, погоняла с недавних пор дед. Да это не важно все. Я бы просто хотел с тобой познакомиться, потому что мне надо с тобой поговорить. Там, кстати, если это не звездёж, ща на конце. Короче, типа твой какой-то старый знакомый живет или работает в Москве, что-то там с музыкой связанное, ездит иногда себе. Там он рассказывал, что ты ему звонил, говорил, что сейчас находишься в Свердловске, пишешь новый альбом, что опять сам. А он говорил, что сесть те, кому это надо, а ты передавал всем привет. Если это так, то там я мутил воду, он еще мне передал вашу газету, где я узнал, что ты где-то там. Короче, все это вступление. А дело в том, что я действительно хотел бы с тобой познакомиться и в некоторой степени сотрудничать. Грубо говоря, у меня, у нас есть группа «The Purga». Вот 15 октября отмечали годовщину со дня нашего первого концерта. Присутствовали все близкие люди. Дали закрытый концерт. Мы отказались от официальных концертов, потому что вызывание ментов и т.д. и т.п. уже задрочило. Делали самостоятельно 2 фестиваля. Было здорово. Приглашали банды с Кривого Рога и Кировограда. Все это происходит в небольшом городе Александрия. Хотелось бы скинтоваться с тобой. Причем, если ты пишешь, что ты все время один, то, может быть, здесь ты найдешь то, чего не терял. Можно сделать сейшн, это все грубо, так как музыка — это приложение к жизни. В общем, я бы хотел надеяться, что ты это письмо прочел. Буду рад, если ты отзовешься, а тебе желаю удачи. Если что, пиши, звони на Украину, в страну свиней. Буду очень рад, дед в 22 года. Ха-ха-ха.
0: Я думаю, в этом письме все сказано и об иракьязнатых, и о вот, музыке тоже, и о жизни, в общем, достаточно много. Кстати, мы же занимались в свое время архивом писем, подобранных, в общем-то, потерянных.
2: Но тут ничего, не сказано, но тут ничего не сказано вот о серьезных трениях, которые возникли между движениями Blood and Honor и Hammerskin.
0: А как и каковы?
2: Это две бакинские организации, которые... Одни стоят за шашлык из баранины, а другие отстаивают право на те шашлычки, которые, я знаю, мне писали. Мне писали, вот, кстати, вот Адольф Игнатьевич их внедрял там у себя на тренировках, на вылазки все вывозил, на вылазки. Это из уток шашлыки, представляете?
3: Уток в кабак не пускают, говорят, вы насерите здесь, крякают утки, летают, так денег проходит весь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, говорите, пожалуйста. Ну, не хотите, как хотите. Дело в том, что мы не будем особо нянчиться, дожидаться. Вы говорите, пожалуйста, громче, тщательнее, уважаемый. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Интересна у вас беседа. Можно вопрос мне к Адольфу и Георгию?
0: Безусловно.
4: А вопрос один с ним обоим. Значит, вот, Георгий, хотелось бы ваше мнение услышать. Вы очень хорошо сейчас сказали вот о неграх, да, вот что значит сейчас вот рэп, а это все-таки он не отражает. Я так понял, да?
5: Да, безусловно.
4: Вот именно, вот, ну, я понял мысль и вашу. А вот скажите, на ваш взгляд, вы все-таки человек с Украины, вот что на Украине, какой, вот я сейчас поставлю вопрос так, вот допустим, вы русскую музыку тоже, я думаю, знаете, раз вы знаете негритовскую музыку, вот сейчас у нас такое течение, значит, вот из русских народных, Саша, и ваше мнение тоже мне бы хотелось услышать, значит, основные в русской народной, значит, сейчас что на эстраде представляет Бабкина, «Течет ручей», и «Балаган Лимитед». Кто из них наиболее отражает русскую песню?
3: Надежда Кадышева.
4: И кто на Украине наиболее отражает, так сказать, национальную песню?
0: Спасибо. Спасибо.

0: Я думаю, что нужно все-таки начать как с наиболее такого воинствующего.
1: Знаете,
0: по имени Адольфа.
1: Я начну издалека, а потом передам слово Адольфу Игнатьевичу, потому что, знаете, Анатолий Сафронов, редактор «Огонька»,
0: да,
1: писал в своих заметках о путешествии в Америку. Когда спускается ночь, в киосках начинают торговать какими-то особыми ночными котлетами. Это в 68-м году. Поэтому на Украине обычно аутентичная, как мы, адвокаты, выражаемся, русская песня звучит с наступлением темноты. Обычно это либо первый куплет гимна Советского Союза, либо что-нибудь из репертуара вот московских таких певцов, знаете, вот, ну, вот...
2: Виноградные семечки прилипло куда-то там.
1: Что-то вроде этого, да. А, собственно говоря, весь остальной материал они черпают друг у друга, уже не выходя из подъездов. Там, где 9 этажей, там обычно первые 4 этажа, это уже такая, это остров мертвых, а на 5-м этаже там уже начинают, там уже начинаются какие-то, там существует своя жизнь, но, конечно...
2: Они не только материал черпают друг у друга.
1: Но, конечно, определенная изоляция все-таки.
0: Это, в принципе, 5-й этаж, это где-то относится к разряду такого межрамья, если все это поставить, все это распорядок, поставить
1: перпендикулярно. Потому что на 9-м, да, продают катанку. Знаете, что такое катанка, Александр?
0: Безусловно, я догадываюсь.
1: Это, знаете... У меня один знакомый, кстати, был недавно в Лондоне, и там встречался с раввином по фамилии Катанка, мы очень смеялись.
0: А у меня пришел один мой знакомый в суд с таким заявлением. Заявление во втором от метро Отрадное ларьке под видом котлет продают говно. У меня дома в холодильнике есть вещественные доказательства.
2: Дайте адресок.
0: Вот этого друга моего?
2: Нет, не друга.
0: А, вот, вот да, второй ларек. Второй ларек.
2: Это не на Пушкинской?
0: Нет, это в Отрадном.
2: А что на Пушкинской есть одно место,
0: тоже
2: где вместо котлет продают. Круглое такое, да.
0: Ну, а вот еще я... То есть это все понятно насчет музыки, насчет всего этого. И я так подумал, что интервенция, скажем так... иных каких-то культурных явлений началась вполне легально под видом интернационализма. Вот я вижу, у каждого из вас в руках до сих пор уже замусоленные, засаленные пупсики черные негритята, еще с тех самых детских времен, когда они продавались в ГУМе, и никто из нас не может с ними расстаться. Это был элемент интернациональной дружбы. И мы все ходили, за маму держались и говорим: «Мама, купи нам негритенка пупсика, купи нам негритенка пупсика». Вот отсюда прошел интерес уже к, вообще, к негроидным делам, отсюда интерес к Маркусу Миллеру, к ICT, к
2: первой... Маркус Миллер, у него особый инструмент, исламбас.
0: Да, да.
1: Исламбас.
0: Вот. А вот мы потом проводили экспедицию и не обнаружили, чтобы в Америке продавались белые пупсики, русские кокошники. То есть у них это стало вот в момент, когда тут начались эти перестройки, на уровне китча. Ну и серии, как у нас. Вот я одно время торговал ворованными номерами лос-анджелесских машин. Они сейчас у многих висят, москвичей. Ну, в общем, что-то это я о себе, вы не берите в голову. Давайте звонок, ну, послушаем.
2: Я
0: даже не понял, к чему я
2: тренерские
0: это
2: услуги.
0: А...
2: Так. Потому что зачем ездить в Лос-Анджелес? Все можно делать здесь. Главное не садиться за руль. А вместо номеров вешать котлеты.
0: Вот так вот накидывать.
2: Да.
1: Преподаватели автодела — это очень грязные люди. Это особые перверты, полиция. Можете мне поверить в моей адвокатской практике.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны. К вам внимание. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
3: Костя говорит, сейчас, секундочку. А, вот, я хочу вас спросить такой вопрос. Я сегодня пошел на фильм в кинотеатр, вот, ну, не успел. В результате я, ну, попил с другом немножечко водочки, вот, и закусывал иностранной шоколадочкой. Марс называется. Вот, а потом ко мне явился Иисус Христос в метро. Вот. Я не понимаю, а что это такое? Это вот шоколадочка так повлияла или водочка?
0: Спасибо, спасибо. Кстати, случай, может быть, ну, не совсем из этой серии, но со мной вчера произошел. Я, в общем, приехал, все, значит, уже распряг, и мне нужно было вот так поднять под оглобль и поставить между двух деревьев. И вот мы, значит, возимся, никак она не получается. Вдруг откуда-то из темноты появляется человек в спортивных шароварах, явно такой кавказской немножечко внешности, просто берет за оглобль и говорит: вам лучше, наверное, сесть туда внутрь. Я, значит, сел, он вместе со мной это передвинул, как мне удобно, я ему сказал спасибо, он сказал: да не за что, и так же в ночь удалился. Это было где-то в 4 утра.
2: Дело в том, что вы несчастные люди, вы молодые, вы выращены в эпоху полнейшего разгула сексуальной анархии. Когда я был в нужном возрасте, слово «шаровар» ассоциировалось с физической культурой. Все девушки были в шароварах. Никаких мыслей не возникало при этом.
1: Тем более, чтобы Иисус Христос не шлялся, где ему не пугал вот, людей выпивших, тем более. Надо привинчивать блины от штанги, вот утяжелители специальные. Тогда он будет сидеть спокойно там у себя, вот, ну, где ему положено, на Голгофе.
0: А скажите, пожалуйста, это вопрос к вам обоим. Вот как вы относитесь к такой части человеческого туалета, как гольфики? Ведь мы все помним, что мамы одевали обязательно на мальчиков даже 10-12 лет летом гольфики, белые туфельки и шортики. Вот эта гольфикация, не была ли она началом той самой повальной волны педерестии, которая сейчас называется голубая культура? Может быть, все произошло от гольфов? Это не мой вопрос, это спросил пенсионер Сергей Пантелеймонович Палец.
2: Во время моего детства, юности, молодости об этом никто даже и слыхом не слыхивал. Единственный раз, когда я прогуливался по ночным улицам родного города, ко мне подошел человек, предложил закурить. При этом он совершал круговращательные движения. Он был выше меня на голову, очень симпатичный, модно одетый.
0: Круговращательный,
2: он предлагал мне закурить.
0: Бочком вокруг вашего лица.
2: И тренировал сам себя на моих глазах ночью. Я сказал, что я не курю. Он сказал, ну хорошо, я пойду дальше. Это странная вещь. Но на самом деле дело не в гольфиках. Надо всем бабушкам и мамам взять пример моей семьи. В моих местностях было холодно. А трудно было после войны с теплыми вещами. Но женщинам, для женщин выпускались байковые. Это, правда, не трусы, это другое изделие. Они были до колен с резинками. Обычно или бирюзового, или ярко-розового цвета.
0: Панталоны, вот, по-моему.
2: Ну, может быть, панталоны.
0: Рептузы.
2: Я путаю. Рептузы, панталоны, фужеры, стаканы, рюмки, бокалы.
0: Ну, вот это они вот, бы так любя называли. Это свои бокалы стирала сегодня?
2: Бабушка надевала с целью не застудить мои органы внутренней секреции, да, в будущем. Столь работоспособные. Я изображал эпилепсию, не знаю, что это такое. Для того, чтобы меня не спутали с девочкой, мне ножницами прорезали дырочку.
1: Сфазировали все, да?
2: Да. Вот, но, может быть, весь факт ужаса того, что на ребенка мужского пола одевают женские вещи, по крайней мере, лично меня, заставил оставаться в том сексуально-естественном состоянии для самого себя, в котором я пребываю пожизненно.
0: Ну что же, я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, после которой мы вернемся к разговору с нашими уважаемыми. Вы собираетесь с мыслями. 203-19-22. Это прямой эфирный телефон. Пейджера пока что еще нет. Проблема решается. Так что слушайте нас дальше.
1: Я пойду проверю, где там моя папаха, потому что у вас тут крутится черт знает кто.
0: Заодно посмотрите бурочку мою, бурочку. Это собачка. Ничего, собачка.
2: Главное не попасть в женское отделение.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург, адвокат и дантист. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям любые вопросы. Ну, а вот пока вы отходили, приходила женщина и спросила: скажите, вот считают ли ваши гости вообще климактический период у женщины, как бы Рубиконом, по истечении которого она должна быть исключена, во-первых, из выборных любых акций, да, ну и вообще из жизни, то есть она должна сразу перейти на корму, в общем-то, к мешкам, и плыть в качестве балласта. Иногда, если она генерирует какие-то более-менее приличные идеи, их можно брать, но не воспринимать это всерьез. Спросила у нас Елизавета Чайка.
1: Я вам так скажу, вот как кинодраматург я работал с девчатами и с актрисами, вот с Роговцевой пытались снимать, там, детектив, милицейские были на Ялтинской киностудии, знаете, в 74-м году. Так вот, смысл женщины, женская генезис, женского вот экзистенциального, так сказать, вот бытия, это обрастание друзьями. Если женщина, даже климактерическая, как вы говорите, может сказать вот так вот о себе, вот, что я, в принципе, только захожу в кабак, мне сразу начинают играть там и Челентано, и Костю Беляева, и Шеваловского, и вот кокетливый взгляд, вертлявая походка. То есть не так, как Анджела Дэвис, которая, знаете, только на страданиях вот белые вкалывают, значит, а вот, то есть она обрастает друзьями. Не имей 100 этих вот, понимаете.
2: Малых народов.
1: Да, вот, то есть тут определенный ревизионизм нужен быть. Гамаши, сапоги румынки, вот эти.
2: Журабы.
1: В них есть определенные журабы натоптанные, знаете. Вот как в пьесах Тараса Шевченко. Вы знаете, что он был, знаете, что такое гелун?
0: Гелун, безусловно.
1: Это мужчина,
0: безусловно,
1: у которого одно яичко. Вот Тарас безусловно. Григорьевич был гелун.
0: Это, кстати, вовсе не сказывалось на их мощи никакой. Даже в некоторых племенах они были вот, ну, почти как идолообразные. Их берегли и говорили, что, дескать, глянь наш, какой гелун, съешь-ка-то за двоих. Даже бы пытались такие самострелы, люди, которые пытались сами себя превратить вот в так подобное существо, дабы пользоваться всеми привилегиями.
1: Вот вы помните, в двух капитанах там Ромашов, которого играл покойный Лебедев, кушает яичко, одно яичко. Да. Это эмблематично, это своего рода такой орден гелунов. Они маяки пуляли друг другу.
2: Кстати, у гелунов есть одно гениальное высказывание, которое является одним из внутренних лозунгов нашего клуба любителей маргинальной поэзии. «О темпера, о морос, о женщины, о сорос».
1: А вот, кстати, вы знаете, Боренька, то есть Александр, простите, и Борис Борисович Мухамедов здесь у нас сейчас за залом ресторана...
2: Почему он молчит?
1: «Ноздрики». Я вам хотел рассказать шикарный анекдот. Мы с вами встретились, как 3 рубля на водку, и разошлись, как водка на троих. Вот это конферансье с порванной ноздрёй, которому, говорят, молния ударила туда просто. Вот. И вот мы с вами встретились, как 3 рубля на водку. А сейчас будут собираться любители ирландской музыки отмечать День Святого Патрика. Он был гелун, этот петурик. И вот это ничтожество, Антонен Арто, он считал, что он нашел жезл Святого Патрика, понимаете? И умер в дурдоме, встал на колени перед собственными тапочками. Вот таких людей можно допускать в реаль-политик? Вот вы мне скажите.
0: Конечно.
1: Борис Борисович, вот вы таких выводили из зала, я знаю. Звали швейцара сразу, там все, там, вот ребята
2: с Ливаневского,
1: с похоронки, с Зеленого Яра сразу говорили, пошел вон отсюда, не надо, здесь культурный ресторан. Я знаю, что вы молчун, вы так сказать, был орден тропистов, знаете.
0: У него, кстати, у нашего Бориса Борисовича, у него кличка Цепки или Ветка, потому что у него руки, в силу того, что он так мощно вообще хватает, и хватательные функции сильно развиты, вот Вы посмотрите, от него нам приходится постоянно уворачиваться, он же постоянно в движении.
1: Он всегда смотрит на руки. У меня была одна женщина в гамашах на крыше 42-квартирного, я с Сашей Данченко, с воспитанником, тренером нашего. Мы отдыхали, пили игристое. Это был 78-й год, август месяц. Элвис Пресли, вот годовщину отмечали, смерти, знаете. Она говорила так: я когда снимаю себе мужика, я смотрю на пальцы. А Борис Борисович Мухамедов всегда смотрел так: официант несет заливное, а большой палец туда, вот так вот, уже прямо вот в желатин.
0: Притопил уже.
1: Притопил немножко, да.
2: Елуна вареного.
1: Но такие официанты, которых Борис Борисович Мухамедов организовал, вот Адольф Игнатьевич не даст сбрехать. Вот эти, помните, Иссык-Кульский круглый стол Чингиза Айтматова? Помните,
2: да,
1: помните, какой был стол шикарный? Под паюсной икрой. Семга, как рыбка золотая, заснула в собственном желе, без пальцев. И знаете, вот, Адольф Игнатьевич, вы тогда, я помню, сколько звездочек у вас тогда было на погонах, вот этих вот. Как сержант Пепперс вы сидели, а потом, как говорится, зассались немножко и поднялись и прочли стихи. Вот мы с вами встретились, как 3 рубля на водку. Но вот прочтите стихи, которые прозвучали про ветерана, которому отрезали колбасы.
2: Да, коньяком меня поили, отрезали колбасы, а потом нещадно били, вырывая волосы.
1: Тут на все я согласился. Командиров выдавал. Это были вы, я же вас узнал по погонам. Сейчас у вас их нет, но звезды, они же сверкают во лбу, вот как знаете, у праведников, у цадиков вот так вот бывает звезда во лбу горит.
0: Или у дирижеров больших симфонических оркестров.
1: Типа Кирилла Кондрашина.
0: Да, или Евгения Федоровича Светланова.
1: Тут на все я согласился, командиров выдавал. Сам расстреливать просился и побеги раскрывал. Коммунистам под ногтями я иголки загонял, бил ногами по мудяне, в рот партийный ссал, вонял. Но, увы, пришла победа, а потом был суд.
2: Расстрел.
1: Позади остались беды. Мирно я в могиле
2: не тлел.
1: Лишь раз в год в начале мая из земли я восстаю и уныло проклинаю всю советскую семью.
2: Ну, мы, старые любители поэзии, мы по переписке определили лозунг нашего клуба. Он звучит просто и внятно. «Членин в Сталин».
0: А я предлагаю сейчас всем женщинам, которые слушают данную радиопрограмму, представить себе такую ситуацию, что с завтрашнего дня чьим-то волевым, скажем так, решением из продажи и изготовления реально изымаются все те вот мощные кружевные всякие колготки и, в общем-то, ажурные тампоксы и прокладки, в общем, все то, что так дорого вам сейчас, лифоны всякие, эти вот для подмаза губ и глазных отверстий предметы.
1: Ну, не подмажешь, не поедешь, а поедешь, заскрипишь. Нас так учили на юридическом, знаешь.
0: А взамен этого, значит, все прилавки будут заполнены достаточно такого однородного вида, вот как мы их там называли.
1: Аэродромами.
0: Аэродромами, вот из мощной такой колючей овечьей шерсти, вот под штанниками женскими, да, вот такими гофрированными юбками. Вот нам хочет Глеб что-то сказать. Да, Глеб?
3: Борис Борисович, если такое решение будет приниматься, то можно предложить оставить в моем ресторане у официанток в качестве униформы, чтобы это была экзотика, и ее можно было наблюдать только в нашем ресторане. Правильно?
1: Но только когда уже всех посетителей на... Потом Борис Борисович выпускает своих зайчиков, как он их называет. Причем, вы знаете, когда вот эти появились джинсы, вот еще Горбатова не было, это еще при Лене.
0: Верия назывались.
1: Заходят, да, вот они вот эти, в микровельвет. И Борис Борисович говорит: иди отсюда, куртизанка такой. Вот пришла тут мясо, здесь мясо. Вот. А когда приходил какой-нибудь еще там из общежития, ребята ходили в ресторан, я знаю.
0: Из общежития.
1: Это до Иссык-Кульского звездохранилища. До форума еще было, еще до того, когда мы все увидели у себя на плечах погоны, понимаете?
0: Да, вот, этого мига сладостного.
1: Он, И когда обычно так они приходили и расческу достают, а Борис Борисович сидит на своем кресле, как доктор Геббельс, и говорит, он джентльмен, джентльмен, какой пошел, джентльмен.
0: А помните в 73-м, какой был нонсенс с Борисом Борисовичем, когда он пришел на работу в свой кабинет, в свой ресторан в форме офицера СС в одном погоне, с акселяброй,
1: помните? Это старое, да.
2: Тогда были мощные политические веяния, и все общественные туалеты переименовали в разрядку на пружинности.
1: А вы знаете, та еще там в ресторан зашел Вячеслав Шешелевич. Он с концертами ездил по Украине.
2: Это брат Луриды.
1: Брат. А вы-то где были, Адольф Игнатьевич? Откуда вы знаете?
2: Я курировал переписку. Брат? Я курировал их переписку.
1: И он так проходит.
2: Welcome the kosher site.
1: Проходит и говорит Борис Борисович: ну-ка дай плоскогубчики.
0: Ого, вот он. То есть. Ну что, обратимся к телефонным звонкам. 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
4: Алло, Александр.
0: Да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я ваш давнейший поклонник. Я люблю ваши альбомы. «Детство, чистые глазенки», «Повод для оптимизма». И в связи с этим я хочу задать вопрос вашим гостям. Вот вы как думаете, почему потонул «Титаник»?
0: Спасибо. Вот.
4: И как ваши гости относятся к этой проблеме? Спасибо, до свидания.
2: Я могу сказать, серьезная проблема, да. Слишком сильно разряжали напряженность в тех местах, где положено просто испражняться.
1: А я вам скажу вот так, как человек, который поработал в Баку и отмазывал очень многих в порту, что «Титаник» вообще не тонул. Скорее всего, просто все разворовали, пустили налево. Вот, потому что уже тогда работала очень мощная сеть, там, Григорий Ефимович Распутин, секта Елунов. Вот, просто все разбазарили, всю эту мебель пустили по кабакам, по бардакам. В общем, все.
0: Так сказать, торговое оборудование было попросту.
1: Конечно, растрясли.
0: А эту байду, саму корыто, ее, в общем-то, распилили его на массу кусков.
1: Его же на Днепре топили.
0: Усиленно.
2: Да, назвали Эстонию.
0: Да, вполне возможно.
2: Теперь шведы плавают, собирают крупных креветок.
1: Шведы — это такое говно, я должен вам сказать. Такие говнистые люди, вот действительно. Там был такой продюсер один, вот Макар Йоргенсен. Вот Макар говнистый его называли. Вот он Абу кинул, Тичин кинул, Викингарна кинул, он кинул Q65, он кинул все редкие группы.
0: Даже Сюзи Куатор кинул. Хотя никакого отношения к ней не имел.
1: Кинул через борт, она устроилась горничной. Потом 4 года работала в фирме «Пан Сирота» в Москве. Это вот левая ГБшная фирма была. Так. Она воровала сыры, приносила на улицу декабристов, все жрали. Показывала видео финские, дешевые. Вот какое-то говно, там «Дом на соломенном холме». Вот такие фильмы, которые кто смотреть не станет. Там, представляете?
0: Или типа «Очаровательная свинарка», я помню, ее фильм замечательно она показывала. С плохой цветопередачей.
1: Это
0: было.
1: С Марией Каллас. Смерть очаровательной свинарки. Там
2: эти ее стихи, вы помните, жена из ревности зашила мужу жопу, не подставлял, чтобы никому копченый глаз, а?
1: А Спасскому Илье и Боре Конотопу, простите, Мухамедов, это не о вас, потому что я знаю, что ваше имя Бейгас Бейгасович, а не Борис Борисович. Он чистить жопу доверял не раз. А у Бори Конотопа нецелованная жопа, нецелован даже Кал. Кал свой Боря сам свидал. Ла-ба-ба-лу-бам-бу-лам-бэм-бу.
0: Зато есть и своих, и достойные представители. Вот, например, в Финляндии, да? Вот, ну, потому что в Финляндии, Швеция, туда-сюда слепили-прилепили одно и то же Скандинавию, вот Каламяки-йо. Замечательная балерина финская, которая ни разу, правда, не выступала еще.
1: Вы знаете, Александр...
2: Я как старый спортсмен помню, был у них хоккей с Финни Сало.
1: На Иссык-Кульском форуме был человек такой, Пентти Линкола. Вот он как раз вот сторонник того, что вот силы природы должны объединиться и покончить с двуногими вот тварями, потому что они все позасирали. Знаете, у нас был военрук Александр Иванович Недвига. Он на костылях исколесил полстраны. И вот принес ученик Киреев, принес двух сурков. Он говорит: девочки, Уберите их, они же мне здесь все засрут. Представляете, на уроке. В 78-м году. В это время еще академик Сахаров вообще такого не... Ну, то есть вообще диссидент. Я же хроника текущих событий к нам поступала.
2: Экстази.
1: Регулярно мы... Ничего подобного. Вот читаете-то, там арестован какой-то активист крымских татар. Посадили в дурдом профессора. Но чтобы вот такое человек сказал, они мне здесь все засрут. Понимаете, этой фразы я не встречал ни в одном. Я читал раннего Синявского. Я читал Бориса Филиппова. Я читал всякие это мигранты. Костю Беляева слушал, Игоря Эренбурга.
2: Вот карьера было... загублена карьера, я писал вам об этом.
0: Кстати, что касается вот дефекации, это же не голословные слова наших.
2: На
0: вот,
2: это существуют огромные первоисточники. Первоисточники. Я говорил вам.
0: Целая теория.
2: Георгий Романович, я вам писал. Вы должны были интересоваться, по крайней мере, в то время, тяжелое, счастливое время, чистое искусство.
0: А не писали ли в программу в время... Познера «Человек в маске»? Говорят, действенно. Многие пишут.
2: О, Познер, уроженец города Нью-Йорка. Да, знаю.
1: Знаешь, что у Познера
0: Сан-Франциско... Я просто хотел свернуться немножечко, потому что наши радиослушатели, они сейчас немножко в недоумении, они не поняли, почему, дескать, человек способен загадить большее количество территории и потоптать ее, нежели, скажем, другое животное. Тут все вызвано рефлексами. То есть, скажем, слон, он не задумывается. Он большой, гадит много, но он это делает, в принципе, не задумываясь. Он идет и, типа, пах из него и вывалилось, как из птицы практически, да? А человек, что он перед этим волнуется,
2: да, пусть придет, рвет туда листья. Корова. А корова срать здорово. Я поставлю жадный рот. Пусть туда корова срет.
0: Верно.
2: Да?
0: Верно.
2: Так же и о слонах?
1: Пусть вползет скорее мне в пузо знойно-жгучая медуза.
2: Приоткрыта будет срака. Пусть ползут туда три рака.
1: Я чувствую, Каре Фратер, что мы с вами были посвящены в определенные мистерии на Иссык-Кульском форуме.
0: Да, ну исходя из этого, он мнется, топчется, в результате все-таки делает свое дело, где, говорится, прошла, там уже не расти, это же тоже мы все знаем. Ну давайте послушаем, может быть, что хотят нас спросить наши уважаемые 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания, говорите, пожалуйста.
5: Да, я чувствую, что полны внимания.
0: Здравствуйте.
5: А вопрос у меня такой, вовсе не на тему, которую вы ведете, а о музыкальной паузе, которая была. Вот меня интересует, не ошиблась я, там был Сметана, проданная невеста и Карл Готт, или нет?
1: Вы совершенно правы. Это было замечательное попурри, которое, к сожалению, жаль, что эти времена прошли, вот когда это можно было слушать свободно, всегда вот так вот, ну, не заранее задумывать каждую вот такую диверсию, провокацию. Это был дуэт Вальдемара Матушки и Карла Готта, который назывался «Сильвестровская опера 74. Смесь». И там действительно, там были фрагменты из «Проданной невесты», из шлягеров 60-х годов. Я очень люблю это попурри, потому что вот я лично, вот Георгий Романович Белограй, такой, я очень консервативных взглядов человек относительно музыки.
2: К сожалению, образованный.
1: Ну, как и вы, мой друг.
0: А я сразу, когда заиграл вот эту пьесу «Сметаны», этот вальсок уже сразу запахло кнедлитками и чем-то таким национальным, потому что вот, чешская культура, она сама по себе непосредственно связана с кулинарией. Чем?
2: Фердинандом Кокошкой.
0: Да, им тоже немного.
2: Обоих нисколько не жалко.
1: Знаете, у Андрея Жида такой был писатель с Днепропетровщины.
0: Раньше вот работал на радио «Свобода» некоторое время.
1: Под псевдонимом «Свободин».
0: Да.
1: У него есть там такой персонаж, он в дневнике записывает, что жалуется жена его, выжившая из ума, повторяет одну и ту же фразу. Вечно он жрет. Вот всегда, вот когда чешские фильмы смотрели, наши люди сидели, вот у чехов вечно в фильмах жрут. Ну, это, конечно, такая была, ну, ксенофобия, я считаю, вот.
0: А не стоит ли вот выделить людей, которые особенно много и вечно жрут, как-то в отдельную, ну, национальную такую вот, ну, в отдельную расу?
2: Это можно.
0: По физическим признакам, понимаете?
2: Александр, вы не первые. Я недавно, год назад был последний раз в Москве проездом, видел огромный рекламный щит. И там было написано, он слишком много ест. И женщина, похожая на певицу, пыталась игриво ударить сковородкой представителя огромного нас меньшинства на фоне кухни из Италии. Он слишком много жрет. И была подпись для этих мусульман в голубых шапочках, да?
1: для мусульман в голубых шапочках.
2: Так называли евреев.
1: Вам недолго придется говорить загадками.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Это Соломон Жмур вас беспокоит.
0: Здравствуйте, Жмур.
6: Я вот Кишмань Тухаш, никак не пойму, по какого Бориса Борисовича вы там говорите. Согласен с вашим романчем, что шведы — это полное говно. А как бы Борис Борисович, вообще, какой Борис Борисович, если это не собирательный образ, какую нацию вообще он уважал? Я понимаю, что нацию он не уважал, естественно. А может, и уважал. А какое он давал предпочтение? И, в общем, вот по национальному признаку, будьте добры, ответьте мне, пожалуйста.
2: Кто давал, там вы предпочтение оказывалось.
0: Ну, нужно, наверное, представить Борис Борисович.
1: Борис Борисович Мухамедов.
0: Мухамедов.
1: Борис Борисович Мухамедов долгое время работал помощником режиссера в Уфинском кукольном театре, в Казанском, простите. Он влюбился... Это была любовь, которая не смеет себя назвать по имени, как говорил Оскар Уайлд. Вот, в прекрасного...
0: Коверного этого театра.
1: И остался в одном городке на Днепре. Борис Борисович, как все, как исполнительный человек, изучил несколько языков, слушал всех. Он слушал и Рафаэля, там, и Джани Моранди. Борис Борисович, внесите ясность, пожалуйста.
0: Причем бывало, что он слушал это все сразу подряд и кучи. Мало того, нужно сказать, что Борис Борисович, в общем-то, постоянно находится в изучении. То есть его изучают ученые. Это феномен. Дело в том, что этот человек официально единственный в мире человек, у которого постоянно потеют руки. Когда он запихнет их в карман, сразу пропотевают. Стоит ему там поднять их вверх, там они стекают по локтям. А почему это объясняется? Это профессиональная болезнь.
2: Ему он любит все тухости.
0: Совершенно верно. Что нам расскажет сам господин Мухамедов?
3: Самосис.
0: Нормально, хорошо. Я думаю, исчерпывающий ответ. Вполне. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Меня зовут Перепетуя Игоревна.
0: Здравствуйте. Я понял, вы хотите высказаться по поводу белья все-таки.
7: Нет, у меня тут такая большая проблема. Мой муж в Запорожье работал комбайнером. И дело в том, что... надои пшеницы исчезли, и с тех пор его по ночам преследуют кошмары, и он кричит на... Алло?
0: Да-да-да, вы говорите,
7: Он кричит по ночам, качает ветер, спелые колосья на белой жопе, черные волосья.
0: Угу.
7: Да, вот я хочу сказать, жопа-то у него совершенно не волосатая, и... Я замучилась каждую ночь выслушивать эти крики. Что же мне делать-то? Помогите мне.
0: Спасибо за звонок. Можно я от себя посоветую? Дело в том, что очень часто к нам приходят с подобными просьбами в наш центр. Мы выдаем, как правило, 1-2 стакана озимых. То есть где-то спустя месяц озимы начинают мычать, и вот это мычание, оно несколько нейтрализует и успокаивает страдающего. Вот.
2: Да,
0: если озимые не подходят, то следует поставить банку, но только одну банку. Только одну банку. Место здесь уже индивидуальное. Все зависит от количества, от расстояния вот от крестца до последнего шейного позвонка. Его нужно поделить на 2/3. И отступив 2 пальца влево, если смотреть с попочки вот левее от этой 2/3, прилепить банку вот где-то на час. Вот. Тоже выводится. Вот, ну, просто уже кричать и по ночам больно.
1: Ну, потом лично я, вот я как дантист, у меня есть коллега, я вам могу дать в Кишиневе адресок. Отель «Колхозникул» «Интурист» на 16 этаже принимает доктор Эмиль Будейр.
0: О, это же известный доктор Будейр. А скажите, я слышал, что недавно совершенно он, как-то у него были какие-то неприятности с властями, что он вроде бы там какими-то прыгал через простыни по главному проспекту Кишинева.
2: Могу объяснить.
0: Да, вот если можно.
2: Эмиль Будейр, родной брат Бориса Будейра. Борис Будейр в городе Кишиневе, столице Молдавской Советской Социалистической Республики, был крупнейшим знатоком старой Италии. У него были все пластинки, которые были столь востребованы на юге России. Моновский Адамо, ранний Моранди. Но потом он перешел на видео, так как негры перешли с ритм блюза на рэп, по меткому замечанию моего конфидента, юриста-драматурга. Вот. и только для того, чтобы Борис Будейр, брат Эмиля Будейра, не мешал воссоединению Молдовы с Троясско Романия Мара, был чудовищным образом оболган, привлечен к ответственности честный дантист еврейского происхождения города Кишинева Эмиль Будейр.
0: Как ему было тяжело, ведь я помню, и в семье у него началось Будейриха, там тоже сразу перекинулось. Вот, между прочим, чем гениальный человек, чем человек, скажем, лучше там это дентистирует, да, или там высверливает, тем у него сложнее ситуации в семье. Ведь все домашние животные, жены, все окружение, они чувствуют себя за ним, как за каменной стеной. И не прощают ни малейшей бреши в этой стене.
1: Его не смутишь, у него и кличка была Вагабондо.
0: Вагабондо была кличка. Известный человек. Да. Приятно было о нем вспомнить.
2: Жены,
0: да? Приятно.
2: У которых, если у которых и были, то им нужно только одну каменную стену. Я согласен быть каменной стеной, чтобы разбить их головы о себе.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: Я хочу, чтобы вы прокомментировали вот такой маразм. Значит, Ельцин ехал в аэропорт Шереметьево у нас по Ленинградскому шоссе. Вот напротив моего дома, значит, такой, ну, большой щит висел.
2: Ага. Звони, звони, если... ты там знаешь, звони.
8: Алло.
2: Да, слушай.
8: Если это... Алло.
0: Алло. Да, вы говорите, не
8: знаю. Значит, такой большой щит висел, и там, значит, было написано...
2: Уровень в воде.
8: А из машины... Из машины-то он только половину щита увидел,
2: так,
8: а там,
2: значит,
8: внизу написано, если это пьет и вам, значит, надо пить и вам. Ну, знаешь, Ельцин прочитал это, приехал в аэропорт, позвонил Лужкову, пиздюлей за это дал, за этот щит. А Лужков быстро разобрался, и оказалось, это щит был Очаковского молочного завода. А он вверх просто не увидел, что там это нарисовано, молоко, пакет, там мужик пьет и так далее. А вот вы расскажите из своей жизни, вот дантисты, юристы, у вас так какие травматические случаи, какие были вообще? Вот?
0: Понятно, спасибо, спасибо. Ну, в принципе, в этом случае нет ничего совершенно необычного. Другое дело, если, например, вы стояли на балконе, а лицо, о котором вы сейчас говорили, вдруг помахало бы вам платочком, именно вам, понимаете, тогда. А здесь, ну, мало ли, ну, ничего, по-моему, в этом нет такого. Вот другое было дело, это когда один новый русский поставил плакат на Кутузовском проспекте с изображением всей своей семьи. Левретки, собачки, баллонки.
2: О, какая... левретки. Это кунилингус для обеспеченных француженок.
0: О, я так думаю, что это...
1: А вот у меня был случай, мы лобали халтуру. Женя Кеслых, Саня Навоз, Игорь Ноздря набухался, и меня поставили на басу. И был саксофонист, это еще тогда, ну, они еще подвязались на халтурах.
0: Гнутый звали.
1: Точно.
0: Я помню, вот. Он у всех тогда играл.
1: И он накирялся, халтура обкомовская, и надо играть «Журавли». И только мы объявили под эту песню «Просьба не танцевать». А его уже пытались оттащить за барабаны, вот. И он вот так вот, а его выпустили, и он подбегает к краю, вот, к краю эстрады, и у него вываливается из пиджака вот такой огурец, представляете?
0: Ой-ой-ой, какой конфуз.
2: Огурцы.
1: Жалко, что никто не проезжал.
0: Ну, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
9: Слушайте, ну какой же язык у вас, а? Кошмар! Как не стыдно тут!
0: Георгий Романович, какой, камень в ваш огород!
9: Боже мой, неужели вы учились где-то?
0: Сейчас мы узнаем это.
2: Он-то учился, он-то
9: учился. Какой-то там режиссер, кто-то еще. Да что же это такое вам разрешают?
2: Что может запретить свободному человеку?
9: Какой там свободный человек? Какой грязный язык? Вы еще произносите имя Сахарова. Еще Лихачева назовите. Одним и тем...
2: назовем.
9: Одним и тем же языком.
2: Завод имени Лихачева.
9: Да.
1: Вы знаете, во-первых...
9: Гнусность такая. Позор.
0: Сейчас трубку и положила трубку. Ну что же, это самый хороший метод завершать спор, класть трубку.
1: Давайте что-нибудь заслушаем. Давайте, как на халтурах раньше говорили. Заказали ухаря купца и сувенир. Хозяин топор показывал, аппаратуру порубает. Пошли лобать.
0: Ну, в общем-то, мы немножечко отошли, отпереживались от этого звонка. Утерли слезы. Действительно обидно. Очень все мы чувствуем свою бубенцевую вину. Вот. Ну, а что греха таить?
1: И, Адольф Игнатьевич, я вам сразу скажу, вот, тем более вы тренер, вы наставник молодежи. которая уже давно, честно говоря, уже до Белочки. Белочка посещает ваших воспитанников. Не упоминайте больше имена Саймона и Гарфанкеля вот в таком контексте, я вас прошу. И Леонарда Коэна тоже оставьте, пожалуйста.
2: Да, Белка Горячкина.
1: Бо женщины обижаются.
2: Белка Горячкина давляет мантию Величкина. Ну что же, потяну себя сам за язык. Клуб политической поэзии продолжает свою работу. Я, как старый сочувствующий старым большевикам, хочу приобщить вас, дорогие радиослушатели, к высокому искусству. Не знаком ли вам Плеханов, вкус клопов и тараканов? Вот, не выдавить вам пыщ, разговор завел Ильич. Вы поменьше говорите, а давайте-ка давите. И побольше тараканов. Вдруг обиделся Плеханов. «Что ж, извольте, милый друг», — молвил Ленин, ныне труп, загоняя в рот Плеханову прыщ и стаю тараканову. «Ты не радуйся, вождяка, скоро непростая кака, кал отравленный каплан будет тебе в рот наклан».
1: А вот вы знаете, Адольф Игнатьевич, вот вы вот так вот, вот говорите про это, а между тем я должен обратить ваше внимание на вот какой аспект. Вот этой вот нашей недавней, как говорится, истории. Как вот как друг Кости Беляева пел в хали, по тундре по сибирской дороге, вот так, куплет, которого нету Высоцкого. Так вот, куплет, которого нету Солженицына. Дело в том, что, между прочим, большинство так называемых черносотенцев все были агентами английской разведки. В то время как вот евреи вот эти вот и секретарь Распутина, это все были агенты Германии, за союз с Германией, чтобы не было этой поганой войны, вы понимаете, чтобы...
0: Вы имеете Краутро... первую или вторую?
1: Первую, разумеется, первую. Первую, чтобы... И тогда мы с вами Крафтверк слушали бы уже, вот буквально вот Ежов бы пытал всех этих вот, понимаете, вот этих вот, ну, недостойных ваших тренировок людей, уже был бы Крафтверк, уже Краутрок здесь бы воцарился. Представляете, какой мы порнус бы срубили бы.
0: А у нас, вы знаете, в институте учился правнук Ежова, того самого, такой стеснительный, такой в склянках.
2: Да
0: такой...
2: Николай Иванович партийный был, разве он не был стеснительным человеком?
1: На Клиффа Ричарда молодого был похож.
0: Да, и ну, волосы очень, так очень, вот. Очень стеснительный, очень...
2: Когда... А у него были фиалковые глаза, как у деда?
0: Как у оленя как... были грустные, печальные глаза.
2: У Николая Ивановича Ежова, партийного человека, жена была... из племени, если не Сарата, то Александра Галича, каудили всей Испании.
0: А вот скажите, пожалуйста, Георгий Романович, вы как кинодраматург поставили и слепили, вот, потом сломали. Вот зачем?
1: Что вы имеете в виду?
0: Это да ладно.
1: Как говорят у нас в Украине, говорят так, что ты этим хотел сказать?
0: Нет, нет, ничего, не обращайте на меня внимания со мной.
2: Главное, найти адрес, где чай упаковывают.
0: А как вы считаете, вот, например, существует такая сага о форсайдах, да? Или не существует? А вот почему бы вам, как хорошему знакомому и другу господина Прокуды, не сделать сага о Прокудах?
1: А вы знаете, что ходили слухи, что у Прокуды был марганатический сын, который пел в ансамбле в пятой школе. Пел «Let it be» на русском языке. Вот это вот. «Когда я взял гитару в руки, это был мой первый шаг. Мама мне тогда сказала, пусть и да, будет так, будет так, будет так». Это был очень странный мальчик, потому что у него была седая прядь.
0: Вы имеете в виду...
1: Поразмыслите.
2: Свердловский есть седой прядью, похож на Коваленко. Я тренировал Коваленко и давно увлекаюсь Сергеем политиком.
0: А скажите, вот, собственно говоря, ваша тренерская методика, она как-то сугубо индивидуальна или это общий подход? Скажем, если вот Коваленко этот придет, там потом Ковалев и тут же Бубка. Вот они все втроем, могут ли они втроем тренироваться, значит, прыгать одновременно, там, прыгать и еще перепрыгивать? Потому что выше, перепрыгивать и прыгать, это разные
2: выше
0: вещи.
2: Выше головы Ковалева ни одна Бубка не прыгнет.
1: Нет, как, а посмотрите. Как говорил... Муслим Магомаев в передаче про Элвиса Пресли «Хочется вступиться за коллегу». Играл Элвис великолепно. Так вот, Адольф Игнатьевич, его обвиняют сейчас чуть ли не в том, что он устроил там таки дахау небольшое. На самом деле это,
2: это
1: были лагеря по переподготовке. И администрацию он набирал пацанов из своих же, чтоб они следили, чтоб никто там не мастурбировал. Вот так ходили с фонариками.
0: С факелами.
1: С факелами шествия. И поэтому все, что про Адольфа Игнатьича вот говорят...
0: Это от и до.
1: Это были выдумки. Там есть несколько снимков с истощенными мальчиками. На самом деле, сами себя изнурили мастурбацией.
0: Безусловно. Но,
1: сейчас все они члены советов директоров офшорных компаний, между прочим. Никто не умирал.
0: Скажите, вот, Адольф Игнатьевич, что-то тут интересно. Вот перепрыгивать или подпрыгивать? Какая тут разница? Вот, я вот все-таки считаю, например, перепрыгивать — это побеждать перепрыгиваемого врага. А подпрыгивать — это побеждать самого себя. А еще можно прыгать в длину. Вот, значит, прыжок в длину, как мы его рассчитываем? Как, значит, победу над этой территорией, над каждой травинкой, грибинкой или над лежащим на этой территории? Или как бы просто, опять же, победу над самим собой? То есть, значит, прыжок, перепрыгивание и подпрыгивание. Вот хотелось бы...
2: Главное не заливать драгоценным семенным материалом поганые грибы, а проще собирать естественные.
1: Словно два больших гриба, грязного, копченого, загноилась губа, стала цвета черного. Что губа? Вся жизнь черна. Петельку накинем-ка, и на люстре у окна потихоньку сгинем-ка.
0: А откуда такая суицидальная мода все-таки на люстерке вешать? Вот, например, мы предлагали в каких-то таких неблагополучных областях и районах делать дома, конструировать сразу со спецкрюком, СК сокращенную.
1: Потому что дефицит — это вот то, что вы говорили про гамаши, про гольфы. Это тоже часть, которая определенную остроту жизни придавала, экзистенциальную, понимаете? Вот дефицит, когда нет люстры, нет ковра. Вот помните, вот Адольф Игнатьевич, помните, вот эта песня была? Вдруг подбегает к нам казах и кричит: «Аллах, Аллах, там дают ковровая дорожка».
0: Это уже припев, там идет ковровая дорожка.
2: Я читал этот сборник, мне приносили его на рецензию, один совершенно... ужасных физических и физиологических кондиций не начинающий спортсмен, но книгу эту я оставил. А вы помните книгу Кинесса? Вы мне прислали ее 2 года назад.
0: Кинесса.
1: А вы знаете, что полное имя Кинесса Тарасович Гинеколог.
0: А, просто автора, я одно время писал под псевдонимом Кинесси разные порнографические рассказы о позах и так далее, продавал. Хорошо, все думали, что это польская Кинесси.
2: Вы не могли бы нам прокинуть материал?
0: Обязательно. У меня дома лежит рукопись, я вам по факсу отброшу. Да, ну, или так отброшу, как начнем переброшу.
2: Откину. Это вы помните, это еще...
1: Я боюсь, что Александр просто боится, чтобы как ей не фарцевали на стороне, как Александр, вот это, как «Архипелаг Живаго» была книга.
2: О, это друг локотенанта Владимира Эскова, да. Честный офицер, почему он глаза не выпил живьем?
0: Нет, дело в том, что он пытался сам себя зарубить саблей. Дело в том, что японские, они короткие, удобны для харакири, так как пехотная сабля русского кавалерийского офицера, она, в общем-то, длинна. И он ее и так, и сяк зажимал. Получилось, просто изрезал себе, в общем-то, все там в лохмотье и оказался только в позоре. Вот. И не догадался, кстати, обломать ее и каким-то образом обмотать там рукояточкой шинели и так биться, как, кстати, делал вот этот самый... граф Усланов, небезызвестный, защищая свою усадьбу от красножопых. Ну, когда они с вилами туда, отдай, кричат, корову, жену отдай, говорит, в Питере революция, он обмотал, помните?
1: И после этого еще песня возникла: «Господа офицеры, с голубым гарнизоном, очко подотрите, чтоб не слыть под лицом».
0: А вот. А между прочим, все тут думают, что это все песни какие-то выдуманы вот тут в подворотнях, ничего подобного. А все это историческое подоснова идет оттуда. Кстати, многих раздражали в офицерье околыши. Вот обратите внимание, околыши и длинные
2: погоны. Акатыши. А в палате номер 6 пациент Василий рвет на жопе колью шерсти, весь от боли синий.
0: Вот.
1: Это карательная медицина вот была. Хватали людей вот так вот прямо из кулуара.
2: А за что же, вы думаете, у меня звезды на погонах?
0: У вас их нет уже.
2: Ну, этикетки-то остались.
0: Ну, вот это да, дырки остались. Так дырки звезды можно наколоть.
1: Звезды не переклеишь, это можно прайс-лист там оставить.
0: А что тут у нас вот, Мухамедов как-то молчит? Наверное, он все это принимает на свой счет, ведь он у нас...
2: Руки на стол, руки на стол, из-под одеяла руки унимай.
0: В глаза смотри. Да, ну что же, я чувствую, что все выше нами сказанное вызвало необычайный интерес у наших радиослушателей. И сейчас я предлагаю вам послушать, о чем они хотят вас спросить. А, да, напоминаю вам, что в гостях у нас тренер Адольф Игнатьевич Прокуда и кинодраматург-адвокат Георгий Романович Белограй. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Мне очень понравилась ваша беседа, и в связи с этим я хочу задать вам несколько вопросов. Что вы думаете о современной бодитологии? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что вы думаете о том, что скоро вот в городе Москве введут бесплатные туалеты для бомжей? И третий вопрос о сексуальных меньшинствах в нашем любимом городе. Спасибо за внимание.
0: Спасибо.
1: Адольф Игнатьевич, вам микрофон.
0: Я предлагаю все-таки вот начать...
2: Главное, без комфорта.
0: Это, во-первых. Во-вторых, мы уже выносили в Думу такой вопрос, что каждому без определенного места жительства будет выдана определенная корка, по которой он показывает ее в глазок любой квартиры, и каждый обязан его пропустить в это место.
2: Дума думская, по совету шалялася, и на нас незначайно брела.
0: А, я думал, вы хотите что-то сказать, Борисович.
10: Был вопрос о сексе.
2: Борис Борисович, прошу.
10: У нас тут тяжелая проблема в ресторане. В туалет не пробиться просто.
2: Ну, смотря зачем, смотря зачем.
0: Ну, а что касается современной бодитологии, то, я думаю, наши гости не могут по этому вопросу ничего сказать. Вот, поскольку, кстати, опять же...
2: Я могу сказать. Да. Попросил я тетю Иду, подари мне аскариду. Я готов ее распять между зубами пропускать. Отвечает тетя Ида, уже вышла аскарида. Попроси у дяди Савы, у него есть волосоглавы. Дядя Сава един брат, каждый день цепнями срат. Не пустые его карманы, цепни там и тараканы. Ох, уже стучаться, уже стучаться.

0: Так, мальчики, тазики меняем. Давайте сюда вот немножко, да, ножки
1: подвиньте. Осторожно, мой, не переверните.
0: Саша, вы немножко тут двиньтесь.
1: Да-да-да.
0: Совсем водитель.
2: Ага. Бери, только смотри, чтобы он не разбился. Ага. Потом, сам знаешь.
1: Новый миссия.
0: Водичка тёпленькая, новенькая.
2: Быстро по комнатах. И головы в окна не высовывать, я вам там поору, там соплячки.
3: Now, gonna tell you about them green onions.

0: Может быть, кто-то что-то подберет.
1: Но дело в том, что обнищание, это надо глубоко копать. Оно ведь не вчера началось и не позавчера. Это только Битлз поют Yesterday, их постоянно гоняют по эфиру. А человек, который облажался, все потерял, так сказать, остался без копейки денег, про него он песню не споет. Ему не надо заказывать всех этих крепачей, понимаете. Пока он уже там все это, ну, там, аранжирует ему, это уже он должен пойти на какие-то криминальные, жуткие шаги, такое проявить ультрабрутальное насилие.
0: Например, своровать из джипса барсетку.
1: Точно. Но сначала побаловаться с шофером немного. И вот Борисович знает, как в кабаках это было. Там бросают пиджак и говорят, играй, что хочешь. А потом из пиджака говорят, а куда делись мои бабки? Я ж тебе бросил полный пиджак, а ты, я тебе сказал, ты мне заиграй, там, типа, you don't have to say please, suck my cock, вот, White House.
0: Ну, или там он зарзальдат, он офицерен.
1: Именно так, или вот это вот, Defanen Hoch и Ryan Festgeschlossen, и Sam Marschiert, Minruy,
0: Festgeschlossen, да.
1: Kamraden, Dirot Front, Andrei Aksioner Schossen, Marschiert and Geist, в наших незримых рядах, Адольф Игнатьевич. Помните уцененные одежды магазины? Что там продавалось?
2: Да, меня вызвали, мне надо было жить, у меня много детей, один в Кузьминках, другой в Строгино. Они, Александр, слушали ваши передачи с детства. Вот.
1: Но хаты ты им сделал.
2: Я говорю, как всегда, только правду. И я с целью, они еще не родились, эти дети, но я уже должен был их кормить. Я был в командировке в городе Кашин. Это хороший город, это родина Калинина. Мы сейчас находимся на Калининском проспекте.
0: Безусловно.
2: В его честь именем. Когда снесли скульптуру моего земляка по командировке, на ней было написано на постаменте «Iron Maiden». И вот. Кушайте фраглотом все эти события. Так вот, там, в этом городе было 47 церквей, и лишь одна из них действовала. Называлась эта церковь всех святых, скорбящих и молящих, и находилась она по адресу улица Красных Идей. Батюшка в джинсах вместе с плоскогубчиками, как вы знаете, починял для матушки миловидные особы, светелку починял, а майор советской армии, который расстреливал китайцев в 49-м и 8-м году, а почему он сказал это так? Это были фанзы, были китайцы, были японцы. Черт их разберет. Ребята, посыпьте мне на уголь, чтобы коксовался получше. Я заходил в фанзу, и один раз меня выстрелили. С тех пор я в фанзу не заходил без гранаты. Я сначала бросал, потом заходил. Дурно пахло, но я остался жив-здоров. 47 церквей, не пропала ни одна икона. Они все сгнили. А висели только анилиновые копии. Если вы знаете, что одного из моих компатриотов, товарища Белограя... Освежите твою память, товарищ Белограя.
1: Ну как ее не освежить? Я же вспоминаю эти времена, когда начиналось обнищание. У меня был знакомый Азизян. Вот он писал такие стихи по этому поводу. «Однажды Ванька, шеф да окунь собрались на базаре водку пить. Шеф бухал, Ванька наливал, а окунь за сторожа канал. И так они там все бухали, пока менты не повязали. Мораль сей басни такова: бухай, но не до конца».
2: Так вот, в городе Кашине я жил в гостинице постройки 1812 года. Там только кровати сменились, все остальные продрали. Там был замечательный, замечательный общественный сортир. Все люди, братья и по-братски испражняются. Так вот, пока субстрат долетал до днища, проходило несколько десятков секунд. Где были диггеры, которые здесь под Кремлем лазают с завязанными косами, задними волосами и в иностранных тяжелых ботинках? Там висела лампочка, 150 свечей, и не было видно, куда что упадет. И был источник на дне. Несколько десятков метров было до дна. Предки знали, где ставить гостиницы. В городе Кашине был первый памятник Ленину, фигуре в мировой истории и в истории нашей Родины, самой значимой. Так вот, там был огромный постамент.

0: Монумент и маленький бюст Ленина. Это был первый бюст в РСФСР. Напротив был торговый ряд. Торговый ряд, и в этом торговом ряду была секция уцененных товаров. Еще не было в продаже усилителя «Брык» за 600 рублей. Но первый выбракованный аппарат там продавался. Стоил он 200 рублей. Он был уже запылен. Продавалось пальто с пуговицами диаметром 11 сантиметров, которое стоило 5 рублей. Я купил это пальто, вывернул его наизнанку, купил несколько школьных пирожков. В школах к тому времени уже пирожками не кормили, в городе Каша они продавались. Они были похожи на галоши с патокой. Стоили они по 6 копеек. И были огромные зиккураты, как у нашего брата, дяди Хусаина из Ирака, коржики по 8 копеек. Я люблю этот город до сих пор. При въезде в город стоит шестиэтажная недостроенная гостиница имени товарища Калинина. Сейчас там, видимо, написано тоже «Iron Maiden», «Моп вашу ять».
1: А я помню, в бытность своей службы в рядах я посетил город Гусь Хрустальный, и как раз был такой мощный период, ну, хрустальком поразжиться. Ну, как надо же было.
0: Я был в городе Гусь Железный, я отбивал фальшивую командировку, изучал маршруты.
1: Вот, нужда же заставляла, как-то крутились, все вертелись. Вот я по Хрустальному все больше. И как-то, в общем, оказалось, заделали они этот проем. Мне, значит, пришлось пройти, и очень захотелось набить тушку чем-то. Смотрю, продают беляши. А в то время беляши — это как если бы сейчас, например, сюда, к нам в студию вошел бы, ну, Брайан Ферри и сказал: «Здорово, ребята, давайте выпьем».
0: Ну, если Брайан Ферри, может быть, ходит каждую секунду. Видим, он на самом деле такого маленького роста, этот певец из группы Roxy Music, что мы можем даже его и не заметить.
1: Можем.
0: А блеять мы можем не хуже его. Пожама-рама!
1: Да, так вот, а что касается беляшей, я, естественно, накупаю кучу этих беляшей. Я начинаю набивать ими брюхо и обнаруживаю, что они с рыбой, причем уже заранее где-то сварены, потом эта рыба снята с костей, и эти беляши просто с рыбьими костями.
0: Это бакинские инсинуации. Там бакинские. Очень моден был из Ростова привезен рецепт, назывался он «Шашлык с рыбы». Также там одна пластинка «Роллинг Стоунс» называлась «Суп с козла».
1: Там голова его была мощная. Слушай, на что-то у нас приуныл.
2: Оставьте
1: Георгий Романович.
2: Оставьте в покое Баку. Я слушаю, и вот как та женщина, что звонила, вот говорила, что вы даже имя Сахарова здесь вот упоминаете, мараете, и замарана я с вами сделалась. Вот вы бы еще Лихачева упомянули, вот Брайана Ферри вы.
1: Затронули.
2: Какое
1: тоже.
2: Кому дело, какого роста человек? Я лично тоже, когда я начинал еще директором школы, работал вот в районе, вот, мне тоже говорили, что я вот, ну, типа вот на платформах хожу, вот как Bay City Rollers, знаете, вот тогда была такая, да, группа, да. Пацаны играли.
1: В танцах такие.
0: Ну, вы же старый КРЗИст, у вас черный пояс, черные чулки.
1: А у нас вот, кстати, во дворе, я хочу сказать, был такой парнишка, и, в общем, Витька, а фамилия Подлещик у него была, а кличка Сом. То есть он был очень странный, он был расположен как кошка, но он не был уродом, ничего, то есть просто у него ручки и ножки были коротенькие, он ходил вот так, как кошка, вот так. Тело у него было длинное, ручки, ножки короткие, достаточно быстро ходил, перемещался с рюкзачком, иногда катал более мелких детей на себе.
0: Как говорится, летает, только не Зенька. Сосед ваш, Витька.
1: Нет, он не летает. Это не мой сосед.
0: Значит, он лёг.
1: Мы разъехались уже.
2: Витька звали Коршун, это брат Азизяна был. Он
1: вот этот имеешь?
2: В радиотехникуме учился.
1: Да нет, это точно Сом.
0: Сом — это уничижительная кличка финских племен, врагов Ленинградской области.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло?
1: Да-да-да.
3: Да, вот вы тут говорили про различных там белоофицеров, это очень интересно. Так вот, я тут легенду одну вспомнил, которую мне тут рассказывали. Ну, ведь вы знаете, что, в общем-то, Аркадий Северный на своих концертах всегда почему-то во время того, когда что-то пел, носил кепку. Такая была, значит, коричневая кепка, значит, ободранная, из-под коричневого там серая торчала. Вот. И еще ходила, значит, легенда, что эту кепку подарил ему какой-то там реабилитированный белогвардеец. Вот. И что за подкладкой этой кепки на самом деле были написаны тексты всех вот этих песен про этих поручиков и так далее. Вот, но потом что-то с ней случилось. Вот вы не могли бы поточнее рассказать вот эту легенду, что там вообще было? И говорят, что он, когда потерял ее на концерте в городе Крижопле, что-то там случилось, после чего он умер.
4: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Естественно, сейчас наши гости пояснят. Я думаю, что нужно начать с Адольфа Игнатьевича, поскольку я, в общем-то, знаю, что вы вообще дома держите большую коллекцию кепок самых разных, от игрушечных морячков и заканчивая, в общем-то, кепками с гигантских монументов героям войн.
0: Я собираю пластинки группы «Кепка» и группы «Тупые». Они с группой «Манго-Манго» делали первые концерты. Но «Манго-Манго» были на подпевках. Там был один чернокожий пудель. Куда они его дели, видимо, заставили торговать наркотиками для лучшей раскрутки. Но к разговору о Северном Аркадии. Уроженцы неизвестно какой станицы, но проживавшем в городе Ленинграде. Он умер не на концерте. Я не думаю, что он что-либо, кроме того, как пил, делал в городе Крыжополе, кто бы его там слушал. Северный Аркадий. Он умер с одним выражением на устах его священных. Свидетель там жив, и он подтвердит этот свидетель. Хотя не знаю, жив ли этот свидетель в настоящий момент, но... Господину Белограю. Отвяжите память, товарищ Белограю. Что сказал Аркадий Северный перед кончиной?
2: Он сказал два слова. Два слова, Адольф Игнатьевич. Эти слова были... Их может каждый переводит для себя по-разному. Это были те самые слова, которые повторяют очень могущественные организации, которые еще со времен Гогенштауфенов считались развеянными по ветру, как прах заразного больного. На самом деле этот пепел до сих пор веет. И я считаю, что Аркадий Северный, каждое его слово было на вес золота, и вряд ли там, ну, стоило бы буквально понимать в его интерпретации какие-то слезливые во хмелю причитания белых офицеров об утраченной там матушке и голубом говнеце, как это поется вот в известной песне. Северный, наоборот, воплощал как раз такие энергии хаоса, подчиненные его колоссальной воле, его колоссальной авторской воле. Он именно воплощал в себе те хаотические ветры Евразии, от которых вот именно беременели вот жеребийцы Крыма, Готенлянда, понимаете? Вот. Северный — это был предтеча, это был, как и многие в 20 веке, свободные умы и солнечные гении нашей империи зла. Аркадий Дмитриевич Северный воплощал колоссальную такую хазарскую, революционную, субверсивную в себе мощь. И поэтому его очень трудно представить себе в качестве такого в стиле ретро, такого ностальгирующего пассеиста, который, в общем-то, концентрировал свое внимание. Он пел обо всех, там, он унижал, он всех, он в его песнях, он не щадил никого, он совершенно занимался такой вивисекцией. Каждое слово, его с точки зрения каббалистики, такой каббалистики, пути левой руки, массу значений. Поэтому я не даю советов, как Арбенин говорит, советов не даю, хотя я адвокат, но за бабки даю, а так вот на шару не даю. Вот. Поэтому и Северного следует понимать, он занимался субверсией, как Лев Троцкий, как Феликс Дзержинский. Он разваливал, чтобы воссоединить. И те монстроиды, которые сейчас собрались здесь, очень многим этим обязаны. Но те два слова, которые Рудик Рыжий говорил, что сказал Северный, я их не стану повторять, пусть каждый для себя их вообразит, а мы можем быть сейчас Александру Адольфу Игнатьевичу дадим карты в руки. Мы здесь все собрались в Праге. Вот сейчас не за пустым столом, мы немножко закусим, а может быть он там скажет лабухам, пусть слабают что-нибудь такое нецензурное, шокирующее, потому что сейчас уже все спят и все сойдет с рук, и концы в воду.
0: Маленький интродакшн. Когда маленький я был, я на Украине жил, немцы Киев занимали, мамку с таткой расстреляли, а за то, что я заплакал, мне фельдфебель в рот накакал. И хоть кончилась война, не забыл я вкус говна в кепке.
1: Мы продолжаем нашу беседу с Адольфом Игнатьевичем Прокуда, тренером, и Георгием Романовичем Белограем, кинодраматургом и адвокатом. Вот понимаете, в чем дело? Сейчас уже грядет великое все-таки потепление. И встает очень остро все-таки проблема озеленения, озеленения города, газонирования его и так далее. Я знаю, что вы оба, в общем-то, вдвоем выходили и делали вот эту демонстрацию по поводу того, дайте нам семян, мы все усеменим.
2: Да.
1: Хотелось бы узнать о том, как это все закончилось, и будет ли все-таки производиться вот это осеменение, потому что осталось, в общем-то, по-моему, недели две до того, когда это будет иметь смысл. Потом мы, конечно, осеменим, но вряд ли это взойдет. Если взойдет, то в каком-то мутирующем виде, то есть она может пойти куда-то в бок. И... Ну да, я понимаю, yes. что это...
2: Главное озеленить, то есть да. придать определенный такой вот, ну, зеленую окраску всему этому. Вот, только вот, избежать вот, вот. Вот этого, вот, вот этой вот КВНовщины, вот этой вудстоковщины. Вот когда, знаете, выводят студентов ослов, они там ходят с рюкзаками, смердят. Это такую ненависть вызывает. Знаете, я развелся со своей прежней женой Стибой Матракоцкой. И сейчас у меня молодая девчонка. Она... садомазохистка.
1: Это хорошо.
2: И она говорит, что вот я вот не могу ощутить вот себе полноту всего своего счастья. Вот я себя чувствую как вот просто как Ева Браун, где-то закупоренная там где-то вот в Рейхстаге, там вокруг идет, жизнь бурлит, летят солдаты прекрасные, славяне там уже вошли в Восточную... Восточную Пруссию, ручки шариковые ломают, там все это. Понимаете? А я представляю себе одно зрелище, как ленинградского художника такого какого-нибудь, трансавангпостмодерниста, нашли, когда он еще хиповал, шофера-дальнобойщики в мусорном контейнере. Достали, он хотел на шаряку проехаться в Крым. И избивают, избивают, избивают. А его невеста стоит тоже, актриса, она потом получит Оскара за фильм там про то, как ее бабушка выжила под четырьмя горами трупов, знаете, 13 могил Хаджи Насреддина. Знаете, такой фильм был?
1: Да.
2: Это по моему сценарию отчасти. Так вот, и вот она говорит... И вот после этого у меня вот возникает вот какое-то странное ощущение такое. Вот это вот вспыхивают такие двойные молнии у меня в глазах. И после этого я иду на занятия, наблюдаю за ними. Вот эти вот смердящие вустаки, понимаете? Вот Адольф Игнатьевич не даст сбрехать. Как вот это все у нас было? Выезжали на пляж, брали белыми цне, ящиками, на лодках, на водяных трамваях. Весна 2, весна 3, хиппи-хиппи шейк, свингин блу джинс, Костя Беляев на магнитофонах. А эти смердящие янки, вот эти япи там, они у себя барахтались в грязи. На этих гитаристов тошно смотреть. Грязные, немытые космы, недоразвитые подбородки. Это просто паноптикум, вы понимаете?
0: А абсолютно садомизировать на обложке?
2: Ну, это уже...
0: Beautiful people, volume 2. 14 минут композиция индусского ситариста Рави Шанкара.
2: Ситариста?
0: Ситариста.
2: Сидоренко? Он проворовался, я не стал его отмазывать.
0: 3 минуты 29 секунд группа «За птички».
1: Тут еще, видимо, имеет смысл обсудить в то время растительность. Вот, например, вы, я вижу, ну, абсолютно оба, простите, лысые. Вот, ну, это вызвано временем года.
0: Вот. Обо что ножи точить?
2: Гуляем с умом.
0: Нужно это?
2: Гуляем с умом.
1: Вот. А что касается тех времен, ведь были модные очень такие усы, как у Мулевина, вот насколько вы
2: Мулявина,
1: помните.
2: Мулявина, Владимир Георгиевич.
1: Мулевина, я имею в виду. Мулевина Георгия Тарасовича. Мы, видимо, с вами говорим о разных людях. Тот был в свое время водителем посла Республики Мозамбик в России.
2: Я вспомнил его.
1: А вы о ком говорите? Он в ансамбле Дудкари пел.
2: В «Известиях», «Гусляры», в «Известиях».
1: А да-да-да-да-да-да.
2: В «Известиях» был фельетон, Устин Малопагин написал, назывался «Всадник без головки». И вот там вот была ссылка на то, что у одной девчонки, у фарцовщицы, дядька работает шофером в посольстве. И у него 7, там было так написано, 7 килограмм одного хампердинка, не говоря о чикагских обезьянах. Вот, может быть, Адольф Игнатьевич помнит, потому что это из его майнкамф, он больше. Он выписывал все газеты, он же подписывался так, он еще журналы для слепых, советиши Геймланд, все выписывал. Я же знаю, мне писали.
0: Советиши Геймланд. Да, это Майн была газета. Games. Я все глаза сломал. Сюда-сюда считал.
1: А вот ваш первый флаг, Адольф Игнатьевич, спрашивает школьник Сережа.
0: Мой первый шо?
1: Флаг.
0: Флаг. Это моя первая фамилия, флаг. Потом а вот я взял фамилию Кравчук, но... Но...
1: Вы вспомнили тоже, какие смешные были, когда он пришел, говорит, я хочу быть Кравчуком, говорит, извините, это зарегистрирована торговая марка, уже болты, дескать, делаем.
2: Попался на болтах.
1: Попался, на болтах попал. Было смешно.
0: Копченые болты.
1: Ненавидит болты с тех пор. Да, ну ты хорошо, флаг. Ну, Кравчука
0: видать,
1: дальше.
0: Не в ту резьбу крутили, наверное.
2: Его вахтерша вложили.
1: А сейчас, получается, Прокуда. Все-таки.
0: Прокуда это девичья.
1: Ну, я вот это понял. Моя. Все-таки самая та первая, дофлажная.
0: До флага.
1: Значит, до флага была Прокуда, затем флаг, затем вот это самое.
0: Главное, что мне нельзя не спутать ни с Амандюлем Свайт, ни с Перубу Ван. То есть у меня фамилия как фамилия.
1: А скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас висит на стене в вашей спальне большой портрет маслом Клары Цеткин. Вот хотелось бы знать, в чем за пристрастие. Обычно, например, вешают коней или там рекламу какую-то,
0: я
1: или распинают любимую женщину.
0: Женщин, да. Которые мутировали на одном и том же расстоянии, на одной и той же, так сказать, линии огня между Польшей, Германией, РСДРП. Дайк, моя судьба. Это Роза Люксембург, это ее убийца. Неизвестно, кто раздевал убийцу Розы Люксембург.
1: Непонятно.
0: Кто пробовал на вкус орудие убийства.
2: Надежда Дебрянская.
0: Надежда Дебрянская.
1: Кто проводил замеры? Кто проводил замеры?
0: Вам дать имя геодезиста?
1: Да.
0: Ну что же.
2: У нас Матвиенко проводил замеры. Не знаю, как у вас, но вот я...
0: Все замеры проводит только одно существо, если можно так назвать. Это создание. Creatures of the Night. Наша любимая группа Kiss. Двойные молнии в израильские шары.
1: Ну что же, послушаем телефонные звонки, а то, видимо, наши радиослушатели очень волнуются. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Да, мы вас тоже очень внимательно слушаем. Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Саша, я хочу вас поблагодарить за сегодняшних гостей. Очень рада их слышать. Вот. А на самом деле у меня к ним не вопрос, а просьба. Коли уж сегодня и Георгий Романович, и Адольф Игнатьевич, если не ошибаюсь, упоминали имя Константина Беляева, а нет ли возможности заслушать его в промежутке между вашей чудной беседой?
1: Ну, спасибо.
0: Можно попробовать без аккомпанемента в исполнении моего...
2: Нет, простите, Александр, а вас разве не осталось от Кости, типа компа?
1: Осталось, но я просто, соответственно, сегодня его не взял с собой.
2: Что вы говорите?
1: Да. Давайте я раньше носил с собой постоянно вот здесь, но после этого... со случая, когда меня обыскали.
0: Георгий Романович, я знаю.
1: Я же знаю, вы тоже знаете. Я к тому же вижу, что уже вот Борис нас, Мухамедов тут тоже распальцует.
0: Он знает, что он ждет. Он дождется этого.
1: Ну что, ну, споем, да? Споем.
2: Я хотел бы, знаете, Адольф Игнатьевич, спеть старую песню вот дивизии, 23-й дивизии Ваффен-СС, дивизии Шандорович. И эту песню написал штандартенфюрер Игорь фон Эренбург, потому что это был большой друг Константина Беляева, который был главным советником по геополитике вместе с Юрой Фабрикантом в этом маленькой авантюре интеллектуально-политической 20 века. Она называется «Дубленки». И тут я прошу, конечно, вот нашего друга Мухамедова... Ну, не...
1: Выйти вон, дескать.
2: Хай сидит.
1: А, ну пусть...
2: Только дайте какой-нибудь подклад такой, шаффл такой, знаете, вот такой, чтобы был баб-шаффл. Вот такой, hey, баба, рибаб, только инструментальный. Я быстро, я найду, так сказать, ритмическую структуру, поломаю, как ломается молекулярная структура свежей капусты, когда ее жарят на сковородках мондиализма.
0: Вот у вас есть вот такая маленькая серебряная пластинка, вот там что-то написано «вор», а «боб» по-английски, «боб».
1: Вот там... сия. Ну вот хороший шаффл.
2: Yeah. Мы с Борисом порешили, с Борей мы дубленки сшили. Первоклассная овца для грузинского купца. Закупили шкурки лисьи и отправились в Тбилиси. Нас тем более зазвали с главпочтамтом геноцвали. Приезжаем, отдаем бабки в портфеле моем. Ох, попили, ох, поели, а на шота руставели. Все кричат «Ара, ара!», а нам с Виблова пора. Вылетаем с самолетом, Боря, сука, ох и пьет он, прямо в аэровокзал, тут нас Муры повязал. Вот привозят на Петровку и глядят в татуировку. Я кричу: «Кацо, кацо!» А мне рукою и в лицо. Я кричу: «Ара-ара!» А мне граблёю по рогам. Только сразу бить не стали, потому что на груди у меня товарищ Сталин. А теперь кричу: «Веди!» Повезли кого куда. Борю вниз, меня сюда. Вот уже который раз. Тут и кончился рассказ. Вот так вот.
1: Ну, с озеленением вы как бы вроде бы все рассказали. Вот еще хотела сказать о таком явлении, о возрождении его, причем возрождении насильном. Дело в том, что в ближайшее время будет потепление, будет, соответственно, отключены все коммуникации с горячей водой, и, соответственно, остров станет проблема бань.
0: Вот тогда будем поливать желтыми струями.
1: Ну, а все-таки, вот что бы вы посоветовали?
0: Прочистить какие... трубы от ржавчины, тогда струя будет светлая.
1: Мощная.
0: Мощная, само собой.
1: А тем, кто все-таки в силу каких-то...
2: Я думал, начал цитировать Бродского, по-моему, такая фраза: «Будем поливать
0: Бродского
2: желтыми
0: Сергея
2: струями».
0: Это разные люди.
1: А все-таки тем, кто не может по каким-то причинам прочищать, ведь есть люди, которые боятся каких-то узких длинных предметов, позвать они никого не могут, поскольку...
0: Пусть вот возьмут это... широкие и короткие, или я знаю, где взять.
1: А все-таки вот правила безопасности в бане, и стоит ли туда ходить, или если нет, как вы считаете, как себя вести людям вне бани, в бане, около бани особенно, потому что ведь бывает он распаренный, он выскочил из бани, он опасен. Он вроде как помылся, он боится, что на него попадет пыль, ему бежать опять раздеваться. Тут вы, не дай бог, чихнул, не дай бог, обрызгал.
0: Вы затронули важнейшую тему, вот эскатологическую.
2: Я как раз вот...
0: Любой я человек, сейчас, выходящий, я опасен. Конечно. Выходящий человек
2: я опасен. Сейчас, я сейчас как раз вот пишу, знаете, сценарий кинодраматургический про молодого человека. Это такая, знаете, реплика Марселя Пруста в наше время. Он сейчас уже не молодой, но его вот молодость, его такие годы вот созревания выпали как раз, когда менялись сорокопятками. Знаете, западные такие были, синглы назывались. И там такие было большое очко в центре. И вот он находит свою, идентифицирует все это. Он видит вот так, говорит: «Сорокопятка Джо Дассена». И он смотрит вот этот вот сингл, вот это вот очко у него начинает в голове, у него кружится вот так вот, знаете, как, ну, такие, как вот, как вот, как Дэвид Боуи поет из «Свастика Whirling in My Head», «China Girl». Ну, да, да. Он видит Мирей Матье, очко, Джо Дассен, очко, Челентано, очко.
1: Он не очко у него практически.
2: Да-да-да-да-да.
1: Ну,
2: да,
1: это
2: да.
1: Же это определенное состояние психики. Это же хорошо.
2: Что ж тут хорошего?
1: А что ж тут плохого? Но если он видит...
2: Но он же рисковал.
1: Рисковал.
2: Он же рисковал, а написать об этом не мог. Только сейчас вот я его
1: это
2: голосом
1: плохо.
2: Говорю. Я
1: это
2: сейчас...
1: плохо, что
2: я
1: не мог написать. Но то, что рисковал, хорошо.
0: То, что не мог, все плохо.
1: Вот. А то, что думал, хорошо.
2: Кто не рискует, тот не пьет из желтой струи.
1: Ну что, послушаем телефонный звонок?
0: Да.
1: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: Уважаемые гости и Александр. Вы знаете, очень остроумные сегодня гости, диалоги прекрасные. Вы понимаете, они все, ну, не как вот, например, заведомо написанные, так воспринимаются, а как импровизация. Поэтому я сама только люблю импровизацию, а не заготовленные такие письмена. И вот, несмотря даже, что Адольф, вот отчество...
6: Игнатьевич.
5: Адольф Игнатьевич, вы знаете, ваши стихи столь прекрасные, вот, они, несмотря что, конечно, написано заранее, они действуют просто, ну, вы понимаете, как веселящий газ.
0: Как вас зовут?
5: Меня зовут?
6: Да.
5: Ольга Кирилловна, я всегда слушаю Александра.
6: Ольга Кирилловна, я счастлив, что вам, к сожалению, эти стихи не мои, ни, к сожалению, не счастье. Я был бы счастлив, если эти стихи принадлежали
7: мне. Благородно, благородно.
5: Ну ничего, вы их читаете, значит, они вам нравятся.
6: О, я благодаря им выжил.
7: Карьеры мы не делаем, но работаем честно.
5: Понимаете, вот особенно я сегодня не сразу слушаю. Когда я пришла, вы читали стихи, там вот проглиста в лосоглава употребляется. Ну, просто, знаете, вот если возможно будет, может, в следующем часе, вот на бис.
1: Обязательно.
6: Я продолжу, продолжу. Там дальше тема есть.
1: Знаете, спасибо, ну, спасибо.
5: Спасибо,
6: Ольга Кирилловна.
1: Спасибо, Ольга Кирилловна. Кстати, она, в общем-то, открыла новую тему такую. На бис прочтение стихов.
2: Стихов.
1: Вот так вот. Кстати, вы, Адольф Игнатьевич, можете встать на табуретку, чтобы как-то вам было удобнее, потому что все-таки с табуретки.
6: Надо сначала вкопать ее в бетон.
1: А вот Борис подержит, у него пятер нездоровый. А Борис, вот, подержите ступень, это вот этот табурет.
6: Он другой подержит.
1: Тогда это в туалетной комнате.
2: У Бориса. Еще у него такие вот гипертрофированные окончания пальцев, это свидетельство огромной генитальной мощи такой, знаете. Он из-за этого из театра вылетел.
7: Скажите, что надо привезти немного бетона, да? Мы можем заказать сейчас.
6: Конец стихотворения. Лев Гордон, начальник торга, вынул женский труп из морга. Так холодную дерет, что покойница орет.
1: Ну, это прямо Хокку.
2: Это Либо написал.
6: Не было никакого Либо.
2: Был Боль. Понял, Боль. Это имя он получил в интернете.
1: Ну, а следующая тема, которую нам просто необходимо затронуть, это тема глобального потепления на планете. Как, на ваш взгляд, отразится это на психике населения, животных, в общем-то, и на, самое главное, на нашем с вами здоровье?
2: Надо проверить, есть ли вонь сначала.
6: Мы эти единомышленники. Вот, потепление — это вонь. Вонь — это удушье, удушье — это смерть. Чем теплее, чем теплее будет, чем теплее будет на нашем шарике туристическом, тем быстрее выбрит КСП, КВН, и воцарится настоящая ГПУ.
2: Это надо понимать, как инициалы твоих рекламодателей, Адольф. Крупа, Краузе.
6: Позвольте, я сторонник честной информированности групп населения, подлежащих уничтожению, а ни в коем случае не навязываемой рекламы. Деньги-то идут куда? Куда идут деньги?
2: Как говорил Азизян, куда-куда, в жопу труда, посрать на провода.
1: А как вы относитесь к такому новому, к новой терминологии в политике, особенно в геополитике, как ЛБН, что значит «лица без национальности»?
6: А есть такие?
1: В общем-то, часть из таких, в общем-то, причисляется к студенчеству. Вот часть...
6: У студенчества был такой кумир, его звали Игги Поп. Настоящая фамилия — Настпам Эстерберг. Он пел «Search and Destroy». Найди и уничтожь. Выдери лохмы, нагать в рюкзак, сорви мощный приемник, искусай пейджер.
2: Сколько горечи вот в этих вот признаниях старого тренера, который видит, что все его воспитанники превращаются в черти что.
1: Да, а вот интересно, кто был тренером старого тренера? Давайте вспомним.
6: Я обязан только воле своих родителей. Злой, жестокой, но справедливой.
2: Hey, баба, риба.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот проводила кое-какие научные исследования.
1: Надеюсь, вы не повредили себе ничего?
8: Нет, я не повредила. Это, в общем,
1: а то мы вам повредим.
8: Моей жизни была. Вот это в связи с глобальным потеплением. Я выяснила, что глобальное потепление наступает отчасти из-за того, что большинство людей, то есть массовое количество, выделяют кишечные газы. Из-за этого увеличивается озоновая дыра.
6: Дыра увеличивается.
8: Да, увеличивается. И вот я хочу предложить специальные такие затычки для задних проходов, чтобы они продавались в магазинах и во всех киосках, и, ну, в общем, везде.
1: Спасибо, спасибо. Практически повсюду.
6: Дайте адрес, мы вам завезем затычки.
1: А вы знаете,
8: вы как считаете, это связано вообще? То есть это мои труды не прошли даром?
1: Совершенно не прошли даром. Более того, спасибо вам за звонок. Больше всего я могу сказать, что практически из-за чего образуется бизонья дыра, это уже доказано, из-за баллончиков вот этих, да, которые под давлением выбрасывают всякую вот это. То же самое происходит, естественно, и с людьми. Что касается затычек, то они, конечно, не спасут, потому что будет внутренняя токсикация тушкой.
6: Пора кончать гиперсексуальность, потому что гиперсексуальность — это большое давление. Чем больше выбрасываешь, тем больше дыры.
1: Единственное, чем мы можем здесь помочь, и мы как-то об этом говорили, это что вот эти вот предметы, которые будут затыкать данные отверстия, они будут, скажем так, выполнены в жанре акустическом. То есть, например, выпустил газ, и, например, Элвис
6: Пресли. Это там MTV Unplugged.
1: Нет, ты там, да, или там прозвучала песня Элвиса Пресли.
2: Или Пэт Буна, или Ив Монтана.
1: Да, что угодно. Или, например, голос мамы. Мама сказала, там я тебя, да, понимаете, то есть это мы уже делаем. Выпуск этого налажен. Кстати, каждому из вас тоже мы выдадим, и обязательно сегодня будете идти свистеть нехило. Вот. Так что для милых дам мы, кстати, как правило, вот посвист какой-то делаем. Ну, как правило, они любят вот эту «Одинокий пастушок». Очень много у нас уходит вот этих паротычек с «Одиноким пастушком», и часто идешь по улице, слышишь, там пастушок заиграл, там, и уже эти места как-то
6: обходят. И ноздри раздуваются.
1: Да, ну, нет, надо обходить. Ноздри раздуваются, это, наверное, потому что вы, Адольф, все время против ветра.
2: Пропаду бы.
6: Я за правду.
2: Пропаду бы, расскажите, Адольф Игнатьевич.
1: Пропаду бы?
2: Да. Давайте пропаду
6: бы. Я вообще не увлекался деревьями, но по молодости меня совратил один начинающий. Была группа такая. Сначала The Beatles, как говорила она, знакомая проститутка 19 лет в прошлом году. А есть такой Джон Леннон. Есть такой Джон Леннон? Я говорю, есть, сволочь. Одень парик обратно. Так вот, группа Хорис, которая пела такие же идиотские песни на идиотском английском наречии, делала The Hollis. Переводили все как святые. Святые, святые. Лица маленькие, измазанные субстратом однополым. А другие люди мне сказали, что никакие это не святые. Это падубы. Падубы. Священные английские деревья. Фельдшер Бео Холлес. Это правда. То есть Холлес — это падубы.
1: Ну, безусловно, с этим сложно поспорить, я с вами целиком согласен. Но у нас остается буквально немножечко времени, нам нужно будет сходить разгрузить и послушать, как они свистят свои одинокие пастушки специально. Мы сейчас выйдем, сейчас послушаем музыку, затем 203-19-22 телефон, еще ответим на ряд вопросов, потому что я чувствую тему, которую мы сегодня затронули, ее глобальность. Напоминаю тем, кто только что подключился, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, специалист по тренерству, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Вот скажите, пожарники нас спрашивают со 137-й каланчи. Вернее, не нас, а именно вот вас, уважаемый Белограй. Насколько совместима вот все-таки деятельность адвоката и деятельность кинотравматурга? Потому что по логике, соответственно, вся драматургия должна строиться на адвокаторской практике. И также, соответственно, видимо, вы, выступая в судах, как-то весьма утрируя пафосом своего вот ну, в хорошем смысле этого слова, своей второй половины, вот эти кинодраматургии, должны просто выигрывать все дела. Однако дело о Дрезине, скандальное дело о Дрезине, вами было, к сожалению, проиграно. Говорят, со строт 37-й каланчи.
2: Это, Александр, потому что в тот день, когда слушалось дело о Дрезине по поводу поджога ресторана над Тисой,
1: да-да-да,
2: я доверил ведение дела своему коллеге Портнову. И Портнов, этот старый идиот, пошел и все провалил, потому что он просто, он некомпетентен.
6: Он просто не коренной бакин.
2: А я пошел на профсоюзное собрание театра, музыкально-драматического театра имени Щерса. И сел, как обычно, там выступал режиссер и говорил, первое, чем он меня ошарашил, он сказал: «Умер Пожаренко». Говорит: «Товарищи, смотрю на вас, все меньше и меньше нас становится». Говорит: «Товарищи, кто-нибудь из вас прочел всего блока?»
6: Напор струи ослабевает.
2: В это время Портнов занимался ведением дела о Дрезине полной контрабандных сигарет румынских. Самуил, адмирал. Все проиграл. Почему? Потому что Паша Перепелица с Пальмой вместе. Пальма — это Коваленко. Опустившийся воспитанник, кстати, Адольфа Игнатьевича. Я надеюсь, он признает то, что из мальчика не вышел толк. Вот. Я еще встретил его, я говорю: «Пальма, ты куда?» Он говорит: «На репетицию». Я вижу, что он идет в пивной бочке, уже бутылку кальвадоса несет с собой. Я говорю: «Да, вот». Они все это, они разбазарили, растрясли, потому что нельзя таких брать вот, ну, в бригаду, понимаете?
6: Люди, читавшие Эриха Марию Ремарка, Крамера по-нашему, не годятся для тотального вылупливания суперособей, годных для дальнейшего воспроизведения себе подобных.
1: Нет, а не... тем более люди, пишущие Эриха Марии Ремарку, тоже они вот войне опасны, ведь сколько пишут сейчас.
6: Так куда они перья-то окунают?
1: Куда-куда? Дело в том, что физиологические особенности человека, они непредсказуемы, меняются.
6: Предсказуемы.
1: Но это,
6: но смотря... это хорошо.
1: Да, но это между нами будет как.
6: И это между плохо. Нами такое будет.
1: Это плохо, но макают, тем не менее. Да, ну извините, мы перебили Белограя. Да, вот вы, являясь, собственно, депутатом, вот вы депутируете, ходите вы.
6: Не будь вы русским человеком, я вам предложил бы прочесть слово «депутат» наоборот.
1: Сейчас я запишу.
2: Что значит «депутат» в наше время? Важен нравственный компас.
1: Хорошее слово. Которым... Вы знаете, кстати, парадоксально, у нас самая старшина был. А когда я во флоте служил,
6: у каждого был свой старшина.
1: Татубит был, Федор Татубит. Причем вот непонятно, почему, например, не бывает, например, Федор Капица, к примеру. А если Федор, то Татубит. Да? Вот почему имена так не совпадают? Ну, вот, вот посмотрите, вот, например, Альфред Игнатьевич Прокуда. Красиво звучит. А был бы, например...
6: Уверяю вас, это не всегда нематериальное имя.
1: Ну, я же знаю, я же смотрел фамилия. Ваш паспорт. Как же я же, прежде чем разговаривать, всегда паспорт спрашиваю всех. Вот только у Бориса я не спросил паспорт, потому что он как-то...
6: И то потому, что узнали его отца.
1: Да, только исходя из этого. Опять же, например, Георгий Романович Белограй. А вот представьте себе, наоборот, был бы Иван Иванович Белограй. Уже сразу было похоже, что вы занимаетесь тем, что оккультируете на лесовырубках пеньки, то есть делаете из них мишек, лошадок.
2: Да не, Александр,
6: исплавляет.
2: Не, это, конечно, я должен вам возразить, потому что был такой Иван Иванович Кущ.
1: Так
2: вот он был педиатром, врачом. И он на суде, когда изобличили, какие пеньки он делал из детских скелетов, говорил так: «Да я ж детей не лечил, калечил». Это шумное дело было.
1: А вот скажите, я знаю, что
2: в
1: у
2: Кирилловке.
1: Вас... Ну, это в Нижней Кирилловке.
2: Их на Кирилловка косе, на косе, на косе, на косе.
1: Вот на косе Нижняя Кирилловка, а вот там за холмом была Малая Кирилловка.
2: Там, где бычки продают.
1: знатный, бычки на рынке. Но сейчас, по-моему, уже все это.
6: Там
1: все.
6: Гантели краской наливались.
1: Да, так вот, вот скажите.
6: Потому что их уже на зубок не брали.
1: Кстати, вы же производили такие исследования, какие фамилии и имена какой профессии более соответствуют. Куда пойдет человек, например, лечить свои зубы? Например, к Исааку Равиновичу Цвацману или, например, к Георгию Кадыку, вот если будет висеть, да? Вот исходя из этого, вы же даете советы мамам и папам даете советы, и бабам даете советы. Всем даете советы.
2: Обычно говорил так. Да. Если я пойду, сначала узнаю у Толи Володарского, кто как лечит. Так. А потом уже решать. Так что не надо вот это подпускать, знаете, вот этой расовой ненависти, типа Кадыку, Сфасману. Важно, какой человек. А еще он там директор завода или что. Это не то, как
6: важна преемственность профессии.
2: Как Володарский скажет. А Володарский говорил так, у тебя есть кровная полторушечка? Ты обеспечил себе тылы, братушка? Потому что ты же понимаешь, когда вот я же не такой старый человек, поэтому когда меня принимали на подмену в ресторан «Ноздрики», мне худрук так сказал, они уезжали, потому что это был олимпийский год, олимпиада в Сквовелли. Они сказали вот так вот, Гаричек, ты же понимаешь, что это тебе как путевка в жизнь. Но смотри, не дай бог обсерешься. Вы чувствуете, какой в этом глубокий экзистенциальный
1: вроде
2: смысл?
1: Бы и ничего не сказал. Вот даже тон я его себе представляю. Конечно, такой мужик-то был, конечно. Такой усатый, типа валдайский такой
2: усатый,
1: мужик.
2: Усатый, скандинав.
1: Такой, да, как он мог это сказать увесисто? А другой ведь какой-нибудь орал бы, бегал, кричал бы, а толку нет. А тут вот сказал, как отрубил.
2: Не, он говорил так, вот типа, сейчас тебе поднесут 100 грамм тепленькой водочки, ты ее выпьешь и облизнешься. Это вот после того, как они отлобали две ночи подряд халтуру. Там, значит, гусарили. Вот Борис Борисович обеспечивал порядок, кстати, очень-очень компетентно. Очень все смикшировал, если где-то что-то не так.
1: Посшибался скворечник, я помню.
2: Конечно.
1: Ну, давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
9: Добрый вечер, уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
9: Добрый вечер, уважаемый Гарик. Добрый вечер, уважаемый Борис Борисович. И добрый вечер, уважаемый Адольф. У меня к вам, Александр, вопрос.
1: Да.
9: Не планируется ли изъять из вашей программы выпуски новостей?
1: Я понял, понял. Дело в том, что нам самим, спасибо за вопрос, нам самим никак не выгодно, чтобы их изымали, поскольку в тот момент, когда вот их сюда приходят читать, мы в соседней комнате все-таки как-никак что-то перекинем. Что там это, блинка отжали, что там это... Ну, отрежешь там ломотик себе.
6: Ну, отрежешь, да? Отжаришь, ну, то ли.
1: Ну, сам, да, отложить там самый канат и так далее. В какое-то время нужно ведь сидеть тут с сиднями, там, ну, тазики поменять, ну, все это. Поэтому, в принципе, мы можем сократить или увеличить, или разбить. То есть, например, одно слово новости
6: разобьем.
1: В час. Разобьем лучше?
6: Ну, если поставить, то и разбить неплохо.
1: Можно и разбить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
10: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
10: Вот у меня вот такой вопрос, связанный с темой потепления, которую вы затронули в прошлом часе. Думаете ли вы, что с потеплением изменится музыка, и все будут либо читать рэп, либо поголовно петь рэки-музыку? Делают там
1: все бустаны. Спасибо. Да, действительно, влияние климата на музыку. Почему вот у вас в Скандинавии, Георгий Романович, так плохо исполняют рок-н-ролл и холодно? Потому что все вы скандинавы дерете, понимаешь, у этого и у того тоже. А вот, собственно, тут вот так тебе не скажи.
2: Возражаю. Во-первых, в Скандинавии рок-н-роллы исполняют очень аутентично, и с точки их экзистенциальной стези вот они не обсираются. Они то, что им заказывают, то они играют, в основном боди-холли. Что касается регги, то вот, знаете, покуда он не стал нести в себе месседж политический, то есть покуда это была чисто танцевальная музыка, такая вот, как у нас играли по селам, знаете, баянист, вот бубен, вот эти все инструменты. Чисто так вот для, знаете, где свадьба, где Оксана женится какая-нибудь, там, выходит замуж. Там ребята собирались уже, приглашали гармониста. Это была действительно живая музыка. Как только появились какие-то ангажементы, их стали нанимать, представляете, премьер-министр Закарпаття баллотируется, он, с ним уже идут негры, играют такой регги, перерегги, знаете, как говорил тот же вот на собрании, говорит, мы ездили в Бердянск на гастроли, жалуются коридорные, собираются мужички под вечер, и такие мати-перемати, вот отсюда весь этот рэп. Я считаю, что культурный человек и при хорошем климате найдет подходящий материал. Он спишется, созвонится, напишет в Жданов, Гайворонскому, со Спартаком свяжется, под Харьковщиной живет человек. И они будут меняться пластинками, независимо от погоды. Тем более, даже если тепло, то тем более винил плавится иногда, поэтому они будут ездить с такими с портфелями специальными, я считаю.
1: А скажите, Георгий Романович, а вообще, может быть, вообще отменить музыку? Ну, уничтожить все носители, уничтожить, скажем, всех музыкантов, и жить-то будет проще. Ну, а что они там?
6: Вот мечта наша, мечта наша.
1: Насколько она вообще осуществима? И с чего нужно начать? Я думаю, что начать нужно с уничтожения тиражируемых устройств. То есть пусть пока останутся воспроизводящие.
7: Yes.
1: Ну, скажем, раньше ведь во время войны мы как-то смогли сделать так, чтобы сдали они все приемники, все население. Знаешь, мы можем...
6: Я не сдал.
2: Я, Александр, вам так скажу.
1: Мамы расстреляем.
2: Все, что звучит вот по телевизору, по радио, песни, музыка, мне нравится. Нравится. Но не хватает вот одного. Вот Кости Беляева не хватает. Шаваловского, Юры Фабриканта и Давида Григорьевича Шандаровича, чтобы он мог откомментировать все это.
1: Спартака еще.
2: Спартак, он себе, он себе на уме. Пусть он себе, он себе на уме. Вот не хватает вот только вот Юры, Доси и Кости. Все остальное, в принципе, можно слушать. Но вот если бы вот только были перебивки так, чтобы вот послушать и куплеты, и частушки, и вот, знаете, вот «Пустите рая», вот все вот это вот иногда.
1: Так нет, ну речь идет о том, что вообще сколько вокруг музыки неразберихи и непонятки, сколько вообще она людей погубила и еще погубит. Ведь не секрет, что все великие революции делаются не политиками, а музыкантами. Не секрет, опять же, какое мощное воздействие на мозг вообще населения оказывает именно музыка.
2: Кого вы имеете в виду, как у нас говорят?
1: Музыку.
2: А исполнителей?
1: Ну, пожалуйста.
6: Может быть, музыку Петра Григорьевича?
1: Нет, пожалуйста. Я считаю, могу привести пример замечательный наш Филипп Киркоров. Достаточно ему призвать, чтобы пошли и проголосовали, например, за определенного человека. Все миллиарды его...
6: Голосуем за Гелунов.
1: Так что вот как вы считаете?
2: Да нет, ну я считаю, что вы преувеличиваете. Я считаю, что этот певец, как его Киркоров, он погоды не делает. В принципе, он не делает погоды. Его любит народ. Народ состоит, сами понимаете, очень много, ну, там и олигофрены, вот это вот, и петурики, музыканты. Все надеются, что если так, Киркоров поет, так, если Киркоров поет, так вот я сижу, слушаю Киркорова, у меня грыжа, цирроз печени, пятималь. Вот у меня глаз дергается. Если Киркоров поет, так я стану вообще, я стану президентом Соединенных Смрадов вообще. Мне, подо мной все негры ходить будут и башлять мне налоги. Вот так. А меня будут показывать по телевизору сразу после Киркорова.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Я что-то по-нашему, по-чешски все это заговорил. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
11: Алло.
1: Здравствуйте.
11: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый. Говорите, пожалуйста.
11: Меня зовут Галина Ивановна.
1: Здравствуйте, Галина.
11: Я занимаюсь Востоком.
1: Востоком. То есть вы запускаете космический корабль?
11: Нет, я не запускаю никакие аппараты. Я переводчик.
1: Ага.
11: В основном перевожу ночью.
1: Угу.
11: И вам благодарна за то, что вы наш совковый народ, в основном, который по ментальности отстает от Европы на 300-400 лет, подтягиваете до этого уровня. Прекрасная сатира, прекрасный юмор. И те, кто это понимает, все вам скажут огромное вам спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Но я вот тут со своей стороны не позволю согласиться себе с вами и вам со мной, и никем, ни с кому, потому что я, например, не считаю, что как-то мы все слишком отстаем. То есть я тут недавно разговаривал с одним американцем.
6: Близко кроме... рядом с Европой не валялись.
1: Конечно, нет, я об Америке сейчас. Вот кроме слова «Форд, сука, сука, Форд», «Форд, сука, сука, Форд», он ничего больше не говорил. И еще говорил: «Поди купи баблигам, поди купи». Это буквально так. Причем у него была не просто, он слушал это, на самом деле, у него была майка с надписью «Бон Джави», понимаете, в чем дело. Так что тут я не согласен. Если у меня, вот видите, у меня майка, видите, на что на ней нарисовано? На ней Юрий Гагарин, понимаешь, нарисован. С другой стороны, видите, схема подземных коммуникаций Москвы. Видите?
6: Я сейчас вам почешу это место.
1: Ой, хорошо, да.
6: Сейчас, спасибо. Ногти.
1: Так что я тут не согласен с этим. А что вы думаете, с этим?
6: Когда я слышу «Бон Джови», моя рука тянется к промежности. Не к своей.
1: А то я хотел бы направить вас в спецкомнату. У нас существует спецкомната.
6: Там. Спец.
1: А вот почему-то Георгий Романович как-то понурился и как-то стучит пяткой. Так.
2: Да не, я не понурился, потому что есть такая группа «The Purga» в Александрии Кировоградской области. Вот, и я, в принципе, уже знаю, что это такое. Вот, поэтому, если Бон Джови так одиноко, он может приехать туда, в Кировоградщину.
6: Он дал нам автографы.
2: Он там выслушает, ну, пообщается с подростками, они расскажут ему свои тинейдж-жалобы такие, чего им не хватает. Вот. Он все это донесет до дяди Сэма. Там, дядя Сэм, ну, откликнется как-то, что-нибудь скинет им там. Ну, сахар, конечно, размокнет, потому что упадет в канал, где они все купаются.
6: Безусловно. У дяди две жены, и обе Елены Боннер.
1: Вы знаете, Афанасий Георгиевич Тулуп, пенсионер, прислал, ну, просто завалил нашу радиостанцию письмами, в которых просто призывает сделать следующее. Направить все ядерные боеголовки нашей страны в направлении Запада и ближайших Европ также, и сказать: немедленно высылайте каждому жителю нашей страны по 5 штук гринца, в общем-то, по автомобилю, по куче кур и так далее. Там список приложен, также по видеотехнике, а не то мы сейчас бабахнем. Вот. Но мы, естественно, всем коллективом удержали, объяснили, сказали, что, дескать, там много наших, там и мы сами поехали туда, а, знаете, туда-сюда рыбешки половить, там секс-шоп, секс-тур, ну все, чем занимаетесь и вы. Видеосъемка существует, кстати, как Адольф Игнатьевич там, да. Вот. Но, тем не менее, есть ведь в этом что-то. Бытует другое мнение, что они нам должны денег, и что то огромное количество пиратской продукции, которая сейчас...
2: Параджанов вот, снимал Адольф Игнатьевич.
1: Да. Это просто расплата за
6: не
1: то, что мы...
6: Старика,
1: Мы же победители. Все, что бы мы ни сделали, мы всегда правы или нет.
2: Это Бендуров снимал, не Параджанов, я ошибся.
6: Бендуров снимал.
2: Сейчас сомнительно, сейчас нельзя так говорить, потому что, понимаете, человек, который ответственен за нажатие кнопки, он ведь, когда едет себе домой в поезде, он говорит: я на Горбушке Назаретика прикупил, AC/DC прикупил. Вот, он везет с собой шмару, которая тоже там слушает, ну, уже не, ну, кассеты там, знаете.
6: Не уже классика.
2: И пока они доедут, уже там все разберут эту ракету, вот просто как эти съедают, знаете, тараканы, вот муравьи, если мусор не выносить, они тут же выстраивают такие маленькие свои комьюнити.
1: А Георгий Романович, я знаю, что вы великий борец с женским целлюлитом. Не могли бы вы дать пару советов женщинам, страдающим этим заболеванием?
2: Афишировать.
1: Ну, а что такого?
2: Афишировать, терроризировать, расшатывать устои. Сейчас уже не модно, сейчас уже нет такого вот, ну, это не шокирует, если вы скажете: я садомит, я и так далее. А целлюлит это сейчас, это так же, как вот, ну, в мои годы, вы знаете, учителя обществоведения говорили, вот типа «Mein Kampf», вот такая книга, ее прочтешь, и сразу все станет ясно. И то же самое, и целлюлиты сейчас, «Mein Kampf» опубликованы, считаю, что сейчас каждый должен открывать свои целлюлиты. Сейчас это главный такой вот, ну, эскиз дальнейшей жизни. Это такие вот именно излишки, излишествовать, а не ограничивать себя. Излишествовать назло тем жалким созданиям, глубоко нам чуждым, духовно и биологически, которые пытаются привлечь внимание к вашим так называемым недостаткам. Надо гордиться своими недостатками, потому что за ними стоят грациозные божественные пороки, чудовищные такие виражи именно по линии наслаждения такие, так сказать. Нельзя отказывать. Дьяволу вы можете исповедоваться во всем, поэтому откажитесь от идеи этой гармонии, не пытайтесь спасти ни душу, ни тело. Любите самих себя прежде всего, а не этих больных, жалких монстроидов, которые пытаются сейчас на вас сделать себе, так сказать, карьеру, жалких докторишек. Вот Адольф Игнатьевич не в обиду вам будет сказать.
1: Но тем не менее, их вот эти целлюлиты, их все эти, в общем-то, органы там, это железы выпирающие, они занимают так необходимое жизненное нам пространство, простите. То есть, глядишь, что вокруг будет тесно, простите. Тут нужно как-то урегулировать это.
6: Вы пытаетесь лишить меня куска хлеба.
2: Я считаю...
6: Я организовал фирму для производства компакт-дисков. Специальные упражнения для коррекции целлюлита. Коррекция целлюлита...
1: То есть не искоренение?
6: Нет, не искоренение. Угу. Искоренять можно только те отростки, которые... Я не буду говорить подробно.
2: Расказачивание это целлюлита.
6: Расказачивание целлюлита.
1: Сокращенно РЦ.
6: Да. Выпущена скоро серия компакт-дисков «Средства коррекции целлюлита». Разные степени рыхлости, жирности и дряблости кожи.
1: И вот этих опухлости, не опухлости, а как называется, этих вот родничков таких, знаете, размазюк таких.
2: Ахматовский целлюлит, Цветаевский целлюлит, понимаете?
6: Целлюлит поэтический, ну, не знаю, я хочу его запретить, то есть...
2: Мы нашли
6: продавать целый... эти омерзительные аппараты, где ленточные глисты терзают гладкую плоть. Если вы видели настоящий целлюлит, то вы влюбились в него.

0: Оттаскивал пару раз горячего Сантану вот за ноздрю в нет на репетиционный бас.
1: Я стоки за ноздрю оттаскивал от пороха.
0: Я вижу у вас так вот эти два пальца характерно загнуты, знаю профессионала.
1: Я с них встряхиваю эти желтые капли.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло. Ну, не хотите говорить, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Ой, ребят, так приятно прямо за вами за одним столом. И вот сейчас переводчица позвонила и говорит, что совковый народ. Да не весь ты народ совковый, милая моя. Вот если позволите, четверостишие к вашему столу.
0: Давайте.
2: Разрубил березу на поленья он одним движением руки. Кто ты, мужики, спросили? Ленин. И опизденели мужики.
0: Хорошее стихотворение. Еще хотел сказать, что поскольку сказал человек, как хорошо за вашим столом, откроем нашим радиослушателям маленький секрет. Это звонил Борис Борисович по сотовой сопле прямо отсюда за нашим столом, все-таки, чтобы как-то тоже прочитать, внести свой вклад. Ну, а что, вот как вы считаете, ведь когда был Ленин маленький, да? Ля-ля-ля,
1: когда
0: он
1: был
0: тоже
1: Ленин маленький, он кошечек любил. Валял он кошкам валенки, он им портянки шил.
0: А скажите, был ли шанс от, у армии, у которой были ботинки и обмотки, победить у армии, у которой были сапоги? Ведь обмотки всегда какая-то ущербность. Ну вот согласитесь, это не по-воински обмотки. Ну вот я знаю, что вот вы, Георгий Иванович, храните обмотки. У вас есть обмотки Буденного, Ворошилова.
3: Романович.
1: Лепил он кошкам домики из камня и песка. И бил он кошек ломиком от уха до виска.
3: Я считаю, что, конечно, обувь играет большую роль, особенно...
1: В Минске было написано: удобная обувь дала хорошего настроения.
0: Вот так?
1: Да.
0: А тогда не было сепараторов, ничего?
1: Сепаратных мирных не было.
3: Набивка косячков и подковок здесь.
0: Да.
3: Санаторий «Сосновый воздух».
0: А, вот. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
4: Вот я хотел вас спросить по проблеме такого существа. Как вы относитесь к введению клонирования на Украине? Ведь смотрите, чего получается. Если одного украинца расклонировать, а потом его расклонировать опять, то получится их несколько совершенно одинаковых. И тогда они друг относительно друга уже не будут нисколько самостийными.
1: Я могу вам сказать только одно. Вы человек неинформированный, видимо, на Украине вы не были. Так как это явление там давным-давно уже освоено, без всякой науки. Без всякой семитской науки они давно расклонировались.
0: А вообще хотелось...
3: Бандур не хватит, если всех клонировать. Вот.
0: Уважаемые господа Прокудов и Белограй, ну и вы, Барянчик, вы наш любезный. Вот скажите, практически вот четвертый эфир, вот эта тема клонирования просто прогрессирует. Ее поднимают и поднимают и поднимают. Может быть, как-то вы так все-таки... Я знаю, что часть из вас, не буду называть, какая целиком клонированы. Вот. Также все знают про меня, про некоторые мои особенности. Вот. Мне кажется, что и звонят туда те тоже, у которых что-то тут с этим не в порядке. Давайте же, наконец, скажем. Давайте перестанем врать. Итак, первый перестает врать Адольф.
1: Ну, что врать? Врать, не врать. Короче, они нас призывают к тому, что уже давно вошло повсеместно. Так как за хорошие глаза слова дурного не услышишь, ну и не даст никто, то, не знаю, мастурбируй, не мастурбируй, видимо, клонироваться придется, и не только украинцам.
3: Ну, я должен, конечно, такое, ну, после такого признания острова немного съездить тоже куда-нибудь там посоветоваться с товарищами в Карпатах. Но, в принципе, я считаю, что, конечно, клонирование живых людей – это не выход. Это, знаете, они будут гадить вот так вот тоже.
0: Под себя некоторые.
3: Там, требовать то, да и это. Я считаю, надо создавать искусственных компаньонов.
0: О.
3: Вот искусственных, знаете, вот как кукла. Вот ее вот так вот, вот знаете, вот... Вот ударишь вот по голове, можно руку оторвать, вот искусственные интерьеры создавать, вот любимого фильма вашего, допустим.
0: А можно, скажем, отклонировать себе квартиру, представляете, клонированная живая квартира.
3: Так а что толку от этого?
0: Да толку-то никакого.
1: Жить-то невозможно.

0: Можно и так.
1: А что думает Борюсик?
2: Я думаю, что надо клонировать не организм целиком, а какую-то часть организма, в частности, вот
0: наиболее съедобные.
2: Да, заменить все эти похабнейшие, мне кажется, пластмассовые вибраторы естественными клонами соответствующего органа, например.
1: Вы знаете, кстати, что к нам приходило ряд женщин, которые просили преклонировать к ним своих любимых левреток, баллонок, животных. Также приходили мужчины, которые...
0: Думаю, они хуже левреток, а животных, баллонок.
1: Нет, а еще приходили мужчины, которые говорили, ради интереса.
0: Да, они толпятся.
1: Нет, они, да, они...
0: С приспущенными.
1: Нет, вы думали, что они, наверное, пришли в тату-салон в наш, где мы делаем татуировки всех гостей эфира и ведущих. А они хотят себе вот здесь слева, где обычно татуировка на предплечье, отклонировать женскую грудь. Вполне функциональную.
0: Да.
1: Ну и как к этому относиться? Женский, до чего мы дошли?
0: Адам,
1: нет,
0: Лавров.
1: Вот до чего мы дошли, Адольф, до чего мы дошли с вашей вот демократией?
0: Мы дошли до того, что вот Борис Борисович, уважаемый, достопочтенный, предложил клонировать квартиры.
1: Это я сказал про квартиры.
0: Александр,
1: извините,
0: я прошу.
1: Да. Я был неправ.
0: Миль пардон, месье. Мы клонируем квартиры, а потом берем кусок нечистой кожи и клонируем его со всем содержимым вместо обоев.
1: Да.
0: Вот это дизайн.
1: Также можно и вымя отклонировать там.
0: Ну, это сначала надо зубы вставить.
1: Ну, давайте послушаем мнение наших радиослушателей. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот я тут вспомнил, как вы, Александр, говорили в начале программы, что в районе метро Отрадное подают там в виде говна котлеты, да? А вот я, мне известен такой факт, что где-то в Московской области, в городе Реутов, не буду говорить в точности где, там продают, в общем-то, некачественные гантели. Вот, ну поскольку у вас в студии тренер присутствует, я попросил прокомментировать, чьих это рук дело.
1: Спасибо. Но я хотел сразу сказать, что не котлеты в виде говна, а наоборот. Да, что касается гантелей, были уже, поступали жалобы на бракованные гантели. Я знаю, вам как тренеру виднее. И, в общем...
0: Я купил для одного своего воспитанника уцененные гантели. 5-килограммовые гантели, прошу поверить, стоят в Москве на ВВЦ 121 тысячу рублей.
4: Все, что делается поддельного, облегченного, недовесы, все на бабки Саудовской Аравии делается. Можете мне поверить.
0: Аравия, дочь мента.
1: А вот хотелось узнать. Вы совершенно недавно, я знаю, посетили Каддафи. Вот, и с удивлением обнаружили, что он также жует дирол, стиморол, вообще жует постоянно.
4: Вы знаете, я должен сказать, что, как говорил мой друг, нас... наебали в очках. Это был не Каддафи. Это был имперсонатор Боба Дилана, который подвязался в Эмиратах долгое время. Нашел себе бабу с Украины.
1: Супертелка хоть или просто дура?
4: Не, это дочка шофера одного. Конченый братец его так называют. Младший брат, я его знаю. Его,
1: знаешь, баба тоже конченая.
4: Я его отмазывал. Он выдает себя за полковника Каддафи. Ездит с чемоданом какого-то барахла.
1: Вообще наглухо.
4: Собирает кинотеатры, знаете, накрыл. Кинотеатр не окупает себя, он закупает зал и говорит: я полковник Каддафи, давайте пожуем вместе эту чудесную жвачку. Аллах над нами, Гитлер рядом с нами. Вот, и начинает продавать, говорит, вот это стикеры, вот это вот стикер счастья. Подходят люди уже семейные, он вот так вот им на лоб его дает просто. Это, знаете, если бы я был... Я агностик, я человек науки. Вот, я, в принципе, я не то чтобы атеист, но, в принципе, если бы я был верующим, мне бы стыдно было заниматься вот такой профанацией. Я считаю, что его надо как следует, вот это, понимаете, ну, вот это, в принципе, вызвать или дружинников, наконец, или кого-то там, чтобы позвать, там, нянечек, чтобы
1: родителей можно.
4: Да, родителей, потому что мне говорили, что родители его живы, живут на Орловщине, отец азербайджанец, ювелир, вот. Мать, значит, преподаватель музбакланства местного, по сольфеджио голоса ставит там местным вот этим вот, ну там, где быки приходят, говорят, я хочу петь, вот петь хочу, я написал песню, вот песню хочу петь, Айшат Шериф, вот допустим, я хочу, вот, поставьте мне голос, регги ваш, кстати, любимый Александр, мы сейчас пожинаем плоды вот этой всей регги-мании, вот этой вот, которую вы раскрутили, кстати, вот здесь вот. Уже просто ждешь любимые голоса на эхо Москвы, тут сплошной регги, сплошная, значит, вот эта исламофобия процветает.
1: И антисемитизм.
4: Ну, это вообще радио «Скинхед» ваше радио называют. Вы знаете, что кассетами торгуют на Западе, вот таких стрёмных районах, где собираются там эти дети Скорцени ходят всякие.
1: Да-да-да,
4: вот,
1: да, я слышал, кстати, о таких, это, подожди, дети Скорцени, то есть группировка «Дети Скорцени».
4: Да, коричневые валенки. Знаете, есть в Новосибирске там организация специальная, вот эти вот коричневые тулупы. Они организуют всю корреспонденцию, которая говорит, вы работаете, вы льете мельницу на воду черного интернационала.
1: Да, ну что ж, зато...
0: Никто яйцами не бегал и не тряс.
1: Зато мощно, мощно рвем. А, ну что же, еще один телефонный звоночек, если вы не против, да? А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Слушаю вашу передачу, пишу дипломный проект. Вот. Очень тронуло меня письмо Егору Летову. Вот, я, отложив свои дела, решил написать письмо Сергею Жарикову. Вот. Не знаю, правильно я делаю.
0: Он высокого роста, и глаза у него на выкате. Плюнет, как верблюд.
1: Ну, в общем, решать вам, действительно, решать вам, то есть стоит ли писать.
4: Надо, надо, конечно.
1: Надо, ну, вообще надо, да, только заранее осведомите журналистов, телевидение, чтобы...
0: Ну, Возворскую с колен стряхнет и в погоню.
1: Ну что, послушаем музыку.
4: Давай. Давайте что-нибудь такое, не, ну, менее безрасовое.
1: А я напоминаю вам, что у нас в программе сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург, адвокат и также дантист. У нас остается совсем немножечко времени. Вы можете задавать по телефону 203-19-22 ваши вопросы нашим гостям. Они на них с радостью ответят. Я поднимаю трубу. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Ну что ж. Саша, там это, вот она, баба, говорит, это Александр Лаевский, своего Монморальси. Ты че его трахаешь там, что ли? И еще, Борис Борисович, шевели помидорами. Адольф, побольше стихов. И этому, как его там, последний, Романа, Романович, с какими лозунгами Рада выйдет на первомайские демонстрации? Все.
1: Спасибо.
0: Терновником наперевес она выйдет.
4: Ну, трудно сказать. Рады обычно, знаете, там у них стоит 4 антенны на особняках, и каждая ловит что-то. То есть там у них... Сейчас трудно найти малороссийскую семью, которая была бы такой, ну, цельной. То есть там есть свой и садомит, и католик, и любитель вот и одесских песен, и озорных песен. Так что там, в общем, такое, ну, как вот в известном фильме вот Хичкока, там у них, ну, расщепление вот сознания. То есть я сам не... Я думаю, что она выйдет с каким-нибудь лозунгом, типа там...
1: «Долой оружие», к примеру.
4: Или «У вас продается славянский шкаф».
1: Да, к примеру. Что касается...
4: Или вот, «Шкаф продан».
0: «Вынимай оружие».
4: Или «Ты что так долго не открывал».
1: Что или касается звуков, которые воспроизводятся, то очень новый вопрос, мне его ни разу не задавали. Вот каждый понимает, как хочет. Тема замечательная, эта отбивка, потому что дает, в общем-то, волю каждому пофантазировать в меру своей, ну, можно даже сказать так, испорченности. На самом деле, это изначально делался массаж нашей девушки Прохор. Мощный массаж, вернее, искусственное дыхание. А поскольку это существо безреберное... Нет, оно безреберное. Оно безреберное.
0: Девка поэтому... безреберная.
1: Прохор девку безреберная. Вот так. Ну, а что касается стихов?
0: Я не расположен в тот поздний час без подготовки взять да и ляпнуть что-либо оскорбляющее срамные уши некоторых радиослушателей.
1: Хороший ответ. Это уже как стихи. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Говорите, пожалуйста.
7: Александр.
1: Здравствуйте. Говорите только громче, а то у вас крайне плохо слышно, к тому же ваша ангина, она, видимо, мешает.
7: Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые гости.
0: Партизану Феде приходили гости, поломав все кости. Применив треногу, поломали ногу.
7: Алло.
0: Щипца пилкой вынули язык, по нему твой язык. Дальше.
7: Да. Алло.
1: Да-да, вы не стесняйтесь, говорите, не вам.
7: Я бы хотел попросить у вас совета.
1: Угу.
7: Напротив меня живет черепаший сын.
8: Он водит к себе девиц сомнительной репутации и слушает укупника.
1: Угу.
8: Днем и ночью.
1: Угу.
8: Вы, так как вы люди с большим жизненным опытом и, судя по всему, умные, может быть, вы мне посоветовали, как это пресечь?
1: Сейчас мы выслушаем мнение.
0: Вам нужно найти укупника сначала. Оставьте в покое сына и его женщин. Женщину дайте нам, сына возьмите себе, а укупником вы разберитесь при помощи ваших же друзей.
1: Это очень хороший ответ. Очень хороший ответ. Просто замечательный ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Алло.
1: Говорите, пожалуйста. Алло.
9: Тихо, пошла?
1: Да-да, вы не волнуйтесь, так все хорошо.
9: Да,
1: да, хорошо. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Меня слушаете?
1: Да-да-да.
10: Удивительно, как я к вам дозвонился.
1: Ничего страшного. Вы, главное, не волнуйтесь, как предыдущий товарищ, а то я даже прервал разговор, потому что вдруг вас хватит опять.
10: Ну, спасибо. Очень хорошая передача у вас.
1: Да-да.
10: Нравится. Сижу я здесь. Я профессиональный алкаш.
1: Угу.
10: Вот, переживаю сейчас кризис. И было у меня подавленное настроение. И вот настроился я на вашу волну. Как ни странно, настроение поднялось. Страх пропал и даже рюмочку пропустил. Так что большое спасибо, что есть такая передача.
1: Ну, спасибо. Спасибо вам. Ну что же, и, видимо, наверное, уже, если у вас нечего добавить, я вижу, добавить вам нечего по поводу озеленения, мы все сказали, клонирование квартиры и вымени на предплечье сказали. Не сказали мы разве что только по поводу ремонта велотехники, которую вот мы собираемся осуществлять бесплатно завтра в 10 утра. Вот здесь у Нового Арбата я объявляю, все, у кого есть поломанная велотехника, приезжайте сюда. Наши гости с 10 до полуночи будут заниматься ее с 10 утра до полуночи. Будут заниматься ее бесплатным ремонтом. Запчасти тоже ваши, да? Правильно я сказал, или что теперь?
0: Да, видимо, как, крути педали, пока не дали.
2: Тем более сейчас нам уже под утро этой очередной зари, которая не принесет долгожданного избавления для всех наших слушателей от всех видов принуждения и рабства современного мира. Нам хорошо, ясно, и нам слышны первые трепыхания зверя, который пробуждается вновь. Что несет это пробуждение, узнает каждый из вас, обретя полное, все, получив все сведения о самом себе.
11: На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси.
12: Я рад приветствовать тебя в этой уютной студии. Сразу хочу сказать, что, ну, чтобы как бы ты не волновался, потому что я уже вижу какое-то волнение. На самом деле я просто арендую это помещение для того, чтобы играть в радио. Это любимая моя игра. Раньше я играл в отдел кадров, устраивал людей на работу, увольнял с работы, заполнял там книжки трудовые. Сейчас я играю в радио. Естественно, никакого эфира никуда нет. Просто мы сидим в арендуемом мною помещении, совершенно изолированном от внешнего мира, но оборудованном под радиостанцию. И ведем мягкий разговор, вот поедая вот это замечательное блюдо, эти гребешки, которые нам приготовили мои товарищи, которых я сменил здесь, и которые действительно выходили в эфир. Здравствуй.
13: Ага, привет.
12: Ну что, я знаю, что твои последние, так сказать, усилия по созданию вот новой реальности, они привели тебя к неким совершенно неожиданным для тебя самого результатам. И пройденная первая ступень является последней.
13: Ну, вообще, да, это моя любимая игра тоже, кстати. Вот если об играх говорить, как бы, вот, создавать новую реальность... ну, это по-настоящему вот увлекает на вот, сегодняшний момент.
12: Вот мама, какую роль играет мама? Ну, ты понимаешь, какую маму я имею в виду? Не ту маму, которая вот непосредственно производит вскармливание сосковым отростком грудника, а маму вот именно как маму.
13: Я маму очень люблю. Как настоящий герой вообще. Я считаю, что Богу угоден союз мамы и как бы сына. Сын с мамой Богу угодно. Так же, как и муж с женой. И один тоже, кстати, может жить. Имеет право на этой планете. Планета вообще женская.
12: Вот наша планета. Да,
13: да, Земля, которая...
12: Ну, то она... есть, а Памир — это как бы грудь.
13: Ну, да, вообще, ну, ассоциации там различные, конечно, могут возникнуть.
12: Кстати, ты знаешь, что сейчас некоторые представители высокой моды, ну, вот, новомодного течения, ну, туда же относятся, скажем, в области искусства, это собственным калом писать картины, это есть такое. И там рейв дискотеки, там, где собираются да, да. новомодные пляски. Третья степень, это, значит, модельеры новой высокой моды, которые шьют самые такие удивительные наряды. Так вот, французский замечательный кутюрье Дмитрий Готье, такой известный в определенных кругах художник, он сшил замечательные лифчики на Памир. Вот как раз ориентируясь на то, что это есть как бы в имя нашей планеты.
13: Клопы коровы.
12: Да, я, кстати, знаю, что ты поддерживаешь близкие отношения с Дмитрием Готье, и что даже недавно вы как-то с ним устраивали какие-то горячие споры, потому что он, насколько я знаю, его измышления на эту тему, он считает, что еще немаловажную роль все-таки играет там и папа, и домашние животные. Но, опять же, не в том смысле, в котором могут подумать сейчас наши радиослушатели, глядя на свою кошку, попугайчика и пьяного хозяина, который поел пельмешей, уже, может быть, даже спит или смотрит телевизор. А тех, так сказать, папах и домашних животных, которых вы с Дмитрием причисляете, так сказать, к изображениям, вернее, к проекциям новой реальности.
13: Мне так хотелось бы, чтобы ты еще продолжал вот это все говорить и говорить бесконечно. Потому что то, что ты сейчас сделал, ты как бы создал реальность сна.
12: Нет, просто это тебе Прохор прикрыло глаза ладошками.
13: Вот так обычно вот происходит во сне. Вот твоя реальность — это мой сон.
12: Расскажи об этом вот поподробнее.
13: Что особенно вам интересно в этом?
12: Ну, прежде всего, конечно, самый интерес представляет все-таки участие во всем этом мамы. Вот ты же, я знаю, как великий, так сказать, создатель новой реальности, какую роль ты отдаешь пуповине? Ведь в момент перегрыза этой нити жизни происходит, скажем так, физический, понимаешь ли, разрыв между матерью и яблоком. Вообще, поскольку ты есть сперма, ну,
13: я бы
12: в хорошем
13: попросил.
12: Смысле. Ну, я вот, то есть, как бы, есть же поговорка «яблоко от яблони недалеко». Да, что да. такое яблоня?
13: А его жалко всегда.
12: Яблоня — это что? Вот скажи, древо, да?
13: Да?
12: А яблоко, вот, это сперма, дерево. Это всем вполне известно. Также и ты получаешь сперму своей вот астральной матери, как бы вот этой, да? Вот. Вот перегрыз пуповины в данном случае, как ты относишься к тому, кто это сделал? И вот этот разрыв, насколько он полезен, на какой стадии?
13: Ну, вообще физиология, она как бы не очень увлекает на самом деле. Такие детали, как пуповина, мозги, особенно которые на стене, и сопли, которые ниже колена. Это какие-то такие детские вот замашки вообще. Как бы твой голос не соответствует детской такой
12: Нет,
13: интонации.
12: Нет, а ты постарайся от физиологии уйти. Начни мыслить более образно. Положи ты вилку. Вилку положи, все уже, доел все.
13: Вообще-то я хочу сказать, знаешь, что на самом деле? Что спагетти — это самая лучшая жратва.

0: Hello, welcome to the Dawn, playground for the new power generation. There are over 500 experiences to choose from. Here's a sample.
1: Когда мозг уже обладает настолько эфирным звучанием, когда то, что я думаю, слышат миллионы уже людей на самом деле, и то, что я сегодня думаю, они уже начинают говорить где-то через год, через два, и по-настоящему жить так, понимаете? А Бог сказал, что над людьми смеяться нельзя. Надо все делать серьезно. Ну так вот, поэтому, конечно, смешно вот все, что ты говоришь, а на самом деле к этому относиться надо очень серьезно, как бы не обманывая людей, потому что люди не, очень не любят, когда над ними смеются, ну и там различные всякие прибамбасы, конечно. Опять же, я услышал сейчас твой фон. Вот каждый мозг, он как бы человек, он имеет свой фон. Я бы еще хотел сказать, о телепатии очень много. Наступает наконец-то время, а время оно как бы перестало быть троичным. Было, есть и будет, а настало единично, которое называется всегда. Как бы то, что было и то, что есть, оно как бы уже стало прям в настоящем присутствовать всегда. Как бы мечты и воспоминания, они объединились в единый момент времени. А вот, кстати, ну да. Ну так вот, о чем бы бишке?
2: Как ты считаешь окончание, ну, поскольку действительно всегда как бы настало наконец, а это тоже да. К этому шло очень долго, и, так сказать, многие знали, что это настанет. Вот приход всегда, он положил, ну, еще, правда, не до конца, но к этому тоже подходит, то есть наступает потихонечку конец информационного века. То есть информация, которая передается такими примитивными средствами, как...
1: Интересует все-таки телепатия. Я хотел бы сказать о том, что вот язык будущего вообще, как бы вот это не даду-даду, там не всякие АБВГД, абзацы и предложения, а это на самом деле обыкновенный свист будет. Мы как бы будем такие когда-нибудь. Ну, я вот хотел бы быть, конечно, когда-нибудь пророком, но я хочу сказать, что будущего не знает никто, но все-таки в эту старинную игру всех рыб и эры прошлой рыб я хотел бы сыграть. В общем, язык будущего, я хотел сказать, этот свист будет обыкновенным, будем таких.
2: Но не будет каких-то перекличек с животным миром, измен? Или как бы животный мир, он эволюционирует
1: Нет,
2: по-своему?
1: Вы поймите правильно, что телепатия, оно как бы располагает прием через гениталии, как бы принимается информация. Как бы это было бы не смешно и не странно, на самом деле это так.
2: Да,
1: голая информация моментально проходит сразу в мозг, но единственное, что это не передает чувства. Как бы женщины скучали бы от того, что проходит только вот... голая информация как бы в мозг, из одного мозга в другой, из одной личности как бы в другой, а не присутствует при этом никаких эмоций и чувств. И для того, чтобы
2: то есть это... ты имеешь в виду какое-то физическое раздражение?
1: Да, да, и чтобы это происходило, нужно обязательно как бы свистеть, потому что свист уже самодостаточен для того, чтобы передать чувства и настроение.
2: Да, но в таком случае все-таки ты очень не любишь, я так понял, физиологию, но мы должны немножко учитывать это, что свист, он будет все равно производиться, так сказать, человеческой особью, а известно, что неотъемлемой частью нормального дыхания человека и функционирования всех внутренних органов является речь. То есть, если человек перестает говорить, то постепенно у него легкие могут просто как-то атрофироваться, если это в зрелом достаточно возрасте. Или ты имеешь в виду серьезную такую эволюцию, тогда это может быть не
1: Но
2: очень скоро.
1: Вы посмотрите, экология такова, что скоро как бы нам и легкие-то, собственно, не понадобятся. Ага. Вот, они скоро, вероятно, как-то будут или исчезать вообще, или там как-то перерождаться уже, потому что и уже радиационный фон соответствует тому, что происходили некоторые такие уже сдвиги на генетически-хромосомном как бы уровне.
2: Ну вот я вот сегодня рассказывал в начале нашей нашей встрече о одной девочке из Новогиреево, которая родилась с тремя головами, две вместо грудей. То есть вот конкретный пример. Но это все понятно, это все мутация. А вот свист, о котором ты говорил, как по-твоему, он будет служить только способом привлечения внимания, поскольку не обязательно же, ну, то есть, скажем, идет толпа людей, да? Ты же можешь даже сейчас, я знаю, ты это можешь направить свою мысль в голову кого-нибудь конкретно из них, можешь на всех. А вот этот посвист зачем? То есть, когда можно вообще не издавать никаких звуков, как рыбы. Вот рыбы же, они как плывут, это же они не плывут, это они разговаривают.
1: Скажите, а дельфин, он как бы относится к рыбам или все-таки к животным?
2: Дельфин — это не то, не то. Вот я был... Это, в принципе, дельфин и пингвин — это одно и то же. Уже учеными доказано, и там, и там.
1: Выявили, а где-то там... у них даже генетический фон какой-то, да, одинаков. Фон причем.
2: Фон, конечно, конечно. Это совершенно правильно, да.
1: Кстати, я открытие недавно сделал. Ну, я как самый настоящий герой и победитель, как бы. Вот. Я хотел бы сказать о том, что недавно я сделал настоящее открытие. В том смысле, что все, что состоит вокруг нас, все состоит из одного вещества. Это одно вещество, вот, оно как бы это, вот, делится на все всякие таблицы Менделеева, на все элементы, на всякие земли, куски там, и клочки, и все, всякие бумажки, и штучки, и брючки, все это состоит из единого вещества, которое как бы обладает великой личность, божественная, и она из него творит
2: на данный момент реальность вот эту как бы.
1: Да, но я хотел сказать, что все вообще вокруг, если мы оглянемся, все вот это вещество, которое вокруг нас, на самом деле в нашем освещении, даже люминесцентном, оно напоминает как бы полиэтилен такой свежий.
2: Кстати, вот. Ведь еще тут сейчас наверняка наши многие радиослушатели задались вопросом, что как же это так, что-то здесь не гладко, когда я, например, могу взять и вот потрогать там свою куриную ногу, которую вот сейчас я в данный момент ем, да? Или там потрогать там душ, там, да, или там бачок унитаза, ну что угодно. На самом деле, действительно, видимо, дается команда, дается установка на,
1: ну, так сказать,
2: визуальное восприятие. А трогает он, если посмотреть вот их глазами, то получится, что он трогает пустоту или вот эту же пленку.
1: Да, но как бы когда всего этого нет, есть на самом деле свет, он везде как бы. Есть звук. Вот звук и свет – это ощущение одного и того же. Если себе это можно представить на самом деле, то вот это истина.
2: Угу. Ну, а вот в принципе есть такое понятие «рудимент».
1: Я не знаю, что это такое.
2: Ну, это тот же аппендицит, ногти. То есть ведь известно, что у людей будущего...
1: Хирургия.
2: Да, чисто... Так, так. Вот я, так сказать, имею смелость предположить, что в дальнейшем как бы будет такое понятие, как личность, рудимент. То есть, ну, всегда кто-то совершенствуется, кто-то... там остается. Вот как будет происходить общение с людьми-рудиментами?
1: Скажите, пожалуйста, ну вас вообще как располагает движение в пространстве? Вертикальное или как бы горизонтальное?
2: Ну, вообще, конечно, нормальное и горизонтальное, естественно. Это изначально было для... то есть вот то, что как бы люди стоят перпендикулярно, даже животные все делятся на твердых, перпендикулярных и параллельных. Вот, и перпендикулярные — это самое противоестественное. Это же в ходе того, что вот называется эволюция. Человек встал на ноги, стал ходить. В результате что получается? Обвисание, выпадение, выделение. Все это из-за этого давления. Правильно? Вот почему не бывает, скажем, у животных давления, поскольку они всегда находятся... Я имею в виду животных параллельных.
1: Да, горизонтальное движение на самом деле располагает только движению по кругу.
2: Да.
1: Да, да. 2000 лет, да, и наконец-то это окончено. Сегодня можно двигаться уже вертикально. Потому что движение по кругу, как бы оно тоже как-то где-то там и правильно, конечно, и куча всяких теорий, как, да что там, что-то такое. Вот. Все правильно, но всегда-то мы возвращаемся опять к началу. Зачем это надо-то на самом деле? Надо все время совершенствоваться.
2: То есть, как бы, какой-то должен быть...
1: Хорошая музыка вообще. Вот, и двигаться, как бы, совершенствоваться, да.
2: То есть, какой-то ход должен быть, да.
1: Да.
2: Ну, а все-таки вернуться к маме.
1: А, вот, единственное, подождите, да, секунду. Да. Я хотел предупредить сразу, что при движении по вертикали, как бы, в пространстве по вертикали, я хотел бы сказать, что существует опасность падения. Являются более могучие личности и обладающие злой даже волей. И они, как бы, могут сбить, как с дерева, там, грушу ту же или яблоко, да, там, палкой тебя.
2: Причем,
1: сказать,
2: потому
1: что это мое место сказать.
2: Да, а могут даже не сказать. Это может произойти без всякого злого умысла.
1: Да, да.
2: Просто,
1: например,
2: чисто...
1: во сне.
2: Кстати, да, вот, вот их, да, движение во сне, у них-то...
1: Для вас-то это игра, а я-то по-настоящему так живу, понимаете?
2: Да, да, да, да. Ну, кстати, в этом смысле я хотел сказать, что у тебя вот великий дар гуманиста, то есть ты не используешь свои знания, вот, чтобы каким-то образом подчинить себе окружающих.
1: А, менять ничего нельзя.
2: Да, менять ничего нельзя. А был ли соблазн? Соблазн. Соблазн даже должен
1: да
2: быть.
1: Да, конечно.
2: А
1: я
2: как
1: бы,
2: же?
1: Я бы, знаете,
2: да, да.
1: Можно я сыграю в Иисуса Христа? А, я хотел бы сказать одну притчу про одного попа, который жил очень скучный вообще. Он такой был этот... Вы знаете, в чем дело? Он, короче, бывший музыкант. Вот. И однажды он услышал так, что он мог звуком приказывать всем людям делать то, что он захочет. И он стал издавать такие звуки, при которых человек, услышав их второй раз, мог бы просто умереть. Или вообще не стать его могло бы. И на мир опустился мрак. Он смеялся над всеми, глумился. И они ему приносили все, что он хотел. Но однажды все то вещество, о котором я уже упоминал, вдруг отодвинулось, как штора в театре. И он стал падать в бездонную яму. А сверху на него летел такой указующий перст с черным ногтем и хотел его раздавить. Вот. Ну, короче, этого дурака очень любила мама. Вот, кстати, о маме. Вот. И она все время присутствовала, как бы, но он же продолжение ее был. Он сын был мамы.
2: Да, да,
1: и
2: да.
1: Являлся продолжением, как бы, мамы. И он всегда мог о себе сказать: я мама.
2: А, кстати, хоть в принципе это... же, вот извини, что я перебиваю, получается, что вот в данном случае он был подвержен постоянному насилию, всеподавляющему насилию со стороны мамы. Ведь мама же, она знает все, собственно. И если мама его любит, значит, как бы он в данном случае является под постоянным ее жимом, поскольку если мама кого-то не любит, то значит он, теряя с мамой связь, куда-то уже идет не вертикально.
1: Но сегодня существует еще теория о том, что мама может все и может быть всем и всеми. Вы понимаете, как в отдельности, так и сразу. Собственно, вот в этом. Кстати, я хотел еще сказать о том, что смерти нету, в том смысле нету. Ну вот, в том смысле, что вот всю смерть — это как бы фантом, а фантомы — это такие существа, как бы придумки людей уродливые. У них есть своя планета, как бы они питаются вот энергией нашей мысли и воспоминаниями о них. Вот так вот, смерть, как бы явление, а это фантом. Его придумала мама. Она вот решила в один прекрасный момент, ну и вообще они как бы все между собой посовещались и решили, что раз они могут подарить жизнь человеку, как бы родить, стало быть, они могут отобрать ее. То есть... родить, но только что-то наоборот там такое.
2: Ну да, то есть можно...
1: Вот,
2: можно
1: об этом нужно размышлять, кстати.
2: Кстати, вот меня это натолкнуло на такую мысль, что...
1: А, еще надо добавить, что мечты-то, они все сбываются. Все, о чем мы сегодня мечтаем, это все случается. Так вот, как бы поклонение гробу, существующее на сегодня, я хотел бы сказать, что эра эта окончена. В том смысле, что фантом этот нужно просто уничтожить. В каждом человек, каждый о себе должен думать так, что как бы смерти нет, и на самом деле это случится, так как мечты-то сбываются.
2: Да, но еще хотел сказать, что получается, что некому вот маме сказать, что на самом деле она всего лишь занимается репродуцированием. Вот как ты считаешь, откуда у нее такая уверенность в том, что вот она это все, ну вот сама она откуда это знает? Неужели действительно непонятно, что это всего лишь ксерокопирование, вот, что она это ксерокс, более-менее там иногда хороший ксерокс, иногда плохой ксерокс, вот. Но ее функция это как колба.
1: Я бы не стал так говорить о маме, что нет, она функция.
2: Нет, ну тут можно сказать как. То есть, скажем, вот представь себе пробирка.
1: Она же находится у себя дома, это ее планета. Пойми ты правильно. Как бы каждый мужчина, пришедший на планету Исса или Земля, так как говорится по-русски, там, или там как-то еще. Вот. На самом деле мужчина каждый это пришелец как бы из других миров, из других галактик. Вот. Его энергетический как бы... как же это сказать-то? Объем, он существует, пребывает всегда и везде. Вот, как, впрочем, и женский. Но вот женщина, она как бы на этой планете, это ее дом. Mm-hmm. Здесь планета женщин.
2: Да, ну, все-таки, вот как бы существует замечательная теория, так сказать, пробирки и дроздофилы. Ну, мушки. Винная мушка.
1: Кислотница.
2: Да, они же целиком зависят от этой пробирки, и для них, для их, так сказать, самосознания, вот эта их мама, она вообще для них все. Вот. Вот ситуация немножко, может быть, похожа здесь. Ведь зависла же где-то она. Да, она же где-то зависла, она же не просто так, у нее нет подставок.
1: Но это двоичность все той же эры рыб прошедшей. Как бы палка двух конца, все время разглядываются две стороны медали, как бы плохое и хорошее, все делится на два. Как и сегодня, кстати, делится на людей, делят уже на аудиалов и визуалов, как бы, на тех людей, которые лучше слышат, или тех людей, которые лучше видят. Вот. На самом деле это ощущение-то одного и того же. Вот что я хотел сказать.
2: Ну, то есть, в принципе, ведь можно вообще рассматривать палку как одну точку.
1: Да, как можно, как единое целое, конечно, и это правильно.
2: А вот весы, вот страсть к взвешиванию, взвешивают всех. Некоторые взвешиваются сами. Вот идя по улице, она ставит сумки, там забывает про бигуди и про фен, и в виде весы мчится взвешиваться. Но это ладно, это как бы вообще случай медицинский. А вот те, кто разрабатывает методику взвешивания, вообще вот эта теория весов, вот она какое место занимает в новой реальности?
1: Ну, все те же дела, как бы, касающиеся денег. Но если я, как бы, открою вот еще одно открытие для всех, скажу, что деньги скоро станут не нужны лишь только потому, что по ним передаются не только, как бы, инфекционные всякие заболевания, как то бактерии различные друг к другу, но и на самом деле с деньгами можно отдавать и различные болезни, и всякие, как это, энергетические свои фоны не...
2: Ну, дело в том, что, видимо, это связано...
1: Нежизнеспособные.
2: Вот, ведь любые деньги, они имеют несколько степеней защиты. Это даже можно объяснить и, так сказать, химически. Эти степени защиты сделаны из каких-то металлов и из каких-то веществ, которые, в общем-то, способны впитывать не только грязь там с пальцев, пот и выделение, а, кстати, из кончиков пальцев. То есть, если, например, взять и обсосать кончики пальцев у больного гриппом, то точно заболеешь. Вот это уже доказано.
1: Ну да, вот к ногтям, кстати, можно привязаться всегда.
2: Конечно, конечно. Да. А это, кстати, ведь самый замечательный и самый загадочный, так сказать, самая загадочная часть тела человека.
1: Да, за ним все время приходится ухаживать, как-то стричь, вычищать траурную, как бы, каемку, всякие вот заусенчики, вот это вы понимаете. А некоторые любят их просто посасывать или отгрызать.
2: Ты знаешь, что вот разработана новая теория? То есть, в принципе, ведь ногти – это что? Это, так сказать, тоже рудиментарный отросток, во многом зависящий от содержания в крови человека кальция. И вот сейчас самое модное нововведение – это выращивать ноготь на голове. То есть голова выглядит как палец. Тут такой ноготь от лба идет, как практически козырек.
1: А я бейсболист всегда.
2: Ну, да, да.
1: Да, я бейсболист, а что?
2: То есть,
1: если а я что?
2: Плюс, во-первых, твердый покров, то есть это как бы защита. И удобно, и красиво. То есть со всех сторон, куда ни сунься, одна поле. Ну что же, я предлагаю послушать композицию, потому что впереди у нас большой очень разговор. Все-таки хотелось бы поподробнее мне вот узнать о маме.
1: У Мани.
2: Да. Подпись.
1: Маня. Я хотел бы задать тебе вопрос, Александр. Вот, опять же, в продолжение того, что вот смерти нет, вот. И опять же, говорите о ней, потому что многие же люди верят в то, что это должно в их жизни свершиться, вот. Многие боятся этого, некоторые даже ждут, вот. А кто-то как бы к этому с интересом относится. Вот. Я хотел сказать, вот смерти нет, вот как бы я Бог, и я сказал, что смерти нет. Вот верьте мне, и быть посему отныне и всегда. Вот. Но говоря в дальнейшем о ней, потому что существуют же все-таки еще люди, которые верят в это, не порождаю ли я, моя как бы божественная личность, не порождает ли она... Фантом, опять же, не дает ли фантому смерти подпитки, как бы.
2: То есть это называется установка.
1: Да нет, кашпировские дела эти как-то они уже не хиляют.
2: Ну, понимаешь.
1: Или можно, как бы. А, установка, если то такое дело, что как бы вот мы сейчас поговорим, и это будет вот последний раз. И больше вот и все об этом поймут. И наконец-то, как бы вот я в эфире, я разговариваю со всеми.
2: Ну вот ты понимаешь, в чем дело? Вообще вот смерть, она уже сейчас. Ну, то есть вот всегда. То есть она везде, всегда. Вот, например, смотри. Вот я говорю слово «например». Вот с произношением мной буквы «Р» она уже пришла.
1: Вот так вот прям.
2: Конечно. Ну, вот это же... что это? Это постоянное. Вот она...
1: Я об этом в дальнейшем как-нибудь... Я так запомнил, это в память записал. Типа того, что закинул так за плечо. Вот, потому что эта память, это единственное, что останется после того, когда как бы мой скафандр станет непригоден для условий земного существования, когда он перестанет нравиться женщинам, к примеру. Вот. И мне захочется покинуть его и трансформироваться в какую-нибудь другую... как бы жизнь.
2: Не, ну а зачем там в другой жизни память?
1: Вот. Дело в том, что не всем дана память прошлых воплощений. Вы понимаете, некоторые как бы и встречают смерть только для того, чтобы что-то забыть. И настолько, чтобы вот в следующий раз он родился и забыл, что в прошлый раз он жил и существовал. А для людей великих, как бы уже и даже сегодня, я встречаю таких людей, которые... обладает уже памятью прошлых воплощений. Опять же, это учение идет из поклонения Господу Кришне. Вот. Там как-то богоугодно сегодня поклонение. Вообще, форма общества следующей эры, Водолея, она как бы располагает к поклонению все-таки. Или с элементами такими, как фараонские дела, там какие-то расклады, вот такие вот приколы там. Да, кстати, ты знаешь, почему фараон был такой фараон, и ему, значит, построили такой дом треугольный? Знаешь почему? А потому что он был герой настоящим. Он в такой жаре, как в той в Египте, он отдал последний глоток воды у просящего.
2: Угу. А ты знаешь, что...
1: И он стал героем народным, ему построили такой дом, представляешь?
2: Проводились ведь эксперименты очень серьезные над пирамидой. Чем объясняется такая архитектура? Вот, знаешь, брали из обычного картона, из трех там, или сколько, раз, два, три, ну, сами посчитайте, из нескольких картонок так. Делали пирамиду. И подвешивали на ниточке кусок мяса на иголке, так, чтобы кусок
1: да,
2: этот висел четко.
1: Сие передачи,
2: и он же не протухал.
1: Ну, вообще, конус жизнеспособная форма.
2: Жизнеспособная.
1: Вообще, если говорить о пространстве, в пространстве существуют различные формы, имеющие свои фигуры. Вот, пластик, он как бы, то из чего все состоит, он располагает к определенным формам каким-то. Бывают бесформенные фигуры, а бывают такие правильные, как то конус. Вот так конус обычно, даже уже сегодня на Земле, можно видеть некоторых людей, которые обладают конической энергетической оболочкой такой.
2: А вот как ты считаешь, зависит ли от... Ведь как бы конус, он может смотреть вверх, может смотреть вниз. Ну, там, если, так сказать, убрать
1: это
2: понятие устойчивости.
1: От воли хозяина как бы зависит.
2: А вот наиболее, так сказать, продуктивная все-таки конструкция, это вниз или вверх?
1: Ну, так вот, все время об этом лучше никому не говорить, потому что обладая
2: да.
1: такой формой, все-таки нужно где-то спать, вы понимаете. А на сегодня я заметил так, человек, который не хочет быть правителем, но на самом деле им является, как-то должен выбирать место и желание и настроение как-то поспать.
2: Ведь по идее это вообще сон, он должен стать рудиментарной функцией в ближайшее время. Ну что такое сон? Сон это же его же нет на самом деле. Вот, то есть когда мы видим, например, рядом с собой спящего человека, да, это же вовсе не он. Ну вот, то есть как только вы его разбудите, вот уже он. А когда он то, что называется сном, вот это вот то, что вот спит перед вами, это не он.
1: Но победив на сегодня смерть, как бы, я хочу сказать, что скоро и сна-то не будет, собственно. Так
2: да,
1: как
2: вот...
1: спать-то скоро станет не нужно совсем.
2: А, собственно, каким образом будет происходить на твой взгляд эмоциональная разрядка? Или просто она будет не нужна, потому что не будет и зарядки?
1: Ну, я думаю, во-первых, это будет из какого-то общения с людьми.
2: Такой вампиризм же.
1: Нет, это будет... это знаете, как на что? На сегодня это называется медитация. Вот на что это будет похоже, да. Человек будет впадать в какое-то такое чувство, в свою энергетическую оболочку как бы приобретать. Ну, как то конус там, или у кого-то даже куб это есть, у кого-то какие-то шары или овалы.
2: Цилиндр, вот я знаю уже цилиндр.
1: Цилиндр, да. Да.
2: А вот как ты считаешь, такое понятие, в принципе, явление, оно же есть, как массовая медитация. Это же, по-моему, такой достаточно беспонтовый, в то же время сильно понтовое какое-то мероприятие. Ведь...
1: Так вот, телепатия, оно как бы располагает к тому, что к передаче информации. На самом деле, что сие есть сон? Это как бы подавление одной воли сегодняшнего ложного правительства. Сегодняшнему правительству выгодно, чтобы ночью люди спали. И даже есть такие комедии божественные, как говорят о том, что сейчас ночь, надо спать, говорит Бог. Вот. На самом деле это не так.
2: То есть
1: подавление более как бы интеллектуально развитой личности, энергетически сильной, других личностей, более энергетически слабых, когда более энергетически сильные личности надоедает, как бы вот, ну, вот все остальные, которые как бы ниже их ростом, типа того, что, да, вот если такую модель
2: создать. Ну, это называется, вот извини, что я перебиваю, это называется по-другому, вот модель кыш.
1: Кыш.
2: Кыш. Ну, вот обычно вот он идет, и когда они, он им так кыш.
1: Да, понимаете, правитель сегодня всегда, он как бы форму пугала огородного имеет.
2: Ну, вот кыш.
1: Это тот человек, над которым все смеются. Да потому что сегодняшние правители, они же лживые, вы понимаете, они пришли из лжи, зло, сила, убийство как бы никогда не рождало настоящей жизни. И любые их фантазии, как-то эротические или ночные, как-то спать, или телевизионные, кстати, ведь то, что сегодня по ящику показывают, телевизору...
2: Ты пытаешься адаптировать немножко вот свои слова и свои мысли, так сказать.
1: Ну, конечно,
2: вот,
1: да.
2: На самом деле, надо же сказать, что ничего там не показывают. Если смотреть действительно глазами реальными на это просто пустой совершенно ящик, в котором нет даже деталей. И даже ящик это нет, может быть, просто иногда для людей со слабым визуальным восприятием делают...
1: Люди, которые вышли уже на прием телепатии или телекинеза, как бы уже не нуждаются в телевизоре. На самом деле, вот человек, который уже обладает даром телепатии, как-то приемы и передачи своей мысли на огромное расстояние, телевизор прекращает быть виден он видит ультрафиолетовые какие-то там излучения. Ну, как пчелка очень... начинает да, видеть, как да, пчелка.
2: Да, практически такое. Ну, тоже это очень приблизительно. Ну, да. Все приблизительно знают, как это выглядит.
1: А надо вот... все великие мысли, они как бы должны ассоциироваться сегодня. Вот опять же параллель проводить. Как бы эра-то, рыб-то еще все-таки только-только.
2: Только-только, да.
1: Еще как бы правила-то те остались.
2: Вот, кстати, очень сложно достаточно быстро как-то те правила изменить. Опять же, вот из-за рудиментов, мне так кажется. Я к этому слову прицепился, но это действительно
1: да
2: так.
1: Потому что, они же будут бороться. Говоря это слово, же... ты как бы видишь во мне великую бестолочь. Как бы великая Божья милость может являть и великую Божью бестолковщину. Я хотел бы спросить, а что сие рудимент?
2: Ну, это то, что, скажем, ногти, зубы. Вот сейчас зубы. Же зубы уже не нужны, насколько...
1: Нет, сегодня очень актуально зубы.
2: Зубы нужны? Да, а ты знаешь, что раньше зубы выглядели не так у человека, а было всего два зуба, верхний и нижний. Вот этих щелей между зубами не было. То есть вот эти сами щели между зубами, это хорошее. Ну зачем вот щели между зубами, чтобы там мясо застревало?
1: Лучше да, чтобы за ними ухаживать. И всегда, когда люди улыбаются друг другу, всегда говорят, а, у тебя там получше, у тебя похуже. А, иногда, говорят, о, у тебя хороший дантист.
2: А, ну вот, вот видишь. Да. А в принципе-то, конечно, это все ни к чему не нужно. И ты мне скажи, вот, пожалуйста, что хотел я у тебя узнать.
1: Нет, сегодня твоей... модно просто красивые зубы, я хочу сказать.
2: Ну да, даже, кстати, некоторые делают искусственную резьбу, вот, по зубам. Портреты запилы. Близких, семьи там на них выполняются.
1: Алмазы.
2: Да, то есть это да. Зеркало делают,
1: а кстати, зеркала. Между прочим, вы знаете, что в эре рыб было модно очень волосы.
2: На зубах, да?
1: Между зубами.
2: Ну, между, ну да, да.
1: Да нет, на самом деле, как бы вот человек, его скафандр, он располагает к любованию им. Человек же красив на самом деле, вы понимаете?
2: Ну, это тоже, вот как бы ты несколько сейчас, может быть, не совсем прав, потому что его же не существует. То есть это как бы целлофан вот этот. Ну, вот,
1: пластик.
2: Пластик, да. Ну, пластик. Да. То есть, в принципе, это все зависит от синтетик. Того, какая команда придет на восприятие комка этой синтетики. Придет, например, ты же вот идешь по улице, ты, например, говоришь, какой некрасивый баба. Или там видишь, какой красивый. Говоришь, да, это на самом деле там ничего нет. А это, если ты посмотришь нормальным взглядом, нормальным своим взглядом, тем взглядом очень редким, который бывает у тебя в моменты дежавю, тогда ты, вот это истинный взгляд, ты ничего вообще же не увидишь.
1: Александр, ты все-таки уверен, что дежавю это на самом деле как бы то, что называется момент истины абсолютно?
2: Да, конечно, это естественное
1: это
2: состояние
1: то, что,
2: организма.
1: То, что, чем ты становишься на самом деле. Как
2: да,
1: бы,
2: ну, а я знаю, что ты считаешь по-другому. Ты считаешь, что это как раз тот момент дежавю, когда кто-то на твою волю воздействует. Хотя понятный перец, что никакой воли ни у кого нет.
1: Вот даже так.
2: Конечно.
1: Да, новое.
2: Нет, открытие, есть желание.
1: Кстати,
2: есть...
1: Спасибо, ты мне подарил новые как бы,
2: знания.
1: Да, новые знания. Я буду об этом потом размышлять, мне будет приятно об этом мечтать.
2: А ты мне расскажи о своей уникальной способности к, так сказать, генерации стереозвука.
1: Ах, ну да.
2: Это очень, я думаю, будет интересно, потому что я вот в экспериментах над своим мозгом как раз подошел к этой черте, но в последний момент испугался. Это же очень весьма неприятное и неожиданное открытие. Конечно, потом оно дает большие преимущества, но...
1: Ну, развивая в себе как бы такое, как бы называется, талант, всеслышание, я наконец-то пришел однажды к такому выводу, что надо все-таки однажды что-то выбрать, как бы видеть или слышать. Вот. И так как у меня все-таки я все-таки музыкант с большой буквы, я решил однажды, что все-таки слышать это профессионально необходимо. И в дальнейшем мне это пригодится. Я решил отказаться от видения света и от ощущений различных света. Как же это называется? Спектров.
2: Правильно. Да. Ну как, то есть, опять же, тут нужно поправить тебя, извини, что я перебил, что понятие видеоспектра в данном случае применимо к очень к узкому кругу людей, потому что, например, там у пчелки вот тоже свой спектр световой, у каждого существа свой спектр. Вот я знаю, что у тебя, так сказать, освещение черное, тоже с разными оттенками.
1: Да, да, можно себе представить и такую картину, как бы рассказывая о смерти там, и о той притче великой, которую рассказала женщина о мужчине, можно сказать, что в аду как бы свет существует черный. Все, что мы видим вот сегодня у нас здесь, освещение из лампы, льется свет, как бы радужный, дарящий нам радость и вообще восторг полный, и божественную милость, как бы. Там все это изливается черным таким светом, как в каком-то фантастическом фильме. На самом деле это так. Все точно так же, только черный свет.
2: Да, ну и, кстати...
1: Но это не предел. Можно не опуститься предел. И ниже, и как бы, и подняться выше рая даже.
2: А, кстати, ведь такое же точно ощущение, вот почему, скажем, дневные люди, которые, ну, живут днем, для них несколько ну, странно и, может быть, непонятно, вот, и устрашающе на них действуют, скажем, морские глубины. Вот там же тоже конкретно вот этот свет, и я знаю, что тебе там весьма недурно было.
1: Да, я читал какую-то литературу там по поводу парапсихологии, каких-то медитаций, чего-то такого созерцания. Вот, там

0: скажем тебе, какие делать действия во сне вот этим тысячам спящих вместе.
1: Да, но развитие в себе таланта всеслышания располагает к тому, что ты как бы приходишь в определенный момент к тому, что уже слышишь лучше маму даже.
0: Ну, она же должна тут, по идее, поскольку она уверена, что... Ведь, кстати, не секрет, что вместе с материнской грудью происходит накачка разного рода анаболиками, в том числе микрогрудями. Вот если рассмотреть молоко под мощным микроскопом, то будет видно конкретно микровымя, там масса. Происходит эта накачка, переработает это. Почему человек в определенный возраст...
1: Да, мама просто... очень сильна, кстати, влиянием химическим, на изменение химического состава скафандра, как бы.
0: Да, так вот... Кстати, человек уже когда достигает...
1: Она считает, что вещество может влиять на дух.
0: Да, да, но это так и получается.
1: Нет, это не так.
0: Но она же дает такую установку.
1: Вот нет, если ты конечно,
0: станов... нет, если ты лучше,
1: конечно,
0: например...
1: Конечно, любимый сын никогда не скажет маме, что мама, это не так, и не будет учить ее как бы. Ну, бывает, когда яйцо учат курицу. Вот.
0: Но это же чисто из вежливости, скажем, да, не надо
1: да.
0: делать.
1: Вежливость жизнеспособная и существовать будет.
0: Ну, а ты скажи, она-то ведь, поскольку достаточно властная, она же будет прекрасной, она не дура же. То есть не полная же она маня. Она понимает, что это все из вежливости. А ведь очень неприятно, когда тебе из вежливости не говорят что-то, какую-то истину. Вот ты, например, скрываешь от нее истину из вежливости. Она это понимает. И в результате может, так сказать, опять нарастить пуповину или там произвести, так сказать, выменной вскорм. Это все очень связанные вещи. Вот нет таких опасений.
1: Ну, мама сохраняет веру, она верит.
0: Но это получается обман.
1: Нет.
0: Ну.
1: Да, кстати, вот интересный вопрос, да. Об этом тоже можно размышлять. И не один день. Но лучше всего, когда ты все-таки приходишь к истинному мироощущению, у каждого наступает момент, то, что ты называешь дежавю. Угу. Вот.
0: Не, ну, до этого не знаешь, я хочу...
1: Когда мысли совпадают со словами. Потому что, когда тебя слышат уже тысячи людей, то, что ты думаешь, а не то, что ты говоришь, к примеру, как у Ленина сегодня, хоть это и муми, а его-то слышат до сих пор те, кто стоит
0: слышат,
1: на трибуне.
0: Слышат,
1: да, да,
0: да. Но у него, вы видимо, была серьезная была энергетическая крыша какая-то за ним. Вполне возможно, что это работы каких-то остатков. Вот этого всего. Вот, но...
1: Ну вот он разделил же время на три, ему все поверили, понимаете?
0: Угу. Насчет спутника я хотел узнать.
1: И он сделал всех глухими, я еще хотел бы добавить вот что. Он заставил всех людей видеть, как бы...
0: Ну то, что он хотел, чтобы
1: светом,
0: они
1: да.
0: видели, да, исключительно.
1: И будущее, он научил всех видеть даже будущее, вы представляете себе?
0: Молодец.
1: Да, ему все верили, да.
0: А вот все-таки давай вернемся к дежавю. Как ты считаешь, если постараться это состояние вызвать у себя искусственно, или даже если когда-то оно придет, постараться в нем задержаться, ну, поскольку это же дежавю, это и есть настоящая боль. Вот, то есть, если, например, я сейчас, вот или там Прохор там тебя оторвет палец, это не больно. То есть, настоящая боль — это дежавю. А если вот эту боль превозмогая, постараться продлить это состояние, проанализировать его, возможен ли выход из коридорчика?
1: А все-таки тебе мнится коридорчик?
0: Ну, это я образно говоря. Ты сразу, я знаю,
1: ну,
0: что...
1: Ну, ты не бойся, на самом деле смерти-то нет. Я тебе хочу сказать, что мечты забываются. Но не надо вот этих коридорчиков, потому что многие
0: да,
1: уверены...
0: Да, коридорчиком. Давай назовем это колбочкой. Или назовем шлангом.
1: Вещество.
0: Вещество.
1: Синтетик.
0: Вот, вынор произойдет или вныр?
1: Но опять же, параллели, там, палка о двух концах. Не, ну... Как бы об общем хотелось бы поговорить все-таки. А зачем вот взвешивать?
0: То есть ты все-таки, то есть ты все-таки не сторонник взвешивания, да? Вот?
1: Да, не сторонник деления. Я как бы сторонник иной точки зрения. Если можно. А еще особенно мне очень нравится разглядывать очень простые, как бы примитивные вещи. Даже вот вещи материальные или смысловые какие-то, уже мыслеформы, с разных точек зрения, как то людей или даже вот вещей каких-то. Представляете, вот вещь же она может думать, к примеру.
0: Может, может.
1: Да, да, да.

0: Да.
1: Конечно.
0: Вот представляете, это как бы игра, которую я вам дарю. Вот, ну, пожалуйста, можете
1: играть. Но здесь опять же происходит насилие какое-то. То есть почему, например, вот нравится разглядывать примитивную какую-то вещь, которая думает? Потому что это опять кыш вот этот. Но в данном случае кыш с твоей стороны. Или нет?
0: Ну как бы я навязал это... свою игру, что ли, вам?
1: Нет, вот простой вещик. Кышу. Не получается ли это какой-то элемент насилия? Ну, то есть, получается, ступенька, мама...
0: Ну, на самом деле, если вы хотите разглядывать такой фантом мыслеобраз, как насилие, ведь насилие-то, оно начинается с мысли формы сначала, ну вот, то, конечно, как бы вы везде можете видеть насилие. Даже в самом себе, в конце концов. Вы можете изнасиловать самого себя.
1: Да, кстати, такое случается периодически вот с нашими референтами. С референтами нашей программы. Ну что же, я предлагаю послушать композицию.
0: Неплохое предложение.
2: Из дневников опоссума.
3: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: я хотел бы рассказать еще одну историю по поводу того, что сегодня уже стало читать книжки как бы не так интересно, как это происходило в детстве. Если раньше книжку я читал, то, ну, как бы для себя, чтобы почерпнуть какую-то информацию или там отличиться как-то перед учительницей или еще перед кем-то своей интуицией или, как же это называется-то, ну, памятью хорошей, в общем.
1: Да, да.
0: Ну вот, то сегодня уже как бы читаешь книжку только для того, чтобы как бы мозг мой отдохнул. Это как бы является уже такой...
1: То, что называется шторка. Вот.
0: Да, шторка такая.
1: Просто памперс, да. То есть получается, что книжка, она же не дает особой нагрузки, потому что на самом деле все книжки, они находятся там, в глубине.
0: Да, так вот сегодня я уже, читая книжку, как бы слышу... Где-то далеко в соседней квартире уже какая-то женщина, которая любит, или какой-то мужчина, который относится к симпатии, к примеру, к моей божественной милости, или какой-то юноша уже произносит то, что я читаю, вводя как бы глазами в его биологическом ритме по строчкам, его голосом как бы читаю книжку, вы понимаете, его там, или ее, или того, кто как бы, кого я в данный момент времени интересую.
1: Обратная связь прослеживается четко, то есть, в принципе, это они, получается, читают твоими глазами.
0: Да, да.
1: С другой стороны.
0: Вот как бы сеанс телекинеза, я хотел бы еще сегодня напомнить, чтобы явить сегодня уже свою божественную милость, достаточно посмотреться всего лишь в зеркало. Вот. И люди, которые как бы умеют... Ну, умеют видеть и передают друг другу знания о том, как видеть. Вот, принимают телекинезические картинки, как бы с различными.
1: Не, ну есть же, в принципе, такая возможность случайно видеть пустоту там. Ну, в смысле, в зеркале, поскольку вот пластик этот, он просто может не успеть сформироваться в какой-то образ, потому что это не нужно маме, скажем. Вообще им не нужно. То есть ты подходишь, ты сотворил реальность, ты подошел, а материал не успел.
0: Мама, пойми правильно, Александр, мама и как вообще все женщины учат в основном своих детей видеть, как бы наслаждаться светом, и только лишь потому, что даже в процессе воспроизведения жизни, как бы, вот, необходимо просто во время полового акта, просто необходимо, чтобы мужчина видел женщину. Пусть он будет глухой, но вот, как бы, это очень сексуально сегодня быть глухим, так как я муж, к примеру. Я очень нравлюсь женщинам, когда я глухой уже от сперматоксикоза, вот, и вижу все. И когда я ей говорю, что я вижу, особенно вслух, вот, это как бы приводит к продолжению жизни на Земле.
1: То есть вот это, ты считаешь, одна из важнейших. То есть,
0: да, женщина учит видеть.
1: Не, ну есть же действительно такая теория.
0: Вот. Женщина видит лучше, чем мужчина, на самом деле.
1: Лучше?
0: Да. Потому что мужчина, когда рассказывает ей о том, какая она, и даже делает ей какие-то комплименты, все время это какие-то детали.
1: Да, да,
0: или
1: да.
0: Или общие.
1: Да,
0: да. Понимаешь?
1: Нет, общего редко как.
0: Ну да.
1: То есть общее это уже...
0: Да, детали, они больше как бы это даже эротичнее.
1: Охочено, да, детали эротичнее. Но это с точки зрения, опять же, вот, непосредственно индивидуумов. А они-то видят все гораздо, конечно, другим каким-то зрением. Кстати, вот...
0: Вообще мир чувств принято считать почему-то женским. Как-то да. Раньше и мир спектра тоже считалась игра женской.
1: Ты же уже сказал вначале, что это как бы женская целиком планета.
0: Да.
1: У них тут. А вот поскольку...
0: Да уже рождая мыслеформы и как бы телекинезические как бы картинки уже приходится выбирать на самом деле на каком-то этапе.
1: Ну а вот то, что мы...
0: В какие игры играть?
1: Мы сейчас спим, это всем понятно. Вот.
0: Да, сегодня существует, кстати, интересная очень идея по всем ящикам, телевизорам выходить дикторам, и они все говорят, все спят. Это вот от Кашпировских повелось нам и им подобным.
1: Ну это же все на самом деле, как бы это сказать, работники.
0: Вот, ну, вероятно,
1: то есть есть селяне, есть крабы, есть работники.
0: Вероятно, какой-то свой стресс, какие-то свои там уродливые мыслеформы, чтобы уничтожить, приходится сразу скидывать это на всех. Например, вот я диктор телевидения какого-нибудь, я первый раз выхожу в эфир, и один из способов для того, чтобы сразу успокоиться, надо сказать вслух, все спят, и все.
1: Причем,
0: и сразу папа, все же спят, чего я могу говорить, что хочешь.
1: Причем можно ведь это не обязательно сказать, так сказать, звукоизвлечением, достаточно послать какой-то сигнал.
0: Но обычно, когда я наблюдаю за какой-нибудь личностью, ну, интересной мне в данный момент, я сразу вижу в ней несколько людей, как бы такая очередь за ними, из которых он состоит.
1: А они не толкаются?
0: Ну, и вот обычно вот это вот «все спят», как бы проскакивает иной личность, иной тембр как бы у человека появляется. Вот. Это происходит на уровне подсознания, каких-то там вот таких знаний, внушений и как бы принятых там вот сегодня очень модных экстрасенсорных как бы способностей каких-то там. Вот. Ну что такого выйти на улицу, к примеру, на перекресток, вот, остановить все машины и спокойно перейти его прямо по диагонали, а потом свистнуть так эффектно.
1: И все нормально.
0: И все, да, поэт, и им показалось, что ничего не произошло.
1: Я вот замечал эту твою особенность, но вот не с автомобилями, а конкретно с прохожими, когда... Ну, кстати, у тебя вот эта боязнь тоже есть, боязнь больших пространств, насколько я знаю.
0: Даже не
1: пространство.
0: Я являюсь собой межгалактического как бы путешественника.
1: Вот, но ты же воздействуешь на них достаточно, то есть они вот застывают сразу, как облитые.
0: Я не назвал бы это застыванием каким-то. Бывает так, что я вот не знаю, когда бывает такой момент, когда ты идешь на улице, или как то я артист, к примеру, я выхожу на сцену изредка. Вот, я не скажу. И бывает такой момент, когда все вдруг и слышат, и видят тебя одного. И вот здесь происходит настоящее, как бы я сказал бы, чудо. И вот я никогда не знаю, кто я буду в этот момент. И кто будут все в этот момент?
1: Ну, то есть они могут как бы воздействие произвести какое-то сложное. Ну, потому что их же много, а они могут как-то случайно войти в резонанс.
0: В этот момент как раз происходит развитие вот личности. В основном я принимаю акустические какие-то сигналы сразу от всех людей.
1: Это должно быть очень похоже на такое резкое падение. В смысле, я имею в виду физические ощущения.
0: А вот великий дяденька, который говорил «да-дуда, да-дуда», вот, он на самом деле, так как был он правитель, ой, и сейчас, вероятно, является правителем каким-то там, какой-то страны, вот, и он, значит, изобрел для всех батута. Как бы вот, помните, созвучно вот мое тонкое ухо уловило, что это никакая не «да-дуда», а «батута». Человек падает с большой высоты, и как бы он всем сразу ставил, ну, являясь собой великого человека, правителя, он всех как бы сбрасывал с груши, представляете, как одно большое яблоко родилось такое, вот, и все яблоки остальные помельче он скинул, а для того, чтобы мне было больно, он же все-таки к ним хорошо...
1: Гуманист он великий.
0: Да, он поставил с ним батут, вот как бы это, знал бы, где упадешь, соломку постелил бы.